0: повторяют.
1: Какой геноцид, а?
0: Нет, я думаю, нет. Вообще, вот я вот чуть-чуть бы поспорил с вашей интонацией по поводу... Ну, вообще, ну, лично у меня вызывает супер уважение их, ну, скажем так, они живут не как мы, но их простота на более высоком уровне.
1: Простота?
0: Да, ну, как, да, вот наш, на наш взгляд, она кажется как бы простота жизни. И, может быть, мы считаем некоторый примитивизм жизни.
1: Ну, вот, вы знаете,
0: это
1: вот,
0: более высокий уровень.
1: Вот, вот как бы господин Королёв мотает головой так, что если вот вы слышите шлепки, это его уши бьет по щекам,
0: да,
1: и мужа, собственно. Вот он я... так тут в ветер такой стоит. Давайте послушаем его мнение на эту тему насчет простоты.
0: Да.
1: Вот, вам, конечно, большое спасибо за звонок, за интереснейший рассказ и удачи.
0: Я бы, так сказать, да. Ну, я бы даже просто вот пояснил, что просто, может быть, мы в силу своего немножко плосковатого взгляда, вот, ну, вот к нашей колокольне мы действительно, вот, во-первых, видим, мы, может быть, действительно подобрались как бы к Америке со стороны заду, естественно, нам и все оттуда и идет.
1: Понятно.
0: Непонятные фильмы и так далее.
1: Ну, давайте послушаем мнение вашего теперь уже оппонента, господина Королёва. Спасибо. Ну, что думаешь ты вот как бы на тему вот этой речи...
2: Простоты.
1: Чего?
2: Вот он сказал такой термин.
1: Понял, да.
2: Я говорю свое мнение.
1: Да.
2: Значит, при моем вот, ближайшем наблюдении, эта простота, она, в принципе, довольно регламентирована.
1: Да.
2: Такое добродушие, которое выражается в определенных фразах, очень повторяющее. Да, hello, там, fine, туда-сюда.
1: Вот. Файн, это что такое?
2: Не знаю.
1: Имя.
2: Ну, это добро какое-то просто.
1: Файн Рабкович.
2: Простое какое-то обращение. Вот. И люди, они, имитируя какую-то легкость общения, простоту, на самом деле закрывают как бы вход, ты в мою личную жизнь, в мою душу не лезь.
1: Да, да, вот. Целиком согласен.
2: Это очень положительный, я
1: то
2: считаю,
1: же самое,
2: эффект.
1: Что улыбка японца.
2: Да, это очень положительный имеет эффект.
1: Я имею в виду национальность, а
2: тебе,
1: никого другого.
2: Тебе
1: да.
2: никто там тебя не допытывается твою личную жизнь, но
1: слушай,
2: результате...
1: ты на меня не переводи, ты говоря
2: я говорю,
1: обобщенно.
2: Как,
1: ты, меня там не было в тот момент.
2: Ну, я тебя беру как собирательный образ собеседника.
1: Я что, трансформер тебе, что ли? Конструктор.
2: Ну, кстати,
1: ну, ладно.
2: Ты солидно выглядишь.
1: Еще может, бы, я же на турнике, он круче, видишь, борозды на потолке, там
2: простота,
1: солнышко. Да.
2: Это, значит, простота не дает влезть в душу, но так как тебе никто не лезет в душу, то ею никто не интересуется. И эти люди очень одиноки, на самом деле, при всей их
1: слушай,
2: радостности.
1: Я понял, что такое файн. Это перевод вот этой фразы. «Не тревожь мне душу, скрипка!» Вот это выражение по
2: этому
1: файн.
2: Да. Да.
1: Файн.
2: А на самом деле ему хочется, чтобы кто-то его потревожил, кто-то вошел в его проблемы. Он, правда, бессознательно это понимает. Вот. Но он одинок внутри. За этой всей аурой как бы легкого общения он опустошен и одинок. У него нет такого друга, с которым он, вот этот, который ему в душу влезет.
1: То есть дружба у них там проблема как бы.
2: Проблема. Это все очень как бы регламентировано, церемониально все. И настоящей душевной дружбы. Вот. Если она есть, она выражается, опять же, по-дебильному. Давай пивка там.
1: А ты как думаешь, как она должна выражаться?
2: Друг, пойдем там. Ну,
1: по пивку.
2: Пивку.
1: А, ну, правильно.
2: Это же другая интонация совсем.
1: Ага.
2: Саш, ну давай, кстати, нашу любимую.
1: Что, сейчас, что ли?
2: А что?
1: Нет, думаешь? Я хочу еще звонок.
2: Ну, давай.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Вы знаете, вот ваша передача мне всегда навевала какое-то прямо, ну, такое чувство неприятное. Сегодня очень замечательная передача Антона, я в течение всей передачи кричу «Ура!».
1: Угу.
3: Но,
1: мы
3: во
1: слышим,
3: всяком
1: мы
3: случае,
1: слышим, да.
3: Антон, вы знаете, мы хоть будем хоть какое-то понятие иметь о том, под чьим протекторатом мы будем жить. А мы к тому, по-моему...
2: Я, кстати, в политику не стремлюсь, так что...
3: А мы, по-моему, двигаемся. Да нет, политика...
1: Нет, Антон никуда не собирается баллотироваться, я ему не позволю.
3: Нет,
1: у нас...
3: вы что? А мы не
1: будем... что вы имели в виду?
3: А мы никто не будем баллотироваться. Я говорю...
1: Вы сказали, под чьим этим...
3: Протекторат, я имею в виду Америку.
1: О, боже.
3: Да. А что?
2: Неужели это будет так?
3: А разве это так далеко? Вам это разве прямо совсем вот сейчас не светит?
1: что нет, мы сидим когда... нормально.
3: О, ну да. Да даже взять ту же станцию радио...
1: А у нас нельзя называть имя радиостанции. Подождите, а мы сейчас на какой станции?
3: На Эхе.
1: Черт, да, вы почаще... я совсем... Да. Здоровье совсем плохое.
3: Александр.
1: Да-да-да.
3: Саш. Да. Вы знаете, мне кажется, вот после этой передачи вы можете лишиться и работы.
1: А это не работа. Ну, это мои стихи.
3: Ваша Монморанси, почему-то вы говорите Монморанси.
1: Монморанси.
3: Монморанси.
1: Нет, вы не правы.
3: Нет, я абсолютно права, потому
1: нет,
3: что трое
1: не
3: в лодке, не считая собаки, там Монморанси.
1: А я хочу сказать, что по-нашему, по-русски будет Монморанси. Монморанси, пусть они все языки ломают.
3: Ой, молодец. И я и вам кричу ура. Так вот, что я хочу сказать. Недавно совершенно я по радиостанции... это «Надежда» есть такая станция. И там, значит, лялякал один американец. И вот я задала ему вопрос. Я говорю, как бы вы себя почувствовали, если бы, включая этот приемник, повернули на миллиметр регулятор, и у вас все время бы звучала русская музыка? Скажите, пожалуйста, как вы... воспринимали бы это? И вообще, есть ли у вас такое? Есть ли у вас вообще такие станции, в которых бы распевали наши там певички и русские народные песни?
1: Танцевали бы, да.
3: Вот, да. А он мне на это, наша радиостанция «Надежда», прямо все улыбались. Можно подумать, что на радио сидел не американец, а они, по крайней мере, достали какое-то платье там от Шанеля или от кого-то. В общем, все такие
1: платье
3: были довольны.
1: Платье от Шанель, да.
3: А он заявил, да. Мы патриоты.
1: Ого.
3: Мы чужой музыки не слушаем. Когда мы включаем приемник, мы только слушаем свою музыку.
1: Да, спасибо вам за звонок. Действительно, что я хочу сказать? Я уже забыл, что
2: я хочу сказать,
1: сказать,
2: да, мы в таком случае эрудиты, потому что мы всякую музыку слушаем.
1: Правильно, а вот этот их патриотизм.
2: Но нам надо,
1: да,
2: Саша, все-таки.
1: Ну да, это под патриотизм наехать.
2: Нет, русскую надо.
1: Да, я наеду справа на патриотизм.
2: Давай русскую.
1: Упертый патриотизм. Такой же дебильный, собственно, как и. Ну, например, если машина едет и врезается в гараж и уперлась. Кому от этого хорошо?
2: Страховой компании. А, наоборот.
1: Какой ты все-таки алчный человек. Ну что, то есть я так понял, что ты уже тут хочешь исполнить,
2: люди хотят,
1: да?
2: Русскую песню.
1: Ну давай, знаешь, что мы сравним. То есть прямо заведем образец, так сказать, чисто их культуры, а после этого образец чисто нашей культуры. Колыбельная будет композиция. Ну сейчас пока не колыбельная, но подожди, что ж ты горячий конь ты.
2: Я просто запоминаю, что ты сказал сейчас, чтобы подумать над этим.

0: Ну, собственно, так сказать, в целях патриотического воспитания, я думаю, что вот эту собачатину, что сейчас тут играет, мы, конечно, уберем. Вот, уже мы это сделали. И, соответственно, сейчас мы споем вам тут настоящую песню, так сказать, именно, так сказать, культурную, я бы сказал. Только единственная, конечно, просьба вот к людям там пожилым, и действительно, к грудничкам, вы, Стас, не слушайте эту песню, потому что тут будут именно такие выражения действительно настоящего русского языка применяться. Это самое время в 5:30 утра для таких композиций. Может быть, вам эта композиция, так сказать, понравится. Ну, даже что может быть понравится, правильно? Ты скажи, что понравится.
1: Откуда я знаю?
0: Эх ты.

А затем сквозь окно съебался, спиздив чей-то костюм спортивный, и недавно его видали с толстой бабой у трех вокзалов.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву. И я с удовольствием представляю очередных гостей нашей студии. Сегодня это президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии, лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой социалистического труда Болгарии и, кстати, непревзойденный авторитет в области декоративного свиноводства, доктор Петкана Червено-Тиквиникова. И с ней как бы переводчик, он, в общем-то, штатный сотрудник нашей программы. Я думаю, вы все его узнаете. Сегодня не будет рубрика «Набат железных ягодиц». Сегодня рубрика будет называться «Окно в природу». И, соответственно, речь у нас, как вы сами поняли, пойдет о новой породе, ну, грубо говоря, свиней. Собственно, вся сегодняшняя программа готовилась тщательно по вашим письмам. После того, как в эфир вышла программа о дейрах, о доении коров, вы просто завалили письмами редакцию. И вот очень масса большая писем посвящена именно проблемам свиноводства. И вот поэтому сегодня к нам приехала Петкана. Она находится, в общем-то, в Москве не случайно, на конгрессе, международном конгрессе свиноводов. И, соответственно, улучила момент, чтобы заехать к нам. И пришло нам время поздороваться.
1: Добрый вечер или по-доброй ночи.
2: Здравствуйте, поздоровалась с вами доктор, профессор, лауреат, международник, конгрессник и вообще просто свиновод. Вот. Ну и, конечно же, я почти доблестный, дважды герой Советского Союза, трижды герой этого, ну вот, республика, ну, вот есть граничащие страны.
0: Ну, сейчас идет речь, собственно, вас. Давайте все-таки вернемся к нашей главной теме сегодняшнего разговора. И речь идет о том, что в своих, собственно, письмах радиослушатели вопрошают о таком существе, которое носит название, в принципе, везде его называют пока по-разному, но, тем не менее, как-то общая концепция названия выработана. Это воронеж, это диагональный хряк-храпун.
2: Ну, ты справился с именем этого достойного животного. Животное имя, которого тоже достойно его. Вот, а откуда мы взяли болгарского профессора? Вот, ну, вы все знаете, что я любитель свиновод, особенно свиновод декоративный. Вот. И я тоже присутствовал в слушателях на конгрессе и случайно заметил эту прекрасную профессоршу болгарского происхождения и подошел к ней, мы с ней поговорили 5 минут и сразу же решили, что она просто должна подъехать к нам на передачу.
0: А, кстати, нужно еще предупредить, что доктор Петкана, она, собственно, понимает по-русски все, что мы вот ей говорим и спрашивает, но, увы, разговаривать по-русски она не умеет. Но не потому, что как-то не научилась или еще что-то, просто действительно большая нагрузка. Ведь доктор Петкана, она постоянно выезжает в разные страны, вот буквально недавно вернулась из Японии, и просто ей некогда сейчас загружать голову вот этим изобретением русских как бы слов. Но сперва нужно спросить по закону гостеприимства. Скажите, пожалуйста, доктор, а вообще как вам здесь у нас, как вот проходит этот конгресс, как вам, собственно, поведение коллег и вот эта жара, поскольку я знаю, что съехались и из Мозамбика свиноводы, и вот как бы и здесь наши российские фермеры тоже присутствуют. Какова атмосфера сейчас на конгрессе?
1: А знаете ли, бихиска удиви, кажет, что к наистине добрый твой Михарайсов. Мойте Мои приятели, все, что все мыслят и говорят така, или может быть не, а за познать их тут в Мозамбик, на тях наистина им харесва, и может быть, те са привикнали към тази атмосфера и тази температура.
2: Ну, я сейчас в двух словах переведу, что сказал Ла, сказала известнейшая профессура. Я продолжу, тут что-то с техникой у нас не в порядке. Вообще Россия понравилась профессору, и в особенности очень удивила обстановка Конгресса. Вот это, то есть, двумя жирными линиями подчеркнуто было в ее словах, что вот никогда ни в одной стране она не видела, чтобы свиньи тоже присутствовали на Конгрессе и ходили где-то вот прям, ну, чуть ли не участвовали. Вот, и во главу всего Конгресса еще она сказала, ну, вот, для нее был подарком, что в центре зала на постаменте стоял ее лучший хряк-храпун.
0: Ну, тогда сразу следующий вопрос. А скажите, пожалуйста, Петкан, вот и если бы, ну, такой вопрос, может быть, нескромный, если бы не случилось такого, что именно вот сейчас, вот буквально месяц назад вы искусственно вывели вот этого хряка-храпуна, вы бы имели бы возможность приехать на этот конгресс, потому что я знаю, что как бы платят за все это вот действие, за весь этот конгресс, вот добровольное общество спасения парнокопытных, и как бы вот все это перевелось в ранг все-таки декоративного взращивания, заметьте, да? Вот, то есть поехали бы вы на этот конгресс, или все-таки причиной того, что вас пригласили, послужило вот как бы выведение вами воронечно-диагонального хряка?
1: Знаете ли, бих искала да ви кажа, че аз наистина бих съжалявала, ако не бих могла да попадна тук, защото това е наистина за мен е основната работа, с която се занимавам, и бих искала все пак хората, които разбират нещо в тази област, да видят за... може би за тези усилия, които бяха положени от моя страна, и все пак да оценят.
2: Ну, президент Славянского общества разведения декоративных свиней. Очень много сказала о том, что очень много сказала о том,
1: Ви забравихте думите.
2: Ну да, конечно, не только хряк-храпун был, так сказать, поводом для того, чтобы пригласить ее на международный конгресс в России. Не секрет, что она является ведущим свиноводом во всей Европе. Вот, не говоря уже о странах, малютках, находящихся вокруг Европы. Вот, и поэтому, ну, как бы это сказать попроще. По-болгарски это все звучит как-то так вот легко, а вот по-русски сказать это очень трудно. Ну, она завсегдатай конгрессов. То есть без нее редко, когда соберется конгресс. Но когда она ездила в Австралию по поводу разведения свиноматок, у которых идет раздвоение ноздрей, вот, то из-за нее перенесли конгресс, который проходил в штате Небраска в Америке. Вот, и поэтому это говорит уже о том, что очень сильный человек с нами в студии сегодня.
0: Да, в студии у нас сегодня президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных доктор Петкана, герой социалистического труда Болгарии. И сразу следующий вопрос, который наши радиослушатели просили в своих письмах задать уважаемой Петкане, это вопрос о том, все-таки как, чтобы сам профессор, можно сказать, маэстро, описал вот свое произведение, потому что, как бы, все вот известные свиноводы, это большая коалиция людей, обобщенных одной идеей, одержимых одной вот этой высокой идеей, по признаниям всех авторитетов в этой области, этот воронежский диагональный хряк-храпун является воистину произведением искусства. Вот если вам не сложно, опишите, пожалуйста, как он выглядит и как вообще все это получилось у вас. Расскажите.
1: Знаете, Литва беше после долгой и сложной работы наложи се да вземеме няколко свине, няколко парасета, съответно техните деца, да ги разплодиме, след това да вземеме от всяка една двойка, която беше отделно изследвана, съответно взени количество гени от тях, които вече в кълби се бяха ги съединиха, може би най-добрите тяхни качества, и след тази дълга и продължителна работа, която се водеше може би в продължението на няколко дълги и сложни години, и съответно аз не го направих сама, а ми помагаха много хора, които ме поддържаха, може би, в тези сложни моменти, когато се налагаше изцяло да се потопя, може би, или работата да ме погълне, да оставя всички проблеми, които се създадоха извън нея, и може би това не може да се каже с думи. Това е прекалено сложно.
2: Профессор нам вкратце рассказал об особенностях его изобретения. Ну, не изобретения, а выведения. Это очень долгий, упорный путь. Это, можно сказать, путь от Земли до Солнца, который она прошла от...
0: Пробирки.
2: Да, вот от этой сообщающейся пробирки и вот к вышедшему из этой пробирки воронежско-параллельному хряку-храпуну. Ну, вот я сейчас попробую перевести, что она сказала. Вообще очень трудно, потому что очень много терминов, которые я, наверное, все-таки не смогу перевести. Как выглядит, ну, то есть описание храпуна. Значит, Название вы все слышали. Ворончато-параллельный хряк-храпун. Ворончатость. Откуда это вообще взято? Ну, дело в том, что... Ну, вы все помните обыкновенную свинью. Внешностью она явно напоминает свинью. Лапки там, хвостик вот штопорком. То есть бутылки, чтобы открывать можно было. Розоватость, покрытие. Шерстность небольшая сверху. И вообще общая розоватость вот эта. И парца копытов. То есть вот когда копыта состоит из пары. И вот каждый копыт вот в таком плане сделано. Особенности этой свиньи в том, что у простой свиньи у нее наблюдается конусность носа. То есть, говоря простым языком, воронка носа. Но она достаточно туповата, ну, как бы выглядит. Ну, почти не видно этого конуса, этой вороночки. Вот. И эта воронка идет от лица. То есть, сужение мордочки идет. А тут идет обратная реакция. Тут идет воронка, она идет в свинью. То есть, если свинью поставить на задние лапки... И мысленно представить, что вместо носа у нее находится как бы отверстие, уходящее вниз, то туда можно наливать воду, которая будет постепенно проникать в свинью. Вот это главная идея. Чтобы свинью все-таки сделать там... Из свиньи можно было делать не только мясо, там, молоко, вот, пельмени... Но еще используют как воронку для перелития жидкостей. Ведь что сверху отверстие, что снизу. Это же все как у птичек. Но там главное клапан вынуть один. Вот, как, перед тем, как использовать.
0: А скажите, а мне послышалось, что что-то вот доктор Питкана говорила о генах. Ну, я не имею в виду тех двух ген, которые ждут вот вас внизу, а вот о генной инженерии, там что-то, по-моему, прозвучало.
2: Не, ну, гены ушли давно уже, кстати. Это моя охрана, вот эти два черных негра, здоровенных, длинных, в кожаных плащах черных и шляпах.
0: Но речь сейчас все-таки не о вас,
2: ну,
0: да?
2: Да, я знаю. Гены. Ну, вы знаете все, что такое гены и на что они влияют. Вот. Ну, тут вот особенность такова, что гены были вычислены по формуле. Я думаю, все свиноводы меня поймут. Формула звучит так. H ОБС равно. Ну, то есть H это гены, а ОБС количество генов, ну, подразумевается. Равно ТСМ, то есть температура самой матки. ТСМ. Минус, скобка, Т, из. Вот, это температура из. Ну, то есть, ну, это по-болгарски тут формула написана, я перейду. У них подразумевается, как бы, температура из, это температура, находящаяся вокруг самого хряка, плюс ТЛО, температура лицевой оболочки. Вот, скобка закрывается, проводится черта дробевая. Вот, вообще свинью из дробовика убить очень легко. Вот, и поэтому проводится черта и делится на температуру АБС. Вот. Да, и умножается на 10. Ну, 10. Откуда взялось 10? Значит, парных...
0: Вот, может быть, сейчас профессор нам уточнит насчет 10.
1: Да, у вас количество на самите свине, от които беше изведена тази формула.
2: Ну вот, она, значит, сказала, что 10 – это... Вот если взять свинью, поставить ее на ноги, получится 4 ноги. Вот, и у каждой ноги пара копыт. То есть копыт будет 8 и плюс 2 ноздри. Вот и получается 10. Вот. А если их обслуживать при двухсменной работе, то формула будет немножко другая. Значит, тут HBS равно 2TSM минус скобка 2TPS плюс 2TOLO, скобка закрывается, делен на TOBS и умножить на 10, как обычно. И запятая. Вот. Вот так вот. То есть все очень просто. Да, я забыл еще, то есть продолжить. То, что ворончатые мы все поняли, то, что, ну, носопырка находится вот в ворончатой степени. Ну, ворончатость, ну, настолько она большая, что она как бы закрывает всю морду. Ну, то есть, если у обыкновенной свиньи видно морду, ну, то есть смотришь на нее, стоит свинья, понятно, то у этой не видно морду. Глаз не видно. И вот создается такое впечатление, что перед вами стоит такой блин такой стоит, и две дырки.
0: И копытца снизу видны, ну, да? Да,
2: видны. Они еще так помаргивают. Они у них фосфорические, ногти фосфорические.
0: А давайте все-таки спросим у нашего гостя. А в гостях у нас, напоминаю вам, президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии, лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой соцтруда Болгарии, доктор Питкана. Все-таки спросим, а каким образом... А, да, то есть ты что-то...
2: Мы забыли же о том, что не полностью расшифровали, как бы... Ворончатых, мы только про ворончатых сказали.
0: Нет, а я сейчас хотел задать вопрос, который к нам тоже пришел в письме, касаемый...
2: Кто пришел к нам? Вопрос. Иван Иванович, вопрос? Он в студии, и ты ничего не сказал?
0: Касаемый, касаемый.
2: И касаемый
0: зрения,
2: здесь.
0: Касаемый зрения, зрения вот этих животных. Они же должны каким-то образом находить силы. Ну, во-первых, надо спросить. Доктор, скажите, пожалуйста, чем вообще питаются эти существа? Да, вот, собственно, и каким образом они находят свой корм? Как у них вот зрение? Как они сами видят вот из-за своего собственного вот этого, если это можно так назвать, пятачка?
1: Знаете ли, за това бяха създадени специални хора, обучени съответно, които да си гледат добре работата при естествено добро заплащане. Те следят постоянно, това е температурата на храната, мокротата, може би, поведението на самите свине, на тяхното поведение спрямо един към друг, цвета на очите, дъха на устата и съответно това е състоянието на корема, дали е твърд или мек. И в зависимост от това, всяко определено прасе или тяхното детенце, му беше написана специална таблица, в която съответно бяха разписани всички цифри, свързани с тяхното отглеждане. И може би аз ще спра сега до тук, за да могат да преведат, или ще продължа малко по-късно.
2: Ну, в данной речи большое внимание было уделено зрению свиньи.
0: Ну, это неудивительно, я же спросил об этом, это было в вопросе, да.
2: А, ну, эту часть я прослушал, я отвлекся. Особенности зрения. Вообще зрение просто особенное. Тут говорить даже нечего. Дело в том, что если у обыкновенной свиньи глаза в большей степени как-то сходятся к переносице. То есть они как бы вот... И они маленькие, черненькие глазки, но они к переносице ближе. Вот. А ввиду обратности ноздревого прохода, вот тут, соответственно, идет уход. Уход глазных яблок к краям скул. Вот. И еще очень сильная деталь того, что свинья не может видеть прямо. Вот. Она, у нее, как говорится, ну, два способа. Кто как говорит, радужное зрение и дуговое. Вот. То есть, как бы, зрение происходит по траектории полета снаряда, если его положить боком. Ну, то есть так вот вокруг ноздрей она, ну, пятачка обходит зрение, состыковывается и прямиком идет уже. То есть как бы вот состыковывается. Вот представьте, она обходит как бы по кругу. Ну, не по кругу, а по дугам, по двум обходит, встречается, и вот этот вот мощный импульс зрения уходит вперед. И свинья смотрит только прямо. А вправо она может посмотреть, только повернув голову, соответственно. То есть она не может там, как бы, вот у нас у людей, то есть у нас у людей, ты понял, говорится, что как бы боковое зрение, да, то есть мы так вот можем боком, то эта свинья не может боком, потому что если она отведет, она не может отвести глаз вот в сторону, потому что они и так уже по краям стоят. Вот, ну и, соответственно, она смотрит только прямо. Все.
0: А вот теперь такой следующий, естественно, вопрос, поскольку, как мы уже выяснили, воронежский диагональный хряк-храпун был все-таки вот произведен в пробирке, то, соответственно, был ли неожиданным для самого доктора Питканы вот результат этот, появление вот такой большого такого пятака на свет, вот, и каким образом решаются проблемы с кормлением, поскольку мы знаем, что все, в общем-то, свинофермы оборудованы по старинке старенькими достаточно такими лоханками деревянными, куда, ну, рассчитаны под нормальный диаметр свиного рыльца, поэтому вот появление такого, скажем, персонажа, оно как бы само по себе должно вносить какие-то технические изменения на фермах. Сколь готовы вообще к этому фермеры?
1: Да, знаете ли, както винаги във всеки експеримент не могат да се предотвратят или може би да се угадаят всичките възможни варианти, които могат да бъдат. И при нас се получи също така, че ние очаквахме малко по-друг резултат, но в края на краищата. Това се оказа една наистина добра порода, която според мен е може би нов път към отглеждането и развеждането на тези животни. А за това, което е свързано с тяхното развеждане и за наистина остарялото вече оборудване, това е наистина една голяма пречка към по-нататъчната ни работа и съответно се наложи се наложи с ръчни средства, дори вкъщи, да водиме тези животни, да ги отглеждаме, да ги храниме, но според мен ентусиазма на нашите хора беше неоценим.
2: Ну, главное содержание речи нашего профессора, горячо любимого, то, что кормежка достаточно простая. Существует несколько видов кормления. Значит, вот некоторые из них – это поение, автопоение при помощи шланга, раздача кормов и чистка помещений тоже вот в этот момент происходит. Вот когда... Дело в том, что к храпуну очень трудно войти. Он спокоен только тогда, когда его кормят, и поэтому чистка помещений происходит вот именно в этот момент. Потому что его прямое зрение концентрируется именно на еде. То есть вот этот луч уходит в еду, и, соответственно, он не видит уже бокоходящих вот этих обслуживающих людей, и они все там подчищают и моют. Вот. Вручную, вот это самый такой распространенный способ кормления, это когда заставляют есть. Ну, капризный. Вот когда один, он понимает, что он король песочницы, и поэтому он может капризничать. Его заставляют есть. А едят они вообще так все, как свиньи.
0: Ну что же, спасибо. После короткого выпуска новостей мы продолжим нашу встречу с доктором Питканой. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, тем, кто только что присоединился к нам, что в гостях у нас в программе «Монмаранси» президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии и лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой социалистического труда Болгарии, доктор Питкана Червено-Тиквиниткова.
2: Ну, продолжим знакомство с профессором, знакомство с ее профессией, с ее достижениями, мечтами, ну и вообще.
0: Давай сперва спросим, все-таки очень многих радиослушателей интересует вопрос. Скажите, доктор, вот когда вы родились, вы кем мечтали быть? Ну, то есть, вот по, как бы, читая ваши вот воспоминания, мемуары, которые так вот любезно нам переслали по факсу.
2: На русском языке.
0: Да, уже переведенные. Как бы вы изначально уже хотели специализироваться себя и строить свою жизнь все-таки на сельском именно хозяйстве? То есть, не хотели вы никогда стать космонавтом или там как, или, ну, кем обычно хотят быть дамы?
2: Поваром.
0: Да.
1: Знаете ли, от както се помни или може би даже не помня, аз чувствах, че наистина тази работа е за мен и може би още в самата утроба чувствах, че аз ще мога да направя нещо, да открия и съответно да направя една крачка напред в една толкова интересна област.
2: Значит, перевод будет следующим. Ну, примерный, конечно. Она помнит свое глубокое детство. Вот. И она сразу как-то определилась. Еще в самом раннем детстве. Она поняла, что космонавтом ей не стать. Вот. Да и как-то к водительской вот деятельности тоже не тянет. Ну и поваром она никогда не думала стать. Это вот приготовление пищи, это все муторно. А вот то, что она выросла в деревне, и то, что как-то первые шаги ее были за забор, где находятся свиньи, которые приняли ее так вот радостно, вот, они ее облизали с ног до головы. Вот, и тогда ее осенило, вот оно где мое. Вот, она стояла в окружении свиней, которые лупоглазо целились в нее. И такой вот ласково добродушный взгляд с их сторон согревал ее. И она почувствовала это каждым, каждой молекулой своей кожи, тела вообще. И она мозгом уже тогда поняла. И этот вот хряк именно возник в ту минуту. Вот. И вот только пройдя через огромные тернии, вот эти все академии...
0: А скажите, пожалуйста, это вопрос опять же к доктору Питкана. Как вы вообще расцениваете, вот побывав здесь и сейчас присутствуя здесь, на этом семинаре, международном семинаре свиноводов, как вы расцениваете вообще возможности и нынешнее состояние российского свиноводства, собственно, как такового?
1: Това е един наистина много за мен лично труден въпрос, въпреки че тук съм била не един раз и съответно съм имала много срещи и контакти с тукашните свиневоди, които се занимават с тази работа също толкова сериозно. Според мен това наистина има бъдеще, но прекалено старото оборудване, което стои в сградите, пречи на бързото развитие, може би, в тази област, тъй като за да можем да ги отглеждаме, наистина ни трябва нещо сложно, което ще облегчи работата на хората, които се занимават и обичат съответно тази работа.
2: Да, конечно, в глазах болгарских ученых упадническое состояние нашего свиноводства выглядит именно упадническим. Очень-очень возмутилась она, когда увидела, что свиньи ходят грязные. Вот. Дело в том, что это вот только в российской терминологии свинья звучит у нас как-то грязно. Ну, в том плане, если я тебя, Саш, назову свиньей, ты поймешь, что ты когда ешь мороженое, у тебя облита вот эта вот грудничковая часть твоего тела. То есть она вся обляпана мороженым. То есть или за столом ты сидишь там, чавкаешь. Вот. То есть вот так. На самом деле... Свиньи вот в других странах это достаточно интеллигентные вещи. И вот у нас пословица есть: посади свинью за стол, она и ноги на стол. У них такого не бывает. У них даже свиньи ноги на стол не кладут. А у них их даже четыре, они их и то не кладут. Они сидят, их опустят вниз. Вот. А так вообще, как она видит, что очень трудно фермерам вот, обслуживать свиней, потому что нет оборудования нужного. Вот все эти новые мини-роботы, которые обслуживают свиней, все-таки свиньи очень такие неприхотливые животные, которым нужно очень много внимания, а около каждого не поставишь по-рабочему, который будет там понукать ее, там, подсказывать, где что сделать. Вот. А в России этого нет, и запущенное хозяйство очень сильно. То есть кормушки грязные, ну это с самого начала, дырявые. И в некоторых стойлах вообще их нету. То есть как бы там подошел...

0: Когда-нибудь. Вот мытая, она же розовая. А нам всегда говорили, что свиньи коричневые. А на самом деле они розовые, коричневые, когда они грязные, все засохшие грязи. Если ударить по свинье палкой, то с нее вот эта вся грязь осыпется кучкой такой ровной. И вот когда грязные свиньи идут, ну вот, в засуху, то получается как бы такая, вот если их пустить по траве цепочкой, то они могут сделать целую тропинку. Потому что когда они идут, обсыпается вот эта вся грязь, и вот ровной тропинкой. И это называется свинячья тропа. Ну вот, это был, собственно говоря, перевод того, что сказал он профессор. А так, она вот тут, я узнал, что она еще и немножко поэт. И сейчас она прочтет нам стих, посвященный ее изобретению. Этот стих она сочинила в момент появления хряка на свет. Пожалуйста.
1: Да, знаете ли, бих искал да кажа, че това беше точно в минутата на негово раждане. А сега ще ви кажа стихотворението, което беше написано в този момент. Понякога ще идвам в съня ти, като нечакан и неискан гостенин. Не ме оставяй ти на път и вратите не залоствай. Ще влеза тихо, кротко ще приседна. Ще вперя поглед в мрака да те видя, а когато се наситя да те гледам, ще те целуна и ще си отида.
0: Ну вот, краткий перевод. Я сейчас так быстро сформулирую его. Значит, так. Хряк, храпун в моей пробирке. Солнцем розовым восходит. Словно детские, как это, качели. Как песок на жарком пляже. И его диагональность станет времени приметой. Хвостик радостно вот, виляет. Усиляет свиноводов. Нет, умиляет. Умиляет этих свиноводов. Вот это примерный перевод, какой вот насколько вот живой стих. Вот. Даже вот Пушкин, когда писал о свиньях, он писал именно о российских. Вот, и поэтому он, стих был немножко мрачноватый. Там не было солнца, не было пляжа. А тут, видите, сразу видно, свиньи содержатся в чистоте. Они живут чуть лучше, чем наши люди. У них кафель вокруг чешский.
2: Вообще, вот, конечно, редко встретишь, когда ученый человек, имеющий ученую степень, посвящает своему, вот, скажем так, научному детищу такие вот как бы стихи. А скажите, доктор Петкана, вы вообще вот не пробовали себя вообще на серьезном поэтическом поприще? То есть я знаю, что, скажем так, воронеж-диагональный хряк-храпун — это, в общем-то, не последнее ваше изобретение, я надеюсь, но и не первое, что в свое время вы изобрели такого птицы-хряка. То есть, да, вот скажи, пожалуйста, как это?
0: Птицы-хряк — это еще в проектах, а были же матки-юбки. То есть такая декоративная свинья... Ну, я думаю, сначала об этом скажет профессор.
2: Да, расскажите. Действительно, это было. Я видел замечательное совершенно вот эта свинья, у которой вот эта и как бы юбка состояла. Это на самом деле такая жировая складка просто.
0: Да, да,
2: конечно. Как бы в форме юбки. Вид был очень такой хороший. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о матке-юбке.
1: Това е едно от най-интересните наши експерименти, който се получи преди 2 години. Над него също беше положена на наистина много голяма работа. А как всичко стана, това е може би една от случайностите, в момент, в който никой не очакваше, се появи една такава свиня и след като беше изследвана и съответно след това доказано, че това е наистина едно от тези тези преломни сигурно моменти в нашето изследване и ние достатъчно дълго след това се занимавахме с развеждането на тази

0: съответно нейното усъвършенстване, защото се налагаше постоянно поддържане съответно на нейното тегло и така нататък.
1: Ну вот сейчас я попробую еще раз вкратце сказать, о чем же все. Ну, те, кто слушает русскоязычную передачу «Эхо Москвы», а сейчас же и на Болгарию идет все это дело, соответственно. Вот, болгарский народ понял, о чем речь, и граждане, проживающие в России, тоже поняли болгарского происхождения, о чем речь. А я доведу до наших сведений. Значит, начнем с самого начала. Ну, как и говорил профессор. Идея матки-юбки была сделана как бы по заказу. Пришли люди из цирка и сказали, что вот рассказали о своей беде, что как бы мальчики, свиньи, у них есть, ну, для всяких акробатических номеров, а девочек, они не могут их изобразить на сцене, потому что у девочек нет талии. Вот, и, соответственно, юбочка спадает. Ну, это как, это выбегает свинья, вот этот в кружок, и юбка спала. Вы представляете, какая картина, там мороженым закидают, вот, в шоколаде. А, ну что, конечно же, великий профессор сказал, да, конечно, никогда не мог отказать. Вот это вот ошибка его, не надо было делать такое. Хотя эта матка и принесла золотые медали на конкурсе... Матка, вот как же это слово-то по-русски? По-болгарски я понял, а вот по-русски. Сейчас я скажу.
2: Евроматка 86, по-моему.
1: Нет. Матка-плесунья. Вот был у них такой, и там она заняла первое место. Вот, матка-юбка. Потому что вот такое оригинальное, то есть мало того, что она там плясала еще как-то, так она еще и в юбочке такой плясированной была. То есть это было вообще вышка. Я когда был там, я сознание потерял, меня отнесли. Я еще не видел, вот как плясать начали, только вышли, я сознание потерял. Ну, не смог я совладать с собой. Ну так вот, я, значит, и на чем я остановил? А, ну да, на этом, на танцах. А, пришли из цирка, юбочки спадают. Ну что, и, конечно же, вот сразу пришла идея создать вот матку-юбку. И вот как она выглядит. Во-первых, она ходит только на задних копытах, то есть исключительно. И передние лапки у нее, как у зайца, они вот подобраны к тельцу поближе. Ну то есть вот когда заяц встает в стойку... часового. Он лапки как бы подбирает и ушки навостро. А у этой ушки обвисают, вот, а лапки прижимаются к тельцу. И, в общем, она вот так вот ходит и, главное, помахивая бедрами. Они так вырисовываются слегка, но она так помахивая передвигается. Вот. И, значит, уже в цирке дополнительно производят, вот, делают наколку на юбке, чтобы, ну, как бы был бы узор какой-то на юбке, ну, рисунок. Самцами проще, им накололи штаны, вот, обрисовали очертания, там, джинсов, допустим, или еще что-то, и все. А вот с маткой было тяжело, потому что, ну, видно, что она без юбки. То есть не придраться уже. Как ты там не коли, она без юбки. И уже некрасиво. Вот, но еще, так сказать, плодом творения. Но вот как художник, он всегда вносит что-то свое. Она внесла еще то, что эта свиноматка может плясать чечетку. То есть, прикиньте, вот она копытцами отстукивает. Я ее подвешивает еще барабан сверху, чтобы она передними отстукивала. Это, я не знаю, даже никакой великий барабанщик не сравнится с трелью, которую может сделать. Вот так вот про юбку-то. Вроде бы все.
2: Ну что же, да, ты нормально вот перевел все, что сказал уважаемый профессор. Нет, ну я как бы так...
1: прислушивался, да.
2: Да. Вот, после выпуска новостей, а в Москве уже вот-вот грянет 4 часа утра, после выпуска новостей мы продолжим наше общение с президентом Славянского общества декоративного разведения парнокопытных доктором Петканой Червенотиквинниковой.
3: Thank you.
2: Многие наши радиослушатели присылают ряд писем сюда, к нам в программу, в которых, в общем-то, одна и та же тема постоянно прослеживается. Но наиболее точно эту тему все-таки в своем письме изложила Лилия Феоктистовна Навзничь. Она спрашивает конкретно вопрос к нашей гости, к доктору Петкани. Она спрашивает, а как же выбрать свинью? Вопрос можно по-другому несколько переиначить. Сейчас все-таки начало летнего сезона, и многие хотят, наши радиослушатели, на своем приусадебном участке или даже в квартире, там на балконе подвесить за ремни, чтобы оно там висело, завести себе вот парнокопытного пятачкастого друга. Вот. Но никто все-таки из них не знает, как прийти, где купить и как выбрать, как сделать так, чтобы тебя не обманули, чтобы хрюшка была здорова, не инфицирована и все такое прочее.
1: И еще вот надо сразу пометить, как бы какой пол нужен. Ну, все-таки особенности у каждого пола свои, ну, в плане выбора. Вообще, как выбрать самку, как самца?
2: Да.
0: Може би всичко бих свела към нещата, които са най-важни. И когато ще си избирате свиня, преди всичко погледнете в нейните зеници, погледнете какъв са цвят и не забравяйте за зъбите.
1: Ну, она говорит обобщенно, сейчас скажем, о мужском и женском поле, что в первую очередь надо посмотреть на цвет свиней. Он, соответственно, должен быть бледно-розовым. Бледно-розовым. Шерсть должна быть не выше 9 миллиметров. Вот. На концах ушек должны прослеживаться вот эти волоски, собранные вместе шалашиком на каждом. Если они растопырены, вот, то это говорит о том, что свинка инфицирована. Вот. Ну, заболевания могут быть разные. Это уже заболевания, ну, конкретно они определяются уже после анализов. А так вот, если растопырчатость видна волосяного покрова на кончиках ушей, то значит свинка инфицирована, и такую брать свинку ни в коем случае нельзя. Вот. Ну и, конечно, доктор не знает, где можно приобрести свинок в России. Но я могу вам сказать, что сейчас в Москве много разных мелкооптовых сельскохозяйственных рынков, где вы можете купить не только свинью, но и корову, коня, вот, овец, баранов, козлов, коз, курей, вот, орлов, которые будут за ними смотреть и охотятся. Потом, кто же еще бывает? Кроликов. Вот, потом еще бывают такие животные. Сейчас я вспомню. Ослы. Вот они как бы перевозческие, все-таки их не едят, а они перевозят. Вот. Ну вот на таких рынках вы можете смело туда ездить. Я сейчас, конечно, адресов не знаю, но мы в следующей передаче вам скажем, где вот лучше всего купить. Вот. Главное не продешевить. Когда вам называют дешевую цену, это значит, вам что-нибудь подкинут не то. Вот еще вот только что профессор подсказал, я забыл перевести, то, что обязательно надо пересчитать копыта. Чтобы их не было ни больше, ни меньше, их должно быть всего 8. То есть парнокопытная, на каждой ноге пара копыт, ног 4, не 5. То есть могут хвостик выдать за пятое копыто. Вот. Ну, у некоторых молодничков, вот, особенно у поросят отъемушей, у них хвостик, он не завитой, отвисший вниз. Вот эта вот кудряшечка, она как бы отвисла. Вот, это создает впечатление, что это ножка пятая. На самом деле это хвостик, и на нем как бы видно внизу разделение хвостика, как будто это два копытца. На самом деле это обман визуальный. На самом деле этого нету. Это как бы, ну вот, обман.
2: А еще такой вопрос к нашей гости, к доктору Петкани. А скажите, пожалуйста, доктор, а какое внимание нужно уделять и в какой степени зубкам, так сказать, молодого хряка вот при выборе, поскольку известно, что тоже они подвержены всяческим заболеваниям, как состояние зубов животного, так сказать, отражается на общем состоянии его организма и насколько оно в дальнейшем может повлиять на рост особи?
0: Това, което особено интересно е и може би много не знаят за това, това е, че техните зъби са практически като нашите. Тоест болестите по тях могат да се лекуват с такива препарати, които са нужни на човека.
1: Конечно, самое важное внимание надо уделять зубам. Вот, потому что зубы – это первоопределяющее здоровье поросятины. Дело в том, что очень часто зубы желтеют, а от этого они портятся. Вот, и желтизна это проникает внутрь. Вот, а так вообще... Как выбрать свинью, то есть молодничок, по зубам? Все зубы, вот когда вы раскрываете пасть, все зубы должны покачиваться. То есть, ну, вы тронули зубы, они не крепкие, вот, они покачиваются. Ну, свинюшка молодая, зубы только отросли, и они слабо держатся, они покачиваются. Конечно же, грудничка этого надо будет кормить из соски. Вот, молочком, пока зубы не окреплют, ему нельзя будет давать здоровую пищу. Вот. А так, еще передние четыре зуба, вверху и внизу, они как бы чуть-чуть загнуты внутрь. Вот, чтобы когда пища, вот не пища, а вот первоначально, вот сосок вы вставляете в рот, и чтобы поросеночек не порвал его... и не перегрыз. У него вот эти зубы по природе загнуты назад, и они как бы не рвут его, а просто ложатся ровно и выдавливают молоко прямо из соска.
2: Ну что же, сейчас после музыкальной паузы мы продолжим наш разговор. А сейчас музыкальная пауза. И в гостях у программы «Монморанси» президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии, лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой социалистического труда Болгарии, доктор Петкана Червена Тиквенникова. И речь у нас сегодня идет, как вы уже сами догадались, программа целиком по вашим письмам, по вашим просьбам составлена. И речь у нас сегодня идет о наших пятачкастых парнокопытных друзьях, то бишь о свиньях. И вопрос, который в своем письме задает нашей гости Дмитрий Пантелеймонович Пустяк. Вопрос этот несколько, может быть, прямолинеен, но тем не менее на него, видимо, надо ответить. Это уже, видимо, к вам вопрос не как к вот, доктору целому в этой области, а как, может быть, вопрос вообще к экологу, я бы даже сказал. Спрашивает наш радиослушатель Дмитрий Пантелеймонович, а зачем вообще, мол, нужны свиньи? Вот именно так вопрос и поставлен. Что вы об этом думаете?
0: Да, знаете ли, аз съм яростен противник за тяхното избиване, съответно разделяне на тяхното месо след това приготвяне и ядене. Това според мен ни връща към нашите, може би, далечни... Това са, може би, първобитни хора и за това се отнасям отрицателно. Според мен свинята е все пак такова животно с хармонично тяло, съответно. И тази нова порода, която беше изобретена, тя все пак е повече за съзерцание, отколкото за някакво използване.
1: Ну, я как обычно перевожу. Петкана очень возмущена. Она возмущена в первую очередь как декоративовед, Вот. Ну, как так? В России полностью помешано на изготовлении свиней мяса. А за рубежом от этого давно отказались. Просто-напросто. Ну, свиное мясо есть нельзя. Не из-за каких-нибудь там вероисповеданий, а просто изначально, с самого каменного века, свиньи были чисто декоративными. Они даже, им даже преклонялись. Вот. А тут их стали есть. Вообще, вот в Болгарии это как цветы. У некоторых свиньи стоят прямо на подоконниках. Ну, у кого квартира позволяет. У меня лично самого подоконник маленький. И сюда свинью, ну, даже мордочку туда ее не положишь. Вот. А так, ну, просто... Как вот у вас вот есть, допустим, кошка, которая стоит 300 баксов, да? А у кого-то в Болгарии есть поросята, которые стоят 5 тысяч долларов, 6 тысяч долларов. Ну, их много ведь всяких разновидностей. Вот, некоторые с хохолками. И вот есть свиньи вот в полоску. Ну, как бы по шерсти такой проходит окрас полосатый. Как бы вот на зебру похоже, только розовую. Вот. И просто, ну, очень возмущена, и она, ну, мы как бы затронули очень больную тему, она на конгрессе поднимала даже такой вопрос, когда прекратится вот это издевательство, вот это кровавое месиво, которое, это вот кровь, которая течет вот по рекам России, это же ужасно. Вот, вот такая речь у профессора была.
2: А скажите, пожалуйста, это вопрос следующего нашего радиослушателя. Вот, в принципе, такая проблема, ну, вот учитывая то, что вот сейчас выше вами сказанное, значит, как бы насильственная гибель свиней, она, в общем-то, не практикуется больше, вот, по крайней мере, в ведомственном вам институте и вообще в ведомственной вам губернии, так скажем. А, собственно, тогда должны вставать проблемы с захоронением этих животных. То есть должны быть какие-то соответствующие места, куда вот все это делают. Ну, может быть, я несколько не тактично говорю дело. То есть я имею в виду тушки умерших своей смертью животных должны куда-то как бы идти. Как вы относитесь, скажем, уже к их вторичной переработке? То есть если они сами уже подохли. Вот. Либо, значит, если вот как бы их просто хоронить, да.
0: Това е наистина един много един въпрос, който ми е малко трудно да говоря, тъй като може би болезнен, но все пак ще се опитам да ви отговоря. Според мен свинете, след като умрат, трябва да се създават специални места, където да могат да се погребват, тъй като техните владелци може би да могат да дойдат, да седнат, да помислят, може би да поплачат, все пак те са им били близки приятели. И според мен трябва да има такива места, където ще се помни, че все пак са се раждали и умирали такива живот.
1: Ну вот, я опять перевожу. Значит, дело в том, что вот этой проблеме было уделен не один год и не два, может быть, лет пять. Вот. И после вот этих всех проведенных дней в лаборатории были придуманы, значит, первый способ. Это когда душа вышла из тельца. Вот, его надо куда-то деть, иначе оно сгниет и будет вонять наглым образом. Это, конечно, никому не приятно. Вот, тем более, что это еще и ядовито. Вот, еще вот этот яд применяют против комаров и мух. Вот, вот дихлофосные соломы, эти флакончики, они как раз заправлены вот этим ядовитым ядом. И можно у комаров уничтожать. Если у вас в доме умерла свинья, и она... Это самое, у вас много комаров, то вы можете положить среди комнаты, и комары вымрут на год где-то, не будут никогда больше появляться в течение года. Вот, а еще у них есть специальные крематории, где тельца умершей свиньи помещают в специальную установку, и бомбят ее атомами. И тельце распадается на множество молекул и улетучивается молекулярно. Вот. Потом еще многие хотят оставить себе на память любимого друга. Из них, для них специально приготавливают чучело, вот, или табуреточки, а из больших поросят делают столики. То есть вот у вас на кухне может стоять такая огромная поросятина, и в ней, рядом с ней маленькие свинюшки. Вот стол и табурет, такой кухонный гарнитур. Вообще, на кухню, так как интеллигентное животное, в основном ставят в гостиную. Так вот, перекрашивают под черное дерево, красное. Очень великолепно смотрится. Такое ощущение, что они вырезаны из дерева.
2: Ну что же, спасибо. После краткого выпуска информации мы продолжим наш разговор с доктором Питканой. Только что референты принесли нам записку. Звонила ваша коллега по конгрессу, который проходит. Напоминаем, что сегодня второй день работы конгресса свинологов и свиноводов международного конгресса. И звонила ваша коллега, наша российская свиноводка Василиса Филаретовна Смакач-Колпак, которая, ну, видимо, как-то она навещала родственников сегодня, может быть, невнимательно что-то слушала вот на прошедшем дне, и она спрашивает, ну, во-первых, она резонно считает, что это будет интересно и нашим радиослушателям, но и заодно сама хочет как бы узнать, какова будет, каков, вернее, будет основной вопрос сегодняшней повестки дня собрание вот этого конгресса свинологов и свиноведов.
0: Един от най-важните въпроси за днескашния ден и може би първият, който ще се постави, това е за създаването на международния прасешки генофонд.
1: Ну, для нашей Василисы профессор сказал то, что главной повесткой дня сегодня будет создание международного генофонда свиней. Вот, то есть, ну, как бы создан генофонд для человеков, а для свиней как бы нету генофонда. И вот сегодня будет, как говорится, обсуждаться этот вопрос. Ну, я думаю, сегодня его создадут. То есть решат, какой город, в каком городе он будет находиться. А вот, и еще вот тот же референт принес записку, он спросил, а как же насчет вашего храпуна? Что вот как-то его данные будут помещены в генофонд, или он все-таки останется как бы засекреченным, только он будет ваш, вы его не распространите?
0: Не, безусловно, неговите данни ще бъдат там дадени. Може би ще вземат една голяма част от територията на този банк.
1: Ну, Питкан сказала, что вчера, еще вчера, во время, так сказать, перерывов очень, ну, подходили другие профессора и интересовались, ну, что будет ли сдано в генофонд данные о хряке. И она сказала, что уже готов дойер. Вот, Василий Нога, такой есть русский дойер, который очень, ну, вот он, как говорится, президент дойеров России. Вот, и он лично произведет дойку. И приготовлена уже пробирка, она из чистого золота. И целое крыло будет отведено под ворончатого. Вот в генофонде целое крыло отведут. Вот очень много профессоров, там, наверное, из 6 стран, по-моему, будет профессура присутствовать в этой лаборатории.
2: Скажите, все-таки такой известный человек, как Василий Феоктистович Нога, это действительно величина большая в дуэрном искусстве. Тем не менее, вот его кандидатура, когда была предложена вам, вот как вот этого дуэра, главного дуэра Воронича, диагонального хряка Храпуна, вы уже были знакомы с тактикой работы Василия Нога, вообще с этим именем, или как-то вам его рекомендовали, или вы доверились здесь вот как бы стороне, которая организовала, собственно, весь этот конгресс?
0: Беше създаден специален филм за неговата работа и лично представен на може би на моята оценка, която да мога да дам. След филма аз останах доволна и реших лично с него да се срещна и да поговоря. След което неговата кандидатура беше предложена и приета не само от мене, но и от цяла комисия.
1: Еще месяц назад, говорит Петкана, ей по факсу пришло 10 кандидатур. Вот. В литературе в этой было описание, характеристики, фотографии всех этих вот рисунок ладоней. Обязательно присутствует, потому что он очень влияет на... То есть он показывает, насколько качественно дует дуэр. Вот. И из 10 кандидатур она, конечно, выбрала самого лучшего. После чего ее познакомили лично. Они, наверное, 3 дня где-то бродили по Москве. Вот, и говорили именно о хряке. Вот, и как-то, ну, вот эти 3 дня... Они, ну, как бы обсуждали, как это будет происходить, как вот это лучше сделать, чтобы больше накачать там. То есть вот именно, ну, они были у них, конечно, небольшие перерывы там, но не спали люди вообще даже. Они покушают и в дело сразу. Вот у них очень много литературы. Я зашел в кабинет, то есть меня выгнали сразу же. Там стоял этот придворный, там манишки, все дела там у него были. И я даже не успел услышать часть разговора. Во-первых, они говорили на каком-то особом языке. Я не понял. Может, они говорили на русском, то есть я не сообразил. То есть вообще Василий Нога, он же из Латинской Америки. Но в Россию он прибыл в малолетнем возрасте. Ему еще было 3 месяца только. Вот, но он свободно общается на латинском языке. Вот, Петкана болгарка. Вот, но все детство провела в Алжире. Поэтому она может говорить и на алжирском языке. Вот, а 5 лет жила в этом, сейчас скажу, в Эфиопии. Ну, у нее там родители занимались какой-то деятельностью. По-моему, они оленей разводили.

0: А, скажите, пожалуйста, это вопрос, опять же, к доктору Петкана от наших, в общем-то, радиослушателей. Вот, собственно, известно, что воронежско-диагональный хряк-храпун, выведенный вот этой в У-образной пробирке, да, вот, и, соответственно, как вот получилось так, что все-таки это вот существо, этот поросенок мужского пола, если бы вот это была она, да, то все равно ей бы нужен был он, аж так, как сейчас ему нужна она, то есть собираетесь ли вы продолжать вот вашу работу в том же направлении, чтобы создать таким же путем в этой пробирке подружку вот вашему чуду?
1: Да, това наистина сега е нашата следваща задача, която трябва да решим, тъй като все пак не можем да оставим както всяко живо същество без неговата втора половина. Според мен даже животните могат да изпитват такива чувства като хората. И съответно той ще знае или подсъзнателно може би някъде ще чувства, че нещо липсва и това може би ще бъде неговата втора половинка. Вече е създадена едната половина, има предвид на втората половинка и се работи над нейната задна част.
2: Опять же, Петкана только что сказала, что свиньи, они очень чувственные животные. И такое чувство, как любовь, им больше знакомо, чем людям. Вот. И после того, как хряк появился на свет и вошел в зрелый возраст, у него начали появляться вот эти вот мужские признаки. Вот. Когда он сидел вообще один в аквариуме, в большом таком, и к нему вообще никого не подпускали, чтобы не занести какую-нибудь заразу. Ну, только выращенное животное нельзя. Вот. И мимо, когда проводили там свиней куда-нибудь, там, либо на анализы на какие-нибудь, на диагностику, он прям бросался на лобовое стекло, не на лобовое, а вот это переднее стекло, оно аж прям в засосах было, стекло краснело от этого. Ну, то есть хряк требовал самку. Возбужденное состояние, такое, набычкованность глаз происходила. То есть глаза немного подвыпирали из глазниц, и периодически вспыхивали и тускнели. Это вот очень определяющий момент возбужденности самца. И после этого, ну, конечно, Петкана была насторожена. Вот, ну, как же так, самец и без самки. Она, ну, как-то чисто по-человечески прочувствовала одиночество самца. Вот, и после этого в голову пришла гениальная мысль сделать самку. Вот. И сейчас она работает над этой самкой, уже готова задняя часть. Вот. И, как бы хочется немножко внести более женственные формы в мимику лица. То есть как-то придать, так сказать, эротический какой-нибудь... Вот эротическую какую-то форму тела. Может быть, это будет что-то похожее с человеческой фигурой, а может быть и нет. Но дело в том, что сейчас изучается подсознание хряка, и вот Петкана пытается выяснить вот эти вот возбуждающие симптомы, какие фигуры возбуждают, либо треугольники, либо квадраты, может быть, это ромб будет, ну, неизвестно, это я, конечно, вот эти все геометрические фигуры применяю, но чисто вот, ну, как бы показать, насколько это может быть разнообразно, может быть, это вообще восьмерка будет, это неизвестно, вот, ну, вот задняя часть готова, ну, сама попка. А вот дальше ничего нету пока. То есть это вот как бы идет стекло, на нем попка, и нету больше ничего. Но вот обещает она через 2 года закончить полностью. Полностью, даже чтобы вот как-то придать форму ушкам. Такую. Ну, как бы, вот у женщин же у них другие уши. Вот у людей даже. Если, вот если вы сейчас подойдете там, с сестрой, с мамой, с бабушкой или с женой к зеркалу и сравните свои уши, у вас же совершенно разные уши. Там, не говоря уже о линиях и изгибах. Они просто разные. Вы подойдите и посмотрите вот прямо сейчас. Мы вам дадим, вот, вот сейчас музыку поставим, а вы все подойдите и посмотрите на свои уши.
0: Ну и, к сожалению, подходит постепенно к концу наша встреча с президентом Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессором Академии сельского хозяйства Болгарии, доктором Петкан. И уже просто между собой мы-то тут перезнакомились, мы ее зовем просто даже так Петька.
2: Как бы по-свойски там, ну, уже там.
0: То есть профессор оказался человек очень жизнерадостный, веселый. И, кстати, вот интернациональная привычка всех химиков выпивать 100 грамм из пробирки, она, в общем-то, как я вижу, действительно интернациональна.
2: Балует себя частенько этим.
0: Вот. Ну и последний вопрос доктору Петкане. Наши радиослушатели вот сейчас буквально завалили звонками наших референтов, спрашивают, а каков характер ворончато-диагонального хряка-храпуна? То есть насколько он отзывчив к людям, насколько он поддается ласке, дрессировке, и как на него повлияла вот эта необходимость выставить его на показ широкой публике, так сказать, масс-медиа, вот на этом конгрессе, как это все отразилось на нем?
1: Въпреки него вот достаточно, может быть, до некъде страшна външност, той, независимо от това, той с една много тънка душа, тъй като аз с него проведох много време и може да се каже, той ми се откри. И затова неговото представяне на този конгрес може би го въведе до някъде в някакъв паралитически шок и след което се наложи да му се отделя специално внимание, а да седи специално до него, да бъде поставен човек, който да го глади, може би, да го успокоя и просто да го топли с своето присъствие.
2: Професор решил начать с того, понравилось ли ее сыну, как говорится, ну, я имею в виду в кавычках, на конгрессе. Дело в том, что до этого Хрякова не видел такое количество людей. Там при нем всегда было 5 ассистентов и непосредственно профессор. Вот. А тут сотня людей, плюс журналисты с этими включающимися фотоаппаратами, с диктофонами, которые они пытались подсунуть ему под рыльца, чтобы он хрюкнул им чего-нибудь. Вот такое. Вот. И как-то, ну, он был, конечно, шокирован. Человек, который был при нем, он всячески, он стоял чуть ли не с багром, отталкивая корреспондентов в стороны. Вот, и вот погиб корреспондент из ЮАРа ударом в грудь. Ему пробило вот межреберное вот это вот расстояние. И в точности удара сердца попал ассистент и убил его. Ну, я думаю, судебного разбирательства не будет, потому что вина была за корреспондентом. Он был слишком ярок в борьбе за интервью. Вот. И интервью отобрали еще у него, у мертвого уже. Вот. Ну и, конечно, хряк был взволнован. Вот. Он даже похрюкивать перестал. Он как-то затух. Вот. Прикрыл глазки и произошел обвис хвоста. Вот. И вот эта вот плоскость спины, она начала потихоньку выравниваться, что вообще обеспокоило самого профессора. Саму профессора. Вот. Но через полчаса, когда его напичкали антибиотиками, ввели новокаин, он снова повеселел и хвостик принял спиральную свою конфигурацию. Вот. Ну и, конечно же, впоследствии профессор нам сейчас рассказал о том, о характере хряка. Не как вот личности, а вообще, что будет. Дело в том, что трагедия профессора, она не была замужем. Ей вот уже 47 лет, она ни разу не была замужем. И даже у нее не было детей. Вот, и как бы вот этот проект, это для нее как бы люлька с младенцем, которую она выкачивала, выкачивала и навыкачивала хряка. И как бы вот все, что есть в ней прекрасно, вот эти вот глаза, вот черты лица, она все воплотила в хряка. И вот эти вот ласковые позывы, когда вы к нему подходите, а он ласково вам облизывает ноги, вот очень вот как-то впечатляет. И вот пытались подвести самку, ну, уже скрещивали, результаты, конечно, были плачевные, скрещивали с обыкновенной самкой, я сейчас позже расскажу, что там получилось, вот, и он как-то не то, что вот это был какой-то вот производитель, он был, ну, как бы сказать, по, вот по-человечески, он был мужчиной в первую очередь. Он не то, что там сделал свое дело и пошел гулять смело.
1: А если из меня вы можете быть думать, это творец?
2: Он как бы творец, то есть создатель. Вот, и то есть и матка такая ушла довольная, как бы. И когда вообще вот матка радостная, самка, то есть, то она виляет хвостом из стороны в сторону, а тут прослеживались вращения хвостиком. И ушки у нее подергивались больше вот в переднюю часть. Вот. И вот сейчас, я думаю, нам профессор расскажет, что же все-таки я хочу, чтобы в первую очередь из ее уст прозвучало о том, что же получилось со скрещиванием, что там был за плачевный результат.
1: Да, това беше един резултат, който ние не очаквахме и съответно това наистина ни огорчи. Получи се един гибрид без пол съответно и учените не знаеха към кое животно да го отнесат.
2: Ну вот, произошел несчастный случай, как говорится. Хряк болел 2 недели после этого. Вот, ну, когда узнал, кто родился. То есть ему так вот на блюде принесли. То есть парень обалдел конкретно. Вот, он в таком трансе не был даже вот на конгрессе. Он, как говорится, был весельчаком еще. По сравнению с тем, когда он увидел парня своего, сына. Вот, конечно, вот это вот правильная конечность и неправильно оно дало свой эффект. То есть столкновение двух ген разных оно дало ужасно отрицательный результат. То есть мордочка плавно уходила от морды, а потом резко уходила в сторону и расширялась. Вот, и вот это вот получилось почему-то 4 дырки, вот носовое отверстие, как у пуговиц. То есть такая большая пуговица розовая перед вами такая оказывалась. Вот, и даже когда умер, ну, он же умер в итоге, у него не было ног, то есть вот такой кругляш лежит с мордой. И вот эта плоскость спины не было, на которой обычно спит хряк. Вот, и когда он умер, один ассистент отрезал себе на пуговицу. У него такие, такой комбинезон есть, который застегивается на одну пуговицу. И вот он ту старую срезал, а этот высушил и выдержал в СВЧ и себе пришил на штанишки. Вот, а Хрякова теперь его ненавидит. Потому что когда он видит эту пуговицу, ну, это как бы отголосок его, ну, знаешь, как бы это сказать-то, отголосок его бракодельства, можно так сказать. Ну, прикинь, сам хряк, единственный в своем роде, создал урода. То есть он же вообще там весь чистый, в нем никаких инфекций, там в нем ничего нету. Ну, который отрицательного ничего нету. В нем даже все положительное, он даже ласковый. Не только к людям, но и к к самкам, например. Вот, а помер. Кстати, вот Петкана плакала, она прекратила на полгода всякие работы и уехала в Италию. И там провела целых полгода, оттягивалась. Ела макароны вот, сосисками.
0: Ну что же, подходит к концу как бы наша встреча с президентом Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, героем социалистического труда Болгарии и непревзойденным мировым авторитетом в области декоративного свиноводства доктором Петканой. И как бы последнее такое заключительное, я бы сказал, ваше пожелание вообще не только российским гражданам, но и, конечно, главным образом российским свинологам и свиноводам. Что бы вы могли им пожелать на прощание?
1: Первое, може би, обичайте свинете, и второе, на всякий попросе.
2: Ну, значит, Петкана сказала, что она желает всем счастья, здоровья, чистоты в фермах свиных, истинно свинское отношение к свиньям. И вот самое важное, она сказала такой девиз свой, который у нее написан в кабинете ярко-красными печатными буквами размером с хряка. Каждому достойному гражданину по воронежско-параллельному, нет, не параллельному, а диагональному хряку-храпуну.
0: Спасибо,
2: спасибо. Спасибо вам большое за очень интересную беседу.
1: И я с вами благодарю за возможность, которую мне дадут.
2: Ну, она тоже пожелала всем спасибо.
3: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: И в гостях программы «Монморанзи» сегодня Олег Алиев. Первый раз я увидел его облаченного в комбинезон по общественному телевидению нашему с вами, где он выступал в роли покорителя разных джунглей. Но речь у нас пойдет сегодня, видимо, не о тех базитических сложностях и трудностях, связанных с самим явлением как путешествие. А вообще мне хотелось поговорить с Олегом на темы, даже, может быть, несколько отстраненной от его непосредственной специфики. Но, тем не менее, напоминаю, что в гостях у нас еще и Лилия Вьюгина, которой мы обязаны таким замечательным гостям. Вы, уважаемые, можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать Олегу Алиеву ваши вопросы, это несколько позже. Посредством пейджера 956-32-32, абонент 109-279, вы сможете тоже с нами общаться. Вот. Ну и я хотел поделиться с тобой, ты знаешь, Олег, некоторыми сомнениями своими. Значит, как ты считаешь, вот такова и ситуация, да, то есть человек едет в путешествие. Возвращаясь назад, он не находит даже очага. То есть практически дома нет сардельки, курицы даже ни одной. Вот. Вообще никого. Мусоропровод давно засорен. Вот. Аномальна эта ситуация или нет? Как ты считаешь? Ведь тяга к путешествиям у человека, да, она вызвана своего рода таким желанием как-то раскрепоститься, дескать, показать самому себе и окружающим, что ты свободен, что ты можешь все. Сегодня ты здесь, завтра там. Но при этом многие путешественники, например, Челухин Евгений, вот, он же вообще с рюкзаком только ходит повсюду, а дома у него в Москве нет. То есть практически путешественник и бомж в лице господина Челухина — это одно и то же. Понимаешь? То есть человек должен, уйдя из дома, обойдя весь мир, вернуться в дом к пирогу и с гусем.
1: Я тебя великолепно понимаю, Александр, и мое желание всегда возвращаться в дом, где, как ты сказал, и мусоропровод работает, и где все чисто, и порядок, и законность. Вот. Но, к сожалению, я могу констатировать, что я уже стал привыкать, то есть возвращаюсь в дом, где не знаю, что меня ждет. То есть, что случится, чем все закончится и так далее.
2: То есть пока Олег где-то путешествует, в доме все меняется. Понимаешь, не работает не только мусоропровод, там еще что-то, да, и колбасы исчезают, а просто все как-то, все жены, да, куда-то исчезают. Ну, дети рождаются без него.
1: Все что угодно. То есть я вот уже повторяюсь, я стал к этому, я сам заметил, меня это волнует, я стал привыкать, что не знаю, что меня здесь ждет и что вообще будет. Именно здесь, там я себя, как вот ты замечал, увереннее себя чувствую. Это...
2: Олег, а вот чисто бытовой вопрос. Я заметила как раз в одном из фильмов, что вокруг были какие-то пески, Сахара там, или пустыня Негев, я уже просто не помню. И знаешь, что меня больше всего поразило? Что у тебя была очень-очень чистая голова, прям волосик к волоску, удивительно, и блестела на солнце. Как ты вот сохраняешь себя? Обычно, когда фильмы снимают, там специально же всех мажут грязью, понимаешь? Ну, то есть показывают, какие плохие условия. А здесь человек действительно в этих условиях, вот и документально это подтверждено съемками, и он чистый-чистый, и голова
0: мало
2: тоже.
0: Мало того, сразу как дополнение к этому вопросу, по телевизору ты всегда блондин. Сейчас ты такой прям черного цвета брюнет. Что случилось?
1: Нет, ну, выцветаю, как, в общем-то, многие люди европейского происхождения, на солнце. То есть я светлее. Жаркое солнце постоянно. Я не ношу головных уборов, хорошо переношу эти климатические условия.
0: То есть ты человек жары, то есть тебе нравится больше?
1: Я все переношу хорошо. Я не ношу и зимой в Москве или где-то вот там в Сибири я был, там до 25 градусов я не ношу головных уборов.
0: Как ты относишься к людям, которые ездят по нашему дивному городу на автомобиле «Москвич 4141» в головном уборе из убитого мехового животного и с усами?
1: Ты знаешь, я, в общем-то...
0: Тебе знакомы такие персонажи?
1: Ну, не знаю. Я, честно говоря, последние годы очень редко бываю в Москве зимой. В основном работаю, потому что это сезон, когда можно работать, снимать фильмы. Не идут дожди во многих регионах тропических. Вот. Ну, по поводу людей, которые носят шапки там из убитых, как ты уже сказал, животных, я, как сказать, что могу, только скорблю, что до сих пор мы носим шапки из животных.
0: А как же быть с природой? Вот, ведь Витязь в тигровой шкуре.
1: Ну, а Витязь был, если не ошибаюсь, где-то там в 11 веке, в 12, то есть тогда...
0: Но, тем не менее, тогда же люди были ближе к природе.
1: Были то ближе, есть, но тогда и обстановка была совсем другая, экологическая, несравнимая с нашей.
0: Хорошо, вот что касается экологической обстановки, то есть я замечаю по себе, по своей тушке, вот по канату, да по всему, то есть вплоть до того, что, извини, там по насморку даже, как день ото дня ухудшается эта экология. То есть рабочие, которые работают на заводе, практически сморкаются гайками неотрихтованными. Просто такая болванка вылетает, а тут чугунная. Вот. То есть меня удивил с этой точки зрения Непал. Страна, которая, казалось бы, находится в лесах. Вроде такая вся красивая. Но насколько в самом Катманду, ты же знаешь,
1: да, там конечно,
0: вообще невозможно дышать. Что же делается? Вот, как ты сам считаешь, вот наиболее чистый уголок земного шара? Я думал, Алтай. Вроде бы приехали на Алтай. Действительно чисто. Воздух хороший, все хорошо.
1: Там есть крупные промышленные зоны, если я не ошибаюсь.
0: Радиоактивный, мало того. Тоже. Так где же? Вот на твой взгляд, где твоя тушка ощущает себя лучше всего?
1: Ну, такие уголки, скажем, острова удаленные от каких-то путей, таких от очагов цивилизации крупных, скорее так. То есть это вот та же Папуа-Новая Гвинея, некоторые острова Юго-Восточной Азии. То есть там ощущаешь, там нет, правда, никакой промышленности. Но я иллюзии не строю по поводу вот экологического состояния, потому что ветер, вода — это стихии, которые не знают границ. То есть и там можно встретить не всегда очень чистое море и так далее. То есть тот же воздух, ну, конечно, не так, как в Москве это ощущается, но и туда уже это, как сказать, подбирается. Можно сказать, не сама цивилизация, но вот ее какие-то плоды этой цивилизации нашей. Ну, а вот еще добавлю, что мы люди планеты Земля создали, ну, это, конечно, все сугубо личное мое мнение, цивилизацию городскую, она практически везде одинаковая. Где-то там лучше, где-то хуже. Ну, то есть, если взять там Токио, Нью-Йорк, Париж, Москву, там, я не знаю, Сидней, ну, такое кольцо по всему миру, то есть практически везде все одинаково. Это городская цивилизация. Ну, вот плоды этой городской цивилизации, в основном, там все эти очаги, крупные производства промышленные, ощущаются уже и в джунглях, которые находятся там за несколько тысяч километров от этих мест.
0: Существует теория господина Альфреда Загу, это такой некий юбилейный фашист, который прогнозирует, ну, пытается несколько, может быть, провокационно прогнозировать будущее, да, вот, и делает это утрированно. То есть, значит, первая его версия господина Загу следующая, что весь мир будет вовлечен в гражданскую войну между людьми, которому звонят на сотовый насморк и которым не звонят. Вот есть понятие «тебе звонят, а тебе нет». Вот они поделятся и будут воевать друг с другом, да? Вот после того, как я с господином Загу переговорил, то есть позвонил ему на насморк, он сразу сказал: «Все, войны не будет такой». И сделал следующий вывод, что говорит: «Наверняка будет война между детьми урбанизационными и детьми сельскохозяйственными». Вот, причем это же разные существа с другой планеты. Как мужчина с женщиной воевать не могут. Они воюют там в постели, рожая детей и так далее, да? Вот. А на самом деле человек, который воспитывался целиком на природе, посадские, вот, которых ты видел сегодня, мы подходили, они стояли внизу, селяне все вот тут тоже с детьми, да? То есть это совсем дети другой цивилизации и так далее. Как ты считаешь, прав ли Загу? То есть возможен ли кризис на вот этом уровне?
1: Ну, я не берусь

0: нашей истории человечества за последние, там, скажем, 2000 лет, любые, то это только называлось мировая война, ведь многие крупные регионы никогда не были втянуты, даже понятия не имели, что происходит, там, скажем, в Европе во время Второй мировой войны.
1: То есть практически, получается, Вторая мировая война — это локальный конфликт.
0: Ну,
1: у нас, с другой стороны, правильно.
0: Ну, в общем-то, если взять Африку, только там участвовал некоторые регионы Северной Африки, да-да-да, немного. Если там Австралию, только из печати они узнавали, что происходит в Европе и так далее. Южная Америка то же самое, если это называется. Мы здесь считаем, что просто глобальный был конфликт, крупные жертвы и все. Но это так и было с нашей точки зрения. А вот на других континентах люди к этому немножко по-другому относятся.
1: Ты же побывал вот в государстве Папуа-Новой Гвинеи, да?
0: Да. Ну,
1: вот. А там остров... люди слышали что-то вообще?
0: Извините, я перебью. Да, это второй самый крупный остров в мире. Он разделен на две части. Одна часть восточная, это значит Республика Папуа-Новая Гвинея. А вторая, там примерно так половина на половину получается. А вторая, это принадлежит Индонезии. И называется Рианджая, как бы такая большая провинция этого государства.
1: Ну вот ты туда приехал. Угу. То есть, естественно, у тебя какой-то диалог с какими-то людьми происходит, да? То есть, когда они узнают, что ты русский, они не смотрят тебя как на папуаса какого-то, не понимая, откуда ты приехал. Ну, то есть, для них-то вообще, по-моему, они не должны знать,
0: нет,
1: о существовании.
0: Они... Ну, все зависит от... Там тоже люди имеют разный уровень. Есть люди, которые имеют академическое образование, великолепно говорят на английском, знают, что происходит в Европе, там, в Северной Америке. То есть папуасы, они разные. В городах там цивилизация городская, в общем-то, такого же типа, как и у нас. В основном все города находятся на побережье. А внутри острова, конечно, живут племена, народности, практически не затронутые нашей цивилизацией. Ну, те, которые встречали европейцев или, там, я не знаю, австралийцев, американцев до меня, то они просто, для них я был, в общем-то, белый человек.
2: Олег, вот. Извини, а ты
0: объяснить,
2: не...
0: что я из... Извини, объяснить, что я из России, как-то это было невозможно. Представления о мире, ну, совсем другие, такие, как у меня, очень ограниченные.
2: А ты не пробовал найти с ними какое-то что-то такое общее, кроме ну, каких-то глобальных понятий? Например, музыку ты не пробовал им заводить, того же Чайковского? И как ты считаешь, они, может быть, Чайковского воспринимают точно так же, как мы вот сейчас непальскую музыку?
1: Которую мы сейчас слышим, но даже больше индийская музыка.
0: Музыку, ну, Чайковского у меня с собой не было. Значит, у меня из таких известных, что был Наутилус Помпилиус, это группа, которую я очень люблю. И, в общем-то, ну, была музыка, которая нравится мне, и когда бывают трудные минуты, ну, не то чтобы кризис, но когда тяжело, я тоже бываю не один, экспедиция там состоит из нескольких людей, и как-то иногда включаешь родную музыку, это помогает. Ну, психологический заряд такой дает. Я испытал это на себе и на других, это... Я в этом уверен. Вот, просто там были ограниченные возможности, скажем, не было батареек, мы подолгу находились в таких условиях, ну, не было энергии, поэтому я включал ненадолго, ну, они слушали, внимательно слушали, то есть не было, по крайней мере, не было ничего отрицательного.
2: А они не удивлялись, они понимали, что это какой-то вот такой продукт цивилизации, они видели вообще магнитофон
0: удивлялись,
2: или что-то?
0: Удивлялись, очень удивлялись, это невозможно описать словами. Это, я это не заснял, не знаю, наверное, к сожалению. Что-то мы же там работали, я не просто ездил, чтобы попасть, самоутвердиться и вернуться, и рассказывать на всю нашу большую страну, что вот я там был первый, или я видел то, что не видел никто. В общем-то, мы снимали фильм, там, собирали материал этнографический, поэтому как-то для, ну, для экспериментов некоторых не было времени или возможности просто. Но удивление было огромное, это не передашь там людям. Я им показывал и то, что снимал в камеру, они там толпились иногда, то есть они до того были в каком-то экстазе такой впадали, что наваливались один на другого и приходилось их сдерживать, чтобы в этот момент убрать там камеру, дорогостоящую аппаратуру. Там,
1: слушай, школу, а как же... Травмы наверняка, да, да. Натыкались глазницами.
2: Нет, а как же они себя узнавали? У них есть зеркала вообще? Как они узнавали, что вот это именно он? Или узнавал кто-то другой его?
0: Ну нет,
2: видел?
0: Конечно, кто-то другой. То есть смотрел другого, узнавал, начинал кричать, звать других людей, впадал в какое-то такое состояние. Ну, неестественное.
2: А они не боялись, что, может быть, это там злые духи, что-то такое,
0: сначала,
2: что изображение?
0: Сначала как? Вообще трудно, особенно вот, что касается камеры, очень трудно было заставить, вот там же этот глазок, да, вообще, чтобы они приблизились к этому глазку. Я это делал так, значит, одной рукой я, ну, камера
1: держал
0: профессионально,
1: кнут.
0: Она стояла.

0: на штативе. Я подзывал человека, которого меня хорошо знает, доверяет мне. И как бы, когда голова была на уровне этого глазка, я старался так силой прижать к нему. Просто он упирался в мою руку, я силой прижимал. И только когда этот человек видел вот это изображение, сначала он молчал, был в таком шоковом состоянии. Потом как-то глаз у него расширялся еще больше, он еще сильнее сам прижимался к камере. Я уже волновался за камеру, что меня опрокинули, я стал уже держать ее. А потом он издавал крики и звал своих соплеменников, там, или она, кто смотрел первый, чтобы они подошли, все это комментировал, и, в общем, оторвать его уже было невозможно.
1: Так послушай, получается, что теория того же господина Загу о дискретности зрения, например, австралийцев, то есть аборигенов Австралии, которые не воспринимают обычное телевидение. То есть у них должна быть частота вот этой раскадровки где-то раз в 12 быстрее. Поэтому специальный австралийский фильм, видеокассеты, вот у нас тут проигрываются, да? То есть, ну, кого-то на ускоренке, тогда они это понимают. То есть поскольку они всегда среди природы, там наблюдают за перелетом птиц и перебегом животных, у них зрачки бегающие постоянно.
0: Я бы сказал по этому поводу, не знаю. Я не знаю этого господина, которого ты постоянно упоминаешь. Никогда не читал его трудов. Вот. И я не берусь на себя смелость вот какие-то теории выдвигать. Для этого, еще раз повторяю, нужно иметь много знаний и заниматься экспериментальной, серьезной работой. Но, в принципе, это какая-то странно сумасшедшая российская теория.
1: Российская,
0: Российская.
1: Смотри, вот, например, если показать животному, ну, скажем, собаке, да, вот мы тут делали эксперимент, прям надевали ей наушники, морды утыкали и приклеили. Ну, может быть, ты видел, она сейчас бегала даже у нас по коридору. То есть, кстати, вот почему Олег тактичный, он даже не закричал, что это, не убежал, просто отошел в сторону, она пронеслась мимо. То есть ее не поймаешь, сейчас она бегает, телевизор к морде привязан, наушник, он тут носится постоянно. То есть доказано, что вот животные...
0: Спасибо, ты очень любезный. Ну, по поводу тактичности.
1: А, да, они не воспринимают вот этого изображения, ну, видеоизображения, да, они не понимают зеркало, действительно, как Лили сказала. А тут, может быть, даже расизм ни при чем. Тут идет разговор о чистоте ума, а не загруженности.
0: Нет, ну как бы их восприятие. То есть да, теория этого господина, там, не знаю, кто это такой еще раз, как бы дает понять, что у них другое восприятие, не такое, как у нас.
1: Да.
0: Ну, мое мнение однозначно. Я этих людей, я жил с ними много лет в разных регионах мира. И восприятие у них такое же, как у нас, и иногда даже лучше. То есть там они видят лучше в джунглях или в полупустыне. Они быстрее реагируют, чем я. Хотя, в общем-то, я человек подготовленный, тренированный, могу так сказать. И реагируют, и даже с точки зрения, там, скажем, вот в каких-то сложных ситуациях, вот их умственные возможности, способности, знания, они очень хорошо все запоминают, учатся обычно с первого раза. Не знаю, может, потому что не загружен так вот всеми этими знаниями, которые, условностями, которые у нас присутствуют. Но учатся очень быстро. Словам, там, каким-то вещам.
2: Олег, а почему же, ну вот ты говоришь об умище таком, да? Ну понятно,
0: и,
2: что там...
0: Я, по крайней мере, утверждаю одно, да, что они ничем не... В смысле, не хуже нас.
2: Ну а почему же у них не происходит никакого прогресса в течение... Да, почему?
0: Ну, на это существует и много теорий. В общем-то, это довольно известные ученые. Это все объясняют и доказывают и до сих пор. Ну, тут много причин. Одна из причин, скажем, тот же климат. Потом изолированность. Обычно это какие-то изолированные островки. Люди живут изолированно уже тысячи лет. Их немного. То есть они не перенимают какой-то опыт. Обычно же, если посмотреть в историю вот, народов, да, они всегда были, вся наша история, там Европа, Азия, Африка, мы тут все взаимосвязаны, вот там Средиземное море, вот этот треугольник, там же все эти купцы, ну я сейчас не буду в ракурсы такие исторические, ни место и ни время, вот, как сказать, каждый, кто учил историю, я думаю, все у нас хоть немножко там, скажем, классов 6-7, каждый закончил. И в результате там написано все это, что все эти связи в древнем мире происходили. Один народ обогащал другой чем-либо. В общем-то, это сыграло свою роль. Мы же тоже, вот, как европейцы, такая развитая.
2: Хотя я подумала, знаешь, о чем? Вот цивилизация, нация. Не цивилизация, но у них есть же все аналоги вот таких продуктов первой необходимости. Например, например, вот мне Олег рассказывал, они чистят зубы. Вместо зубной пасты, да, там глину, да, какую-то используют?
0: Нет, глину они не используют. Они чистят специальное дерево такое мягкое. Вот расщеплено это фильм.
2: Вот, вместо женских прокладок у них листики есть. Я тоже
1: или
2: интересовалась.
1: Лошади. Лошади. Да. Обычно на лошадях они ездят. Я просто обращал внимание, в некоторых странах, где мне удалось быть, то есть, смотрю, женщина неделю не слезает с лошади. То есть я говорю, мам, какой-то, дескать, что на лошади делаешь? Она говорит, лучший тампокс — это конь.
0: Видишь, ты более наблюдательный, Александр, чем я. И мне такое видеть не приходилось. Так что могу тебе только позавидовать.
2: Ну вот вместо лекарств, я думаю, они травы употребляют, да, какие-то? Вот травы.
0: Ну, в общем-то, конечно. Травы. Лекарственные травы.
2: А наркотики, да, они употребляют?
1: А это у них, ну, по-моему, должно быть вообще как естественно уже.
0: Не знаю. По крайней мере, в тех регионах, где был я, люди, с которыми общался я все это время, вот последние годы, я не видел вот наркотического опьянения, чтобы они там использовали что-то. Хотя почему-то такое мнение вот у Саши утвердилось, не знаю, что там. Единственное, скажем, в Африке некоторые племена, там вот что я видел, они варят что-то, ну, скажем, можно сказать, наподобие пива, сравнимо, такой слабый алкогольный напиток, и пьют его только там вечером по определенным праздникам и так далее, и так далее. Мужчины, то есть там все равно определенная условность, это не значит, что они когда хотят, как у нас тогда и... Там жизнь твёрда, она диктует какие-то свои правила.
1: Ну а как ты считаешь, откуда пошла вот, скажем, такая, ну, культура серьезная достаточно, как курение марихуаны, да? То есть это же тоже явно, или табак, а табак, курение, это что? Тоже, в принципе, наркотическая, ну, привязанность, да, серьезная. Ну, то есть
0: все мы
1: индейцы
0: знаем,
1: курят?
0: Что табак, конечно, из Южной Америки, там, из Центральной Америки пришел к нам сюда. Да, нет, курят там все, табак курят, конечно. Всякие там самокруточки делают, разного типа везде, там разные растения, не обязательно даже табак. Ну вот пристрастие к курению, да. Ну, в общем-то, это, наверное, и наши курильщики многие замечают, что табак как-то притупляет, скажем там, чувство голода, успокаивает.
1: Ты сам куришь?
0: Нет, я не курю и никогда не курил, поэтому, конечно, так вот глубоко рассуждать на эту тему мне очень сложно. Я понимаю, что это вредно для здоровья, и, в общем-то, это вижу постоянно и здесь, и там.
2: Олег, а ты ходил куда-нибудь без проводника? Ну, насколько я знаю, ты языки какие-то изучал? Расскажи, сколько ты языков знаешь и как ты их выучил вообще?
0: В общем-то, я учил их, так сказать, в результате этих экспедиций. Ощущал, что это нужно. Жил с этими людьми. Я знаю, ну, довольно, скажем так, приличный индонезийский язык. Это такой большой язык. Знаю еще малайский язык. Ну, то есть, тут я бы хотел пояснить, что вот индонезийский язык, он не такой старый, в общем-то, основа малайского языка. Вот, и вот на этой основе был... Это такой язык, на котором можно, скажем, от Малайзии до Австралии, если вы посмотрите на карту, договориться. Это такой общий язык, вот, объединяющий там все эти народы. То есть на двух континентах, можно сказать, и в Азии, и в океане частично, вот в Меланезии можно.
1: А скажи, вот как ты относишься вообще к такому понятию, как индонезийский инженер? Ты видел вообще вот индонезийские чертежи механизмов, автомобилей? То есть ведь дело в том, что вот почему в Англии движение, какое у нас, я не помню, но у них по-другому. Не то, что они задом все ездят, тем не менее. Это как бы вопреки какому-то колониализму, то есть какие-то там были, я так понимаю, национальные причины. Таким образом люди решили доказать независимость свою какую-то, что, дескать, не как весь мир, да? Вот, я наблюдал в Египте, то есть ко мне приходил молодой парнишка совсем, инженер тамошний, консультировался насчет вот, то есть я же изобретаю велосипедные седла сейчас с подогревом, у меня тоже много чертежей, вот он изобрел египетский велосипедный
0: седло. Скоро тебе придется менять работу. То есть
1: думаешь?
0: Это перспективная такая профессия, изобретение.
1: Они же устарели.
0: Главное
1: безнадежно.
0: Главное зарегистрировать вовремя вот эти ноу-хау, лицензию получить. Для тебя, я имею в виду.
1: Ну да, да, да.
0: То есть это прибыльное дело, сейчас уже очень модно. Сиденье с подогревом уже как бы никого не удивишь, а вот седло это... Я вот первый раз слышу от тебя.
1: Так вот, представляешь, он пришел, принес чертежи.
0: Сейчас зима, начало зимы, это очень актуально. Мне кажется, ты рискуешь, говоря об этом в эфире, нет?
1: Нет, почему? Все уже это самое, все схвачено у нас. Уже скоро промышленный выпуск будет.
0: Лицензия есть, да?
1: Конечно.
0: Зарегистрировано.
1: Нет, так вот он нам принес. И там такого понятия, как ГОСТ, ну ты знаешь, да? ГОСТ.
0: То есть, я его помню с детства.
1: Вот-вот, так у них там это самое, такие вот арабская вязь идет. То есть я ему говорю, ты мне говорю, пап, размеры. покажи. Он там, ну, по-своему что-то лопочет. Я говорю, ладно, на тебе, говорю, мой чертеж, иди его сдай, получи премию и все. И больше не приставай. Вот этот чертеж я вывез, и сейчас мы делаем, кстати, татуировки с этого чертежа. Очень в Москве популярный, потому что никто не понимает, что это, что это седло. И половина Москвы ходит с такими татуировками.
0: Саровская вещь.
1: Да. Вот, но тем не менее.
0: Не из Корана.
1: Нет,
0: там не изречение из Корана, потому что...
1: Нет, там размеры какие-то у него были проставлены. Вот, но тем не менее, вот как ты считаешь, инженеры индонезийские, вот приходилось ли тебе общаться с элитой инженерной мысли где-то, не просто с людьми простыми, а именно вот с техническими работниками? Папуа Новой Гвинеи, да? Там есть инженер?
0: Ну, есть там инженеры. Да, Александр, ты меня постоянно напрягаешь своими вопросами. Хочу тебя заметить по поводу инженерной элиты. Она там присутствует, в общем-то. Элита там состоит на сегодняшний день. Там американцы присутствуют, европейцы, голландцы, немецкие, там, скажем, там строительные, дорожные работы ведут и так далее. То есть там есть и свои собственные кадры у них довольно приличные, по-видимому. Вот, ну... Что я могу сказать?
2: Олег, а хотелось бы еще такой вопрос от печки, потому что, да, мы с Сашей просто вначале не сказали, что профессия у Олега, она вот одним словом, это слово еще не придумано, потому что у него, смотри, сразу куча профессий, и вот если можно каких-то людей там, которые солнышки лесные, играют там на гитарках, песни сочиняют, там назвать бардами, да? Это слово есть, которое несколько профессий в себя включает. Вот Олега неясно, как обозвать, потому что он путешественник, одновременно оператор, автор, режиссер и даже как музыкальный редактор подбирает музыку к своим фильмам.
0: Ну,
2: понимаешь,
0: скорее,
2: то есть так это все вместе.
0: Как автор выступает, да. Все равно там вот есть звукорежиссер, в общем-то, довольно талантливый.
2: Просто
0: человек.
2: Хотелось бы узнать, что Олег закончил, и вообще, как ему мысль такая пришла в голову вот этим начать заниматься. Потому что фильмы мы можем посмотреть по телевидению, но там же он про себя не рассказывает ничего.
0: Нет, ну, я тебя сразу, Лиля, разочарую. Специального образования, вот из того, что ты сейчас перечислил, у меня нет. Вот. И я к этому шел как бы так долго.
2: То есть у тебя вот эти 6-7 классов, о которых ты говорил?
0: Ну да, можно сказать, что так. Брежневская средняя школа. Вот. Я к этому шел как-то вот. Видимо, это моя карма, моя судьба. То есть я как бы и хотел от нее, не мог уйти.
2: Но с чего вот все началось, когда тебя торкнуло?
0: Ну, я всегда любил путешествия, меня это привлекало с детства. Может, это банально будет звучать, но это так, то есть... У меня это было всегда. Я спрашивал своей мамы, когда был маленьким, там животные, там, путешествия, такие три вещи и спорт. Это, в общем-то, с детства меня и привлекало, и я этим как-то занимался, ну, в меру возможностей того времени.
1: Вот, кстати, что касается животных, мы от нашей программы посылали такой, ну, запрос, предложение в Госдуму, где попытались просто прекратить выпуск в эфир программ, где снимают только животных, кроме программы Дроздова. Вот, в частности, там сам себя режиссер, потому что съемка маленьких грудных детей и их нелепых действий и животных – беспроигрышная фишка, которая заранее обеспечит программе рейтинг. Ну вот, согласись. Вот, в данном контексте...
0: Я хочу сказать, что опять тебя разочаровать, в какой раз уже я не смотрел программу, как ты ее называешь, сам себе режиссер, да, я ее ни разу не видел.
2: Видишь, как человек мозги не забивает себе ничем. Отлично, на самом деле. А ты вот смотришь.
1: Ну, я пару раз наткнулся, просто в данном моменте
0: хотя
1: происходит...
0: с автором как-то этой программы несколько раз я встречался там в кулуарах телевидения. Довольно милый, приятный человек, на мой взгляд. Вот по поводу программы ничего сказать не могу.
1: Ну, вот ты снимаешь сам на здоровую вот эту камеру, да?
0: Да.
1: Бетакамовская байда у тебя на плече, то есть ты же с ней...
0: Я не бетакам, это цифровая, ну, похоже, цифровая камера, да, примерно. Тот же самый уровень. Немножко она полегче, то есть можно с ней побольше манипуляции проводить.
1: Ну, тогда у тебя должно быть действительно очень казаться действие людей, которые вот посылают туда вот
0: в эту передачу,
1: да, свои вот подделки, ну, снятые из окна.
0: То есть, видел, да, такие вот снимки.
1: Ну,
0: я
1: ну какое твое отношение к этому ко всему? Как ты считаешь, это нормально или нет?
0: Ну,
1: мало того, песня заставка идет, если ты слушал какие слова. То есть, дескать, вчера я голодал, сегодня я снимаю свадьбы и пьянки вот новых русских. Вот, и теперь я богатый, у меня есть голда. Ну, практически песня, так и одесская.
0: Я считаю, что вообще-то человек должен заниматься тем, что он умеет делать. То есть, ну, я не знаю, я так к этому отношусь. Там, если я умею это делать профессионально и хорошо, я стараюсь это делать, относиться к этому аккуратно, может быть, даже педантично где-то. Ну, а по поводу вот текста, это я по поводу съемки видеоряда, а по поводу текста я даже без комментариев это оставлю, потому что, конечно...
1: Ты имеешь в виду озвучку этих ребят,
0: да? Да-да-да, я даже не знаю, что сказать, потому что такой, ну, я не знаю, это примитивно и... Не знаю, неужели кому-то это нравится?
1: Сейчас мы послушаем одну композицию. Девчонка мне пела, я записал ее на стереоплеер. Mm-hmm. Вот, это было в городе Рига вот этим летом. Сейчас мы послушаем.
0: То есть ты отдыхал на Рижском взморе, да?
2: Ну, и он участвовал в конкурсе «Юрмала-97».

0: что в гостях у программы «Монморанси». Сегодня Олег Алиев. Речь у нас идет о путешествиях, и не только о них. И мы закончили вот наш разговор перед композицией моей латвийской подружки. Понравилось, кстати, хорошо, да, поет? Mm-hmm. Причем их было две, на самом деле, то есть... Вот, но они
1: приятные голоса.
0: Приятные голоса.
1: Я когда слушал, только думал,
0: а если
1: что там был один.
0: Обстоятельства просто.
1: Я и подумал, про что если мы с тобой сделан, там были двое.
0: Ой, да, так вот, у нас прошла речь о озвучке, да, и о дубляже. То есть ты практически сам монтируешь свои программы, сам подбираешь все, то есть ты
1: и
0: редактор.
1: Ну, я как автор выступаю, нет, но сам нет, там есть и монтажер, и видеомонтаж, очень такой талантливый человек, и звукорежиссер, то есть я не работаю, конечно, один, но, да, как автор, за конечный результат отвечаю я, в общем-то.
0: Тем не менее, ты очень тонко подметил некоторый напряженный момент в озвучке и комментариях к некой популярной программе, о которой мы говорили. Я все это называю Чарли Чаплинство. Чарли Чаплин, он был и, в общем-то, будет один. Да? Так же, как Джо Кокер. Это же так же гениально, как Битлз.
2: Как Битлз, да.
0: Да. Вот, посему, вот скажи, пожалуйста, то есть ты, значит, возвращаешься сюда, к нам в Россию, и видишь следующее, что начинается узакониваться рынок видеопродукции. Ну, каким образом? То есть, если раньше переводили наши любимые переводчики, вот один, который так всегда гнусавил, то есть люди, улавливающие тонкости сленга, очень важно, то есть передающие достаточно неэмоционально все-таки всю атмосферу, всю фишку фильма, да, то сейчас узаконивание рынка видео привело к тому, что мы слушаем насчет дублеров. Их 6-7 человек. Особенно вот Лилина подруга, некая Гнилова, госпожа, вот очень замечательно переводит все фильмы, да? Вот. Как ты считаешь, что это узаконивание, оно же и убивает, видимо, одновременно кинематограф? Просто мы до чего дойдем, что, например, ты приедешь сюда, в Совок, с видеоматериалом со своим, а тебе скажут, ты знаешь, все, что там вот ты говоришь, будет говорить актер. Вот. Всех папуасов будет озвучивать Гнилова. Вот не боишься этого, что однажды это случится? Это вполне реальная фишка.
1: Не знаю, какая была моя реакция. Наверное, вот я заплакал.
0: И убежал бы.
1: Не знаю, там убежал. Наверное, бы расстроился.
2: Вот ты говоришь, Саша, все время, вот ты когда приезжаешь, когда уезжаешь. А мне очень интересно, вот сам момент такой, вот сама вот эта церемония, как Олег приезжает, как его встречают, а потом как его провожают. Может, они плачут, но они же к нему привыкают, ты же там долго живешь.
1: А там, я вот думал, как? Здесь как провожают. Я хотел сказать. Здесь, а здесь обычно как в последний путь. Да? Кто-то там крестит, знаете, как у нас принято на Руси, там по воздуху. Кто-то говорит, ну там, чтобы не съели, чтобы там живой вернулся, не покалечен. Ну когда как.
2: Вот, ну, а там-то, вот извини, просто я к чему там... спросила. Потому что ты же, наверное, живешь у них, и вот они тебя как считают? Просто вот пришельцем каким-то, который их изучает, или вот товарищем из племени своего?
1: Ну, я за все места, конечно, сказать не могу, потому что есть места, где я был всего один раз, а туда, куда я возвращаюсь постоянно, там они ждут. То есть вот если я приехал второй раз, как правило, у них уже такая вера в то, что я вернусь, они уже правда верят, то есть это редко бывает.
2: Когда... А почему ты им всякие вкусные вещи привозишь?
1: Ну, вкусных вещей не очень много, иногда бывает и такое. А в общем-то, ну, какие-то подарки, учитывая их пожелания, конечно, я же так этих людей уже знаю. Я знаю,
0: а что самое популярное?
2: Куриные косточки.
0: Косточки? Ну, прекрасно.
1: Ну, они люди практичные и любят практичные вещи, те, которые могут...
2: Они любят вообще человеческие косточки, извини, но ты им привозишь куриную, потому что...
1: В быту. Ну, по поводу человеческих даже не знаю, что сказать, по крайней мере, я там... Акта людоедства сам никогда не наблюдал.
0: А скажи, пожалуйста, вот в каких-то таких... Ну, племена, где у них племенной устой, я, к сожалению, так не историк, немножко в этом не разбираюсь, но тем не менее, бывают ли у них...
1: Ты говоришь очень все правильно, да? Четко. Ну, на мой взгляд, да.
0: Бывают ли у них какие-то самые вульгарные драки, там, кость не поделили, ляжку чью-то женщину, и давай махать кулаками. Вот ты наблюдал это? То есть как у них, вот, например,
1: я
0: у нас здесь...
1: Я это наблюдал неоднократно.
0: Расскажи, а?
1: Но наблюдал это, к сожалению,
0: в Москве
1: нас.
0: На улице.
1: Да, видишь, я еще не рассказал, ты сразу понял. То есть такое можно увидеть даже сейчас, не знаю, там есть у нас такие места, которые называются криминогенные зоны, что ли, не знаю.
0: Да любая так. Дорога, она такая,
1: ну, да нет, ну, там на вокзалах, например, такое можно увидеть и сейчас, и зимой, и летом там.
2: Нет, но если у нас...
1: На Комсомольской.
2: Весь криминал гасится как бы с помощью милиции и силы, то там, насколько я знаю...
1: К сожалению, он не гасится. Я не ощущаю это.
2: Но я имею в виду, скажем так...
1: Не знаю, каким словом это назвать.
2: Правоохранительные органы пытаются с этим бороться.
1: Они называют это профилактикой правонарушения, если не ошибаюсь.
0: Вихрь операцию. Нет, назвал последнюю нашу операцию «Вихрь».
1: Я на себе несколько вот сегодня испытал как раз. Вот
0: я тоже.
1: Тема. Сегодня проверяют паспорта. Вот этим они занимаются.
2: Нет,
1: нарушают Конституцию Российской Федерации.
2: Но с нами-то все понятно. Ну а там-то я знаю, что это все улаживается.
1: Законы. Ну, да.
2: Там все улаживается с помощью чего-то материального, с помощью поросенка.
0: Неужели
2: да?
0: не бывает действительно каких-то конфликтов? То есть, там,
1: за
0: типа...
1: все годы я могу сказать, что то, что ты спрашивал, я такого не наблюдал. Драк каких-то примитивных из-за чего-то. Там всегда есть определенные законы, и люди живут по этим законам, которые уже тысячелетиями, понимаешь, что эти законы как бы не пришли вчера, их не придумали вчера, и они их просто поддерживают. То есть вот старые люди там передают молодым из поколения в поколение. Ну что когда-то было и у нас. У нас эта связь нарушена между поколениями. Ну и в результате мы видим неуважение, просто презрение к старым людям. То есть, конечно, старым человеком быть в России, на мой взгляд,
0: тяжело. Но с другой стороны, это же чем вызвано, согласись, что, например...
1: Я бы не хотел.
0: Ведь возраст — это не достоинство, за которое можно уважать. Может, этот старый человек специально наступает на дождевых червяков. Почему я должен из его возраста относиться к нему как к Богу, например, логично?
1: Червяки — это вещь серьезная. В общем-то, это тоже, как сказать, к экологии относится. Они тоже свою роль играют.
0: Безусловно, это знаешь, как называется... Учительский синдром, то есть когда учитель, который просто должен преподавать ребенку элементарные предметы, да, там, математику и так далее, является для него просто единственным существом, от которого вот ребенок на время школьного обучения зависит, да, практически это авторитет, на которого ребенок должен равняться. А чем там занимается учитель под столом или в туалете, этого никто не знает. Также и возраст. То есть дело в том, что, например, есть молодые люди, которые гораздо более достойные, нежели...
1: Да, я с тобой согласен. Но вот как раз у нас прервана связь не только поколения, это, мне кажется, это мое, опять же, мнение. Прервана связь со всем миром была сколько там, 70-80 лет, наверное, да? Это тоже повлияло вот те поколения, которым сейчас, я не знаю, там 70, 80 и так далее, можно перечислять. Конечно, они отличаются от людей, скажем, такого же возраста в Европе. Это... Или в других странах даже, как мы их называем, третьего мира. Хотя, не знаю, есть ли третий мир. Мир он один, это мое мнение.
0: Мое тоже.
1: Вот, и я никаких различий не вижу. Наверное, ты прав. Часто видишь на улицах людей, которых просто не за что уважать. Или даже их встречаешь не на улицах, а в солидных зданиях, в общем-то, в дорогих кабинетах.
0: В ресторанах.
1: Да.
2: Олег, так ты не ответил на вопрос все-таки, как они там, извините, что я возвращаюсь, просто вот Олег не ответил. Как они тебя воспринимали, как гостя? Или в какой-то момент вот прям как товарищи по племени? Ты же помогал им улаживать какие-то конфликты?
1: Нет, все помогал, но это сложный процесс. Вот о конфликтах ты говоришь, видимо, на Новой Гвинее, там я... прожил в общей сложности. То есть я туда приезжал 5 лет подряд. Каждый год в определенное племя. Ну и в другие тоже, и в одно вот, которое я как бы наметил себе для съемки. Я там с ними жил, они привыкали ко мне. Сначала меня как пришельца из другого мира как бы воспринимали, чужака. А потом меня воспринимали как человек, который, в общем-то, ну, не мешает. Что-то там делает, не мешает. Потом оценили какие-то мои достоинства. Полезное, что я для них делал. Потом просто полюбили. То есть это был процесс, ну, такой естественный процесс. То же самое происходит и здесь, наверное.
2: А с ними ты говорил на их языке? То есть вот они...
1: Я не хочу сказать, что я свободно знаю язык этого племени. Вот. Так как я не жил, а каждый год приезжал. И помимо этого у меня было много других экспедиций. Конечно, все языки это... Ну, не только невозможно выучить для меня, по крайней мере. Это не нужно. Много другой работы. Есть общий язык, вот как я говорил, индонезийский. Просто есть люди, там, скажем, более цивилизованные. У меня был переводчик, который знал индонезийский, английский и выходцем из этого племени. Но это уже цивилизованный человек, который там воспитывался при миссии, получил определенное, скажем, там, в пределах среднего образования. Вот. То, что, конечно, хорошо знать язык, это, ну, он мог иногда донести то, что я был не в состоянии. Но, в принципе, я мог общаться вот так вот там объясняться, что-то говорить и так далее. То есть все свои такие пожелания, естественно, там, хочу есть, там, я пойду туда. Ну, то есть так вот не было проблем ни у них, ни у меня на языке племени.
0: А вот так называемые неологизмы, каковы там в языке? То есть, ну, с появлением каких-то предметов обихода, естественно, появляются вот там на шарыга, изобретенная вещь такая в России недавно. То есть устройство, ну, ты знаешь, зачем, то есть... Вот, как у них
1: пытаюсь
0: там с этим?
1: Пытаюсь догадаться.
0: Вот, то есть, ну,
1: откровенно говоря, то, что ты назвал, я слышу первый раз. Не знаю, может, я как-то не очень образован.
0: А у них как с этим связано? То есть ведь все-таки это цивилизация. То есть несмотря на то, что... То есть ведь нельзя путать, скажем, цивилизация, это не то, что где трубы стоят, да, там, и дома большие. Это, конечно, прежде всего общество людей, которые что-то производят. Все производят новый продукт.
1: Это городская цивилизация, это как раз.
0: Да, да. Вот, а как там? Как там все-таки с неологизмом? Там мотыгу они изобрели. Вот завтра полетел. Ну, как они называют вертолет? Как они называют твою камеру? Вот интересно. Вот ты подводил их, что они... Как... Должны же они как-то между собой, этот странный парень привез с собой...
1: Да, ну
0: там...
1: они как бы никак не называли. То есть у них нет слова, в обиходе нет у них такого слова. Назвать, скажем, видеокамеру. Или,
0: ну, то есть...
1: или какой-то прибор. Ну вот с того, чем я снимал там. Какие-то оптические там приборы, фотоаппарат. Я не наблюдал вот... Мое знание языка позволяло мне следить. То есть каких-то новых слов они как бы никак не называли это. Ну, скажем, могли сказать смысл того, что какая-то штука, там, как у нас там, труба какая-то. Ну, так смысл. Вот он пришел с трубой. Вот так. Угу. То есть, естественно, откуда у них это слово может быть. Ну, их языки довольно бедные. Но это, в общем-то, наблюдается, наверное, по всему миру, если живут изолированные какие-то группы труднодоступных районах, то есть их язык не обогащается. Естественно, языки больших народов всегда более богаты.
0: То есть получается, что по большому есть... счету на лингвистику все-таки влияет прогресс именно промышленный.
1: То же самое, или... вот и не промышленный, вообще связи между народами. Ведь в каждом языке, посмотри, любой европейский язык, сколько общих слов. Но я не лингвист, не специалист в этой области. Но это же каждый видит, сколько у нас слов, скажем. Мы считаем, что российских слов там в немецком языке они считают так, там так же и с английским. У нас всегда есть слова или похожие, или просто, ну, практически такие же. Тем более мы, в общем-то, ну, это все одна группа языков. Там, или на группы делятся европейские языки. Я уж Европу беру, потому что она близкая и более всем понятна.
0: А что касается каких-то выяснений около очага, ведь обычно около очага, то есть вот он там не вовремя получил пельмени, да, или пришел в грязных ботинках, и, или, значит, шумно разговаривал по телефону с коллегой, когда спал ребенок. Она ему говорит: ты что, идиот, начинается от разборка вечная, да? Вот каковы там отношения у них? Вот, ну, имеется в виду, что тебя более зацепило в их разборках именно.
1: Женщины себе, конечно, не позволяют там не угрожать мужчинам, не там бить телефоны, знаешь, не кричать, что они сейчас уйдут.
0: Вот расизм.
1: Что всю жизнь они там угробили на такого-то, такого-то человека. Ну, что детей они возьмут себе там. И...
0: Я еду к маме. Да. Говорят так?
1: И на квартиру тоже рассчитывать не стоит. Нет, такого, конечно, нет. Да, там определенные законы, и все стараются им подчиняться. То есть люди примерно уже знают. Они не очень сложные, они знают, что их ждет в случае чего-либо, там, нарушения в одну или в другую сторону.
0: А что ждет?
1: Ну, все зависит от ситуации.
0: Ну, хорошо, там кого-нибудь при тебе секли. Вот у нас тут постоянно по пятницам секут вот референтов. Ну, ты видел, наверное, там стоит такая штука, вот это, на чем дрова мы тут пилим, чтобы топить. У нас же полное самообеспечение.
1: Да, конечно, меня это очень поразило. Я думал, что у вас большой камин тут средневековый.
0: Да, там, представляешь, что здесь обычная топка. Причем от
1: паровоза. Куча таких поленьев, между прочим. У меня сразу вопрос к тебе, где вы достаете такие качественные поленья? Сухие такие.
0: А у меня к тебе вопрос. А как думаешь, а куда делись все деревья с Калининского?
1: Ну, запрещено пилить. У нас же есть Москомприрода, если не ошибаюсь, если уж говорить.
0: Кстати, она расположена выше нас. Вот, наверху. Видишь, эти лица в потолке.
2: Саша, мы подбирались, на самом деле, к очень интересному вопросу, потому что твой вопрос, он чем-то был прям так связан с моим.
0: Лиль, давай сделаем, знаешь, как вот все это
2: давай
0: обсудим после буквально вот небольшой паузы.
2: А, подожди, Саша.
0: А уже там... все, пришел парень.
2: Ну ладно.
1: Жестком природы.
0: В Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня Олег Алиев и Лилия Вьюгина. По телефону 203-19-22 вы можете нам задавать, вернее, не нам, а в основном Олегу, конечно, и Лилии ваши вопросы. Также пейджер есть 956-32-32. Он не продается. Абонент 109-279. Просто он работает практически круглосуточно. Когда есть батарейки, вы можете ваши предложения, идеи тоже скидывать на него. Ну, вот я вижу, Лиля
2: поднимает руку.
0: Это рука у тебя? А, ну да.
2: Вот Олег сказал, что он не специалист по лингвистике. Но я знаю, что да, он большой специалист совсем по другим вещам. И
1: интересно,
2: вот Саша,
1: по каким?
2: Да, и вот сейчас Саша, все мужская часть, значит, слушатели должна наматывать на ус. У Олега есть уникальный опыт общения с женщинами. Вот, насколько я знаю, в виде легенды это передается уже из уст в уста. Но Олег меня поправит, там, если я буду не точна. У него в каждом племени есть по жене.
0: И я видел это тоже.
2: И у него уникальный опыт не общения с ними, то есть как с женщинами. Она вот жена существует номинально, но больше не-не. Вот, Олег, сейчас мы, это в виде вопроса. Вот,
0: моя жена переживала по поводу одной... То есть, честно говоря, я видел две программы твоих. Mm-hmm. Вот одну там, где ты поженился на какой-то негритянке. Но я бы не сказал, что она сильно... Но какая-то не очень симпатичная была.
1: Наверное, нет, извини, конечно. Наверное, это фильм был или
0: фильм.
1: Передача?
0: Нет, это
1: одна
0: фильм.
1: Из серий фильмов.
0: Да, одна из серий фильмов.
1: Видимо, это на Новой Гвинее. Попал Новой Гвинее. Ну,
0: и моя жена сказала, ну как же, говорит, парень страдает. То есть вот на что он вообще вынужден
1: было
0: идти?
1: Было видно,
0: да,
1: что я страдал.
0: Видно,
1: вот, видишь,
0: видно.
1: Уже какой-то ответ на мой вопрос. Вот ты мне помогаешь.
2: Нет, ты,
1: спасибо,
2: пожалуйста, поконкретнее.
1: Нет, ну я сейчас поконкретнее.
0: Нет, ну вот ты был потерянный чрезвычайно.
1: То есть я радость не испытывал. То есть это была какая-то часть работы, скажем так.
2: То есть они тебя заставили, или девушка в тебя влюбилась?
1: В принципе, в серии там практически все объяснено. Так вот я там со всех позиций.
2: Но
1: с позиции вождя.
2: Радиослушатели многие не видели.
1: Ну, в общем-то, да. Видимо, те, которые ночью слушают, они днем не смотрят.
2: Но с позиции вождя.
1: Нет, я все это там объяснил. Дело в том, что я это называю, конечно, женитьба там в каждом племени, это очень так сильно сказано и преувеличено.
2: То есть ты несколько прихвастнул, да, прихвастнул?
1: Нет, ну, я сам такого никогда не говорил, в общем-то, было несколько таких случаев, я это называю, ну, в разных концах мира, ритуальные жены, то есть это само слово ритуал, это определенный ритуал, который я должен был пройти, чтобы туда попасть. И у меня сроки же определенные, чтобы расположить этих людей.
2: То есть это какой-то альфансизм, Олег? Это же альфансизм?
0: Да нет, альфансизм это другого.
2: Чтобы попасть, почему?
1: Извини, альфансизм, на мой взгляд, это когда, как говорится, я их использую. Я еще не договорил. Скорее,
0: когда
1: я материально, как сказать, брали от меня все, что можно было взять. Это же один из способов получить и подарки, и какие-то привилегии, и все, что я могу дать. Потому что вожди, как правило, очень хитрые и, ну, как сказать, умные люди. Они практичные.
0: А это, кстати,
1: они
0: вот,
1: заботятся о своем народе, в первую очередь, не обо мне. Для
0: Олег, скажи, вот, извините, что я немножко так влез. Вот интересно, вот вожди, это такая выборная должность, как у нас, как мы кого выбирали, с тобой выходили, и помнишь, там голосовали там?
1: Да, конечно.
0: Или все-таки это, ну, имеется в виду такая наследственная байда типа царя?
1: В разных, в общем-то, местах по-разному. Но сейчас вот я наблюдаю тенденцию, то есть и там происходят изменения, скажем, и в Африке, и в Азии, и в Океане. Вождем скорее может стать человек, который в первую очередь, ну, где-то может договориться, скажем, с властями. То есть он какой-то уже должен быть дипломат с властями там страны, если какие-то проблемы возникают. Вот. Он должен быть хороший хозяйственник с нашей точки зрения. В первую очередь, то есть тип хозяйственника скорее.
0: То есть вот тип Юрий воина. Михайлович подошел бы.
1: Да, ты прям мои мысли читаешь, Александр. Юрий Михайлович Лужков, вот из всех тех политиков, которые, как говорится, на российском горизонте, я их, наверное, всех так уважаю, хотя не очень хорошо их знаю, скорее не знаю совсем, как вот вижу. Вот, да, он единственная кандидатура, которая имела бы, по крайней мере, предпочтение, потому что там сильный хозяйственник, аккуратный политик. Вот так вот, скажем, там, потому что тип вот воина, который призывает, я имею в виду там, что нужно там воевать за нацию, за землю, там, и бог весть за что, и за него, в конце концов, вот за великость чего-либо, То есть там странно, там они это понимают. Он там как бы отходит уже на второй план, потому что вот все эти охоты за головами, там людоедство, все это, ну, в ритуальных целях уже используется, конечно, очень мало, потому что все-таки время меняется и меняет их тоже, этих людей. Вот. А вот как раз такие проблемы, как чтобы племя выжило, чтобы достаточно было питания, чтобы не было проблем с соседями. Если они есть, то они решались каким-либо путем. Это все, в общем-то, их, кажется, волнует больше в последнее время. Вот, ну, так, если глобально брать, чем, скажем, охота там за головами. Хотя, конечно.
0: А вот на пейджу пришел вопрос, по-моему, не безинтересный. Прям дословно читаю тебе. Угу. Олег, встречались ли вам среди папуасов гомосексуалиста? Подпись Алёша и Кирюша.
1: Ну, Алёша и Кирюша, могу вас порадовать. Не знаю, наверное, вы хотите слышать, как я понял, положительный ответ. Да, конечно, встречались и неоднократно. То есть, видимо, это присутствует. Ну, наверное, это нормально, с моей точки зрения. Какой-то процент людей, видимо, имеет такую ориентацию. Там я это встречал и в Океании, и в Азии неоднократно, и в Африке.
0: Ну, то есть, это должно, по идее, противоречить тоже как раз интересам племени, поскольку женщина для них не является вот каким-то источником удовольствия, а только для того, чтобы популяция сохранилась.
1: Ну, я наблюдал, ну, конечно, логично. Я наблюдал за этими людьми, их, как правило, не бывает очень много. То есть это не то, что прям вот в каждом, скажем, там племени, где примерно 50 человек, обязательно кто-то должен быть гомосексуалист. Другой ориентации. Нет, это не часто встречается, но если есть, к этому как-то относится терпимо. Я, по крайней мере, не видел нигде каких-то гонений. Они как бы аккуратно себя ведут, также занимаются какими-то делами. То есть они не... Я не видел, чтобы они были изгоями, как у нас как-то это все.
0: Нет, ну вот в непальской, я так понял, культуре, да, вот Лили, угу. Мы же там были. Вот, ну, то есть, если бы я не был бы с Лилей, то, видимо, я бы подвергся насилию, да, не заметил бы даже. То есть ситуация в том, что ведь есть же народы, у которых в религии это вот. Вот посмотри, пожалуйста, на Харю с Кришной.
2: То есть, это нет, явно... а почему? Вот я, кстати, помню еще из детства, когда вот у нас в школе были такие перепечатки в период полового созревания, там, знаешь, Саня, помнишь, на машинке, ну, у всех, наверное, они распространились.
0: Опечатал так... я это обычно в учительской.
2: Да. Вот. И там почему-то было сказано, что сильны вот как раз папуасы там из разных племен именно изобретательностью своего секса. И причем у них какие-то брачные обряды, они прям на глазах у всех проходили, да, чтобы все веселились. Да, действительно?
1: Нет, ну это есть, да? Но это другой ориентации как бы не имеет. Это совершенно...
2: Нет, так про ориентацию мы уже закончили. Я да. Вот сейчас про брачные
1: да,
2: обряды.
1: Да нет, а вот Саша ее как-то продолжает. Он говорил, что к нему приставали. И я когда-то это говорил, подумал, ладно, ну в принципе, что тут расстраивается, Александр? Это в первую очередь говорит о том, что ты еще привлекательный мужчина.
0: Кому-то хотя бы нравлюсь.
1: Понимаешь, да. Ну, я думаю, не кому-то, как я понял, тебя там чуть не разорвали, ты говорил, там, если бы вот не женщина, которую ты, видимо, там обнимал или прижимался к ней, чтобы так все
0: запрыгивал,
1: видели,
0: что ты женщина. Просто.
1: Что ты женщина, да. Это как бы уже было табу для них.
0: Вот снова пришел на наш пейджер вопрос от тех же двух товарищей. Олег спрашивает нас,
1: наверное, очень
0: Кирюша и Алёша.
1: Приятные ребята.
0: Встречалась ли вам в Южной Америке свинка Кабибара?
1: Кабибара.
0: Я не знаю, тут Кабибара написано. Да. Может быть, оператор что-то напутали.
1: Не только мне встречалась, она там и живет. Ну, правда, не свинка.
0: То есть она одна, что ли, всего на всю эту...
1: Нет, это не свинка, она живет на довольно большой территории, обширной.
0: Подожди, давай разберемся по порядку. То есть у меня ощущение, что это какой-то личность.
1: Это, насколько мне известно, я не биолог по образованию.
2: Они на такс похожи.
1: Насколько мне известно, это грызун. К семейству грызунов. Самый крупный. Ну, ведет такой, в общем-то, образ жизни, в болотах часто.
0: Пятачок у него есть?
1: Тогда... Нет, пятачка нет, однозначно.
0: А, это типа морской
1: очень
0: свинки.
1: Очень вкусное, кстати.
0: Вкусное, да?
1: Да, местные жители очень приятное мясо.
2: И шапки из них такие.
0: Послушай, делают. Меня очень, ну, не то, что так покоробило и очень удивила жуткая сцена из твоего фильма, где убили, значит, животное опоссума.
1: Да, да, да.
0: Вот, и потом они его так жарили, вскрывали. Вот, угу. Ты сам ел на это?
1: Ну и да. Вот, пришлось есть, потому что, в общем-то, ничего другого не было.
0: В Америке была акция суток. В свое время, знаешь, какая? То есть они, значит, решили как совместить приятное с полезным. Угу. Значит, что значит полезное? Это истребить опоссумов, поскольку они лезут и жрут посадки. Бобовые, яйцоевые все сметают. Вот, а значит, нужно на них охотиться. Просто так фермеры же там ленивые, американцы — это такая достаточно гормональная нация. То есть там тренажеры, гербалайфы, то есть жиреющие сильные. Уже им даже стрелять лень. Поэтому, дескать, вы же будете их в пищу употреблять. Была акция по съеданию опоссумов мяса, приготовленного как-то так очень цивилизованно, там, с применением технологий определенных. И интервью, то есть мы записывали там. Каждый человек, типа, когда меня спрашивают, ну, что вам напоминает это мясо? Они так, опоссум.
2: Саш, а вот мне очень интересно, как для человека, постоянно сидящего на всяческих диетах, вот как там, вот если они, допустим, ничего не поймают, никого не убьют, да, там, опоссума или свинку какую-нибудь, что же они едят, бедные? И, ну, да, и вот что ты там, Олег, ел?
1: Подвое. Ну, у меня была пища, которую я брал с собой. В общем-то,
2: ну, ты же не мог запастись на несколько
1: месяцев? Нет, ну, естественно, нет, там уже однообразная пища, там, рисов, ну,
2: стараюсь. Они же наверняка налетали, у тебя прям все просили угоститься.
1: Нет, ну, там люди, в общем-то, довольно тактичные, как ни странно, в общем-то, они понимают, что где-то мой мир, какую границу. Если я позволяю переступить, то они, я же там занял определенное положение, то они переступают. Если как бы я этого не хочу, то все зависит от того, как ты себя поставишь в племя. Ну, как и в любом обществе. То есть я нашел какую-то свою нишу, и нет, такого не было с едой. Ну, конечно, я с ними делился, я их угощал, и мои припасы таяли, как говорится, на глазах, как говорят у нас.
0: А послушай, вот...
1: А приходилось есть вот то, что, как говорится, вот на охоте конкретно, которую ты говоришь,
2: ты
1: мы там
2: понимал,
1: двое суток ничего не ели.
2: Ты понимаешь, что ты рискуешь, да, все-таки?
1: Ну,
2: здоровье.
1: В какой-то степени, конечно, риск. В общем-то, это животное дикое. Ну, пока все, в общем-то, пока я здоров. Все анализы показывают, что я здоров. Ел я много, практически все. Легче сказать, что я не ел за все эти годы.
0: Когда мы заходили сюда в эфирную студию, ты начал рассказывать такую историю, которую, в общем, почему-то не включил в свой фильм. Ты тоже помнишь, Далиль? То есть Олег начал говорить...
1: Ты свидетеля ищешь как бы?
0: Нет, но она же тоже
1: была. Если я откажусь, да?
0: То есть про жвачку, когда ты угостил жвачкой папуаса, и с ним, и тут мы вошли в студию, ты как-то замолчал. Mm-hmm. Вот, может быть, сейчас все-таки как-то рассказать, что же с ним случилось?
1: Ну, там конец был такой, что, да, в общем-то, этот папуас, он же никогда жевательную резину не жевал, а у него не все зубы были здоровы. У него там был больной зуб, как бы он же не понял, зачем я ему это дал. То есть вот получилось так, что этот кусочек жевательной резины попал на этот зуб. Ну, он там уже, видимо, шатался, мучил его, и как бы, ну... Это каждый испытывал, он не мог отодрать, скажем так, он пытался всеми способами.
0: Там зацепилось все.
1: Но он скорее, да, там приклеился как-то, он же еще нажимал на него разными. И в результате просто вот этот остаток, как сказать, больного зуба вместе с этой резиной он извлек. В общем-то, получилось, как бы я его избавил, он так это понял, что я ему дал эту штучку как бы специально, избавил вас от этой зубной боли.
2: А лекарства, действительно, какие-то лекарства?
1: Благодарность была после этого еще. И просили там, все ходили, показывали, открывали рот. И, ну, что я мог сделать?
2: Олег, а какие-нибудь лекарства ты им давал?
1: Ну, в общем-то, да, конечно. Там от малярии, когда видел, что люди страдают. Все, что я мог, я делал. Всегда, никогда не проходил. В общем-то, был ли это ребенок.
2: А почему власти это не делают?
0: Извини, можно сейчас я просто один момент. Вот в Египет, когда мы ездили, там у человека, у хорошего нашего товарища египетского, мы с ним познакомились буквально вот только-только с Андрейком.
1: То есть там еще товарищи есть, да?
0: Ну да, ну хороший парень, то есть все, он вроде такой. Мы напились сильно, его стало пучить. Вот, и я ему дал таблетки против чтобы пучило его там, ну, как-то вот. Так он не вышел на работу вот следующие два дня.
1: Угу.
0: Знаешь, у меня пробил срам, я думаю, будет какой-то конфликт, то есть жуткий международный. Дело в том, что у них организм, по-моему, невосприимчив к любым вот фармацевтическим этим всем делам. Потому что так и так доказано, вот какая-то добавлена химия, еще что-то, что на почки на их влияет, на прочее. Но они же люди-то экологически чистые, в принципе. Это у нас с детства там прививки у них есть, вот скажи.
1: Да нет, что-то какие-то.
0: Ну, вот видишь.
1: Да. Хотя сейчас вот власти, ну, я имею в виду...
2: Да, миссионеры какие-то этих... там должны...
1: Нет, ну, не миссионеры, власти проводят какие-то кампании, там, скажем, раз в год, там, раз в несколько лет вот от каких-то таких серьезных болезней. Но это же очень дорого стоит. Такие глобальные бывают вот кампании по прививкам. Но они стараются, куда можно добраться. Там специальные экспедиции снаряжаются, там, естественно, медики и... делают прививки.
2: Ну, уговаривать скажем. Их не надо, они сами или как? Или
1: ну,
2: может, там...
1: иногда нужно объяснять. Не, ну, это сложно. Где был я, там, в общем-то, никаких прививок не делали. Ну, не во всех местах. Иногда, конечно, я встречал людей, которые столкнулись с этим. Не совсем понимали, но просили. У них как бы такое понятие очень интересное. Если они видели там европейца, они понимали, значит, европейца, он обязательно имеет лекарства. Всегда просили. И когда им давал лекарства эффективные, но не горькие, то есть вот у них сложилось так вот, если горько, значит, хорошо. Чем сильнее там жгет во рту или там он мучается больше после этого, значит, эффективнее. Если я давал лекарство на вкус такое приятное, слабое, то он как-то не воспринимал его.
2: То есть я поняла, на самом очень деле, интересно. Самый большой вопрос, вот который вначале задавали, почему они так остались на этой ступени развития, ответ только один. Да потому что они действительно очень удалены, и у государства денег нет, чтобы их развивать, куда-то там переселять и так далее. Вот и все. Вот и...
1: Ну, это очень просто, я думаю, это сложнее. Но...
2: Нет, а все великое ведь просто.
0: Давайте сейчас послушаем вот те записи,
2: свадебное
0: которые ты сделал.
2: Свадебное песнопение.
0: Почему свадебное?
2: Мне так кажется.
1: Нет, это не свадебное, однозначно.
0: Слушаем?
1: Да, это Африка, наверное, если не ошибаюсь.
0: Мы сейчас немножко извинимся за техническую накладку. Дело в том, что Прохор, проходя мимо, сморкнулся на мини-диск, и результат сплошное залипание вот это, которое вы слышали. Но мы быстренько переставили, и я думаю, вам понравились вот эти звуки, которые были записаны Олегом Алиевым вживую. Кстати, сегодня мы еще, если ты не против, послушаем то, что вот нам удалось с Лилией записать в Непале. Правда, там есть какие-то комментарии мои вот, с использованием нецензурных слов. Просто я был в недоумении, но это ни в коем случае не помешает нашим уважаемым радиослушателям воспринимать ту замечательную музыку, которая там игралась. Лилия, мы закончили, у тебя какая-то была, по-моему, тема интересная, ты вот...
2: Ты что, я наоборот заслушалась сейчас и забыла уже про все темы. Но там вот вопрос был на пейджер-то, помнишь? А, ты вот нам читал, пока мы музыку слушали.
0: Олег, имели ли вы половое сношение с женщиной-папуасом, операторы компании?
1: Очень интересно, какой компании? Это стеснительные ребята.
0: Ну вот.
1: Да, не подписались. Нет, ну я уже говорил, что хочу их разочаровать в очередной раз. То тебя разочаровывают, то Лилю такими откровенными
2: ответами. Да просто ты просто скромен,
1: нет,
2: на самом деле.
1: Нет, ну, может быть. Каждый может это воспринимать как угодно. В общем-то, нет. Я, конечно, контактов таких избегал. Причин было, ну, несколько. И не только боязнь заразиться какими-то болезнями, нет, моральные такие, в общем-то, причины, естественно. Вот это были ритуальные жены. Я к этому относился так, что нужно не забывать, что во всех этих регионах, там, если ты даже становишься мужем кого-либо, женщин никогда не позволят обсуждать. Я же знаю психологию этих людей, как они себя ведут. Вот нужно исходить из этого, что я знаю ситуацию, знаю, как себя там вести. Никогда не посмеет обсуждать, что ты с ней делаешь, как ты делаешь, плохо ли, хорошо, и, не дай бог, еще жаловаться, конечно. Просто в голову не придет. Поэтому я эту ситуацию использовал как бы, ну, в своих целях, и все. Я не переступал определенные границы.
2: Олег, а жены там передаются, да, по наследству, там, от старшего брата,
1: смотря
2: младшему,
1: где,
2: и так далее?
1: О каком регионе мы говорим, о Южной Америке, там, везде все по-разному, об Азии, тоже это гигантские регионы, везде все по-разному. Нет, вот скажем, в Непале, в вашем любимом, вот, в Гималаях, в Тибете, да, там это как раз вот практика существует такая. Но это опять нужно, это все объяснимо, то есть вот если муж погибает или умирает в силу чего-либо, то есть жена его передается по наследству его брат. Как раз Тибет, вот Непал, вот в горах, там, в Гималаях это принято.
0: Ты вот каким-то образом помогаешь семьей женам-то своим вот этим? Ну, хотя бы, ну, там посылочку,
1: по
0: конфетку, что-то там.
1: Да, конечно, по мере возможности.
0: А вот
1: и
0: послушаем.
1: Не только конфетки.
2: А они сейчас не могут выйти
1: переводы,
2: замуж, да?
1: Переводы посылают.
2: Без тебя вот они не
1: все
2: могут выйти
1: положено
2: замуж? То есть они тебя ждут?
1: Ну, а куда они денутся, конечно.
0: Вот скажи, ведь получается
1: ждут
0: все-таки... Вот,
1: знаешь, как приятно.
0: Нет, некоторый расизм получается в смысле того, что они-то не могут к нам сюда приехать. У них есть хотя бы паспорта бумажные. Вот скажем,
1: нет,
0: давай так, ты сможешь свою жену привезти сюда хотя бы? Просто показать, каким образом
1: будет? Документов у них нет, конечно.
0: А как же она сможет съездить сюда? Это же несправедливо. То есть ты путешествуешь по всему миру.
1: Нужно подумать об этом, нужно подумать.
2: Так она всю жизнь будет тебя ждать, Олег, как же? Это же трагедия.
1: Ну, не знаю, нужно обратиться там в Думу куда-то же. Нет, выдали какие-то документы, разрешения.
0: То есть, перевести, а у тебя получается
1: жену
0: такой брак типа гражданский, вот там никакой печати там.
1: Представляешь, как приятно, ты меня поймешь, Александр, как мужчина, что там есть несколько жен на разных континентах, которые тебя ждут вечно и не могут выйти замуж.
0: Прям вот Юнона и Авось.
1: Да, представляешь, так, как говорится. Ну, может, это, конечно,
2: совпадает.
1: Спасибо за такое сравнение.
0: Олег, почему у папуасов не оволожены щеки и гениталии? Прочитал, как? Почему у папуасов не оволожены щеки и гениталии?
1: Так, я понял.
0: Хотя, по-моему, австралийские аборигены, у них как раз курчавость.
1: Немножко...
0: В твоей же показывали передачи,
1: да,
0: как выщипывали, помнишь это?
1: Да, конечно.
0: Жутко, конечно. Он терпел, вождь терпел, потом как заплачет.
1: Да.
0: Ты даже фейт не успел сделать.
1: Нет, они растут у них, в общем-то, растительность на лице и во всех остальных местах, как у всех людей, присутствует. Я не знаю, почему такой вопрос.
0: Я тоже
1: очень
0: не знаю.
1: Странный, тем более это и в фильмах было показано, и говорил я об этом, и писал очень много. Да не только я, это поколение ученых об этом говорят.
0: Следующее сообщение на пейджере. Звуки вашей записи, вот, видимо, которая была перед этим, из Новой Гвинеи.
1: Это похож. Африка, это Африка, это не Новая Гвинея.
0: Люди не делают различия.
1: Это
0: все, что
1: очень,
0: не Россия, это Новая Гвинея.
1: Очень плохо, потому что Новая Гвинея находится на одном, как сказать, там расстояние между Африкой, ну, я не знаю, десятки тысяч километров, если не ошибаюсь. То есть
0: немцы, кстати, называют все реки в России Волгой.
1: Ну,
0: я не знаю, почему я это сказал.
1: Бедные немцы.
0: Звуки вашей записи из новой книги похожи на звуки, раздающиеся из соседней квартиры, хотя там проживают абсолютно белые люди. Реально ли, что среди папуасов встречаются представители европеоидной расы? Подпись Гусинский.
1: Среди...
0: Европеоидной, так тут написано.
1: Нет, повторите вторую часть, если можно, Александр.
0: Реально ли, что среди папуасов встречаются представители европеоидной асы?
1: Расы. Ну да, я понимаю. Нет, ну это, в общем-то, не знаю, абсурд какой-то.
0: По-моему,
1: тоже. Что там встречаются... Нет, ну я не хочу как-то сравнивать. Скорее реально, что среди нашего населения вот как-то встречаются люди, я не знаю, там.

0: дней смерти, им же должен казаться. Да. И вот такой бледный человек, то есть, может быть, вот, ну, я ни в коем случае не хочу тебя обидеть, но, может, то, что ты думаешь, ты как там белый человек, может быть, просто это они из жалости так к тебе относятся. Ну, такой бледненький весь. Зачем мы будем его лучше обижать? Он приехал, сегодня уедет, и ладно, давай ему девку даже отдадим, пусть там женится, лишь бы не обижался.
1: Ну, я, во-первых, никогда не воспринимаю себя, что я вот белый человек, я куда-то приехал. Короче, я просто думаю, что я человек и приехал к другим людям. Это очень важно. Вот, и я приехал к ним, значит, я как бы должен не только не обижать их, а скорее у них учиться, потому что я к ним приехал, я чего-то от них хочу, значит, я должен как-то найти контакт, это, в общем-то, мои проблемы, не их. Поэтому
0: ну,
1: я
0: ты не задумывался,
1: изначально...
0: действительно так?
1: Нет, я задумывался, но изначально все зависит от того, ну, люди, которые, скажем, в Африке совершенно спокойно относятся к белым людям, очень хорошо. Конечно, на разных континентах все по-разному, все зависит от людей, конечно, от удаленности, от очагов цивилизации. Вот, ну, я не могу пожаловаться ни на один континент, кроме, скажем, нашей Европы. Вот, если уж так говорить, что вот здесь, там, в некоторых странах, может быть, когда ты приезжаешь туда как представитель России, открывают твой паспорт и относятся не очень хорошо. Ну, в смысле, это выражается, там, ты чувствуешь на границе, где-то еще. Я думаю, каждый из нас это ощутил на таможне и так далее. Вот, нет, там я чувствовал уважение, иногда даже незаслуженное мне казалось, потому что я не заслужил. И не думаю, что относились везде хорошо. Мне просто не на что пожаловаться, и хотел бы, я не могу. Ну, а потом я люблю все эти континенты.
0: Вот,
1: людей
0: я
1: с темным цветом кожи, как ты говоришь. Я их просто люблю, поэтому у меня нет с ними проблем.
0: Я заметил одну схожесть вот между твоими, ну, не то что интересами, вот между...
1: Мировоззрением, да, может быть.
0: Ну, может быть, это не мировоззрение, а вот тягой к определенным регионам. То есть мне, например, совершенно неинтересно ехать в какую-то вот там европейскую страну.
1: Да,
0: то есть если мне скажут либо в Кению, либо в Париж, я пойду в Кению почему-то.
1: Да, конечно.
0: Потому что это путешествие на другую планету вообще.
1: Мне кажется, это объяснимо, да, конечно, большая разница. Это интересно, потому что Европа, в принципе, она такая вся...
0: Пивная.
1: Ну, она такая однообразная. Хотя, конечно, не ездив по Европе, как-то это трудно понять, наверное. Вот мы с тобой путешествовали, я тоже практически всю Европу проехал. И у меня есть определенное мнение. Конечно, людям молодым полезно поездить сначала по Европе, посмотреть, убедиться, что, как, а потом уже предпринимать, наверное, какие-то более дальние, длительные
0: поездки.
1: Да, да, конечно.
2: Саш, ну я по собственному опыту знаю, что после Непала хочется в Европу только в одну страну, в Лондон. В смысле, не в страну, а в город.
0: А Лондон тоже, потому что отдельный кусок суши, плавающий в море. На самом деле.
1: Ну...
0: Его же оторвало в свое время метеоритом, а отбросило. А потом люди, которые там были, им стало одиноко, они стали вести какие-то между собой постоянно розни, и преступников послали покорять Америку. Поэтому вот, получается, что все американцы — это английские преступники, по сути своей.
2: И португальские.
0: Почему?
2: Ну, потому что там же вот Колумбо, Васко де Гама, он же тоже там что-то открыл. Васко де Гама был купцом, по-моему, португальским.
0: Васко де Гама, кстати, ничего не открывал. Я что-то слышал недавно, что он прописал себе...
2: Нет, вроде он даже раньше Колумбо что-то открыл.
0: Да, наоборот.
2: По-моему, да, наоборот. Это Колумбо был этим...
1: Это, наверное, вы говорите о другом человеке, если не ошибаюсь. Там, о Америго Веспуччи, нет? То есть Колумб как бы открыл, а назвали вроде как Америго, Америка.
2: Нет, Васко де Гама тоже что-то
0: нет,
2: делал.
0: Ну, знакомый, что-то.
1: Тут, нет, Васко де Гама тоже, но он немножко как бы...
2: Ну, нам-то с 6-7 классами, конечно, Саш, сложно тягаться.
1: Ну, в общем-то, да.
0: Но зато мы хорошо танцуем. А я предлагаю обратиться к телефонным звонкам в прямом эфире 203-19-22. И ваши вопросы Олегу Алиеву я поднимаю свисток. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте.
3: У меня, коллега, вот такие два вопроса. Один такой более глобальный, а другой более прикладной. Глобальный такой, что вот из школьных книжек мы знаем, что там тоже в Папуа, в Гвинее Новой, то есть путешествовал в прошлом веке такой подданный русским Миклухо Маклай.
1: Да, конечно.
3: Исследовал он там всех. И вот когда он по уплыванию выяснил, что он там исследовал, что у него там родилось в племенах множество всяких маленьких Маклаев, Миклух. Не встречал ли Олег там потомков? Это один вопрос. А второй вот когда там на кинокамеру он снимал веселых ребят там из племени, Они сначала там все испугались, глаза у них расширились.

0: А потом, когда глаза сузились, они привыкли, не было там ни у кого особо таких дерзких, агрессивных, подойти сзади, ударить по кумполу, просто отнять камеру, убежать.
1: И продать ее где-нибудь.
0: Да, нет, для них камера — это такой предмет поклонения, магическое что-то там. Они там в кустах где-нибудь там устроили бы себе там какой-то алтарь, там, я не знаю, что-нибудь такое.
2: Вы знаете, я начал со второго как раз вопроса. Это скорее, вот я вас слушал очень внимательно, это такая российская точка зрения, даже выражение там «отнять», «ударить по куполу» и так далее. Нет, такого я там, я даже не знаю, где я такое встречал, я нигде такого не встречал, даже в районах, где ведутся там, я не знаю, какие-то конфликты, войны партизанские, что угодно. Как-то все решалось, всегда я возвращался живым, всегда можно было договориться, никто никогда меня не ударял. Наверное, себя вел цивилизованно, не нарушал законов просто человеческого общения, законов природы, я так считаю. Это самое главное. Как раз у нас они нарушены, мы об этом говорили. Вот из этого вот такая психология, чисто вот наша российская, к сожалению, тут такое массовое. Убежать, ударить, отнять. Это встречается везде. Не очень. Вот, а по поводу первого вопроса, я очень глубоко уважаю Николая Николаевича Миклуха-Маклая, кстати, очень известный путешественник и, опять же, к сожалению, более известный за пределами нашей родины. В Австралии ему даже в том году было 150 лет, со дня его рождения открылся памятник, ему открыли, сделали его здесь, но ездили почему-то открывать туда, его везли, и министр культуры. Вообще странная история, в России это как-то прошло, как будто и не было, то есть наши ученые туда ездили, вот. Ну, по поводу детей, я не знаю, у меня таких данных нет, я вообще не люблю говорить, если я не уверен или не знаю, таких вот исторических каких-то документов не сохранилось.
1: А скажи, пожалуйста, вот существует у нас в нашем дивном городе площадь Индиры Ганди. А вот в Индии площади Юрия Гагарина нет. Мы пытались в парламент Индии внести предложение, посылали им факсы. Все факсы пришли назад.
2: И с ответом?
1: Практически перечеркнуты. Просто так, причем сердито, прям ручкой так аж бумажка прорвалась. Вот как ты считаешь, вот такая вот политика национального примирения со стороны достаточно тоталитарного государства, которым был Советский Союз, и такая она лицемерная одновременно, но с другой стороны у нас есть Армянская площадь, по-моему, да?
3: Литовский бульвар.
2: Грузинский, там большой.
3: Большая и малая.
1: Да, вот скажи, вот сами...
2: Много у нас. Эстонский.
1: То есть давай назовем где-нибудь в Кении лесок, например, лесок, ну чей там?
3: Измайловский
1: какой-то, да, примерно.
2: В той же Кении, я думаю, что там очень много названий. Дело в том, что у нас просто связи с Кенией, я, на мой взгляд, ну, там, если есть, минимальные. Только сейчас туристы туда ездят, и там дипломатический корпус, и все. А вот Великобритания там представлена очень солидно, скажем, там, и отели называются, вот, путешественники известные. Не все, всегда они были как идеальные в своей жизни, там, Лингвистон и Стэнли и так далее. Тот же Стэнли, скажем, он был, в общем-то, журналист и авантюрист, потому что путешественник. Он пробивался там, у меня был отряд из 500 человек, наемных военных, он просто шел там, все на своем пути расчищал по трупам.
1: Там фашизм какой-то.
2: Ну, в 19 веке это было. Но в то же время они отели называют его именем, там какие-то улицы, это все присутствует.
3: Так ты просто заговорил о Кении. Я думаю, что тут нужно говорить и вспоминать всякие коммунистические африканские страны, ну, типа Эфиопии. Я думаю, что в Эфиопии наверняка есть улица Первомайская, Ленинская и так далее. Или в Йемене, потому что мы с ними дружили. Так же, как у нас есть улицы, я даже не помню, как называются, но кто-то бедный на них живет.
2: Если не ошибаюсь, в Эфиопии даже первый памятник был открыт Владимиру Ильичу на территории, ну, на континенте, на африканском.
3: Так что все было. И у нас же есть улицы, названные именами каких-то вот негритянских коммунистов.
2: Африканских,
3: я просто не помню.
2: Африканских.
3: Ну, слово понятно. Негритянских, ну, ты еще скажешь, мы не в Америке.
2: Это очень
3: где...
2: важно. Нет, сейчас где не в Америке. Афро... Это принято вообще во всем мире. Вот в научных кругах слово вот негритянский не используется. Африканский.
1: Ты знаешь, я афро... буквально...
2: Пожалуйста.
1: Буквально
2: американцы, афро-русские такие.
1: В данный
2: тоже
1: момент
2: есть.
1: Я наблюдал мы фильм перед отъездом вот сюда, да. К сожалению, я не помню, как он называется, но фильм целиком снят как раз людьми с черным цветом кожи. И там они сами вот это простёбывают. Тут у них постоянно: «Эй, негритянская задница, как ты себя чувствуешь?» А ты носишь те презервативчики, которые тебе подарила твоя... И дальше идет такой сленг, там, ее там негритянка. Вот, то есть там сплошные негры, и они это... То есть, дело в том, ведь как произносится фраза, понимаешь? А можно сказать
2: это
1: просто...
2: такой американский стиль.
3: Так вот, я и говорю, что мы не в Америке, поэтому мы будем этичны, да?
2: Конечно. Нет, ну я думаю, что как раз мы в России, мне кажется, мы должны быть более тактичны и этичны. Нет, это международные нормы, это принято, это в ООН, там, определенный документ. То есть не используется это слово в такой официальной литературе.
3: Америка вообще великая страна.
2: А я никогда не... Никто не считает, что в Америке все хорошо, идеально, и вот...
1: Нет, ну ICT, вот он же постоянно поет в своих песнях, там, то есть у него проскакивает этот негр, то есть это же... Они же сами ввели, то есть он же не поет «я там афроамериканец», к примеру, он там поет...
2: Ну, это, наверное, для рифмы не подходит. Я просто сказал, что это официальная с точки зрения, там, скажем, среди ученых, которые...
1: Хорошо, а как ты относишься? Помнишь, вот очень давно, лет, может быть, 15 назад, да, продавался «Кукол-негритенок», так было написано, «Негритенок», у Агаты Кристи. Здесь я не имею в виду поганую группу, прошу прощения, а вот фильм соответствующий, да, я там тоже 10 негритят, как тогда? Агата Кристи, она же...
2: Ну да. Признанная как? Звезда, вот да, как, детектива.
1: Как?
2: Ну как, это ее рассказ, это на ее совести, в общем-то. Нет, ну негритята, может быть, звучит более мягко. Нет, ну это... Нужно у нее
1: мне
2: спросить,
1: кажется, это адаптированный перевод. Потому что,
2: может быть и так, вполне возможно.
3: Не, ну представьте название Агаты Кристи «10 афроамериканцев». Ну, как
2: есть какие-то другие названия.
1: Ой, какая шутка. Нет, это нельзя никак.
2: Я единственное хочу как бы подвести итог маленькой беседы вот об Африке, о населении. Я всегда стараюсь следить за своей речью, в первую очередь подчеркиваю, что я и людей люблю, я там был довольно долго, снимал, они мне очень помогали. Я ни одного слова плохого не могу вспомнить в этом контексте. Ну, все бывало, это жизнь, есть люди везде плохие, хорошие, но, в общем-то, скажем, африканцы во многих странах, где большие проблемы экономические, политические, помогали мне как могли всем. Вплоть там до денег, чтобы я снял то, что я хотел, поразительно. Все просто делали от охраны, там помогали, все-все.
1: Какие деньги, кстати, вот в Новой Гвинее, вот у этих племен, что у них является?
2: Разменные монеты, да. Ну, в общем-то, в фильме там об этом говорилось. Свиньи. То есть такие домашние полудикие свиньи. У них там несколько категорий. Есть дикие, а вот те, которые полудикие, они как бы их меняют.
1: Там. А ты, кстати, по-моему, тоже подарил там как-то приданную свинью.
2: Это было. Да. Там не одну, к сожалению. Ну, для меня, то есть для моего кармана, так скажем. Потому что вот если это взвешивать, сколько стоит там свинья, и по нашим меркам здесь бы я мог сыграть солидную свадьбу в очень дорогом ресторане там, в центре города.
3: Подожди, там. А что значит, сколько у них стоит свинья? То есть они за деньги еще своих свиней продают?
2: Нет, я имел в виду свою ситуацию, так как я вынужден был ехать куда-то там, скажем, в какой-то поселок, в город, где есть, где уже живут цивилизованные люди, то есть все эти рыночные отношения, экономика европейская, она вошла там уже в их быт проще. Там есть рынок, где продают. То есть мне было проще, чем каким-то путем я же их там не выращивал. Но это стоило денег, потому что нужно было привезти этих свиней, там, нанять джип, потом носильщиков тащить их по джунглям и так далее. То есть это целая история, в общем-то, довольно трудоемкая. Этот фильм, эта серия мне далась дорого. Я не только в деньгах, а вот напряжение, там, нервы, все это, конечно.
1: Тебе наверняка знакомо здесь такой российский обычай, но не только российский, по-моему, это везде есть, это называть своих близких людей там ласкательно уменьшенно, дескать, зайчик мой, киска там, да, там такие вот беда полная, да? Вот, ну и
2: исходя... Как меня называли, да?
1: А это просто вопрос. Олег, перечислите, пожалуйста, имена, которыми вас называли в разных племенах.
2: Ну, в основном, вот, скажем, мое имя, я не знаю, проблематично. Им было говорить мое имя вот так вот полностью, может быть, Г-буква. Для них слишком твердо, не знаю, как-то этим вопросом не занимался. Я не лингвист. То есть вот они меня называли скорее так, им было проще, но такой какой-то скорее английский манер, я так считаю. Как-то Алекс они называли, это им было проще произносить, чем вот Олег по-русски. Ну, не выговаривали они вот так вот чисто. И так вот постепенно, в общем-то. И я не настаивал Я все оставил так, как есть, если им удобно. Так меня примерно там и знают. Я заметил, что миссионеры поступают точно так же. То есть я у них учился. Люди опытные, живут там десятки лет. И, скажем, если произносить коренные жители, аборигены, не могут имя полностью, то так, как им удобно, они так и оставляют. И потом уже даже на визитных карточках пишут вот то имя, которое им дали там. То есть вот так я вышел из этого положения.
1: Скажи, вот каким образом решается проблема, ну, особенно в каких-то джунглях, в лесных районах? Угу. То есть вопрос, с одной стороны, конечно, тупой, а с другой стороны, вот меня очень интересует, племя живет достаточно так, дислокации территориальные очень плотные, да? Вот, как они утилизируют свои продукты дефекации? То есть получается, что это все кусты должны быть загажены?
2: Ну, исходя из того, что в основном это кочевые племена. Хотя вот там на Новой Гвинее нет, там они живут, в общем-то, на одном месте. Ну, большая довольно территория, в которой они передвигаются. И племена, как правило, не очень большие. Ну, для нас просто там маленькие, там. Где-то 40 человек постоянно живет, 50, не больше. То есть там нет такой проблемы. Да, такой проблемы нет. Все это там.
1: Просто ходит.
2: Не забывай, что там влажный климат, все очень быстро разлагается. Идут ливни, все там смывается, почва. Все это перерабатывается естественным путем. То есть этой проблемы вообще не существует. Ее просто нет. Это незаметно. То есть я понимаю, тебя волнует то, что происходит у нас. Хотя бы в Москве там до сих пор в подъездах там, ну и в каких-то таких местах других, тоже. Да, непотребных. Вот, может быть, даже где-то у квартиры и так далее.
1: А скажи, пожалуйста, вот то, что ты отказался воспользоваться лифтом, и сегодня вот шел пешком на 14 этаж сюда, это как-то просто нежелание вот именно ехать в этой маленькой кабинке или просто такое желание спортом заняться, непонятно как.
2: Да, ну скорее как бы быть в форме. Знаешь, мне скоро предстоит поездка, поэтому хочется не выходить из формы. Вот я и обратно пойду тоже пешком, несмотря на столь поздний час. Вы поедете в лифте, а я вот буду спускаться.
1: Послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы Олегу Алиеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
4: Добрый вечер, точнее, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Вам такой вопрос. При всей той дикости, так сказать, которую нам, якобы цивилизованным людям, не понять, насколько возможно или насколько встречаются люди, обладающие высоким интеллектом? Вопрос понятен?
2: Ну, в общем-то, да.
1: Спасибо.
2: Вы имеете в виду обладающий интеллектом там?
1: Я уже
2: там,
1: вывел да? звонок.
2: Это не проблема. Я уже говорил на эту тему сегодня по поводу интеллекта, что это мое мнение, это мнение многих ученых, даже поколений ученых, что я не вижу никакой разницы, как и там, так и здесь. Есть люди, которые там умные, есть люди талантливые.
3: Не, ну здесь-то с людьми ты поговорить можешь так, ну, душевно.
2: Ну,
3: а
2: я это там ощущаю. Нет, душевно, ну, душевно это... Они тоже разговаривают душевно между собой. Это, ну, не значит, что они должны в свою душу пускать меня. В общем-то, я там пришелец, это тоже нужно не забывать. И многие проблемы их как бы меня не волнуют. Я их вижу, понимаю, но они меня не касаются. Я с их точки зрения материально обеспечен. Я как бы, ну, я в их мир вхожу и выхожу, когда хочу, вот так, моя позиция, это же так и есть. То есть я от них не завишу от тех проблем, какие у них есть. Ну, нужно исходить из этого. Такие же люди, не вижу никакой, есть разница, скажем, в знаниях, в глубине знаний определенных. Но у них же тоже есть знания, которыми мы и я там не обладаю. Я не выживу в джунглях так, как они. Я не смогу приготовить пищу, не смогу так охотиться. Я могу перечислять очень долго, не смогу развести костер. Это тоже знания, я их за это уважаю. Я могу другой, но там мои знания, ну, я могу использовать на 10-15% от 100. Скажем, здесь, в городе, да, конечно. Мои преимущества очевидны.
1: А что касается их развлечений. Вот, например, шахматы, это все-таки китайская игра, да? Вот домино. Не знаю, чья, трудно сказать.
2: Вот, я с ней встретился здесь, в московских дворах.
1: Во дворе, да. А так вот какие-то азартные игры, например, существуют, ну, на твой взгляд, такие интересные, о которых можно рассказать, потому что существует же такая теория, что вообще казино появилось именно откуда-то из Австралии. Там только они отстреливали по кругу каких-то животных, там, и ставили провинившихся между животными, там, в кого попадет. То есть, дескать, русская рулетка тоже была содрана якобы откуда-то оттуда. Вот. Какие-то игры, может быть, которые там...
2: Ну, я наблюдал, в игры играют обычно дети маленькие. Когда человек взрослеет, у него просто уже нет времени именно в нашем понимании играть. Там у людей нет свободного времени, и энергии нет лишней, чтобы вот там вечером пойти куда-то и израсходовать полностью, расслабиться. То есть жизнь довольно трудная, она опасная, напряженная. Каждый день выживание, обеспечить свою семью, здоровье семьи, безопасность семьи. То есть это все изо дня в день. Никто за них этого не сделает, нужно это учитывать. Вот. А вместо игр, скажем, те же самые танцы, там, ритуальные танцы, религиозные, военные танцы. Это все обычно такие трудоемкие процессы, которые длятся несколько часов, иногда и, скажем, всю ночь после тяжелого трудового дня. Вот. И я думаю, что там, конечно, энергии они тратят очень много. Я так убедился, присутствуя неоднократно на таких церемониях.
1: А вот как ты считаешь, чувство, скажем, депрессии свойственно ли им?
2: Не знаю, я не наблюдал такую депрессию. Вот в нашем понимании, как человек сидит там, наверное, так, да, ничего не хочет делать, его ничего не радует просто и так далее. Пытаются ему другие помочь. Там не так много, в общем-то, и возможностей помочь человеку. Они бывают расстроены, бывают грустные, точно так же, как мы. Ну, я думаю, что психически они более подготовлены, их психология, что ли, к этому располагает, к жизни в тех условиях. Это же, в общем-то, определенный отбор, генетика. Не из поколения в поколение живут в этих условиях. Скажем, я иногда бывал там чем-то удручен, расстроен, может быть, даже раздражен, хотя этого никогда не показывал, разочарован, иногда чего-то там пугался, то они справлялись со всеми этими проблемами намного легче, чем я. И еще меня поддерживали. Хотя внешне этого не было заметно. Это я как бы сам давал себе определенную самооценку. Внешне я старался этого, естественно, не показывать. То есть, вот так.
1: Ну что, может быть, отвлечемся, послушаем, нет, немножечко музычки. Вот, я просто хочу предложить сейчас вашему вниманию. Ко мне тут заходил паренек из Испании. Его зовут Дарио. Фамилию он мне написал, но я это с трудом прочитаю. Доминго есть некий человек, он играет на флейте, поет. Я думаю, вам понравится, кстати, эта пьеса. Послушаем, да?

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Олег Алиев и Лилия Вьюгина. Вы можете общаться с нами посредством телефона 203-19-22, а также через пейджер 956-32-32, номер абонента 109-279.
1: Саша,
0: что, Лиля?
1: Вот я сейчас выходила, и по другому телефону дозвонилась очень милая дама, поскольку у нас что-то сейчас... Ну, мы очень мало принимаем звонков, вот она как раз об этом и сказала. И что-то мужчины у нас попадались, да? Вот эта милая дама просила меня тебе передать, что ты чудесник. Именно не кудесник даже, а чудесник. И сегодня, вот она сказала, уж не знаю почему, но не так смешно, как обычно. И вот я решила спросить у Олега, может быть, у него были там какие-то веселые, курьезные случаи?
2: Ну, случаев было довольно много, скорее. Ну, не знаю, насколько они веселые, курьезные, конечно, постоянно происходят. Вот. А насчет того, что вот Саша сегодня не такой веселый, ну, может быть, и тема более серьезная, она его как-то затрагивает что-то у него в душе, может быть, поэтому он такой. Мне приятно,
1: дама,
2: мне приятно, что он сегодня, как там отметили люди, что он
1: более
2: серьезный.
1: Ну, дама это звонит постоянно, она слушает Сашу каждую ночь.
2: Я считаю, что он так это заслуживает.
0: У нас действительно разговор идет о вот таких вещах, которые, в общем-то, не смешные на самом деле. Вот это же, кстати, вот ты знаешь о существовании глобулярных двойников? Известно тебе о наличии такого явления?
2: Теория такая, да?
0: Да.
2: То есть это твоя теория, если наша?
0: Нет, это вообще она такая. Я даже не знаю, к сожалению, автора. Но я просто поясню. Это теория следующая, что у любого человека, да, есть просто двойник его реальный. Он может быть, скажем, афроамериканец. Не исключено.
2: Видишь,
0: но это
2: хорошо,
0: да,
2: но это
0: не исключено, что вот, например, и ты. То есть ты, вот афроамериканец, твой двойник, что, как правило, по это уже исходя из теории вероятности, что вот этот двойник, он живет четко на другом полюсе полярно, твоему месту.
2: А меня как бы привлекают, да, эти вот полюса, скажем. Мой полюс даже второй происходит в Африке,
0: так?
2: Нет?
0: Ну, может быть, во-первых. Во-вторых, когда он что-то там делает, там, то ты начинаешь испытывать неосознанное желание сделать то же. То есть, что тебе противоречит. Ну, к примеру, так извиняюсь, там, опять же, возвращаясь к дефекации. Это бывает, когда все нормально, вроде раз, вот оно приспичило. Это не просто так желудок сработал. Там глобулярный двойник присел где-то на кочку. Вот, и реально эти вещи, вот, ну, даже доказано, что, как говорится, людей... неповторимых в мире нет, или как? Или наоборот, да?
2: Да, что никто не повторяется.
0: Да, но тем не менее, вот твой взгляд-то на это нам бы узнать.
2: Ну, я как бы уже ответил, наверное, вот на эту теорию, что, наверное, где-то, может быть, мои двойники сидят по разным тропическим регионам, меня туда тянет. Ну, согласись, я выбрал не самые плохие полюса.
1: Ну, конечно, если
2: ездил
1: на Чукотку, да, или к эскимосам, конечно.
2: Чукотка,
1: да.
2: Очень интересное место. Мечтаю туда съездить, и к эскимосам тоже. Хотя их там, наверное, осталось очень мало. Вот то, что информация совсем там по пальцам можно пересчитать.
1: Ну, их там совсем пьянство подкосило.
2: Советская власть, как сказать, за 70 лет, я думаю. Нет, даже не пьянство, а именно вот политика. Политика наших властей, там сколько уже, 80 лет или 70. Не знаю, от чего отсчитывать.
1: 80 лет было в этом году.
2: Ну вот, видишь, кругленькая дата уже какая-то. То есть сделала свое дело. Потому что там не только пьяные, я не думаю, что они там все прям вот пьяницы такие спились.
0: Вопрос пришел на пейджер. Олег, заметил, что в ваших фильмах на заднем плане часто фигурирует аквариум с карасями. Вы его всегда возите с собой или это имущество местных племен?
2: А кто это?
0: Подпись «Гусь».
2: «Гусь», очень интересно. Чувство юмора оригинальное. Не знаю, что, наверное, если он заметил, значит, там что-то такое. Я, например, не наблюдаю там аквариум с карасями, но если человек видит, то я как вот, я с ним соглашаюсь.
0: Сложно отрицать.
2: Мнение зрителя для меня, в общем-то, это святое.
0: Олег, опять же вопрос. Приходилось ли вам употреблять какие-нибудь диковинные средства? Возможно ли неподготовленному человеку просто поехать и пожить в каком-нибудь племени, не зная местных обычаев, без подписи, к сожалению?
2: Угу. Ну, да, мне приходилось употреблять много разных. Я не знаю, что подразумевается вот в этом вопросе под словом средства, то есть пища какая-то оригинальная или лекарства какие-то. Ну, все приходилось и лечиться их методами и способами, и принимать их пищу. По поводу того, что кто-то может куда-то съездить, конечно, каждый может куда-то съездить и попробовать. Вопрос в том, сможет ли он там же жить, примут ли его, и в каком состоянии вернется ли он. Это уже, конечно, все остается под вопросом. Попробовать может каждый.
0: Это очень важно. Может, телефонный звонок, может, да?
1: Да, мы должны позвонить обязательно когда-нибудь.
0: 203-19-22. Ваши вопросы Олегу Алиеву. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я, к сожалению, не дама. Вот, но я думаю, что позвонить еще. Я просто хотел узнать, вот вы сказали, что у них недостаток времени, да, вот у папуасов этих, на отдых, в частности, вот какие-то собрания. А вот какой же все-таки вот у них, ну, так скажем, распорядок вот дня среднестатистического такого папуаса, вот, угу. Чем они занимаются?
2: А ваш вопрос, он как раз вот именно от европейца.
3: Ну, конечно.
2: Само понятие, ну, видите, вам трудно в их мир как бы заглянуть.
3: Да, вот поэтому психологически. Мне интересно, знаете.
2: Само слово такое вот распорядок дня, это очень относительно.
0: Спасибо за звонок, да.
2: Они, в общем-то, занимаются тем, что нужно. То есть там силы свои направляют или вождь их направляет туда, куда нужно в данный момент.
1: А вождь сам не работает, он только направляет?
2: Нет, вождь тоже. Вождь обычно это и искусный политик, и искусный ремесленник, скажем так, и хозяйственник, и охотник. Скажем, может быть, не сейчас, там, бывший и так далее. То есть и хороший воин.
0: И мать героиня.
2: Ну, как правило, да. Вождя бывает, скажем, если говорить о Новой Гвинее, то вождь может иметь, в принципе, и каждый член племени может иметь и одну, и две, и три. Вопрос в том, что сможет ли он заплатить выкуп за этих жен, и на каком уровне он их будет содержать. То есть там как бы каждый это все взвешивает. По поводу распорядка дня, вот я говорю, что такого в европейском понятии нет, конечно. Но там все с утра очень там рано встают, в тропиках обычно. Рассвет где-то в 4, в половине 5, ну, вот в этих пределах. И каждый занимается работой. Там,
0: практически это даже нельзя назвать работой, а жизнью, видимо.
2: Ну, в общем-то, жизнь, да, связанная с тем, что именно с работой для поддержания жизни.
0: Тебе знакомо такое имя Эрбан?
2: Эрбан?
0: Да.
2: Нет.
0: Тогда не буду зачитывать вопрос. Олег, мне так понравились рассказы о Новой Гвинее. Не смогли бы вы помочь эмигрировать туда? Я хотел бы открыть бизнес и продавать ртутные термометры.
2: Хотел бы.
0: Подпись Валера, да.
2: Угу. Что продавать ртутные?
0: Ртутные термометры.
2: По поводу Новой Гвинеи, если вы, Валера, внимательно слушали... Я думаю, что там достаточно ртутных и, правда, любых видов термометров, потому что побережье Новой Гвинеи довольно неплохо освоено, и там встречаешь специалистов из разных стран, которые там работают, торгуют, что-то продают, строят довольно успешно. То есть это Соединенные Штаты, они не прозевали эту возможность. Там много там подданных Германии, встречаются французы, голландцы, то есть довольно крупные фирмы. Там добывается много полезных ископаемых, так что, скажем, побережье, оно довольно современное, даже есть дискотеки.
1: А мы все прозевали, иначе бы там уже коммунизм давно был уже четко совершенно.
2: Ну, Миклухо Маклай предлагал еще в 19 веке, есть официальные письма нашему государю, императору, что, в общем-то, многое не нужно, только послать один фрегат для того, чтобы там образовать колонию. То есть он там прожил довольно долго, и многие племена прислушивались к его мнению. Это... Все затраты, только один корабль. Но, как и часто бывало в российской истории, он очень много писал об этом, неоднократно возвращался, предлагал разные варианты. Говорил о том, что Германия займет эту территорию, что в конце концов случилось. Ну, царь как-то отреагировал. Не знаю, о чем он думал тогда.
0: Телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
4: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
4: Я хотел бы затронуть такую тему юмора. То есть, вот не секрет, что среди народов юмор друг друга, ну, прям, так сказать, непонятен. Вот мы не понимаем английский юмор, они не понимают наш и так далее. Вот, а как обстоят дела с таким явлением, как юмор среди вот племен? То есть понимаем ли мы их шутки, или они понимают наши и так далее. Вот. И у меня еще такой маленький вопрос. Вот мы отслушали вот музыкальную пьесу, которую вы, Олег, записали. И мне интересно, в общем-то, вот, а о чем поют племена?
2: А, тот кусок, то, что вы слышали, там военный танец мужчина, они себя аккомпанементом слушали такие гортанные звуки, которые издают воины во время этого танца. И потом там кусочек приветствия женщины, там, когда приехали в одну из деревень, это Африка, Масаи, они, в общем-то, пели ритуальную песню. Вот. По поводу шуток, да, это очень хороший вопрос. Шутят все везде, у них есть шутки. Вообще, я должен заметить, что есть такие шутки интернациональные, которые практически все понимают. Скажем, там, если я разговариваю с мужчинами, то если что-то говорить там о женщинах, о каких-то их достоинствах или недостатках, то, как правило, все это воспринимают, все это понимают. Вот. Ну, я не знаю, если шутить по поводу еды, это тоже все понимают. Ну, вот и так далее.
0: Нет, ну вот смотри, есть же другое понятие. Люди, которые живут среди природы и по ее законам, да, опять же, они находятся ближе к
2: или
0: природе.
2: Или не нарушают их.
0: Да, не нарушают их, да. То есть, значит, они в постоянной гармонии с ней. Вот, они где-то так же непосредственно, как животные, в хорошем смысле этого слова. Вот посетитель зоопарка, там дразня, там,
2: я
0: значит,
2: тигров. Я бы не сравнивал, не знаю, мне кажется, это не
0: но,
2: совсем
0: удачное
2: сравнение. Тем не
0: менее, вот, почему люди, да, в мультфильмах или еще где-то, они пытаются животным придать те черты, которые хотят в этих животных видеть, там, юмор,
2: это
0: да?
2: Как скорее хотят видеть. Это ошибка, естественно, нет, это очень хороший вопрос.
0: Вот мне, кстати, кажется, что чувство юмора, это, прежде всего, урбанизационная какая-то вещь, потому что
2: она
0: Грозного не было чувства юмора. Он чуть-чуть посохом по ботве и все.
2: Мог ударить.
0: Легко. То есть вообще
2: что
0: человек.
2: И делал, что да. и делал. Да.
0: Без чувства юмора. То есть чувство юмора, оно появилось, в общем-то, с чьей-то тяжелой руки достаточно. И потом его стали уж делить там, то есть цинизм, угу. там, да, там, юмор, сатира почему-то.
2: Ну вот, это, конечно, большая ошибка. Ты прав, что животным часто многие люди, там, писатели в мультфильмах, в фильмах придают какие-то. Но это пользуется успехом, за это платят деньги, это покупает телевидение, эти фильмы идут везде. То есть где животным как-то их показывают с точки зрения человека, что вот они понимают, они расстраиваются, они сочувствуют человеку, они ему помогают. Ну, естественно, это все определенная дрессировка и хорошая съемка, если говорить о фильмах. То я не знаю, ну, я много занимался животными, ты знаешь, Саша, это не просто слова, а птицами, там, обезьянами, дикими кошками и так далее, змеями. В общем-то, конечно, есть определенные вещи, которые животные могут делать, а есть, которые просто не в состоянии. Я никогда их не одушевлял вот так, как человека. Я их люблю, я грущу за них, переживаю, но вот именно думать, что он волнуется от, скажем, там, попугая, который живет у меня дома, что моя жена придет поздно, он также со мной грустит, там, сидя у меня на плече. Скажем, если он чешет мне ухо, это не значит, что он понимает, почему я так волнуюсь. Ну, я как пример это говорю или что-то другое.
0: Но есть же, кстати, даже другая вот категория людей, я не знаю, правильно эта категория или нет, но они существуют, которые ну, относятся и оживляют в своем представлении mm-hmm. вещи, там, скажем, машины свои, да?
1: Да,
0: там,
1: это... Ну, фетишисты, да?
0: Ну, это нет, да, это не фетишизм. Фетишизм
2: это как раз вот та урбанизация, как раз цивилизация городская, о которой я говорю, mm-hmm. когда люди в этих условиях, видимо, настолько уже отдалены от себе подобных людей, наверное, или сами отгородились чем-либо, что они как бы вот придают своим животным, там вот старушки, например, они разговаривают со своими собаками, мы это наблюдаем, там любят их, волнуются. То есть они одиноки и вот пытаются найти в этих животных, ну, психологические стрессы, как бы. Эти животные дают им возможность с кем-то, с кем-либо вообще общаться. Вот так.
0: Ну,
2: так,
0: может быть, все-таки причина в другом, может быть...
2: Ну, это одна из причин, я не говорю, что это прям основная, одна из причин. Конечно, все намного сложнее.
0: Жажда опекунства просто.
2: Ну, может
0: утоление,
2: быть, это тоже.
0: Жажда опекунства.
2: Может быть. По поводу машин, конечно, это нормально. Ну, у нас это, да, видно. Многие
0: но это не только у нас, это повсюду это случается.
2: В общем-то, да.
0: Олег, у вас в квартире наверняка накопилась куча дорогих сувениров из тропических стран. Не пытались ли вы разбогатеть, продавая их в Москве и подпись «Налоговая полюция»?
2: Вы знаете, вот сувениров у меня практически нет никаких. Я в основном собирал такие какие-то религиозные, культовые предметы, то есть что-то настоящее, старинное. Я не старался привезти много, чтобы поразить кого-либо лучше.
1: Пусть а подарки будет. Как же?
2: Нет, ну подарки это совсем другое. Но вот такие настоящие, там какие-то старинные вещи, оригиналы, понимаешь? То есть скорее это музейные экспонаты, скажем так, которые имеют музейную ценность определенную. Пусть их немного, но зато это очень качественные, редкие вещи. Это правда то, что там, скажем, уже в некоторых местах и там этого нет.
1: Ну какие, например?
2: Ну все что угодно. Оружие. За эти годы, конечно, я довольно много вещей
1: привез. А разве можно вывозить оружие?
2: Нет, ну если нельзя... Если нельзя, естественно, это же не огнестрельное оружие, не автоматическое.
1: Ну, ножички всякие тоже нельзя.
2: Нет, ну я все, что я вывозил, по крайней мере, таможни всех стран это разрешали. Все было упаковано, все было по всем правилам, по крайней мере, не знаю. Никто меня нигде не останавливал. Не было проблем ни с вывозом, ни с ввозом. В основном это луки, стрелы, копья и так далее. Как каждый понимает, нормальный человек, что это такое.
1: Олег, а там у женщин есть какие-нибудь украшения? Ну, я понимаю, что татуировки, конечно, там перышки. А кроме вот этого, они что-нибудь делают, браслеты какие-нибудь?
0: Слушай, у тебя так просто татуировки и перышки. Что-то уголовное, да, украшение? Татуировки и перышки.
2: Скорее, из перьев украшения делают.
1: Ну-ка, я, не, так перышка, я и говорю, да, перышки. Я же по-женски говорю, перышки. А, нежно.
2: Нет, конечно, везде существуют. Скажем, даже вот в Африке, вот в фильме. Ты его смотришь, насколько я знаю.
1: Я там не все смотрела.
2: Ну, еще, я думаю, у тебя будет возможность, это все выходит. Или вышло уже на кассетах, не только по телевидению показывают. Так вот, даже есть украшения, скажем, они сами не делают вот бисер, да, ну как они, попадают к ним путем обмена уже, там, скажем, около 100 лет. Раньше купцы, сейчас каким-то другим путем, в общем-то, им привозят бисер, меняют на то, что они могут предложить на продажу или...
1: А что они могут предложить?
2: Ну, скажем, если говорить об Африке, это скотоводы конкретно. Они предлагают продукты, мясо, шкуры, молочные какие-то изделия. То, что не, то, чего нет у других племен потом. Ну, сейчас, в последнее время, конечно, все это уже меняется. Раньше там продукты охоты, слоновую кость, ну и так далее. Вот в этом духе все.
0: Олег, как ваши жены относятся друг к другу, подпись «соратник»?
2: Соратник в чем? То есть у него тоже там экзотические жены или соратник в том, что у него их много?
0: Видимо, много.
2: Вот. То есть он хочет совета скорее, я так понимаю, так подтекст.
0: То есть, дескать, знают ли они о существовании друг друга?
2: Как от них избавиться, или как вообще найти с ними общий язык? Чтобы
0: или как чего лишнего?
2: Довольны, удовлетворены, да, и материально обеспечены. Но тут советов таких нет. Тут, в общем-то, каждый решает по ситуации. Я думаю, нет такого совета, просто чтобы я ему дал, человек им воспользовался и был счастлив.
0: Тут, к тому же, любой совет – это ответственность.
2: Да, конечно, я не берусь.
1: Олег, а когда ты
2: не
1: сказал
2: пророк.
1: О том, что там женщины не будут друг с другом делиться, как что происходит, тем более не будут обсуждать мужчин и так далее. Я вижу, ты это сказал прям с таким пиететом, что вот слава богу, хоть там вот такое есть, да? То есть ты так порадовался, что...
2: Не знаю, честно говоря, в общем-то, я не жалуюсь на европейских женщин, на российских в частности. Грех не жаловаться, в общем-то, у меня с ними всегда везло. Не знаю, нет, у меня нет ни обиды, ничего такого. Не знаю, почему тебе показалось. Я просто объяснил, что там они... Я это сказал так, потому что там они, правда, как бы им в голову не придет. Там жаловаться, достоинство или недостатки своего мужа. Это ее муж, она там... Ее так воспитывали, вели к этому. Она, это ее муж, она вышла замуж. Как она может его обсуждать? У нас, конечно, все это уже, ну, с их точки зрения, или там, я не знаю, с точки зрения мужчин, у женщин все это нарушено, так скажем, правильно. Женщины считают, наверное, наоборот, что у мужчин, ну, у нас цивилизация городская, цивилизация техническая. Мы все, как сказать, цивилизация технократов.
1: Так и слава богу.
2: Ну,
0: скажи, пожалуйста, приходилось ли тебе присутствовать при родах там? Ну, как там вот с акушерством обстоит дело?
2: Ну, приходилось, да. Ну, я, конечно, не то, что там от начала до конца, просто, да, были моменты. Они довольно легко это как-то переносят. Не знаю, здесь мне не приходилось в Европе, ну, судя по тому, что я видел там по телевидению или где-то еще. Вот, в общем-то, то, что рассказывается вообще об этом. Все мы представляем, как это происходит. Нет, там довольно намного легче. Видимо, другая генетика намного легче это все переносит. Иногда просто даже без посторонней помощи. Женщина может сама перекусить эту пуповину или чем-то ее перерезать. Ну, в крайнем случае, там есть такие опытные старые женщины, там, они которые говорят, раньше и у нас существовали. Ну, нет, там насчет того, что руками рвут, я не видел. Перегрызают, если ничего другого нет, или там острым бамбуком перережут. Обычно какая-то, если возможности какие-то есть, если это происходит в деревне, то обычно какая-нибудь опытная, уже старая женщина. У нас было же то же самое.
1: Но всех отгоняют при этом или это?
2: Ну, в общем-то, да, да, конечно. Нет, нет, нет. Но это все происходит в укромном месте. И, скажем, вот у папуасов на Новой Гвинее там ребенка где-то до 5-6 месяцев не положено вообще выносить на солнечный свет ни при каких обстоятельствах.
0: А что это, просто предрассудок? Или
2: ну, они считают, что солнце... Ну, это сложные есть корни, да. Вообще это может быть и правильно, потому что с точки зрения солнца там очень сильное, и оно ребенка такого маленького может убить буквально там, я не знаю, сколько минут ему нужно, чтобы перегреться. То есть это как бы... А это уже стало обычаем. Вообще, вот если брать легенды, скажем, северных народов и южных, вот такая тенденция интересная. Но это не только я заметил. Я ничего нового не открыл, я не ученый, не какой-то первооткрыватель. Наблюдается такая тенденция, что там, у южных народов, солнце как-то в мифах, в легендах выступает как, ну, как что-то плохое божество, как какой-то враг скорее. А вот у северных народов наоборот, как что-то доброе, помогающее. Обратите внимание, наши сказки все, там везде солнце, вот всегда придет солнце, ну, смысл, и все будет хорошо.
0: У меня есть товарищ, который вот обозвал солнце на байк-шоу дураком. Говорит, я и так с бодуна, еще этот дурак вылез. Я говорю, кто? Говорит, дурак Ру. Ну, так он видишь. Сказал дословно.
2: Наверное, вопрос. У него голова очень болела. Это было летом, видимо, да?
0: Да, и сквозь шторки там так. Олег, расскажите, пожалуйста, о вашей наколке, каково ее происхождение, подпись «Влад».
2: Очень интересно. Во-первых, наколки у меня нет ни одной. Это скорее из криминального мира, вот этот термин. И не было. Надеюсь, что никогда не будет. Ну, не все зависит от меня, конечно. Особенно в такой стране, как Россия. Вот. У меня есть племенные татуировки. Несколько, которые сделаны на разных континентах, в разных племенах, при разных обстоятельствах. Я просто не совсем понимаю, как, о какой конкретно он говорит.
1: Это который ну, фильм, видимо, наверное, видел.
2: Если в фильме, да, там видна эта синяя татуировка. Это сделано на острове Борнео у племени Даяк Ибан. Это люди, которые до сих пор охотятся за головами. Их так и называют охотники. Они живут внутри
1: этого
2: острова.
1: А за чьими головами? Как они определяют, за какой головой?
2: Нет, за головами, в общем-то, ну, не своих соплеменников однозначно, за головами, в общем-то, врагов. У них это охота уже как бы такая традиционная, с определенной целью. Потому что они считают, что в голове спрятана сила. То есть эти головы, они потом оплетают уже сухие, высушенные бамбуком, ну не бамбуком, а лианами, извините, и вешают, скажем, там на веранде своего длинного дома. Они живут в одном длинном доме.
0: Все, и считают, что...
2: Да, в одном длинном... Традиционно даяки живут вот в один длинный дом даяк. Все племя живет, там 50-60 человек все... Но это отдельная история. А по поводу татуировки, вот, и там мне она была сделана, вот та, о которой, видимо, вы спрашиваете. Я являюсь членом этого племени при таких трагических обстоятельствах. Но это все будет отдельный фильм скоро, поэтому я не хочу так в подробности все это рассказывать. Я думаю, вам будет интересно посмотреть по телевидению или купить кассету, которая будет, надеюсь, продаваться.
0: А послушай, это же должно быть немножко опасно, ведь любая
2: наколка,
0: она
2: татуировка.
0: Наколка. Любая наколка или татуировка несут в себе определенные, естественно, символику, да?
2: Это одно, наколки это.
0: Но тем не менее.
2: Они делают совсем другим способом. Это нет, но это традиционный способ. Они там делают, у них они уже веками проверенные. Специальный ритуал, определенный человек, который, в общем-то, считается хорошим татуировщиком.
0: Ну, у тебя же ведь вот татуировки некоторых там племен разных.
2: Да,
0: вот, например, ты приехал куда-то, да.
2: Даже.
0: Вот они смотрят из другого прям племени, что у тебя такая беда. Это, то есть они говорят, ты вражеский белогвардейский офицер, и на тебя там взяли, отрубили руку, к примеру.
2: Ну,
0: то есть это же практически ты же на себе несешь некоторую.
2: Я тебя понимаю, не некоторую, а определенную. Да, скажем, если говорить о той татуировке, вот по поводу которой задан вопрос, ну, эту татуировку могут читать только люди на острове Борнео. В других местах, конечно, она производит впечатление, может быть, красивого, там некрасивого, экзотического,
1: так
2: чего угодно.
1: В других местах они могут вообще злиться, потому что они видят татуировку и понимают, что не могут ее прочитать. Значит, откуда-то точно не от них.
0: Ну, заслан казачок.
2: Нет, но Борнео, она производит... Это племя очень, как сказать, с их точки зрения, такое солидное. Его там побаиваются. И, там, я ощутил несколько раз, я там раздевался, и так девушки с опаской из другого племени. Я забыл про нее, не думал, что я являюсь носителем. Как-то мне это в голову тогда еще не приходило. Они так от меня отошли. И она определяет принадлежность к этому племени, к определенному клану. Ну, еще там кое-какие функции. Нет, то есть какие-то они... мои заслуги и так далее.
1: Если они охотники за головами своих врагов, ну, значит, ты этой татуировкой прям расписался, что ты
2: да,
1: их враг.
2: Конечно, ну... конечно. Нет, ну, враг... Там не все племена так, до такой степени агрессивные и так, вот, такие активные. То есть, как правило, вот эти, с кем я жил, они охотятся с другими. Те другие, в общем-то, более мирные, они не занимаются
1: этим. А вот такие люди агрессивные, они ходят прям с такими раздутыми ноздрями, да, так все время...
2: Да нет, так они делают, нормальные да? люди. Но сейчас вообще это все уже как бы это большая редкость, это уходит в прошлое. Это не надо думать, что там весь остров населен именно как у нас тут пишут или показывают обычно в американских обычных фильмах приключенческих, да, такими, да, дорогостоящие такие фильмы игровые, что там все убивают, только этим занимаются. Нет, это определенный ритуал, который делается с определенной целью, определенное даже иногда время года. Все это, все там взаимосвязано, ничего не делается просто так. Они в это свято верят.
1: Мне кажется, Олег, ты темнишь.
2: Голова – это вместилище определенных духов. Ну, я сейчас не хочу рассказывать все эти ритуалы, это все будет и описано, и вот показано.
1: Ты темнишь, потому что это действительно у тебя наколка, я даже предполагаю, когда она сделана. То есть Олега же забирали в тюрьму в некоторых местах, и вот там вот он как раз связался с алкоголиками, ой, извините, с уголовниками вот этими, и они с местными, они наколку-то ему и сделали.
2: Нет, ну, мне приходилось, да, находиться некоторое время в заключениях в нескольких регионах, скажем так. Нет, ну, это было по поводу, потом, это были обычно недоразумения. Я был в районах там закрытых, запретных, где вообще к европейцам не привыкли. И кто-то посчитал там, кто я, что, чтобы до выяснения. То есть забирали не потому, что там военные, например, один раз я заблудился, это было в Индокитае. И, в общем-то, там несколько дней просидел в камере там у военных. Ну, у них есть
1: они
2: такая маленькая
1: хоть?
2: Тюрьма. Нет, они не кормили, поили таким чаем, очень крепкий чай, ну, типа зеленого, только более того, в маленьких чашечках. Он придает силу и бодрость. Ну, я привык, я это, в общем-то, выдержал. Это не самое страшное, бывали испытания намного хуже. Чисто психологически неприятно, когда... Ты находишься в неизвестности, тебя охраняют с оружием просто.
1: Но они куда-то все... звонили, что-то выясняли,
2: откуда ты?
1: Нет,
2: ну, естественно, я ожидал какие-то данные, объяснил, как говорится, куда обратиться, где меня искать. Вот, за двое суток все выяснилось, приехали такие дяденьки уже, в смысле, примерно по рангу, как у нас там, что у нас там, ФСБ теперь. То есть уже, которые знали русский язык, то есть совсем другого уровня, в таких дорогих костюмах, ну, там, на хорошем джипе. Извинились, все объяснили.
1: Знали.
2: Нет, ну это, естественно, было во Вьетнаме, поэтому там, в общем-то, все эти органы, они какие-то дружественные, насколько я знаю. Эти органы, они как бы границ не то, что не признают, у них нет проблем часто общаться.
0: Они даже друг друга между собой нам называют
2: нет,
0: здоровые
2: это,
0: птицы.
2: Я
0: здорово.
2: Думаю, что многие кадры готовились, тут ничего странного готовились, я думаю, в Советском Союзе, может быть, даже все, не многие, поэтому... Там же еще они до сих пор, в общем-то, занимают ключевые посты. Приехал человек.
1: А вот в Индокитае тебе не предлагали стать челноком?
2: Нет, ну, в общем-то, не знаю, кто мне это предложил. Я этим не занимался никогда. Ну, так, со стороны, конечно, наблюдал, когда летишь в самолете. Рейсовый же самолет обыкновенный, там эти люди бесчинствуют.
1: Ужас,
2: там,
1: ужас, да?
2: Пьянствуют, я не знаю, что только не делают. Нет.
0: Пьянство в воздухе, это, конечно, страшная вещь. Нет.
1: Саша, давай послушаем, может, звоночки еще.
0: Давайте.
1: А то что-то очень-очень мало сегодня. Ты поднимаешь трубку мало очень.
0: Да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, рассказывайте.
5: У меня вопрос вот к вашему гостю.
0: Да.
5: Как, значит, человеку, хорошо разбирающемуся в происхождении видов.
2: Я
5: вот известно же.
2: Не претендую на это.
5: Ну, в какой-то...
2: Я подчеркивал, что я не специалист, у меня нет специального образования.
5: Ну, в какой-то мере, потому что некоторые
2: стараюсь,
5: вопросы, в общем-то, знают люди даже без... Дело, в общем-то, в следующем.
2: Согласен.
5: Известно же, что компьютерные мыши были выведены из обычных мышей путем направленной мутации. Ну, я думаю, вы знаете.
2: Да, да.
5: Вот. И значит, у нас тут с одним другом возник спор. Значит, поскольку в результате мутации были, так сказать, произведены совершенно невероятные изменения, то сейчас...
2: Генетические изменения вы имеете в виду?
5: Да, да. Трудно, в общем-то, очень определить, какие части, значит, вот компьютерной мыши произошли от каких частей мыши естественной. Вот. И я, значит, например, считаю, я даже более вам скажу, я уверен, что, значит, кнопки, которые на мыши, это, значит, уши. Ну, они раньше были ушами, потом так они вот... перегенерировали. Вот. А провод, который к компьютеру идет, это хобот.
0: Вот. Не хобот, а канат, простите. Это канат, канат. Нет, нет.
2: Да. Так вы хотите, чтобы вот. Я так понял, вашу точку зрения поддержал? Или?
5: Он говорит, что хобот, провод это хвост, а вот эти вот кнопки, ну это вообще неудобно сказать, что. Вот вы скажите, как правильно. Вот. Еще, значит, у меня такой вопрос.
2: То есть вы считаете, что я авторитет вот по компьютерам?
5: Ну, нет, не по компьютерам, ну, а вот по
2: мышцам. Ну, тоже отношения.
5: Вот. И, значит, другой еще вопрос.
2: Спасибо
5: вот,
2: уже заранее, что признаете меня авторитетом.
5: Да, вот, значит, не секрет же, что некоторые, значит, вот супруги вот в нашей стране называют друг друга то там, значит, по фамилии, то по отчеству и так далее. Это вообще какими-то там, в общем-то, животными именами.
2: Да, да.
5: Вот. И, в принципе, я хотел спросить, каким образом называют друг друга супруги вот в тех племенах, в которых вы были? То есть я хотел выяснить, какие из супругов в нашей стране больше похожи вот на тех?
0: Понятно, понятно, спасибо.
2: Да. Ну, по поводу супругов могу сказать конкретно. Если я наблюдал какие-то ссоры, то они были такие кратковременные, как правило, в общем-то, если муж... там как-то злился, повышал голос, то, как правило, жена ретировалась, и ссоры прекращались. То есть таких муж... проблем там, как бы, вот так, такого типа, как у нас, я понимаю, о чем вы говорите, не возникает.
1: Извини, просто муж жену даже свиньей назвать не может, потому что это очень дорогое удовольствие.
0: Конечно, да. Конечно.
2: Нет, там даже, вот скажем, если взять Новую Гвинею, там есть и имена, там, скажем,
1: а вот имена, как
2: кабаний их... хвост, кабаний клык.
1: А как их зовут? Вот, ты можешь произнести несколько имен, просто вот...
2: Ну, пожалуйста, да нет, ну это было, ты фильм это не смотрел, да?
1: Я смотрела не все.
0: Одну секунду, подожди, пожалуйста.
2: Да,
0: просто
2: пожалуйста.
0: Тут нам показывают съемочная группа, что у них заканчивается кассета. Сейчас буквально секунду. Отмашку дал, все.
1: Да.
2: Так вот, ну по поводу имен, там эти имена, скажем, вот так называемая там ритуальная жена, ее имя было Вамаке.
0: Как?
2: Вамаке. Что значит в переводе «кабаний клык». То есть это как бы престижно. И я все время думал, почему же так назвали это скорее. Вот для мужчин там клык. Там. Еще есть у них там кабаний хвост.
1: Это вама чего-то такое?
2: Нет, да, вама это свинья. А вот остальное это как бы... Дело в том, что вот когда я с ней поближе познакомился, я понял по ее характеру, что вот кабаний клык это как раз то, что вот ей нужно.
1: То есть она...
2: Потому что
1: да?
2: Она, да, была, приходила все время как бы... То есть европейские такие методы, вот заботу там и так далее. Вот,
1: ну, они воспринимают это как слабость, да?
2: Как слабость, да, как неуважение какое-то, в смысле к себе, что ли, как бы подсмеивались. Или сначала смотрят так странно, а потом, да, очень, женщина вообще везде очень быстро адаптируется, очень чувствует мужчин, хоть ты из другой планеты для них. То есть точно такие же проблемы, как и везде. Везде, в Африке, в Южной Америке.
0: Есть ли у них какое-то подобие, вот, скажем, школ? Ну, вот в Непале же школы уникальные, там же с трех лет то огруднички ходят, дабы привыкнуть к атмосфере.
2: Непал — страна, в общем-то, другого типа. Я бываю в регионах, где, так сказать, конечно, школ в нашем понимании это Непал, там все-таки и религии довольно такие, буддизм, хинду. Поэтому я бы не стал сравнивать. Вот, в общем-то, эти категории совершенно разные. Ну, там школа с детства, в общем-то, это жизнь, это такие классические понятия, есть школа. Они учатся с детства, скажем, там, девочки, ходить за водой, уже буквально с возраста, когда могут что-либо поднимать, делать, там, присматривать за кем-то. Ну, совершенно нормальные вещи, которые происходят у нас, только, ну, как бы, уже по-другому все.
0: Вот, кстати, вопрос. Олег, у вас такой нежный голос, а можно ли стать одной из ваших жен подпись «Кнопочка»? Это не
2: интересно.
0: Я придумал.
2: Спасибо, я заинтригован. Интересно, кто эта кнопочка? Тут можно только гадать. Может,
0: давай
2: это быть приятная
0: звонок.
2: Девушка, может быть...
0: Женщина.
2: Человек, ориентация определенная и так далее. Так что...
0: Послушаем звоночек, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, можно снимать нас.
6: Добрый вечер, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый. Это вы кнопочка у нас?
6: Алло?
0: Мне ничего говорить.
6: Такой вопрос. Олег, Как вы считаете, вот реакция человека из Новой Гвинеи на наше отечественное телевидение? Либо вообще, пытались ли вы показать, так сказать, вот папуасу как какую-то вот цивилизованную программу телевидения, либо какие-то...
2: Да, понятно. Нет, ну, такой возможности, конечно, у меня не было. Так, во-первых, там не принимают наше телевидение, это нереально.
0: А кинотеатр ты же вроде хотел открыть, ты говорил.
2: Ну
0: там.
2: Да, ну, видишь. Натягивал пока спонсоров не нашел. Нет, ну, спонсоров нет. Это надо здесь, в Москве сначала, деньжат раздобыть, потом уже там открывать. Вот ты поможешь, если объяви конкурс.
0: Не, ну как, у меня то есть, есть два дерева и простыня.
2: На открытие, ну, поговори на эту тему отдельно. Вот, не знаю, ну, так... как бы тут получается, что мнения у папуасов о нашем телевидении нет. Да и быть не может. Вот. Ну, я не думаю, не знаю, могу только свое сказать. Не думаю, что как бы оно их так сильно очень потрясло, наверное, или разочаровало, потому что все, что мы же их считаем, ну как там, дикарями, примитивными людьми, но иногда видишь баталии, которые происходят у нас там в Думе, ну и во всех других учреждениях такого типа, то есть, конечно, не идут ни в какое сравнение. Там все решается намного цивилизованнее, поверьте мне. Если есть какие-то племенные, там, я не знаю, собрания или какие-то проблемы. Даже в фильме, то есть, всегда учитывается мнение старейшин, всегда вождь, как бы, на сегодняшний день, по крайней мере, считается с мнением племени, воинов, и решение принимается совместно. Намного спокойнее.
0: Ты знаешь, пришел такой очень обильный вопрос. Я даже, наверное, с трудом его до конца дочитаю.
2: Как у тебя сейчас... сколько строк?
0: Сейчас четыре, да? А потом они так раз и уходят дальше. Мало того, я могу им еще
2: бриться. Хороший Петчер.
0: Хороший. Как лечатся туземцы от диабета? Какие есть домашние животные и птицы? Какая еда понравилась? Торгуют ли на базарах саранчой? Были ли вы у бушменов, для которых саранча лакомство?
2: Вот так. Ну так, начнем с саранчи. Да, в Африке торгуют и даже

0: Вот. Ну, они все тоже саранчой в определенный сезон питаются. Ну, завтра это все вы сможете увидеть.
1: Ну, прям практически.
2: А на остальные вопросы тоже вроде отвечал.
0: Ну, там по поводу животных домашних, в общем-то, все зависит от регионов. У некоторых вообще никого нет.
2: А собаки
0: некоторых
2: есть?
0: Вот. Да, собак некоторые, скажем, на Новой Гвинее, в Азии собачек содержат определенного типа. То есть такие мелкие породы.
2: Ну, как дворняжки?
0: Ну, можно сказать, такие тропические. Они маленькие, они практически не лают. Я не знаю, что они едят, там, вплоть до банана, все что угодно. И скорее их держат для души, я бы сказал так. Они никакой пользы.
1: Ну, может быть, даже не то, что их там держат, они просто живут при людях.
0: Ну, они, да, скажем так, ну, как бы, да, около них, около людей. Папуасы используют для украшений, скажем, в определенных племенах хвосты. Из собачьих хвостов делают браслеты, вот... плечевые, украшают воины себя. Вот для этого еще. Ну, некоторые собаки просто без хвостов, то есть они не причиняют такого вреда. Говоря по-нашему, купируют хвосты.
1: Олег, вы говорили, что они чувствительны к холоду и к жаре, а к укусам тропических насекомых и к щекотке в частности. Опять подпись «Налоговая полюция».
0: Интересно. Я не говорил о том, что я не чувствителен, потому что я человек, и как каждый человек, я чувствителен. Это неправильно. Это трансформация моих слов. Не
1: как
0: точно.
1: Ты хотел? О,
0: да.
1: Вот оно. Это называется испорченный телефон.
0: Я говорил о том, что я, как я переношу, до какой, до 25 я не ношу, скажем, мороза, шапку и так далее. Вот. Ну, это, в общем-то, тренировка. Ну, наверное, генетика определенная, что я здоров.
2: Это щекотка.
0: По поводу щекотки. Да, я чувствителен к щекотке. Как.
1: Говорят,
2: вот видишь, как человек слаб-то на самом деле.
0: Нет, а
2: к морозу не чувствую, а к щекотке вот так вот.
0: Я не утверждаю. Я
1: а это, по-моему, на Бали, да, вот у них существует обряд, вот, то есть щекоткой защекочивать человека там часа два. Провинившись, вроде бы.
0: Об этом я ничего не знаю. Поэтому, если я не знаю, я говорю, что я не знаю.
1: Я что-то слышал такое.
0: Да, на Бали очень интересно, я там был. Да. Ну, вот об этом я с этим просто не знаком.
1: А гуманный метод убийства это защекотать.
0: По поводу вот щекотки, там, как я переношу холод, жару и так далее. Я переношу довольно хорошо. Я тренирован, прошел специальную подготовку. Нахожусь, ну, скажем, в неплохой форме. Но дело не в этом, я все равно человек и не претендую на роль Супермена из игровых фильмов, которые мы все смотрим и знаем. Поэтому я переношу также и страдаю от боли, от холода, от голода и переживаю. Просто стараюсь этого не показывать, а главное решать все проблемы самостоятельно или нести за них личную ответственность, в общем-то.
1: Ведь есть люди, которые вот сами себе специально создают проблемы, чтобы вот сделать свою жизнь интереснее. Он создал проблему, решил себе, как прыжки с шестом. То есть человек, который побеждает сам себя. Вот,
2: А помните, лет 25-30 назад какой-то человек, врач корабельный, сам себе аппендицит вырезал?
1: Да.
2: Без наркоза.
1: Да.
0: Ну, были такие истории.
2: А вот как так можно? Это что, человек в такой стрессовой ситуации находится, ну, и даже боли не чувствует, или он знает, что он умрет? А как же сознание?
0: Я не знаю, что было конкретно в этой истории. Я там не находился, каких-то данных
2: не,
0: я,
2: ну, это
0: не изучал.
2: История.
0: Нет, ну я вообще аккуратен, вот я к фактам подхожу. Если я точно знаю, я говорю, да, я знаю, или я уверен, вот здесь я не могу. Но в принципе, в какой-то экстремальной ситуации я убедился сам, много раз приносил, скажем, боли, и это можно сравнить, ну, с пыткой, с европейской точки зрения. У нас это показывают там в фильмах о фашизме или там, я не знаю, как пытали коммунистов, эти всякие фильмы культовые времен 20-х, 30-х годов. То есть мне казалось, что такое выдержать невозможно. Ну, а как, в общем-то, я потом в некоторых частях света это просто татуировка, то есть это проходит каждый воин. Видите, то есть совершенно другой подход. И я вынужден был пройти, и прошел, и не умер, остался жив и так далее. Ну, может быть, там какие-то следы. Я как это хотел как пример сказать, не потому что я Супермен, а именно, что человек иногда не знает, на что он способен в определенных условиях.
1: Послушай, у нас резервы очень большие. Другой немножко момент. Вот, может быть, тут стоит вот это вот способности человека. Вот ты говоришь, человек не знает, на что способен, да?
0: Он, ну, многие люди, живя всю жизнь, они даже у них не было возможности испытать себя полностью. Как бы.
1: Даже не себя. То есть свой скафандр, ведь тебе дан скафандр,
0: да.
1: Ты свой скафандр поцарапал. Ну, в смысле, у каждого там, то есть ты прошел испытание скафандра, а тут же все-таки важнее еще психика, управляет всем голова. То есть что-то

0: Какой человек, да? Это скафандр и начинка. А как-то обычно говорится, вот мы там над своим телом делаем эксперимент, да? То есть тело-то оно как раз вытерпит все, в принципе. Ну, даже там жуткий понос и так далее. Вот. А ведь важно, с какой мыслью ты садишься делать эту татуировку. Вот, зачем ты на это пошел и так далее. Вот у меня был товарищ, он, например, сам себе взял и просто на школьном уроке отрезал палец. Вот непонятно, я говорю, зачем ты, говорю, это сделал, Вить? Говорит, ну вот что-то так вот скрутило. То есть в данном случае это был не эксперимент, а мозг у него подсел немножко на измену.
1: Ну,
0: правильно, а скафандр попортил. Скафандр дан нам кем?
1: Его отвели, наверное, в определенное учреждение.
0: Он сам, да, убежал,
1: после,
0: знаешь, как?
1: После уроков. Ну,
0: то есть вообще, то есть, он, кстати, в большой школе кончил? Не появлялся.
1: То есть все уже-то его...
0: Все, да, с концами. Ну,
1: плохо кончил. Да.
0: Представляешь?
1: Так, такое начало.
2: Давай звоночек послушаем.
1: Грустный конец, товарищи.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите.
3: Алло.
0: Да.
3: А вот если там напитки с кураре, ну, это всякие вот коктейли. Вот, и еще, алло.
1: Да, да, да.
3: Еще это самое. Сейчас, вот пока дозвонись, все забудешь.
0: А вы на обоих записываете сразу рядом с телефоном?
3: Ну да, и, короче говоря, еще такой вопрос.
0: А, вот вы, наверное, и прислали. Есть ли у туземцев напитки с добавлением яда кураре? И как часто от этих напитков они мрут? И как они охотятся? Стрелами и копьями или автоматами, пулеметами, гранатометами и танками?
3: Чё, подожди, а что они вот от диабета, что они принимают? То есть как лечатся? У них же иногда есть такие средства, которые лучше, чем у нас.
1: Ну, я, по крайней
0: спасибо
1: мере...
0: Спасибо за вопрос.
1: Да, я диабета не встречал вот в такой ярко выраженной форме, как у нас. Нужно колоться по часам и так далее. Вот, наверное, потому что там и сладкого-то ничего нет. В общем-то, сахар ни в каком виде там не присутствует. Мед иногда, ну, и то не везде, в общем-то, это большая редкость. И его нужно как-то добыть, и это в определенное время. Это связано тоже со сложностями, с напряжением, поэтому... Сладости они не знают, так что, насколько я понял, так. Я не проводил специальных исследований, я не врач, но...
0: А каково состояние зубов у них? Вот ты не обращал внимания?
1: Зубы не очень хорошим, то есть они где-то годам, скажем, там, 30-35 уже, конечно, в довольно плачевном состоянии. Это, потому что они их никогда не лечат ничем. Ну, то есть, опять же, по регионам. Вот в Африке, в африканском вот регионе, вот там, где был я, зубы, как правило, у всех, у аборигенного населения в отличном состоянии. На Новой Гвинее ситуация вот совсем другая. Там зубы портятся очень быстро.
0: Телефонный звоночек примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, а комары кусают сквозь татуировку?
1: Сквозь кожу? Вы, наверное, хотели сказать, потому что татуировка находится на коже. Точно так же, как вот вас, если кусают комары, никакой разницы совершенно.
4: Спасибо.
1: Кожа такая же чувствительная, пожалуйста.
0: Спасибо. Звонок.
1: Я еще хотел добавить вот по поводу яда курары. Во-первых, насколько мне известно, это, конечно, применяют индейцы в Южной Америке. Яд курары используется для охоты, скажем там, ну, в каких-то таких целях, в агрессивных. И сами, конечно, индейцы напиток с этим ядом пить не будут, потому что он смертельный. Вот. Ну вот, наверное, все.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
5: А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такому неадекватному современному явлению, как мужской стриптиз? Не кажется ли вам, что на самом деле он произошел от, значит, древних ритуальных плясок и, в принципе, знаменует собой такое вот подсознательное желание выпросить у некоторых высших сил удачу в охоте будущей?
1: Да, очень интересный вопрос.
0: Спасибо.
1: Ну, если вас интересует лично мое мнение, это лично мое, подчеркиваю. Не знаю... В общем-то, ваша точка зрения такая интересная. Может быть, что-то в этом и есть. Но, в общем-то, наверное, стриптиз – это тоска, может быть, людей. Вы никогда не задумывались, что им хочется видеть свое тело или тело себе подобных, так как мы ходим, в общем-то, затянутые там тканями. Это же все мы сами себе придумали, как бы. Может быть, это, ну, уже длится века, но, наверное, не совсем естественно, если мы даже вот уже в конце 20 века там платим деньги, готовим специальных людей. Существует заведение, где это все можно увидеть, мужское, женское. Наверное, тоска по телу, нам хочется видеть свое тело, красивое, здоровое тело, которое там двигается, что-то делает.
0: Так, а с другой стороны ведь...
1: Ну, это одна из позиций. Я не утверждаю, что прям вот как бы одна из точек зрения. Можно эту тему развивать,
0: ведь, мне кажется. Ведь тушка человека мы тут недавно устанавливали для всех желающих. Прямо вот у нас тут на крыше здоровенный микроскоп, под которым человек мог рассмотреть сам себя. Вот. И очень неприглядно.
1: Видел, ведь... Александр?
0: Это жутко, это страшно. Знаешь, что это? Знаешь, что это напоминает Землю?
1: Ну, я заметил, что теперь у вас там уже его нет.
0: То уже нет, его сняли,
1: потому что ты посмотрел.
0: Были случаи просто массовых самоубийств каких-то там. Просто люди, посмотрев свое тело в мельчайших подробностях, попрыгали сами вместе с ним в обнимку. Вот. Мало того, ты никогда не наблюдал обычного комара в микроскоп.
1: Ну, в общем-то, да, я видел.
0: Так после этого их бить же не хочется. Омерзение же. То есть вот просто вот посмотреть в микроскоп на комара и после этого его раздавить, это то же самое, что там наступить в канат какой-то или что-то. Это же ужас. Поэтому вот как-то мне кажется, что вот стриптиз, да, это как раз наоборот другое. Не то, что тяга посмотреть здоровое тело, а желание почувствовать себя
1: даже
0: в одежде.
1: Даже не тяга, я сказал, тоска скорее.
0: Ну,
1: тоска какая-то.
0: Да.
1: Тяга это немножко.
0: А я думаю, наоборот, почувствовать себя более защищенным перед людьми незащищенными, заплатив за это деньги.
1: Нет, я с тобой согласен. Это одна из точек каких-то. Их можно философствовать на эту тему очень долго. Но, в общем-то...
2: Нет, просто вот вы не понимаете. Спросили же про мужской стриптиз, на самом деле.
1: Я вот стриптиз... Извините, я перебью. Я о любом сейчас скажу. В принципе, это явление вот нашего общества, то есть городской цивилизации технократов. Это не проблема там. Там ее нет, там даже никто на таком не задумывается. Нет там такой проблемы.
2: Нет, ну я вот просто впервые...
1: Так как никто ничего не прячет, так как никто ничего не показывает.
2: Впервые в этом году в Сухо видела мужской стриптиз. Женский-то я до этого видела. Но когда увидела мужской стриптиз, мне даже уходить оттуда не хотелось. Прям так сидела бы и сидела. Это было очень мило.
1: Дорогая Лили, было бы странно, согласись, если бы тебе... Вот именно тебе, как я тебя знаю, понравился женский больше, чем мужской.
0: А вот скажи, ты сейчас сказал вот о том, что да, у них вроде одежда отсутствует. Вот,
1: в одном... Нет, ну почему? Одежда есть определенная. То есть,
0: вот понимаете. В одном из фильмов из твоих очень интересная одежка у них была на...
2: Это тыквочки такие были, да?
0: Нет, не тыквочки, а какой-то странный рожок.
1: Это сушеный, это да, ну можно назвать это
0: рожок. У них-то рожок.
1: Они это называют холим на их языке, на языке этого племени. Ну, в принципе, это растение высушенное, такое поло, оно там вычищается. В фильме об этом тоже рассказывается, нагревается над огнем. И можно придать, ну, не форму, а цвет, там, больше нагреть, меньше даже вот так вот украсить там перьями или...
2: Я вам похвастаюсь, у меня вот этот холим... Похоже, кстати, на иврит чем-то. Висит, висит прямо на зеркальце с пушком, серьезно. Мне привезли его, кстати, оттуда. Вот экспедиция, знаю, которая бабочек ловила на Суматре.
0: Бабочки – это жуткие существа. Кстати, все энтомологи очень не любят предмет своего изучения. Я вам говорю это ответственно. То есть это, наверное, единственная профессия. Вот как... А, еще зубной врач. Он тоже, то есть, ковыряется вся в зубах, и ненависть к зубам у него. То есть человек, который борется с зубами. Представьте себе. Это жутко.
1: Жуткое зрелище.
0: А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
6: Говорите.
0: Алло. Да.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: У меня вопрос к коллегу. Вернее, два. Первый вопрос. Знаком ли он с теорией Маккены о происхождении сознания, о влиянии псилоцибина на сознание? Находил ли он какое-то подтверждение, находясь в этих племенах, этой теории? Ну, если, конечно, его она интересует. И второй вопрос.
1: Первый
6: Олег.
1: Раз слышу о такой теории.
6: Что вы говорите?
1: Вы извините меня, но первый раз слышу об этой теории.
6: Ну, он, так сказать, утверждает, что вот вещества, которые имеют какое-либо наркотическое действие, они сыграли решающую роль в происхождении сознания у первобытных человекообразных обезьян. То есть благодаря им именно зародилось абстрактное мышление и так далее. Вот.
1: То есть, как бы утверждать, что еще даже человекообразные обезьяны использовали наркотики, не какие-то наркотические средства?
6: Нет, они употребляли все подряд, то есть у них шел какой-то отбор пищи.
1: Да, в порядке отбора они натолкнулись как бы на...
6: Да, они обнаружили их как бы очень интересное действие, этих растений, вот стали его употреблять, и, соответственно, зародилось абстрактное мышление вот этих первобытных. Находили ли вы какое-то подтверждение? Второй вопрос. Встречались ли вам какие-либо сексуальные перверсии, там, в частности, педофилия, зоофилия, гомосексуализм, и какую они там общественную окраску носят?
0: Спасибо за вопрос. Не, насчет гомосексуализма ты вроде бы сказал, что
1: да, там... Да-да-да, это... нет, ну там, как сказать, я не знаю, мы их называем там сексуальные извращения, они, может быть, это никак не называют, в общем-то. Я думаю, что все слабости человеческие, присущие людям здесь и там, просто, скажем, там они в более открытой форме, у нас это все скрыто. Но все же это есть, и мы все об этом знаем. Ну, не вот любим говорить. Даже законы принимаем, что нельзя об этом говорить, не писать, не показывать. Ну, наверное, это правильно.
0: Ведь был такой древний обычай, знаешь, российский, крестьянский древний обычай, когда человек перед тем, как высадить озимые, собственно, шел и вступал в реальный половой контакт с землей. Крестьянин просто специальную дырку, все они делали, уложились, прям все это. Это действительно
2: факт. Ты забываешь, что там еще женщина была.
0: Женщины не было.
2: Как это было?
0: Женщина к посевной никакого отношения никогда не имела. Ее не допускали, она приносила к рынку.
1: Только уже, да, как сказать, потом извращение, да, 17-го года это началось, видимо, да? Ну, да, судя уже, по твоей теории, я так понимаю,
0: да? Да, уже исключительно. Поэтому тут же затронута зоофилия была, да? Вот, наверняка какие-то отношения с животными у них.
1: Я скажу сразу, я лично не наблюдал никогда. Поэтому утверждать, я считаю, что ничто человеческое ни им, ни нам не чуждо. Законы везде одинаковые. А козы, я не наблюдал.
2: Олег, а козы у них есть?
1: У кого конкретно? Мы говорим о мире или о каких-то конкретных?
2: Нет, о разных племенах. Просто я вспомнила, что
1: нет,
2: у меня...
1: Нет, в Африке, конечно. В Африке, да. В Африке скотоводы, скажем.
2: А в Индонезии нет?
1: Племена. Нет. Ну, есть в небольших количествах. Но вот в Африке это очень развито.
2: Вот, да. Значит, коз там где держит. В небольших количествах, там нет зоофилии.
1: Я не наблюдал нигде. Я жил вот как раз в Каримаджонге. Об этом сейчас фильм идет. Это скотоводы. Классические... Принадлежат они к нелодской группе, жил довольно долго там, мог наблюдать очень много, я ничего подобного не встречал, по крайней мере. О чем я буду говорить, то чего не знаю.
0: Ну что же, послушаем, наверное, опять же ту музыку, которую ты привез, единственное, с какого-то странного места мы будем слушать. Я помню, там 15 стояло. Ну, это технически, ладно, подробности, музыка. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Олег Алиев и Лилия Вьюгина. Мы продолжаем с вами общаться по телефону 203-19-22, а также посредством пейджерового номер 956-32-32, абонент 109-279. Я думаю, начнем все-таки с пейджера, поскольку прибор анонимный достаточно. Олег, недавно вышла статья в газете «Спид-инфо» Л. Круглова и ваша о том, что вы... жили некоторое время у амазонок, а год назад в программе «Вид» вы утверждали, что видели их 15 мин. Как вы это объясните? Что значит «мин»? Я не
2: минут.
0: Понял. А, 15 минут, да, прошу прощения.
1: Да, конечно, я все понял. Не ожидал, что у нас такая публика, как внимательно следят за нашими публикациями. Ну, вот, что касается «Спид-инфо», то эту статью написал, как там написано, на пейджере Л. Круглов. В общем-то, я... к этому. Я не знал ни что там написано, не имел к этому никакого отношения. Для меня это было сюрпризом, как и для многих людей. Вот это, конечно, нужно вопрос задать ему. Что там? Ну, к сожалению, там была моя фамилия, да, но это без моего разрешения. Вот. А на самом деле, да, мы их видели где-то там 10-15. Ну, время я не засекал точно, но где-то в этих пределах. В общем-то, я не утверждаю, что это были именно амазонки, это были женщины с оружием, что на Новой Гвинее не принято совершенно. А вот амазонки ли это, можно утверждать, пожив у них, изучив этих людей и обработав всю эту информацию здесь, в каких-то там научных кругах и... Таких возможностей у меня нет и не было.
2: Ну, ты их не успел заснять, да?
1: Ну, там у нас есть кадры. Есть у меня кадры лично мои, где, в общем-то, они засняты как бы там несколько, я не знаю, там 30-40 секунд они перескакивают по деревьям, с луками, это есть. Но я, опять же, не утверждаю. Там,
0: ну, что, это же весьма
1: для
0: опасно.
1: Того, чтобы утверждать...
0: Просто как-то даже и неприятно зрелище-то. То есть женщина с луком по веткам,
1: ну,
0: прыгает
1: как
0: какой-то.
1: Бы можно сказать, что это такой литературный образ, что это амазонки. Но вот так вот точно сказать, мы открыли амазонку. Хотя это было, конечно, уникальное открытие, наверное. И Нужно просто жить у них, точно знать, что это амазонки, что они существуют. Я очень аккуратен в этих вопросах, и поэтому эту тему как бы не поднимаю. Не могу сказать, кто это был. Вот так это будет точнее. Ну, по поводу статьи, повторяю еще раз, это нужно обратиться к автору. Мое имя там было без моего ведома и без моего разрешения. Вот ответ на этот вопрос.
0: Ну, послушаем, о чем хотят спросить у тебя жители нашего города. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте. Здравствуйте.
7: Скажите, пожалуйста, существует ли вот что-то вам известно на Новой Гвинее? Я вот не так давно книгу читала, что все-таки до сих пор там существует каннибализм. И еще в Африке есть племя, я забыла, недавно вот совершенно передавали, которые ставят вопрос, в общем-то, ну, почти на государственном, так сказать, уровне об истреблении этого племени, потому что оно исключительно занимается каннибализмом.
1: А где вы это читали по поводу Африки?
7: Вы знаете, по поводу Африки я это слушала буквально вот недавно.
1: Это что, по радио?
7: Да.
1: И что же это была за программа, интересно?
7: Вот, программа, я не помню какая, но там совершенно...
1: Вообще, это очень серьезное утверждение, что,
7: да,
1: как
7: четко,
1: говорится...
7: Да, четко, то есть так.
1: Нет, я как-то очень там, с подозрением, знаете, отношусь, я...
7: Вы знаете, там как было сказано, что, ну, вот совершенно говорит, ну, почему бы правительству не прибегнуть к этому?
1: Кто задает такие вопросы?
7: Они говорят, что, ну, оно же тоже представляет уникальность в своем роде племени, нельзя целиком его истребить. А вообще-то, ну, такой вопрос даже ставился.
1: Вы знаете, по поводу
0: Африки... Спасибо.
1: Да, большое спасибо. По поводу Африки я первый раз слышу вот от вас, что существует такое племя, да еще которое правительство хочет. Вообще это, как сказать, из другой области это называется геноцид, когда хотят какой-то народ. Не знаю, что серьезно, где-то ставился вопрос из-за того, что они такие людоеды. Я слышу первый раз, вообще-то, насколько мне известно, мои знания скромные об Африке говорят о том, что там такого племени нет. Существовали какие-то там случаи определенные, ну, чтобы племя занималось. Вот по поводу Новой Гвинеи, да, такие практики существуют, но это, в общем-то, в таких очень труднодоступных районах, в глубине джунглей. Может быть, еще это сохранилось, но это уже не имеет характер вот массовости, которая была, скажем, еще 30-40 лет назад. Сведения говорят, что примерно лет 30-40 лет назад вот такие массовые убийства, скажем, с целью там поедания тела противника прекращены. То есть вот сейчас таких данных нет. Я в основном опираюсь на данные. Есть ли какие-то единичные случаи? Ну, мне вот, я там бывал довольно много, в разных уголках объездил, правда. От побережья к побережью я сам лично, вот, чтоб на моих глазах убивали, это одно, но чтоб съели кого-то, это из другой области. Я этого утверждать не могу.
0: Вот. Ну, вообще, вот истоки каннибализма, вот мне как раз кажется, тут правильно очень сказал, не в желании как-то чувство голода утолить свое, а именно вот ритуальное. То есть, дескать, не просто победил, а еще и съел.
1: Конечно.
0: Оттуда дальше можно добавить, что он потом с ним сделал. Это же вообще унизительно, когда тебя убили, съели и освободились потом от тебя самым таким путем.
1: В некоторых племенах, именно в некоторых племенах, я подчеркиваю, что Новая Гвинея второй самый большой остров в мире вообще после Гренландии. Примерное количество языковых групп там, или племен достигает 500. Хотя это не совсем точные сведения мои, может быть и больше. То есть, представляете, насколько там все разные. И есть племена, не так их много, где поедают, скажем, родственники, там, дети своих умерших родителей. То есть это считается, в общем-то, последняя как бы дань отдают умершему, там, отцу, например. Если он умер, то есть там сын съедает его головной мозг и так далее. Ну, в общем-то, конечно. Но сейчас я не думаю, что этот обычай где-либо сохранился, конечно. Это было бы уникально такое увидеть, но я не встретил такого нигде. Думаю, что он ушел в прошлое.
0: А вот гуманный способ захоронения, когда отдают птицам там на съедение тушки умерших.
1: Угу.
0: По-моему, у тебя же
1: но
0: это было.
1: Это, в общем-то... В других племенах, скажем, покойников подвешивают на высоких деревьях, на такой платформочке, и оставляют, скажем, на какое-то время там определенное, на полгода, на год. Потом приходят и собирают, это на Новой Гвинее тоже, кости и уже хоронят в специальном месте. Вот некоторые хоронят там, скажем, около хижины. Там очень много ритуалов, это можно рассказывать, я не знаю, сидеть тут еще очень много часов только о том, как они хоронят. У каждого племени свой собственный ритуал.
0: А есть какое-то подобие там вот надгробий, знаешь?
1: Вот... А вот то, что ты сказал, извини, я еще закончу. Вот это как раз в Тибете. Это буддисты, определенные секты как раз вот хоронят таким образом, что оставляют на такой каменной платформе именно мертвецов. И их на глазах у всех там хищные птицы. Они там живут, в общем-то, разрывают на куски до тех пор, пока не останутся одни вот кости. Или кости уже тоже куда-то уносят, то есть по частям. Это в Тибете, этот обычай сохранился до нашего времени.
0: Да, может быть, скоро введут в нашем городе такой же обычай. Поскольку трудности сейчас в последнее время с местами-то уже на кладбищах.
1: Да, недавно уже. У нас эти трудности, сколько я помню, много лет об этом говорят.
0: Ну что ж, звоночек, да? 203-19-22 и ваши вопросы Олегу Алиеву. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос. Как вы нашли средства на финансирование первых экспедиций? И второй вопрос. У вас постоянная команда, с которой вы выезжаете, скажем так?
0: Спасибо.
8: И как вы ее подбираете?
0: Спасибо.
1: Ну, свои первые экспедиции я финансировал сам. Вот, потому что не было ни желающих финансировать. Просто я должен был доказать, что я что-то могу. Не только есть в экспедиции, а привозить какой-то материал, фото, видео и что-то с ним делать. Потому что конечный результат вот моих экспедиций – это фильмы на сегодняшний день. Когда мне удалось убедить потенциальных спонсоров, то есть тогда, конечно, уже стало легче. Вот. По поводу команды. Нет, команды бывают разные, и могу сказать, что не только мужчины наравне с ними участвовали, и молодые девушки. Ну, естественно, они проходят определенный, так сказать, такой отбор, с моей точки зрения.
2: А что, чем они конкретно там занимаются?
1: Нет, ну это определенные люди там. Они должны обладать, помимо физических каких-то, то есть там рост, спортивная подготовка, психика определенная, которую я знаю, что вот вижу человека, что он не только меня устраивает, что он выдержит в тех условиях, что в критической ситуации он не подведет. Вот. И девушка у меня участвовала. Знать несколько языков, помимо английского, как говорится, это очень мало в нашей работе. Еще один или два. Ну, вот так вот. Обладать многими, в общем-то, знаниями. Чем их больше, там, хорошо печатать на компьютере. Я могу перечислять очень долго. То есть вот. Быть и секретарем там где-то, если нужно, и телохранителем. И примерно хотя бы представлять, как снимается кино и так далее, и так далее. То есть тут... Ну, вот даже я не боюсь, я брал в экспедицию. Хотя многие очень скептично к этому относились. И девушек, и буду продолжать это делать. То есть женщины себя показали великолепно. Иногда даже вели себя и работали лучше, чем мужчины.
0: Сообщение на пейджер. Следующее, прям дословно читаю. Месяц назад я был в Вамине. В получасе езды от этого города находится деревня, где вы снимали свой фильм. Дальше. Я прям дословно читаю, то есть не обижайся. Я тоже заплатил вождю Яли $50, и люди переоделись и танцевали. Не боитесь ли, что ваши мистификации откроются? И подпись Иван Федоров.
1: Ну, это, в общем-то, такие довольно смелые утверждения. Я не боюсь. Ну,
2: имя вождя правильно названо?
0: Яли.
1: Да,
0: человек Яли.
1: Нет. Это странно. Дело в том, что был фильм, он прошел по телевидению, были кассеты, так что имя вождя никто не держит в тайне. Он как жил, так и живет. Так что узнать его не проблема. И есть фильм. Ну, что я могу на это ответить?
2: Но все равно ли к удивительной степени подготовки слушателей, да?
1: Ну, в общем-то, да, этот слушатель как-то, да, так настроен даже странно. В такое время такие знания, что он был, ну, не знаю, там было не так много людей, и, в общем-то...
2: А ты в следующий раз, когда там будешь, просто проверь по списку тоже.
1: Ну, в общем-то, да.
2: Был ли какой-то там Иван Федоров?
0: Нет, тут несколько другой момент.
1: Дело в том, что это закрытый район, и там нужно получать специальное разрешение.
0: А зачем $50 ты им вообще? То есть зачем?
2: Да, действительно.
1: Если бы фильм
0: там супермаркета нету. Логично?
1: Нет, если бы фильм обошелся в $50, я был бы счастлив. Я бы хотел вот этого, как там он подписался, Иван
0: Федоров.
1: Да.
0: Запомни это имя.
1: Пусть войдет со мной в контакты, я буду счастлив взять его в экспедицию. То есть он утверждает, что можно снять фильм, заплатив $50. Было бы великолепно. Практически минимальные расходы на фильм никаких, только билеты и все.
0: Какие обряды при рождении и как проходят похороны? Какие болезни их преследуют и как они лечатся? Как действительно, понимаешь, так Людмила Васильевна подпись. Получается, что вот мы так говорим, они. То есть такое ощущение, что есть... россияне и не россияне, да, дескать? Вот.
1: Ну, обряды, конечно, разные при похоронах. Лечатся они травмами. Если есть возможность, то используют, конечно, лекарства нашей цивилизации. С удовольствием многие оценили их по достоинству. То есть они, конечно, помогают, особенно антибиотики. Там сбивают температуру и так далее. Там очень часто и простуды, потому что климат там нездоровый. Также от малярии. Конечно, если есть возможность, то, например, у меня всегда просили везде лекарства там, как бы от всех болезней. Я к этому уже привык и всегда готовлюсь, беру большой запас лекарств.
0: А что касается гигиены тушки, вот как она у них проходит?
1: Угу.
0: Вот, скажем, на той же Новой Гвинее, как душ, речка, что они моются? Как?
1: Нет, ну, в общем-то, везде моются, во всех регионах. Просто
2: это
1: дезодоранты происходит...
2: у них есть что-то типа дезодорантов?
1: Нет, ничего такого я не встречал. Ну, скорее, запах. Так как люди проводят много времени у костра, так что я думаю, что запах всем знакомый. Ничего нового здесь не придумано. То есть, такой примерно, как вот, когда мы куда-то ездим в походы или просто у открытого огня. Так запах примерно такого типа. Так что это такой натуральный дезодорант. И еще комаров отпугивает.
0: Телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
9: Скажите, а вот встречали ли вы подтверждение того, что на самом деле разум, ну вообще сознание имеет инопланетное происхождение? Ну, то есть легенды, какие-то сказания, в которых фигурировали бы какие-то мифические персонажи, напоминающие по современным воззрениям инопланетян, либо какие-то более материальные подтверждения.
0: Спасибо. Может быть, в подделках это четко выражено. Вот, когда племя делает какую-то подделку, там идолок какой-то или там ножичек. Что-то в этом есть аномальное. Вот, например, непальские ножики кухри. Совершенно странного вида вещь. Такая вот как-то очень... То есть кто-то ведь ее изобрел для чего-то. Вот именно такой формы. Он не обоюдоострый. Кидать его удобно, а рубить неудобно. Очень мягкое железо.
1: Не знаю, я как-то... Я не занимался таким космическим происхождением и стараюсь все объяснить как-то, ну, с позиции реального человека. Я не замечал что-то такое мифическое, там, в орудиях труда, в орудиях, там, охоты и так далее. Это, не знаю. И главное, что все, что чем пользуются на одном континенте, практически то же самое, присутствует и в, ну, совершенно в местах там отдаленных, десятки тысяч километров они их разделяют. Невозможно, что они когда-то были вместе. Ну, те же самые луки, те же самые стрелы. Как бы... Вот,
0: а все, из чего что, у них все, сделаны что, вот эта тетива?
1: Тетива, ну, в разных местах. Вот они делают из ротанговой пальмы.
2: Из
1: волокон? То есть из полос, скажем так, полосы ротанговой пальмы, такие высушенные. Но у них лук, он не все время в натянутом состоянии. То есть обычно он...
0: То есть спускают, чтобы немножко...
1: Да, чтобы, потому что со временем она растягивается, и уже эффект не тот. А когда нужно, слегка прогибают коленом и натягиваем. Луки большие. Обычно человеческий рост.
0: Вот я помню свой первый лук, который я сделал из автомобильной рессоры. вот, и стрельнул ножкой от стула. Она улетела на другой конец берега, там, где стоял туристический городок какой-то. Вот я не стал дожидаться результата. Бросил эту, значит, рессору, да, и очень быстро убежал.
1: А как тебе пришла мысль вот из рессоры сделать? Ты в этом навалялся, что-то космическое не усматриваешь?
0: Автомобиль какой-то просто. Я честно, сейчас я в этом ловлю не космическое, а идиотское. Мне срам за это бьет до сих пор. Так что космосом...
1: Ну, с другой стороны, ты практично, ты использовал, что она лежала там как бы.
0: Конечно.
1: Без дела, ты вырезал что-то, сделал, стрельнул какие-то движения. Видишь, вот тут тоже своя логика.
0: Действие произвел.
1: Ну, конечно, конечно. Куда-то улетело, все-таки уже какая-то польза.
0: Вот, судя по всему, по началу сообщения, пришедшего на пейджер, опять же, от твоего друга Ивана Федорова. Вамена входит в обычный туристический маршрут. И деревня Яли тоже. Московские турфирмы также отправляют туда туристов. Я просто купил тур. Вождь один и тот же на моих фотографиях и в вашем фильме. Иван Федоров. Как-то вот... Ну, так вот, прокомментируешь?
1: Да, пожалуйста.
2: А пусть Иван Федоров позвонит.
1: Уважаемый Иван Федоров, как, я не интересно, знаю, в этом не вижу ничего странного. Я не утверждаю, что что-то куда-то не входит. Вот. Кстати, Вамена находится в закрытом районе, если мне не изменяет память до сих пор. И если у человека есть достаточно денег, он может съездить и сделать. Я не утверждаю, что это люди, которых никто не до меня, там не видел, что я их не открыл и так далее. То есть я снимал фильм. Если есть у кого-то какие-то сомнения, ну, я не знаю, это, наверное, дело Ивана. Что он так вот, как сказать, болезненно это все воспринимает. Что у него есть фотографии, я с удовольствием с ним встречусь, пусть мне покажет. Могу объяснить ему многие вещи. Вот, ну и так далее. То есть я не вижу в этом какой-то проблемы. Я не делаю из этого секрета. Уже потому, что я сделал фильм. И там все имена подлинные, и все это есть. А...
0: Ну, давай послушаем телефон теперь. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
10: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень интересный эфир сегодня у вас. Вот я хотел бы 3 вопроса задать. Вот как вы там защищались от болезней? Как абориген лечит? Это первый вопрос.
0: От болезни?
10: Ну да, вот допустим там...
2: Так уж такие 3 раза.
0: Ну да, мне уже рассказывали уже.
10: А, ну значит, я позже подключился. И вот еще вопрос, где купить ваши фильмы? Как они называются? Второй вопрос. И как вы общались с аборигеном? На каком языке или как-то жестами?
1: По поводу языка мы уже говорили, объясняли довольно подробно. А по поводу фильмов, завтра, тоже повторяю уже, на РТР 18.25 в программе «Неизвестная планета» будет показан один из фильмов. Ну а кассеты, в общем-то, они выпускаются, так мне трудно сказать, но продаются в Москве. По крайней мере, продавались, не знаю. Я думаю, что будет выпускаться еще раз.
0: Мы, кстати, тоже сейчас отписываем практически все наши эфиры и тоже это вот, будем просто продавать даже здесь Сладков. Совершенно нормально. Вот так же. Ты, кстати, знаешь, это мы тоже...
1: Наверное, нам стоит подписать контракты, я так смотрю, что...
0: Это во-первых. А во-вторых, тут есть еще один момент, что... Мы же делаем вот желающим, нашим постоянным радиослушателям, татуировки с изображением наших лиц. То есть наиболее вот преданным. Вот та очередь людей, которых ты видел, вот сюда заходил, вот они как раз стояли там, чтобы им наколку сделали. Телефонный звонок послушаем. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
11: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я тоже не с самого начала подключилась, читала тут даже. И меня интересует такой вопрос, остались ли там, во-первых, что там, матриархат или патриархат, и обряды, обряды вот инициации, посвящения там женщины и прочее, и вообще как у них решаются все эти проблемы, как они там живут в отдельных вигвамах для женщин. Для
1: Вы знаете, вот есть фильм, как раз вот только что об этом говорилось, там, в принципе, ну, насколько мне позволяли возможности, все это как бы так подробно рассказано и показано. И так... как живут, и как... И он был показан по телевидению совершенно недавно.
11: жалко, я не смотрела, но обязательно, потому что это интересно, я сама жила в Африке.
1: Угу. А где вы жили?
11: В Гвинее.
1: Это Западная Африка.
11: Да, Западная Африка.
0: Извините, а можно такой нескромный вопрос, а какими судьбами-то? С чего же это так случилось, подоколь?
11: Это просто командировка была у мужа, мы ездили в семье.
1: Ну, вам там понравилось?
11: Вы знаете, если человек хочет посмотреть экзотику, то лучшего места, по-моему, нет. Именно экзотику.
1: Но вы на побережье жили, если не ошибаюсь, да? Или на побережье где-то или в глубине страны?
11: Да, в Конакри на побережье, но были выезды, интерьер такой, выезд.
1: Ну, там еще довольно цивилизованно по сравнению с другими регионами, ну, наверное, с вашей точки зрения.
11: Вы знаете, в Конакри, да, все-таки французская колония была, и там остались еще какие-то остатки.
1: Вы так говорите, пессимистично еще.
0: А вот скажите, вот как вы считаете, вот вообще колониальная политика, да, она сама по себе позитивно или негативно влияет на культуру колонизируемых?
11: Ой, вы знаете, это такой риторический, философский вопрос.
0: Нет, а просто вот ваше мнение навскидку.
11: Ну, конечно, безусловно. Они Новый год встречают, начиная с 24 декабря, и пока не упадут, не рухнут. И встречают они у них довольно такие костюмы интересные, костюмированные. И все они с прошлого века. То есть колокольчики такие, знаете, вот как у шутов, такие вот, знаете, шапочки с колокольчиками. Женщины ходят, опять же, в одежде. Это стиль такой французский, французская колония. И здания построены еще в прошлом веке, тогда не было кондиционеров, но типа жалюзи, вот такие вот окна.
0: А, вот как, да, сейчас, как сейчас у нас вот висят вот эти такие
11: Нет,
0: штучки.
11: Нет, они уже встроены стационарно в окна. Вот мебель, опять же, тоже такая, не как у нас, из красного дерева, но она сделана из таких речек, чтобы все проветривалось, потому что очень большая влажность. Там же муссоны и пассаты. И из-за того, что влажность...
1: Извините, я вас перебью, я так и не понял. Так вам там понравилось? Вот у вас впечатление, я смотрю, осталось очень много. Вы так подробно рассказываете.
11: Я могу очень много.
1: Запомнили. Ну, значит, в общем-то, там было неплохо, да, для вас? Вывод можно сделать.
11: Ну, как вам сказать?
1: Если у человека отрицательные эмоции, он не будет так долго рассказывать.
11: Да.
1: Тем более в столь ранний час.
0: Это, во-первых. А во-вторых, скажите, а по снегу вы там скучали?
11: По снегу, да нет, я не по снегу, я скучала по соленому огурцу нашему
1: вонючему, да?
11: из бочки, вот не замаринованному, знаете, венгерскому, а соленому вонючему из бочки.
1: А вы знаете, я вас перебью, я со многими африканцами общался, которые, ну, сейчас живут на родине, а долгое время жили там, кто-то 10 лет здесь, и вот они как раз почему-то тоже вспоминали водку, соленый огурец, хлеб.
0: А мы же в Непал отвозили из продукта, кстати.
2: Точно.
0: Работникам российского посольства привезли в подарок водку, огурцы, по-моему, да, что-то. Черный бородинский хлеб был заказан в большом количестве.
11: Извините, знаете, там относительно дринка вопросов не было. Там был дринк такой, что выбор был потрясающий.
1: Да. Доллары выколачивали.
2: Ну, кристалла там же не было.
11: Доллары выколачивали из всех и любым дринком. Там кристаллом не удивишь, там покрепче.
1: Нет, это везде, я думаю, что это по всей Африке.
11: Нет,
1: в крупных городах.
11: Нет. Скучали, это другая тоже специфика, и отношение нашего уже правительства к тем, кто живет за границей, совершенно безобразное. Поэтому у нас не было, например, творога немцам, да, два раза в неделю специально привозили самолет, на котором привозились молочные продукты, потому что много детей, им же нужен кальций. А нашим, пожалуйста, водку, вина любого, но зато у немцев был сухой закон. Ну ничего, мы меняли у немцев творог на водку. Вот, потом, ну там приспосабливается, господи, вы знаете, если там все это рассказать.
1: То есть у вас там натуральный обмен существовал?
11: Ой, так он был из Гвинеи, это натуральный обмен.
1: Ну вот видите, то есть, в общем-то, мое утверждение, что ничего, не то, что не изменился, а что все мы одинаковые, только зависит от обстоятельств.
11: Да, вот что касается, подтвердили. Да, мне или нет, то это говорит можно очень много. Нельзя о любом народе сказать, понравился, не понравился. Нужно это принимать или не принимать. Но как не принимать? Значит, ставить себя, вот ты там белая ворона, и ставить себя...
1: Вы себя чувствовали белой вороной?
11: Ну, конечно, мы же, вы знаете, тот ландшафт, мы не вписываемся в тот...
1: Ну, а люди как-то ощущали?
11: А люди великолепно.
1: Вот
11: они
1: здесь.
11: Там...
1: Ну, вы подтверждаете то,
11: да,
1: что говорю
11: я. Красивые, причем
1: да,
11: город
1: конечно.
11: Молодой, стариков нет, живут там мало, продолжительность жизни 40 лет, а с детской смертностью и 35 будет. Поэтому все молодые, веселые, никуда не торопятся. Господи,
1: мужчины обращали, наверное, на вас внимание, да?
11: Мужчины, да там женщин своих хватает, что там белые какие-то. Хотя я и не хочу себя хвалить, но во всяком случае я такая...
1: Эффектная женщина.
11: Да, блондинка, я еще к тому же блондинка. А вот дочка у меня была беленькая, кудрявенькая. Так они там говорили, фото сова. Ну вот у нас еще что было? То, что мы жили не в колонии, а мы жили в отеле. Мы жили в отеле на побережье, а там жили и французы, там жили и индусы. В общем, со всего мира жили люди. То есть мы, у нас всего несколько семей было.
0: Вы знаете, спасибо вам за такое интересное.
1: Откровения такие приятные.
11: Да, еще такое, пока не забыла. Книгу, напишите книгу. Потому что вот книг очень мало.
1: Спасибо. Ну, это спасибо. В будущем, наверное.
2: Саш, я хотела, знаешь, что сказать? Знаешь, что меня больше всего поразило в звонке? Что, Саш, ты вот за 5 лет таких уже вырастил радиослушателей, которые, смотри, почти 5 часов утра, и они не просто так звонят, они рассказывают интересные вещи. И главное, они говорят «жалюзи». Потому что мало народу знает, что не жалюзи, а именно жалюзи. Я человек телевизионный, я просто... Это бальзам на душу. Это так приятно, что есть еще люди, которые говорят «жалюзи».
0: Ну что же, я, видимо, думаю, что на этих вот замечательных, кстати, нотах, то есть две замечательные женщины сказали нам приятные слова в такое время. Вот, мы, наверное, распрощаемся, да? Уже поздно. Олег, я хочу тебя поблагодарить, естественно, пожелать.
1: Большое спасибо.
0: Как обычно, всего того, что обычно желаю. Береги себя, это очень важно.
1: Стараюсь.
0: Вот, мне бы не хотелось, скажем так, увидеть тебя сегодня последний раз и первый. То есть ты уж так крепись там. Вот, Лилёк, тебе тоже всяческого здоровья. Мы еще
2: спасибо,
0: с тобой
2: Саша.
0: Спляшем.
2: Конечно.
0: Еще спляшем.
1: Спасибо за приглашение в эфир, Александр. Спасибо, Лика.
0: Ну и мы слушаем музыку, которую принес Олег Алиев.
12: Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох и плавный выдох. Выдох, наклон делаем, боковые наклоны. Вдох и плавный выдох. И как можно медленнее делаем вдох. Растягиваем межреберные мышцы, растягиваем. Вдох. Вот, на выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. Итак, 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
13: Итак, через полчаса наш теплоход, принадлежащий нашей компании, делает остановку. Ну, вы все, конечно, пойдете купаться. Так вот, знаете, милые девушки, в водах бассейна Амазонки водится так называемый сомик кандиру, или, правильно, по латыни, Ванделия цирхоза. Существует несколько видов, примерно от 9 до 22 сантиметров. Блин. Примечателен он тем и весьма, что является единственным позвоночным, способным паразитировать на человеке. Как он это делает? Очень интересно. Привлеченный запахом мочевины, кстати, не надо писать в наш бассейн, для этого есть туалеты. Он проникает в мочеполовые отверстия различных животных, в том числе и человека, вызывая при этом мучительную боль. Присоск у него нет, зато есть шипы на жаберных крышках, которыми он удерживается в узких каналах. Удаление возможно только оперативным путем. Ну, вам, девушки, сами понимаете, ампутировать нечего. Хотя аборигены утверждают, что сок там некоторых видов там каких-то растений кому-то там что-то помогает. Этот сок пойдите, найдите. Так вот, короче, девушки, это одна из самых опасных рыб бассейна Амазонки. Еще там эти пираньи, шмираньи, электрические скаты, анаконды, ягуары, капибары, шмапибары, там, ну, крокодилы. Кандиру. Местные аборигены спасаются от кандиров этих, надевая своеобразные, типа гульфиков из скорлупы кокосовых орехов или пальмовых волокон. Так что не купайтесь нагишом. Или уж, по крайней мере, в воду не писайте. Кстати, на нашем теплоходе у бассейна тоже есть туалет. Все равно этот кандир у вас потом издохнет. Задохнется, когда всю кровь высосет. Так что вам от этого все равно легче не будет. Вот, а теперь желающие могут искупаться. Спасибо за внимание. Спонсор круиза – группа «Катетер».
0: И я приветствую в студии, так сказать, гостей нашей программы. Это группа «Катетер». Это следующие джентльмены. Господа Пицца, господа Рауль Факов, господин Исаак Челленджер. И, собственно, приглашенный специально ради такого случая, уже известный вам всем, особенно тем, кто читает замечательную газету, журнал «Искусство и техника». Это искусствовед Эдуард Савельевич Гамазда. Вы, кстати, уважаемые, тоже можете собраться там мыслями своими разными и, так сказать, потихонечку крутить диск, набирая номер 203-19-22, ежели у вас появятся вопросы по существу в группе «Катетер». Но я предлагаю послушать все-таки выступление замечательного Эдуарда Гамазды. Здравствуйте.
14: Добрый вечер.
0: Что бы вы хотели нам сказать? Потому что я вижу у вас огромный список вот в руках и чертежи вот эти там.
14: Да-да-да.
0: Вот хотелось бы узнать, что.
14: Но дело в том, что действительно приятно услышать живую, настоящую музыку.
0: И, кстати, сегодня был очень неплохой борщец, вот заметьте, оставленный нам вот счет дневной смены. Обычно...
14: Вы знаете, вы не обращайте внимания, что я тарелки за собой, по-моему, просто у меня привычка такая. Ну? Вот. А что касается услышанного, то действительно я... услышал эту запись первый раз, но как авторитетный специалист могу сказать, что это достойно. Единственное, что мне не понравилось, как искусствоведу, это небольшие шумы, которые наблюдались. Ну, может быть, это зависит от качества.
0: Это просто происходит разгрузка за окном. Это вот совершенно не на фонограмме было.
14: В целом впечатление очень хорошее. Я в следующей своей работе о современной молодежной музыке упомяну о вас. Потому что действительно...
0: И главное, конечно, чертежи.
14: Да, да. Вы мне передайте, пожалуйста, чертежи ваших установок как-нибудь. Калечку я сниму с них.
15: Да, все непременно, с удовольствием. И более того, отчет о нашей научной работе тоже будет вам представлен.
0: Кстати, я позволю от себя сказать, извините, что я перебил вас, но многие наши радиослушатели сейчас в некотором недоумении. Задают они вопрос себе, ну и, соответственно, нам, как так, вроде музыканты, какая научная работа. Но я думаю, что нужно открыть секрет. Действительно, группа «Катетер» — это, в общем-то, сказать, конгломерат людей, имеющих высокие достаточно научные степени, звания и должности. И, в общем, насколько понял я, вот из того пресс-релиза, Лиза, которую вы вот написали в прошлый раз на стенке, и пришлось его зашпаклевывать всей радиостанции, как бы целью вашего творчества все-таки является популяризация в такой доходчивой, скажем так, форме идей чистоты, идей какой-то такой гуманизации гармонических отношений человеческой, понимаете ли, особи с природой.
15: Да.
0: Это я прям процитировал со стенки, да, чтобы...
15: Совершенно верно. И более того, мы даже пытаемся осветить в своей работе некоторые ранее, ну, так сказать, скрытые от вас подробности. Ну, программа «Монморанси» специализируется главным образом на орнитологии, как всем известно.
0: А, да, конечно.
15: Вот. А вот ихтиология, в общем-то, оставалась до сих пор белым пятном, скажем прямо. Вот. Небольшое, так сказать, приоткрытие этого белого пятна вот перед песней предыдущей, это вы просмотрели и послушали пиратскую видеозапись одной из лекций. Запись, причем, была сделана настолько безграмотно, что...
0: А потому что на кинопленку, не на видео.
15: Нет,
0: даже,
15: нет, да? На видео он просто забыл на снять видео? Крышку с объектива, поэтому никто ничего не видел. Ну так, то голос записался.
0: Там. А это, кстати, вот недостаток всех дилетантов, они как бы...
15: Ну правильно, все-таки пират тоже должен быть грамотный. Вот, кстати, между прочим, можно подумать и о ликбезе для пиратов. Видео, аудио и прочих там.
14: Не, ну вообще вот мне как искусствоведу приятно очень то, что вот, вот та старая традиция, которая в народе именовалась как «физики шутят», она, в общем-то, и живет в наше время, несмотря на вот, тяжелое, наверное, положение ученого.
15: Да что говорить, не сахар положение ученых. Вот знаете, был такой знаменитый француз, который изобрел акваланг, Жак Ив Кусто. Так что, вот
14: нет, его
15: вот...
14: звали, простите, его звали Луи Акваланг, это его именем, собственно, и названо.
0: В принципе, да, просто нет, как бы на Жак Ив Кусто это вообще
14: там
0: же
14: был
0: как
14: большой
0: бы...
14: судебный процесс, поэтому...
0: Это как Сашок Дюма, это вымышленный.
15: Да нет, ну это псевдоним его научный. Ну, да. Понятно, да. Ну это, конечно, все знают. Так вот, у него же даже его судно сгорело, которое называлось «Калипсо».
0: Да. Судно?
15: Да.
0: Ну, вообще, да, я слышал тоже, что он уже
14: приболел
0: к старости
14: недавно,
0: был
14: да.
0: совершенно
15: Да, и он
0: болел.
15: Не имел возможности плавать, он заказал себе новое судно, «Климаксо», вот, но перед тем, как, значит, его ему
14: ну,
15: построили...
14: Ну, ржавое же было очень. Ну, вот.
15: Тут дело в том, что есть... Я сейчас просто про здоровье Жака Ива Кусто скажу. Но там интересный вопрос, потому что его с тех пор никто не видел больше. Одни предполагают, что он начал очень сильно бояться воды, но по другой теории, наоборот, он настолько к ней привык, а так как у него судна не было, он все время лежал у себя дома в ванной, не вылезал из нее. Так только периодически воду там менял в ней. Вот. И... Когда нужно было обкатать вот это вот его новое судно, вот, он просто не мог выйти из дома, потому что он не мог вылезти из ванной.
14: Но... А я слышал, что его прямо в ванной доставили на борт.
15: Нет.
14: Об этом еще это... даже одна телевизионная программа.
15: Это уже произошло потом, после обкатки судна. А вот обкатка этого судна, это вот как раз и было то, о чем мы слушали перед этим. Вот это вот круиз по реке Амазонки.
0: Вот, вы знаете, я вот совершенно недавно тут, так сказать, посетил, у нас разнарядка приходит, мы обязаны теперь всей программой посещать. Ну, разные совершенно там лекции, там вот кто, сейчас же зима приближается, а начинается вяз, значит, рукавиц для продажи потом как бы на улицах. То есть идет безвозмездная, значит, раздача рукавиц бабушкам, те продают их, вроде и бабушки при деле, и бабки имеют, ну, как бы и люди покупают, ну, понимаете. И я посетил интереснейшую такую криминальную лекцию, где сказали, что вот один прикинулся мертвым, он специально лежал месяца 4 в ванной, не вылезая, пока у него тушка не стала вся такими волдырями, а когда вошли милицейские разные, он прям закрыл глаза, перестал, дескать, дышать, и все подумали, что он уже разложился, выкинули на помойку его, вот, и он таким образом вот как бы освободился от пут социума. Вот так вот, ну...
15: Ну, жив-то он остался?
0: Это умалчивается там. Но, судя по
14: Нет, всему... ну, я насколько слышал, что это было, собственно, был просто ему редакционное задание дано. Это же корреспондент был одной из известных газет ленинградских, то есть, прошу прощения, санкт-петербургских. Ему было дано редакционное задание относительно того, как быстро привлечет запах разложившегося тела соседей, дабы они вызвали надлежащие спецслужбы.
0: То есть проверка бдительности?
14: Да, конечно. Ну.
0: Представляете?
15: Да, ну вообще лучше перебдить, чем не добдить, это понятное дело.
14: Но лучше не перепить.
15: Смотря чего.
0: Но,
15: смотря чего.
0: Вы знаете, я вот что хотел все-таки узнать. Как бы да, ну, возвращаясь к теме всемирной вообще и поголовной катетеризации, поскольку это процесс, он как бы и был, он и есть, он и будет... Но все-таки что же, так сказать, сподвигло вас взять именно это название? Ну, ведь известно, что как бы вот такой там человек, как Григорян, да, у него там своя ассоциация, он крематорий назвал. Кто-то там еще как-то, да, ну, то есть все названия, они как бы происходят от какого-то сильного впечатления, полученного от жизни, собственно. То есть, видимо, кого-то из участников коллектива должны были прям утыкать катетерами, как опоссумы пиписьками, чтобы так он проникся вот этой идеей, и чтобы вот так задело. Или вы считаете,

0: Собственно, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос, да?
1: Безусловно. Ну что же, я хотел все-таки немножко порасспросить вас о последних, скажем так, медицинских находках, но в основном меня интересует, поскольку вот мы заговорили с уважаемым Исааком Челленджером о ихтиологии, действительно, вот такая наука, как лечение рыб, с птицами как бы все понятно, то есть там и катетеры, ведь вот вы сейчас наверняка проходили внизу, у нас здесь на первом этаже открылось отделение нашей клиники, вы видели там, значит, катерированных животных и птиц там разных, у которых отток происходит, ну, там в основном старые особи. А как быть с рыбами? Ведь очень у огромного количества населения скопилось огромное количество их, любимцев, чешуйчатых, понимаешь? Вот. А чешуйчатые любимцы дохнут не бележачего, это тоже не секрет. Вот лечение. Мне очень интересно, открыт ли метод лечения? Я знаю, что вот один из вас, я не буду называть его имя, вдруг он откажется от этого, даже, как сказать, рыбий терапевт, то есть человек ему приносит рыбу в презервативе, там вот как вот в рекламе, а он, значит, ее слушает даже, и специальный вот этот вот для отслуха рыбных кишков, там такой прибор. Вот, насколько это правда, если правда, то не могли бы поподробнее рассказать об этой стороне вашей деятельности?
0: Насчет подробностей я не знаю, поскольку вода, как широко известно, она заразу разносит. Чем водянистее организм, тем больше он заразнее. Тем более меня удивило, когда я в коридоре увидел вас тут, девушку такой в чешуйчатой куртке. Мне сказали, что ее зовут Прохор. Я так удивился. Это было безумно интересно.
1: Ну, вы знаете, а значит, она опять бегает по коридору нагишом. Дело в том, что не такое бывает. Поразительная болезнь. Она уникальна в своем роде, но, тем не менее, мы ее очень любим. Надеюсь, вас она не трогала? Может, нет, это заразно. Нет, если трогала, то сейчас мы вас ототрем пимаксоли. Вот
0: дело в том, что я, по-моему, заметил у нее не то жабры, не то жаберные щели. Я сразу начал ее сравнивать с акулой, потому что мордочка, пардон, не мордочка, конечно, личика, вот немножко напоминала физиономию такой-то тигровой акулы. И 3 ряда зубов было, по-моему. А может, я обсчитался.
1: Но это вставные, вот эти, знаете, чтобы поправ был челюстных систем, а ей одели такие вот прижимы.
2: Ну да, нет, немножко раз. Просто модно вставлять себе 2-й ряд зубов.
1: А вот объясните, зачем это делается?
2: Да ответ, собственно, прост. Все свое золото принято носить в современном мире при себе, поскольку, да, так сказать, демонстрация мощи. Да, конечно. Поэтому так называемые люди, которые обладают большими деньгами, так называемые новые, они вставляют себе 2-й ряд зубов, причем не за основным, а перед. То есть практически, и даже манера говорить с оттопыренной губой, вот она сейчас в моде, опять в моде, даже вот лидер одной из партии, даже не помню, к сожалению, какой, но вот из современных молодежных партий, вот, он как раз вот так говорит, это все связано с тем, что 2-й ряд зубов он поставил себе, таким образом он надеялся получить голоса.
1: А, проценты, собственно, ведь известно, что от накоплений каких-то, вот, от вкладов в банк идут, в общем-то, проценты.
2: Все правильно, все правильно. Сейчас даже есть такое, как бы, хобби у людей, они предлагают свои ротовые полости для того, чтобы
1: хранить.
2: Вставляли им, то есть, и даже за это готовы платить. Но плата меньше, чем за постановку своих собственных зубов. И вот
1: травмируется меньше.
2: Конечно, конечно. То есть сейчас престижно в определенных кругах просто сказать, да вот видишь, вон того бомжа там за углом валяется, да, вот я ему там 2-й ряд зубов вставил. То есть это, кстати, престижно просто. Как вот в свое время было престижно покупать автомобили с большим количеством нулей в маркировке, так теперь престижно вставлять 2-й и подчас даже 3-й ряд зубов.
1: Кстати, это на корню подорвало вот таких, вернее, жизнь таких замечательных людей, но я уж сейчас их не буду называть, известных зуботехников, которые специализировались на том, что вырезали на зубах портреты родственников, желающим там их животных любимых. Вот одного, например, действительно, вот из зубов нижняя челюсть, да, была сделана кремлевская стена вот на нижних резцах вот этих перьев передних звездочкой, когда он в задумчивости, значит, улыбался и сжал себе на мочку уха, простите, у него загоралась звездочка там. Да,
2: теперь модно же просто с платиновый мавзолейчик вставлять себе по среднему зубу нижней челюсти на этом уровне, просто платиновая копия.

0: мавзолея.
1: Чтобы хранить
0: телом,
1: в нем как
0: с телом, бы... причем с телом.
1: Да, ну тело, видимо, как какого-то...
0: Тело из алюминия.
2: А это орден зубодробильщиков, да?
0: Нет, это определяет принадлежность к одной из партий молодежных.
3: А еще и татуировки на зубах, вы про это забыли.
1: Причем люминесцентные.
3: Да,
1: чтобы
3: да.
1: В темноте, когда вот
0: это,
1: он идет...
0: Ну, это же у рыбок в аквариуме.
3: Ну, взято оттуда, безусловно. Но сейчас это, в общем-то, модно и среди людей.
1: А вы знаете, кстати, что вот как бы последние моды, я тут недавно вычитал, это держать в аквариумах не рыб, а людей специальных. Ну, вот типа там у него трубка, там он в ластах плавает, типа там бабы, мужик там. Вот, а типа им там кидают тоже всякую там похлебку, типа.
0: Простите, а улиток заводят в этих аквариумах? Для того, чтобы стенки чистить.
1: Детей. Детей вместо детей, детям хорошо.
0: С пластиковыми раковыми, насколько я помню.
1: Ну, это вам видней. Ну что же, я предлагаю вернуться все-таки к музыке, немножко послушать композицию. Напоминаю вам, что в гостях у нас группа молодых, талантливых, ну не как молодых.
0: Безусловно, талантливых.
1: Да, это песня. Но все-таки хотелось бы мне, как действительно дилетанту все-таки в области ихтиологии, хотя и те, ведь, в общем-то, что касается вот пернатых наших двуногих, там, когтястых друзей, что касается хвостатых, жаберных друзей, и те из яйца, собственно, появляются, как не секреты. Вот меня действительно взволновала такая проблема, как вот наличие в... вообще в фауне нашей планеты вместе с флорой, кстати, сомика кандиру. Ведь дело в том, что сейчас идет практически неконтролируемый властями ввоз любых животных, в общем-то, через границу, и таможня как бы дает добро. Действительно, ведь есть серьезные опасения, что вот это животное появится в продаже на птичьем рынке. Какая-нибудь, значит, мама там вот в бегудях с родинкой на правой щеке, с вязанием, значит, купит внучке сомика кандиру, и, значит, произойдет внедрение рыбы в тушку ребенка. Вот насколько все-таки и какие, насколько защищено наше население от этого, и какие, собственно, меры, вот вы, как группа ученых, я знаю, что вы вот в Думу проект уже выдвигали насчет, так сказать, изоляции от поставки в страну вот таких вот сомиков. И не только сомиков.
3: Ну, это контролировать вообще очень сложно, потому что сомик кандир, он занимает очень мало места. Его провести можно где угодно, а стоит он очень дорого. Поэтому, конечно, контрабанда сомиков кандиру — это, в общем-то, то, с чем мы столкнемся неизбежно в ближайшее время.
1: А, простите, а вот, так сказать, вы сказали, что да, он занимает мало места, сразу на ум приходит, что, видимо, есть добровольцы, которые, так сказать, внутри своей тушки или делают провоз сомиков. И сколько вообще... Вот вы, уважаемый Исаак, как вы считаете, проводились ли такие исследования, сколько вообще сомиков кандиру может внедриться в организм взрослого человека через там вот пенис или, простите, там через анал?
3: Да, внедриться-то могут, но просто потом этот человек уже ничего не расскажет про себя. Вот, в себе, конечно, их не возят, ну, безусловно. Вот, но многие аквариумисты хотели бы для престижа его иметь. Вот. Но им он тоже надоедает, куда они его выпускают.
1: А чем он питается? Вот только вот людьми?
3: Ну, кровью, ага. Кровью, свеженькой, живой. Вот. И, значит, он так это, почему он реагирует там на запах мочи? Потому что вот, значит, он знает, что там и кровушка где-то рядом. Вот. И возникла как раз такая идея. Для того, чтобы защитить людей от этого, ну, я не побоюсь этого слова сказать, бича в ближайшего, так сказать, времени, возникла следующая идея. Значит, на мочеиспускательный канал в него будет внедряться такой специальной конструкции катетер.
1: Но тут нужно сказать, так сказать, на мочеиспускательный канал потенциальной жертвы кандиру.
3: Ну, безусловно, человек, да. Пока что остальные не интересуют.
1: Кстати, вот. Да.
3: И, значит, этот катетер будет оснащен, ну, так называемым, по-научному мы его назвали микровентиль. Вот. Ну, это типа крана водопроводного, но только гораздо меньших размеров. То есть, чтобы можно было открывать и закрывать.
1: Ну, как вот на, такой, на большой бутылке виски вот сейчас ставят.
3: Вот, да, совершенно верно, типа этого. И, значит, еще снаружи там ставится такая специальная сетка. Про сетку я особо расскажу. Это вот так называемый фильтр. Вот дело в том, что даже если вы, не находясь в воде, а вот на каком-то расстоянии начнете испускать из себя струю мочи, сомик кондир, он обладает такой возможностью, ну, вот типа рыба форель, она же может плавать вверх по водопаду. Лосось, то же самое, да.
1: Только, кстати, то есть, птицы тоже некоторые могут.
3: Ну, птицы...
1: Да, попугаи австралийские.
3: Не люди и не понятия, я бы так сказал. Вот, а, значит, насчет того, как поднимается сомик вот по этой вертикально падающей струе, значит, все зависит от скорости.
0: И, кстати, по-моему, южноамериканский медведь-гризли, он как раз вот в момент этого, знаете, вот... момент нереста сомика, он отлавливает его в пищу.
1: Ну вот ведь действительно кто-то должен питаться и сомиком, ведь и круговорот.
0: Я даже слышал, что в Москве появился новый сорт вот, воблы, так называемой, сушеной рыбы. Вот как раз такой маленькой и тоненькой. Она стоит безумных денег.
3: Знаете, это очень интересная информация. У меня
0: да, что, вот, пожалуйста, внизу вот, продают да? вот.
1: Связками, правда, да. такая тощая рыба.
3: Да,
1: да ну ты... простите, вы дальше продолжайте.
3: А, ну да, вот. Да,
1: значит, струи это очень...
3: Да, очень все зависит от скорости струи. То есть скорость сомика больше, которую он развить не может. А скорость у нас складывается из чего, сами знаете. Это MGH плюс V нулевое.
1: И сечение еще.
3: Ну да, там на сечение, да. И для того, чтобы нам ускорить вот эту конечную скорость, чтобы она превысила возможность плыть вверх сомика кондиру, нам ее нужно увеличить. Вот, значит, у нас этот фильтр, такая сеточка ставится в конец вот этого вот краника, значит, который имеет ряд отверстий, нормализованных согласно ряду чисел Фибоначчи. Ну, сами понимаете, это
0: элементарно. Да, безусловно, я, собственно, даже с ним знаком лично.
3: А, ну, все, так что, да, в общем, это проходит сейчас даже в начальной школе. Вот, так что, какие этот предоставляет возможности, вы понимаете. Вот, то есть
0: конечно,
3: у нас...
0: мы с ним, знаете, да. сколько пили в своем.
3: Ну, да, то есть конечная скорость струи становится таковой, что никакому сомику кондиру просто не под силу по ней подняться.
1: А, простите, я вот хотел сказать, что я знаю, что вы как бы очень серьезно сейчас такой проект всем директорам крупнейших курортов бывшего Союза, что вот всем купающимся и отдыхающим насильно будут устанавливать этот, вот, так сказать, микровентиль. Но ведь ненадежный ли старый, так сказать, дедовский способ, это просто прищепка.
3: Прищепка?
1: Да, конечно.
3: Ну, как, он надежен, конечно, в определенных условиях, каких-то там обстоятельствах, вот. Ну, можно некоторые там, я не знаю, ну, можно и узлом завязать в конце-то концов.
1: Да, и так, кстати, вот. Поступали но... некоторые, да.
3: Но это не радикально и не научно, я бы сказал. Потому что вот мы, когда поехали в эту экспедицию на Амазонку, вот как раз возникла, это уже очень долго разрабатывалась конструкция катетера с микровентилем, с платиновой сеткой. Это серьезно.
1: Это дорогостоящее устройство.
3: Очень дорогостоящее, да. Вот, и планировалось, значит, что ряд вот этих вот туземцев-аборигенов, которые там ходят, мы бы оснастили вот этими вот делами. Ну, сами понимаете.
1: Так это практически не это для местного населения, потому что они-то как бы прищепки не будут все время носить.
3: Ну, конечно, да, вот. А тут все просто, ясно. Да. Подошел, кран открыл, дело свое сделал, завинтил обратно. Вот. Ну, поскольку дорогостоящий...
0: Простите, пожалуйста, я перебью вас. А в кране не будет, как обычно в наших городских квартирах, прокладка вот вибрировать, знаете? Так что на первом этаже даже...
1: Слушайте. Да, гул может стоять, гул, поскольку...
0: Представляете, когда миллионы людей обладают... В резонанс просто может войти...
2: Или там протечка...
3: Нет, да, это вопрос, кстати, обсуждался.
0: Но... Вы прорабатывали это?
3: Да, безусловно. Дело в том, что просто в вентиле такого размера эта прокладка, в общем-то, это представляло бы...
0: Керамзитовая будет, наверное, стоять.
4: Нет, я как ответственный за практическое воплощение вот этой идеи в жизнь, должен вам сказать, что тут будут использоваться самые новейшие космические технологии.
0: Кевлар 49, да?
4: Да, мы дали заказ нашим космонавтам, они будут испытывать вот на новом Буране, который будет запущен в самое ближайшее время. Совершенно новый материал, абсолютно уникальный. Новые керамические прокладки будут стоять. Еще должен заметить, что эта проблема очень серьезная. Мы сейчас готовим запрос в Думу по поводу повальной катетеризации всего населения.
0: Особенно, наверное, как раз депутатов, потому что они в первую очередь сталкиваются... Ну,
4: естественно, конечно.
2: Депутаты, они ловят обезьян.
0: Нет, просто дело в том, что все в одном и том же общественном месте справляют свою естественную нужду, и рыба, она, насколько я знаю, может просто перепрыгивать.
1: А скажите, вот не проще ли, я так сказать, опять же, коллеги, вот как, может быть, просто стоит вообще изжить со света эту рыбу, вот, ну, как бы учитывая то, что все-таки, может быть, вот то, что висит внизу, такие иглообразные, они им это вряд ли, все-таки сомик кандиру, скорее всего, что такую нечисть особо никто и не ест, то есть она является, по сути дела, каким-то паразитическим прыщом на теле нашей флоры с фауной.
3: Ничего лишнего нет.
1: Ну-ка.
3: Лишнего ничего нет. Ну,
1: хотя бы каким-то образом можно отследить или как-то регулировать поголовье сомиков кандиру. И еще хотелось бы узнать насчет действительно нереста и способов размножения сомика, потому что вот как бы бытует мнение, что сомик кандиру может... и, так сказать, распространяться и расти только в организме человека, попросту говоря. Правда это или нет?
3: Ну, в общем-то, да. Во всяком случае, та опасность, которую он представляет для нас, вот конкретно для людей, связана именно с жизнью его в человеческом организме. Вот. Но... ну, наверное, бывали случаи заражения каких-то других животных. Опять же, мы не знаем их судьбу, они уже нам ничего никогда не расскажут. Вот. А так, привезенные сюда сомики, они могут натворить очень больших бед. Вот, кстати, когда говорили про Думу, вот, это же может быть даже и какая-то сознательная провокация, диверсия, я бы даже сказал. Это
1: то есть, в принципе, вы хотите сказать, что вот сомик кандиру, он вполне может приспособиться к жизни в обычных вот сточных водах, в канализации, как вот пресловутые рыбки-гуппи, которые живут в самых таких непритязательных условиях. Их еще мы, ихтиологи, зовем любя рыбка-спартанец. Так вот, как бы получается, сомик кандиру гораздо круче, да, там у него роги.
3: Конечно. Все. Нет, а потом мутации. Дело в том, что сейчас вот из Москвы реки вылавливают такую рыбу, которую даже никто не знает, как называется.
1: Да,
3: там,
1: да,
3: с какими-то рогами, глазами. Бог его знает что. Вот. А кандиру он очень тоже прекрасно мутирует вот в нынешних условиях. В условиях такой вот загрязнения окружающей среды, радиационной активности. В общем, совершенно непредсказуемая мутация.
1: А, простите, Исаак, я хотел узнать, а, собственно, вот ну, все наши радиослушатели в едином порыве спросили, как выглядит визуально, так сказать, мутирующая особь. То есть, либо это становится нечто совершенно большое, в таком случае она может проникает, значит, в организм человеческой особи, практически это будет такой же эффект, как насаживание на кол. Вот. Либо она мутирует кактусообразно, то есть как морской еж становится. Вот, то есть, или разные формы. Я вот хотел бы попросить вас описать визуально хотя бы одну мутирующую особь.
3: Ну, не мутирующая особь, она представляет из себя, ну, вот, представьте себе нечто вроде карандаша, вот, только это рыба. Там с жабрами, с хвостом, со всеми делами.
1: Глаза, когда... наличие?
3: Глаза, да, усы даже там есть.
1: А
3: там
1: усы и... как бы они вперед или назад? Или они как-то какие-то вот...
2: Жаберные щели, которые назад, как рыболовные крючки.
1: Ага, как у самов.
2: Втушки, депутат.
3: То есть он в одну сторону только проплывает по этому каналу, а обратно он уже не может, потому что...
1: Ну, как шишка еловая, вот, типа.
3: Да, вот, совершенно.
1: Эффект шишки, да, мы его называем гинекологи, да.
3: Да, а если... мутирующая особь, там, то тут это вообще непредсказуемо, что у нее в результате мутации может появиться.
4: Дело в том, что мутация очень зависит от внутреннего строения вот этих каналов, куда проникнет этот сомик. Потому что если канал, скажем, имеет какие-то повреждения звездообразные, то и сомик будет мутировать вот таким же звездообразным образом. И в этом случае, я боюсь, летальный конец неизбежен.
1: А скажите, вот, Рауль, мне хотелось бы узнать, я так понял, что вы более вот как раз специалист по таким более физиологическим как бы проблемам, действительно они существуют. Вот костное строение этого сомика, ну, наличествует ли там позвоночник, ребра всякие, и как бы получается, что птица, привычка старая, да, все-таки, что рыбка, она как бы должна быть прямая, как линейка. То есть, каков способ передвижения? Или она наоборот имеет возможность, как змея, прям гнуться, это тоже многих сейчас заинтересует. Может ли она, короче, можно ли ее, как вот этот, видите, у меня перстень красивый, также сомик одеть, а?
4: Ну, вы знаете, он теоретически он может, но на самом деле строение его психологии таково, что он стремится только вперед. И даже изогнуть его чуть-чуть бывает очень тяжело. Он идет вдоль по каналу и только вдоль него. Поэтому вот практически никто не наблюдал, как сомик кандиды извивался, ну, скажем, больше, чем на 5-10 градусов.
1: А скажите, а не было ли таких случаев, чтобы вот сомик кандиру было, так сказать, внутри усобной у них там расклада? Ну, то есть проникновение одной более мелкой особи в другую крупную, паразитирование за счет нее, или как бы внедрение в других представителей ихтиологии, более крупных там, ну, в сама, в какой-нибудь там... этого, в акулу там, вот, нет?
5: Нет, ну, разумеется, таких случаев просто не описать. На самом деле, вот, существует масса фотографий, фотосъемок, видеосъемок.
1: Рентгеновских снимков, я вот знаю.
5: И рентгеновских снимков, да, где они прокусывают зубьями жаберные щели, там, всяких акулов, там, всяких окунев и так далее. Они проникают в их организм и пьют кровь, потому что человек, он не часто попадается, ну, вот, да, в этих самых пути, да, бассейнах рек Амазонки. Но уж когда попадается, то привет.
1: А, кстати, получается, что человек, он практически подвергается риску двойному. Там же и пираньи там разные. То есть он может быть и покусанным, и утыканным, и вообще все дела. То есть, кстати, вот опять же, а не проще ли каким-то образом... может быть, произвести закупорку всех отверстий человеческого тела в момент погружения вот особи в водяную стихию? Или, в крайнем случае, обойтись без вентиля? Почему я против вентиля? Вообще любая техника, она бывает подводит меня этим. Ну, вдруг откроется реверсный режим, начнется наоборот втяг в организм, и все сомики там набьются, небе лежачь. То есть, как бы, не проще ли как-то более естественным путем? Ну, может, там какую-нибудь там спецодежку там какую-то, я не знаю.
5: Не, на самом деле все это делается гораздо проще. Если, например, музыкант попадает в водную среду, в тамошней обстановке, то он просто может использовать басовую струну.
1: Так-то.
5: Четвертую. Uh-huh. Вот, он ей перетягивает свои вот эти вводные каналы потуже, как можно потуже. Вот когда он увидит, что, так сказать, начинается синева,
1: то да? пора вылезать, значит, уже холодно.
5: То пора вылезать, но никакой кандиру точно не влезет. Тут он может быть спокоен, он может толапаться, плавать там, ну, разве что пираньи, вот, шмираньи там.
1: Простите, какие-то. А, собственно, остается еще одно отверстие неприкрытое.
5: Ну, тут уж извините. Главное, чтобы, так сказать, оттуда не исходило никаких...
1: привлекающих вот...
5: Да-да, привлекающих вот этих...
1: Инъекции, как мы называем.
5: Это не инъекции, или, может быть, инсталляции.
3: Это аттрактант по-научному.
0: Чтобы давление было просто на уровне.
1: А скажите, вот, собственно... Что-то я даже уже немножко и растерялся, и подзабыл свой вопрос. Но мне какая-то сейчас пришла действительно гениальная идея. Ну, пока она сейчас ко мне вернется, обязательно просто я представил себе вот судьбу, как бы, людей, которые попали вот в это. Вот существует ли и каковы отношения полов вот в среде сомиков кандиру? Ну, есть ли у них там... Или это как бы однополые создания все-таки?
3: Да как у всех рыб, там есть самцы, самки. Как,
1: то есть
3: как
1: отклад икорных масс происходит?
3: А, ну, в смысле, там, ну, икра, там, кнаки свои какие-то, они, конечно, откладывают. Вот, но он перед этим должен, он должен крови как следует напиться, чтобы у него был материал для создания здорового потомства.
1: А скажите,
3: в принципе, комар ведь так же работает. Он вот после того, как крови выпил, там она у него перерабатывается, вот после оплодотворения он и становится как раз лютым. А. Там же только одни женщины у них кусают, эти комарихи, потому что мужики-то они, в общем, у них вроде как и незачем им кровь-то пить, а вот бабы, они хлещут вовсю. Вот после того, как она оплодотворена, она тут же наваливается, там напивается крови, и уже жирная там такая летит, откладывает свою эту самую икру. Ну, в принципе, так же работает и кандир, но только там мужики, они тоже, в общем, не щелкают клювом. Они так эту дырку найдут, сразу залезают и, в общем,
1: а вот, собственно, если вот, скажем, все-таки, ну, бывает так, ну, например, засуха в тундре, да, там, и ну нету дырки, вот, ну всякое бывает. То есть получается, что все-таки поголовье кондиру может вот так вымереть? Ну, скажем,
3: нет,
1: то
3: нет.
1: Есть, ну, то есть кров... может произойти консервация какая-то?
3: Да нет, а он хоть в крокодила войдет, ему, в общем-то, все равно, была бы дырка, а что ж тут.
4: А потом вот даже вне питательной среды у него очень долгий период релаксации, где-то порядка 50 лет.
1: То есть практически таракан, я бы сказал, амазонский.
3: Или клоп даже, точнее. Ведь клоп тоже, он может годами, десятилетиями, вот, типа, впадать в анабиоз, где-то жить, там ждать своего хозяина. А когда тот придет, в дом вернется, клоп учует, значит...
1: Да, вы знаете, что действительно вот, как бы настолько сейчас происходит загрязнение экологическое вот, вот все окружающие человека среды, что вот такие случаи как-то проникновения в организм человеческой особи каких-то посторонних живых существ, это стало уже нормой. Вот как бы мало кто верит, но это действительно факт. Вот недавно совершенно была такая заметка. Мы выезжали на место действия и лично убедились в этом, как одному мужчине, простите, который решил уснуть на сеновале, в задний проход влез светлячок, и там у него существует достаточно безбедно. Случались проникновения, значит, птиц вот, в ротовые полости. Особенно дети, когда они вот типа там...
5: Недаром же русская поговорка «ворон ловишь».
1: Вот, вот, то есть, да, случались. То есть дело в том, что и происходит это не со зла, не потому, что животные как-то мстят. Ведь бытует мнение, что животный мир мстит людям за какое-то жестокое обхождение. Нет, на самом деле, просто животные тоже, у них крыша отъехала наглухо, они уже не соображают ничего вообще. Вот, то есть, у них происходят такие там тыки и действия. Ну, какой вот здравомыслящий светлячок, да, полезет в задницу-то? Никогда он не полезет, правильно? Здесь вот это происходит. Но я предлагаю немножечко от этой грустной такой темы все-таки перейти к музыкальной части, послушать какую-нибудь композицию научной группы «Катетер». Песня. Ну вот сейчас у нас возник, ну не то что спор, а, конечно, это спорить с таким непревзойденным авторитетом в области искусства и как бы и туризма, кстати, как Эдуард Савельевич Гамазда, весьма проблематично, но тем не менее... Что?
5: Этнического туризма.
1: Да, тем не менее, как бы Эдуарда Савельевича совершенно в пух и прах разбил на наше представление о таком головном уборе, как тюбетейка, известный узбекский головной убор, по утверждению Эдуарда Савельевича, является ничем иным, как
5: защитой вновь испеченного, то есть вновь обрезанного мусульманина от внешней стихии, в частности, наверное, от сомика. Ведь этнос Узбекистана, он достаточно древний. И вы, как люди, которые побывали на Амазонке, наверняка заметили внешнее даже сходство, уж не говоря о культурной близости племен южно-амазонских джунглей и жителей Ферганской долины.
3: Да, безусловно, конечно.
5: Даже вот песня, которая сейчас звучит, я знаю, что вы это оттуда привезли, она близка по музыке.
3: Ну, по крайней мере, не знающий
5: человек. Даже, по-моему, инструменты те.
3: Да, он просто не сможет даже отличить.
5: А вы вот скажите, вы удивились, когда вы в непроходимой сельве обнаружили такой близкий сердцу каждого узбека музыкальный инструмент, как ситара?
3: В какой-то степени да, но поскольку мы вообще так не очень сильно разбираемся в этих экзотических инструментах, у нас так все более... какие-то там традиционные, там балалайки, там
5: ну, барабаны. Ну, в принципе, ведь балалайка, это же в Узбекистане это просто ситара, то есть у нас балалайка, то есть те же самые три струны, только форма другая.
3: Форма другая, а это очень принципиально, кстати, между прочим.
5: Нет, ну они изначально эту форму, насколько вот я знаю, просто я по этому поводу дипломный проект писал в институте, эта форма ситара, она именно для защиты от яков, которые набегали на равнины, спускаясь с гор по весне, в поисках
1: самки,
5: да. И вот просто ей очень удобно было отбиваться. И уже потом люди просто по акустике, издаваемой в момент удара ситары о рог, поняли, что если снабдить ее струнами, да еще не из кишок ягненка, прошу прощения, а из настоящего металла, то звук получается просто превосходный.
3: К сожалению,
6: мы не до конца выяснили этот вопрос, потому что из сельвы нам пришлось спасаться бегством. Дело в том, что...
1: Что, вас приняли за яков?
6: Нет, отнюдь. Дело в том, что там существуют такие твари, как потовые пчелы. То есть, вот
1: так, так, вот это очень интересно.
6: Да-да-да.
1: Дело
6: да.
1: в том, что я, простите, просто я сейчас... Это для меня очень новая, серьезная область. Я решил, купил книжку, так сказать. «Ваш домашний улей» называется. И теперь вот можно прямо пчел растить дома на балконе. Я вплотную сейчас заинтересован этими животными. Эта тема очень-очень мне близка.
0: Бачки из-под унитаза также.
1: Нет, бачки из-под унитаза я уже все распродал.
6: Ну вот, когда мы ходили по парку Мато-Гроссо, там нам пришлось очень несладко. Дело в том, что климат там достаточно жаркий, и вот эти потовые пчелы, вот как только пропотевание начинается, конечности, там, перьев, лопастей, я не знаю, что там бывает еще у человека, да много чего бывает у человека.
0: Вагина.
6: Да, да. Уж когда вагина начинает пропотевать, это вообще полный вперед. То есть вот наших девушек, которые... То есть,
0: миграция пчел просто массовая.
6: Ну вот так получилось, что мы на гастроли ездили вот в этот период. Когда мы брали с собой группу бэк-вокала, там было 8 девушек.
0: А, простите, пожалуйста, вот, а их интерес вот именно...
6: Девушка или потовых пчел?
0: Нет, пчел.
1: Пчел, да,
0: он
1: пчел.
0: Он вызван, конечно, чем, как бы, источником пропитания или необходимостью размножиться?
1: Так нет, а мы же еще не услышали, что, собственно, о действиях пчел потовых.
6: О, есть... лучше об этом не слышно вообще.
1: Понятно, то есть об этом не будем, да.
6: На самом деле, эти пчелы реагируют на запах. Что уж там дальше? Этим пчелам абсолютно пофигу. Ну, я, может, грубо несколько выразился, но дело в том, что нам так в этой сельве пришлось несладко, что вот, да.
1: Ну, собственно, ведь, как бы, насколько я так знаю, вот пчелы, потовые именно пчелы, они как бы различают очень серьезно запах, вернее, так сказать, источник, так сказать, вот выделения пота, имею в виду эмоциональный источник, значит, либо это какое-то волнение, вызванное тем, что вот там недостанется какого-то продукта питания, это, значит, пот совершенно одну имеет, так сказать, химический состав. Другой пот — это, например, волнение вот у нее, если она идет там через переход, и вдруг там скрип тормозов тоже, у нее другое пропотевание начинается. Третье, например, пропотевание просто от того, что вот там идет взятие каких-нибудь домов одной группировкой, защита другой. То есть все это, значит, совершенно разный химический состав пота. Вот. И я знаю, что вот именно потовые пчелы, они как бы реагируют на какой-то только один тип вот пота.
3: Ну, на эндогенное пропотевание, не главным образом, да.
1: То есть, скорее всего, я тоже почему-то так подумал.
0: А простите, а вот как вы объясните в свете вами только что сказано, вот такой продукт пчелины, как потока?
3: Потока? Так это ж не пчелиный продукт. Это как раз подделка под натуральный продукт пчел.
0: Это, как говорит он, на Малой Арнаутской, да,
3: Павел? Да, да, совершенно верно. Ну, просто
0: я
3: бытует...
0: просто вот не знал, понимаете?
3: Ну, бытует такое мнение, что потока — это продукт пчел. Потом еще есть такая вещь, одно время была популярная, прополис, прополис.
1: Вот, знаю такую.
3: Разные названия давались, но суть была в том, что его
1: и
3: просто...
1: И очень собаки любят.
3: Ничего подобного. Просто потому, что его настаивали на спирту по технологии. В общем-то, весь лечебный эффект сводился к лечебному действию спирта. То есть, в принципе, если ты засоживал стакан чистого спирта, ну, это все равно, что ты пьешь там каждый час по чайной ложке этого прополиса. Просто это гораздо приятнее там, чем этот самый. Угу. Он к тому же имел запах достаточно неприятный, а это просто разгребали там птичий помет вокруг ульев, там опилки, стружки, все это вместе перемешивали. И, в общем-то, на этом деле хорошие делали деньги в свое время.
1: В принципе, вот все-таки потовые пчелы, как бы чем они отличаются от обычных пчел? Это же нужно как бы...
6: Дело в том, что некоторые виды потовых пчел находятся в тесном симбиозе с сомиками кандиру. Каким образом? Дело в том, что сомики откладывают икру на листьях прибрежных растений, вот которые там окунаются.
1: Ну да, ивы вот плакучие.
6: Ну, там ив нет, там какие-то другие деревца.
1: Ну, а вот африканские ивы так просто...
6: Ну, африканских там тоже близко вообще не лежало. Там какие-то южно- или латино-американские, не знаю. когда мы играли индейцам, наши замечательные песни, индейцы вообще так тащились, мы тоже радовались, что им нравится наша музыка. Мы вообще ни на что не обращали внимания. То есть сами кикандиры нас вообще могли смело покусать, мы бы этого не заметили. Но дело не в этом. Дело в том, что нам потом объяснили, что вот потовые пчелы, да, очень тесно симбионируют с икоркой сомиков кандиру, которую они откладывают на листочках прибрежных растений. Помните, старина Айзек, как мы наблюдали за этим процессом?
3: Да, безусловно, но когда мы наблюдали, мы еще не знали, что вот эти вот как раз листочки с отложенной икрой, они являются деликатесом у отдельных племен. Вот. То есть там, например, если они играют какую-нибудь там свадьбу, именины, там, я не знаю, похороны, роды, там, прочие мероприятия, вот, это вот считается у них самым большим деликатесом. Но тут, возможно, еще какие варианты. Дело в том, что если эта икра уже достаточно созрела, то вот эти вот эмбрионы, они имеют возможность уже проявиться внутри человека. Но тогда просто они возникают у него, ну, не в его там естественных наружных отверстиях, а начинают существовать внутри там его сосудов. Ну, а потом, да, с помощью прыщей или там каких-нибудь других вещей, предметов, они оттуда покидают организм человека и перебираются в другой.
6: Вот видишь ли, когда прыщи вскрываются, то они начинают распространять запах, который именно привлекает, ну, не только потовых пчел, но и всяких прочих гадов. Но потовые пчелы привлекаются туда в первую очередь, ибо человек, который оказывается в сельве в первый раз, он начинает шибко шевелиться.
3: И там, чесаться.
6: Да, да, чесаться. Пот выступает. Пропотевание.
1: И да? Шелушение, как бы отслой кожных покровов часто.
6: Не просто. Я помню, что несколько эфиров назад активно обсуждалась тема пропотевания, и я просто не мог дозвониться, чтобы сказать, как же вы правы.
0: А вы, по-моему, как раз в тот момент находились вот в сельве, в самом центре, потому что писали об этом в одной известной газете московской.
3: Да и по радио, и по телевидению. Кстати, между прочим,
0: там
3: двое из наших, они, в общем-то, так сказать, им до того надоели все эти пчелы, сомики и прочие. Они там помчались вверх по Амазонке, там на небольшом шкалике, ялике там. Ну, в общем-то,
0: Шаланда.
3: Ну да, Шаланды, вот. И, в общем, доплыли, думали, что, в общем-то, Амазонка начинается-то откуда? С ледников? Нет. Нашли, что из каких-то там подземных вод, которые вечно мерзлоте образуются. Вот. Но там, конечно, уже никто не живет, там холодно. В общем, эти сомики появляются ниже, вот они поэтому туда и поплыли.
6: Так а помнишь, в каком виде мы их нашли?
3: Это лучше.
0: А, кстати, вот о подземелье. Я слышал, вот, по последним публикациям в журнале «Мир животных», там описывалось, вот как раз в Амазонке, по-моему, открытое вот, животное, это так называемый анальный крот. Анально. Что-нибудь в двух словах слышали вы, может быть, от местных знахарей?
1: Ну да вот даже, вы знаете, я просто почему вот, так сказать, Эдуард Савельевич эту тему затронул. Даже у нас тут вот висит маленький такой снимок. Вот, просто радиослушателям нужно пояснить. Это действительно крот, как бы, да? Вот, но у него как бы мордочка, как у кролика. А размером он с мышку. У него туши кроличьи прям такие. И вот уши длиной прям во все тельце. А хвоста нет. Вообще нет хвоста.
3: Ну, собственно говоря, крот, он как крот и есть. Но тут была тоже, опять же, научная ошибка одна. Это еще со времен Карла Линнея, наверное, тянется.
1: Да, кстати, я хочу сказать, что трактаты этого ученого вот в последнее время никакой, так сказать, радости и доверия не внушают никому из ученого мира.
3: Ну, радости-то они и раньше не внушают.
0: Особенно последние труды вот по анатомии.
3: Вот, так а я что хотел сказать. Вот ошибочно анальный крот у нас часто принимается за фуфлика червеносного. Вот я хочу сказать, что это совершенно недопустимая вещь. Это, два принципиально разных животных. Они даже из разных там родов.
0: А скажите, вот гребно-лапный аппарат у него...
3: Гребно-лапный аппарат у анального крота
7: приспособлен как раз вот для перемещения внутри анального отверстия. То есть смысл какой?
0: То есть это не опечатка?
7: Нет, нет, нисколько.
8: Он цепляется за стенки.
7: Да, совершенно верно. А поскольку стенка кишечника, она имеет ворсистую структуру, так нет. Ну, слизь, но еще
1: это,
7: и ворс.
1: Это такой. Зависит, знаете, от возраста очень сильно. У некоторых вот и вообще сухо.
7: Вот бывает... у него есть специальные такие пальцы для того, чтобы вот хвататься за вот эти вот ворсинки и таким образом перемещаться, значит, навстречу каловым массам.
0: По-моему, вот изобретение так называемой липучки на кроссовках, это мы обязаны, собственно, этому кроту, наверное. Mm. То есть строению лапного.
7: В принципе, да. То есть, если вы видели эту липучку кроссовочную обычную, значит, у нее на одной стороне там такой ворс. Какой-то ворс, а с другой стороны вроде крючочек.
1: Микрокрючочки вот наличествуют.
7: Такие, да.
0: По-моему, это натуральный продукт. То есть, это просто подушечка.
7: Так первоначально анальный крот добывался именно с целью получения вот этой вот фактуры, которая бы цеплялась за ворсистую поверхность. Микрокрючки. Вот.
1: А, простите, а вот второй вот этот, вот, о котором вы сказали, что это вовсе не анальный даже крот.
7: А, фуфлик червеносный?
1: Да, он червеносный.
7: А,
1: да.
7: Ну его описывали такие ученые, профессоры Попов и Белобров. В общем, мы с ними находимся в определенной степени в близких, что ли, областях исследований. Но, к сожалению, не имеем пока такого вот прямого контакта. Хотя я думаю, что мы имеем много научной информации, которая могла бы их заинтересовать. Ну, и то же самое у них там кое-что позаимствовать. Потому что очень часто бывает так, что вот несколько совершенно независимых научных учреждений начинают изобретать что-то одно и то же. Вот. На это тратится, в общем-то...
1: огромное количество бюджетных средств.
7: Да, средства. Потом очень много уходит на это интеллектуальной энергии. Ну, сами понимаете, в общем.
1: А скажите, ведь как бы получается, вот, что до сих пор вот, в научной среде нету практически... никакой такой взаимовыручки. Я вот знаю, что, например, у вас тут пробирки просили, вы же тоже им не дали, вот просто пробирки.
7: Ну, это связано с тем, что вся наука всегда была засекречена. Это же военно-промышленный комплекс. Дело в том, что вот, например, пробирки, ну как мы можем дать свои пробирки, если у нас до этого там находился какой-нибудь штамм там или культура секретная. Вот, она же оставляет такие вот пространственные отпечатки.
0: А как же вы могли
7: штамм пробирку? А? Да молча.
0: Можем?
7: Конечно.
8: Что излагает собака?
7: Вот. И просто если, например, человеку, ну ему не просто там нужна пробирка, там что-то налить, там, я не знаю, развести, а вот если он возьмет ее, там сунет под какой-нибудь электронный микроскоп или масс-спектрограф, вот, и возьмет и начнет исследовать, он же обнаружит, что мы там за материал-то использовали. Да, так что это очень... даже вот всякие эти... почему сжигают фильтровальную бумагу, там, которая используется, вата. Вот. Даже вот кусок мыла взял, да, в руках подержал, да, вроде когда да, руки уже, можешь, уже, да, уже. Ты на нем оставил отпечатки пальцев. Вот. А и вместе с отпечатками пальцев остается же и то, после чего ты эти руки моешь, понимаешь? Одно дело хорошо, ты там селедку разделал, там, допустим, за косточка, там, ну, да, как, это не страшно, ничего, это да. Не криминал. Вот. А если ты препарировал, например, того же самого анального крота?
1: Да, уже практически секретные исследования, которые нельзя как бы...
7: Ну, конечно.
6: Старина Айзек, я бы хотел вам напомнить, что очень важно было бы упомянуть о паразитах, которые водятся в шкурке анального крота. Дело в том, что вся шкурка ими пронизана. Неужели вы не помните? Как мы их отлавливали.
1: Кстати, действительно, и тут еще хотелось добавить, что вот по моим скромным сведениям об этом животном, опять же, ну, из энциклопедии, причем какая поразительная, вот в энциклопедии его можно найти на две буквы сразу, на К и на А. Ну, то есть там анальный крот, там крот анальный. Вот, и там сказано прям черным по белому, что это одно из немногих животных, которые дохнут без паразитов, поэтому лучший способ как бы избавиться от анального крота, это, ну, уж простите, это клизмирование обычное, желательно как бы каким-то серьезным моющим раствором,
0: дустом.
7: Можно, да. Можно, да. Вот. И самое интересное то, что вот эти вот как раз паразиты анального крота, это вы сейчас очень удивитесь, это действительно была засекреченная информация, это не что иное, как лобковая вошь. Вот.
0: Кошачья.
7: Почему? Обыкновенное человеческое. Вот, дело не, в том,
8: ну,
7: что...
8: У кошек тоже есть лапки.
7: Ну, да, в общем, у разных животных они бывают, и воши, в общем-то, бывают. Но именно вот то, что мы называем вот таким вот этим теплым привычным словом, это вот как раз те паразиты, которые обитают анального крота. Да. Так что человек, если он, значит, что-то такое себя заподозрил, неладное, то ему лучше сходить, конечно, сделать эту флюорографию кишечника, чтобы там убедиться, что у него отсутствует анальный крот.
0: Причем, вы знаете, по последним данным, поступившим вот в мою, собственно, клинику из Америки, там, по-моему, эти кроты обладают так называемой техникой стелс, то есть их на рентгене практически очень сложно. Собственно, обшивка вот истребителей американских известных, она, по-моему, как раз целиком из этого.
7: Ну, ну, это да, но тут есть еще такая вещь. Всем известен, например, туннельный микроскоп, да? Но
0: да,
7: это
0: да, ничего, конечно, да, конечно.
7: Это не что иное, как микроскоп, который вводится в какой-то, ну, такой, ну, в туннель, условно говоря. Вот поэтому, если мы не можем обнаружить это на рентгене, то он непосредственно в заднепроходное отверстие вводится,
0: да,
7: вот, туннельный микроскоп.
0: Да, и свет в конце туннеля, он, собственно.
7: Да, да, совершенно верно. И к тому же он все-таки в определенном диапазоне частот, это шкурка анального крота, она имеет,
0: ну, да, невозможно же сделать целиком невидимое.
7: Ну, конечно, да. То есть, в общем, где-то длина волны порядка 450 нанометров, она, в общем-то, позволяет зафиксировать наличие анального крота.
6: А скажите, пожалуйста, Айзек, какова может быть профилактика в данном случае? Может быть, стоит регулярно посещать проктолога?
7: Ну, тут, конечно, очень важной вещью, я бы сказал, это является вот регулярная, хорошо налаженная дефекация. Потому что если у человека, например, ну, нет таких проблем, как говорится, блажен, кто рано поутру имеет стул без принуждения, вот, значит, поскольку у него вот эта вот циркуляция происходит достаточно быстро, ну, анальный крот, он, в общем, ну, как любой
0: просто
7: животное...
0: Просто не заинтересован,
7: ну,
0: даже.
7: Ну, да, он все-таки любит покой, понимаете.
0: Ну, вот, все-таки животное мягкое.
7: Да.
6: Простите, а можно его поймать во время клизмирования? Вот когда особо активный отход каловых масс происходит, не может его вымыть?
0: Ну,
6: либо,
0: да, как
6: вымыть вместе с этими массами, как его уловить за шерстку, за шкурку, там, я не знаю.
0: Ну, вот, видимо, за ушные.
7: Ну, если поймаете. Нет, тут для этого, в общем-то, было в свое время сделано специальное устройство именно вот для поимки анального крота. Ну, это вот когда первые это проводились опыты, да, вот типа этого, да. Только она, так сказать, у нее был отрицательный момент силы. То есть, да. Вот после непосредственно клизмирования...
0: Навсос,
7: значит,
0: она была.
7: Да. Вот, ну, то есть перед этим...
0: кстати, да, вот антиклизмирование вот,
7: да,
0: это
7: конечно,
0: можно.
7: Конечно.
0: Поршневой выдув.
7: Ну да, вакуумное такое устройство. Вот, его потом даже вот эти вот так называемые мини-аборты, когда
0: делать,
7: это же, в общем-то, как
0: то
7: раз
0: по размеру,
7: модификация.
0: Практически,
7: да,
0: универсальная.
7: Вот это
0: универсальное,
7: вот,
0: да.
7: Приспособление.
0: Да, а вот скажите, я хотел немножко все-таки отойти от темы анального крота, но мы к ней еще, конечно, вернемся. Вот мне бы хотелось узнать поподробнее мне вот о рыбе решетки, встреченной вами тоже вот в Амазонке. Как бы, что это, собственно, за животное и как бы зачем оно? То есть непонятно. Я знаю, что достигает каких-то громадных размеров. То есть вот там на несколько миль одна рыба.
8: Мили, наверное, все-таки британские, а не американские.
0: Ну, простите, я просто по привычке.
7: Нет, а есть еще морские мили. Почему?
0: Те называются, да, правильно, да. Кабельтово.
8: Кабельтово.
0: Да. Кабельтово, есть еще кобель. Ну, кобальт, в смысле, ну, извините.
8: Это... И кобель есть, тоже ведь. Но это совсем другое место, мы к этому вернемся.
7: Ну, это известно, но, знаете, вот эти летучие голландцы, да, вот эти корабли, которые покинула команда, вот, Бермудский треугольник, вот это вот как раз обусловлено жизнедеятельностью как раз именно вот этой вот рыбы. Дело в том, что она издает звуковые частоты, которые, в общем, человеческое ухо не воспринимает, вот, но, тем не менее, на психику они
0: по
7: давят.
0: По печени они бьют.
7: Да, в общем, короче говоря, такая рыба подплывает под низ корабля и развивает свою пасть, и начинает издавать эти звуки. А команда вся сходит с ума, прыгает за борт и, значит, непосредственно...
0: Достается ей в пищу.
7: Да, совершенно.
1: А, простите, вот а вот пасть, как бы, как у нее выглядит?
7: Ну, это... огромная пасть.
1: То есть, как бы, на конце, да, одного из прутьев?
7: Нет, там не так получается-то, в общем-то. Так, просто размер этой пасти вместе еще там с боковыми усовыми отростками, ну, потому что она рассчитана, в общем-то, на суда любого размера.
1: Ну, да, да.
7: А представь, себе плывет какой-нибудь танкер, не Секи Мару, допустим. Вот,
1: да, например, просто взять американский немец. Поля.
7: Вот, да. Или авианосец какой-нибудь, там, Энтерпрайз.
1: Немец.
7: Да, ну, неважно, короче. Вот, и вот такая вот пасть, она должна покрыть все днище и еще выступать наружу, чтобы людям было куда, да, сваливаться.
1: Захват места, да, должен
0: состоять. Вот, а, да, вот пилотов с авианосцев в момент приземления она может...
7: Ну как, в момент приземления ей, в общем-то, самолет-то ей не нужен. Вот, а...
0: То есть она выбирает, избирательная у нее, да?
7: Ну как?
1: Ну как вот, например, рака, вы знаете, едите рака, панцирь же выплевываете, ну, да, Эдуард.
0: Нет.
1: Вот
0: как бы. Что, у нас учили в институте совершенно другом.
8: То есть пережевывать в кашицу?
0: Не, ну зачем пережевывать? Мы целиком.
1: А прям... кстати, я хотел сказать, что сейчас вот пошла последняя мода на экологически чистые накладные когти для дам. Вот они делаются из раковых панцирей.
7: Да, вот это интересно, конечно. Но общество раковые защиты шейки животных что говорит по этому поводу? Это же, в общем-то, мне кажется, негуманное обращение.
1: Ну как бы, а так вы считаете гуманно, что огромное количество, значит, вот мясца поедается, а панциря выкидываются? А так все-таки панциря идут милым дамам.
7: Ну, нет, ну, еда — это вроде как, ну, процесс интимный, в какой-то степени необходимый человеку, а накладывать там на себя разные там прибамбасы — это...
1: Не, ну, они же не мордочки раковые накладывают.
7: Ну, еще бы не хватало, конечно, да, ну, что.
0: Нет, глазки еще.
7: Подумаешь, возьми там, покрась лаком, если уж очень приперло там, чтобы красные ногти были.
1: Вот у некоторых, например, как красить нечего. А, вот, например, Прохор наш, вот она только... Ну да ладно, не будем,
7: ну, не
1: сейчас
7: надо
1: о грустном.
7: Про Прохора, да, я не могу, меня от нее просто что-то так...
8: Да ладно тебе!
1: Ну давайте послушаем немножко,
7: да,
1: музыки.
7: Давайте музыку, правда.

0: И, собственно, действительно, настолько загадочное вообще в последнее время явление природы и, так сказать, новые какие-то проявления ее злых шуток. Вот, например, недавно всю прессу практически, ну, специализированную, я имею в виду прессу, обошла информация о появлении так называемого вагинального ежа, вот, который вроде бы водится в жидких средах, ну, я имею в виду, конечно, там океан, там всякие моря, но и в аквариуме тоже возят активно, и, в общем-то, опасность, серьезная шуть. Дело в том, что, как там сказано, вагинальный еж распространяется, это животное гермафродит, распространяется оно отстрелом микроежей как бы в разные стороны. Поэтому, если, например, вы моете аквариум, то не исключено, что, значит, какой-нибудь один микровагинальный еж где-то прилип в углу аквариума, он, значит, заселяется в ванну, затем происходит, скажем так, внедрение, опять же, в организм. Вроде бы вреда он особого не приносит, по утверждению ученых, но вполне возможно, что это очередное коварство военных. Что вы мне скажете на это? Я вот, прежде всего, конечно, обращаюсь к Исаку, поскольку он ведущий специалист в области паразитологии, вот, особенно, так сказать, да.
1: Ну и не только, а в связи с использованием определенных паразитов в военных целях. Вот. Ну, правда, конкретно про вагинального ежа я попросил рассказать уважаемого Лимонти Пиццу, который непосредственно как раз долго занимался изучением этого животного. Вот. А то, что очень многие вот такие, ну, на наш взгляд, жуткие представители фауны, это результат бесчеловечных экспериментов военных, это да, это действительно. И сейчас бывает даже очень трудно определить, какое животное оно, так сказать, естественно возникло в среде, какое было доставлено на метеорите, а какое, в общем, там из пробирок вышло. И потом они ведь тоже между собой как-то скрещиваются, мутируют.
0: То есть, вот сейчас, например, постоянное слияние, это, да.
1: Да, и вон спидный клоп, ну, вот все знают таких, эти клопы насекомые, да?
0: Сейчас появился новый.
1: Сейчас появился новый спидный, да, который переносит. Он, в принципе, ему достаточно один раз укусить больного спидом, и потом, значит, все его покусы.
0: Разнос происходит.
1: Да, конечно.
0: Кстати, ведь есть же теория, что именно, вот, поскольку спид — это весьма историческая болезнь, она из глубины веков идет, то именно вот через тамошних спидных клопов, которые сохранились в законсервированном виде где-то в каких-то архивах, в старинных библиотеках, потом произошло, значит, оживление, они же тоже чуют энтогенное пропотевание,
1: да,
0: когда...
1: Конечно.
0: Я вот, кстати, вот насчет, мне все-таки, прошу прощения, вот спидного клопа, мне, так я знаю, что вот как раз господин Рауль, вот, он получил какую-то даже серьезную международную премию за препарирование этого насекомого, или я уж не знаю, как его назвать. Не могли бы вы вкратце рассказать нам о спидном клопе?
2: Ну, вообще, задача препарирования была очень тяжелой, потому что это спидный клоп — это яркий пример мутации обычного клопа в военных лабораториях, используя специальные технологии, поэтому шкура этого спидного клопа очень прочная. Она по прочности превышает даже титан. То есть там не помогали ни алмазные резаки, ни лазеры, то есть пришлось очень тяжело.
0: То есть вот довёшь, практически невозможно произвести особи.
2: Он выдерживает температуру там до 10 тысяч градусов. Он может жить на солнце, и с ним ничего не будет. Поэтому с ним бороться очень тяжело.
0: А все-таки есть какой-то метод?
2: Есть, конечно. Мы вот придумали метод, ну как, против каждого паразита можно придумать свой другой паразит. То есть мы придумали специальную такую, ну, можно назвать ее вошь.
0: Так.
2: Это тоже продукт мутации обычной вши, тоже в военных лабораториях, но только уже в наших. И мы добились потрясающих результатов. Ну, теперь у нас другая проблема, как избавиться от этой вши.
0: А, простите, а каким образом вот эта вша, значит, конфликтует с этим клопом? Происходит отсос этой воши содержимого, значит, панцирька, спидового клопа?
2: Ну, спидовый клоп, он же тоже должен питаться, выделять какие-то продукты распада.
0: Потение, кстати,
2: да, тоже. Да, у него же тоже есть отверстие. И вот мы использовали этот момент. И эту вошь находит это отверстие, проникает внутрь и выедает ее изнутри. Все.
0: Ага. А вот с вошью теперь, я так понял, проблем.
2: Ну, проблемы, в принципе, решаемые, но уже на таком психологическом уровне.
0: То есть просто нужно смириться, что существует.
2: Нет. Мы просто с помощью генной мутации делаем так, что у вши не возникает потребности вылезти обратно из клопа. То есть клоп становится ей как бы родным.
0: Как улитка.
2: Да, да, да.
0: Происходит.
2: Вот. И даже после того, как там полностью кончается еда для вши, когда она полностью выдает клопа, она все-таки оттуда не выходит и умирает от голода естественным путем.
0: То есть практически происходит как бы у нее привыкание к этой вот к этому помещению тесному, и выход куда-то там вот в широкий мир — это для нее травма. Она предпочитает голодную смерть.

Ну, собственно, мы немножечко отвлеклись от основной темы, которая очень серьезно заботит всех наших вот постоянных радиослушателей. И, кстати, радиослушательниц тоже. Дело в том, что огромное количество писем. Мне вот просто интересно даже знать, откуда вообще люди и, в общем-то, женщины, в частности, узнают о существовании вот таких явлений, как вот вагинальный ёж. Но, тем не менее, я вот сейчас ищу эти письма. Ну, вот, например... Нет, это не то, это личное письмо. А, ну, собственно, это и не важно. Да, так вот, собственно, что касается вагинального ежа. Спрашивают, пишут, рисуют дети. Вот мы объявили

0: ежи. Ну, естественно, вагинальные ежи, на них мы остановим наше внимание.
1: Морские еще существуют.
0: Да,
1: морские ежи.
0: Да, да. Ну,
1: а еще противотанковые есть.
0: Да, противотанковые, да. Но я надеюсь, нам никогда не придется прибегать к их помощи, кроме как.
1: Ну, в случае, если неправильно паркуют автомобили.
0: Ну, да. Что же касается вагинальных ежей, то это специальный вид, выращенный нами в наших лабораториях. У них, собственно, чем они отличаются от ежей? Только одним. У них мягкие иголочки.
1: Чтобы не кололись.
0: Да, естественно. Чтобы... Не просто не кололись, Александр.
1: Нет, тут я должен сказать, что вообще изначально цель-то была гуманная, ведь масса, скажем, вот летний период сейчас кончился, но тем не менее, когда вот лето, масса людей любила в своем там огороде, да, прикормить какого-нибудь ежика. И очень часто происходило натык босой пяткой, значит, хозяйской на колючке реально уезжают, там дети всякие кололись, там даже бывало вот уносили грудничков, ежи грудничок там. А вот, собственно, вы попытались вывести ежа, как бы, который, сохраняя все достоинства обычного ежика, тем не менее обладает безобидными иголками. Никто не знал, что у него, опять же, в ходе вот этих мутаций проявится такое свойство. Он же по названию вагинальный, насколько я знаю, получил вот практически недавно, после нескольких трагических серьезных случаев.
0: Отнюдь, Александр. Дело в том, что называется он вагинальным и совершенно естественно. Дело в том, что колючечки у него совершенно мягкие и приспособлены именно для того, чтобы вот, как бы вам сказать...
2: массировать.
0: Да, совершенно верно вы, Факов, сказали. Ой, каков вы молодец. Ваша фамилия совершенно себя оправдывает. Вот именно массировать, именно массировать. Дело в том, что эти ежики совершенно миниатюрного размера. Вот они такие масенькие-примасенькие. Вот, их покупают... Но дело в том, что эти ежики стоят достаточно дорого. Вся популяция ежей, она на самом деле весьма малая. Ими обладает только группа катетер. И вот...
2: Ну и немногие одинокие, очень богатые дамы.
0: Очень богатые.
2: Мы при создании этого ежа ставили еще одну цель, чтобы процесс кормления этого ежа мог доставлять и удовольствие.
1: Так, так, так.
2: Вот, и поэтому он питается, в общем-то, внутренними выделениями женщины. Отсюда его и название.
1: То есть это практически какое-то новое, я бы сказал, в секс-индустрии что-то?
2: Ну да, да.
1: Ага. А не планируете ли вы поставку? Вот как бы вот у нас, например, в нашем секс-шопе вот сейчас вот поросячьи хвостики очень пользуются большим спросом. А вот как бы эти ежики они должны.
0: Дело в том, что поросячьи хвостики — это все фигня по сравнению с нашим замечательным ежиком.
2: Но дело в том, что процесс вот создания этих ежиков, он очень дорогостоящий. Я боюсь, что для массового покупателя он никогда не будет доступен.
1: Ну, в принципе, это тоже, видимо, на вкус и цвет, как говорится.
2: Ну, конечно.
1: Ну что же, я предлагаю послушать немножко музыки.
3: Эхо Москвы.
1: И в гостях у программы «Монморанси» группа молодых ученых и музыкантов «Катетер». Это все называется. Я, кстати, знаю, что вы являетесь также, вот все здесь присутствующие, учредителями и организаторами, так сказать, соответствующего общества с ограниченной ответственностью, которое называется «Катетер», и институт, который тоже называется, как бы, вот именно связан с этим прибором. Я бы хотел узнать, как сейчас происходит, в общем-то, вот деятельность вашего института, насколько сейчас велик приток клиентов, пациентов, и в основном с какими жалобами обращаются в, вот, в ваш, скажем, именно медикозный отдел, потому что почему-то у вас называется он не медицинский, а медикозный, тоже бы хотелось узнать.
4: Ну, это такие, я бы сказал, тонкости лексического плана, которые к делу отношения-то не имеют, потому что, ну, в отличие от медикаментов, там медикозный прием, медикаментозный, ну, не будем на этом останавливаться.
1: Ну, в общем, да.
4: Вот. Дело в том, что нами же был разработан радикальный метод лечения базитизма.

0: Вот. Дело в том, что, значит, как известно, чем, значит, самые опасные проявления базитизма, они связаны с тем, что внутри, в полостях каких-то человеческих, накапливаются энзимы и создают какое-то дополнительное давление на органы, вызывая там болевые ощущения, или в самых тяжелых случаях, то есть когда происходит накопление энзима в голове, значит, то...
1: Какие-то даже фрустрационные действия происходят.
0: Так, нет, да. Это просто начинает действовать как опухоль в мозгу, она придавливает мозг, придавливает сосуды, вот эту вот полость с энзимами.
1: Нет, ну это же практически вы проводите как бы, вернее, как это, не даете болезни, вернее, прогрессировать физические формы, поскольку ваш это базитизм, он сам по себе неизлечим.
0: Нет, он неизлечим, но вот такие вот острые моменты проявления вполне возможны. То есть в какие-то головные отверстия вводится катетер особой конструкции, это ноу-хау, этого больше нигде нет, только у нас, в нашем институте. Вот. Ну, обычно это делается через ушные отверстия, вот, как наиболее удобные такие для введения. Вот. Туда, значит, вводятся, ну, в крайних случаях трепанация черепа делается, это, но это обычно, да, это бывает нет. Потому что дело в том, что тогда вместе с энзимами можно и мозги располискать, это, в общем-то, достаточно опасно. Вот. Ну, а приемы стереотаксиса позволяют нам достаточно точно вводить вот эти вот катетеры именно как раз в полость, заполненную энзимом. И на определенное время мы можем, в общем-то, человека от проявлений базитизма избавить. Да. Но если оставить этот катетер там, значит, постоянно торчащим, значит, соответственно, то, значит, у нас начинается постоянное истечение энзима. Вот. Но то, что какие тут бывают неприятные вещи, вы прекрасно знаете. Энзим — это такая штука, чем больше он вырабатывается организмом, тем, так сказать, мощности его наращиваются. И просто человек будет ходить, брызгать вокруг себя энзимом, заражать им других людей. В общем, это никому не нужно, конечно. Вот. Но в каких-то там тяжелых клинических случаях, когда вот там, ну, нам нужно этого человека там на какое-то время, ну, привести, скажем так, в норму, избавить от проявлений базитизма, мы это можем делать и достаточно успешно.
1: То есть, как бы в основном все-таки эта вот деятельность направлена на таких вот, как бы, больных, скажем, по признакам уже ярко выраженного агрессивного базитизма. Ну, что меня здесь интересует? Как бы их приводят, наверное, родственники, поскольку, как бы, ведь... Вряд ли,
0: да,
1: они...
0: сам-то, да, человек не осознает такой потребности. Как правило, это вот один из первых признаков базитизма — это снижение критики к своему состоянию. Вот, то есть обычно человек, значит, ему кажется, что вот все ништяк, он делает все правильно. Ну, вот, а люди, которые там со стороны на него смотрят, так, ну, как-то нельзя же так прям сказать, ну, ты гонишь, чувак, вот так вот сразу кому-нибудь, ну, да, сказать. Ну, вроде
1: неудобно. Я, кстати, знаю, что вот как бы по некоторым просочившимся сведениям о методах лечения в вашей клинике, что вот, когда у человека пропадает самокритичное как бы восприятие себя, то есть самооценка, то как бы у вас есть ведущий специалист, вот Рауль один из них, который ставит и начинает объяснять по полкам, что, дескать, вот там, дескать, ты дебил, потому-то. Ну, прям вот объясняет, то есть тем самым, так сказать, вкачивая в человека как бы состояние сомнения.
0: Не, ну, Рауль вообще уникальный человек в этом
1: такая.
0: Отношении, потому что он может такого рода диагнозы и, скажем так, поддерживающую терапию проводить даже по телефону. Вот. Ну, так как, значит, это являлось бы рекламой, мы, конечно, номер этого телефона приводить в эфире, ну, не имеем права просто.
1: Но вы вот. Все равно на всякий случай возьмите ручки и бумажки, потому что вдруг в конце мы дадим их.
0: Да, да, совершенно верно. Ну и потом, кстати, между прочим, благодаря замечательным свойствам, опять же, Рауля, я так думаю, что особо экстрасенсорно-чувствительные люди, они уже этот номер телефона приняли и смогли его записать. Вот.
1: А поскольку сейчас вот огромное количество, я знаю, что всяких вот таких там представителей секты, не сект, кружков, то есть раньше были,
0: да,
1: кружки рукоделия, а сейчас вот кружки, которые представители, так сказать, высшего космического разума,
0: да,
1: то вот они как бы...
0: Это стало вот... очень модно.
2: Вот. Дело в том, что вы заметили, что количество вот таких организаций заметно уменьшилось за последний год. Это, кстати, вот яркое проявление результата нашей деятельности.
1: Я бы сказал, что наоборот, увеличилось.
2: Нет, это вам кажется, потому что вы узнали о существовании этой группы как раз благодаря нам, потому что мы, как только о них узнаем, сразу ставим в известность органы внутренних дел и тут же ставим их к себе на учет в картотеку и ведем за ними постоянное наблюдение и... постоянно на них воздействуют.
1: А скажите, Рауль, меня вот сейчас почему-то я вспомнил, заинтересовало вот здоровье. В каком сейчас состоянии находится вот та пациентка вот в третьей палате? Вот под часами такая толстая, полная женщина в бегудях. То есть она говорила, что она проводник на землю высшего разума. Вот как сейчас проходит лечение? Потому что, насколько я понял, там, в общем-то, базитизм не просто с большой буквы, а, в общем-то, все буквы большие, а первая маленькая.
2: Ну, это очень тяжелый случай. Эта женщина, к сожалению, сейчас впала в кому. Но кома у нее очень такая интересная.
1: Так.
2: Мозг не полностью отключился, и он сейчас может воспринимать информацию.
1: То есть осциллограмма идет это?
2: Конечно, мы активно этим пользуемся, и я с ней регулярно провожу каждый вечер сеансы. И я думаю, что где-нибудь через пару месяцев мы ее приведем в норму.
1: Ну, скажите, вот я знаю, то есть сеансы, да, я знаю, что вы прекрасный массажист, ну а как же с брезгливостью?
2: Что поделать? Приходится жертвовать ради науки.
1: Ага. Ну, то есть все-таки вы как бы вера в то, что вот придет исцеление, есть какая-то?
2: Нет, ну у нас практически 100% результат. То есть только один человек, может, из тысячи не будет поддаваться нашему воздействию, но это, как правило, бывшие партработники, члены КПСС. И вот на моей памяти было только два случая, когда не удалось полностью излечить. Ну, не полностью излечить, а, так сказать, убрать вот эти яркие проявления бадитизма. Это как раз были оба бывшие члены Политбюро.
1: Угу. А скажите, вот, а как обстоит дело с животными? Приносят ли в институт больных животных? Ведь это же серьезная сейчас проблема. То есть, вот, например, происходит в связи с тем, что происходит активное слияние полов, то есть уже не поймешь, где там он, то есть какое-то сплошное кругом оно, вот, и как бы происходит даже визуальное слияние животного с его же хозяевами. То есть, ну, короче, даже морда становится одна. И не поймешь, дверь тебе кто открыл, овчарка, или это жена хозяина квартиры, или сам там хозяин, или попугай их там прям вот.
0: Это да, это бывает, и даже очень часто. Но вы знаете, что самое интересное? Как правило, если нам приносят вот такое вот животное, там, будь то попугай, там, левретка, баллонка, там, это совершенно неважно. Вот там ее хозяйка там приводит, или там даже иногда бывает хозяин, вот, и говорит, что вот, ну, у меня проблема с моим питомцем. Вот, а мы-то видим, мы-то люди-то научные. Вот, это, как правило, 100%, что бозитизмом страдает это именно хозяин. То есть таким образом мы выявляем своих, ну, натуральных пациентов. А у животных бозитизма его, в общем-то, как такового быть не может.
1: Это... А, ну, а вы не опасаетесь, что вот за те вот повсюду сейчас вот объявления, которые на столбах, там, типа, вылечим любых животных, вот, как бы, что, как бы, к вам придут и там скажут, дескать, ну что же вы... То есть вы же не сможете объяснить соответствующим органам, что это всего лишь, так сказать, способ выявления настоящей опухоли.
0: Ну а что делать? Ну это вот как флюорография, которую полагается раз в год проводить. Но там мало ли чего, что случится.
1: Да, это ответ вот. Достойный большого ученого. Но мы ненадолго прервемся.
0: Да.

0: И вы можете, так сказать, группироваться и задавать ваши вопросы нашим гостям по телефону 203-19-22. Напоминаю вам, что гости сегодня в студии — это группа «Катетер» в полном своем составе. И если вы позволите, первый телефонный звонок я с радостью вывожу вам в эфир. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Доброе утро, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Сразу хочу поблагодарить за замечательное музыкальное произведение, прозвучавшее в эфире. Песни действительно душевные и классные. Хотелось бы узнать, где можно вообще производить их отслух и записаны ли они на каких-нибудь музыкальных аудионосителях, типа компактных дисков и тому подобных вещей.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос. Да, вопрос действительно носит чисто прикладной характер, но своевременный вопрос.
2: Да, насущный, актуальный. В общем-то, отслух, я бы даже сказал, на сегодняшний день.
0: Ну, отпись тоже.
2: Отпись, да. Нет, ну вот отслух из официальных носителей пока существует только выпущенная фирмой «Элиас» кассета «Музыка нижних чакр». Вот, это первый альбом группы «Катетер». А сейчас вот как раз заканчивается работа над сведением второго альбома. Вот вещи, которые вы слушали сегодня, это вот как раз будет на втором альбоме, который носит название «Нежности для промежности», как вы, наверное, уже поняли. Вот. Ну и непосредственно там в будущем планируется работа над альбомом под названием «Бобик сдох».
0: Вот. Это хорошая,
2: да,
0: должна быть работа.
2: Вот. Потом есть еще такое условно рабочее название, может быть, там это будет четвертый или пятый альбом, там это неважно, «Жадность фраера сгу». Ну и, так сказать, в общем-то, идей очень много творческих таких. Прошу
0: здоровы.
2: Прощения. Да, вот,
0: ну,
2: видите,
0: это после того случая.
2: Аж распирает от идей. Да.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Эдуард, Рауль, Александр и
2: Исаак.
3: Исаак. Да. Очень
2: или Монти еще.
3: Это Дмитрий Вальдемарович Подсвечник, если вы помните.
0: Да, да, конечно.
3: Вот, значит, вот мне вот, я от делегации звоню, потому что, чтобы не забивать телефонную линию, все звонили вначале ко мне, как бы задавали свои вопросы, чтобы я вам потом их передал.
0: А, ну, то есть, как бы, да, так сказать, вы выполняете такую роль, да, пейджера.
3: Вот, значит, вот мы собрались, так подумали, значит, чтобы добиваться тогда всех этих сомиков, там, кондиру, там, ежей всяких, вот просто взять там, отловить, пойти от делегации нашей, двух-трех так особей и набить просто им морду. Чтобы они пошли и рассказали своим там друзьям, что морду отбьют, и чтобы они больше так не хулиганили.
0: То есть путем, так сказать, вы сторонник индивидуального террора?
3: Вы это понимаете, это как бы запуг такой пойдет.
0: А, запуг?
3: Да.
0: Но вы же можете посадить на измену всю потом особь. Они же там, знаешь, вот такой мордобой там одному, а они остальные же потом перестанут плодиться, и флоре настанет серьезный напряг.
3: Нет, ну, плодиться они не перестанут, я думаю. Ну, вот они скажут, просто они не будут там не влезать там никакие там органы человеческие.
0: Ага.
3: Вот, и по поводу краников вот еще тоже вот вопрос.
2: Да. Микровентили, я прошу прощения, вот это очень существенно.
3: Ну, микровентили, от меня, вот друзья вот только что звонили, но они новые русские, это Ральф, Итибанович, Пайн и Годи. Вот они, значит, задаются таким вопросом вот. А вот, например, можно, вот, например, вот знаете, вот как бы вот у одного класса будет там одни экранчики, а вот у тех, кто побогаче, там вот.
0: Позолоченные, например.
3: Позолоченные, или то есть это надо обязательно одного материала делать.
0: То есть вы хотите просто узнать, реально ли изготавливать эти крантики по индивидуальному заказу,
3: да,
0: как
3: да,
0: бы,
3: да.
0: С индивидуальным дизайном там.
3: Да, конечно.
0: А, вообще действительно вопрос весьма
2: интересный. Ну, это, видимо, планируется.
0: Сейчас, простите, может быть, еще если, да, у вас еще есть какой-то вопрос.
3: Да, вот мне вот.
0: Мы по порядку потом вам ответим на все.
3: Ага.
0: Я так
3: подумал. Ну, вы записывайте там.
0: Да, у нас тут вот Прохор пишет тут.
3: Понятно. Вот, значит, еще вот. Я вот беседовал тут с вашим прошлым собеседником, визитологом Андреем Орловым.
0: Да, да.
3: И он мне, значит, установил вот через радиоволну вот эти вот синтетические запахи.
0: Uh-huh.
3: И, короче, вот я сейчас ощущаю, вот сижу, вот борщ ваш запах, понимаете?
0: Это уже, простите, как бы не борщ, а вторичный такой запах, вызванный, понимаете.
3: Нет,
0: ну, короче, просто Рауль рыгнул, назовем это так. Да.
3: Я просто рецепт хотел узнать.
0: Борщица-то?
3: Да.
0: А, хорошо.
3: Еще вот да, такой. Да. Значит, вот я наблюдаю сейчас по телевизору у вас.
0: Угу, да.
3: Вот наш вот научно-исследовательский институт, вот, который специализируется на всяких там физических таких исследований природных.
0: Да-да-да. Да.
3: Значит, это... В общем, мы, короче, вот проводили опыт на этой неделе по запихиванию шишки. Только вот не передней, не острием, а вот тупым концом в рот.
0: Uh-huh.
3: И вот она вот, вот почему вот, думали, почему вот она не выходит обратно. Вначале было предположение, что это сила трения.
0: Uh-huh.
3: А на самом деле это, вот когда вот вы вдавливаете туда шишку, это чешуйки, они как бы вот выдавливают смолу, и когда это взаимодействует все слюной, происходит химическая реакция.
0: То есть приклей такой.
3: Да, вот клей, чудодейственный вот клей, который вот... И поэтому нельзя вытащить никак.
0: Uh-huh.
3: И вот я сейчас смотрю на вас, Александр, по 8-му телеканалу.
0: А я сейчас спиной к камере сижу, поэтому как бы...
3: Нет, ну вот я про ты говорю, у вас какие-то проблемы там с носом после того случая, по-моему, да?
0: Да, вот как бы
3: и
0: есть.
3: Вот, если да. Вот есть какие-то у вас там, то вы могли бы в наш институт обратиться, и мы вам все приклеим. Там.
0: Ну, вообще-то сейчас, на самом деле, как бы, вы знаете, что сейчас последняя мода, это вместо вот ноздревого отростка, как бы, делается трансплантация клювов. Ну, мало того, что вот зубы из клювов делаются, там,
3: а
0: это как бы уже...
3: Такие, да,
0: да, то есть, поскольку гораздо удобнее дышится так же, а еще одна функция появляется. Ну, например, там, проще произвести выклев там какого-нибудь кокоса, да, вот для любителей экзотических фруктов.
3: Или киви высосать тоже.
0: Да, там, киви отсосать, да. То есть, все, там...
3: Нет, ну, Александр, да. Вы понимаете, это же клюв, его тоже вот приклеить, чтобы посильнее надо, чтобы он был.
0: Это серьезная работа, он должен корни пустить, нужно лежать около года лицом вверх.
3: Понятно.
0: Вот. Ну, спасибо вам за звонок, сейчас, я думаю, вот Исаак вам ответит на ваши вопросы. Вот что касается, я вот мне передали
2: микровентили, да,
0: микровентили,
2: да,
0: индивидуальный подход к созданию этого произведения, да.
2: Безусловно, будет, да. Я так думаю даже, что у нас будет выпущен каталог, вот вроде как бывают каталоги, как там, ну, не знаю. Да, в общем, да, сантехники, там, всяких приспособлений для ванн. Но я бы не советовал особенно обольщаться всем по поводу, скажем так, ценовой дифференциации этих изделий, потому что самая дорогая вещь там, это вот как раз платиновая решетка с отверстиями, нормализованными в соответствии с рядом чисел Фибоначчи. То есть это сам по себе продукт настолько дорогой, что вешайте там хоть золотые трубы, там, я не знаю, алмазные катетеры, все равно вот по сравнению с ценой этой решетки, в общем, ну, это не принципиально. Все равно, что из нержавейки, что из золота будут стоить приблизительно одинаково и жутко дорого. И вот когда, кстати, наша экспедиция отправлялась вот к берегам реки Амазонки, там мы проплывали случайно мимо Южной Африки, вот, мы там связались с компанией De Beers, и как раз вот эти вот все платиновые решетки, которые у нас были, вот фильтры на этих кранах, мы им впарили за анафемские деньги. Вот, и, короче, те вентили, которыми мы оснащали аборигенов, ну, не каждому же доверишь платиновую решетку, правильно? Вот, они ее там побегут менять на огненную воду или что-нибудь в этом роде. То есть у них были это простой вот микровентиль без всяких там каких-то фильтров или что. Вот они просто открывали это дело и закрывали там вот момент мочеиспускания. Вот, но тем не менее эксперимент прошел хорошо, нам просто вот дополнительные средства позволили взять на грудь, на борт, точнее, корабля дополнительные самое горючее, вот, дополнительный персонал, то есть у нас помимо аминозиновых сестер, буфетчиц, горничных, в общем-то, у нас так была хорошо оснащена экспедиция и персоналом в том числе, так что, в общем, мы научные исследования проводили на самом высоком уровне.
0: Второй вопрос, касающийся, ну, как бы, в общем-то, привитию некоторых отдельных особей, вот, в частности, сомиков кандиру, так сказать, условного рефлекса, насчет, так сказать, дальнейшего его потомственного, ну, вы понимаете, о чем я хочу
2: сказать. Ну, то есть, да. Забота о потомстве есть ли у сомиков кандиру?
0: Это тоже, да? Да.
2: Или как? Нет, ну, дело в том, что, как и все рыбы, он, в общем-то, ему на потомство свое наплевать. Вот там есть только какие-то некоторые виды, я знаю, там и во рту икру вынашивают, вот акулы вообще там живородящие. Не, а этот мечет просто там, куда попало. Вот, все, на... да. Но он вот на листике, вот, о которых мы уже говорили, вот то, что является деликатесом там как раз, ну, вот, на Амазонке.
0: А вот вы видели такую вот рекламу, там две птицы сидят, там с яйцами потом вылупляются, и типа там позвонили родителям, они вылупились и забыли своих родителей. Ведь изначально вот рыб должны были снимать. Но потом как бы эстетические чувства вот режиссера покоробило и решили все-таки снять птиц.
2: Ну, тут даже не только в этом дело. Просто подводные съемки, они значительно трудные. Дороже. Да. Вот. Там же нужно совершенно, так сказать...
0: Фильтры другие.
2: Другие фильтры. Более того, передняя стенка должна быть плоской, потому что дело в том, что вот оптически линза начинает работать вот на границе перехода сред, а поскольку вода имеет оптическую плотность не такую, как воздух, то есть оптика там начинает работать совершенно по-другому. Вот. Для этого, значит, ну, во-первых, то, что камера должна быть боксированная, тоже само собой.
0: С определенной частотой пульсации.
2: Это обычно кварцевая стабилизация применяется же. Вот,
0: но она в воде часто отказывает.
2: Конечно, да, особенно в соленой морской воде это проникает, так сказать, пары и
0: там
2: жидкость.
0: Отъедалого механизма вообще. Да.
2: Не только может произойти какое-нибудь замыкание в электронике, и, в общем, это выдаст совершенно ненужный результат. Ну и потом прикинули, так думали, что за птица. Ну вот вроде кукушка, как она, так вот, не очень, да, свое потомство. Вот. И, в общем, сняли про птиц.
0: Кукушек именно двух.
2: Да,
0: да. Ну и что вот касается вопроса о рецепте борща, я вкратце расскажу элементарно. Это берете, значит, на кастрюльку такую литровую десяток яиц, щавель, жарите лук и шкварок. Вот, и все это, в общем-то, ставите в холодильник на сутки. Получается замечательные щи, и дешево, и сердито. Вот, а что вы хотите сказать?
4: Дрожжей надо еще немного добавить туда. Значит.
0: Ну, это как бы... Вот,
4: по вкусу, конечно.
0: По вкусу. Это уже дрожь ставится на стол.
4: Ну, как да, бы... Да, прям и втыкается деревянная ложка, только непременно деревянная.
0: Потому что иначе грибки, да, ржавеют. Ну что ж, я предлагаю обратиться к звонку следующего нашего радиослушателя. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы уважаемым нашим гостям сегодняшнего эфира. Доброй ночи, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
5: Березкин Станислав Витальевич вас
0: беспокоит.
5: Здравствуйте. Чуваки, все, конечно, классно, я прекрасно все понимаю.
0: Ой, но... какой у вас прям молодежный такой
5: закон. Молодежный, да, очень молодежный.
4: Кстати говоря, это название Баранов.
5: Баранов — это чуваки, что ли?
4: Да.
5: Понял. Ну, в общем, вот я не пойму, вы что, на негров работаете, что ли? На негров, там, чечмеков всяких и так далее.
0: То есть, вам...
5: То есть белых людей вы уже не замечаете вроде бы. Я понимаю, все это базоэтическое и так далее. Вот как бы все-таки хотел бы поцивилизованнее все это дело.
0: Так.
5: Даже на Западе такого, в общем, простите, дерьма не допускают.
0: То есть уже или еще?
5: Уже, наверное.
0: А было такое?
5: Ну, наверное, было, но, в общем,
0: нет, ну как,
5: чего-то,
0: вот вы...
5: чего-то более хочется серьезного, понимаете? Даже так, вот так. Под пьяную голову, вот порой все это дело раздражает. Хотелось бы поднять ваш уровень чуть-чуть. Да, ха-ха, это я понимаю, все это классно. Заезжай ко мне, конечно, это будет очень здорово. Вот. Но на самом деле, вот это вот все уже общем, даже среди музыкантов уже как негативность нифига.
0: А вот что так бы вы могли предложить? Какой бы, например, что вас интересует, беспокоит? Нет, ну стиль.
2: Да, в общем-то, нас интересует мнение специалистов всегда.
0: Я еще хочу сказать, что над стилем как бы у нас работает Генриетта Варфоломеевна Шерсть, она просто не потерпит конкуренции. А вот...
5: Это я понял все.
0: А вот как бы вот нас интересует проблема, которая заботит вас. Вполне возможно, что мы сможем вам помочь как-то, подсказать выход из сложной ситуации.
5: Черт его знает. Помочь, наверное, не сможете уже. Но вот хотелось бы что-то, ну, более направленное на людей, так сказать, серьезных таких. Вот как бы не то, что там металлических, не то, что райдеров там, да.
0: Кого второго вы назвали?
5: Райдеров.
0: Это что?
5: Ну, байкеров. А, кому больше нравится. Но людей таких, как бы, уже более умудренных опытом. Вот, чуваки, вот ей-богу, вот, все, что вы говорите, это... Ну, как бы детское все.
0: Ну, вы знаете, у нас, собственно, ведь была вот серьезная достаточно программа о автоподъемниках. Почему хихи? То есть, как бы, поскольку политика Генриетты Варфоломеевны Шерсть, она рассчитана на то, чтобы захватить все, понимаете, пласты населения.
5: Ну, понятно. Ну, пласты-то, они все уже, так сказать, как бы ориентируются на жизнь сегодняшних, там, скажем, Соединенных Штатов Америки, там, сегодняшней, там, оплоумевшей Европы.
0: Ну, а скажите, вот последняя ваша поездка по этим местам, она как бы действительно вот натолкнула вас на мысль, что там действительно так все оплоумевше?
5: Не, вот серьезно. Я не ездил, да.
0: А как же вы знаете?
5: Я не ездил, нет. Ну. С первых слов, не через друзей, не через что-то еще, с первых слов, так и друзей, но...
0: Мне батя рассказал, как барин ел называется.
5: Но это нет. Это не то все.
0: А вот вы знаете, например, что вот именно после нашей программы произошло, так сказать, некоторое изъятие из торговли вот, так называемых куриных окорочков, поскольку это, в общем-то, выращивается все на спецорганизме.
5: Ну, понятно.
0: Понятно. Вот. А вы знаете, что это на самом деле продукт вот, именно того Запада? А вот вы его вкушали. Я, кстати, вас заметил вот, в демонстрации. Вы стояли третьим во втором ряду слева. Вы там кричали, что, дескать, верните нам окорочка.
5: Это, черт возьми, если ну, я как там это? Стоял, я бы, наверное, уже давно повесился.
2: Не, нет, вот это вот Лаевский, не надо.
5: Нет, все замечательно, все прекрасно, все хорошо.
0: Но ну вот видите, вот нет, спасибо,
5: хотелось
0: да.
5: Хотелось бы единственное, что, чтобы повзрослее как-то. Вот на уровне 40 лет где-то вот так.
0: Мне уже 54.
5: Ну 54, это не знаю, не верю.
2: Нет, ну видите ли, в чем дело. У нас передачи популярные. Вот,
0: научно-популярные.
2: Да, научно, но популярные все-таки. Если мы будем вести, так сказать, строго научный разговор, вы сами понимаете, нас просто никто не будет слушать.
5: Конечно,
2: тем более среди ночи. Вот, и мы поэтому вынуждены, конечно, где-то из терминологии.
0: Вы знаете, вообще я еще так немножко скажу, что, в принципе, как бы у нас тут договор серьезный со Останкино, подписан со всеми телепрограммами. И как бы вот у нас просили именно людей, которые любят серьезные передачи, отсылать вот в телепрограмму «Времечко».
5: Это вот, понятно. Вот, нет, «Времечко»-то все там, пусть само по себе. Нет, все замечательно, все прекрасно. Я отключаюсь, не хочу вас больше мучить, но...
0: Нет, это я вас отключаю.
5: Хочу сказать, что все лучше пусть будет побелее.
0: Побелее.
5: Вот. А то так все больше на негров похоже.
0: Вот как, а почему у вас такая нелюбовь к этим замечательным? Вот возьмите, например...
5: Послушайте.
0: Вот, например, существует человек, который поет «Увезите меня в Гималаи, потому что я московский пустой бамбук». А существует, например, Маркус Миллер, который является представителем чернокожего населения, и вот, на мой взгляд, он гораздо более выдающаяся личность во всех отношениях. Вот, например, я бы для него повещал. А вот для бамбуков там и Гималаев нет. Нет, сударь, вы серьезно попутались. Я понимаю, что сейчас уже ночь глубокая, но все-таки вам нужно опустить ноги в тазик и посидеть полчаса, так сказать, уставясь желательно во включенный телевизор, но вот с такой, когда там нет никакой программы, то выскакивает цветная заставка или там какая-то другая картинка. И, по-моему, это хорошая терапия, да? Это, кстати, вот вы же, Исаак, рекомендовали в вашем...
2: Ну, в принципе, да, но тут нужно выключать звук, звук у телевизора, вот, и использовать его, ну, в качестве осветительного прибора.
0: Да, ночника.
2: Да, да, совершенно верно.
0: Соблюдать лучше, дистанцию.
2: Да, лучше всего настроиться на какой-нибудь такой канал, где, в общем-то, изображение будет поменьше, вот, чтобы он так просто создавал вот это вот свечение с пульсацией частотой 50 Гц.
0: Оно, кстати, вот, успокаивает достаточно.
2: Вот, ну как оно успокаивает? Оно не то, чтобы там это совсем успокаивает, но вот вроде человек попадает вот в какой-то этот определенный ритм, у него что-то такое возникает там.
0: Ну,
2: вроде...
0: это, собственно, уже не важно. Да. Дело в том, что мы как бы вот основную просьбу Генриетты Варфоломеевны по разнарядке, нам именно вот в это время нужно было заступиться за чернокожее население, и так удачно был вмонтирован звонок. Я считаю, что мы цель выполнили. Давайте послушаем следующий телефонный звонок.
2: Парные,
0: доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: И доброй ночи, геройские гости, Александр.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Я вот ваш постоянный слушатель и постоянно к вам пытаюсь прозвониться.
0: А вы лучше приходите. Борща вот. Приносите.
6: Я сейчас подтянусь вам борща, пельмешей там.
0: Пельмешу. А вы знаете, кстати, что именно вот наша программа была инициатором, так сказать, создания вот этого трафарета на самые популярные сейчас майки, которые вот все носят сейчас все больше и больше. Ну, правда, под одеждой, потому что холодно. Ну, вот сейчас к любому подойдите, с него бушлат сдираете и видите эту майку, майка в пельменях. Причем в пельмени они как бы выполнены в форме голограммы, то есть прям на вилку хочется нацепить.
6: Да, конечно. Да. Просто сейчас вот многие носят майки всякие там баскетбольные, там, знаете, там, Кингс, там всякие.
0: Да, кепки еще.
6: Кепки, да. А вот как бы с пельмешами они их там как-то скрывают.
0: Брезгуют, считают, что, дескать, это не по-европейски.
6: Это как бы андерграунд такой.
0: Да, как бы вот.
6: Прогуление.
0: Да, да, да.
6: Просто вы, может, меня помните, я звонил, вот у меня, я хоккеист вообще, у меня еще ребенок.
0: Да.
6: Трудности были с его выращиванием, он сейчас уже...
0: Я вас помню, вот так вот приходили как бы сюда, вот в щитках, в маске, с клюшкой, да.
6: У меня еще вот девушка была знакомая, у нее третья ягодица.
0: Да-да-да-да, конечно, вы показывали ее вот здесь, наверное. Да. Да.
6: Угу. Просто такая проблема, что как бы у меня вообще семья, вот мама, сын мой, и вот они не могут слушать программу в такое позднее вообще время, что, в общем, они уже спят. И я вот пишу все дело.
0: А в принципе вы можете их прописать куда-нибудь в страну, где другой часовой пояс. Там вот, например, сейчас в Москве там ночь, да, а там, например, день.
6: А вот в это время у них ловится Монмаранси?
0: Да, а почему бы нет?
6: Просто вот хотелось бы узнать отношение ваших гостей и вас лично к программе такой «Базедовый знак качества».
0: О, понятно.
6: Шестому каналу.
0: А, спасибо.
6: Где, например, выходит первый, значит, там какой-нибудь Укупнин там и говорит, что я там испарюсь или еще там съем паспорт, вы не придете на концерты, если.
0: Вы знаете, там, например, да, давайте не будем пересказывать ее содержимое этой программы. Давайте лучше... Спасибо вам за звонок.
6: Александр, да. А у вас вот намечается ли в ближайшее время какое-то творение?
0: Нет, пока нет. Подождите, я пользуюсь случаем, конкурс объявлю вечером.
6: Ага.
0: Да, спасибо вам за звонок. Наш радиослушатель просто как бы так, ну, неожиданно подвел вот нас к конкурсу. Дело в том, что Генриетта Варфоломеевна Шерсть, куратор нашей программы, она активно протестует против каких-то реклам, даже произнесения в нашем эфире названий других программ. Поэтому мы долго думали, как бы вот получше сделать этот конкурс. И, наконец, в общем-то, вот радиослушатель помог. Замечательно. Уважаемые, кто из вас вот пришлет письма сюда? Ну, вы знаете адрес радиостанции «Эхо Москвы». В письме нужно всего лишь указать, в каком сюжете, в какой день и вообще, в общем-то, в каком виде чаще всего появляются ведущие программы «Монмаранси» в программе «Знак качества». Под каким видом? Вот можете даже записать на видео этот сюжет и, например, написать вот это детство. Ну, сиамский близнец не в счет. Дело в том, что его всегда вырезают и не пускают в эфир. А вот я там, да, то есть как бы не все же знают меня в лицо, но там я бываю периодически в этой программе, в программе «Знак качества». Вот, Эдуард бывает там.
2: Да.
0: Катя Половинкина, вот все спрашивают, куда же она пропала. Дело в том, что она сейчас просто завсегдата этой программы. Так что пишите, и мы вам, так сказать, награду обязательно приклеим хорошую, щедрую награду. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: Спасибо за то, что вы пригласили сегодня группу «Катетер». Давно ее не было у вас. Вот у меня такой вопрос. Я сейчас в интернете копаюсь целыми ночами. И всегда задаю себе вопрос, а почему же Александр Ловецкий, почему Монмаранси, Опоссум, и вообще почему «Эхо Москвы» не присутствует в интернете? Я надеюсь, вы это планируете. А может быть, у вас уже есть страничка, а я ее не знаю, хотя «Альтависта» мне ее не выдала. Катетер же, то катетер тоже хотелось бы там видеть, или это АОЗТ, простите.
0: Понятно, спасибо, вопрос действительно интересный. Что касается вот программы и меня лично, про группу «Катетер» я не знаю. Поступали предложения о размещении страницы в сети интернет, но, во-первых, Европа оголтела и возмутилась, что, дескать, как бы в такой международной серьезной сети будет информация с их точки зрения не самая гуманная по отношению к окружающей среде. Вот. И, в принципе, эффективность этой страницы пока что не настолько высока, чтобы вот выделить какое-то время на ее создание, на мой взгляд. Это нужно серьезно сидеть, думать, подбирать материал, что-то там копошиться, а, в общем-то, пока результат будет не особо велик. Немножечко подождем, сейчас поглядим. Когда цены подскочат, тогда мы разместим, потому что, как сказать, все же мимо кассы мы делаем, ну вот вообще все. Вот, и так сказать, да, что? А кто?
2: Ох ты, ну да. А насчет катетера, почему нет сети интернет? Но дело в том, что у нас еще очень много закрытой информации, которая просто не, еще вот неизвестно, что можно вообще так давать широкому кругу пользователей, а что нельзя. Вот, ну вот каталоги, конечно, какие-то у нас там, наверное, будут. Вот, а пока просто вот следите за рекламой, спрашивайте в киосках звукозаписи. Вот. Ну, в общем-то, так сказать, все, что можно будет знать широкому кругу слушателей, я думаю, эту информацию до них доведем.
0: Вообще, я давно хотел, как бы, я думаю, тоже такой подходящий достаточно момент, чтобы открыть, наконец, истинное, так сказать, лицо так называемого интернета российского. На самом деле, хочу вам сказать, что то, что вы назвали сейчас интернетом, и то, в чем вы копаетесь, это целиком, так сказать, произведение серьезных спецслужб. На самом деле, это ничего общего не имеет с интернетом, так сказать, европейским, американским, и с интернетом обычный, так сказать, обычный, ну, других государств. Все, что вот у вас, это целиком кастрированная, отфильтрованная информация. Порой даже вот нам предлагали даже не просто создать страницу, а, так сказать, участвовать в создании информационных листов, так сказать, с информацией, которая выгодно совершенно может, так сказать, зомбировать те или иные слои людей, увлекающихся этим новомодным течением. Так что, да, и плюс это, как бы, все, как вы сами понимаете, происходит в сговоре с фирмой, торгующими компьютерной техникой, потому что, ну, например, там стриптиз в прямом вот, как бы, эфире интернета, он привлечет, естественно, покупателей того же компьютера. А поскольку этот стриптиз, естественно, в Америке, в оголтелый, как сказал наш вот радиослушатель по фамилии Березин, вот, не, совершенно не практикуется, то, соответственно, такая, ну, типа, как бы заманить, понимаете, вот там покажут задницу голую, естественно, он пойдет и купит у товарища, увидел своего, пойдет, купит компьютер. Вот Эдуард хочет...
8: Да, все дело в том, что стриптиз для интернета это в Смоленской филармонии, собственно, записывается.
0: Да,
8: на цифровые это... носители. Да. Просто филармония перестроилась.
0: Ну а что? Что да. Государственный
8: деньги
0: заказ.
8: Есть деньги.
0: Государственный заказ. Ну что же, я предлагаю ненадолго отвлечься на музыку, а после этого мы продолжим общение с нашими радиослушателями.
2: Да, вот музыка это вот нам по культурному обмену и по научному. Значит, есть тоже такая группа, называется «Научный блюз». В общем, они занимаются тоже довольно серьезными вещами. Ребята, вот мы еще, правда, я вот, по крайней мере, не слышал, что это такое. Я думаю, что вот, наверное, надо послушать, да?

на раскаленном пляже, на солнечной лужанке, где бабочки кружатся, мы расстелили плед из наших сок.

махонькие мосики под елочкой. Ой, махонькие мосики темочки дают, зайчик. Ну ты мой Мася, как бы зайчик. Ну как бы типа

а два, а три, а четыре, раз, а два, а три, а четыре, фрикционно, два, а три, а четыре, наклонитесь за вылом.

0: так сказать, коллектив, насколько я понял, имеющий непосредственное отношение, это как бы друзья по искусству, товарищи, я бы сказал, по оружию, я бы сказал, по подвязке.
1: И коллеги по науке.
0: И коллеги по науке. Да? Ну что же, я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» группа «Каздетер», и вы можете задавать ваши вопросы участникам, так сказать, коллектива по телефону 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло, алло. Алло, алло. Там что-то очень плохо слышно, кто-то что-то бубнил, но, видимо, неудачная была попытка вот сварить такой же щец. Потому что насчет дрожжей, Эдуард, это вы зря пошутили, вот что бывает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, рассказывайте.
2: У меня рассказывать будете вы, у меня как раз вопрос по поводу микроленсии.
0: Так, так. Вот. Как-то заинтересовало это очень всегда.
2: Да, тема достаточно интересная и новая.
0: Угу.
2: Дело в том, что микровентили разработаны, они прикрывают только одно отверстие. А из второго отверстия, даже помимо боли пользователя, возможно неконтролируемый выброс от расстанции, возникающего соника. Для разработки этого дела, видимо, уже неприменима теория ламинарного течения струи, по которой происходит подъем сомика, а необходимо использование, видимо, методов физики твердого тела, достаточно сложно, там сказал Фурьер и подобные вещи.
0: Угу, понятно, ну, спасибо.
2: Видимо, необходим какой-то фазовый переход из одной из одного конденсатного состояния в другое, какое-то разжижение всего этого дела, дисперсирование фекальных масс.
1: Да. Я уже понял.
0: Да, да, спасибо. Сейчас вот ты как бы главный специалист, вот Исаак вам что-то ответит. Действительно, я тоже несколько насторожился, вот поскольку так визуально достаточно однобокий подход-то к проблеме. То есть один вентиль поставил, и хочешь ты халява.
1: Нет, ну тут понимаете ли, в чем дело. Тут тоже вот, когда мы рассказываем вот об этой научной разработке, мы...
0: Да, естественно... Сейчас, подождите, нужно позвонить, эти за окном замучили орать. Все, да.
1: Вот, мы несколько упрощаем, но для того, чтобы было более понятно слушателям. Вот, а я вот слышу, что вот вопрос задал человек, который тоже, в общем, имеет отношение к науке.
0: Да.
1: Вот, поэтому, конечно, ну что я могу сказать? Безусловно, безусловно, физика твердого тела, да, но она тут не во всем применима, потому как каловые фракции, они могут иметь самую разнообразную плотность от... То есть буквально от жидкого состояния и до достаточно твердого, ну, так сказать.
0: Причем тут нужно сказать, что динамика вот этого перехода из одного состояния в другое тоже не поддается никакой статистике, поскольку все зависит от, ну, сами понимаете, от состояния самого организма вот на момент дефекации.
1: Конечно, совершенно правильно. И вот когда в самом начале беседы я сказал, вот мы тогда, по-моему, говорили про анального крота, что нужно, так сказать, вот регулярная дефекация в одно и то же время. Вот. Это как раз вот создает предпосылки для того, что у вас не будет такой самопроизвольной дефекации в неподходящее для этого время. Вот. Поэтому на момент, так сказать, когда вы провели свою дефекацию и собираетесь там чем-то другим заняться, вот, нами разработаны специальные такая, ну, вот, типа затычки, я пока еще, ну, просто не помню там...
0: Ну, клапан это называется по-научному.
1: Да, я просто не помню номенклатурный клапан, номер там вот этой разработки, это пока еще у нас все тоже находится в такой стадии апробации. Ну, вот, вы просто анальное отверстие затыкаете вот этой затычкой.
0: А, кстати, вы знаете, вот я наслышан, что в одной из московских лабораторий именно в свое время проводились исследования по изучению, так сказать, плотности именно вот фекальных вот этих вот всех отходов. И как бы ведь нужно все усреднить. Человек так устроен, что всему ищет объяснение и как-то все пытается свести к одному, простите за пошлость, знаменателю. Так вот, как бы вот эта плотность средняя фекальных, значит, так и называлась плотность каната. Ну, то есть брался целиком канат, смешивалось все это. И вот это вот как бы вот, вот так сказать, плотность вот этой массы, полученная в результате смешивания самых разных, так сказать, фрагментов каната, она являлась как бы средней плотностью всего каната. Да, продолжайте.
1: Да, да, это были проведены такие исследования. Мы с ними, конечно же, ознакомились тоже в процессе нашей работы. Не только. Кстати, очень много переводной литературы по этому вопросу существует. Потому что дело в том, что в разных странах почему-то эта средняя плотность получается разной. Вот, то есть известно, что вот в некоторых конструкциях унитазов используется тоже вот своеобразный такой фильтр, ситечко. Это для того, чтобы там в канализацию не попадали никакие... Ну, там просто более тонкие трубы для удешевления просто всей этой системы.
0: Там зерна всякие.
1: Да, существуют вот такие вот фильтры. В наших условиях они, к сожалению, неприменимы. Поэтому вот в свое время, когда разные там новые русские, которые тогда еще так не назывались, привезли себе всякую вот эту там модную сантехнику, там немыслимых цветов, там безумной красоты унитазы, все. Ну, вот они привезли, ну и что, и стали ими, как говорится, пользоваться чем-то так, типа как вот, ну...
0: Ну, как просто как, ну, как сосуд какой-то,
1: да, пиал. Даже не как сосуд, в общем, ну, понятно, как предмет это... искусства. Даже,
0: вы знаете, скульптуры... кстати, ведь были же серьезные достаточно еще разработки. Вот вы сказали, что у каждого как бы народа, да, у каждого там, ну, уж не говоря о том, что у каждой человеческой индивидуальности плотность каната, она разная. Так вот, проводились как бы даже международные соревнования по плотности, так сказать, общенационального каната. Вот. И, по-моему, первое место вот заняли набийцы, по-моему.
1: Первое в смысле по плотности.
0: Плотнее.
1: От какой стороны? От твердой или от жидкой
0: фракции? От твердой, естественно. Потому что жидкая фракция, это как бы там было много подделок, там пытались, значит, вводить даже там дикие какие-то дизентерийные палочки. Вот, и решили все-таки по плотной мерить. Потому что исследовать проще. И жертв больше, если захочешь подделать.
1: Ну да, возможно, но вот конкретно с этой информацией я просто, ну, боюсь, что я не вспомню точно, поэтому не хочу ошибиться.
0: Ну ладно, давайте послушаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Вот один, видимо, из представителей как раз жидкой фракции хотел заступиться, но, как бы, увы, вот в последний момент подумал, что какой смысл, если все равно уже чемпионат прошел, призы, так сказать, разыграны. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Это опять Дмитрий Вальдемарович Посвечник.
0: Здравствуйте.
3: Ну, мы уже здоровались. Вот просто приходят опять звонки ко мне. Вот. И вот наш начальник Ральф Экибанович Пальн очень тоже говорит, правда, чего, зачем вот истреблять бедных соников там, в общем, и ежей. Может, просто вот взять вот для них вот для женщин всякие там мыльные там вещества придумать, это наш институт может в этом помочь, существенно. И вот еще вот тут звонил, забыл просто передать, Духапур Анусович Дубсон, и вот он спрашивал, где вот, ну вот, как сказать, через неделю назад...
0: Ну, надысь.
3: Звонил, в общем, этот, друг Гамазды, там, с Гамаздой они, с Эдуардом Савельевичем беседовали.
0: Да-да-да.
3: И вот спрашивал, как он поживает. Вот. И еще тоже спрашивают насчет Эдуарда Савельевича Гамазды. Тут, по-моему, сейчас еще кто-то... вот такое вот тут тоже было, то, что... Если вот, например, сомики кондиру там ежи вот толпой повалят, например, вот когда вот там двух там, ну, могут выступать.
0: Ну, могут они ломануться, да, спору нет, да.
3: То можно их там динамитом глушить, вот так вот есть.
0: То есть такое тотальное уничтожение. Спасибо, но вы знаете, коллеги, я просто думаю, что вот как бы существует огромное количество всяких, значит, организаций, защищающих права животных, там, зверей, рыб, там, разных.
1: Да, и потом, в общем-то, задача уничтожения сомика кондиру изначально не ставилась. В общем, как вы знаете, сейчас наоборот. Вот тенденция...
0: Извините, а сколько все-таки вот под видом, так сказать, борьбы с сомиком кондиру было провезено в Москву тротиловых шашек всяких?
1: Ну, было. Вот так, что греха таить. Ну, в любом случае, это, как правило, бывают такие, ну, что ли, спонтанные всплески общественного мнения, вот такой реакции. Потому что, конечно же, настоящие природоохранные органы, вот, ну, вообще серьезные ученые, исследующие природу, вот, не побоюсь даже этого слова, натуралисты, вот, они, конечно, ну, не могут, ну, не может этот человек, вот, ставить эту цель уничтожения вот сомика кандиру как вида.
0: Другое дело,
1: да, абсолютно. Другое дело, конечно, нужно по возможности обезопасить людей, ну или хотя бы наиболее ценных представителей человеческого общества, вот так сказать, чтобы их особи доживали благополучно до своей старости, умирали здоровыми, без вмешательства там сомиков кандиру, там прочих паразитов. Но, тем не менее, вот как представитель животного мира, вот фауны, населяющей нашу планету, он, безусловно, должен быть сохраненный. Ни в коем случае нет. Ничего лишнего в природе нет.
0: Просто какое-то хотя бы поголовье должно.
1: Да, да, конечно. Вот, то есть вот боремся же с тараканами все в своих домах, знаешь, что такое. Вот. Но дело в том, что вот как их вот. Представьте себе, что вот уничтожены тараканы.
0: Ну, тут уже доказано, что тараканы, они прежде всего влияют как бы на развитие вот у детей быстроты реакции, поскольку вот когда ребенок входит на...

0: имеются же и механические устройства, которые в точности повторяют форму тараканов. Но на самом деле это вот механические зонды такие, которые по отбросам цивилизации человеческой, вот по отходам, они исследуют досконально. Вот, и все, что, значит, человек пускает в отходы, вот по суммированию обработки этой информации, в общем-то, судят о развитии человеческой цивилизации. Это все передается, ну, вот так называемые эти НЛО, там, которые там все вот это. Собственно, вот эти вот такие вот маленькие микрозонды, вот в виде тараканов, ими как раз помещаются в жилище. Так что, если, например, вы шлепнули какого-то таракана, нет никакой гарантии, что это был таракан.
1: Нет, но проверить можно. То есть, как бы, простите, что я вас перебил, но тем не менее, как бы, значит, раньше в момент пришлепа именно такой особи, из нее не вытекало никаких соков. Но потом изготовители, в общем-то, вот этих зондов, они доперли, что, дескать, подозрение вызывает, что таракан хлопнул, а он не сочный, и они стали туда добавлять жидкости, но поскольку мозга у них не так много, они в насекомых не сильно соображают, авторы этих зондов, они добавляют туда очень большое количество вот этой жижки, поэтому если вы хлопнули таракана, из него полилось столько там, сколько из нормального насекомого не может вытечь просто, то вот это практически зонд, и вам, в общем-то, следует как бы быть поосторожней. Вот,
0: так они еще дальше пошли. Более того, вот эти зонды, они же, в принципе, не чувствительны к тем инсектицидам, которые используются против тараканов. Ну, естественно, как. Да. Они же их не, на машину они никак не действуют. Так вот, они даже заложили специальную программу, что вот когда вот вы побрызгали там каким-нибудь дихлофосом, карбофосом, там все, тараканы все падают на спину, начинают дрыгать лапами, что вроде как потом они помирают. Так вот, эти зонды, они точно повторяют все действия вот живых тараканов. Вот. И, значит, там падают на спину, начинают дрыгать лапами, усами, потом затихают как бы. И пока вы пошли за веником, чтобы смести этих всех тараканов и выбросить там куда-нибудь, вот, он быстренько вскочил и убежал. Зонд. И всегда, сколько бы вы тараканов не морили, у вас всегда останутся они дома, потому что это вот как раз есть вот эти вот механические...
1: Но они, кстати, могут вступать зонды в реальные как бы половые связи, тем не менее, с...
0: Могут, да,
1: потому вызывают, что у них введены какие-то...
0: Вызывают мутации, совершенно мутации, верно. Да. Вызывают мутации у обычных наших домашних тараканов.
1: Так что... Но тут еще, я думаю, что просто необходимо добавить, что целиком сняты с подозрений о, так сказать, вот том зонд это или нет, это так называемые тараканы-альбиносы. Вот если у вас, например, тараканы-альбиносы живут, то практически 100% гарантия, что это не зонды, поскольку, да, в общем-то, прозрачность, да, это говорит о отсутствии каких-то микроэлементов. И поэтому, кстати, есть такой вариант. Дело в том, что борьба между, так сказать, альбиносами, тараканами, обычными тараканами, она весьма свирепая вообще происходит. И один вид как бы борется с другим не на жизнь, а на смерть. Поэтому, если вы на птичьем рынке или где-то там купите десятка-два альбиносов, то вполне возможно, они в скором времени вытеснят обычных тараканов. И в этом случае зонды вот эти, они не уйдут, они останутся. Поэтому, если среди обилия альбиносов вы вдруг увидите обычного таракана, то тоже можно легко, без особого труда догадаться, что это зонд, и сразу его гасить или нести вот в адрес, который вы все возьмите ручки и бумажки, мы вам назовем потом, это недалеко там на Лубянке находится.
0: Да, потому что вот из этих зондов как раз извлекаются такие устройства, которые просто, ну, при земной технологии еще сейчас вот не имеем возможности производить. Просто это очень продукты очень высокой технологии. Ну и, конечно, есть специалисты по размонтированию этих зондов. Тестированию деталей. Да, совершенно верно. Это уникальная вещь, потому что здесь, во-первых, сочетается, ну, помимо громадных технических знаний, еще вот возможность манипулировать, ну, буквально там, я не знаю, сотыми, тысячными долями миллиметра. Вот, то есть их разбирают под микроскопом, естественно, значит, классифицируют эти составные элементы. И уже потом это впаивается в микросхемы. Там делаются... Ну, я уже не буду, я, может, и так лишнее сказал.
1: Ну, как бы пока ничего особенного, я думаю.
0: Нет, но все равно это такая информация, которая, наверное, не обязательна.
1: Ну, я думаю, что, в общем-то, как и все секретное, рано или поздно становится достоянием мемуаров каких-нибудь там, всего такого прочего. То есть общественность рано или поздно узнает все. Поэтому, я думаю, где-то недельки, может

0: Через две, через три как-то вот эта информация о этих зондах, она появится в широкой печати, и вполне возможно, что мы сможем как бы уже сделать следующий шаг и более подробно рассказать вам о этом поистине, я бы сказал, я не побоюсь этого слова, страшном явлении, потому что это получается вмешательство не только в частную жизнь, это вообще просто вмешательство, назовем это так. Тут уже стоит и задуматься о происхождении сомиков Кандиру и о том светлячке, о котором я рассказал в самом начале нашей встречи. Но что же, уважаемые, время нашей встречи с вами подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня. В общем, я очень многое узнал нового для себя, интересного. Вот, к сожалению, как вы поняли, не уровень, так сказать, подготовки наших радиослушателей еще не столь высок, чтобы воспринимать информацию, полученную от вас. У некоторой части минимальный, но основная часть как бы уже ждет и жаждет, так сказать, свежих каких-то информационных потоков. И я надеюсь получить эти потоки от вас в, да, при дальнейших наших с вами встречах.
1: Спасибо за внимание всем.

0: Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Ивсамх. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: И у нас в студии Антон Королев, человек, он достаточно, в общем-то, известный. Он работает в группе Лаэртский бэнд, играет на клавишных инструментах и в какой-то степени на духовых. Но мало кто знает о второй его стороне. Дело в том, что у нас при институте всеведения и базитологии есть специальный отдел, ну, сейчас это уже, наверное, можно рассекретить, который, так называемый 14-й отдел, который занимается внедрением сотрудников в различные организации с целью изучения и дальнейшего собирания, так сказать, статистического данных о внутренних правилах, о внутренних законах этих организаций. И не только организации, это может быть что угодно, там, воинская часть, да, какая-то коммерческая структура, даже криминальная структура. Вот, это может быть и симфонический оркестр. Антон Королев в течение 11 лет выполнял наше специальное задание, являясь сотрудником Государственного симфонического оркестра под управлением Евгения Федоровича Светланова. И вот срок его службы истек, то есть ты практически сейчас уже этакий штирлиц.
2: Ну, на самом деле, практически уже я пенсионер, потому что 11 надо умножить на некоторое число, и тогда, в общем, срок вышел, и у меня, в общем-то, нет особого желания превышать эти нормы, выработанные нашим законодательством. Вот, я, в общем, вышел на пенсию, и, в принципе, свою творческую задачу я считаю выполненной.
1: Я еще хотел сказать одну вещь. Дело в том, что как бы профессиональный отчет о твоем задании ты сдал начальнику отдела, и специалисты сейчас исследуют, изучают материалы, но чтобы нашим радиослушателям было понятнее, мы будем с тобой говорить об этом литературным языком.
2: Да, потому что профессиональный язык, я не думаю, что широко распространен среди наших слушателей, и их просто будет вводить недоумение обилие терминологии, кои пестрят вот страницы твоего, как ты сказал, отчета.
1: Да, и, кстати, многие наверняка сейчас задают себе вопрос, а зачем мы делаем это, зачем мы собираем вот такие данные о внутренних раскладах организации. Немножечко поясню, существует такая поговорка, сказанная, по-моему, или Лениным, или Маяковым, вот кем-то из них, она звучит так, что семья — это ячейка общества. Вот. Но там все это правильно, но семья — это очень маленькая ячейка общества, потому что мы знаем, какое влияние оказывают порой большие ульи, да, на общество в целом и на семью. То есть и семья, и общество, как ни странно, находятся в распирды относительно улья. А что такое улья? Улья — это любая общественная организация. Это может быть радиостанция, это может быть, как я уже говорил, воинская часть, оркестр и так далее. Собирая такие данные и анализируя, затем сравнивая, кстати, вот, например, что происходит в симфоническом оркестре и что, например, происходит на борту сухогруза какого-нибудь, да, мы смотрим, насколько сохранен баланс или насколько силен дисбаланс этих, в общем-то, вариантов и насколько вот эти чаши весов балансируют, насколько тревожна ситуация в обществе в целом. Вот. И так, во-первых, я, конечно, поздравляю тебя, что тебе удалось выполнить свое задание, уйти оттуда, в общем-то, достаточно целым и невредимым, и, в общем-то, не позволить себя раскрыть, потому что быть все-таки агентом в таком месте, которое особо-то никогда... Ну, понятное дело, что наши сотрудники не всегда любят то место, куда их посылают. Это действительно тяжелый труд. То есть вот я сейчас открою, да, можно?
2: Да, конечно.
1: Тен. Дело в том, что Антон долгое время просил начальника нашего отдела, 14-го, прошу прощения, отдела, да, чтобы его направили, внедрили в одно из посольств. Ну, даже сейчас тоже можно сказать, потому что эксперимент по этому посольству закончен. Это посольство Латвийской Республики. Вот, но в общем-то, получилось так, что... Хотя все сотрудники, по-моему, этого отдела 14-го при Институте базитологии и сведений, они обладают самыми разносторонними дарованиями. То есть каждый из них знает не меньше 3 языков. Единственное, есть специализация восточная группа, западная группа и так далее. Плюс каждый обязан уметь играть на каком-то инструменте, соответственно, стрелять это, если в случае, если человек внедряется в какое-то охотоведческое хозяйство, ну и так далее, ездить верхом. Поскольку у Антона было хобби, это игра на флейте, то вот на него и пал этот жребий, в общем-то, да, выполнять задание в оркестре Светлана. Ну и давай начнем по порядку.
2: Значит, вначале хотел бы произнести эти слова, о которых я, в общем-то, давно мечтал. Итак, Институтом сведений и базитологии, 14-м его отделом, при содействии программы «Монморанси» и Ассоциации независимых музыковедов завершен эксперимент по изучению оркестровой жизни нашей страны изнутри. Вот, то есть, вот я сказал, это как бы сбылась моя давнишняя мечта. Теперь я поясню. Результаты будут, как сказал Саша выше, они будут исследоваться и в разных совершенно направлениях, потому что выявились интереснейшие результаты личностного, как бы психологического, психофизического порядка. Вот. Сегодня же мы будем говорить в основном о судьбе, о том, что испытывает на себе, какие перспективы, какие трудности и так далее, и так далее. О судьбе молодых музыкантов. А музыкантов здесь надо понимать в широком смысле, потому что речь идет об оркестре, но все знают, что оркестр — это слепок с нашей действительности, а таких слепков много. И институты, и так далее, и так далее. Рынки, концертные организации, больницы и тому подобное. То есть любое советское предприятие, организация — это как бы слепок действительности, а оркестр — это наиболее яркий пример тому.
1: Кстати, вот я помню, что практически это был, по-моему, год 87-й или 88-й. Ты написал заявление с просьбой о переводе тебя на другую какую-то другую работу, в другую зону. Да, это... Поскольку изменились социологические и политические обстоятельства в России, вот, но тебя решили опять же оставить, поскольку информация-то поставляемая была очень ценна. Вот, то есть ты практически действительно прошел весь путь, то есть тебя внедрили в момент, когда еще была социализм, да. И практически ты застал целиком вот этот путь человека в оркестре до наших времен. Давай вернемся к исходной точке отсчета. Конечно, как бы тебе немножко помогли туда поступить, поскольку, в общем-то, это было внедрение.
2: Но
1: этот,
2: всем.
1: Да, этот механизм мы не будем как бы целиком, естественно, рассказывать, но тем не менее, ты же не мог, как бы, чтобы не быть засвеченным, сразу легко туда попасть. Поэтому некоторые трудности, которые ждут молодых музыкантов в момент прихода в этот оркестр, все-таки тебе пришлось как-то, ну, преодолеть, чтобы возникло обычное доверие к тебе там.
2: Да, да, да.
1: Вот давай начнем с этих трудностей сразу по порядку.
2: Ну, трудности, я просто хотел заметить, что насчет того, как давно это начиналось. Да, еще при... чем славится оркестр? Почему туда все тянутся? Да потому что они ездят за границу. Это как бы райские кущи, все об этом мечтают. И, в общем-то, эти названия городов, пересекаемых коллективом, просто бередят воображение. Так вот, первую свою поездку в Польшу я оформлялся как положено. Через комитет комсомола, через райком и так далее. Вот, то есть все это я видел. Вот, меня, кстати, хвалили за хорошую подготовку, за то, что я хорошо знаю страну Польшу, в которую я ехал.
1: Естественно, потому что до этого ты, в общем-то, был в организации, занимающейся в дальнейшем предвыборной кампанией Леха Валенса, тоже был внедрен. Поэтому еще бы тебе не знать Польшу.
2: Да, да, но у нас сегодня речь не об этом, да. Насчет того, как попасть. Как в хорошем виде спорта стать чемпионом, Серёж, попасть в оркестр, легче, чем там удержаться. Почему? Это потому, что, попадая в структуру симфонического оркестра, ты попадаешь как бы в определенный круг неписанных законов. Неписанных законов, законов подобных местам, где люди живут замкнуто. Ты понимаешь, о чем я говорю?
1: Да.
2: Да. Так вот, там тоже тебя могут принять поначалу ласково. Ну зачем принимают ласково?
1: Да. Так вот, слушай, подожди, такой момент. Вот ты пришел как бы на первую репетицию оркестра. Тогда ей руководил еще молодой и бойкий Евгений Федорович Светланов. Вот ты пришел, первые действия. Вот ты достал инструмент, я имею в виду флейту, не подумайте ничего плохого. Каково было первое знакомство с людьми? Ну, понятно, что все подошли, наверное, с улыбками, да? Как это все было? И твои ощущения в этот момент? А поскольку, ну, естественно, какая-то радость была, вроде ты начал выполнять задание, вроде бы вот ты в работе.
2: Ну, смотри, каждый человек этого коллектива, который я слушал с детства с упоением, у меня до сих пор эти лежат запиленные мною пластинки, каждый этот человек был, ну, все равно, что для тебя Джон Леннон. То есть я ходил как бы среди звезд и был преклонен перед каждым из них внутренне. Хотя я лично их, может быть, не знал, а даже, может быть, не знал их лиц. Хотя Джон Леннон ты знаешь лицо, вот, по-моему. Вот это были первые чувства. Я был радостный, я был гордый, что я среди них. Вот. Естественно, мало кто меня замечал. Вот. И контакт был через определенных лиц. В основном стареньких, сморщенненьких, старичков таких, бодреньких, но с очень цепким и ясным взором, которые видели как бы тебя насквозь и знали, как с тобой поступать.
1: То есть вот таких обычных каких-то человеческих отношений с первого момента со всем оркестром не наладилось. Ну, как у нас сегодня, вот, например, вот наш бас-гитарист, да, вот он же сегодня подарил мне просто цветы, потому что мы давно не виделись. Сказал, на тебе, Саша, цветы, вот, и еще даже вот подарил вот это замечательное золотое кольцо.
2: Да.
1: Здоровое, видишь, вот какое.
2: Когда мы с ним как бы, ну, разыгрывали призовую зажигалку,
1: да.
2: Он ее выиграл, но подарил тоже мне.
1: Ну вот.
2: И я вот настолько отвык, кстати, от такого вот, вот таких добрых жестов, да, что был удивлен и даже какой-то подвох почуял. Подумал, не пьян ли он.
1: Так вот, такого же плана вещи происходят ли там? Каждый ли участник коллектива поздравляет другого с Новым годом?
2: Да, обязательно с Новым годом. Там поздравляют с каждой как бы сыгранной нотой. Вот, под час. Но не всех. Вот. Понимаешь, да, о чем я говорю?
1: Ну, я-то вполне да. Но ты объясни поподробнее нашим радиослушателям. Ну, какие-то примеры. То есть, ну, вот нужно сделать так, чтобы все, кто нас сейчас слушает, мы же литературным языком, да, вот, чтобы они оказались просто вот, ну, грубо говоря, в твоей шкуре, и в данном случае в шкуре молодого музыканта, потому что в средствах массовой информации, вернее, благодаря средствам массовой информации у общества создалось такое впечатление, что люди, работающие в симфоническом оркестре, это практически так же, как и телезвезды, безгрешны.
2: Это такие полубоги.
1: А мы, кстати, тоже внедряли на телевидение своих людей. И, например, нами доказано, что многие телезвезды, да, вот полубоги, люди, которым стопроцентное практически доверие со стороны зрителей, телезрителей, особенно молодых зрителей, да, они, например, под столом или кукиш показывают, вот дикторы особенно телевизионные, либо идя потом вот с работы из Останкино или с Шабловки домой, не перешагивают дождевых червей, а специально их давят. Вот, то есть такие исследования тоже проводились. Ну, и масса других причин. Угу. Вот в данном случае мне бы хотелось тоже от тебя услышать, насколько эти люди, что они из себя реально представляют изнутри, потому что они практически телезвезды, они владеют, скажем так, прибоем искусства, они как камень, который падает в равнину озера и разгоняет добрые волны.
2: В общем-то, да. И многие думают, что это по-прежнему так. Они видят афишу.
1: Слушай, а ты сказал по-прежнему.
2: Да.
1: А, по-моему, вот все никогда и не думали, что это было иначе. Ну, как человек играет классическую музыку, это уже говорит о том, что он просто... что даже общаться с ним — это просто как бы счастье.
2: Да. Как сказал, опять же, наш басист, он сказал, ты же играешь классическую музыку. Как ты можешь слушать, например, вот этого кудрявенького певца, которого ты часто, кстати, заводишь?
1: Да, Валерия Леонтьева.
2: Да, да. Вот. Он думает, что я какой-то тоже особенный. Я такой же, как он. Вот. И Леонтьев мне нравится так же, как и ему.
1: Ну, правильно, ты-то выполнял спецзадание, а вот нас-то интересует сущность людей, которые, для которых это жизнь.
2: Ну, если возвратиться насчет звезд и полубогов, то можно, я бы назвал их все-таки героями вчерашних дней. Почему? Да потому что, вспомним опять социализм. Эти люди получали довольно-таки крупные оклады. Эти люди занимались наименее идеологизированным искусством. То есть... каких флагов-то не понавесь, там, со звездами или со свастиками, Бах, он есть Бах. Можно запретить там национальных каких-то ярко выраженных композиторов типа Мендельсона или, наоборот, не играть Рихарда Штрауса у нас в стране.
1: Вот ты, кстати, видишь, как наблатыкался вот их вот этим всем выражением Штрауса, там, Мендельсона. Не, ну, в том смысле, что я помню 11 лет назад, вернувшись из Польши, ты все время пшекал там. Вот, и так далее.
2: Ну, хорошо, что, знаешь, меня не заслали, как вот того героя полицейского. Вот,
1: ну ладно, да. давай, дальше. Да.
2: Так вот, тогда эти люди были все-таки одни из самых обеспеченных.
1: Элита.
2: Элита. Она была элита, истинная элита. Это недаром я эти пластинки с удовольствием. Вот тут сейчас звучит.
1: Да.
2: Потрясающе.
1: Хорошо, ты здесь играл.
2: Да. Так вот. Заслуженное уважение многих музыкантов, заслуженная любовь публики, вознаграждение некоторое.
1: Например?
2: Денежное, я имею в виду.
1: Ага. А вот ходили...
2: Люди ездили за границу.
1: Нет, они не ходили уже.
2: Не ходили.
1: Это про других. Да. Ходили те.
2: Ездили в заграничные поездки. Они видели живой доллар. То есть этот страшный, так сказать, жупел, которым пугали и за который сажали, почем зря. Они свободно ими шелестели там и привозили джинсы и всякое такое замечательное. Вот.
1: А послушай, вот тут встает в Toyota резко вопрос. Ведь дело в том, что, например, когда мы смотрим какого-то мощнейшего дирижера с кудрями седых волос, который стоит и активно машет своей палочкой, и в голову не приходит обычной публике, что этот человек может, например, бегать по магазинам, покупать какое-то тряпье и привозить. Он должен быть как старик Бах, протирать тряпочкой свой орган и кушать черствый хлеб при свечке практически. Он должен быть весь в музыке. Видишь, но это такое массовое мнение, опять же, это вот мнение людей. И вдруг ты говоришь такую вещь, что вот они как бы практически занимались легализированной фарцой?
2: Практически да, но как тебе сказать, эта фарца, как ты выразился, она несла людям добро. Потому что где мог человек купить диск, например, Армстронга? Или купить хорошие колготки жене? Или магнитофон? Или видеокассету?
1: Понятно. В то время, по-моему, 11 лет назад видеокассеты вообще был дефицит.
2: Да, жуткий. Да. Они, их еще на таможне изымали. Если у тебя вскрыта обложка, на таможне тебя изымали, просматривали.
1: Да,
2: вот.
1: Да.
2: И иногда подтирали какие-то кусочки фильмов, которые им казались недозволительными.
1: Да.
2: Вот. И люди, где это взять? Естественно, у музыканта. А кто больше всех ездит? Всякие звезды-солисты типа Кобзона и оркестровые музыканты. Вот. Я считаю, что это как бы положительно влияло на нашу экономику. Кто первый завез видеодвойки в страну? Те же симфонические музыканты.
1: То есть они еще занимались и ввозом техники.
2: И техники, и машин.
1: Но ведь тебе, чтобы не показаться странным и не от мира сего, видимо, тоже нужно было каким-то образом подстраиваться.
2: Я не отрицаю никоему. Да, я лично привозил колготки с камнями. Даже не знаю, что это такое.
1: Может, с трудом.
2: Вот. Да. Вот, я привозил кассеты Фуджи. Угу. Вот, то есть то, что я тебе дарил на день рождения, на самом деле, это ну, как бы не ушедшие экземпляры моего бизнеса.
1: А мне, кстати, большое количество наших агентов дарит разные вещи. Это рок Морала мне был подарен из алтайского охотоведства. То есть тоже таким образом. Да, ну да, ладно, не будем об этом.
2: Ну, ты все-таки как бы тоже начальник.
1: Ну, в какой-то степени теперь это уже не секрет. Да.
2: Тут мы переходим к немаловажной части моей работы.
1: Да.
2: Чтобы утвердиться, как я сказал, легче поступить, чем остаться. Чтобы остаться, быть в почете, чтобы тебя не пинали и не опускали психологически, я имею в виду, это не потом. Ты должен найти общий язык. Но со всеми не надо это делать. Есть определенная структура, подобная лагерной структуре. То есть есть определенные авторитеты, с которыми ты должен наладить контакт. Но ты не попрешься сразу, знаешь, к какому-нибудь пахану там, с бутылкой водки, да, или с этим, с пакетиком, да?
1: Ну, надо, понятно.
2: Это тоже надо уметь.
1: Послушай, сейчас давай немножечко хотелось бы вот начать с другого. Есть такое как бы понятие прописка, существующее везде. Вот интересно было бы узнать о ритуале прописки в симфоническом оркестре.
2: Так как только недавно здесь стало более-менее свободно с товаром, который нужен для прописки, ну, я имею в виду закуска, вот, наливайка, вот. Прописка обычно проводилась там, во время гастролей. Во-первых, как бы человек побывал со всеми в деле. То есть гастроли — это все равно, что дело. Вот. И он как бы должен себя утвердить. Прописаться тоже надо уметь. Опять же, не позовешь кого ни попадя. Вот. То есть состав стола должен быть очень-очень продуман. Вот. Это должны быть люди, прямые начальники. Вот, то есть вся та же самая структура. Прямые начальники, влиятельные люди.
1: Концертмейстер,
2: приближенные к телу. Это я имею в виду вот самого руководителя. Это, значит, термин такой — тело. Те, кто вхож к нему, которые могут зайти к нему в раздевалку после репетиции или концерта, пожать ручку там и сказать: вот там молодой человек так шалит, или там наоборот, ничего, ничего.
1: А ты вот не был допустим, я так понял, все-таки. Но
2: ну,
1: это
2: не входило в рамки задания, потому что, как тебе сказать, очень важным условием именно 14-го отдела — это как бы бескровие.
1: Понятно.
2: То есть в любом смысле, в психологическом, физическом, то есть нельзя ходить по трупу.
1: Общее количество вообще оркестрантов, каково число?
2: 120, примерно такой, примерная норма большого оркестра.
1: Из этих 120 человек, так называемых рядовых, или, ну, их можно сравнить, видимо, с боевиками, да?
2: Ну, рядовых, там, знаешь, как вот, опять же, есть же состав рядовой, да, есть ефрейторы, сержанты, вот, и так далее, и так далее.
1: Процентное содержание хотелось бы выяснить.
2: То есть вот этой как бы пушечного мяса музыкально-симфонического, ну, я думаю, что процентов, ну, не меньше 80.
1: То есть это где-то, грубо говоря, около 90 человек.
2: Да.
1: 90 человек. Вот из оставшихся 30 человек, давай вот эти 30 человек поделим дальше на группы по вот важности, да, давай.
2: А что их делить? Они как бы на ладони. То есть это обыкновенные советские организации, внутри организации, выборные как бы. Художественный совет, профбюро, или как у них там еще называется, профком.
1: Вот. Нет, ну это понятно. Мы сейчас занимаемся ведь не сбором официальной статистики, а реальной
2: картины. Она совпадает. Ты не попадешь в профбюро, если у тебя лицо другое. Ну так будем говорить. Вот. Примерно 10 человек в профбюро.
1: Это как бы вот те, кто вхож к телу, да?
2: Да. Примерно
1: 10 вхожих в тело.
2: Примерно столько же человек и худсовет. Но... опять же, процентов 80 худсовет — это политбюро. Или как? Ну, я же путаюсь, потому что я так вот и мне навеял воспоминания о прошлом. То есть профбюро, партбюро — это примерно одни и те же люди. Они же и концертмейстеры подчас, и ветераны, и женщины. Женщины — это отдельный вопрос, это мы, может быть, успеем сегодня обсудить. Это немаловажно.
1: Да.
2: Потому что как в местах за колючей проволокой женский вопрос в коллективе, особенно на гастролях, очень важен. Вот, он влияет и на биопсихическое состояние человека, и, в общем-то, на производительность труда, то есть на звуки.
1: Понятно. Ну вот смотри, то есть как мы выяснили, вот 10 человек — это как бы... элита, да?
2: Да.
1: Соответственно, где-то 20 оставшихся человек — это приближенные к элите. Вот мы разложили этот процент. И сейчас я хочу вернуться к, вот, к разговору о Проставлялове.
2: Ты не забудь потом вернуться к разговору об элите, потому что это один из важнейших вопросов.
1: Я все записываю. Значит, вот когда происходит гастрольное Проставлялово Бухалово и Бутербродных, собираются вот эти 20 человек или кто-то из элиты тоже? И как смотрят на это Проставлялово остальные 90 человек, так сказать, пушечного мяса, поскольку вроде бы как-то несколько некрасиво. То есть ты в данном...
2: Не всем, да?
1: Во-первых, не всем. Во-вторых, я не знаю, насколько сильна там традиция, но получается, что как бы пушечное мясо, оно может резонно сказать, что, дескать, подмазывается к начальству. Вот им проставил, а как бы нам нет.
2: Знаешь, очень тонкий вопрос, да, тончайший, вот хотелось бы, может быть, это наиболее слабая, как бы, сторона моей работы. Потому что мое Проставлялово было очень ограничено. Это была группа моих коллег, играющих на тех же инструментах. Так совпало, что они были авторитетные. Ну, то есть не надо, они были и худсовет, и то, и все, и пятое, десятое. Но позвать остальных 20 человек при всем желании, вот, даже тут нет материального вопроса. Денег можно, то есть на это денег как бы нельзя жалеть, потому что ты вернешься следующими поездками, ты получишь, то есть будешь элитный и так далее. Но ты не можешь подойти, например, к человеку и сказать: пойдем, я тебе там косячок забил, да, вот на тебе, он хороший. На тебя же посмотришь, да? То есть к кому угодно не подойдешь, ты должен быть в каком-то контакте. И вот именно на этом и строится дальнейшее Проставляло. То есть прописка — это как бы отправная точка. Ты прописался, пять человек тебя, ну, три человека тебя знают, они сидели с тобой за столом. Ты пел им дифирамбы, поднимал за них тосты и делал всяческие жесты широкие. Они за это тебя как бы гладили по головке и говорили: хороший мальчик. Вот. Дальше ты уже можешь пригласить еще кого-то. Еще.
1: То есть следующую волну.
2: Да, и ты начинаешь подниматься не по иерархической лестнице, а тебя как бы начинают терпеть, иногда пускать где-то подкормиться, иногда что-то такое, вот, какие-то послабления. Вот. Иногда не тебе первому дают по шее и все такое прочее. А потом же дальше существует следующая традиция. Как бы тебя приглашают на игру в домино самим.
1: С телом.
2: С телом. Вот это практикуется. Все музыканты играют домино.
1: А послушай, да. Еще хотелось бы сразу уяснить, что в данном случае ведь, выпало у нас как бы по теории случайных чисел, выпал оркестр именно вот Евгения Федоровича Светланова, да?
2: Ты скромничаешь. Дело в том, что, может быть, как бы поначалу специалисты этого 14-го нашего отдела, они не очень ориентировались в иерархии именно межоркестровой.
1: Ну, вот.
2: Но этот выбор наиболее удачен, потому что оркестр...
1: То есть это типичная все-таки есть
2: ситуация. Это, во-первых, ведущий все-таки во всех смыслах, и в творческом, и когда-то. И
1: когда-то
2: в социальном.
1: Ведущий.
2: Это мы еще уточним, да. И в социальном, и ведущий в ортодоксальном смысле. Это тоже немаловажно.
1: Нет, просто что я этот вопрос задал, почему хочу уточнить. Просто у наших радиослушателей может возникнуть такое, ну, мнение, да, что как бы любой симфонический дирижер крупно играет именно в домино. Но я думаю, что в каком-то другом оркестре это может быть шахмат или что-то. Или все-таки домино самое...
2: Нет, домино.
1: Везде,
2: дело в том,
1: да?
2: Что... Мы тут не забыли уточнить, что не только здесь я начинал. То есть сразу к этому оркестру нельзя подступиться. Ты не придешь с улицы, ведь это ни по какому блату.
1: Ну да, вначале тебя внедряли как...
2: Ты должен работать где-то...
1: Пол господина Дебюсси.
2: Типа этого, да. Вот, можно применить такое сравнение, да.
1: Ну давай этот период не будем трогать.
2: Ну то там есть, тоже играют домино, я, да, что хотел сказать.
1: То есть остается домино. И вот давай вот этот процесс, как бы как тебя приглашают поиграть, значит, с телом, с объектом в домино.
2: Да.
1: Как сам процесс? Вот как,
2: сам
1: в какой
2: процесс,
1: форме это делается?
2: Вот,
1: да.
2: Рассказываю. Давай. Сам процесс очень тонко отработан поколениями. Это как бы... Он носит местное название «Пиковая дама». Видимо, потому что раньше это были карты. Да вообще вспомним Пушкина. Когда Герман, любимый наш с тобой литературный герой, проиграл, поставив на пиковый дом, все думают, что он как бы попутался. На самом деле он бессознательно сыграл в поддавки с тем лицом, которое было по чину важнее его. То есть он был инженеришка, офицеришка, а там был целый солидный в обществе, в свете персонаж. И он ему сделал поддавки. То же самое должно происходить в домино. Но вот на этом основан, естественно, отбор симфонической структуры. Тебе никто не скажет, что ты должен сыграть с маэстро в поддавки. И вот тут-то, помню, значит, свое школьное детство, я показал себя и, короче, выставил маэстро, ну, не скажу, на какую сумму.
1: Вот. То есть это делалось на деньги, да?
2: Ну, да, на такие... Не,
1: ну, почему же сейчас, когда задание выполнено, можно огласить эту сумму, в этом нет ничего такого?
2: Нет, на самом деле, на деньги, это как бы... Не на деньги, а на этакие условные единицы. Никто, конечно, с тебя денег брать не будет. Потому что там, в этих инфраструктурах, изо всех сил пытаются имитировать бухгалтерскую безупречность.
1: Понятно, понятно.
2: И когда ты с музыканта брать денег, в общем-то, особенно-то и нечего.
1: Ясно. Нет, просто вопрос такой. То есть кто подошел к тебе и в какой форме тебе сказали, что пойдем поиграем в домино? Как это происходит?
2: Ну, давай, есть такой...
1: Нужна конкретика сейчас.
2: Конкретика. Да. Есть такой старичок, ну, условно его назовем, ну, вот, не, как бы, ну, вот, типа Аркадий Семенович, да? Угу. Вот, предположим, вот там такого нет человека, но, вот, предположим, пусть так его зовут. Сказал, что вот хороший мальчик, опять это любимое такое выражение. Ты хороший мальчик, ты вот.
1: Но это не пидорное, да, как бы, это вполне.
2: Я бы все-таки, знаешь, не отрезал бы так на пидорное, не пидорное. Психопидорное, я бы вот это так назвал.
1: Понятно.
2: Это я утверждаю, как бы с полным.
1: Понятно.
2: Вот. И такое экивоками приглашение, мол, маэстро желает тебя видеть там. И все. А как ты там играешь? А за какую футбольную команду ты болеешь? А какой твой любимый композитор? А ты играешь в домино? А вот давай зайдем вот после репетиции, может быть, там. Вот. Как раз у нас типа не хватает вот игрока, может быть, ты там.
1: Играло вот еще такой момент, процентное отношение сидящих за столом. То есть ты один новичок, тело и элита.
2: И элита, конечно, естественно.
1: Отпускаются ли при этом какие-то скабрезные шуточки, выражения?
2: Да, да, да.
1: Можешь ли ты себе позволить что-то отпустить?
2: Нет, я могу себе позволить как бы слащаво хихикнуть в ответ, немного скромно потупившись.
1: А может быть, это твоя индивидуальная особенность?
2: Нет, нет, ну я...
1: Ну вот мы остановились на игре в домино с телом и с элитой. Продолжаем.
2: Так вот, опять же, я повторяю, что это должны быть поддавки. То есть по старому термину «пиковая дама». Так вот говорят. О, пошел играть в пиковую даму. Это значит, играет с маэстро в домино и проигрывает ему что-либо. Опять же, это выражается как бы в денежных единицах, но никто денег не берет с тебя. Просто, например, твоя жена должна прийти в дом к жене маэстро и, например, помыть там окна.
1: Или подожди, ты... подожди, давай вот на этом моменте останусь. Это как бы гипербола у тебя литературная.
2: Нет,
1: поскольку мы литературным языком.
2: Это четкий факт. Да,
1: то есть твоя случае... супруга должна прийти в дом к телу и помыть окна?
2: Да.
1: А подожди, а такой момент. А не приходит ли никому в голову, что, например, супруга может быть видным адвокатом или там матерью героини там одиночкой? То есть все равно она...
2: А это две разницы. Если у тебя мать героини одиночка, она как бы должна...
1: прошу прощения, не то я сказал. Ну хорошо,
2: она за честь, почесть, помыть у маэстро ногти, а эти самые окна. А если у тебя жена адвокат серьезнейший, то ты вряд ли будешь работать в симфоническом оркестре, тебе там нечего делать.
1: То есть, как правило, вот немножко хотелось поговорить о женах, о супругах симфонических музыкантов, именно самих.
2: Ну, опять же, начнем с супруги тела.
1: Супруги
2: как
1: тела.
2: Как бы тело 2.
1: Тело number 2.
2: А оно имеет специальный термин в симфоструктурах, как царская невеста. Хотя это давно не невеста, и вообще, знаешь, глаза бы мои не глядели в основном.
1: Вот. То есть это как бы название такое вот внутри оркестра.
2: Это все-таки, знаешь... Доля какой-то оркестровой народной мудрости и народного юмора в этом есть. То есть назвать вот это существо царской невестой может только, видимо, такие самородки остроумные попадаются.
1: А вот это пошло, вот это царская невеста, выражение, оно появилось до твоего прихода?
2: Ну,
1: в
2: конечно, это же опера,
1: уже пришел, уже
2: это
1: был,
2: же опера, да? Римского-Корского, известнейшее произведение.
1: А уже тогда вот оно как бы выглядело так не по-невестски. Ну, вот 11 лет назад.
2: Да, да, понятно. Да, да.
1: Значит, а вот интересно, ты ведь твое задание, оно подразумевало полнейшее какое-то максимальное исследование, углубление. Вот ты не пытался проанализировать, от какого человека в оркестре пришло вот это прозвище, поскольку...
2: Да нет, как... это общее, я повторяю, это общее, но все жены всех тел, они все царские невесты. Вот. А хорошо ты, кстати, напомнил на задании. Вот в тот ответственный как бы момент игры в домино под доски с маэстро, значит, был запрошен как бы наш штаб. Вот, и там совершенно четко намечен путь действий. То есть я обыграл маэстро, дабы усложнить эксперимент. Ясно, что когда ты элитный, как бы там, да, это не так интересно. Ты не самый гущий событий.
1: Естественно, получается,
2: а ты...
1: что. Но у тебя было задание такое, что должен пройти все стадии. То есть ты...
2: Да, да. И меньше интереса, опять же, вызывала элитная верхушка.
1: Конечно.
2: И получено было задание попасть любыми непривлекающими, неподозрительными способами в как бы опущенную часть, в симфо-аутсайдеры. Или попросту, если говорить литературным языком, в симфо-доходяги. То есть, если пользоваться привычным нам лагерным термином. То есть, человек, который не сегодня-завтра умрет, или как вот... серьезно считают симфонические музыканты, будет уволен. То есть у них увольнение равносильно смерти.
1: Mm-hmm.
2: А подчас это справедливо, потому что, например, выход на пенсию тоже увольнение. И вот человек, который вчера там блистал в концертных залах, получал много денег, кажется стареньким и уходит на пенсию. Он имеет, ну, сам знаешь, какие в нашей стране пенсии.
1: Mm-hmm.
2: А что он умеет? Пилить смычком уже не сильно, потому что он старенький. Кляузы писать, знаешь, когда ты один дома, там особенно никому не надо.
1: Футбол вот. Смотреть,
2: футбол
1: уже
2: смотреть,
1: глаза болят.
2: Глаза болят, из электричества надо денег, и телевизор mm-hmm. должен работать. Вот. И поэтому всеми силами человек пытается отдалить вот эту смерть, как бы, свою симфосмерть. И он пытается остаться в коллективе как можно дольше. И поэтому что предпринимает ветеран? Он предпринимает очень много тонких тактических попыток остаться на работе. То есть войти в доверие к молодым музыкантам, которые могут занять ведущие посты.
1: Ведущие.
2: Да, которые потом могут решить его судьбу, увольнять его по старости или нет. И так далее. Кого надо заложить, вложить. Это нормально, это, так сказать, практикуется. То есть проставлять, опять же, время от времени, говорить нужные слова. Психологически тоже он должен себя поддерживать, поэтому они свинчивают статус старика. Типа, мы там, я старый заслуженный музыкант, а ты еще, типа... А может быть, этот молодой человек, он... пилит смычком гораздо более, так сказать, энергично и красиво, а этот у этого...
1: Понятно, вот этот крик души «Я старый, заслуженный музыкант», в какой, как правило, атмосфере он происходит? То есть это бывает в момент какой-то разборки внутренней.
2: Да.
1: Вот, а какой-нибудь пример ты бы не мог привести? Вот,
2: ну, опять же,
1: пример
2: да. После того, как я, значит, сделал маэстро на энное количество условных единиц, вот, он уехал, так сказать, на очередные свои гастроли в город Гаагу, памятный тебе городишко, где ты, так сказать, с такой победой вернулся, где ты блистательно выиграл премию на конкурсе вот этих молодых композиторов имени Малера.
1: Да.
2: Вот, неприятно об этом еще рассказать. Так вот, и дал такое негласное указание разобраться с парнишкой.
1: То есть он вот кому-то из элиты именно про тебя, да?
2: Да, в общем-то, я думаю, и даже говорить не надо.
1: Кстати, прости, но тут нужно немножко тоже открыть маленький секрет, поскольку как бы ну, специфика работы 14-го отдела при нашем институте, она, в общем-то, позволяет каким-то образом отслеживать внутренние приказы, внутренние команды и внутреннюю структуру. Каким образом это делается? В общем-то, есть, скажем так, ну, мы их называли, в общем-то, ну, был такой, наверное, ботинок. То есть ботинок — это человек, который за определенную сумму денег поставляет определенную информацию достаточно безобидного характера. Ну, к примеру, там, например, что вот такого-то, такого-то хотят перевести из одной роты в другую. Mm-hmm. Или поступил приказ от тела, к примеру, вот поприжать такого-то там оркестранта. Вот эта информация оплачивается, и затем агенты внедряемые могут ее использовать, в общем-то, каким-то для образом для анализа, действий, для коррекции, для, скажем, даже так, провокационного какого-то момента, чтобы назрела ситуация и чтобы затем получить результат.
2: Закрутить ее по полной
1: спирали.
2: Или, может быть, дабы эксперимент не прерывался неожиданным образом, что очень может быть, немножко отпустить ее. Ну вот, так был устроен, так сказать, худсовет.
1: Это по поводу
2: такая,
1: тебя, да?
2: Да, это такая форма как бы провилки, если говорить блатным языком, или разборок, как сейчас принято. Вот, когда эти солидные элитные музыканты садятся вокруг тебя, обычно это делается в самое такое непринужденное время. Например, где-нибудь на гастролях, летом, в хорошую погоду, арендуется кафе, вот, за счет коллектива, естественно, арендуется кафе, все рассаживаются за столиками, вот, преподносится пиво всем, кроме вот того, кого позвали на разборки. И начинается обсуждение его действий. Вот. Обычно, вот, например, когда ты берешь дотацию у какого-либо спонсора, ты заполняешь договор, и там пишут, как вы будете оценивать результаты своего проекта, да, реализации. Mm-hmm. А как можно оценить игру музыканта? Я к чему подвел? Вот, то есть можно и к столбу, да? Вот, пристать. Можно любого человека, например, остановить, едущего на машине, и если у него в паспорте наклеена не так фотография, можно его, значит, одеть в наручники, повалять по полу и...
1: Потом застрелить и сказать, что он не хотел упасть на пол.
2: При этом отправить машину эвакуатором на стоянку, а с родственников взять денег.
1: Помять ботинками дверь, например.
2: Дверь, да.
1: То есть, как бы чисто не такая выходка милицейская настоящего мужчины.
2: Вот. То же самое, ну, конечно, все должно как бы в их глазах быть красиво. Они все одеты во фраках по полной. Угу. А ты не имеешь права явиться на этой разборке во фраке.
1: Ты наоборот. А, то есть ты
2: да,
1: как...
2: Да, да.
1: Вот как.
2: И...
1: То есть практически судилище такое, показательный суд,
2: да,
1: товарищеский.
2: Вот, если кто мало знаком, например, с лагерной терминологией обстановкой, может вспомнить свои какие-нибудь комсомольские собрания, когда человека в джинсах, да, более-менее там...
1: Протертых
2: и большей расклешенности, чем школьные брюки, делали ему примерно то же самое.
1: Вот.
2: И
1: хорошо.
2: Исключение из советской школы было горем.
1: Горем, да. Хорошо, вот такой момент. То есть вот то, что ты обыграл как бы тело в домино, попросту говоря, спровоцировало вот эту разборку.
2: Да.
1: То есть, ну, это действительно, я вот подтверждаю нашим радиослушателям, реальный факт, потому что никаких особых, скажем так, нарушений музыкальных со стороны нашего агента замечено не было. То есть, плюс
2: нет,
1: информация
2: сказать,
1: от ботинка поступила.
2: Это вот информация именно ботиночная, она как бы не то что объективная, она не заинтересованная. А обвинения, были именно творческого плана. Вот, и именно и человеческого, что немаловажно.
1: Вот, сейчас я прежде всего скажу, откуда взялась терминология все-таки ботинок, потому что многие вот присутствующие сейчас в студии смотрят так
2: на
1: с удивлением, как бы да. Дело в том, что, естественно, мы не могли оплачивать наших информаторов как-то вот, ну, передача денег, вообще любых денег из рук в руки, это уже само по себе действие достаточно паскудное.
2: Ну и вообще незаконопослушное.
1: Поэтому у нас была договоренность с ботинком, что мы действительно подкладываем эти деньги в обувь сменную. Это может быть фрак или еще что-то. Просто как бы гонорар кладется там в определенное место одежды определенного, в общем-то, информатора. Вот таким образом у него получаются как бы деньги, и вроде он не видит того, кто ему платит. Вот в эту же обувь он кладет, скажем, бумажку, донесение, так называемое. Поэтому в лицо тот, кто передает деньги и забирает вот информацию, он не знает.
2: Да.
1: Вот это очень ценно. Да, ну вот, значит, сейчас хотелось немножечко поговорить о, то есть, ну, о художественной стороне там не будем, там громко свистнул, там, там пукнул или что-то, это понятно. А вот меня интересует, какие были к тебе претензии с точки зрения вот не музыкальной, а товарищеские.
2: Товарищеские. Ну, например, есть такая форма — сбор денег на похороны. Опять же, вспоминаем, что люди, которые выходят на пенсию, они становятся бедны. Вот. Они становятся бедны, они попадают из вот этой замкнутой, как бы лагерной симфраструктуры на волю. А многие знают, что происходит с людьми, которые не адаптированы с зоны, попадают на волю из армии, возвращаются из Афганистана и так далее, и тому подобное, с Северного полюса, из далекой экспедиции. Вот. Они попадают в чуждый им свободный мир, и это плохо кончается. А так как это уже старенькие, изношенные тела и души музыкантов, они гибнут очень быстро. И существует форма, опять же, проверки на вшивость, то есть сбор как бы средств вот, покойнику.
1: То есть, который уже реально помер, или вот он как бы...
2: Ну, на самом деле...
1: Или на будущие похороны?
2: Там не важно. Просто собираются деньги. Конечно, ни на какие похороны они не идут, потому что у нас непохороненных не оставят. Все равно да похоронят. Хоть ты там под забором, если ты умер, все равно тебя подберут, значит, в нужное время. И доставят куда надо. А эти деньги потом возвращаются через зарплату в виде премии, то есть это все честно.
1: А, то есть вот. Практически это происходит как бы построение на совесть.
2: На совесть, да. Угу. И всякие аргументы типа того, представляешь, ты покойника в глаза не знал, он уволился из оркестра лишь за 20 до твоего прихода. Вот. Вот посуди, было бы тебе приятно, если бы ты на твои похороны какой-то чужой совершенно тебе человек дал денег. Ты, я знаю, вообще отказываешься от спонсорской помощи на студию, которая тебе очень нужна, а тут ты на похороны совершенно чужой человек, ни разу не слышавших твоих песен, да, принесет тебе денег. Тебе будет приятно?
1: В принципе, естественно, это будет как бы меня покоробит. Это я, нонсенс, может, икну, да. Даже. Но тут есть другой момент. Вполне возможно, что коллектив, как они, видимо, хотели сделать этот коллектив как коллективный мозг. То есть в данном случае каждый, ну, понимаешь, как город в городе, как, да. Все-таки структура, помощь от структуры. Мы же тоже, вот, например, если кого-то хороним у нас, вот из института вот, Вениамина, директора Вениамина Венедиктовича Чехлама, вот похоронили тоже всем, в общем-то, всем институтам.
2: Он, кстати, я вспоминаю, мне выписывал вот этот мой первый фраг, да. В котором я пришел играть как бы конкурс.
1: Ну, ты знаешь, давай сейчас мы ненадолго прервемся, затем продолжим разговор. Мы остановились на организации похоронах, на сбор средств, собственно говоря. Вот. Я сейчас напомню, что в гостях у программы «Монмаранси» Антон Королев, практически сейчас штатный сотрудник 14-го отдела Института базитологии и всеведения, который 11 лет выполнял задание специальное. Он был внедрен в качестве музыканта в Государственный симфонический оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова.

0: Я предлагаю начать сразу с того, на чем мы остановились.
1: Да. Ну что ж, остановились мы на печальном вот этом событии. То есть, опять же, из центра, как мы это называем, а именно из нашего 14-го отдела, поступило распоряжение еще более обострить, усугубить ситуацию. То есть после одного прокола последовать должен был второй. То есть не сдача денег на похорона с вот этой глупой аргументацией, что как я могу дать денег человеку, который меня не знает, и я его даже не слышал. То есть одно дело дать денег, например, на памятник вот защитникам Путчи, да, вот 91-го года. А все-таки ты их по телевизору видел, и, ну, это твое отношение. Вот. А совершенно незнакомому человеку, я считаю, это западло делать и невежливо, и неинтеллигентно. Вот. А, но такие аргументации, естественно, не принимаются.
0: Тут еще нужно вообще сказать, что вообще-то господин Королев, он весьма отзывчивый, просто вот то, что вот он сейчас как бы говорит, ну, о деньгах, обо всем этом, да, на самом деле это были инструкции, как бы, да, из центра, то есть у него просто на каждое его действие, в принципе, было предписание определенное. И вот как раз ты сейчас прям шлепаешь фразами из предписания, я помню, типа, и невежливо вот это все, то есть тем самым, причем, кстати, как грамотно вот все-таки составляются у нас эти все вот инструкции, они своим вроде бы сухим канцелярским языком, однако порождают в человеке вот реальные чувства, вызывают сочувствие и придают уже эмоциональный окрас какой-то. Но
1: дело в том, что это тоже очень важно, каким языком общаться с окружающими тебя симфоколлегами, потому что если ты с представителем оркестровой элиты будешь говорить по-человечески, эмоциональным, литературным языком, даже если ты, например, предлагаешь ему помыть автомобиль только из доброго отношения, или, например, ну, не знаю, сделать эфир на «Эхо Москвы» для представителей, там, предположим, для второго дирижера коллектива, да? Это же полезно для рекламы в то время, когда все, например, говорят больше там о Меладзе, чем о Светлане, да?
0: Но это был некоторый следующий момент. Подожди, я сейчас...
1: Ну, давай, мы отвлечемся, да, немножко.
0: Да, дело в том, что все наверняка помнят, у нас был, да, действительно эфир со вторым дирижером оркестра под управлением господина Светланова Игорем Головчиным. Вот. Mm-hmm. Это было тоже распоряжение центра. Дело в том, что как раз в тот момент ты, видимо, от усталости стал засыпаться, как он. То есть ты уже немножко вылез,
1: да,
0: за рамки
1: немножко
0: инструкции.
1: Было поправить.
0: Да, и
1: да,
0: поэтому, в общем-то, было решено кинуть тебе такую палочку-выручалочку. То есть ты должен был каким-то образом
1: сделать пользу коллективу.
0: Сделать оркестру бенефис.
1: Вот.
0: Да. Ну, я не знаю, это, что это такое. По-моему, перед бенефисом должны писаться еще буквы «Е», чтобы правильно, да, да, правильный, да, смысл был. Ну, да,
1: так
0: ладно.
1: Так вот, опять же, это принесло хорошее наблюдение, потому что когда я подошел, сказал, вот так и так, значит, попытался по-человечески объяснить, что вот, значит, хорошо бы выступить, и все. На меня посмотрели, как это принято, на этакого дебиловатого ребенка, который случайно забежал к серьезным дядям и чего-то там лопочет, да? Тогда пришлось резко сориентироваться, подойти и четким таким канцелярским текстом сказать... Там программа Монмаранси в лице таких-то с радостью, я уже не помню, там приглашает и так далее, и так далее. То есть очень четкая такая была формулировка. И тут же, в общем-то, это сработало. Опять же, я повторюсь, что умение говорить на понятном им языке тоже немаловажный аспект жизни среди вот этих людей. Вот. Так что ж.
0: Сейчас ты пока рассказывай дальше вот про судилище, а я немножко вот отключу эту мясорубку, потому что надо заложить по новой. Продолжай.
1: Так вот, ну, в принципе, насчет судилища особенно ничего рассказывать и это не так интересно. То есть обыкновенные выкрики, он там такой-то плохой. При том, что поначалу люди как бы стесняются, они смотрят на твою реакцию. А реакция была, в принципе, опять же, по инструкции, очень запуганная. И виноватое лицо, то есть все как надо. И тогда начинается как бы завод массовый, поддерживающий друг друга, и фантазии начинают бить ключом. То есть какие-то приводятся факты из твоей биографии, тебе неизвестные, вот, но очень как бы рисующие твой неблагоприятный портрет. В процессе этого заседания, конечно, портрет сложился зловещий. Вот, в общем-то, я не такой, конечно, как там был.

0: бить себя в грудь и кричать: «Я плохой, простите меня, дяденьки, я больше не буду, и вы все такие хорошие, я там», и так далее. Вот. Ну, как обычно это делается. Это, я бы это назвал как бы разоружиться перед партией. Вот, был такой. Ну, конечно, в маленьком масштабе, в более мелком. Вот. И если ты это сделаешь, то ты, в принципе, можешь даже как бы повысить свой рейтинг среди этих людей. Но, опять же, это было бы, ну, слишком как бы просто. И поэтому рейтинг повысился слегка. То есть слегка мы там повинились, слегка, значит, мы сгладили острые углы, слегка мы поставили водки парочки нужных людей. Ну, вот, как бы случайно угостили кое-кого, случайно сели за стол с теми, с кем я рядом бы вообще в метро бы не встал. Вот, и как бы опять же стал хороший мальчик, более-менее. Вот. Вот этим кончились как бы первые разборки.
1: Теперь, я думаю, пришло время перейти к разборкам вторым, естественно, которые, в общем-то, я знаю, были. Вот. Плюс, сразу хочу задать вопрос, еще один меня интересует. Это доводилось ли тебе побывать в дома у тела?
0: Ну, в общем-то, нет. Потому что после того, как я сделал маэстро на несколько денежных единиц, вот, как бы стали, может быть, этого немножко опасаться. А мало ли, я скажу, маэстро, деньги худсовет худсоветом, но карточный долг, как говорит наш басист.
1: А хорошо, а вот были ли повторные предложения от тела вот, насчет каких-то игр и так далее?
0: Нет, уже не было, потому что я попал именно вот на ту, как бы, в ту экологическую симфоническую нишу, где как бы мне, и мне место. Вот, и, в принципе, может быть, здесь наш эксперимент не так ярко раскрылся, потому что я так вот, глядя назад, считаю, что именно вот с этого положения интересно было бы пойти вверх. Вот, то есть ты как бы оказался в дауне, в симфоническом, симфо такой доходяга. И вот как вот сделать так, чтобы из грязи в какие-то хоть князи, да? Вот, ну, мы этого, в общем-то, не сделали, потому что все-таки здоровье, оно не вечно. И просто стали опасаться, вот, у нас же проводят регулярные, как бы, медицинские психотестирования вот этих самых агентов, засланных куда только, вот, не приходится, и, в общем-то, результаты оказались не очень утешительные.
1: То есть все-таки нервишки шалят.
0: Нервишки, ну, вообще, это кардиограмма и все такое.
1: Ну, давай вернемся к гастрольным поездкам. Любая гастрольная поездка подразумевает размещение в гостинице и так далее. Вот расселение в номерах. От вольного оно происходит. Нет, может ли оркестрант сказать, меня поселите с тем-то? Как это, вот, вся гастрольная кухня, давай будем говорить о ней.
0: Хорошо. Конечно, все-таки симфонический оркестр — это не тюрьма. И поэтому ты вправе себе выбрать как бы соседа по камере. Вот. То есть ты, конечно, ты не можешь поселиться с элитным. Ну, вот, нет, можешь поселиться, если ты будешь ему подносить чемодан и готовить яичницу. Вот. И оказывать всякие другие мелкие услуги.
1: Ну, массаж ног делать, ступней.
0: Да, почесывание пяток.
1: Да, да. Когда он засыпает.
0: Засыпает. А и это, рассказывание, кстати, интересных каких-нибудь баек, да, желательно, кстати, романтического содержания.
1: Хотелось бы немножко поговорить об экземпляре номер 4. Мы не будем называть имя. Вот экземпляр номер 4, он ведь как раз и занимался практически этим. Вот расскажи вкратце.
0: Но он занимался этим, как бы... Он не был таким аутсайдером, как я. А наоборот, он был общим любимчиком. Потому что он приглянулся телу. Вот, и приглянулся, естественно, тут же многим членам этих разборок. Вот, и все равно, как бы, вот это пример действительно рационального молодого человека, который при совершенно слабом своем каком-то образовании, то есть довольно безграмотный человек, с нотами у него просто слабо. Вот, то есть я, как бы, поясню, музыкант обязан понимать,

0: мать ноты вот перед ним поставили, если, может быть, сразу он еще все не сыграет, то понимать-то он обязан. Ну, немножко поучит, и все. Вот, то здесь полная беда. Вот. Но он как бы был, вот этот экземпляр номер 4, он был сведущ вот в этих всех тонкостях. Интуитивно понимал все неписанные законы оркестрового замкнутого общежития. И поэтому почесывание пяток он не жил, например, вот с этими элитными музыкантами. Он их навещал иногда по вечерам, почесывая пятки, так сказать, на общественных началах, зарабатывая себе какой-то рейтинговый капитал. Вот, ведь не станешь же ты, например... Вот если я тебе сейчас почешу пятки, ты все-таки будешь ко мне лучше относиться.
1: Ну, я вот. Не допущу просто этого, поскольку это очень нежный, в общем-то, орган моего тела, и, в общем-то, только избранные могут это делать. Ну да, дальше. Давай дальше, значит, к гастролям. Как вообще происходит гастрольный? Хотелось бы узнать, вот у тебя же целая глава в отчете есть, отчет о гастрольной жизни коллектива. Давай прям по порядку.
0: Я бы не стал по порядку, потому что это очень долго, нудно и скучно. Почему? Да потому что все одно и то же.
1: Естественно, яркие-яркие моменты. Яркие моменты гастролей. Какие-то, то есть, изнанка гастролей.
0: Изнанка, да. Наиболее меня касающийся, конечно, момент, это курение в салоне самолета. Представь себе перелет в какую-либо отдаленную страну, типа Гваделупийской республики, где очень любят этот коллектив и часто его принимают. Значит, лететь туда 11 часов, плюс посадка в городе Шенон, где по традиции, значит, молодые музыканты угощают Гиннесом местным, настоящим, своих как бы уважаемых коллег, то есть которых надо угостить. Вот. Иногда те, значит, хорошим мальчикам дают отхлебнуть из своего бокала. Это, значит, знак такого расположения. Неважно.
1: Дескать, попробуй.
0: Да, неважно, что у него может быть с зубами плохо и так далее. Вот. А если ты откажешься, ну, понятно, да, не очень это удобно отказываться. Вот. Ты вынужден туда тоже обмакнуть свои губы. Так вот, сам ты, так сказать, я тебе расскажу, я знаю, что ты самолетом практически не пользуешься. Mm-hmm. Существует разделение в салоне на курящие и некурящие места. Вот. Это только как бы форма для свободных людей, я так буду это называть. В оркестре же, опять же, возраст, иногда пол и положение вот, определяет, будешь ты сидеть курящим или не будешь. Вот я человек, который не берет дыма вообще никакого в рот. Даже вот этого сладенького, который, вот, о котором поет моя любимая певица Линда. Вот, мне нравится его нюхать со стороны, но я его как бы в рот не беру. Вот. Но из-за своей низкой олигархической ступени я вынужден был садиться всегда в хвост вагона и нюхать, и дышать эти 11 часов всем этим дымом. Вот. После того, как ты подышишь, ты немножко, может быть, задумаешься над своим поведением. То есть это все делается с расчетом, с нормальным таким профессиональным симфо-структурным расчетом. Вот. Остальные. И множество всяческих мелких мелочей таких вот, которых неинтересно говорить. Они есть в отчете, они, может быть, заинтересуют специалистов разных направлений
1: институции. Понятно, понятно.
0: Но...
1: Вот я знаю, была ситуация с какими-то проломанными крышами буквально. Вот в отчете у тебя же еще должна быть документальная хроника.
0: Я немножко забыл, да, это... Расскажу. Короче, коллектив был в одном из бразильских городов. Я не помню это название. Я, в принципе, в географии слаб. Да, в донесениях ботинка есть полный список маршрутов. В хороших западных гостиницах есть бассейны. И, как правило, престижно иметь бассейн на крыше гостиницы. Вот. А, как правило, престижные гостиницы, они строятся в таких романтичных в Южной Америке кварталах, как бы старинных. И там все здания, естественно, меньше, ниже этой гостиницы. И твой бассейн оказывается над романтичными черепичными крышами, в которых живут бразильцы, вот, которые по утрам выходят пожонглировать мячиком и выкурить пару трубочек бразильского табачку. Да? Вот. персонаж, который, вот мы уже говорили, был как-то у тебя в гостях, вот, который ездит обычно на гастролях, то есть ему, как тебе сказать, нет резона доверять ему концерты в таких ответственных местах, и поэтому его возят, ну, как бы про запас. Вот, иногда, чтобы людей как бы разогреть на сцене, иногда, ну, чтобы было. Вот. Естественно, что делать этому человеку на гастролях, да? Вот. Заниматься ему не надо. Палочка, как известно, не берет фальшивых нот, да? Вот. И время убивается вот в бассейне, за шахматами, за бутылочкой ароматного бразильского пивка и

0: любые гастрольные поездки, по крайней мере, молодежных коллективов, они так или иначе, в общем-то, связаны с какими-то яркими сексуальными переживаниями. Но молодежный коллектив, он, в общем-то, есть молодежный. То есть публика приходит соответствующая, скажем так, поклонница, да? Вот. Все это каша варится, все это понятно. Все-таки симфонический оркестр самый разный по возрасту, но я знаю, что самый молодой объект женского пола номер 7, по-моему, был 22 года ей, да?
1: Ну да, но, к сожалению, она...
0: Статистику.
1: Да-да-да, 22 года. Но я хотел рассказать о другом. Естественно, дефицит, да, вот в гастролях.
0: А, сейчас, и о номере 24. Это орфистка, которая, в общем-то, практически пенсионного уже глубоко возраста.
1: Перелесни, потому что это отсчет как бы... Сейчас уже как раз молодая, симпатичная девушка играет на арфе и пользуется потрясающим успехом у окружающих коллег.
0: Оркестрантов,
1: да. Но это не это самый интересный пример. Интересно, когда берут в поездку, иногда не хватает людей, надо кого-то взять.
0: В смысле не хватает?
1: Не хватает, но кто-то заболел, кто-то запил, кто-то притворился больным и поехал на гастроли со своей женой, да? Вот, бывает такое, вот, потому что от жены уйти труднее, чем от начальства подчас. Так вот, приглашают девицу молодую. Вот. И в последний раз была интересная такая девушка, мягко говоря, с не лучшими внешними данными. Вот. Так с течением гастролей реноме и рейтинг этой девицы возрос, я не знаю, любая фотомодель позавидует, потому что отбоя не было от поклонников. Ну, сам понимаешь, что в закрытом как бы зонном помещении любая женщина вызывает либидо. И, в принципе, психика этой девушки, я считаю, сильно пострадала, потому что, выйдя как бы из самолета в аэропорт, оказавшись среди множества подобных ей по полу существ, она теряется. А гонор-то уже есть. То есть она солиднейших и элитнейших людей видела как бы у своих ног, потому что эти музыканты при дефиците сексуального общения намного бы пошли, лишь бы немножко восполнить, да, вот эту функцию. Вот, и еще вот один пример сломанной, как бы, женской, в данном случае, души, потому что...
0: Послушай, а вот такой момент, как бы, они пользовались ей по кругу, это была какая-то групповой секс?
1: Тут я тебе ничего не могу сказать насчет секса, потому что, во-первых, я как бы не присутствовал. Вот, такого не было задания.
0: Не было, кстати, да.
1: Во-вторых... секс тоже дело опасное, потому что всем сразу все станет известно. Вот. И многие стесняются своих сексуальных подробностей и пристрастий, ведь не каждый как бы обнародует это. Вот. А там известно все. Вот. Потому что, опять же, стены в гостинице не такие уж звукопроницаемые и тому подобное.
0: Ну, понятно. Да. Ну.
1: Вот. Что еще? Люди, которые, вот опять же, я говорю про того дирижера, который сбросил кусок.
0: Про это мы, кстати, так и не дорассказали. Мы нас,
1: ну, кончилось тем, что он скучный человек, знаешь, ездить на гастроли и не играть, да? Как-то помывшись в баньке, он решил немножко подкачать мускулатурку и случайно уронил вот мешочек с песком. Там у них принято загорать на мешочках с песком в Бразилии. И вот этот мешочек...
0: Они теплые, видимо, тоже.
1: Они теплые, они такие мягкие, шуршат. Ага. Вот, то есть... так ритмично можно пошуршивать. Он уронил на вот эту крышу и проломил ее.
0: Это был частный дом.
1: Это был частный дом, естественно.
0: Действие хозяина, как все дальше происходило?
1: Хозяин поступил совершенно цивилизованно. Он пришел в гостиницу с полицейским, предъявил иск, фотоматериалы прорубленной крыши, вот отпечатки пальцев на мешке. То есть все было зафиксировано. Это делается быстро, не так, как у нас.
0: И по отпечаткам пальцев как бы... А вот сам второй дирижер, господин второй дирижер оркестра, он не признался в содеянном, как и его действия? Он был не трезв или что, или случайно уронил?
1: Ты знаешь, опять же, вот тут немножко эксперимент уже не всеобъемлющ, и я не был на конкретных разборках с ним. Да и разборок-то самих-то не было, потому что если бы это был я, были бы разборки, были бы санкции, я бы, может быть, выплачивал за эту крышу до сих пор. А так все, видимо, обошлось гладко и хорошо, и просто... это отражалось на лице этого нашего персонажа. Он был несколько побитый такой, пару дней ходил, и его, в принципе, даже было жалко.
0: Ну, как душил срам.
1: Ну, да не, даже не срам, потому что, ну что подумаешь, буржую ты крышу проломил, что тут стыдного, да, вот в понятиях нашего человека. У них же там немерено этой черепицы. Ну, как бы немножко неудобно все-таки, вот даже не знаю, как объяснить, потому что психология вот этого человека мне не очень ясна. Вот даже вот
0: это же было заданием изучения психологии руководящих сотрудников.
1: Видимо, есть некоторое отсутствие психологии. Такое тоже бывает, потому что я многократно изучал вот эти материалы эфира с ним. Вот, и, ну, ничего, пустое место. Так же, как, впрочем-то, и его, как бы, его звуковая продукция. Вот, и с ним сотрудничество непосредственно на производстве, когда он машет, ты играешь.
0: Мне интересно, вот нужно вернуться к кличкам. Вот у каждого практически оркестранта есть кличка. Какая вот у него кличка в оркестре и почему она дана, и вообще отношение музыкантов оркестра, вот вообще вот понятие второй дирижер, как бы расшифрует, насколько это важный вообще человек.
1: На самом деле, он, да, это важнейший орган. Мы можем, должны его рассматривать в двух, как бы, под двумя углами зрения. То есть в том, как это должно быть и как это реально. Должно быть. Это важнейшая фигура. Она делает всю техническую работу за маэстро. Потому что великий человек, обычно маэстро, он великий. Вот, он не должен заниматься повседневшим. Он должен прийти на готовом, сделанном, так сказать, на ладно движущихся смычках творить. Вот. А технологию всякую делает этот дирижер. Второй. Вот, и по всяким мелким халтурам, типа того, как вот играть там, поиграть немножечко на ВДНХ во время того, как люди будут ходить кушать мороженое во время юбилея, в таких случаях должен быть второй дирижер. Вот, реально, маэстры, все советские маэстры берут вторыми дирижерами, ну, короче, чем хуже, тем лучше. Вот. Они, советские маэстро, великие, они очень ревнивы. То есть они не потерпят возле собой, возле себя какую-то личность. Человек, который что-то из себя представляет как музыкант, как человек. Чем ничтожнее фигура, тем лучше. Вот. И когда эта ничтожная фигура повсеместно работает с коллективом, не представляя из себя ничего, это начинается как бы... Как бы это выразиться? Это терминатор. Такой повседневный, разлагающий терминатор коллектива.
0: То есть кличка у него терминатор?
1: Нет, терминатор — это солидная фигура. Ты что, терминатор — это хороший напиток был в свое время. Вот. Нет, кличка его «Пудель».
0: То есть все в оркестре за спиной его зовут «Пудель».
1: «Пудель», да.
0: А кличка самого вот, маэстро, есть ли у него какой-то...
1: Есть. Она... созвучно кличке первого вождя нашего государства. То есть Картавый. Ну, может быть, нехорошо, знаешь, хромого называть хромым, слепого там слепым, да? Но в данном случае для нас, помнится, первый Картавый был тем же самым, как и для этих музыкантов, их вождь. То есть это какие-то надежды, это какое-то обожествление, может быть, идеализация, это и юмор, это и
0: понятно,
1: злословие
0: хорошо.
1: За спиной и словословие в глаза.
0: А вот ведь Пудель, он же как бы должен понимать, что вот, ну, зная эту технологию подбора вторых лиц, он должен знать, что, в общем-то, он не, в общем-то, отнюдь не почтенный даже в глазах Картавого. Вот. И тем не менее, как ты считаешь, он смирился мыслью?
1: Нет. Или... Какой смирился? Этой мысли практически нет. Потому что второй дирижер, в данном случае Пудель, это тоже начальство. Как ты будешь говорить начальству? Да, ты второй дирижер, тебя тут за чмо держат.
0: Нет, естественно, ему никто этого говорить не должен. Но я имею в виду, ведь это методика. Ты же сказал о методике, что подбирают как бы главный дирижер. Он подбирает себе второго дирижера явно слабее на порядок. Да, чтобы тот, не дай бог, не составил конкуренции. Вот. Если эта методика и из года в год идет еще с каких-то времен, простите, там, Вивальди, да, то...
1: Нет, уже Вивальди, после 17-го года.
0: Ну, после 17-го года, да. Вот с 17-го года прошло масса уже времени, вот, то эта должность, она практически уже целиком опозорена, что ли.
1: Давай как-то. Я приведу несколько другой вот, пример, из личного. Как-то оркестр писал симфонию Малера номер 2. Естественно, как-то сказать, ну, не лучшие отзывы западной прессы о этих записях скажут вам многое. Вот. И, в общем-то, я наиболее вред моему здоровью был принесен именно Малером, то есть в руках вот этого коллектива. И записавшись со скрежетом, в общем, ужасно, ужасно, да, это я говорю ужасно, записав вторую часть, это произведение.
0: А извини, а кто дирижировал?
1: Дирижировал тело. И вот тело после того, как звукорежиссер сказал, все записано, тело сказало: Чикаго. И я знаю, что ну, Чикаго это один из лучших симфонических оркестров.
0: Просто есть Чикаго. Еще группа Чикаго, вот она тут лежит, я думаю.
1: Кстати, может быть и да. Ну, кстати, достойный коллектив.
0: Очень достойный.
1: И вот, то есть я знаю, что запись полное говно. Вот. Я, услышав Чикаго, подумал, а может быть, действительно, я сыграл, как в Чикаго. Хотя я играл такой голос, если что есть он, что нет, партитура огромная. То есть меня там ну, не слышно практически.
0: Ну, я знаю, что даже в некоторых местах ты вообще не играл специально,
1: потому что я
0: их.
1: Проверяю их, и потом нельзя выдержать столько Малера вот за свою жизнь. Так вот, если Пуделю говорить всю жизнь, что он не Пудель, а Тосканини... то он будет серьезно думать про это. Да тебя, если скажешь, что ты Джон Леннон, тебе, да, вот каждый раз будут звонить: Саша, ты вот спел сегодня как Джон Леннон.
0: Ой, и ну ты... я буду стыдиться этого. Я, ну, наверное,
1: ты скромный
0: буду
1: просто,
0: рыдать.
1: Ты просто скромный человек, и да. Вот, а не всем это дано. И поэтому Пуделина, он конкретно мыслит себя вообще чем-то. Вот. И мало того, он хитрый человек, он себе сделал рекламу. То есть второй дирижер крутого коллектива, это круто. Вот. И он где только не выступал, где только каких только он вообще не имел как бы возможности подзаработать, благодаря тому, что он якобы второй такой дирижер, якобы там его все хвалят. И, вот. Мелкий, кстати, человек. Кроссовки вот покупает по $10 и не стыдится этого.
0: А, так вполне возможно, он, может, их носит дома, как просто тапочки.
1: Или ну, нет? Не знаю. Я вот замечал, кстати, на не очень ответственных концертах, он их просто так подкрашивает фломастером и просто играет, дирижирует в них. Ну, известно, жлобство, знаешь, ни один военный ведь не купит себе настоящий костюм нормальный, чтобы пойти в театр. Он попрется
0: в военном костюме, конечно. Послушай, вот тут мы подошли к некоторой такой щепетильной стороне дела, но тем не менее в твое задание тоже входило это изучение финансовых линий внутри оркестра. Это зарплата музыкантов. В общем, финансовые отношения, которые, я знаю, в общем-то, не ограничиваются одними похоронами и сбором средств на это. Вот раскрой, пожалуйста, нам эту завесу. Как складываются личностные отношения музыкантов в ходе влияния на них вот финансов?
1: Ты знаешь, любой оркестровый музыкант — это как прям финансовый гений. Вот. Как это выявить? Да ты просто как бы попроси его посчитать, сколько, например, надо выплатить денег его коллеге. Вот сколько вот имеет право получить его товарищ по игре. И он тебе даст такой финансовый отчет, он тебе наполнит такими идеями экономическими, что ты долго будешь над ними думать. То есть к тому, что считать деньги в чужом кармане, это очень, как бы, правило хорошего тона. Вот. И...
0: Ну, это повсюду. Это как бы оркестр не отличается.
1: А никто особо не говорит, что это особенные люди. Просто, опять же, это подтверждение, что это слепок нашей действительности, нашего советского «я».
0: Угу.
1: Вот. Хотя там кричат, что деньги надо давать в конверт. Ну, представляешь, ты дашь всем деньги в конверте, да, и все, да, подтверждают все, да, мы должны вот держать это в тайне. Но тебе конкретно каждый раз подходит один из твоих коллег, например, концертмейстер. Сколько ты получил зарплаты? А сколько ты получил за запись? Вот попробуй ты ему скажи, это коммерческая тайна. Вот. Да и опять же, получше разборки какие-нибудь. Вот это я не вру, это так и есть на самом деле.
0: Ну, это как бы понятно, это что касаемо зарплаты. Mm. А что касается, в общем-то, доходов тела, процентных вот как бы соотношений и влияния, как бы, ведь, по идее, он кормилец, то есть тело кормилец.
1: Так, а... ну, это ты так думаешь. На самом деле, тело такой же служащий, он получает зарплату, вот, официально. Вот. Тут я бы как бы не стал немножечко подавляться музыканту, считающему деньги в чужом кармане. Вот. И, в принципе, может быть, это стоило бы целого эксперимента. Но здесь должна быть засылка не в гущу играющих людей, а именно в гущу считающих. Вот я могу дать какие-то наводящие, как бы, интуитивные направления,
0: да, по это, этим это поискам. Это интересно нам, да.
1: Вот, это интересно. Одно из наблюдений. Чем больше соков из простого музыканта, из его денег за записи, из его каких-то халтурных, как это принято называть, гастрольных денег, чем больше изъято вот той верхушкой финансовой, тем больше эти финансовые люди плачутся о проблемах коллектива, тем больше они считают копейки в твоем музыкантском кармане. То есть ты можешь типа пропорционально сопоставлять. Вот. Ну, например, ну, давай я приведу пример себя, потому что как-то ближе. Вот. Например, мне отказались выплатить компенсацию за использование моего собственного дорогостоящего инструмента в течение всех этих лет, значит, в оркестре. Ну, все равно, что ты, например, в таксопарке бы работал на своем, на своей Таврии, да, и тебе бы сказали, ну и хорошо, что ты работал. Нет таких правил тебе платить за амортизацию твоего автомобиля. Вот. В принципе, это как бы для такого солидного коллектива, это копейки, которые десятками тысяч долларов оперируют при покупке авиабилетов, гостиниц, того прочее, при лечении маэстро его зубной полости, например, за границей. Вот. Это выражается в четырехзначных цифрах. Вот. А тут вдруг такая щепетильность. Нет, мы вам не дадим там $3 вот, за месяц за износ вашего инструмента, потому что у нас нет таких правил. Наоборот, вы нам должны заплатить за заграничный паспорт, потому что мы типа потратились, вот, и вы ездили на гастроли из-за того, что мы на ваш паспорт денег дали. Вот теперь нам верните. Вот. То есть поэтому можно по вот чем крохоборнее ответы начальства, тем больше как бы тебя они имеют. Вот. Я не буду приводить тут фамилии фактов, потому что, опять же, тут нужна засылка человека с именно бухгалтерским образованием.
0: Понятно. Я знаю, что были бунты, так называемые. Ну, бунты скорее бумажного плана все-таки внутри коллектива.
1: Ну, вот не это... бумажного. Это бунты были литературного плана.
0: Да, вот о них поподробнее.
1: То есть, как например, это... как это бывает иногда, ну, трудно людям, да, вот они были когда-то богатые, да, они фарцевали джинсами, имели, могли там с двух поездок купить дочке кооперативную квартиру. Теперь ему на проездной не хватает, мягко говоря. Угу. Вот. И вот после долгих дебатов и каких-то закулисных разговоров, коридорных бесед, сочинили письмо маэстро, потому что маэстро как бы олицетворяется, ну, это как бы добрый царь. Вот. То есть куда идти русскому человеку? К Ельцину, да? Ельцин разберется. Вот. А здесь свой такой, своего масштаба Ельцин, там президент. Вот. Он сам не знает, сколько здесь стоит метро поехать, потому что он на метро не ездит и вообще здесь не живет практически.
0: А вот, кстати, как перемещается тело?
1: Тело перемещается на автомобиле, который возит другое тело. Если уж мы коснулись этого вопроса, то существует как в лагере такой как бы вид должностей придурки. То есть это называется придурки. Как бы банщики, те, кто не работает кайлом, не пилит лес и не рубит уголек. Банщики, хлеборезы, там, парикмахеры и так далее. То есть придурочная должность. К этим должностям можно отнести лиц, которые как бы смычком не водят по струнам и не дуют в дудки. Это рабочие сцены, это... костюмер, это библиотекарь и бухгалтер и тому подобное, директор. Вот, то есть опять же, они же приближен, самые приближенные к телу. Вот и получается, что человек, по идее, вот по какой-то, они обслуживают трудяг. То есть как в зоне, парикмахер стрижет людей, чтобы они не вшивели. Банщик им стирает одежду. Вот и так далее, да? Хлеборез там хлебушек режет. Для того, чтобы они хорошо трудились, им было хорошо. На самом деле при советской власти все наоборот. Хлеборез — это крупная величина, это воротило. Он там продуктами ворочает, да? Вот, парикмахер и так далее. То есть это все очень серьезные, важные люди. Кроме того, что они не мерзнут там на холоде, не рубят уголь, они еще ворочают делами. То же самое происходит в оркестровой структуре. То есть они не выплевывают легкие в медные духовые инструменты. Вот, они себе там расставляют стульчики, нотки собираются. Конечно, тоже это не сахароработка. Знаешь, там, расставить контрабасы в нужном порядке и поставить маэстро пульт так, чтобы он там видел всех хорошо и не, ему было вольготно. Тоже надо как бы уметь. Но... то есть, если тебя завтра назначат, ты немножко подкачаешься гирькой и сможешь носить арфу один без личной помощи. Вот. А если дать этому человеку скрипку, который возит тело, да, приближенный, он вряд ли на ней что-нибудь сыграет.
0: А возит тело, в смысле, как бы тоже сотрудник оркестра?
1: Да, да, да.
0: Вот. То есть это как бы специальный шофер тела.
1: Да, он и шофер, и рабочие сцены. Кстати, интересно, при советской власти все музыканты получали так называемые суточные деньги за границей. То есть какое-то количество долларов или там юаней, которые определены были Министерством финансов. Вот, так как это была интеллигенция, вот, то есть менее значимая для нашего народа часть населения, они получали обыкновенные суточные. А рабочие сцены, так сказать, пролетариат, то есть без дураков, это пролетариат, они рабочие, получали двойную норму суточных. Поэтому всю жизнь рабочие могли себе позволить что-нибудь купить вкусненькое в поездке, хорошо выпить.
0: А в чем причина вот такого отношения? Именно в том, что это пролетариат?
1: Да, да, сказать? Да. И чисто идеологическая причина. Вот. Ну и, соответственно, какая-то... льготная, что ли, роль этих людей, она и по сей день чувствуется. Они, конечно...
0: Ну, это уже традиция.
1: Это традиция, да. Традиция. Вот, и они... То есть, люди, как бы, обслуживающие работяг, вот, сами становятся, то есть, как бы, они помощники, люди второго плана. На самом деле, они примыкают к элите. И подчас даже, так как они не заняты на репетициях, у них мозг не так уж перегружен, и физически они бодры, вот, они подчас здоровее, жизнеспособнее и важнее в коллективе, чем вот даже элита. Вот. Ну, бывают, конечно, казусы. Вот человек, который возит тело, как-то в порыве какого-то патриотизма рассказал, да вот это то-то, а это то-то. На что тело, значит, ну, было в настроении в таком, как бы, демократичном. И сказал,
2: что это какой-то рабочий сцены обсуждает жизнь моих музыкантов?
1: Вследствие чего выяснилось, что этот рабочий сцены довольно, видимо, ранимый человек и пролежал в больничке с прединфарктным состоянием некоторое количество времени.
0: То есть это называется тело как бы рявкнуло?
1: Да не рявкнуло, оно так слегка заметило. Рявкать там никто не будет. Уже не тот возраст. Раньше бывало, да.
0: А вот какие-то ссоры среди музыкантов происходят ли внутри оркестра в момент репетиции, опять же?
1: Ну, что в момент репетиции там особенно не поссоришься. И как бы есть эти фишки, там, нарушение творческой дисциплины, пиши объяснительную, получи выговор. Вот я как бы нарочно, вот по инструкции, я провоцировал такие ситуации. Я пару раз вот зацепился языками с пуделем. Вот, вследствие чего, значит,
0: вот последователи... давай как бы не вследствие, а момент зацепа интересен. На какую тему?
1: Как это происходило? Того, что...
0: Интересно знать...
1: Что сонный пудель пришел с утра, ему было, видимо, не очень хорошо, заглянувши в партитуру в первый раз, я так думаю, потому что, ну, это пудель. И поэтому он второй дирижер. Вот. Поясняю, нормально человек подготовил бы это все дома, как вот хороший музыкант берет партию домой, ее выучивает, чтобы потом четко со всеми сыграть. Так заведено в коллективе Лайерский бенд, например, и я пытаюсь четко этому следовать. Вот, даже вот, в ущерб здоровью иногда. Но это не важно. Вот. Пудель же, опять же, он же пудель, он же его все хвалят. Вот. Он не удостоился. Заглянув в партитуру в первый раз, он сказал: «Эй, флейта, что вы там играете? У вас там бемоли, вот чего-то какие-то бемоли». А я, типа, ну, уже имел установку зацепиться с пуделем.
0: Да, у тебя было задание
1: партии бемоли, зацепиться с пуделем. Бемоли, да, никаких не было. Были, наоборот, одни диезы. Вот. Тут уж у меня, я не буду объяснять эти термины. То есть того, чего говорил пудель, не было в партии. И любой нормальный музыкант, глянув в партитуру, увидит, то есть такую бы глупость, как он, не сказал. Вот. И тут я сказал: какие бемоли, у меня диезы.
0: То есть ты сказал это громко?
1: Нет, ну я не сказал: ты там, пудель, ты там чего. Сказал: вы извините, маэстро, у меня нет бемоли, у меня здесь диезы, и я там, типа, вот, играю правильно. Вот. На что была реплика: там, ты, типа, поменьше вы разговариваете, вы много говорите, но это
0: на
1: обычно...
0: На ты или на вы?
1: На вы, на вы. Вот в данном случае на вы, но это такой оскорбительный вы.
0: А, понятно.
1: То есть, вот, ну, когда бомжу ты, наступившему тебе грязной ногой на лакированный концертный ботинок, ты же не скажешь на ты, скажешь: молодой человек, вы, типа, своими костылями поосторожнее по метро шастайте. Угу. Вот. То же самое и здесь. Мол, вы, что вы там себе позволяете?
0: Угу.
1: Ну, как бы внешняя часть закончилась.
0: Так.
1: Далее последовала бумага с подробным объяснением моего, значит, плохого поведения, с предъявлением мне, вот, и так далее, и тому подобное. Но так как это случилось недавно, и, опять же, эксперимент подходил к концу, то... было, опять же, решено уже до крайности довести эту ситуацию и выдержать, если это удастся, вторые разборки. Но так как там тоже не дураки сидят наверху вот этой оркестровой верхушки, по второму разу делать худсовет — это как бы глупо.
0: Ну,
1: я да. уже немножко...
0: Да, по первому тоже глупо, конечно, но это другая.
1: Нет, нет, это... Понял, я бы не сказал,
0: прошу
1: глупо,
0: прощения,
1: это произведение
0: да.
1: искусства.
0: А, понятно.
1: Блатного, так, жлобского, хулиганского, но искусства. Вот. И немножко я как бы знаю, как, что такое худсовет. А тут мне сделали профбюро. То есть люди были те же. Вот. Но в данном случае я уже как бы немножко обострял ситуацию как только можно. Никаких, никаких разговоров с ними я вести не стал. Я не стал им говорить, что же вы. То есть по справедливости надо было сказать: вы вообще задумайтесь. Вам не ясно, что вы завтра кушать будете, чем кормить своих детей. Вы занимаетесь тем, что обсуждаете, какой интонацией было произнесено слово бемоли вот, в беседе с вашим дирижером. Вот. Этого я не стал делать, потому что это, ну, в общем-то, бессмысленно.
0: А собрался весь оркестр, да?
1: Вот нет, не весь. Здесь элита. Человек профбюро. А, то есть, как бы люди, которые должны тебя, по идее, ну, не то что отмазывать, но хотя бы как бы объективно отстаивать твои интересы перед лицом администрации. А второй дирижер — это отчасти администрация.
0: Угу.
1: Вот, потому что он как бы входит в элиту. А нет. Вот, значит, случилось, ну, как в хороших советских профсоюзах. То есть, неважно, профсоюзный это... Я же, кстати, в детстве не различал профсоюз или комсомол, или это все это одно было.
0: Общем,
1: это, я думаю, что мало кто из лиц старшего поколения различает это и сейчас.
0: Да, правильно.
1: Вот. Ну, и было интересно. Жалко, единственное, что как бы был немножко неподготовлен. То есть, я был неподготовлен. Они-то все договорились, как это у них принято, значит, серия звонков по команде. Вот. Завтра будем, значит, угу, это, сношать во все дырки такого-то провинившегося молодого человека.
0: Угу.
1: Значит, надо сказать то-то и то-то по такому-то поводу. Вот. А я был как бы не готов и не взял с собой никакой звукозаписывающей или видеоаппаратуры, что, в принципе, обогатило бы наш эксперимент.
0: Да, вот это жалко.
1: Вот, это да. Но, как бы, интересные были личные наблюдения. Опять же, синдром массовой фантазии. Когда сначала что-то скромненько так, да вот, значит, нехорошо, вот инцидент с дирижером, а потом пошло какие-то...
0: Так, прости, а инцидент как бы в чем был? То есть вы же зацепились языками, это был как бы рабочий момент, на самом деле, никакого...
1: Это ты так думаешь. Понял, опять же, да. Можно все интерпретировать по-разному. Вспомни, вот... опять же, милицейский вариант.
0: Да.
1: Ты
0: да.
1: можешь сказать: мне холодно сидеть в машине, я можно не буду выходить. А после того, как ты весь избитый будешь валяться, это будет трактоваться, что ты сопротивлялся при того вот, властям. Все то же самое. Вот. То есть ты. Но единственное было разница, что, конечно, побить меня не могли. Вот. Мне так и сказали. У нас тут не комсомольское собрание. Мы бить тебя ногами не будем. Угу. То есть это цитата из отчета как раз. Вот. Не будем тебя бить ногами. Мы хотим разобраться. Вот. Что ты нам можешь сказать по поводу этой ситуации? Вот. Я им сказал, ничего. Вы тут хорошо подготовились, и поэтому я не буду ничего говорить. Угу. Вот. Это вызвало массу тревоги сначала. Вот. И дальше уже в разговоре в частном там, с дирекцией, то все, 5-10, мы пустили нашу как бы новую находку. То есть сейчас модно юридически аргументировать каждый свой шаг. И поэтому, значит, мы, получив консультацию в одном из юридических центров, сотрудничающих с нашим институтом позитологии и всеведения, занимающихся трудовым законодательством, мы, значит, проконсультировались, и я как бы аргументировал свои тексты с носками туда. Вот. Это произвело, в принципе, шокирующее и очень пугающее на них впечатление. То есть, по идее, если бы я начал оперировать этим на профбюро четкими юридическими фразами, можно, наверное, все бы там разбежались и попросили бы прощения. Или, может быть, что-нибудь произошло, потому что эти люди, они, в принципе, ничего не знают. Они бесправные. Это сейчас они были как бы в силе, они собрались там и топтали одного, в данном случае меня. Вот, забывая о том, что любой из них может оказаться на их месте. Как в хорошие советские времена. Какой бы ты комбриг не был, тебя завтра могли сослать туда же. Вот. Они, забыв об этом, как бы все были рады, значит, топтать. Вот. А тут вроде бы вот, вот так вот.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Антон Королев, который 11 лет выполнял специальное задание 14-го отдела Института бозитологии и всеведения. Он был внедрен в симфонический оркестр, Государственный симфонический оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова с целью изучения внутренней ситуации в такой структуре, как симфонический оркестр. Ну, ты знаешь, у меня все-таки такое впечатление, что вот, хотя 11 лет выполнял это задание, сейчас вроде бы оно закончилось, но ощущение такое, что ты как бы только собираешься туда поступать на работу, ты не говоришь ничего прямо, то есть ты как-то имен больше произношу я. Ну, первый момент. То есть ощущение, что ты чего-то боишься, кого-то они все стоят внизу, сейчас заколят тебя смычками. То есть не требуется никаких компроматов. На самом деле все материалы, которые ты передал в отдел, в них содержится все. Но поскольку мы разговариваем литературным языком, это не значит, что нужно говорить о красивом бразильском табаке и так далее. Я нашим радиослушателям интересно, прежде всего, видимо, внутренней кухни, потому что по тем отрывочным лирическим, в общем, твоим выступлениям очень сложно представить реальную картину.
1: Ну, в общем-то, я согласен, но как бы можно сделать скидку на то, что процесс адаптации еще не завершен, а как бы даже в кризисе, потому что, ну, вспомни, на что похожи прилетевшие только что космонавты.
0: Угу. Вот. В общем-то, мне давай, нелегко. Давай с тобой послушаем телефонный звонок, да, что да, хотят, может быть, 203-19-22. Ваши вопросы Антону Королеву. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, очень веселая передача. И вы знаете, ваши вот музыкальные иллюстрации просто необыкновенные. Вот которая сейчас прошла, что я живу на улице Ленина, и меня забивает время от времени. Да. Я просто не с самого начала и не знаю. Вот не отключайте меня, у меня еще будет один вопрос. Чей ансамбль играет?
0: Угу. Спасибо за звонок.
3: И еще, вот, знаете, я засекла, еще когда вначале подходила, когда вот вы, Александр, уходили,
0: да,
3: вот,
0: да,
3: Дениса Русоса «Сувенир» тоже, очень прекрасно исполнялся, то есть я просто покатывалась со смеху, и мне так интересно. И вот Антон Королев, конечно, рассказывает, ну, так интересно, и то, что он был внедрен в оркестр Светланова, я, в общем-то, ничего, я сегодня не так вот прицельно могу по времени слушать. Это все так интересно, большое вам за все спасибо. И ответьте вот за эти, про эти музыкальные иллюстрации. Кто это так прекрасно поет? И на аккордеоне это так прекрасно играет.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Первая песня принадлежала Перу Немоляева. Кирилла, это группа Бонни Нем, так называемая тяжелая музыка. А про улицу Ленина это песня группы Ноль. Питерской, да. Еще звоночек, или ты расшевелился все-таки?
1: Ну, может быть, потому что...
0: Да, хорошо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Значит, некоторые замечания хочется сделать.
0: Конечно.
4: Внедряли ли вы еще в какой-нибудь оркестр своего агента из института? Потому что как? Эта иерархическая структура может касаться только одного оркестра Светланова. А ведь в других, может быть, на каких-то иных принципах все построено. И вот мы сейчас обсуждаем, как будто это, так сказать, общие оркестровые термины. А это может касаться только оркестра Светлана. Если еще какой-нибудь внедрение, чтобы можно было сравнить, например, в следующей передаче.
0: Понятно. Ну, спасибо. Ну, я... Спасибо. Мы, в принципе, же говорили об этом.
1: Да, ну, во-первых, никто, извини, да, никто не скажет, есть ли и где. Вот, это невозможно из-за секретности. А, во-вторых, мы говорили, что не сразу попадешь в оркестр Светланова, и волей-неволей надо было пройти несколько этапов. Вот. А что касается структуры... Очень интересный вопрос, потому что это пирамидальная структура, свойства не только оркестрам, а и многим, в данном случае я буду говорить о них, культурным организациям. Ну, например, там балет Большого театра или, например, структура фонда культуры и тому подобное. Или, например...
0: Давай перечислять примеры до 7 утра. К делу, к делу.
1: К делу. Так вот, надо сравнить две ситуации, нынешнюю и прошлую. Какой бы, естественно, при советской власти человек, руководящий коллективом, он был единоличным как бы тираном. Вот. У нас по-другому нельзя. У нас нет противовеса административной власти в лице профсоюзов. Ничего такого у нас нет. Поэтому тренер ли ведущей хоккейной команды, дирижер ли ведущего оркестра, балетмейстер ли ведущего театра должен быть тираном. Но если раньше... Над этой яркой, я подчеркиваю, это яркой все-таки должна быть личность, над этой яркой личностью нависал меч ЦК, там, политбюро или чего-то такого, то есть партийный как бы идеологический меч, и в, после каких-нибудь ошибок или ошибочных шагов он мог получить по шапке, то сейчас этого нет, и этот единоличный лидер, тиран становится... абсолютно единоличным тираном. Вследствие этого власть его становится безграничной. Вот. И, как следствие, опять же, деградация творческая. Что мы видим в лице многих любимых, популярных сейчас классических музыкантов типа Ростроповича. Вот. И в лице, в данном случае, нашего персонажа «Тело 1» Евгения Федоровича Светланова. Это бывший гениальный дирижер с очень сложным, как и у многих гениев, характером, ядовитым, я бы сказал, не гуманным, потому что мы можем провести целый ряд музыкантов, ценнейших, виднейших, выдающихся, игравших в этом коллективе, и которые были удалены, можно сказать, мановением ока, только за какие-то там детали, какие-то проступки, все. Никогда не принималось в расчет его творческое лицо. А опять же, я повторяю, что выдающимся личностям, типа там, не знаю, той же Шаде, позволено многое. То есть ты не должен, так сказать, заковывать Шаде в наручники и валять ее по земле из-за того, что ей холодно, она не вышла из машины. Потому что это Шаде, она одна. Гаишников много, а Шаде одна. Вот. То же самое относится к выдающимся оркестровым музыкантам. Но вследствие нашей советской действительности выдающийся-то инженер, конструктор, вот мой однофамилец, делал, так сказать, ракетные двигатели в шарашке. Кто он был? Заключенный. Он мог завтра получить Кайло, и никто не посмотрит, что он выдающийся.
0: Или печальная судьба господина Калашникова, кстати.
1: Да. Вот, то есть это выдающийся, да, тоже конструктор. То же самое с оркестровыми музыкантами. Но возвращаясь лично к Евгению Федоровичу, к который, опять же, яркий герой прошлых дней. Вот. Если ты, например, вот придешь ко мне домой, подойдешь к моему шкафчику, где стоит вся антология записей госоркестра со Светлановым, вот, потому что, как бы, отправляясь в стан врага, надо знать, чем они вообще дышат, что у него, то есть, ну, известная кухня, фишка, общем, да, фишка, да, разведчиков, да, коим я, в общем-то, себя и причисляю. Ну, так вот, ты можешь мне выбрать из шкафа любую запись и поставить, я скажу, это записано до 87-го года, это записано после 90, предположим, 3-го, когда Пудель вошел как бы в разгар, когда его терминаторские способности уже начали лить гной в и так склеротические сосуды этого коллектива. Пример могу привести недавний. Коллектив был на гастролях в Америке и в Южной Америке. Это огромная экспедиция, это целое дело, это тур, то есть подобный, не знаю, концертам ACDC вокруг Европы. Вот, где каждый день новый город, но ACDC не ездит так долго, то есть у них не бывает, что ты два дня едешь от Нью-Йорка на юг, да, чтобы сыграть концерт с Пуделем, вернуться обратно в Нью-Йорк и там 12 часов лететь на самолете в Буэнос-Айрес или в какой-нибудь бразильский городок, чтобы уронить мешочек с песком на крышу бразильскому обывателю. Вот, они все-таки ездят не так. Ну вот. Немножко отклонюсь в репертуарную, как бы, часть. Известное дело, что человек, изучающий глубоко предмет, быстро как бы присыщается лучшими произведениями. Вот. Ну, как какой-либо пример. Ну, например, вот ты, Саша, изучаешь русскую литературу, да? Да. Вот. Практически любое произведение Пушкина тебе известно. Лермонтов и Гоголь, Лермонтов, Чехов, Толстой тобой изучены довольно глубоко. И сейчас ты подошел к писателям второго плана. Вот. То есть ты уже знаком с предметом, и ты двигаешься вглубь. Но вглубь в каком смысле? Уже менее ценные произведения. Они,
0: да,
1: интересны.
0: Это естественно, вот, да, да.
1: Естественно, дирижер, который всю жизнь машет симфонии Чайковского, выдающиеся шедевры, когда-то доприсыщается им, и ему в кайф помахать чем-либо второстепенным. А так как на Западе вследствие всеобщего всемирного упадка все-таки классической культуры просят этакой энциклопедичности, им стало интересно всякая фигня из русской музыки, мягко говоря.
0: То есть,
1: вот, не вся русская музыка.
0: Они уже познали вот серьезную музыку.
1: Да, видимо. И они считают, что вот их эрудиция западная должна прикоснуться к третьестепенным, достойно забытым произведениям того же Чайковского. Угу. И в репертуар гастроли были включены именно такие произведения. Третьестепенные, я бы их назвал.
0: Ведь вы же потратили наверняка, сами оркестровые музыканты, огромное количество времени на эти репетиции, на эти муки. Вас вообще спрашивают о репертуаре? Спрашивали ли вас о репертуаре? Например, если хронически, например, у тебя аллергия на там Малера, к примеру.
1: Если у меня аллергия на Малера, и я вхожу в члены худсовета, я, по идее, мог бы подать свою реплику или какое-то мнение. Но так как худсовет исполняет только фискальные и жандармские функции, то, естественно, никакой речи о том, что эти говенные записи Малера не стоит делать, тратить на них средства и здоровье музыкантов, никто об этом, наоборот.
0: То есть, в принципе, играют то, за что платят. Но это же тоже хорошо для оркестра. Да,
1: это за что платят. Это нормальный такой коммерческий вариант. Но когда ты должен еще чирикать, прославляя то, что ты сыграл, за что платят, от того, что тебя, может быть, тебя от этого тошнит, это я вообще не считаю нормально. То есть я должен, по идее, да, чтобы быть в фаворе, я должен прям восхищаться этими записями Малера. Вот. Я мог это делать, они у меня все есть.
0: Ну, я знаю, да. Ты, кстати, в Гааге. Вот,
1: в Гааге я
0: закупались.
1: Закупались, да, 14-м отделом, дабы я мог, значит, оперировать этим материалом. Но к чему я хочу вернуться? Значит, вследствие каких-то причин гонорар маэстро был урезан. Вот. И всю поездку, махая этими третьестепенными произведениями, он не очень-то утверждался. То есть стоял такой понурый старичок, показывал, где начинать и где заканчивать. Вот. А все знают, что дирижерство это подобно... Дирижер подобен Кашпировскому. Он людей заставляет творить, жить, вытягивая из них какие-то художественные ресурсы и заставляет делать невозможное даже в музыке.
0: Такой момент, то есть как бы был урезан гонорар телу, а, собственно, гонорар музыкантов тоже был
1: урезан.
0: А, это
1: не гонорар. Опять же, мы вернемся сейчас музыкантам по...
0: Нет, просто ситуация такая. Если, значит, был урезан гонорар на весь оркестр, бюджет имеется в виду, да, вот выплат денег, то, как бы, в данном случае он мог бы резонно, поскольку человек все-таки своего рода гениальный и очень уже пожилой...
1: Сказать, скиньтесь мне.
0: Нет, не сказать, скиньтесь, а просто тем самым заставлять и вас выразить протест. Дескать, нам не оплатили, мы сыграем хуже. Это другой вопрос по искусству. Насколько это честно в плане искусства. Вот. Но если, например, музыкант получали те же деньги, композитор, которого вы выбрали играть, вернее, вот он выбрал, ни в чем не виноват, его произведения хуже, лучше от этого не станут. Вот, и это только личное дело тела. Вот, тогда это, конечно, другая ситуация. Вот насколько из этих трех предложенных мной ситуаций, какая имела место быть?
1: Ты знаешь, это надо оперировать цифрами, потому что когда тебе на последнем концерте попросили сыграть немножечко за меньшие деньги, разница была в несколько десятков условных единиц. Угу. А когда разница в несколько четырехзначных чисел, то ты не будешь думать оркестранты, протесты или что-нибудь такое. Вот. Это, в принципе, неприятно. Вот. И поэтому лишних таких мыслей, я думаю, в голове не было. Лишь бы отмахать эти... Тут же эти третьестепенные произведения стали гадкими и непривлекающими внимание маэстро. И поэтому он помахивал постольку-поскольку в течение 40 дней.
0: Давай послушаем телефонный звонок. Пожалуйста. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем вас.
5: Алло.
0: Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: А рассказывайте, уважаемый.
5: А все-таки вот албанские студенты, когда писали сочинения, а и вы, ну, обманываете, вы не включаете их в вашу передачу.
0: Угу. А извините, у вас сейчас включен приемник?
5: Да.
0: А извините, а вот если это не секрет, но вы вроде не женщина, а какого вы года рождения? Я сейчас запишу.
5: 59-го.
0: 59-го. А скажите, вот, ну, судя по всему, вы такой взрослый человек. Вы вот сейчас, и приемник у вас включен. Вы слышите, о чем у нас идет речь?
5: Да-да.
0: А вот скажите, человек 59-го года рождения будет разговаривать об албанских студентах, когда речь идет о академическом искусстве, собственно говоря? Вот это как, это нормально?
5: Как ну, считаете? Может быть, не нормально. Вот, я не для того, чтобы вы сейчас что-то ответили. Ну вот мы здесь слушали полет валькирии, смотрели, и вот никто не увидел, как они там летают.
0: А, да. Ну, говорят, вот посадские вроде видели. Ну, к ним ближе было. Ну, сейчас вот Антон ответит. Я вижу, что он как бы полон решимости. Спасибо, до свидания.
1: Я, во-первых, должен сказать, что этот звонок неспроста.
0: Естественно. Вот. Это из соседней комнаты, референт, откройте секрет. Ну, продолжайте.
1: Да, а насчет полета валькирии интересная тема, потому что тут я должен воспользоваться тем термином композитолога Андрея Орлова, который к подаче вот этой всей музыкальной жизни, концертов, к предложению публики вот этих самых, вот этой нашей продукции, если можно так выразиться, он это все обозначает термином «наперсточничество». Я очень глубоко, кстати, тронут этим словом. Оно очень ёмкое. Объясню. Ну, все знают эту игру. Замечательно. Наперсточничество, да?

0: Вот, и любимой публикой произведений. И народ, уставший от стрессов, от телевизионной рекламы, от невыплаты зарплат, наскребя некоторое количество денег, очень небольших, которые платят за билет классических музыкантов, идет на концерт и думает, что вот он, наконец, прильнет к свежему источнику экологически чистых звуков и обретет душевное, а подчас и физическое здоровье, потому что одна из наших вот совместных с Сашей работ касалась именно благотворного физического воздействия классической музыки на организм. Вот. И тут ему выясняется, что в этом наперстке-то шарика-то и нет. А есть даже не шарик, а большая фига, если можно так выразиться.
1: Катушек попросту.
0: Катушек, да. Вот. А так как шарик-то можно пощупать руками, как бы материален и конкретен, то классическое искусство — это искусство интуиции, восприятия, которое есть в каждом человеке, я уверен. Оно может быть приглушено, оно может быть натренировано. Вот. Но не все об этом знают. И люди вроде красивы, вроде все вышли во фраках, вроде вспотевший, раскрасневшийся маэстро что-то там махал, и было громко. Но нет удовлетворения вот этого чувства скуки, обманутости, при том, что вроде все есть. Атрибутика вся имеется. Музыканты, билет, зал, консерватория. Вот, вот это наперсток. Вот. Так что не зря разговор о валькириях зашел.
1: Да, ты же вот 11 лет был нашим, так сказать, агентом. Вот с какого, на твой взгляд, времени оркестр стал превращаться именно в группу наперсточников?
0: Я скажу, значит, один из любимейших моих дисков этого коллектива — это концерт 86-го, по-моему, года в Большом зале консерватории, записаны симфонические танцы Рахманинова. Угу. Потрясающая запись, при том, что это концертная, то есть без дублей, сложнейшее произведение, и в смысле для дирижера, и для каждого участника. Сложнейшие партии, ансамбль, строй, стиль Рахманинова. Ну,
1: действительно, ты так вот вошел вообще в роль оркестрового музыканта. Я просто смотрю, прямо глаза у тебя загорелись.
0: Ну, я тут...
1: Из Польши по другим приехал. Ну, ладно, да, извини, что я сбился. Да.
0: Может быть, я здесь... наверное, больше говорю все-таки как слушатель. Понятно. Потому что, когда я первый раз услышал эту пластинку, я был оркестровым музыкантом, но не этого коллектива. Вот.
1: Ты был музыкантом коллектива предвыборной кампании Леха Валенс. Продолжай, ладно.
0: Да. 91-й год. Славная поездка по Соединенным Штатам Америки, где, например, 7-я симфония Прокофьева звучала так, что нелюбимый, но уважаемый, но нелюбимый мною автор радовал мне слух. Я не люблю Прокофьева, признаюсь, при всем уважении. Вот. Но эта симфония доставляла мне радость в руках Светланова и тех музыкантов, которые тогда играли. Вот. И постепенно, постепенно... Это точные границы я тебе не скажу, когда это произошло.
1: Это в документах есть, я надеюсь?
0: В документах, я думаю, стоит отследить как бы вот эту кривую, которая пересекает вот эту точку деградации.
1: Понятно.
0: Вот, для меня это, конечно, время разборок. Вот. То есть, когда... Ну, может быть, это личное, да. Вот, некоторые мое сейчас состояние. И, то есть, я держу 93-й год, лето. Вот. Для меня это... как бы после этого были всплески творчества. Был замечательный, например, несостоявшийся концерт с Третьяковым. Это ты, может быть, не знаешь, ты такой человек далекий от прослушивания.
1: Знаю Третьякова, он в данный момент находится в Японии, по-моему, уже 5-й год.
0: Ну, видишь, я вижу, опять же, закрытость оркестровой структуры не позволяет мне следить даже за собственной семьей подчас.
1: Да.
0: Так вот, Третьяков приехал играть концерт Чайковского для скрипки с госоркестром. Репетировал «Пудель». «Пудель», как всегда, пришел несколько вялый с утреца, партитурку раскрыл, вот, новую для себя. Вот, сказав при этом, что концерт Чайковского для скрипки это редко играет, поэтому, типа, зарубаться нечего. Вот, и помахивает. А, кстати, у него интересная манера дирижировать. Он машет обычно одной лапкой и держит ее где-то там, вот в том месте, где обычно...
1: Гениталии.
0: Да.
1: Угу.
0: Вот.

0: Творческое впечатление, конечно, не навеяно Пуделем, а навеяно игрой Третьякова, тем, как он, будем выражаться так, построил музыкантов, например, группы «Первых скрипок». Они просто начинают концерт, играют скрипки. Вот. Он сказал пару таких веских, авторитетных слов, и эти люди, забывшие вообще как бы совесть музыканта, вдруг заиграли, ну, похоже, как вот до 93-го года. Вот, и одна, ну, естественно, когда солист, играющий на скрипке, стоит на сцене, он обращен спиной к большей части оркестра, от дирижера лицом. Так спина этого самого Третьякова, любимого мной скрипача, в смысле дирижирования, говорила мне гораздо больше, чем весь Пудель вместе взятый. К сожалению, концерт не состоялся, потому что у Третьякова были проблемы с правой рукой, там что-то такое было переиграно. То есть вот двигать смычком было трудно, и не надо было играть, потому что, ну, можно было переиграть руку навсегда. Вот. Но эти две репетиции я вспоминаю с благодарностью. То есть, в принципе, не зря я работал 11 лет. Вот на...
1: Хотя положительные эмоции тоже были.
0: Ну, как положительные?
1: Ну, я понял. Послушай, вот, в принципе, я как бы хочу еще более как бы подвести вот эту линию, то есть, чтобы наши уважаемые поняли, о чем мы вообще говорим. Вот ты точку отсчета официально начала превращения оркестров в группу наперсочников, да? Ты как бы оцениваешь 93-м годом этого...
0: Ну, это субъективно,
1: ну, да. Да, вот. Тем не менее, как бы конкретный пример, это вот празднование 850-летия нашего города. Вот к чему все это пришло, я попросил бы тебя рассказать. Это будет веским аргументом, на мой взгляд.
0: Я тут тогда должен как бы вспомнить о некоем противостоянии оркестра Плетнева, который является негосударственным коллективом, насколько я понимаю, и создан не на деньги налогоплательщиков. А в оркестр вошли очень многие выдающиеся музыканты коллективов Москвы. То есть как бы лучшие соки были высосаны оркестром Плетнева. В результате ревность таких дирижеров, как Светланов и прочих, понятна, потому что у них якобы ушли лучшие люди. Вот. Но на их место пришли, в принципе, и достойные, молодые и другие музыканты. И оркестры не умерли. Более того, с появлением Плетневского оркестра государственным оркестрам стали прибавлять зарплату. Вот. Я считаю, это... То есть из одного из-за этого хорошо, что создался оркестр Плетнева. Даже был случай, рассказывали мне ветераны, я не знаю, насколько это байка, потому что это документально не запротоколировано. Оркестр Светланова гастролировал в Испании. И там, короче, было игрище, при котором присутствовал Горбачев с женой. И Светлана сказала: «Вот Плетнев тут высосал все соки из оркестра, увел лучших людей, создал свой российский оркестр». На что сказал Горбачев: «Молодец, Миша Плетнев, хорошо сделал». И правильно, хорошо сделал, потому что появилась некая альтернатива. Я не берусь как бы освещать обстановку в Плетневском оркестре, потому что я там не был внедрен. Вот. Работают там люди совершенно разные. У них при советских каких-то остатках советской психологии все-таки есть новая как бы струя вот, во взаимоотношениях. Вот.
1: А послушай, значит, получается, все-таки существует такая достаточно мощная миграция музыкантов. И вот как ты считаешь, ну, прежде всего, вот такая деградация коллектива нами рассматриваемого, она, то есть причиной этой деградации является все-таки отсутствие полной дисциплины или отток мощных каких-то музыкантов, самостоятельных,
0: давай тогда,
1: способных мыслить.
0: Если мы немножко прервемся по поводу этого 850-летия. Если мы коснулись все-таки этого важного вопроса деградации, я обозначу несколько причин. Во-первых, ну, в силу нашего воспитания, ну, возьмем, что поближе лежит, материальное положение. Повторяю, раньше эти люди были, мягко говоря, обеспечены. по сравнению с общей массой советского народа. Они получали зарплату 400-440 рублей, солисты получали вот этого коллектива. Плюс гастроли, плюс деньги за записи, тоже, в общем-то, по тем временам приличные. Вот. А сейчас же положение круто, в общем-то, изменилось, потому что зарплаты нищенские, гастроли, любой мешочник на куртках делает больше гораздо, вот. И многие музыканты вынуждены подрабатывать на, кстати, на тех автомобилях. Вот в 1986 году был юбилей коллектива, по-моему, 50 лет. И государственные власти подарили каждому оркестранту автомобиль «Жигули». И вот на тех машинках сейчас многие оркестранты возят людей, зарабатывая хоть какую-то, значит, прибавку к бюджету.
1: А в курсе ли вот таких действий Евгений Федорович Светланов? Что его музыканты вынуждены бомбить?
0: Он в курсе после того письма, которые ему сочинили и передали через женщину, которая должна была уволиться через 3 дня, значит, в связи со старостью. То есть никто не рискнул пойти и самому отдать это письмо. Вот. И теперь Светланов аргументирует, то есть употребляет вот эти факты низких зарплат, там, разъездов на автомобилях, все такое, в своих многочисленных интервью всяким идиотским ведущим, типа, то есть, ну как, на журналиста, да, интервью,
1: да, журналист,
0: типа,
1: да.
0: Маши Варденго из «Аргументов и фактов». Совершенно идиотское, я считаю, интервью. Вот. Я не хочу сейчас останавливаться на этом вопросе, но вот я еще раз повторю этот термин.
1: Учитывая вот то, что это, кстати, под этим псевдонимом выступает, собственно, мужчина, то есть для мужчины.
0: Для мужчины вообще это, я считаю, да, неприлично. Да. Так вот, еще одна причина, кроме материальной, старение. Старение, ну, это объяснять нечего, да, чем это. Вот, климаксы, притом довольно-таки ранние и мучительные из-за, опять же,
1: долгих переездов
0: и сексуального воздержания. Да. Вот, психологический шок, потому что ты был раньше почетный, упакованный музыкант, а теперь ты нищий, и все смеются, ха-ха-ха, ты что, еще музыкой занимаешься? Вот. То есть люди состоявшейся старой психологии вдруг оказывается совершенно от этих новых непонятных условиях. Кадровая политика, потому что вот тот синдром, когда берется второй дирижер хуже, чем ты, чтобы не было конкуренции. Опять же, концертмейстер берет себе рядом сидящего похуже, чтобы не было конкуренции, и так далее, и так далее. То есть то, что было наверху, просачивается рыба как из головы. Поэтому берут кого ни попадя. Вот, набрали всякое, вот, не, принципе, не очень квалифицированных музыкантов.
1: В принципе, ведь это такое положение в стране помогает, как бы, ну, может быть, можно это назвать даже такой странной демократией, когда вроде бы полная свобода выбора, да, тем не менее вот этим и пользуются очень многие. То есть, в принципе, не нравится тебе, да, ты хороший музыкант, не нравится, уходи на твое место, мы найдем 20 человек. И 20 человек прибегут.
0: Так и говорит тело. У нас двери открыты. Кому не нравится, вот, пожалуйста. Двери открыты. Это любимая, кстати, поговорка музыкантов. Вот, они любят подхватить иногда какой-нибудь афоризм, связанный Евгением Федоровичем. Вот. Да, насчет демократии. Очень интересно ты затронул вопрос, потому что, опять же, люди, которые были наименее подвержены идеологии, все-таки наименее, они, я повторяю, были за границей в советское время, живой доллар видели в руках и могли, знали, как им пользоваться. Вот. Сейчас эта структура, играли музыку, не подверженную идеологии, практически. Вот. Это не живопись, не литература. Вот. И не советские песни патриотические. Хотя приходилось этим заниматься. Но, как ни странно, сейчас эта структура является наиболее консервативной. В чем это выражается? Во-первых, в закрытости общества. То есть, в чем выражается симфоническая закрытость? Известно, что приглашение других дирижеров из разных стран, из разных коллективов идет на пользу и дирижерам, и коллективу. Здесь я припомню только парочку моментов, что такое.
1: Мы закончили наш разговор о демократии. Да, демократия в понятии вот,
0: оркестра. Да, но я имею в виду как раз противоположно, что там наиболее консервативная ситуация. Опять же, повторюсь, закрытость, то есть не пускают достойных дирижеров, которые, опять же, могли бы в глазах музыкантов составить, а могли бы и не составить конкуренцию маэстро, имею в виду тело. Закрытость... В чем? Например, мы, музыканты тогда симфонического оркестра Светланова, слабо информированы о жизни, например, других московских коллективов, о зарплатах, что очень важно обычным музыкантам. Естественно, никто не ходит на концерты, потому что музыку как бы любить считается не очень благоразумным. И типа ты вот выпендриваешься, музыку любишь. Хотя на словах все обсуждают тонкости исполнения там кем-то, чем-то, чего-то. Вот. Типичная советская шапка-закидательство. Советский значит лучший. На примере тех же пресловутых записей Малера. То есть... Мы там записали Малера одной левой, заполонили весь рынок этих произведений на Западе и вообще уделали всех, кого ни попадя, от Нью-Йоркской филармонии до оркестра «Концерт Гебау». Ну и долго можно продолжать описывать такие чисто советские консервативные черты, вот свойственные в прошлом наименее идеологизированной части деятелей культуры. Вот. Ну, например, опять же, церемониал. А, вот я тебе скажу такую интересную вещь. Едут люди на поезде, там, из города в город на гастролях, и всерьез беседуют о том, что сейчас в оркестре идет время перемен и грядет возрождение. То есть бред полный.
1: А люди, взрослые, да?
0: Взрослые люди бредят, да.
1: Не моложе 59-го года рождения.
0: Не моложе, а при том, что, опять же, имеет синдром общественной массовой фантазии. То есть один запел песню на эту тему, второй подхватил. Если ты, как при Сталине, первый кончишь аплодировать, тебя посадят. То есть примерно здесь. Если ты скажешь что-то не в струю, тебе будет потом, может быть, не очень хорошо.
1: Угу. А вот если мы анализируем дальше с местами не столь отдаленными,
0: да,
1: вот всю эту ситуацию, то, в общем-то, есть такое понятие, как стукачок. Вот это... насколько это распространено вообще в оркестровой структуре?
0: Я знаю один пример не из оркестра Светланова, а из другого, не менее выдающегося. Два музыканта молодых, одногодки и друзья, поступают, приходят играть в оркестр. Естественно, поступают это слишком сразу. Там очень долгая процедура. Но везде по-разному. Там свои есть традиции. Знаешь, как вот Солженицын с Шаламовым спорят, как там в зоне было. Вот. И как там, кто где как сидел. Нельзя это явление охватить. Каждый сидел в своей зоне, там были свои порядки, свои были, своя ситуация. И как сказал Константин Симонов, ну, в данном случае о войне, что про войну никто не знает все. Каждый знает свою войну, каждый знает свою зону, и каждый знает свою симфоническую структуру. Так вот, в той структуре, о которой я говорю, два молодых музыканта должны были пройти там пробу, постепенно перейти на договор, туда-сюда. И в какой-то момент один из них написал на своего друга следующую бумагу, что, мол, я считаю, что мой товарищ такой-то не вполне соответствует уровню этого колоссального, шикарного, замечательного, выдающегося, потрясающего, единственного в мире коллектива, где я почитаю за честь вообще вытирать ноги о порог, прежде чем зайти и понюхать этот воздух, которым дышат эти выдающиеся музыканты под руководством этого выдающегося и так далее, значит, долгая песня. Вот. Если бы тот написал на него бумагу побыстрее, то неизвестно, кто бы выиграл. Вот, то есть выигрывает в данном случае. Не отвлекайся, пожалуйста, Саша, потому что мне трудно говорить, ты все-таки. Вот, да. То есть выигрывает тот, кто первый. Вот, он первый написал бумагу на него, он теперь работает, он в почете. Вот, а тот занимается другом. другой деятельностью вне того коллектива.
1: Понятно. Вот, и то есть... все-таки теперь пришло, да, да. пришла пора к празднованию 850-летия. Вот, вот. Потому что мы как бы заинтриговали, а они логически непонятно.
0: Ну, тут просто как разблюдовка, кто где играет. В то время как оркестр Плетнева выступал на Красной площади со всяческими Паваротти и Кисинами, а известно, что на Красную площадь не всякого пускают и не всякий имеет право там играть. Потому что это концертная площадка, сам понимаешь, она, несмотря на то тельце, которое там еще фигурирует, и многих выдающихся деятелей партии, зарытых у стены, все-таки это выдающаяся концертная площадка нашей страны. Вот. И большая честь классического музыканта, пусть даже на холоде и в отсутствии акустики, там играть. Так вот, оркестр Плетнева играет на Красной площади, транслируется по всем каналом, ну, как все это освещается на весь мир и так далее. Люди получают хорошие деньги за это выступление, потому что, не, сам понимаешь, зазря там мерзнуть никто не станет. Вот. А наш герой, то есть госоркестр, играет, я сейчас скажу, в двух местах они играли. В Коломенском на шоу этих толкинистов. То есть, как тебе что, известно...
1: Которые толкают?
0: Нет, что-то? Нет. Ну, молодые люди, начитавшиеся вот книжек Толкинга.
1: Про рыцарей.
0: Да, про понятно, рыцарей, что. Которые бегают с мечами. И у них как бы центр тусовки вот в Коломенском. Там много каких-то развалин, можно романтично там бегать, махать деревянными мечами. И вот, видимо, нашлись какие-то спонсоры из подросших толкинистов, работающих в бизнесе, и они решили провести шоу. И пригласили вот как раз оркестр Светланова играть под открытым небом. То есть там как сыграешь, часок посидишь, пока не там, значит, турнир, потом еще поиграешь там, и так далее. А вторая точка у них была на следующий день, тоже юбилейная, под памятником Ленина на ВДНХ. Вот. То есть место, сам понимаешь... не очень веселые для игры симфонической музыки.
1: Причем государственного, академического.
0: Государственного, да. Вот. Я считаю, что это серьезный показатель.
1: Нет, ну это, то есть в данном случае мы показали логическую эту... это я не об этом, я другому человеку.
0: И что касается, вот ты спрашивал на про финансовую сторону, тут интересный факт. Как бы я желаю прощупать степень свободы действий от простого музыканта, коим я являлся, спросил у представителя администрации, милой такой женщины с грустными глазами, могу ли я платные или эти концерты? То есть, если концерт платный, ты можешь, например, его не играть, а деньги получит тот, кто играл. На что мне было... Я, мол, вот, хотел бы не участвовать, а если концерт платный, то это безболезненно.
1: То есть у тебя было задание все-таки есть, правильно? Да, наконец-то пришел в себя, узнаю того прежнего молодого Геннадия.
0: Так вот, мне было отвечено, что сейчас не прекращена практика выплаты денег за халтуры. То есть такой концерт называется халтурой. А я так, как так? То есть, типа, что это там, значит, денег дадут, но не раздадут. Нет, будет впоследствии выплачена премия. А тут слушатели и ты, в общем-то, должны ощутить некую разницу между оплатой труда, то есть ты, например, сыграл в клубе «Не бей копытом», ты получил там какое-то количество денежных знаков, не будем скрывать, да? Вот. А музыканты твои, в общем-то, тоже. Вот. А представляешь такую ситуацию, ты получил денег и скажешь музыканту, ну, ребята, вы потом получите от меня какую-нибудь вот премию когда-нибудь, я вам дам.
1: Вот. А в курсе ли тело?
0: Тело, а ему что, все равно ему как бы без разницы, что там получает музыкант. Потому что он... я не хочу сейчас об теле, значит... Просто еще интересная такая деталь, что премия выдается за хорошее поведение. Если ты оступился, ты, сыгравший халтуру, мерзнув на холоде, смотря на побоище толкинистов, можешь не получить за это ничего. То есть все равно, что я, например, ну там... косо на тебя посмотрю, ты скажешь, нет, за сегодняшний концерт я тебе премию не дам. Это немножко дико звучит, а в структуре симфонической нормально.
1: Давай послушаем телефонный Давай. Звонок. 203-19-22 и ваши вопросы нашему агенту. Здравствуйте, вы в прямом эфире, полны внимания к вам. Алло.
2: Алло.
1: Доброй ночи. Рассказывайте.
2: Вот. Как которые собирают там профсоюзные эти дела, да, называются. Да. Это вообще вот, вот такая вообще ситуация, она хуже, чем тюрьма. Ну, в смысле, ну, это вообще, вот я не знаю, я, например, ну, вообще за одно это, только за то, что вот так получается, я не знаю, я не хочу сказать, вот люди, какие-то люди у нас плохие, да, вот кто-то сексотит, да, кто-то вот, ну, а некоторые говорят, ну, ничего, жизнь есть жизнь. Ну, как жизнь есть жизнь, если ты перед Богом живешь, да, надо же перед Богом жить, а не смотреть, кто как чего делает. Ну, как бы перед собой, как говорится. И вот поэтому, пока мы все Библию не выучим вот так на зубок, в общем-то, мы ничего и знать вообще не можем, как говорится. Нам самим-то не дано что-нибудь, каплю истины знать так самим по себе. Поэтому надо Библию читать раз 20 и часа по 23 листа, тогда только понятно будет. А когда человек не знает этой, вот этой грамоты, значит, он вообще ничего не знает. Что тогда их обсуждать?
1: Спасибо, спасибо. Ну, вот как бы была такая тоже версия, проскочила.
0: Ну, в общем-то, справедливо, да. Но я бы не очень... В принципе, наверное, я имею право так сказать, потому что я, хоть и в засланном виде, у меня как-то были пути отступления, да, я мог вернуться в свой 14-й отдел и...
1: Ну, доложить, что не справился с заданием.
0: Да, или, в общем, да. Все-таки я это прошел. Вот. Я это имел на своей шкуре, и я могу сказать следующее. Я бы этих людей не судил очень уж строго. Почему? Да силу, например, их как бы маргинального происхождения. Поясню. Например, лица, играющие на вот в большинстве своем на медных духовых инструментах, они зачастую имеют, например, длительное военное прошлое. То есть они были с какими-то сверхсрочниками и даже суворовскими этими учениками, или как их там называют. То есть у них детство-то в шинелях прошло.
1: Суворовцы, вот. Юные суворовцы.
0: Юные суворовцы, но с трубами в руках. Вот. А имея военное прошлое, вот я сам человек прошедший, несколько у нас была, помните, беседа, несколько военных как бы лет, вот, в мирное, слава богу, время, знаю, как тяжело избавиться от вот этой психологии. А если она еще и культивируется в данном симфоническом оркестре, то вот. Насчет маргинальности. В основном люди, играющие, например, на духовых инструментах, они, ну, мягко говоря, отцахи, то есть они из других городов, из простых семей. И вот от своих простых, простонародных, в хорошем смысле, корней они уже оторвались и попали в среду как бы интеллигенции. Но так как это интеллигенция, интеллигентность их некровная, невоспитанная поколениями, да и тому же искаженная советской действительностью, то они остаются маргиналами, психологически маргиналами. За редкими исключениями. Был в этом оркестре человек, его зовут Владимир Соколов, это кларнетист, один из выдающихся. Я бы не называл его выдающимся кларнетистом, это выдающийся музыкант и вообще артист и художник. Вот. Когда он был еще вот, а он один из последних уважаемых мною музыкантов ушел из этого коллектива. Там еще есть, я просто сейчас не о них говорю, еще есть несколько человек. Вот. Ситуация была совершенно другая, психологически. То есть играть было по-другому, когда он был рядом, когда он сидел там вот сзади и играл на своем кларнете. Даже молчал, когда он просто присутствовал, ну, в паузах. Вот. Этот человек 11-й ребенок в семье, насколько я знаю. Но по интеллигентности, по какому-то внутреннему благородству, не знаю, в Лондоне, говорят, люди ошибались, вот принимая его за лорда. Вот. А он был такой. То есть это, вот. Ну, это исключение, опять же.
1: Часто ли оркестровые музыканты приходят на работу, на репетицию с чесночным запахом изо рта?
0: Каких только запахов нет. Вообще, в принципе, когда ты ездил еще на метро, когда оно работало, вот эта ветка, ведущая к твоему дому, ты, наверное, замечал, сколь опасно и трудно ездить в метро, где множество разных тел с разными запахами, разными волосами и так далее. А в оркестре примерно то же самое. Ты же сидишь плечом к плечу практически. Вот, даже на больших сценах, типа консерватории большого зала. А если маленькая? То есть ты, короче, натурально глотаешь инфекцию. Вот когда человек один заболевает, то тут и чеснок начинаешь есть.
1: А вот насчет, то есть ты уже говорил о том, да, что в штате оркестра существует бухгалтер, тело, пудель и так далее. А вот существует ли как бы доктор оркестровый? Ведь,
0: нет, конечно.
1: То есть как бы лечится каждый по-своему. Какова система оплаты больничных в оркестре?
0: Ну, обычная советская система оплаты.
1: Нет, вот сейчас, в наше время. Вот
0: это такая же, как и была, да. Интересно насчет доктора. Я помню, был такой ныне покойный выдающийся трубач по фамилии Володин. Еще когда, ну, это стародавние времена, это легенда. Я знаю это как легенда. Документально, опять же, это не зафиксировано. У человека выскочила лихорадка на губе. Ну, знаешь, такое. Завираксов тогда не было.
1: Рок.
0: Да.
1: Такой рок.
0: Вот. А так как играешь на трубе, это колоссальная нагрузка на губу. Ну, просто нельзя играть. Вот. А нужно было репетировать. Даже это был не концерт, а просто репетиция. Поэму «Экстаза Скрябина». Это произведение с труднейшей партией трубы, сольной, очень важной. И музыкант говорит, там, маэстро, типа, у меня вот лихорадка, я не могу играть, там, все такое. На что Евгений Федорович сказал:
3: я, к сожалению, не доктор. Вот так судьба распорядилась, что я стал дирижером. А мне надо было быть доктором.
0: Вот. Ну и пришлось, короче, играть, разбивая в кровь все вот эту болячку на губе и так далее. Вот. А другой, значит, такой же, но противоположный. Человек с тромбоном шел на запись и упал. Трещина в пальце. Слава богу, для тромбониста это как бы расстройство,
1: палец,
0: да, расстройство, но не такое. То есть там палец не должен, как у скрипача, бегать. Но все равно, короче, вот, ну, это температура, боль, шок и неприятность. Что делает этот музыкант? Он не подползает к автомату, зовя этому самому, к телефонному, вызывая скорую помощь, он идет на запись. Через весь город с опухшим черным уже пальцем приходит в артистическую к дирижеру и говорит: Евгений Федорович, вот я сломал палец, посмотрите. Типа как будто, знаешь, дирижер, он врач, он скажет: да, у тебя палец действительно сломан, иди там отдыхай.
1: Вот. А что сказал?
0: Ну вот он сказал, представляешь, он тебе подносит распухший черный палец. Ну что ты сейчас скажешь? Он отпустил, он, конечно. Но суть в том, что критерием является... То есть он сказал: да это не перелом, это вы там чернилами испачкали.
1: А тот бы сел бы,
0: он
1: играл.
0: Бы сел там в полушоке, даже температуре бы дудел бы. Да еще получил, наверное, по шее за неудачную игру. Да.
1: А то есть практически тут мы имеем дело вот как бы с ходячей Библией, вот то, о чем говорил наш как бы радиослушатель,
0: да,
1: по
0: да.
1: сути. Это как бы идол и Господь Бог.
0: Ну, на самом деле, да, потому что была издана какая-то брошюрка, как каком-то юбилее, значит, дирижер, там, 65 лет, что ли, ему стало. 15 бесед со Светлановым, значит, автор такой есть, музыковед Цыпин. Но он не независимый музыковед, а просто музыковед. Вот. Ну, короче, и всем музыкантам было роздано, значит, по экземпляру, вот, дабы это читать. Ну, естественно, я заглянул, там, почитал, но не смог.
1: Вот. То есть это типа «Малой земли».
0: «Малой земли» с отзывами читателей. Вот. То есть там были отзывы музыкантов на вот это все. Да, вот.
1: Ну что же, прервемся да. ненадолго, и затем продолжим нашу беседу с Антоном Королевым, который 11 лет работал, в общем-то, в оркестре Евгения Федоровича Светланова не по своей воле, а по воле пославшего этого 14-го отдела при Институте всеведения и базитологии.
0: При содействии программы «Монмаранси» и Ассоциации независимых музыкантов «Тоже не скромничай».
1: Да. Известно. известно, что Иосиф Виссарионович Сталин, в общем-то, ходил в таких грубых достаточно анучих, вот, но, тем не менее, залезая в свой вот автомобиль, он ставил ноги в тазик все-таки грелых, то есть, как вот эта такая демократия, она заканчивалась с посадкой в персональный автомобиль. Вот, а тем не менее, культовая достаточно личность, что там, сильно культовая личность тоже. Вот хотелось бы узнать от тебя о некоторых, может быть, каких-то моментах культовой личности тела.
0: Ну, аналогии здесь напрашиваются сами собой. Внешняя как бы непритязательность, скромность в одежде. То есть все знают Евгения Федоровича в основном по фраку во время концертов. И немногие, видя его вылезающим из автомобиля у служебного входа зала консерватории, узнают его так вот в повседневной, так, обстановке. Опять же из-за имиджа, потому что эти штаны ценой 60 копеек тренировочные еще тех времен, то есть натурально они оттуда. Курточка Болонья с красной полосой, брейкдансовые очки. Вот, очень любит Евгений Федорович.
1: Узкие
0: вот эти, да, полностью загораживающие, да, да, вот. Лыжная шапочка, вот, и...
1: То есть это же рэп уже.
0: Ну, может быть, тогда рэпа не было, кстати, когда я в первый раз увидел его в этом своем костюме. И он в нем ходит, наверное, лет уже 50. Ну, может быть, не в той куртке, конечно, она, наверное, износилась, но имидж такой давнишний. И, как положено, обычно при культе личности у него есть и подражатели. То есть в коллективе многие, даже в поездках, даже в таких каких-нибудь шикарных столичных европейских городах, красуются на улицах в вот этих в обвислых штанах тренировочных. Вот. Но внешняя вот эта скромность, она, конечно, может обмануть наивного. Все знают, что, например, в поездке, ну, естественно, всякому русскому человеку вообще неплохо пригодился бы переводчик. Естественно, Евгению Федоровичу с его женой дают личного переводчика, который должен обладать потрясающими качествами, эксклюзивными, я бы сказал. Например, был такой случай, вот конкретный. Мало того, что переводчик должен знать, беря такси, все подъезды ко всем гостиницам и во всех городах маршрута. Вот. Переводчик должен знать, где, например, можно в 3 часа ночи в Чикаго найти бутылку розового советского шампанского. Вот такие случаи были, и, в общем-то, даже были переводчики, которые с честью выходили из этих ситуаций. Вот захотелось маэстро 3 часа ночи советского розового шампанского. Вот. Иначе все, завтра не будет концерта. Вот, вот так.
1: Какой кошмар.
0: Вот. Кошмар. Не любишь ты это напиток, да?
1: Прослушаем звоночек?
0: Давай.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам. Алло. Ну, соберитесь с мыслью, перезвоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче.
4: Вы знаете, я под большим впечатлением от вашего сегодняшнего рассказа. На самом деле от всего этого какая-то безысходность. И почему-то вспомнилась недавняя реплика от Андрея Черкизова.
0: Ой, извините, пожалуйста, погромче.
1: Да, очень плохо слышно.
0: Да. Вот последнюю фразу я не успел услышать.
4: Недавно вспомнилась последняя реплика от Андрея Черкизова.
0: Угу.
4: Вам, наверное, известно это. Известен такой способ обслуживания задницы языком. Мы не до простаты же. Вот это то, о чем вы сегодня говорили. То есть не однажды уже сказали, что это слепок в обществе ваше рассказ, и так далее, и так далее, и так далее. Я хотела бы обратить свой вопрос к вам, Антон, и к 14-му отделу. Каковы же перспективы молодого поколения? Вот им тоже так же придется макнуться в эту лавку.
1: Спасибо за звонок.
0: Ну что, Саша, если можно, я,
1: ну, конечно,
0: сразу отвечу.
1: Конечно. Ни в чем себе не отказываю.
0: Да. Конечно, несколько, может быть, неправ человек, выходящий в эфир, обнажая такую грязную подноготную. Вот. Никому не интересно, с кем спал. То есть культурному человеку неинтересно, с кем спал Пушкин и с кем, что он при этом пил и как его желудок при этом все это переваривал. Вот. Но это касается, я считаю, исследования 14-го отдела с помощью моей, значит, моего внедрения, касается нашей культуры, оно касается нас, оно касается экологии нашей психологии, психики, души и, в общем-то, тела. Поэтому, как ни грустно, но приходится об этом говорить. И опять же, если вы на рынке покупаете испорченную импортную колбасу и не знаете об этом, а потом болеете неизвестно почему, я считаю, что надо рассказывать, что вы купили не то. Вот, и, ну, сами понимаете. Вот. Это, может быть, посильный вклад против наперсточничества. Какой выход для слушателя? Быть разборчивее. Больше полагаться на свое ухо, а не на яркие афиши. Больше черпать минимальную, конечно, и очень аналитически черпать информацию о, например, академическом искусстве. Конечно, наши журналисты делают все, чтобы отвратить людей, и так пугающихся при слове «симфония», отвратить их от животворящего этого академического искусства.
1: От смычка попросту.
0: От смычка, да. Но есть возможность. Вот все-таки один из уважаемых мной людей в этом смысле — Марио Корти. Я во многом не согласен с его взглядами, но его передачи, я считаю, выручают в этом смысле. Их можно слушать, они привлекают людей к этому искусству. Вот. Что касается молодых музыкантов, в общем-то, конечно, я пришел к печальному очень выводу, что в современной ситуации музыкант не должен попадать в две организации, ну, за исключением тюрьмы и нарколечебницы. Он не должен попадать в армию и в симфонический оркестр. Большой, я имею в виду, камерный, еще можно слушать. Вот.
1: То есть, в принципе, большой симфонический оркестр в данном случае, ну, имеется в виду, можно сравнить с большой по количеству человек, по численности аппарата, можно сравнить с таким самым базитическим НИИ или какой-то другой конторой в дневное время. Вот это...
0: Хуже, Саш. Это все-таки... Ну, понятно. Лагерные ассоциации. Понятно. Вот, извини, я только должен поправить, что, опять же, слава богу, есть еще исключения. Есть замечательные два больших симфонических ленинградских коллектива. Это оркестр сейчас под управлением Тимирканова, прежний Муравинского, и оркестр Мариинского театра с Гергиевым. Вот. Их можно слушать. То есть, я говорю в данном случае с профессиональной стороны. То есть, я как профессионал, обычно профессионал музыку не слушает, я могу сказать, что их можно слушать и нужно.
1: А что касается Спиваковой компании?
0: А это камерный коллектив. Понятно. Здесь ситуация, во-первых, там народу меньше.
1: Ладно, давай их можно слушать. Давай,
0: извини, я еще насчет молодых музыкантов.
1: Не, ну просто не хотелось бы, как бы, хорошо, развивать глобальную тематику о спасении мира. Спасение мира нужно начинать со спасения одного человека. Так, да, что да. Вы вот эту девчушку, вы не званы сейчас. А то ей будет сейчас беда. Вот так. Все, и посади. Вот. Да, так вот, что касается женщин. Женщин оркестра, так сказать, царь их жен, да? Так я сказал или как?
0: Ну, понятно.
1: Вот понятно, что в любом случае на любого творческого человека его вторая половина оказывает какое-то влияние. Тут очень важно, кстати, как бы себя контролировать, то есть не попадать... То есть у женщин, у них есть такая особенность хорошая. Они, в общем-то, умеют подавлять, если там, с одной стороны, вроде хозяин в семье мужчина, угу. Тем не менее, бывает так, что всеми его делами практически ведает его супруга. Это делается очень незаметно, он сам не понимает, как это происходит. Он уже под влиянием, она уже говорит, того уволь. Он увольняет, не понимая, что это. Часто она ссорит его с друзьями и так далее. И люди, которые идут по жизни, я понял, очень, Саш, долго, да. Вот мне бы хотелось немножечко узнать у тебя о, так сказать, половине тела.
0: Половина,
1: да, это... Каким образом, каково отношение оркестрантов к ней? Вообще, в принципе, еще такой момент. Если она не занимает никакой должности при оркестре и, например, ездит с оркестром, то это очень некрасивый поступок со всех точек зрения.
0: Саш, давай, очень много как бы тут пунктов.
1: Ты, давай, ну, во-первых, ты понял мой вопрос.
0: Да, я понял. Во-первых, она занимает должность.
1: Вот так.
0: Руководитель там репертуарной части. Вот. это такая синекурая, в общем-то, мы уже говорили о репертуаре, кто его как бы определяет, она заведующая репертуарной частью. Uh-huh. Вот. И, естественно, она получает даже зарплату побольше, чем средний музыкант. Вот. И влияет, конечно, на своего супруга, в данном случае тело. И немаловажно. И, например, был случай, одна из выдающихся флейтисток, которая играла в этом оркестре, собралась как бы уходить. Вот. Uh-huh. Раньше это было бы как бы измена родины, и никаких разговоров. Ушла, да спасибо, еще ноги унесла по добру, по здорову. Но тогда была ситуация, опять же, многие уходили в оркестр Плетнева, и как бы вот эти начальнички задумались, не слишком ли большая текучесть. Вот. И разговор, уговаривание этой девушки, приласкивание ее дополнительно происходило не с маэстро, не с директором коллектива, не с концертмейстерами, а с телом 2 в самолете. То есть это худощавое, изможденное существо, я имею в виду жену Евгения Федоровича, вот, царственно, так сказать. Ну, в общем, я не был при этой беседе, но примерно представляю, как это происходило. И также решаются многие вопросы. С тем же Соколовым, вот замечательный кларнетист.
1: Ну, Соколов, я помню, ты рассказывал в приватной беседе и донесении, я читал, что он, в общем-то, вообще ушел по-крутому, по-взрослому.
0: Он ушел очень достойно. Обычно как уходит... Человек уходит на пенсию, и он выступает перед коллективом, плачет, как ему жалко уходить, и как ему здесь было хорошо. Ему зачитывают, это адрес у них называется, какое-то приветствие, послание с какими-то глумливыми фразами, то есть там, ну это не важно.
1: Базитическими,
0: да. Как ушел уважаемый мной человек Соколов? Он просто уехал, написал заявление, уехал на дачу и сказал, что никаких упоминаний, никаких поздравлений, никаких адресов. Спасибо, до свидания. Вот. Ну, естественно, буквально через неделю, может быть, фамилия Соколов воспринималась уже недоуменно, а кто это такой, все уже забыли. Вот. Это тоже свойственно, как бы, ну, как помнишь, пропадали люди, деятель партии был посажен и расстрелил. Спроси кого-нибудь там, кто такой Ежов при Берии, да?
1: Сложно вспомнить.
0: Сложно, да никто.
1: Ну, давай послушаем телефонный звонок 203-19-22. И ваши вопросы, пожалуйста, по теме, по нашей теме Антону Королеву. У вас есть возможность узнать реальную картинку взаимоотношений внутри симфонического оркестра на примере всего лишь одного оркестра. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемый.
5: Вопрос очень такой маленький, он скорее больше технического плана. Вот я знаю, допустим, на концертах групп больших, рок-групп, у барабанщика всегда есть запасные палочки. Лежат, да? Ну вот, а у меня вопрос, есть у дирижера запасные палочки, то уж ну всякое может быть. Вот, она может вылететь, ну и так далее, сломаться в конце концов. А потом они люди очень импульсивные.
1: Спасибо за вопрос. Просто как раз, когда у нас был в гостях человек, которого в оркестре называют Пудель, он рассказывал подробно о палочках, то есть даже о пуделине.
0: Ну, кстати, он не рассказал, что Евгений Федорович Светланов, ну, вот, на моем веку он практически без палочки все время машет. Лишь в последних гастролях после какой-то операции вырезания ненужной части тела маэстро, он, значит, дабы показать, что вошел в новую какую-то ипостась, вдруг взял палочку. Вот, хотя в ближайшие там, 10 лет этого не делал.
1: Может, это его такая особенность, как есть такие две жуткие базитические певицы, сестры, они вот получили какой-то позорный приз, я помню, где-то на каком-то конкурсе каких-то песен, за особую манеру держать микрофон, они его держали, как вот фаллос держат в порнофильмах немецких в момент орального секса. Вот, ну, вот так вот, кладя на ладони, вот таким вот образом, понимаешь, у меня даже срам изображать, и, понимаешь, за это учредили премию. То есть, потому что больше, видимо, не за что было.
0: А ты хочешь сказать, что он косил на премию?
1: Ну, просто как бы оригинальная своя манера, вполне возможно. И, кстати, палочка, ведь в принципе палочка, но она как-то просто является продолжением движением руки, то есть удобнее отбивать такты и показывать доли вроде бы. Но с другой стороны, это какой-то искусственный предмет. Может быть,
0: да, да, да. Вот я бы это сравнил с игрой в теннис настольный. Все знают европейский и китайский способ держания ракетки. То есть нормально и пером.
1: Вот, вот. Вот.
0: Все-таки нормально, оно и есть нормально, как-то естественнее.
1: Конечно.
0: Хотя и пером многие уделывают почем зря своих соперников.
1: Тут же, кстати, можно привести примеры коньки. Да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло.
1: Да-да-да.
6: Это я, значит, в прямом эфире.
1: Да, говорите, уважаемый. А,
6: ну здорово.
1: Мы вас слушаем.
6: Так вот, значит, я хочу спросить. В чем, значит, преимущество позитологии по сравнению с матологией? То есть тут, в общем-то, дело вот в чем. Мои друзья, значит, ходят на матологические концерты, вот. Ну и там, значит, говорят, что требования какие-то странные. То есть, ну, допустим, махать фонариками полчаса. Опять же, непонятно, что делать, если у человека фонарика нет. То есть должен он уходить с концерта, если должен, то вернут ли часть денег. Или, может быть, фонарики продаются где-то рядом там, в буфете. Вот. Ну, значит, я и хотел спросить, вот в базитологии как? То есть, в принципе, базитологическая этика, она как-то более мягче, более как-то близка к общечеловеческим ценностям? Или там тоже есть некоторые, в общем-то, особенности? Вот,
1: спасибо,
6: в принципе, в чем, в общем-то, как бы вот сравнительный анализ, в общем-то, базитологии и матологии?
1: Спасибо. В общем-то, вот по предпосылкам, по самой, ну, не философии, а по нашим статистическим данным, я имею в виду институт базитологии, да, в общем-то, одним из ярких признаков базитизма является попытка сравнения каких-то явлений, обозначаемых существительными, оканчивающимися на «ия», то есть базитология, матология, да, сюда же там, я не
0: садомия.
1: Знаю, садомия, пульпология и так далее. Значит, эти вещи вообще сравнивать нельзя. Дело в том, что как бы базитология — это реальная наука, которая занимается действительно реальными и очень страшными порой вещами. Вот, поэтому как бы я бы не стал вот на вашем месте как-то переводить это на такое веселое русло. К тому же, мне кажется, что у вас, вот у звонящего в данный момент, в общем-то, серьезные какие-то проблемы все-таки с щитовидкой существуют. Вот, то есть, и, в общем, да.
0: Просто, ну, никто от этого не застрахован. Вот, чисто позитологическое, кстати, явление — это когда человек попадает на вершину какой-то иерархической пирамиды, и он имеет хорошую зарплату, его все знают, ему даже дали государственную премию. Вот. Но ему хочется еще чего-то. И, например, ну, у Евгения Федоровича есть планета Светланов, названная его именем где-то в созвездии.
1: То есть практически ты сказал просто другими, более добрыми словами то, что хотел сказать я. Прервемся ненадолго. Напоминаю вам, что в гостях у нас Антон Королев, который в течение 11 лет работал в оркестре под управлением Евгения Федоровича Светланова в качестве музыканта и в качестве агента как бы по изучению социальных и экономических отношений внутри крупных организаций. Он был внедрен в этот оркестр 14-м отделом Института всеведения и базитологии. И, в общем-то, вот этот срок истек. Мы вскрываем разные стороны, которые обычно не афишируются, собственно говоря. И в дальнейшем, кстати, будем делать то же самое, потому что постепенно наши сотрудники, в общем-то, вырабатывают свои сроки, собирают пухлые совершенно досье. Мы будем вас всегда держать в курсе темных сторон, светлых организаций.
0: Да, ну, да, чтобы не быть слепыми.
1: Вот. Естественно, в интеллектуально это им. Да, вот там, да.
0: Ну, везде, где вы оказываетесь.
1: Да. И оркестр под управлением как бы Евгения Федоровича Светланова делал достаточно много записей.
0: Под дистанционным управлением, потому что всем известно, как бы журналисты немножечко получили санкцию этот вопрос осветить. освещать и как бы журить маэстро. Что это он столько времени проводит за границей, у него есть здесь коллектив, а он вот бывает долго у них с ними в разлуке. Ну, в разлуке-то в разлуке, но дистанционное управление не имеет места. Как-то, например... Что-то там случилось опять. А, ну Пудель очередной раз сказал мне играть громко там, где автор написал тихо. Вот, и, видимо, как бы не очень довольное при этом лицо отрапортовал по телефону Евгению Федоровичу вот в город Гаагу, где Саша победил на конкурсе. Да. Был, да. Пришел факс с указанием как бы разобраться.
1: То есть Пудель еще и ябеда.
0: Не ябеда, он... Человек, болеющий за дело.
1: А, да. Прошу прощения. Вот.
0: Ну и, короче, все-таки у меня какие-то были взаимоотношения с людьми, и мне сказали, ты уж сыграй там погромче, потому что, типа, вот пришла телега оттуда, вот, и, ну, что тебе? Вот. Ну, ладно уж, я сыграл погромче, а когда приехал маэстро, я тут так громко сыграл, что он успокоился.
1: Дунул, как пожарник.
0: Да, то есть звук был немыслимый, при том, что сочинение было нежное и романтичное.
1: То есть, ну, Пуделю понравилось.
0: А, нет, Пудель уже был ни при чем, он свое дело сделал.
1: Ага, то есть уже произведение не работало.
0: Да, уже все.
1: Да, ну, что касается вообще записи, я знаю, что все-таки сделали огромное количество записей музыканты этого оркестра. И как вообще происходил процесс записи? По идее, творчество очень серьезное.
0: Ну, это интересно обсуждать, да? Как бы нам с тобой... подробности технические.
1: Нет, может, не технические, меня интересует...
0: Было много забавных случаев.
1: А, давай,
0: например,
1: давай.
0: Писались мы с фирмой Sony Classical вот в Осаке. Специальный зал, там, короче, целый концертный зал, целое здание снято было под это дело, значит, записали мы всю эту штуку. Вот. Ну, произошли какие-то трения, потому что, как бы, музыка для нас Рахманинов знакомая, и мы быстро с этим справились. А японцы, они, как бы, немножко привыкли использовать все полностью время. И вот вышел конфликт, значит, небольшой между Евгением Федоровичем и фирмой Sony. Вот. То есть, несмотря на то, что кто платит, тот заказывает музыку, все-таки, значит, какой-то вышел. И
1: То есть, извини, просто да, каламбур, что практически тем самым Евгений Федорович попал в одну обойму с Джорджем Майклом даже.
0: Да, я, правда, не знаю, о ком ты говоришь, потому что я долгое время прожил в закрытом, как бы, симфообществе, вот, и не знаю новейших каких-то данных. Ну вот... Sony Classical, я просто поясню, не надо путать с фирмой Sony, которая делает Walkman и кассеты.
1: Просто
0: нет,
1: не
0: а это очень солидная раз. Корпорация Понятно. Музыкальная, выпускающая компакт-диски. Sony Classical называется. Вот. Я, кстати, потом очень хороший был звукорежиссер, и я даже взял у него, у этого японца, автограф на кассете группы ХЗ. Вот, и он был очень польщен, что ему... Вот, у него
1: такую красивую автограф. Подсунули.
0: Да, вот, да, да, да.
1: Картинку.
0: Вот. Короче, Евгений Федорович сидит такой разопревший, это я уже рассказываю, значит, случай, разопревшийся в артистичку, заходит инспектор, значит, милейший человек. Но инспектор — это типа старшины вот в армии, ротного такого, который, как бы, администратор одновременно и папа родной солдатом одновременно. В общем, собачья, короче, должность. Никому не пожелаю такой.
1: Ну, в целом, хороший, приличный человек.
0: Ну,
1: да?
0: По сравнению с остальными приближенными, довольно-таки достойный человек. Угу. Вот, и... В общем-то, о нем у меня каких-то ненавистных воспоминаний, но только забавные. Вот. Сцена увольнения была смешная. Но это ладно, позже.
1: Ну, сразу после этого о сцене увольнения.
0: Да.
1: После этого,
0: да. Короче, заходит, он говорит: Евгений Федорович, я выучил, как по-японски будет то-то и то-то. Звучит это так-то и так-то. И такой
3: говорит: вы бы лучше выучили, как будет по-японски, идите вы нахуй. И вообще, вы их плохо знаете, а я их знаю хорошо и очень давно. И к тому же они лазо в топке сожгли.

0: 203-19-22. Ваши вопросы Антону Королеву. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
1: Доброй ночи. Здравствуйте. Вы знаете, ну вот сегодня я даже извиняюсь, второй раз вам звоню. Мне хочется Антону Королеву сказать, вот мне очень приятно, что он так отпустил острое словцо в адрес Малера. Я тоже, знаете, мне приходилось слышать произведение Малера, и, знаете, для моего уха не осталось ничего благозвучного в моих воспоминаниях. Вот. И также, вот, например, сказала дама одна, что то, что рассказывает Антон Королев, напоминает реплики вроде бы Андрея Черкизова, было слышно очень плохо. Я бы не сказала. Антон Королев, он повествует, рассказывает просто такие интересные моменты. И так даже как-то не зло совершенно. С Андреем Черкизовым никакого сравнения нет. И мне еще очень хочется бы узнать у Антона, вот какие же из современных композиторов ему нравятся. И, так сказать, вот так как вот Малера мы, так сказать, уже... Да, и еще также про Светланова. Вот видя его лик, то есть вот все, что он рассказывает, пожалуй, является его лик, это иллюстрация к его рассказу. Понимаете как? Вот он подтверждает своим лицом то, что говорит Антон Королев. А вот вопрос, какие композиторы из вот из современных, вот как типа Малера и позже.

0: У нас еще не было вот этой, как бы, как это промышленность называется, сувенирной, да? Я мечтал, например, носить майку, на которой было бы лицо Евгения Федоровича. То есть лучшего панковского прикида я вообще не представляю.
1: Просто мне сложно говорить. Я, во-первых, лично с ним не знаком. Во-вторых, я, честно говоря, не видел ни разу его лица.
0: Ну, вот ты бы подивился и позавидовал, потому что очень так, яркая была бы маечка. Вот. А что касается Малера, опять же, он входит в разряд... И я скажу однозначно, это гениальный композитор.
1: Безусловно.
0: Вот, он
1: безусловно.
0: Входит в разряд нелюбимых, горячо и активно нелюбимых мной авторов, но горячо и активно уважаемых.
1: Мной.
0: Вот, и мной. Все-таки.
1: Нами.
0: Да, нами.
1: Всеми тремя.
0: Вот, Малера я слушаю, не слушаю и не собираюсь слушать ни в каком даже самом выдающемся исполнении, но очень уважаю и очень понимаю тех, кто его любит. Единственное, что мне жаль его. Почему? Да потому что на Западе это началось, бум Малера. То есть каждый дирижер, который что-то там может махать, записывает антологии Малера. Вот. Начиная от Светланова и кончая там распоследним, не то что Пуделем, неизвестно кем. Вот. Если ты у наших дирижеров считаешь, что если ты Малера всего не машешь, ты, значит, не авторитет никакой. Должен... От этого сам композитор не выиграет, честно скажу. И должен еще сказать, что на Западе уже как раз, если ты машешь Малера, это уже не модно, это как-то, значит,
1: Вот, кстати, я хочу сказать, что при нашем институте открывается лицензионный отдел. Мы будем вычислять родословные вообще известных композиторов, в частности, вот, с самых разных там. Мы будем находить далеких потомков Моцарта и платить им деньги, взятые из дирижеров современных, использующих отрывки или целиком произведения этих композиторов.
0: Да, а также с рекламных вот этих компаний. Да,
1: конечно.
0: Обязательно.
1: Ну, следующий телефонный звоночек. Да. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
2: Алло.
1: Да, здравствуйте, рассказывайте.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: У меня минута есть в распоряжении?
1: Ну, у вас есть право задать Антону вопрос.
2: Хорошо, спасибо. Вы знаете что? У меня сложилось такое впечатление, что мы пашем, если выражаться сельхозной тематикой, очень мелко. Ну, кому интересно, какого размера у Светланова ботинки? Или как он выглядит? Ну, давайте Сократа критиковать за то, что он курносый. Я даже глубоко сомневаюсь, что товарищ может сказать, на какой ступени строится доминант септакор. Ну, хотелось бы послушать, ну, о знаменитых Ларго, Бетховенских симфоний, еще что-нибудь интересное, что от живого исполнителя, слушателя, было бы, как от творца, ну, сотворцу, вот такая нагромождение. Было бы очень любопытно послушать. А вот это, ну, знаете, мне даже не хочется вас в гости пригласить, потому что, мне кажется, беседа была бы крайне неинтересная. Я заранее извиняюсь, может быть, рисковато я говорю?
1: Нет, совершенно вы правы, да.
2: Ну,
1: да,
2: ну может, в смысле, может быть, я не прав. Нет. Конечно, мне не хочется ссылаться на Библию, тем более жизнь, слово употреблять. Не хочется мне вступать в полемику с дамой, которая вот до меня дозвонилась, до вас. Спрашивать о пристрастиях. Ну, это же много композиторов, много мнений. Мне хотелось бы прикоснуться к источнику, знаете, к источнику, напиться этой святой воды, чтобы от гнуси, которая нас окружает, уйти в мир искусства. А мне кажется, вы немножко вот это разрушаете. Прийти в консерватория для меня это праздник.
1: Извините, а можно вот у вас спросить, вот консерватория для вас праздник, да. Но вы как-то, на мой взгляд, вот сейчас говорили такими печатями, вот, уйти в мир искусства, то есть ощущение такое, что вот это кто-то говорит вашими легкими, что вот как бы ваш мозг занят чем-то другим в данный момент, в момент произнесения этих вот словосочетаний, или я не прав?
2: Мне кажется, нет. Просто-напросто мне не очень привычно говорить. Ну, понимаете, это не моя профессия основная.
1: Понятно,
2: и
1: понятно.
2: Это вызывает некоторую сумбурность выражений. Но я просто хочу сказать, для подавляющего большинства моих друзей пойти... мы не профессиональные музыканты, естественно. Пойти в консерваторию, послушать 9-ю симфонию с Каунасским хором. 200 человек, люстры дрожат в этой знаменитой оде. и не хотят.

0: Хотелось бы нам знать про пудели и прочее. Ну, я не знаю. Это несколько противоречит архитектонике вашей передачи, но... Ну, вот такая мысль.
1: Понятно.
0: Хотел задать такой.
1: Понятно, да.
0: Вот вам нравятся алые паруса, грины? Вот у меня один вопрос. И про доминант септокорд я хотел бы спросить. По какой ступени он все-таки черт строится? И про алые паруса. Вот мой такой короткий вопрос.
1: Спасибо. Спасибо. Про алые паруса, кстати, я хочу сказать, что ну, это, может быть, в ту пору, когда я еще работал в медицинской клинике, да, вот, а так, в общем-то, дамы называли свое не совсем приятное положение, которое наступало у них периодически раз в месяц. Ну, это да, это я как-то не к теме, что касается, вот, в общем-то, вот доминант септокорда.
2: Ну, отвечай, Саш, я думаю, тебе...
1: Да я предлагаю тебе ответить. Дело в том, что последний раз, когда я его брал,
2: и что? Да, лучше не вспоминать, потому что...
1: Да, это было...
2: Да. Нет, я хотел бы уточнить насчет трясущихся люстр. То есть печально,
1: если человек... Лучше послушать артиллерию.
2: Нет, вот я к тому, что печально, если человек приходит в консерваторию, тащится от того, что люстры дрожат, грустно. Если он этим удовлетворяется, то тогда, естественно...
1: Вдвойне грустно.
2: Не надо, да, и про пудели... знать. И, по-моему, он поздно включился.
1: Мы очень подробно. Давай послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте.
3: Но дело в том, что когда я был в возрасте, я тоже 2 года, наверное.
1: Посещал... Говорите, пожалуйста, погромче. И, если
3: два года
1: можно...
3: посещал оркестр народных инструментов. И поэтому вот эта тема, она оказалась мне очень близка. А у меня вопросы, два вопроса таких конкретных. Вот вы не затронули такой психологической проблемы, как оркестровая яма. Вы все-таки осветите, ведь, понимаете, в яме, понимаете, вот само положение. Очень такая больная тема. И второе, вот я до сих пор не могу понять... Вот есть в оркестре там музыканты, там, скрипачи, там, духовые, там, ну, огромный спектр всяких артистов, которые там обладают каким-то искусством, там, слух у них должен быть, прочие достоинства. А вот эти вот, извиняюсь, барабанщики, там литавры, там тарелки, там треугольнички всякие, палочки, погремушки. Вот абсолютно такая выпадающая из всего этого набора компания. Откуда они берутся и вообще, как себя чувствует человек, который, например, лет 30 вот, занимается этим профессионально, и на что они вообще похожи? Спасибо.
1: Спасибо, Саш. Хочу про яму чуть-чуть затронуть. Дело в том, что мы же говорим, да, ну вот еще моя передача. Дело в том, что очень редко вот оркестр сидел в яме конкретный, вот этот оркестр, о котором мы говорим. Потому что в яме сидит, как правило, оркестр, озвучивающий спектакль или балет. А государственный оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова, он сидит наверху, в яме сидит суфлер, показывающий ноты.
2: Да, что касается... О чем то мы хотели?
1: Ты... Вот видишь, что сам забыл. Я очень коротко сказал. Потому что мозг у тебя уже детский.
2: Да.
1: Ну да ладно, давай следующий телефонный звонок.
2: Нет, подожди, надо вспомнить.
1: Насчет барабанщика. Это обидная тема.
2: Я хотел сказать высокую фразу, что для меня критерий искусства, вот когда человек что-то делает, кажется, что, о, что это, я сейчас приду домой и так же, например, стукну в барабан. Или такое же напишу стихотворение, или сыграю так же Бах, как Гленн Гульд. Вот когда вам так кажется, значит, это достойный очень музыкант.
1: Правильно. Еще я вот хотел о чем у тебя спросить. О преемственности поколений. Вот раньше, например, Иван Шкурка, известный, да, тебе добытчик, в общем-то, шкурок норковых и прочих. Вот есть Иван Норка, Сергей Норка, Зиновий Норка. Сейчас это президент одной из республик, просто он взял другое имя, другую фамилию. Все его поколения добывали норку. Также есть такое понятие, как династийный музыкант, то есть когда это искусство передается песню. И, соответственно, например, мой дед играл в оркестре Светланова, и мой внук будет играть в оркестре Светланова. Вот, ну, это Светланова я взял как пример. Вот до революции это было, в общем-то, достаточно. Там мой играл в духовом оркестре Николая II или под управлением. Ну, понятно, там, да. Вот насколько сейчас эти связи разрушены? Насколько,
2: Ты затронул, опять же, две как бы проблемы в одном вопросе. Одно дело, стоит ли музыканту оркестра Светланова гноить своего сына там же. Я, например, проникнут глубочайшим уважением к людям из этого коллектива, которые вот эти все трудовые свои копейки, да, тратят на то, чтобы обучать своих детей музыке или другим каким-то вещам в хороших местах. То есть, например, духовому искусству в Америке, там очень сильная школа. Вот, и их дети, я знаю, вот сын одного альтиста сейчас играет первый гобой в Сан-Франциском симфоническом оркестре. Это наиболее оплачиваемый и престижный коллектив Соединенных Штатов на нынешнее время. То есть наш русский, будем так говорить, русский парень, начав обучаться здесь, потом за папины деньги выучишься там, сел в все-таки гораздо более крутой коллектив, чем вот его папа. Вот, это раз. А во-вторых, преемственность. Я очень серьезно убежден, что немаловажную положительную роль играют музыкальные предки. Когда ты скрипач или там музыкант просто третьем-четвертом поколении, то чисто себя психологически ты ощущаешь ближе к этому миру, более в нем хорошо ориентируешься и так далее. Кроме того, что, например, папа может с тобой позаниматься.
1: Понятно. Вот какие ты бы сейчас, вот представь себе, что, например, наш 14-й отдел резко меняет свою квалификацию и посылает людей не с целью сбора информации, ее анализа, а с целью затем, сделав выводы, резко изменить ситуацию какими-то, ну, назовем их так, демократическими способами. Вот если бы тебе сейчас сказали, вот тебе оркестр Светланова, вот тебе сам Женя, Евгений Федорович, который будет тебя слушать беспрекословно и все выполнять. Какие были бы твои действия для того, чтобы поднять снова престиж оркестра и так далее?
2: Я, знаешь, взялся бы не с того конца, как принято говорить. Я бы, если можно, вел бы сам или с помощью каких-то, может быть, даже коллег, открыл. Знаешь, как есть начальная военная подготовка в школах, нафиг никому не нужная. Вот я бы открыл очень нужную, полезную, продуманнейшую, с полной отдачей своих сил начальную оркестровую подготовку в оркестрах. В каком плане? И в психологическом, о чем мы тут долго говорили, и в чисто профессиональном. Потому что, в отличие от Запада, где есть культура оркестрового исполнения, где человек, беря скрипку, он знает, что... Значит, решает, будет ли он солистом или будет оркестровым музыкантом. Он с детства учит оркестровые партии, играет в оркестрах и в ансамблях. То есть он нацелен на это тончайшее искусство, которое очень отличается от сольной игры. У нас этого нет. И поэтому люди, попадая в оркестр, являются как бы самоучками. Они, оказываясь в этой ситуации, в силу своего таланта, цепкости ума, хватки, опыта, собранного по крупицам, синяков и шишек, становятся оркестровыми музыкантами. И, в принципе, ждать помощи от своих коллег нерасчетливо, потому что они скорее напишут докладную на тебя, что ты плохо играешь.
1: Бумаги чем, пошли.
2: Да, чем сядут и пройдут, помогут тебе, что-нибудь скажут.
1: Нет, ну это у тебя прям замах на министерском уровне, а мы говорим об одном конкретном оркестре. Ситуацию ты вроде бы нам описал.
2: Ну, я бы их хорошо бы угостил и отпустил, как говорит Жванецкий.
1: Угу. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: Можно?
1: А, конечно.
4: А это знаешь, кто к вам звонил? Это из Мискомовские эти там. Они все слушают, козлы, а? Алло.
2: А то вы думаете. Мы специально, кстати, распространили информацию, что сегодняшний эфир будет посвящен этому вопросу. Среди оркестрантов именно этого коллектива. Как бы зеркало должно все-таки предстать перед персонажем.
4: А я бы, знаете, что сделал, если бы мне дали волю? Я бы, значит, набрал бы всех, проверил музыкантов Москвы. короче говоря, всем дал попробовать поиграть так. Угу. И из них бы отобрал, так более-менее, два состава, а потом бы один, ну там. И такой закон, чтобы чем лучше играешь, тем ты лучше. Ну, то есть, ну, чтобы, ну, роста тогда нет. Если так всегда брать музыкантов, которые хуже, да, то это все, все заглохнет, заморозится, и никакого роста не будет. И тот первый концертмейстер тоже хуже будет играть.
5: Да.
4: Потому что у него нет конкуренции.
5: Да. Это называется, кстати, стопроцентный конкурс.
2: Но, к сожалению, идея эта не нова, и она уже опошлена, опять же, советской действительности. Стопроцентный конкурс — это, опять же, рычаги делишек администрации.
1: А, здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи еще раз, целиком по второму разу. Вы знаете, вы сейчас так интересно все рассказывали, что это касательно Долкова, о жизни симфонического оркестра, а вот все эти
1: комические
6: подсказки, как
1: угу. Погромче говорить.
2: Еще послышать, да, что в чем вопрос-то.
6: Алло, вы так обстоятельно рассказывали о жизни оркестра.
1: Вы трубку, наверное, перевернули у уха местами, да?
6: Нет, алло.
1: Да-да-да, говорите.
6: Вот, и мне бы хотелось вот узнать такую маленькую подробность. Бывают ли какие-то такие комические эпизоды во время репетиции или до них там, или во время них?
2: Можно я расскажу?
1: Конечно, только уже быстренько.
2: Да,
1: уже.
2: Известно, что в западных гостиницах во многих есть завтраки с утра. И в турецкой гостинице в Анкаре было замечено, что человек по кличке Кемал съел 18 апельсинов за завтраком. И три раза официант уносил шкурки от него. Вот, а оркестранцы посчитали. Или Евгений Федорович Светланов, он любит, когда на записи звать звукорежиссер, говорит «аппаратная». И вот один раз была нарушена связь, и он сказал 83 раза слово «аппаратное» в течение 15 минут. Так, бесстрашно. «Аппаратное», «аппаратное».
1: Ну что же, я поздравляю тебя с удачно выполненным заданием, вручаю тебе эту медаль.
2: Спасибо. Вот, ты видишь, не зря.
1: Медаль как бы, хоть и она из дерева, но покрыта ценным лаком.
2: Все-таки извини, Саш, я в какой-то степени сжился с этими людьми. Я благодарен им за науку, многим благодарен за то, что они были. Я бы не просуществовал столько лет среди них, если бы не было 10 вот этих моих друзей. Вот. Угу. Спасибо.
1: Ты сейчас
2: всем
1: не сжимаешь под столом кукиш?
2: Кукиш? Вот. Вот ручечки, вот они. Вот они, посмотри. Я чисто сердечен.
7: Комментарий опоссума.
8: Если чё, то в основном, да, что фрикунял. Пью.
1: И, как я, в общем-то, и обещал, уважаемые, мы начинаем нашу беседу с нашей сегодняшней гостьей. Сразу ее представляю, в общем-то, со всеми там регалиями и званиями. Это лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница гран-при телерадиоконкурса «Голоса России» Оксана Молодцова. Здравствуй, уважаемая геройская, в общем-то, орлица. Я предлагаю, дабы наши почтенные радиослушатели, все пятеро сразу, ознакомились целиком с твоим творчеством, все-таки сделать какую-то, как говорится, заначку, которую мы сейчас в хорошем смысле этого слова и оголим, поставив им композицию в твоем исполнении, чтобы у нас разговор в дальнейшем не был голословным. А так я хочу вот что сказать, что большую часть нашей беседы будет, конечно же, занимать тема, которую вы постоянно, уважаемые, в ваших вопросах, в выкриках мегафон, потому что если вы услышите сейчас вот выкрики здесь под окном, в мегафон. Это и таким образом нам задают вопросы. Отбивают огромное количество телеграмм, пишут на стенах вопросы, присылают женщин с вязанием вопросы, просто вывезены на полотне и так далее. Всех интересуют, в общем-то, конечно, обряды как таковые. И мы сегодня об этом тоже поговорим, безусловно. Но сейчас я предлагаю послушать композицию. Вот если у тебя есть какой-то комментарий, Оксан, к данной пьесе?
9: Нет, я только хочу единственное поздороваться и сказать доброй ночи всем радиослушателям. И думаю, что пусть послушают, а потом дальше будем разговаривать.
1: Это правильно.

0: Вот мы сейчас только что с вами прослушали пьесу в исполнении нашей сегодняшней гости Оксаны Молодцовой. И я вижу по людям, которые уже к нам постоянно приходят, топчутся у двери, следят тут постоянно, ну, следят в смысле ботинками, что они проявили мощный интерес к данному жанру. А у тебя есть буквально несколько каких-то вводных слов именно по стилистике данных произведений, потому что все наши радиослушатели в основном обладают огромным интеллектуальным запасом в плане рэпов, хард-хэви-металлов, хард-тяжелых роков и таких ансамблей, как то Дрестящие, Бзделки и Отбитые мошонки, мужское трио. Вот. А такой жанр для них, в общем, достаточно нов, поэтому открой им узорчатую дверь, ведущую расписным коридором, так скажем, в огромную гостиницу данного искусства.
1: Ну, я, наверное, сумасшедшая по нынешнему времени, так. Нет. Немножко из рода сумасшедших, потому что я поднимаю национальный пласт, то есть ту культуру, которая издревле была заложена в нас и в нашей, как бы, стране. И что-то пытаюсь сделать, не знаю, получится или нет. И все, что я исполняю, это все чисто русское. Даже те произведения, которые авторские, то, что сейчас было, и то написаны очень близко в русском стиле. То есть настолько близко, что как это раньше пелось, так я и пытаюсь петь.
0: А, то есть ты хочешь сказать, что произведение, которое мы только что послушали, это авторское, написанное тобой, да?
1: Это, нет, это не мной написано, нет. Это написано Владимиром Руденко и Геннадием Лутковым, но написано в русском стиле.
0: А, ты знаешь, вот такие композиторы, весьма известные, как там, скажем, Малер, ну и же с ним другие, вот, вот все Наме, которые, они писали вот свою музыку в те времена, когда даже инструменты, имеющиеся у них вот, ну, скажем так, на руках, да, звучали совершенно по-другому, нежели современный их прототип, то есть даже строй инструментов был другой. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да.
0: Поэтому
1: да,
0: практически все, что мы сейчас слышим в исполнении симфонических оркестров там и так далее, это, в общем, такие ковер-версии того, что было на самом деле в те времена. Вот о ситуации с русской песней, понимаешь, вот ты назвала сейчас этих авторов, да? Если бы те, кто сочинял в давние времена, во времена варягов и витязей, собственно, вот русские песни, послушали бы сейчас вот данное произведение, как ты думаешь, они восприняли бы его реально?
1: Ну, наверное,
0: произошла
1: нет.
0: ли мутация какая-то во времени с данным жанром?
1: Да, я думаю, что да, произошла и очень серьезная. Я думаю, так как мы сейчас реагируем на все то, что было сказано передо мной, на те группы, которые есть, я думаю, то они реагировали бы это на меня так бы. Так бы.
0: Ну так и я предлагаю перейти, в общем-то, еще к такой теме, как-то обряды. Вот... Как правило, ведь любая народная песня, какой-то этнический музыкальный инструмент, это является струной души, сокращенная СД. Да, вот. То есть, а что такое струна души? Это, в общем-то, какая-то вибрация, которая рано или поздно требует, ну, не то что устаканивания, а как бы это сказать, ну, какого-то обрессоривания, понимаешь? Ну, от слова «рессоры». И как-то это нужно назвать, как-то положить в какой-то файл отдельный. Это обычно называют вот обрядом, дескать. Вот, существует масса таких обрядов, мы их все знаем, например, из старых обрядов, это дружеское перекидывание через стол пельменями, блинами и прочей выпечкой. Вот. Более ранние это какальница, известный обряд. И современные обряды, я не буду даже рассказывать о их сути, потому что все, безусловно, это знают, как, например, топтание борщевых тряпок. Вот. Но все это массовое, да, так же, как, например, хоровод, танцы, елка в Кремле или демонстрация. А вот существует ли обряд для индивидуума, то есть обряд одного человека? То есть я не имею в виду тут какую-то физиологию, дескать, он уединяется и что-то делает, а вот Или там поет песни демонического ансамбля «Битлз» под гитару, сам себе перед зеркалом там поставив свечку. Не это, а вот что-то, что пришло к нам из глубины истории. У тебя есть какая-нибудь информация?
1: Есть, конечно. Я думаю, что это куча просто таких обрядов. И, то есть есть обряды какого-то широкого спектра, там, допустим, свадебный обряд, да, и в каждом из этих там, допустим, календарный обряд. Их же очень много. То есть каждому празднику, каждому чего-то. И, допустим, даже взять свадебный обряд, из него какую-то маленькую такую взять часть, идет плач, плач невесты. Она, естественно, это обряд только один человек делает, никто больше, в принципе, есть на севере, когда плач невесты исполняется одной невестой, она плачет вообще всю свадьбу, просто всю свадьбу. Я считаю, что таких очень много моментов, и в жизни, наверное, у каждого человека свои бывают какие-то такие отклонения, у него всякие свои бывают, ну, как сказать, обряды, свои бывают приметы, и он уже как-то вживается в эту роль, поэтому...
0: Ну вот смотри, есть же такой парадокс своего рода. То есть вот люди одновременно пытаются как-то объединиться в сложные для себя моменты. Ну, к примеру, там им там салют не дали, там не подали салют какой-то к празднику, и хлеба не дали. Они, значит, быстро соединяются в кучу, там называют это демонстрацией или там какой-то, ну, как угодно, там, манифестацией. То есть, ну, сбиваются в стаю, там, видимо, трутся друг об друга, получают какие-то сексуальные удовлетворения и так далее. То есть, тем не менее, мы можем назвать это поиском истины, согласись, да? Вот,
1: да.
0: Вот, но бывает другая крайность, то есть, к примеру, когда вот их там припрет, опять же, да, какая-то ситуация, то некоторые индивидуумы от этой толпы, значит, отдаляются и идут куда? Ну, правильно, идут к отшельнику. Вот кто такой отшельник, почему он отшельником стал, почему к нему идут, в общем-то, как-то вот, как какой-то панацея, и есть ли у отшельника какой-то свой обряд? Ну, к примеру, там, может быть, свечку он как-то зажигает не так, что привлекает людей? Вот, это же две крайности. Вот коллективное такое, да, и вот полное уединение. И там они, в общем, болтаются, что маятник туда-сюда все. Непонятно как.
1: Ну, у нас вообще люди привыкли жить от крайности в крайность. Поэтому я думаю, что когда человеку хочется много общества, ему всегда хочется и уединения. Это всегда так было и будет, наверное. И я думаю, что все-таки это какие-то духовные, и знаете, наверное, даже все-таки в каждом обряде есть какие-то магические, скорее всего, магические такие нотки, которые настораживают, всегда очень настораживают. Это чувствуется во всех песнях, во всех обрядах. То есть в любом издавне фольклорном произведении это всегда чувствуется. Просто вот именно магия. И я думаю, что человек, обладающий какими-то внутренними энергетическими большими силами, он всегда к себе притягивает.
0: Кстати, как тебе нравится, как играет наш вот главный редактор на рояле в соседней комнате?
1: Я думаю, что это шикарно.
0: Ну, что
1: таких
0: же, да,
1: главных редакторов надо иметь на каждой радиостанции.
0: Мы пытаемся как-то данную идею пролонгировать. Правда, я не знаю, что означает это слово, но тем не менее. Да. Слушаем следующую композицию. У тебя есть какой-то к ней комментарий?
1: Я хочу сказать, что это не обрядовая вещь, но это фольклорная, чисто такая очень древняя песня, но мной переделанная в более такой современную уже. Но все равно чувствуется, что это очень старая песня.

мужичок. Ох, а мещаночку про...

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» певица Оксана Молодцова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница гран-при при теле... это правильно я говорю, при теле или...
1: телерадио.
0: Да, телерадиоконкурса «Голоса России». Вот ты знаешь, насчет голосов, тут некоторые наши уважаемые сомневаются, что голос, вот данный звучащий, принадлежит реально тебе. То есть, во-первых, определенные обертона, вот эта манера такая, несколько их смущает, потому что как-то, в общем, даже они говорят, что, видимо, это как-то сделано с помощью просто караоке и каких-то искажающих эффектов. Вот. Я хочу сомневающимся сказать следующее, что после того, как мы послушаем достаточно большое количество вот данных произведений, Оксана обещает нам спеть что-то и, как говорится, вживую, реально, вот находясь здесь в студии, так что вы все подтягивайтесь, страховочные канаты у нас свешены, люльки тоже, можете подтягиваться и смотреть. Вот, а тем не менее, очень много... народу вот интересуется такого плана вопросами. Вопрос к тебе, например, да? Верите ли вы в ведьм, колдунов и леших?
1: Ой. Ну, когда я мечтаю, да, наверное, верю. А когда мне трудно, наверное, не хочу верить в это все страшное. Хочется верить, конечно, в красивое, что существуют какие-то добрые силы, что они всегда помогают. Но что-то есть такое, что бывает, бывает. Мне кажется, что есть.
0: Вот не беспокоит ли тебя, ну, в хорошем, конечно, смысле, ситуация с русской народной музыкой в России? Вот давай представим себе, вот возьмем обожравшихся гнусных окороков, разжиревших янков. К примеру, да, вот у них кантри-музыка, в общем-то, имеет огромное количество поклонников. Хотя, например, вот я, ну, я, в общем-то, и не американец. Или американец, не американец, да. Может, этим объясняется моя ненависть вот к, к данному творчеству. Но, тем не менее, это у них это культово, там эти все их банджо. Очень много там даже существует таких техно-версий, как там Red Next. Там, вот. У нас же, если что-то и производится под русскую тематику, то это, ну, в лучшем случае какие-то а-ля блатниковые прибамбасы, типа, значит, Шефурдинского и же с ним. Вот данные... Да, и причем все это становится культурой, то есть культурой, которая захватывает очень большой пласт населения, понимаешь? Вот есть ли у тебя какое-нибудь объяснение такому? Потому что все-таки согласись, что кантри-музыка, она ближе к исконно американской музыке. Хотя я считаю, конечно же, у этого народа нет своей культуры и истории, вот, потому что они, в общем-то, являются, по сути, английским выкидышем, который бросили, а он выжил. Вот. Ну, так и было, понимаешь? Но, тем не менее, все-таки вот как-то у них это сохранилось, перенеслось, это уважаемо. У нас ситуация плачевная.
1: Да, ситуация очень плачевная, но у нас все равно есть большой слой. Просто он неизвестен, очень неизвестен. Нет рекламы. У нас очень много замечательных коллективов, замечательных оркестров, замечательных хоров, замечательных талантливых людей, которые работают в этом жанре. И, к сожалению, на концерты ходят только те слои, то есть кто этим чисто только увлекается, потому что нет никакой рекламы. Обычные простые граждане даже понятия не имеют, что такие концерты бывают. Вот. Но также есть, как и у нас, многие увлекаются кантри, в Америке также увлекаются и народными русскими инструментами. И в Америке, и в Японии есть оркестры народных инструментов, русских народных инструментов.
0: То есть играют, скажем, японцы такие вот на каких-то там...
1: На домрах, на балалайках, да, на контрабасах. Есть нормальные, профессиональные, ну или полупрофессиональные коллективы, оркестры, где также американцы, японцы. Это нормально считается. Я просто несколько раз встречалась в Америке с такими коллективами и знаю, что в Японии есть... И во многих странах также существует.
0: Ну, кроме, в общем-то, в основном нашей.
1: Да, к сожалению, у нас это как-то не принято почему-то.
0: А вот такая мне пришла мысль в голову. Вот заметь, что все-таки в России в основном русская песня — это, ну, все-таки акапелла, да? То есть инструменты, они как-то, ну, прилепляются, конечно, но это более какие-то там хороводные. Сразу, знаешь, происходит ассоциация там с прыгающими медведями, с ярмаркой, в общем-то, и там с какими-то там киданиями топоров в специально сделанные срубы. Тоже такой праздник был. Вот. А исконно русская песня — это все-таки когда человек поет вот там в одного, грубо говоря. Вот как ты считаешь, это что? Это просто лень такая, ну, все-таки свойственное вот нам, русским, в какой-то степени. То есть, что вот сидишь себе, поешь, а тратить там, отбивать руки об древесину, изготавливая инструмент, вроде как-то и учиться на нем играть не хочется. Ну, вот есть же, например, у Чукчи вот это блюм-блюм, такая бомбас, вот он, понимаешь, все-таки ее нужно сделать, понимаешь? Это, да, вот, у нас такого нет. То есть, может быть, вот в этом причина, скажем так, несколько тяжелой ситуации с точки зрения техники, да, с точки зрения прогрессивных технологий в данной стране, где мы с тобой имеем счастье проживать.
1: Но почему? Нет, я не согласна, не совсем согласна. Ну, единственное, конечно, что издревле было принято, что человек пел акапельно, но это чисто национально уже, что инструментов не сразу они появились, но потом появились балалайки, трещотки, их очень много всяких. Даже можно на тазу и то играть себе, подыгрывать на тазу. Нормально, это нормально.
0: Но не играют же на этой, на доске, которую
1: да, на гладильной доске.
0: Да, безусловно. Нет, на стиральной доске, не на гладильной.
1: И на гладильной тоже играют.
0: На гладильной сложно, только если кулаками играть.
1: На всем, что только угодно, можно играть. Но это раньше было принято, в каждом доме была балалайка. Но сейчас это будет смешно, если какой-нибудь мальчик 19 лет в любом доме может взять балалайку и так на вечеринке где-нибудь сыграть там «Ах ты, сукин сын Комаринский, мужик». Слушай, это будет прикольно.
0: А представляешь, кстати, как вот это все вот развитие идет, вот, скажем так, настенных инструментов. Вот ты правильно сказал, что там в избах висели балалайки или там стояла гармошка, да, какая-то. Затем был период, ты наверняка ее тоже помнишь, когда висели гитары шаховской фабрики. Обязательно с мощностью бантом таким красным, и обязательно, в общем-то, немецкие порнодевки, которые привозили из западной группы войск, так, наклеенные.
1: С наклеечками, я помню.
0: Да. Вот. А сейчас, смотри, сейчас, то есть, уже это все, ну, вообще этого нету.
1: Да,
0: то есть,
1: этого тоже нет.
0: Сейчас что там в основном вешают? Сейчас, какую-то мазню там?
1: Центры, в основном, караоке, может быть, где-то более...
0: Видик.
1: Да. Ну, порнофильмы так.
0: Да.
1: И все, на этом все заканчивается.
0: Ну, а вот твой прогноз. То есть я вижу, ты так отслеживаешь все-таки вот исторические шаги. Вот что дальше-то будет висеть у них у всех? Вот у меня, например, вообще стены чистые, ну, ты видишь. То есть вообще, честно, я хочу сказать, то есть, что, конечно же, ты понимаешь, что все это шутка, что мы ни в каком эфире не находимся. Это просто моя квартира. Я оборудовал под радиостанцию и играю здесь просто в радио.
1: Замечательно, мне нравится.
0: Нормально, да? Ну, так что будет дальше-то у них вообще?
1: Что будет дальше? А я могу сказать, что будет дальше, ну, блестяще. Да, кстати, недавно я с ними работала на концерте. Очень даже замечательно, мне понравилось. Дальше будет, ну что, будет лет 20 еще таких же шоу, всяких программ. И в конце концов они все-таки пойдут и думаю, что выпилят себе балалайку.
0: Ну, вот,
1: просто возьмут деревяшку и будут строгать себе балалайки, трещотки, потому что душа-то, она все равно русская, от нее никуда не денешься.
0: Ну, Оксана, это может превратиться в попс. Вот очень многих тут беспокоит вопрос попса, так называемого. Вот помнишь, была такая группа, которая называлась «Парк культуры» или «Парк Горького имени культуры» или «Парк культуры имени Горького». Такие волосатые демоны, которые сейчас пробуют себя поодиночке. То есть люди, которые, в общем-то, уехали туда, ну, там попали в какие-то чатры, гетры, там куда-нибудь попали, не знаю, потом вернулись сюда, пытаются тут теперь, значит, денег как-то заработать. Вот. Все это, конечно, далеко от музыки, все это понимают. Вот. Но тем не менее, вот у них же там балалайка, то есть электрогитара была сделана под балалайку. То есть не придем ли мы в дальнейшем вот, среди обилия технических средств, там, среди вот, дрестящих там, сделок и прочих, просто к китчу еще более жуткому, нежели продаваемый в свое время на улице Новый Старый Арбат, всякие матрешки и прочие дебильные поделки для глупых богатых иностранцев?
1: Я думаю, что нет, потому что мне приходилось сталкиваться и работать даже на дискотеках. Как ни смешно, мне приходилось работать с народными песнями, даже не в эстрадной аранжировке, с обычными народными песнями на дискотеках. И что я замечала, что, конечно, первое время настороженность жуткая, глаза большие, думаешь, боже мой, что это? Но в конце концов люди просто начинали, молодежь, 16-17 лет, они узнавали песни, начинали петь, потому что это нравится. Нравится. И в любой момент, мне кажется, что, да, пусть они там где-то краем уха когда-то это слышали, но душа, душа-то, национальность какая? Да, может быть, она там смешанная, но культура-то наша. И я не думаю, что это настолько... Настолько это плачевно. Нет, это всплывет. Это всплывет в старости. Как человек, любой молодой человек любит жить по молодости в городе, а к старости его тянет к земле. Это элементарно просто, что в большинстве людей в пожилом возрасте тянет почему-то куда-то за город, там,
0: да, да, есть,
1: какую-то
0: есть
1: такую,
0: то есть, как говорится,
1: избушечку.
0: Есть две крайности, понимаешь, если человек наконец-то купил трехкомнатную квартиру в центре Москвы, значит, он конченый. И вторая, если он уделяет больше, чем два дня в неделю даче, то он уже постарел. Это известная истина, да.
1: Так вот, я думаю, что все-таки... Все мы постареем и все равно придем к общему знаменателю.
0: Ну вот, смотри, какая еще ситуация. Ведь можем ли мы определить ту грань, после которой закончилось создание вот истинно народной русской песни? Потому что, опять же, вот возвращаясь к временам, когда висели жуткие гитары с германскими девками вот наклеенными, практически русской народной песни стали там «Поворот» вот нашего шеф-повара, так? Ну и же с ним, понимаешь? То есть ведь сейчас-то тоже как-то можно создавать песни, которые станут частью русской культуры, правильно? Создаются ли они где-то?
1: Ну почему? А все те песни, которые мы слышим, разве это не русские песни, исполняемые на русском языке? Это тоже наша культура. Я думаю, что лет через 200 это тоже будет фольклор, на который тоже так же будут воспринимать, как сейчас воспринимаем мы то, что я исполняю.
0: Давай послушаем тебя. Есть какой-то комментарий к пьесе?
1: Она капельная песенка, называется «Да вот вечер вечереет, Воронежская область».

0: Ну, мы так и сделали небольшую паузу, чтобы вы послушали нашего старательного пианиста. Он же тоже все-таки старается. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Оксана Молодцова, лауреат всероссийских международных конкурсов, обладатель гран-при телерадио конкурса «Голоса России». Мы беседуем, в общем-то, о музыке, о русской музыке в частности. Вот, ты знаешь, не было ли у тебя попыток, ну, или, скажем так, желания какого-то вдруг неожиданно... Ну, вот у меня так бывает, то есть, например, с утра я встаю, к примеру, да, там, вот, иду, как правило, двор подметать, ну, ты знаешь, что приходится работать не весь кем, чтобы как-то заработать денег на жизнь. И бывают такие фрагменты в голову лезут, то какие-то там танцы народов мира, то есть я, например, мету двор, да, и начинаю исполнять какой-то танец. А у нас живет профессор, Кагодинский его фамилия, очень-очень такой мужчина импозантный. Он обычно выходит и говорит: «О, Александр наш опять пляшет». И прям называет племя какое-то. Я говорю: «Да вы понимаете, уважаемый профессор, мне просто вставило, я не даже этого племени, к примеру, не знаю. Просто какое-то озарение, что у твоего Бивиса, к примеру, вот спустилось и сплясал». Вот, или песни какие-то, например, начинаю исполнять на непонятном языке, да? Вот. А вот у тебя не было ли идеи как-то вот попробовать реализовать себя, например, в джазе, там, ну, дескать, вот, поиграть в Эллу Фицджеральд, там, да, или там в панк-роке. Вот. Просто это многие интересуются. Сейчас вот заходили, интересовались, насколько у тебя, насколько ты близка к современной музыке, имеется в виду поп-музыка, панк-музыка, хард-рок, хэви-метал, рок-музыка.
1: Ой, да, у меня была такая идея. Ну, насчет вот таких вот, как ты сказал, там танцев, у меня уже в детстве все это прошло. Если интересно, я потом расскажу,
0: да,
1: что, допустим, у меня в 4 года был концерт мой первый на площадке, когда я вышла и пела слова, просто которые мне в голову просто пришли. И стояла, плакала квадратными такими, я не знаю, громадными просто слезами. Не могла уйти с этой площадки. Пионерский концерт, полный двор родителей. И меня папа за руку уводил и говорит: «Доченька, пойдем». Я говорю: «Ну как же я слова дальше не могу придумать?» Он говорит: «Да пойдем же отсюда, ну что ты плачешь?» Я говорю: «Ну я же артистка, ну как же?» Это у меня было. Вот. А по поводу того, что петь в каком-то другом стиле... Мечта, конечно, есть, но не отрываясь от народной музыки, далеко так не отходя. У меня есть такая идея, но, к сожалению, идеи надо еще и финансово поддерживать. У меня идея есть такая: записать частушки в разных стилях, допустим, в роке, в джазе. Сделать антологию русской частушки, но на современные уже... более на современные такие импровизации. Это есть. И эту идею мне подала как бы моя учительница, мой профессор, у которого я училась. У нас уже готов материал, но, к сожалению, еще не сделан.
0: Но ты сильно рискуешь. Я вот, на мой взгляд, опять же, могу ошибаться. То есть, во-первых, была певица такая, которую я, честно говоря, не очень люблю. Мордасова, наверняка знаешь. Угу. Вот. В принципе, на мой взгляд, это как раз и было таким вот соцреализмом, китчем, отфильтрованным, как говорится, искусством. Вот. А она пела такие частушки, адаптированные к мозгу обывателя тех времен, а тебе, видимо, как-то придется использовать определенную лексику, исконно русскую и народную, в данных частушках. Вот твое отношение к этому, как ты сможешь произнести слова, которые обозначают, ну, определенные, скажем так, отношения между людьми и так далее. Ну, понимаешь, о чем я говорю, да?
1: Ну, конечно.
0: Или ты все-таки, если ты не будешь это применять, то это люди...
1: Нет,
0: ну,
1: да. Это же большой пласт. Это
0: да.
1: Же не обязательно то, что пела Мордасова в 60-х, в 50-х годах. Нет, конечно. Там писались специальные тексты, которые были на тот день нужны.
0: Нет, я не согласен с тобой. Понимаешь, ну, текстов, которые нужны кому-то, очень много. То есть, к примеру, вот я же, видишь, тоже сейчас по бумажке все читаю. Мне за это деньги платят, понимаешь? А, ну, ей, понятно, тоже платили. Но нужны ли данные тексты народу, понимаешь? Вот, вот нашим 5 радиослушателям, которые подтягиваются своими щуплыми ручонками и заглядывают к нам в окно, а которое пропотевает. Отцепись!
1: Но всегда хочется попробовать. А почему бы не рискнуть? А кто за это? Никто не побьет. А почему бы не рискнуть? А вдруг получится? А вдруг понравится?
0: А вот...
1: Этого же никто не делал.
0: Ну, в общем, да. А вот до этого с каким персонажем известным, ну, вообще в мире, в мировой музыке, ты бы хотела записать пьесу и какую? Вот я про себя, например, скажу, я бы записал с Джонни Роттеном «My Way».
1: Я об этом никогда не задумывалась.
0: Ну, представляешь, вот, например, вот тебе говорят, приходит к тебе персонаж, там, с модной барсеткой такой весь, и говорит, ты знаешь, Оксана, у меня вот там есть, в общем-то, возможность оплатить твой совместный проект в качестве одной песни, да, с любым человеком, имя и фамилию которого ты назовешь. Но это будет только одна песня.
1: Ну,
0: да, и типа он так еще говорит, что тебе нужно это прям быстро ответить,
1: да?
0: А то он передумает.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, наверное, бы с Тиной Тернер.
0: Это круто. Да, я напоминаю нашим уважаемым, что у нас еще есть телефон эфирный 203-19-22, и мы, конечно же, с вами пообщаемся с Оксаной Молодцовой в прямом эфире. Ну, Тина Тернер, да, она мощная женщина. Совершенно недавно я слышал очень хорошую композицию известную, которую, автор которой Sting, вот, а она ее переделала в регги. Просто чума. То есть я понимаю.
1: Я просто люблю, уважаю, и для меня это самая большая звезда, которая может быть.
0: А значит, вот таким образом ты ответила на вопрос, то тут масса людей заходила к нам, пока мы говорили, и шептали мне на ухо, что, дескать, что дома-то слушает Оксана. Значит, Тину Тернер, правильно понимаю?
1: Ну, ее, и вообще я люблю очень талантливых и, как сказать, без дураков работающих певцов. Вот так вот.
0: А вот твое отношение к ФМовским радиостанциям? Ну, вот FM-диапазон, который попросту засорен пластмассово цокающими, чавкающими звуками, ну, за исключением, может быть, пары-тройки радиостанций, которые уважают себя, уважают своего слушателя, а уважение к слушателю — это что? Это не идти на поводу у него, потому что если, например, у тебя просят группу «Мумия Гриля», к примеру, завести, то есть, естественно, этого делать не надо, тогда ты что-то людям даешь светлое. Если же ты заводишь данную группу, то уже все, уже беда, FM начинается. Но это мое мнение. Вот
1: ну, мне, конечно, хотелось бы, чтобы на этих станциях побольше меня крутили.
0: И еще такой момент вот насчет именно вот, станции, да, то есть ты во многих побывала странах и так далее, там везде ездила, и знаешь, безусловно, тебе известно, что существует, скажем так, жанровая радиостанция, там радиостанция, которая крутит только там музыку регги, да, там, ну и так далее. Вот у нас есть одно радио, которое называется R-радио, грубо говоря, да? Вот, вроде бы русское, да, то есть исконно. Но что мы там слышим? Тоже, опять же, вот заполонивших все вот этих вот, с кем ты выступала, базитических. А где это русское? Это я что-то не понимаю, вот. Может быть, мы с тобой сейчас после эфира письмо напишем, там, не весь куда, вот, да, ну, там, в Думу куда-нибудь, или там выйдем, устроим манифестацию двух, в общем-то, людей против засилия какого-нибудь, или там за что-нибудь. Нет, ну, действительно, я не понимаю это. Как говорится, едешь там, пословица, назвался грузин, там, полезай в кузов, там, как рыба об лёд баха наглухо и так далее. Так если ты русский, так ты хоть там что-то такое-то, не просто же там все русскоязычные помои, существующие в мире, собрать и крутить, правильно?
1: Ну, может быть, это легче крутить, чем нежели другой пласт.
0: А, то есть люди ищут легкие пути.
1: Конечно, конечно.
0: Ну, у нас вот остается тут сейчас немножечко времени, потом придет дяденька и прочитает очень интересную книжку, короткую книжку, она называется «Новость». Он сам пишет ее у нас, сам сочиняет. Вот. А я предлагаю прямо вот сейчас быстренько послушать телефонный звонок, если ты не против. 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире, рассказывайте.
2: Здравствуйте. Вот вы так, и вы, и ваши гости, я так вот противопоставляю, вот, там, скажем, фолк-джазу, фолк-року. А вот, Оксана, скажите, пожалуйста, вы согласились бы, что там тот же там джаз, тот же рок сейчас тоже являются разновидностями народной музыки, или это, так сказать, или это для вас слишком сильно сказано?
0: Спасибо.
1: Да, я согласна с этим, что это разновидность народной музыки, но, к сожалению, не русской. Не русской народной музыки. Я считаю, что джаз, это пришел, конечно, больше у нас откуда? С Запада, с Африки. И поэтому все это прекрасно. Я люблю и джазовых исполнителей, и музыку люблю. Но плюс ко всему к этому хотелось бы, чтобы и нашу национальную музыку также любили, как и всю западную. Мой ответ.
0: Мы будем стремиться к этому, но сейчас прервемся на прослушивание пьесы в исполнении Оксаны Молодцовой. Вы пока, уважаемые, напрягитесь, сформулируйте ваши вопросы, и мы с вами, конечно же, еще пообщаемся. Песня.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Оксана Молодцова. Вот там у нас была практически недавно речь о джазе и так далее, но опять же ситуация следующая, конечно, джаз, он помогает очень полно уплескивать свои эмоции, вот, и в случае, например, даже с современным джазом, ну, там, с такими там людьми, как Джон Петтитуч, там, Дэйв Вейкл и прочие, даже ближе к джаз-року, то вот их техническое совершенство, там, новые пластики барабанные, не из кожи убиенных врагов из соседних джаз-бандов, а из каких-то дорогостоящих полихлор-винилов, все это только помогает им, да? Вот. Но что касается рок-музыки, то тут я все-таки считаю, что первобытная дикая ярость, например, вот, да, тех же Sex Pistols гораздо все-таки серьезнее, нежели полублатные песни ансамбля «Скорпионс» из Германии. Вот очень много народу интересовалось, сколь сильна вообще конкуренция в России между русскими народными исполнителями, потому что вот, например, мы, ученые, всегда друг другу помогаем. Вот, ну, к примеру, я там пробы какие-то свои, пробирки, там, все там даю своим коллегам всегда там безвозмездно, делюсь с ними чертежами, графиками, мы постоянно созваниваемся, встречаемся, у нас конференция. А вот вы артисты, я знаю, что у вас даже до драк доходит. Вообще народ весьма скандальный. Поэтому вопрос, который вот тут Денис заходил, спрашивал, он же закономерен, согласись.
1: Ну да, в принципе, да, закономерен. Но у нас не бывает особо таких скандальных ситуаций, потому что особо мы не пользуемся таким, как бы, такой популярностью, чтобы нам особенно скандалить. Мы не успеваем просто. Мы занимаемся тихо своим делом. Каждый поет сам для себя, для своей души и для маленького-маленького общества.
0: Нет, ну, тем не менее же какие-то бывают, скажем, моменты, связанные вот там с концертной деятельностью. То есть есть какой-то хотя бы промоушен там и так далее. То есть везде, где есть промоушен, есть, соответственно, ну, хоть какие ни крути, но деньги. Там, где есть деньги, уже начинается, соответственно, и конкуренция. То есть там можно, например, целому хору петь перед одним человеком, да, но если этот человек там президент мощного акционерного общества, обворовавшего огромное количество олухов, то, в общем-то, уже из артистов будет выстраиваться очередь. Там у кого уж плечи шире, понимаешь?
1: Ну, это естественно, вот, конечно.
0: То есть вопрос-то к этому.
1: Это, по-моему, среди всех артистов. Это не только среди народных. Это везде так. Везде это такой маленький клубок змей, который готов скушать друг друга за лишний какой-то эфир, за лишний концерт, за лишнюю запись. Если вдруг нечаянно твой спонсор перейдет ко мне, это все нормально.
0: Не, Рафик Пантелеймонович вдул, вот мой спонсор нашей программы, он наш единоличный спонсор. Хотя, в принципе, если так ему понравится сегодняшняя программа, я думаю, что хотя бы каким-то бартером, но он может помочь. То есть в данный момент, я знаю, он торгует глиняными изделиями, и вот в качестве последней спонсорской поддержки, в общем-то, нам прислал энное количество глиняных ваз, которые мы продаем на Арбате, чтобы как-то потом обеспечить себе жизненный уровень и протопить огромную квартиру с евроремонтом за 20 километров вот за кольцевой дорогой. Туда не подведен еще у меня водопровод, газ, а также прочие сантехнические условия. Далее. О, вот интересная телега. Сейчас я тебе скажу. Прям прочитаю от и до. Уважаемая Оксана, вас беспокоят два известных и, простите за нескромность, очень модных диджея. Мы записываем сейчас всю передачу на кассеты. Я, кстати, хочу сказать, что у нас не передача, уважаемая, а программа передачи. Я надеюсь, мне никогда не будут носить... Нет, вообще-то по-другому. Как-то глупо я сформулировал. Да, не так. Нет, конечно. Ну, в общем, мне бы хотелось, чтобы, конечно, носили, но чтобы такой необходимости не было.
1: Чтобы так

0: Ситуация не сложилась.
1: Да, вот как ты видишь, ты прям как тактично и хорошо выкрутилась из этого. Да, далее. В общем, они записывают нашу программу на кассеты и хотели бы фрагменты вашей речи наложить на музыку в стиле прогрессив-хаус, а также выпустить ее массовым тиражом и начать распространение с бесплатной раздачи в детских садах, школах, интернетах, так как они считают, что все, что мы говорим, очень ценно для молодого поколения. А молодое поколение воспринимает всю информацию исключительно через, ну, там дальше, в общем-то, что-то связано с химическими проблемами. Тем самым, я так понял, что два уважаемых и почтенных диджея хотят спросить тебя, попросту говоря, о том, какие наркотики ты употребляешь, где их берешь, какая твоя доза. Ну, самые обычные вопросы.
0: Ну, самый любимый мой наркотик — это сходить в баню попариться. Кстати, круто. Я только что 3 часа как из бани. Я такое удовольствие получаю, что и советую многим вместо наркотиков, или как? Этот наркотик, то есть, этот наркотик. Баня, пиво, креветки, это все,
1: круто.
0: Что...
1: Вот практически...
0: Это все, что самое шикарное, что я знаю.
1: Ну, я-то на самом деле баню не люблю, хотя у нас тут есть такая сауна, такая полулегальная, тут снизу, вот мы так иногда...
0: Нет, люблю только русскую с веником.
1: А, ну, понятно. Что касается пива и креветок, это я целиком с тобой согласен. Так мы незаметно подошли к продуктам питания. Ведь дело в том, что бытует такое мнение: русское кухня.
0: Да,
1: вот. Но ты знаешь, что мы тут проводили исследования, раскопки многочисленные. В общем-то, нашли пергаменты, холсты и вышивки. Вот также пару кокошников. И там везде было сказано следующее, что изначально русская кухня, она была весьма примитивна. То есть, ну, помнишь, известные песни — это «Щи да каша, пища наша». Практически тут нет даже элемента шутки. Это так оно и было. То есть,
0: так
1: некогда было,
0: да.
1: Вот. И то, что появилось в русской кухне вот позже уже, это было привнесено, ну, какими-то там немцами в париках и Петром Великим Третьим, в общем-то, и его женой Екатериной Четвертой, собственно говоря, Павлом также, Забастом тоже, вот все они привносили. И вот мы сейчас к чему пришли? Повсюду вот уже вот эти жуткие закусочные из мяса убитых животных, причем убитых очень давно, вот, ну, и там японские какие-то кухни и так далее. Вот креветки ведь не ели в то время, понимаешь? Ну, не ели. Вот
0: ну, это... не ели. А почему бы сейчас не есть?
1: А это же плохо может влиять на иммунитет.
0: Ну,
1: вот люди, понимаешь, вот люди думают, да, вот откуда взялась болезнь СПИД вообще сама по себе, да? А ведь существует две теории, вот, и обе они пересекаются, где-то сходятся, и это правда. То есть первое, что это СПИД, это результат мощной войны, которую наконец-то против человечества стали вести объединившиеся вот в коалицию насекомые, которых люди попросту топтали долго. Вот. А известно, что, например, ну, там один муравей — это так, идиот, да, а вот муравейник — это коллективный разум. Вот представь себе, что все насекомые объединились, им ничего не стоит изобрести, в общем, ну, какой-то мощный вирус. И второе, что это происходит от смешения именно кухни. То есть произошло вот слияние разных жанров в кухне. То есть, например, русские стали есть бананы, да, там, вот, а американцы там, скажем, стали есть пельмени, которые никогда им не были свойственны, и так далее. То есть от питания.
0: Ну, я думаю, что у нас везде такая каша.
1: То есть ты намекаешь просто на то, что вот сейчас вот женщина...
0: И в музыке, и в еде, и в культуре.
1: А я думал, что это самое. Ты намекаешь, что вот сейчас Прохор вывалил и кашу тут, перловку. Это она кормит кошечку нашу просто. Ну, тут там вопрос интересный. Какое у тебя вообще музыкальное образование существует?
0: Да, маленькая. Я закончила 8 классов музыкальной школы, затем закончила музыкальное училище Воронежское по классу дирижер народного хора с красным дипломом за 3 года экстерном и поступила в институт Гнесиных. Я закончила институт Гнесиных по 2 факультетам, как солист сольное народное пение и как дирижер народного хора. И затем еще стажировалась 1 год как преподаватель в институте Гнесиных. И теперь я сама преподаю, Я преподаю в колледже имени Шнитке, я преподаватель. У меня дети такие же, как я, но не мои любимые дети. Я
1: ты имеешь в виду по возрасту, да?
0: Практически, да.
1: Ну, то есть ты, в общем-то, почтенный, я так и вижу, у нас вот человек-то весьма. То есть на тебе, я бы даже сказал, возложена такая великая ответственность за судьбу вот, подрастающего все-таки поколения. Поскольку вот ты говоришь, возраст одинаковый, но бывает так, что человека 80 лет всю грудь... Ну, вообще 80, они, как правило, все грудники, а вот бывает 40 лет грудник. Вот, например, я сегодня общался с одним, он все мне предлагал пропустить, говорит. Ты, говорит, хочешь, проезжай прям на Новый Арбат за 5 рублей. Я говорю, да если мне надо, я проеду, мне не надо. Он, нет, ну давай вот ты, если хочешь, проезжай за 5 рублей. Полный даун, в общем-то. Ну, в общем, я ему дал 5 рублей в результате, сказал, что я никуда проезжать не буду.
0: Это было... Замечательно.
1: Да. Вот. Так что, видишь, ты как-то даешь людям какое-то образование, во-первых. Но тут другой момент. Вот как ты считаешь, вот, взаимоотношения между учеником и учителем? Вот должны ли, так по-другому сформулирую, учитель во всем ли должен являться авторитетом для учеников? Ведь вот я не перестаю приводить примеры со своей учительницей черчения, которую мы как-то застали. Она, в общем, ночью под проливным дождем в голом виде бегала по своему району, отлавливала дождевых червей и жадно давила их пятками. Просто у нее был какой-то вот угар, то есть что-то у нее переклинило такое. Вот. При этом она была милой женщиной, и дети на нее молились, то есть, попросту говоря. Но, тем не менее, вот такой. То другие, я, например, знаю, дома, например, придут, учитель, да, вот он, там в школе он весь там в костюме, он там рассказывает, он строго, он с папкой приходит, он стучит мелом, вот. А приходит домой, ест на тебе отварные макароны с колбасой, представляешь? Не потому, что он голодный, а вот у него это вошло в привычку. То есть, тем самым, мучное плюс крахмал.
0: Нет, ну я...
1: Или все-таки знаний учитель должен давать детям, но
0: я
1: не быть
0: думаю,
1: авторитетом в плане человеческих чувств.
0: Это должен быть авторитет чисто профессионально для учеников. То есть он должен видеть, что этот человек что-то большое в жизни, и на него равняться. То есть он должен быть авторитетом в творчестве. Ну, как бы, то есть творчество.
1: Ну, или в своем предмете.
0: Да, или в своем предмете, да. Я считаю, что это так. А так у меня чисто дружеские отношения со своими студентами. В принципе, мы на равных.
1: Ну что, послушаем следующую композицию. А, у тебя есть какой-то комментарий к ней?
0: Я думаю, что давайте просто послушаем.
1: Правильно.

0: Ой, ля-ли, ля-ли, ля-ли.
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: И вот тут заходили люди, принесли огромное письмо. Я сразу посмотрел на печать. Там стоит печать, которую обычно ставят на своих договорах. Коллектив Таганского мясокомбината. У них такой вопрос. Оксана, любите ли вы животных?
3: Конечно, люблю. А почему бы их и не любить?
2: А ну вот любовь-то к ним, вот она в чем проявляется? В смысле, вот сколько ты, например, в последнее время взяла с улицы бездомных собачек и кошек?
3: Я считаю, что животные должны жить в природе, а не маяться в квартире.
2: Правильно, поэтому, например, всех своих животных я обычно выставляю на улицу. 203-19-22 – это прямой телефон. Мы с радостью слушаем ваши вопросы. Ну, естественно, Оксана, я ни на какие вопросы сегодня отвечать вообще не буду. Ну, может быть, только на самые умные. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
4: Алло.
2: Да-да-да.
4: Саша?
2: Да.
4: Добрый вечер, доброй ночи.
2: Вам аналогично.
4: Это ваш постоянный слушатель Борис Борисов говорит.
2: Здравствуйте,
4: Саша,
2: Борис.
4: Саша, я просто абсолютное обалдение получаю от вашей гости сегодня.
2: Вы бы еще ее видели бы внешне.
4: Алло.
2: Да.
4: Саша?
2: Да.
4: У меня есть предложение на следующий раз, особенно вот песни, которые там вот ляли-ляли, вот это настолько изумительная вещь вообще. У меня есть предложение, не вопрос, а предложение. Угу. Давайте на следующий раз пригласим из ее ансамбля товарища, который на ложках играет. И посвятим ему частичка полтора-два времени.
2: Это будет хорошо.
4: Давайте.
2: Давайте, спасибо.
4: Мы вообще обалдеем от счастья.
2: Спасибо.
4: Спасибо, дорогой.
2: Спасибо. Вы знаете, кстати, я знаю, что президент наш нынешний, он очень балуется игрой на ложках тоже, поэтому, ну, как-то, чтобы понравиться Борису Борисовичу и Борису Николаевичу, их там двое, насколько я знаю, сейчас. Вот мы кстати, я сам на ложках нехило могу, ты знаешь?
3: Да.
2: Да. А знаешь, откуда это пошло, вот это традиция игры на ложках.
3: Откуда?
2: Ведь вот Борис Борисов, который сейчас вот звонил, он же на самом деле человек, который глубоко занимается историей. Я его давно знаю. И ты поняла, да, что это звонок в запись, шел в соседней комнате, оператор включает, никакого прямого телефона нет. Вот люди убивали на себе насекомых, понимаешь, которые мешали им, особенно во время еды. Вот,
3: ложками.
2: Ложками. Ну,
3: естественно.
2: А что? Ну так вот, понимаешь, отсюда пошло. Вот.
3: Ну а почему тут вторая ложка откуда появилась?
2: Ну как, потому что одной черпает, другой убивает. А потом двумя уже там пошло.
3: А тремя?
2: А тремя не играет, Оксана.
3: Играет? Но еще
2: это,
3: как
2: играет. Это вот как раз к вопросу о техническом усовершенствовании.
3: Убивание насекомых.
2: Убивание насекомых. Ну что, сейчас немножечко послушаем рояль, потому что тут нужно кашу эту убрать, эту, которую тут Прохор накидала. Животное я давно на улице выставила, а Прохор, она у нас глупая, она все по привычке кормит его. Я говорю, слышь, ты, говорю, ну вот вынеси на улицу там этой, там коза у нас жила тут.
3: Да?
2: Да.
3: Угу. Понятно.
2: Ну что же, пусть поиграет наш уважаемый.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Оксаной Молодцовой. То есть ты вот сейчас в приватной беседе сказала, что данную песню написал твой папа.
1: Да, текст написал мой папа.
0: А вот а музыка кому принадлежит?
1: Владимиру Руденко.
0: А вот в конце там дяденька на флейте пиликнул. Кто данный флейтист?
1: Флейтист, солист ансамбля из Ржева. Очень такой талантливый флейтист. Сейчас, дай бог мне памяти. У меня столько много коллективов. Ой-ой-ой. Знаешь, что Гена зовут? Фамилию уже забыла. Так быстро не могу вспомнить. Но очень талантливый флейтист.
0: А вот музыканту вообще, как вот взаимоотношения с музыкантами, какие у тебя с данными? Потому что, например, в рок-музыке, как правило, ну, есть так, устоявшиеся коллективы. Там, там, так сказать, даже такие разговоры у них там. Ну, ты где сегодня брал? Да я брал там у басиста, и дальше идет название группы, к примеру. То есть это как уже... как члена одного конструкторского бюро. Вот. Меня, например, всегда удивлял вот в этом смысле Иосиф Кобзон, потому что несмотря на весь свой мощный голос, вот слушая его пластинки многочисленные, я приходил к выводу, что практически не чувствуется его там руки в плане сведения фонограммы. То есть какие-то сессионные, случайные музыканты что-то сыграли по нотам. Некоторые очень, правда, хорошо играют, вот редко, но такое случается. Но вот не чувствуется вот этого контакта, скажем так. То есть возьмем других там солистов. Ну, к примеру, там Джо Кокер, да? Там тоже вроде сольно играет, но, опять же, все там, вся его музыка пропитана, именно музыка пропитана духом Кокера. Та же Тина Тернер, да? Вот. А как у тебя с этим обстоит дело? Стараешься ли ты пропитать своим, скажем так, тоталитарным духом, ну, в плане вот тоталитарном, в плане искусства всех окружающих тебя музыкантов?
1: Насколько успеваю, потому что все время приходится работать с разными музыкантами. У меня нет своих музыкантов, и приходится репетировать одну репетицию, выходить и работать, также записывать. Поэтому мне особо они не питаются моим духом, поэтому... приходится работать с разными музыкантами, но стараются понять меня.
0: Сейчас тут очень много народу заходило, поэтому приходится тут. Женщина заходила, ее зовут Мария Николаевна. Марина Николаевна, да, извините, была на вашем концерте. Очень понравилась песня о России. Расскажите поподробнее о ней.
1: Ага.
0: Видишь, то есть уже появляются, скажем так, как-то модно у нас, у молодежных исполнителей, говорить фены.
1: Песня о России — это уже, так сказать, новый виток, наверное, в моем творчестве. Это современная, конечно, уже вещь. Написала ее моя подруга, очень талантливая, талантливая девочка, композитор Юлия Донская. На слова Валентины Конкиной. Песня даже патриотическая, я бы больше сказала. К сожалению, у меня нет плюса. Я бы, конечно, поставила, у меня есть только минус. Ну, я рада, что она нравится, эта песня. И, конечно, я надеюсь, что в дальнейшем я ее запишу и буду крутить. Это очень хорошая песня, очень хорошая.
0: А так ты ее нам не сможешь живую исполнить все-таки?
1: Живую? Если минус поставите, исполню.
0: Ага. А минус у тебя на чем?
1: На мини-диске.
0: Давай. Ты готовишься морально?
1: Я такого еще не видела так.
0: Сейчас. Тут, в общем-то, происходит сейчас технический процесс перестановки устройств, называемых мини-дисков, один, в общем-то, в другой. Да, состыковка. Какой номер трека?
1: Пятый номер. Не знаю, как у меня получится в 1:30 это исполнить.
0: Давай сейчас сделаем вместе с радиослушателем все-таки контрольный, отслух.
1: Хорошо.
0: Сейчас, секунду. Пока тихо. Она?
1: Да, она.
0: Ага. Ну что?
1: Попробуем?
0: Попробуем. Сейчас я включаю, значит, фонограмму. Последний аккорд взял наш главный. Поехали.

0: Я хочу сказать вам, уважаемые, что данное произведение исполнялось под так называемый минус. То есть, когда музыка шла отдельно, но голос Оксаны был, скажем так, в прямом эфире вживую. Я хочу сказать, что да, в общем-то, я не припомню, чтобы как-то более кто-то мощным голосом пел. Это как комплимент можно оценивать.
1: Спасибо большое.
0: Мало того, хочу сказать, что в момент исполнения данного произведения мы тут все присутствующие еще сняли наушники, и вот даже отдельно голос без фонограммы звучал просто очень замечательно.
1: То есть... Я надеюсь, что слушатели меня простят немножко за подхрипывание, потому что время далеко не певческое.
0: А мы сейчас послушаем, да, телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Оксана.
1: Здравствуйте.
2: Вот мне нравится ваша песня, особенно вот про бабищ, там она целовалась с кавалером. И вот есть ли в вашем коллективе бас-гитарист?
0: Спасибо.
2: И какой размер туфель вы носите?
0: О, масса интересна. Насчет бас-гитариста я тоже хотел спросить. Дело в том, что раньше во всех любительских коллективах, ну, чтобы люди как-то затусоваться с музыкой, они куда шли? В барабанщики. Потом, правда, все барабанщики автоматически становились менеджерами и директорами. Вот. Это уже считается даже нынче дурной тон. Если у тебя, значит, барабанщик и директор группы, то все уже просто, ну, относятся с таким с иронием, с каким-то скепсисом. Вот. Вторая должность — это должность все-таки бас-гитариста. Вот как у тебя с этим обстоит дело? Потому что здесь фонограмма сделана, я так понял, уже в таком в современном ключе, в мощном. Да.
1: В принципе, она сделана через компьютер, и бас-гитарист мне не понадобится. Это благодаря моей подруге Юле Донской, которая села и сделала все сама.
0: То есть она прям вот умеет забивать секвенсоры все.
1: Да, да, да.
0: Это круто. Для женщины это вообще редкость. Я не хочу так как-то вот там быть против эмансипации в данном случае при нашей вот личной встрече. Но тем не менее согласись, что все-таки женщины такие технологии.
1: Ну, есть одаренные очень есть.
0: Да, а что касается вот размера туфель?
1: Размера туфель?
0: Это, конечно, вопрос там такой,
1: да.
0: Тут можешь
1: я,
0: не
1: конечно,
0: отвечать.
1: Я не Золушка, я знаю, но ношу я 35-36,5, и в основном, конечно, лапти на сцене.
0: Ну, а ты знаешь, кстати, у нас вот был уникальный один сотрудник вот здесь, на «Эхо Москвы», его даже за его уникальность пришлось выгнать, потому что собиралось огромное количество людей просто смотреть вот на него. У него были, скажем так, плавающие размеры ботинок. То есть в том смысле, что они постоянно менялись. С утра 42-й. Причем, например, правая нога могла быть 42-й, левая ужималась до 36-го и так далее. И вот у него прям эта трансформация происходила на виду. Он тут показывал даже за деньги фокус с сотрудником, снимал носки, садился вот так. И мы все, столпившись в круг, все редакции, наблюдали, как вот это у него его ласта там то выпятится, то назад войдут. Представляешь? Вот потом мы, в общем-то, вот так же одновременно у нас удалили из всех компьютеров игры. У кого сигнализация орет? А ну, уйди от машины! Это я на всякий случай, это, ну, чтобы как-то отпугнуть. Да, вот. И его тоже как развлечение попросту, ну, ты понимаешь, выгнали. Да, вот это произошло. Ну, я предлагаю послушать теперь еще одну композицию,
1: да,
0: в твоем исполнении. Будешь как-то ее...
1: Ну, я думаю, что там остался романс. Я думаю, что пусть послушают, как я исполняю романс.
0: Романс.

0: 8 200 3 19 22. Это телефон, прямой телефон в нашей эфирной студии. Вы можете задавать ваши вопросы Оксане Молодцовой. Мы слушаем всякую музыку еще. Сегодня еще, кстати, Оксана будет петь вживую акапеллу, дабы уж целиком убедить вас, собственно, вот в том, что это действительно реально поет она. А сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок. Не против, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание.
1: Александр, уважаемый, Оксана. Очень приятно слушать. В общем-то, одна из лучших передач за последнее время. А вопросы, вот два таких маленьких вопросика. Первый. Не считаете ли, что вот фольклорная музыка, фольклорные ансамбли со сцены исполняем, это что-то вроде зоопарка современного? Объясняю. Потому как раньше все эти вот песни, которые из глубины веков пришли, они же исполнялись крестьянами, в общем-то, на поле, во время пахоты там и так далее, и тому подобное. А сейчас они принесены на сцену. Не считаете ли вы, что вот часть того духа теряется при исполнении этих песен, потому что они как бы как в неволе, как в зоопарке на сцене? Это первый вопрос. А второй вопрос следующий. Какую вы знаете самую такую древнюю песню из русских народных песен, желательно протяжно, не могли бы вы ее исполнить в прямом эфире? Очень благодарю, это Сергей Зеленограда.
0: До свидания, дорогой наш друг из Зеленограда.
2: Спасибо большое. Значит, на первый вопрос по поводу фольклорных коллективов на сцене. А кто сказал, что все, что сейчас на сцене творится, это не шоу и не балаган? И я считаю, что если раньше это пелось в бытовых условиях, а сейчас практически... А кто будет передавать, если ни телевидение, ни радио, ни концерты? Откуда же мы узнаем, что надо петь в бытовых условиях?
0: Ну, тут, видимо,
2: разве сейчас, да, кто-то помнит, извини, я тебя перебью, разве сейчас кто-то помнит, что надо петь, когда человек, допустим, выходит замуж или умирает? Что надо петь? Никто сейчас этого не знает. Знает какой-то минимум набор народных песен в таком, ну, плане, как «Я на горку шла», «Валенки». Это все в таком валя-попсовом варианте. То есть ехал на ярмарку хорь-купец.
0: И еще вот это «пучит, той пучит, той пучит. Ой, боже, как пучит».
2: И, либо что-то такое, или «что тебе надо, что тебе надо», да?
0: Да, да.
2: Вот, это из этой оперы.
0: Жутко, да.
2: А ведь основной-то пласт никто ничего не знает. И не узнает. Ну, если так дальше будет.
0: Происходит просто, как бы сказать, коррекция искусства под сцену. То есть уже, то есть, видимо, Сергей имел в виду следующее, что люди, артисты, начинают работать над тем, как это будет восприниматься людьми, сидящими в зале. То есть пропадает непосредственность исполнения, понимаешь? Вот, то есть сказал то, что там сейчас творится на сцене, не балаган ли. Это безусловный балаган и срамота в большинстве своих, в своем. Но в том-то и дело, что это все появляется потому, что это делается на потребу публики, а не исходит из души. Вот в чем.
2: Но, к сожалению, у нас сейчас все делается только то, что надо, что хочет кушать публика. У нас не делается то, что ты хочешь подать. Что хочет слушать слушатель, то я и буду петь. Потому что это покупается, это продается. Все элементарно. А то, что ты что хочешь, ты как это чувствуешь, это никого не волнует. То есть это не всегда может восприниматься.
0: А ты помнишь второй вопрос? Я забыл.
2: Да, я помню второй вопрос. Это вопрос был о старинной песне.
0: А, точно.
2: Я ее спою.
0: Прямо сейчас?
2: Ну, не знаю, можно сейчас, можно попозже.
0: Ну, как у тебя настроение?
2: Можно сейчас.
0: Давай. Так, ответственный момент. Я сам очень волнуюсь. Оксана Молодцова прямо в прямом эфире будет для вас петь песню. Я попрошу сейчас, чтобы перестал человек играть, да?
2: Ну, вежливо только, конечно, очень вежливо.
3: Алексей, пожалуйста, спасибо.
0: Все.
2: Спасибо большое. Даже как-то неудобно получается.
0: Да нет, он играет круглые сутки здесь, все нормально.
2: Да. Ну ладно, хорошо, я попробую. Не знаю, что получится. Извините. Я хочу исполнить песню Волгоградской области, так как мои корни, в принципе, из Волгограда. Но жила я, училась в Воронеже. Казачья песня «А из-под тоненькой беленькой блузочки».

всю ночь я, ох, не спала у окошечка.

0: все.
1: Опять заиграл наш замечательный аккомпаниатор. Да, пение, как ты говоришь, это акапелла, тоже, в принципе, очень вставляет. В этом все-таки что-то есть, потому что, конечно, там музыканты, все инструменты, но у меня, знаешь, тоже появилась идея записать какой-нибудь сольный альбом, где я буду петь акапелла. Правда, не знаю, конечно, так, как у тебя, у меня не получится, но будет что-то свое, понимаешь,
0: конечно,
1: что...
0: Да. Конечно.
1: Послушаем телефонный звонок. Угу. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Оксана.
0: Здравствуйте.
2: Ваше пение было просто великолепно, у вас потрясающий голос. Вас беспокоит хомяк.
1: Здравствуйте.
2: Александр,
1: да.
2: Вы сделали очень хорошее дело, что вы пригласили сию исполнительницу этих пьес, и поэтому у меня к вам вопрос. Ну, во-первых, я хотел попросить вас, чтобы вы еще раз повторили, где будет ваш концерт 11 декабря.
1: Угу.
2: Вот. И вопрос к Оксане. Скажите, пожалуйста, а вы не хотели бы посвятить всю свою жизнь только преподаванию, а не сольному исполнению ваших замечательных пьес? Спасибо большое и до свидания.
1: Спасибо. То есть это хомяк, видимо, намекает на то, что в любом спорте музыка, это же тоже своего рода спорт, все рано или поздно заканчивают тренерской работой, то есть отдаются целиком молодому поколению. Другое дело, что если это начать делать заранее, к примеру, да, там, mm-hmm. Вот, то есть много энергии, которая... к моменту, вот, скажем так, ну, реального тренерства, как это обычно происходит, уже иссякает. И подрастающему поколению можно дать гораздо больше, если... То есть, например, я начал преподавать, вот прям как только в школу пошел, я уже стал преподавать попросту. Вот он на это, видать, намекает.
0: Ну, я думаю, что я еще немножечко, пока не постарела совсем, немножечко попою, а потом уже, конечно, займусь только преподаванием. Но пока еще немножечко попою и буду, конечно, преподавать. Я буду совмещать. Я надеюсь, пока у меня сил хватает, я думаю, что это можно сделать.
1: Ну что, я предлагаю послушать еще одну твою песню, уже вот uh-huh. записанную в студии. Третий трек, да, у нас?
0: Uh-huh.
1: Слушаем.
0: Слушаем.

0: это, собственно, не было ошибкой, что мы поставили еще раз эту композицию. Вполне закономерные действия, поскольку очень многие просили, чтобы мы повторили эту песню с таким замечательным куплетом. Вот, ну, у вас еще остается, так скажем, совсем немного времени, чтобы пообщаться с Оксаной Молодцовой, чей голос вы только что слышали, в прямом эфире. Я, поскольку щедр сегодня, предоставляю вам такую возможность совершенно бесплатно, спротив обычного, потому что обычно каждый звонок у нас платный. Вот, и мы собираемся повышать, собственно, цены. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Да-да-да. Да.
1: Она выгнула спину, и ее сложная.
0: Безусловно.
1: Прямо мы.
0: Безусловно. Дядя. Ну, мой дядя.
2: Угу.
0: Ну, это частная информация была.
2: Угу.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло. Это называется сломался телефон. Перекалились контакты. Сейчас попробуем еще раз. Здравствуйте. Ну вот срывается. Алло, да, здравствуйте. А говорите, вы в прямом эфире. Да-да-да. Алло.
3: Сашенька, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Доброй ночи. Скажите, пожалуйста, Александр, время уже где-то к 2 часам ночи уже.
0: Да.
3: А программа «Монмаранте» сегодня будет или нет?
0: Вы знаете, наверное, сегодня ее не будет, потому что...
3: Я так полагаю, что тоже.
0: Да. Вы знаете, я поясню, просто я сегодня заменяю господина Лаэрского, потому что он, и, собственно, попал в отделение милиции за то, что бил бейсбольной битой лобовые стекла дорогих автомобилей. Вот. И сейчас вот мы всей радиостанции пытаемся как-то, как это у вас, молодцы.
4: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер 913-29-29, абонент Монмаранси.
0: Орнитологическая деятельность, собственно, по всей земле, ну нет, не по всей, там, конечно, где-нибудь, может быть, в Египте, где, в общем-то, птицы изучают только по их останкам, которые туда завозят наши орнитологи и подкидывают, дабы польстить тамошним, дескать, мол, тоже в Египте водятся птицы. На самом там деле единственная птица ее фараон звали. Это был не человек такой, а птица такая, фараон. Вот. Ну, как бы вот легенда гласит, что на самом деле там масса птиц, а фараон человек. А вот тут вообще они все уже подохли, и вот если сейчас ходить, то можно, в общем-то, споткнуться там, ну, не столько о пивные банки, сколько о трупики издохших от жары птиц. Вот у них клювы разинутые у некоторых, это, значит, свежачок. А те, которые уже вот такие скрюченные, значит, уже им полная беда настала. А сегодня у нас в программе в первом часе и немножко даже дольше Лили Вьюгина, как в прошлый раз мы анонсировали. У нас сегодня пойдет разговор о стишках господина Гробмана. Тоже Михрютка Гробман. Их несколько, кстати. Одного я лично знаю, он тут, но это не тот. А вот тот, который тот, вот он сегодня о нем речь пойдет. Будем также музычку слушать, привезенную Лилией из мест не столь отдаленных. Затем рубрика «Поршень». Екатерина Половинкина. Сегодня у нас будет гость Андрей Орлов. Сегодня же подкатит «Сиамский близнец». Но наш бозитолог решил сегодня впервые сделать химическую завивку в знак, собственно, протеста против вот этого бозитического действия. И сейчас находится, видимо, в каком-то салоне. Там, как только сделает, придет сюда, мы на него с радостью посмотрим. Он вступит в нашу беседу. А в нон-стопе мы будем, наверное, слушать также любезно предоставленную гражданкой Вьюгиной кассету с всяческими пивными песнями. Это очень, на мой взгляд, хорошо.

0: Здравствуйте, теперь я с вами здороваюсь. Это я, Лиля Вьёгина. Вы знаете, музыка теплых стран в такую погоду нам как-то вот сейчас поважнее будет. Поэтому для создания настроения послушайте сначала песенку.
1: Композиция звучит. Кстати, хочу сказать, замечательный на тебе сегодня вот этот костюм пляжный. Я считаю, что в ближайшее время уже действительно все должны...
0: Спасибо, он будет получше, когда я похудею несколько.
1: Ну, по крайней мере, его, может быть, хватит на нескольких худых.
0: Может быть.

0: И мы продолжаем разговор с Лилией Уюгиной о композициях музыкальных. Позитических. Да,
1: но давай. Приятно их все-таки слушать, да, Саш? Потому что все-таки еще музыка такой страны, где на четверть бывший наш народ. Все-таки так.
0: Да, и вспоминаешь.
1: Скучаешь иногда, да, вспоминаешь. Тем более вот эти вот кассеты, которые я принесла, они не были мной собраны там, в Израиле. А вот так друзья потихоньку уезжали и оставляли мне вот песни, которые они слушали перед отъездом, когда погружались уже в атмосферу страны, в которую они уезжали. Вот.
0: Значит, я хочу... Надо вкратце, в общем-то, нам, наверное, поведать, как мы познакомились с тобой, собственно. Вот расскажу такую историю, когда я поехал со своей там компанией «Веселый» в Тель-Авив. Впервые это было лет 5 назад. И
1: да
0: там...
1: больше.
0: И конечно. Так получилось, что попали мы там. Были у нас украдены все эти самые документы. В общем, настала полная беда, и пришлось каким-то образом хитрить. Ну, как это мы умеем делать. В общем, оказались мы всей вот этой своей компанией, а нас было человек 8, мы оказались в армии.
1: И Пацифик там был. Кстати.
0: Да, но он изучал там, как бы он был самым репортером. А вот Лиля, она как раз служила там в танковых войсках, соседняя была вот эта дивизия. И я вот заметил, то есть смотрю, ну думаю, ну не может быть человек вот с таким лицом местный. Никак не может. И вот этот, как бы, так сказать, характерный сленг, доносящийся постоянно из твоего танка, он как бы, да, навел-таки на мысль, что все-таки своя братва. И вот я помню все эти вот дивизионные пьянки, которые все вот воины местные смотрели очень так, сперва как бы со скорбью, потом уже с такой завистью, а в конце уже просто они даже пытались присоединяться, но в это время вот нас через там миссию вытащили оттуда. И
1: так вот в это время ты вспомни, к нам подошел Гробман и предложил свои стихи. Это было давно очень, а мы только сейчас что-то вспомнили. Вот. А стихи, в общем, весь сборник-то посвящен главным кухонным разговорам в Израиле. Но когда наши люди туда уезжают, они же любят так тоже на кухне посидеть, водочку попить. И главная тема, в отличие от нашей, у них, ну, вернее, политика тоже, да? Но здесь они никогда не рассуждали на тему арабы и евреи. А там вот с чего бы ни началось, все равно закончится тема арабы и евреи. Вот поэтому Гробман тоже написал как раз сборничек, так его и назвал. «Военные тетради, никуда от этого не уйти».
0: Ну да, город достаточно, да и страна достаточно такая вся военизированная.
1: Ну вот. Да. Ну, в общем, как у Гробмана это все начиналось. Он жил здесь в Союзе, был художником, потом приехал туда и как-то сразу попал в армию служить. И вот одно из первых стихотворений в сборнике, оно, правда, у него все стихотворения никак не называются, просто какие-то три звездочки стоят. Поэтому я им сама стала давать уже название, и так вот в конце и в начале такое резюме я в конце вот выношу примерно, что это такое. Ну вот начало, как у него все было. «Вдыхая жизни ароматы в сопровождении нежных тел, я позабыл про автоматы, про пулеметы и гранаты и про военный свой удел. Но вот однажды в день чудесный, когда в душе растут цветы, я извещен был почтой местной и взят из мира красоты. В пакете строгом желтой масти, чтобы нарушить мой покой, лежала тайной роковой повестка в боевые части». И вот теперь во тьме ночной сижу в опасном карауле. Быть может, враг уж за спиной и ждет, чтоб я заснул на стуле. Но не могу я задремать. Во мне бурлит большая сила. Пил молоко я с апельсином, и срочно должен я посрать. Терпению также есть предел. Во тьму ночную прыгнув смело, я снял штаны и быстро сел, чтобы облегчить свое тело. Засрал я камни и песок, но не узнал я, вот обидно, что враг, увидев мой бросок, бежал позорно и постыдно. Оставив огневую мощь, он бросил бронетранспортеры и убежал куда-то в ночь, в свои арабские просторы. Но я, вернувшись в пышный бал и к ароматам нежной жизни, так никогда и не узнал о том, как честь я спас отчизне. Вот это резюме мое, вот такой способ победы, понимаешь, бывает. Вот, ну, в жизни, в общем, всегда есть место подвигу. И давайте веселиться. Хава Нагила.

0: Ну что, Саш, как ты, повеселился, потанцевал? Как?
1: Да, композиция.
0: Ноги пошли сами?
1: Танцевать, я понимаешь, не танцую. После того случая я вообще как бы уже редко передвигаюсь. Но тем не менее веселье есть. Единственное, вот это вульгарство вот какое-то в голосах, оно вот как бы... Знаешь, что напоминает? Такая народность в духе торговцев пирожками. Вот они также орут пирожки. Помнишь, как где не пройдешься, там везде тебе орут пирожки с одной стороны, а с другой там... А с другой еще что-нибудь орут.
0: Так вот эти девушки, между прочим, там дальше, но мы сегодня слушать не будем, они поют бублики.
1: Бублики?
0: Купите бублики как раз, да,
1: серьезно?
0: Да. Черт знает,
1: серьезно?
0: Может, эти девушки пили как-то в ресторане, не знаю, но мне кажется, что это записи были здесь сделаны.
1: А то может быть, голоса, еще такие. Есть такой момент какой-то, что, скорее всего, они как-то чисто заучили, не понимая смысла вот этого слова «бублики», да?
0: Ну,
1: как помнишь, вот в начале, когда начиналось рок-движение, значит, базетическое в России, всякие вот эти базеты, которые сейчас там снова начинают там активизироваться, вот они, в общем, тоже пели по-английски, как бы, но английский ага. фиктивный, то есть несуществующий. Вот, может быть, они также это кричат «бублики», это единственное такое, может быть, там слово. Потому что вот на самом деле, я тебе скажу как филолог, что... Вот слово «бублики», «бублик» его нет вообще вот ни в одном словаре. Это не русское слово, его вообще
0: нет. Ну, татарское, наверное.
1: Нет, вообще его нету.
0: И в татарском словаре
1: нет,
0: ты смотрел?
1: Нет. Это вообще-то на самом деле «бублик» — это как бы конь одного из болгарских царей.
0: Угу.
1: Вот, так что...
0: Ну что, слушай, вот как думаешь, может быть, послушаем еще Гробмана?
1: Давай.
0: Такой, понимаешь, он пишет о таком новом фольклоре, ведь, понимаешь, в новых условиях рождается новый фольклор. Значит, когда наши друзья туда приезжают и служат в армии, они уже как-то вот ту обстановку армейскую, опять вот, ты, понимаешь, вот мы в танке там ругались, вот поэтому так себя узнали, по каким-то там междометиям и словосочетаниям. Вот. А народ потом там еще сказки такие про орлов слагает, и песни, и стихи. Вот послушай. «Мы в ливанском походе, в холодных снегах воевали с арабскую силой, и на самых смертельно опасных местах появлялся Чапаев красиво. Он стремился вперед на своем скакуне, вдохновляя отвагой своею. Уподобился он на ливанской войне человеку, герою, еврею». Я не знаю, правильно я, в общем, произношу, правильно ли у меня интонация, потому что человеку, герою, еврею там нет ни одного знака препинания. То есть, понимаешь, можно так произнести. Человеку-герою – еврею. Или человеку-герою-еврею. Или человеку-герою-еврею.
1: Ага.

0: можно вообще произнести человека-герою через... То есть человеко-герою через
1: тире. Но поскольку там буква нет, видишь, если бы была буква О, все было бы понятно. А вот я просто сейчас про знаки препинания. То есть ты понимаешь, да, вот как глубоко, какие глубокие стихи, какой смысл-то, да?
0: Ну что ж, мы же видели это задумчиво его глазенки. Ну, Михрюткины, да, так... когда он в бараке, вот он же писал тайком от нашего старшины, ты же помнишь, старшина же был зверюга совершенный.
1: Он дед был.
0: Да, дедом был, Сайм его звали, Сайм, я как сейчас помню. Но мы-то когда уезжали, оторвались на нем, мы ему в сапог наклали, морду разбили и вообще сделали все как положено, потому что, вот, ну вообще он поиздевался вдоволь над Михрюткой Гробманом и вот и над тобой, или хотя жил в соседней дивизии, но он постоянно тебя забивал всякой гадостью, вот дуло пушки, тебя потом заставляли продувать.
1: И оттуда помню, воняло все время жутко.
0: Кстати, вообще, да.
1: Из-за гадости. Ну, вот, давай дальше продолжим стихи, а то мы как-то так на полуслове, но это в кайф так обсуждать, да, сразу.
0: Ну, воспоминания.
1: Это дальше вот про поход про Ливанский. «И когда проходили мы речку Летань, когда мы ее переплывали, убегала от нас мусульманская срань, а мы их пополам разрубали. И Василий Иванович одной рукой, призывая на брани невзгоды, на весу, из какой он рукою другой, полковые держал две колоды. Мы бы взяли заебанный богом Бейрут, где в мечетях мулы завывают, но мы знали, в Америке нас обосрут и в Европе говном закидают. И тогда повернули мы наших коней, злые слезы в глазах закипали, и товарищ Чапаев, герой и еврей, нас просил, чтоб мы не горевали. Только сам наш товарищ Чапаев не мог пережить, что случилась осечка. И когда мы пришли на родимый порог, он сгорел и растаял, как свечка. Посреди Тель-Авива есть старый погост, где лежат все отцы сионизма. Там схоронен Чапаев, спокоен и прост, жертва мнения капитализма. Но гремит ежегодно почетный салют из почетных и толстых орудий. Про Василия Ивановича песни поют на еврейском наречии люди. И пока проживает еврейский народ свою древнюю родину строя, не забудет Чапаева славный поход и геройскую гибель героя.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: Ну и следует напомнить, что в гостях у программы «Монморанси» Лили Вьюгина. Речь у нас идет о очень смешной стране, собственно, Израиль, богатый не только черными такими тюбетейками и бочками, вот, но и, конечно, каменистой почвой, крепкими напитками и вот такой музычкой, которую мы сейчас отслушаем. Также мы обмениваемся воспоминаниями, поскольку, в общем-то, наше знакомство произошло при весьма таких, я бы сказал, интересных обстоятельств. Конечно, сейчас это все смешно вспоминать, но в тот момент это было нам очень
2: весело. Как раз в том самом ливанском походе.
1: Да, и жара еще была вот эта ужасная. Мы-то вообще не привыкли к этой жаре. Мы как бы там, вот живя здесь, достаточно в прохладных климатических условиях, и то постоянно торчим в душе. А там вообще, там вот в танках вот этот вмонтированный душ, который для танкистов, он вообще, например, не работает никогда, собственно, и придается каждому вот воину сзади. То есть, как вот он, помнишь, да, вот огнеметы, вот сзади у него висит такая прибамбаса, а он с этой трубочкой
2: и
1: идет.
2: Можно и потом его сделать из огнемета в водомет. И там
1: да,
2: вот этот душ
1: да,
2: такой.
1: Вот
2: да.
1: Такой душ, персональный душ для каждого воина, но, как правило, их дырявят сразу пули, потому что же самое приметное место, сразу пули туда, и не получается с душем. Вообще ужасно это было, ужасно.
2: А помнишь, мы участвовали там в конкурсе солдатской песни и победили с песней, которая называлась, а помнишь, «Абраши дороги Смоленщины»? Помнишь?
1: Да. Слушай, у нас еще запевал и был как раз вот... А, ну не будем его имя здесь занимать, называть. Он занимает сейчас ответственный пост в очень коммерческой, серьезной структуре.
2: А помнишь, какой нам приз за это дали? За то, что мы победили в конкурсе солдатской песни?
1: Помню.
2: Нам дали, я напомню просто, то есть расскажу слушателям, нам дали такой целый бачок такого очень оригинального дезодоранта, как раз который в то время испытывался на солдатах израильской армии. Это такой дезодорант, называется он «Хлавелин». Он сейчас, кстати, тоже, поскольку у нас жаркая погода, он тоже к нам сейчас будет такими бочками идти. Особенно для нас это тоже важно. Мажешься один раз в неделю, и больше можно не мыться, и не пахнет. Так, ну, глаза, короче, не режет.
1: То есть такой универсальный, я бы сказал, кстати.
2: Да, и для ног, и для рук есть, для всего, и для головы.
1: Да, и разноцветный, то есть, скажем так, для примера, просто для ног, например, такой оранжевого цвета, для головы зеленого. То есть вот как бы, ну, это, конечно, он при накладке уже не видно его. А еще также нам подарили по пейсику, каждому подали по пейсику. Ну, что такое пейсик, я думаю, знает каждый наш
2: радиослушатель. Да, мы тогда еще переживали, что по одному, потому что нужно же два, но они, как всегда, сэкономили.
1: Да, типа сказали, будете по очереди носить или пополам. Ну, вот на самом деле достаточно длинные, вроде по одному, но они длинные. Потому что я помню, тем вот дали, помнишь, вторым из Белоруссии тут дружинники эти приехали, ребята, им дали по короткому пейсику. И то, по-моему, на двоих один даже, потому что они заняли второе место. Но уже без дезодоранта им не дали.
2: Ну, да, помнишь, у нас было очень еще много таких душещипательных историй в армии. Все рассказывали, как они покидали родину, как-то очень переживали. А гроб он все это слушал, записывал в тетрадочку и вот потом издал. И вот помнишь, там был такой человек, Соломон, по-моему, его звали.
1: А, который оказался Москвы, потом оказался он женщиной, когда уже на таможне.
2: Да, его и выгнали-то, нет, его из армии-то из-за этого выгнали, потому что он ходил не туда, он не знал, куда ему пойти.
1: Он прям бегал то туда, то сюда, и каждый раз его там, то там били, то здесь.
2: А потом сходил к врачу и понял, что это болезнь.
1: Ну да, и вот, но зато, видишь, смог комиссоваться оттуда. То есть мы-то, считай, дошли до Берлина, ну, ливанского, а он тут...
2: Я вспомнила, откуда был Соломон. Из Одессы, потому что вот тут написано. Я был инженер из Одессы, жена пианисткой была. Запутали нас сионисты, и вещи жена продала. Мы в Австрии жили и в Риме. В итоге же, как ни верти, в Америке нас приземлили этапы большого пути. Нам деньги давали толстовцы, и религиозный еврей на родине новой хотели устроиться мы поскорей. Но тут начались неудобства. Я против расизма, но все ж Нью-Йорк неожиданно как-то и даже весьма чернокож. И был нам совсем непривычен к числу дополнительных бед за стенкой с большой семьей пуэрториканец-сосед. Сперва я работал таксистом, хозяин мой был крокодил. Но счастье мне улыбнулось, с женой магазин я открыл. Теперь ничего мне не надо, Я счастлив, доволен и тих. Имеем мы собственный бизнес, хватает с женой на двоих. И лишь иногда я в постели шепчу благодарно во сне. Спасибо, друзья-сионисты, вы жизнь исправили мне. Ну вот, кстати, я хочу сказать, этой семье, в общем, Соломона как-то еще повезло, потому что евреям из Румынии везло не очень. Вот уже на самом деле доказанный серьезный факт. Чаушеску просил с Израиля для того, чтобы выдать разрешение на выезд своим евреям румынским, деньги. И Израиль платил Чаушеску совершенно официально, ну, не знаю, может быть, конечно, и не совсем официально, деньги, чтобы он выпускал вот своих румынских евреев.
1: Не, ну, в принципе, Румыния — это вообще такая очень интересная страна. Я помню, когда мы бригадой Монмаранси ездили туда, как бы, ну, для, это так называлось, для обмена опытом, на самом же деле просто походить, поглазеть, пивка попить, то там вот просто повсюду стреляют жвачку, там прям вот тебя приводят в школу, говорят, это, дескать, вот русская делегация, и детишки румынские, вперемешку, кстати, с венгерскими, они прям тянут тощие вот ручонки, рябой жвачки. Да? Да, все там, у них очень интернациональный большой такой, как будут, лом там. А вот в Израиле им, конечно, очень трудно было выживать, поскольку, как известно, в Израиле дефицит обуви, а любимые совершенно... Тоже всем известно по нашим прошлым рассказам и передачам, любимое национальное блюдо в Румынии — это башмачник, то есть суп из башмаков.
2: Да я не знаю.
1: Рассол, а, да, ну вот, и поэтому как бы они там просто мерли с голоду, им, естественно, никто не позволял, там были случаи, когда, значит, они, вот свои, значит, выданные им казенную обувь, они, значит, варили, сосаливали, съедали, а потом, чтобы скрыть вот это, что, мол, дескать, лепили себе башмаки из глины, понимаешь, натирали мозоли, у них там шли всякие язвы, пульпы разные происходили, и в результате чего они выбывали из строя очень быстро, прям кибли кучами, вот ты помнишь, да?
2: Да помню.
1: Тяжелое было время, конечно, для них. Нам-то весело, это было, пожалуй, единственным было нашим развлечением.
2: Ну, в общем, смотри, вот по поводу все-таки бедных румынских евреев, за которых платили Чаушеску. Они стали уже песни слагать про него. И вот такая песня сейчас будет, которая называется «Романиан Швайн». Ну, сами понимаете, о ком. Короче, песня светлой памяти Чаушеску.

0: Romeini Schwein.
1: Я думаю, надо вот сказать немножко об этой записи. Наши радиослушатели, которые внимательно ее слушали, наверное, обратили внимание на очень такой оригинальный стиль игры барабанщика. Вот тут, я думаю, мы должны сказать, что всем известен такой барабанщик Дэйв Вейкл, который играет с Чиком Кори и с массой других людей, там, компании Почетучи, Кори. Ну, фамилия Вейкл сама за себя говорит. Вот его младший братишка Исаак Вейкл как раз вот и специализируется на игре вот в этой группе. Так что вот, как видите, из-за этого у них полное несогласие, потому что вот Дэйвушка, он как бы такой человек очень мирный, против нацизма, он там свиньей может назвать только собственную тещу, и то вот за глаза где-нибудь пьяный на кухне, а так вот, чтобы там в целую ругаться на нацию, он из-за этого со своим братишкой очень не ладит.
2: Ну, слушай, вот если как-то вдуматься так, врубиться в его игру, он бы мог такой трэш классно играть на идише, чтобы на идише пели, да? И трэш такой, просто он стучит-то хорошо.
1: Слушай, а вот я просто знаю, кстати, вот к нам же тогда в полковой клуб приезжали там, да, вот артисты из Тель-Авива всякого, ну, они там пели всякие танцевальные
2: песни.
1: Азиза
2: там была?
1: Да, да, тоже приезжала.
2: Из Тель-Авива?
1: Да, да, тоже замечательная вот тамошняя певица. А вот что касается трэш-метальных групп, я-то больше так там не бывал, меня ж туда не впускают вообще уже. Прям вот после того случая мы не будем упоминать, они прям как меня увидят, они прям нет говорят, нет говорят. Все, я прям отваливаю. А вообще-то существует ли там какая-то музыка тяжелая?
2: Ну там существует, да, тяжелая музыка. Мне рассказывал, правда, вот я тоже там давно не была, вот с тех пор, как мы закончили службу, и все, как-то не досуг туда съездить. Мне рассказывал один музыкальный журналист, что там даже есть такие люди, как он выразился, я не помню, как они называются, название, как-то язык тоже подзабылся уже, и говорит, вот есть такая группа, и поют они почище Лаэртского, он мне сказал, по телефону недавно.
1: Наверное, у них просто голоса прозрачные, менее испорченные некачественными спиртными напитками и табачными изделиями.
2: А тяжелая музыка там есть, но она там совершенно не распространена. То есть так в машине, если вот они так врубились и слушают техно очень долго, и причем так на полную катушку, и соревнуются в том, вот машина и люди в ней считаются тем круче, чем громче у них это все играет, вот техно.
1: То есть базетизм такой вот.
2: Да, да. А тяжелые группы играют где-то там, они вот там по каким-то кабачкам маленьким. В общем, элитарная музыка, это так достаточно. Тем более, наверное, им просто очень как-то не привыкли они, язык сложный, и не привыкли они так быстро его проговаривать, как нужно, вот когда в трэше.
1: А интересно, вот там, значит, у них вообще будут серьезные сложности, я сейчас так подумал, с рэпом.
2: Да.
1: Скорее всего,
2: да,
1: никогда мы не дождемся вот еврейского рэпа.
2: Ну, у них есть, вот расскажу историю одну, когда Пацифик там был этим летом, он зашел в магазин звукозаписи и попросил, он так говорил по-английски, видимо, что его вот так поняли, он просил «Oriental Techno», «Oriental Techno». И израильтяне обиделись и говорят, ну это вам нужно к арабам в магазин идти. Он пришел к арабам, ему вот эту вот кассету втулили, Dana International, которая вот полумужчина, полуженщина, непонятно кто сейчас. Ну мы еще послушаем вот после стихотворения, как она поет. Ну, техно, в общем, там и не пахнет. Но они считают, видимо, что это техно.
1: А, кстати, вот такой момент тоже все. Вот говорят, там, евреи, арабы, все, они там воюют. Да, вот были моменты, там, повоюют. Ну, помнишь, да, что сказать. Потом вместе же сидят, покеряют там.
2: Да,
1: там друг другу сходить к тамошним там девкам там забежать.
2: Так, потому они что воевать-то никому не хочется.
1: Конечно.
2: Помнишь, даже вот у Швейка, сколько лет уж прошло, помнишь, как его однополчане вгоняли себе керосин под кожу?
1: Ну,
2: потому
1: нет,
2: что служить не хотели.
1: У нас-то до такого не доходило. То есть, ну, как бы приходилось, все-таки страна достаточно милитаризированная, и приходилось, что называется... Кстати, вот тут нужно все-таки сказать о нашей с тобой заслуге, о заслуге всех наших соотечественников в деле пацифизма. То есть приходилось обучать вот израильскую армию, как говорится, службу бздеть. Вот такое есть выражение. То есть как бы днем стоять со штыком, а вечером там отвязки. Ну, помнишь это все.
2: Да.
1: Вот. И я думаю, что мы внесли весомый вклад в дело, так сказать, вот гуманитарных вот этих раскладов. Я не знаю, как продолжить мысль. По-моему, и так все уже поняли. Да?
2: Ну вот как раз на эту тему стишок мы продолжим. На кровати двухэтажной, сняв рубаху и штаны, я лежу, солдат отважный, отдыхаю от войны. О? Мы закончили в Ливане все военные труды. Разбежались мусульмане в огороды и сады. Я лежу и жду приказа. Я хочу к себе домой. В этом месяце ни разу не видался я с женой. Быть может, в порыве... Ой, извините. Может быть, в порыве неги. Одинокая жена невоенному коллеге в Тель-Авиве отдана. Трудно женщине красивой на постели прозябать. И неистовую силой ее кто-то может взять. Если видеть через призму изменения жены, то не надо сионизму и не надо мне войны. Я отдам Ливан за даром, Иудею и Голан, хоть арабам, хоть татарам, хоть гибридам обезьян. Вот, видишь, как они привыкли и отдыхать, и уже такие пацифистские все-таки идеи рождались под нашим с тобой влиянием.
1: Ну,
2: люди
1: да,
2: к женам хотели.
1: Ну и как бы, в общем-то, действительно, были они поставлены в сложную ситуацию. Мы-то знали, что нас рано или поздно оттуда вытащат, правильно? Вот, как говорится, мы уедем, а им-то там жить, поэтому им приходилось постоянно метаться между двумя огнями. Одним теплым, а другим совсем горячим. Горячее — это дневное, как бы, дневные вот эти постоянные перестрелки, а вечером как бы вот оттянуться там все дела, ну то есть...
2: Ну вот они оттягиваются вот под такую музыку, под данную International. Вот, в общем, израильская техно, послушайте.
0: My name is not

0: «Эхо Москвы».
1: И без десяти час настало на пределе нашей Родины. Это я так сказал красиво.
2: На пределе?
1: Да. Ну, имеется в виду в пределах, можно было сказать. Но я решил на пределе лучше.
2: Ага. Это классно звучит, на пределе. Надо записать куда-нибудь.
1: А это, помнишь, был у нас тоже, служил недалеко. Он был поваром полковым в нашей части.
2: Да он что-то так готовил, что потом всем плохо было, и мы все время побеждали. Помнишь, как в первом стихотворении там засирали все травы? Да, да.
1: Иннокентий Самуилович его...
2: Смоктуновский.
1: Как... Нет, нет, его звали Иннокентий Самуилович Предел как раз. Я вот сейчас так и вспомнил. Просто раз у нас такой ностальгический вечер пошел воспоминаний, то да, именно вспомнил я старичка.
2: А помнишь, мы говорили Гробману, да ладно, что ты все про политику, да про политику. Он, помнишь, как-то не писал про политику, писал только военные тетради. А потом вдруг раз, и у него прямо из-под пера пошли какие-то политические стихи, причем так уже направленные на обзор вот нашей политики, чего у нас там творилось. Но он как какие-то там до него долетали слухи, что у нас колбасы нет, еще чего-то. И да, он и это он все рифмовал как-то так неинтересно.
1: А потом, кстати, еще был у него момент, когда он... Помнишь, писал поздравительные открытки и письма от солдат, их матерям, женам и дочерям всяким, да?
2: В стихах.
1: В стихах, да,
2: да, да, да.
1: И сам рисовал еще голубков, узорчики вырезал из бумажки, наклеил. А когда уже дембель был, помнишь, да, то он лично всем загинал пряжки и там пуговицы там надраивал. Да, я вот сказал так. И чисто это он делал не потому, что как-то он был таким, типа там, ну, как бы шестерил, ничего подобного, просто вот как бы у него лучше, чем у кого бы то ни было, получалась такая вот эстетически тонкая работа. Ну попробуйте вот сами, например, вырезать там голубка из пилотки воинской.
2: Но у него все равно, понимаешь, несмотря на то, что стихи были политические, а мы их отговаривали, у него они все-таки кончались так очень патриотично. Он все время про сионизм писал, он же был помешан на сионизме, на
1: да,
2: этой
1: да.
2: идее. И помнишь, как-то, когда нам отпуск давали, он вместо того, чтобы отдыхать там где-то в семье, он приезжал в пустыню Негев и там грядочку свою вспалывал и деревья сажал, вот как у нас бы было принято.
1: И, кстати, еще можно сказать, что... Эти деревья, они прям, ну, там жара была ужасная, они там дохли сразу, ну, в течение суток, вот, и если их там до того не сжирали полковые верблюды, у нас было два верблюда с верблюдицей, помнишь, они сразу то, они уже следили за Гробманом, и хитрые животные, как увидят, га-га, они вырубаются, Гробман пошел, значит, эти елки сажать. Он, они раз, то ломанутся и пожрут их. А потом Гробман стал огораживать елки, но они подыхали от жары, но он все равно с ужасающей такой настойчивостью, вот чуть ли не там раз в три дня приходил туда и вот затевал посевные.
2: Но все равно на таких патриотах, пусть, понимаешь, даже верблюды все съедали, но на таких патриотах, в общем, все и держится ведь на самом деле.
1: Да, то есть в народе их называют еще оголтелыми, но с любовью.
2: Да. Ну вот смотри, давай... Вспомним одно стихотворение как раз Гробмана. Про что мы говорили.
1: Да, наверное, вот это ты сейчас то прочтешь стихотворение, которое надо рассказать краткую предысторию. Мы очень любили устраивать там литературные вечера в казарме. И бывало, что поставим Гробмана на тумбочку. И он вот во всеуслышание так... Он очень любил стиль прочтения стихов Маяковского. Ну, естественно, сам Гробман был так маленький очень. Вот, и, а вот все позы у него были от Маяковского, и голосок у него был тоненький очень, и он вот стоя на этой тумбочке, сам размером с тумбочку, то есть как бы такой вот, и...
2: Ну нет, ну слушай, он был маленький, но красивый, потому что девушки из танковой бригады, они все прибегали же послушать, и там полным-полна была коробочка.
1: Один раз даже был махач ужасный между вот танкистками, прям под окнами нашей вот избушки, где у нас была казарма, прям там очень много нюхов поразмяли друг друга, а мы-то там как бы не можем вмешиваться, мы там сидим, вот, да.
2: Ну так,
1: да, вот
2: однажды, я
1: стих,
2: помню, да? А, да, однажды вот это вот стихотворение, прям девушка одна зашлась. Ну, зашлась.
1: Да,
2: зашлась, да. У них началась перестройка. Им мало для радости надо. Это нам. Но мы не отстали, и бойко проходит у нас интифада. Они выражаются гласно, но нет у них мяса и водки. У нас же растут ежечасно коровы, хлеба и селедки. У них не хватает закуски. У нас поедайте хоть жопой. У них там усушки, утруски. У нас же контакты с Европой. У них озверение справа, у нас охуение слева. У них чернобыльские травы, у нас сионизму посевы.
1: И вот представьте себе вот эти стихи, маленький такой, но красивый, как вот сказала Лили Гробан, читает, стоя на тумбочке вот среди ливанской земли, я бы даже так выразился.
2: И девушка заходится.
1: Да, и девушка одна заходится, другие там бьются прям под окнами, а они прям... Ну что, песня теперь, да?
2: Да, опять вот Дана Интернешнл, ее просто очень любит Гробман.
1: Да, вот
2: ее, вернее, нет, когда Дана Интернешнл был мужчиной, Гробман его не любил. А когда он сделал операцию по изменению пола и стал девушкой, Гробман вот как-то влюбился, и целыми днями, как к нему не зайдешь, он слушает Дану Интернешнл.
1: Да, в своей толпе надо еще сказать-то, вот ты сейчас сказала фразу такую, да, вот его казармы, ну, то есть, как бы, как к нему не зайдешь, то есть, наши радиослушатели могут подумать, что там, типа, у Гробмана был отдельный кабинет, но, по сути, где-то так оно и было, просто там были многоярусные нары такие, и вели к ним лесенки. И каждые нары были отгорожены наглухо от других со всех сторон, и была такая дверца. То есть, например, открываешь на карачках, то заползаешь, ложишься спать. Там у тебя маленький светильничек, кондиционерщик, там кнопочка с подачей пищи, ну как-то обычно. И еще место на одного, ну типа, дескать, гостей позвать. То есть к нему, конечно, можно было вот так вот зайти. И он даже в атаку, помнишь, он вообще был знаменосцем в части. Вот все там, ну, очень медленно бегал. Вот. И уже бывал уже атака, он там метров 5 пробежит впереди со знаменем, потом начинает отставать, и уже мы там, например, город взяли какой-то.
2: А он
1: Гробан через полчаса со знаменем прибегает. Это такие вот воспоминания. Всегда у него был плеер с наушничками, в которых вот как раз вот Дана Интернешнл рубил там композиции, да. Песня?
2: Песня.

0: 73,82 МГц.
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: Я очень часто...

0: в Москве, как вы сами слышали, уже час там ночи, как раз самое время, когда пора из духовки вынимать пернатого друга, общипанного заранее. А напоминаю вам, что в гостях у нас Лилия Вьюгина, речь у нас идет о стихах Михрютки Гробмана, замечательного поэта, и мы также прослушаем музыку страны, где нам выдалось... При не очень хороших обстоятельствах, тем не менее, выдалось побывать и даже послужить.
1: Да, ну вот ты помнишь, когда к нам в казарму, у нас же был такой целый отдел, который культурные мероприятия проводил, чтобы мы уж совсем там не захерели. Вот. И однажды тоже сбежалось очень много народу. Приехал, помнишь, Ружди стихи свои читать?
0: Кто-кто?
1: Ружди.
0: А, слушай, я как раз тогда это самое получил... трое суток.
1: И ну ты что, Ружди, он же приехал. Представляешь, всем израильтянам дико понравилось.
0: Ну, Ружди, да, Ружди же... приехал, а я-то в карцере сидел.
1: Ну вот, так и...
0: Я нет, я слышал его вопли, как он там пел, доносились они.
1: Нет, он не пел.
0: Не пел,
1: ты что, это
0: а
1: же...
0: что же это
1: ну,
0: пел?
1: Правильно, нет, ты совсем уже, ты сидел в карцере и даже не, потом не спросил у нас, кто же это был.
0: А-а-а.
1: Ну, Ружди, это же поэт тоже, поэт пакистанец. Пакистанец он написал стихи такие сатанинские. И Хамини его потом, после того, как он у нас выступил в казарме, он выпустил указ, чтобы его поймать, обезглавить и все.
0: Ну и как, поймали?
1: Нет, не поймали. Слава богу, он живет в Лондоне, жив и здоров. Но дело в том, что подлец-то Гробман, мы думали, что поэт поэту должен понравиться. А он, видимо, от зависти разродился таким стихом, где, в общем, Ружди, ну, так поругал сильно и встал на сторону арабов, хотя служил в израильской армии. Вот послушай. «Дорогой товарищ Ружди, ты мерзавец и подлец, хоть родился от ислама и залгал его в конец. Не читал твоей я книги и не знаю, что писал, но исламскому народу прямо в душу ты нассал. С той поры исмаильтяне ходят с саною душой. Вот уже тебя поймаем и расправимся, как с шой».
0: Кстати, вот заметь, то есть на самом деле... тоже достаточно вот патриотические такие стихи. Дело в том, что как бы Гробмана, скорее всего, можно даже назвать не гражданином там Израиля или не гражданином Арабии, вот где арабы живут, а вот гражданином мира. То есть если его, например, засунуть в Казахстан, он будет писать патриотические стихи от имени казахского народа. Если его засунуть в Германию фашистскую, он с таким же успехом напишет.
1: Нет,
0: это, понимаешь,
1: нет.
0: Он... Нет, да. Да, Лиля, да. Почему? Потому что он настолько... Он же фитиль, помнишь, у него кличка была «Фитилек». Он воспалялся от любой идеи. Вот, любую какую-то... Ему нужно было просто дать любой толчок визуальный. А самые сильные толчки получал он, конечно, вот, как бы от каких-то политических раскладов и того, что с ними связано.
1: Не, ну ты знаешь, но немцев все-таки... У него же происхождение нет. Немцев он никогда не любил. Ну, вернее, не немцев, а нации. Нет. Я думаю, он бы, даже если бы туда приехал, он, во-первых, туда бы и не приехал.
0: А Гитлер тоже не любил
1: нацию. Да ладно тебе. Ну, в общем, я просто помню, что у него изменились вкусы, когда вот Ружди к нам приезжал. У Гробмана стали меняться вкусы, и он какое-то время в плеере все время слушал арабскую музыку. И вот он мне даже дал переписать вот песенку. Мы ее давай сейчас послушаем, она красивая действительно очень.
0: Композиция?
1: Да.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: Ну вот, Миша Гробман очень долго не был на родине, на свои целых 19 лет. Отслужив в армии, родив там сына и дочь, он решил все-таки как-то в одно из лет приехать к нам в гости и посмотреть, как, чем же мы тут занимаемся вообще и что у нас творится. И как-то так ему печально стало. Он очень печально написал стихи после посещения России. «Я помню тот печальный миг, когда Россию я покинул, и все, к чему мой дух привык, в гордыне роковой отринул. Умом Россию не понять, не подсчитать ее масштабы, а я уехал, ёб их мать, туда, где смерть несут арабы. И вот через 19 лет вернулся я в былые веси, в тот тихий несказанный свет, в озера, нивы, перелесья. Хотел я русской колбасы, но где б я ни искал товары, везде кавказские носы, везде узбеки и татары. И с кем бы я ни говорил, у всех в груди тоска и рана. Москву незванно покорил чернявый ставленник Корана. Я сел на первый самолет, стучало сердце с перерывом. С тех пор живу который год и наслаждаюсь Тель-Авивом». И вот он эти стихи в 90-м году написал. Вот, и до сих пор действительно к нам не приезжал, да, вот жалко, Саша, то бы мы с ним все-таки так
3: вот закиряли бы, так.
2: Конечно.
3: Вот вообще, на самом деле, я помню, как он ругал, вот там он вообще ругал очень сильный Тель-Авив. Но вот тут как раз к нему подошла такая пословица, что хорошо там, где нас нет. То есть он ругал Тель-Авив и все там говорил, типа, вот, вы там в Москве. Мы говорим, какой, слушай, в Москве, мы тоже тут с тобой на одних сидим. Танках, что называется, вот, судьба нас так говорила. Вот он, нет, вот я поеду. И теперь вот я думаю, он еще все-таки обиделся, наверное, несколько за то, что вот как бы наши друзья сделали ему приглашение, как бы он считает, наверное, что его подставили, что сюда вот пригласили, так хотя нет, сам хотел.
2: А помнишь, как у него плохо было со здоровьем? Потому что мы ходили водку, тогда же была антиалкогольная кампания. Помнишь, ходили, что-то искали, купили водку из-под полы, а это оказался слепыш. Но от которого он, во-первых, почти ослеп, и, во-вторых, слепыш там, потому что не было никаких знаков, вот, надпись, неизвестно, где она была сделана. И он ее выпил, потому что ему так хотелось русской водки. С тех пор все время Кеглевич сказал, что Кеглевич будет привозить вот оттуда.
3: Да-да.
2: С собой, то есть.
3: Вот, а Кеглевич, кстати, тоже вот тогда же вместе пили, и Кеглевич вот потом сам-то звонил, ну, оттуда говорит, типа, дескать, я уже, говорит, вторую неделю поносу просто. То есть, а вот у этого ничего, у Михрютки, у него нормально все. Тебя подслепел немножко так, но вот как бы желудок, видать, крепче. Это потому, что он там питался вот тоже с румынами, он башмачником. Он, так они его угощали. Он...
2: И здоровье, зрение от этого крепло, да? Как?
3: Конечно, конечно. Же, там же по почве, что называется, все это, да.
2: Слушай, ну, Миша-то еще, знаешь... просил меня записать очень много всяких записей, сделать тех песен, которые он здесь любил. Помнишь, была у него такая любимая песня? «Лето жаркое прошло, ко мне горюшко пришло, я не думал, не гадал, в армавир в тюрьму попал». Помнишь?
3: Да, он ее когда напьется, сидел в казарме, пел на гитаре, играл.
2: Так представь, он взял, у него был этот любимый текст, он пошел к Офри Хазе, и она записала это на иврите. И получился такой вот, песня не очень удачная, такой аналог Алены Апиной вышел. Но зато вот эта вот как раз песня, любимая Гробмана, «В армавир в тюрьму попал».
3: Ну да, еще тут стоит сказать, что сейчас наши радиослушатели типа удивились, что как это так, что мы тут, дескать, им втираем, как это так, пошел Офри Хазе, а вот Офри Хазе, кто хочет, тот зайдет. А на самом деле дело в том, что, как вы знаете, воинская повинность в этой стране, о которой мы сейчас ведем речь, она обязательна для всех. И как раз получилось так, что в то же время работала писаршей в штабе полковом вот эта старушка Офра. Ну, ее так звали, старушка, это я так. Вот, она там работала, молодая та девка, голос у нее не было совсем.
2: Ну, в принципе, да.
3: Вот, так и как раз с этой песни, наверное, и началось ее движение.
2: Так вот в том-то и дело, да. Тут видно, что голоса нет, ну, так.
3: Да, но зато потом вот как бы... У ней вышел, может быть, роман, там как-то, в общем, ее отмазали от армии, она вот сейчас стала Офрой уже Хазой. А еще у нее кличка была здесь Хаза, просто.
2: Ну, в общем, да, эта песня, причем, ты помнишь, она написана...

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Ну что, Саш, вот послушали мы старушку Хазу. Вот тебе не кажется, что она стала потом как-то получше петь?
2: Ну,
1: когда
2: да,
1: из армии ушла?
2: На нее оказалось еще влияние и гип-поп, там, как бы, и масса других таких людей серьезных.
1: А ведь эта песня еще в клубе солдатском была записана в студии, и там вот помогал ей ансамбль художественной самодеятельности.
2: Армейский. Да. Все это так на танцах плясалось. Но она та была совершенно некрасивая, не леди, как сейчас, а такая прыщавая. Ну, прыщавая писарка, вот имеется в виду. Писарка в плане не птицы, а в плане.
1: Ну, видишь, кто-то
2: писариха.
1: Же в ней что-то увидел. Вот тот, который, с которым она роман-то закрутила, он ее из армии вызвали.
2: Ну, а приехал на какой, помнишь?
1: Помню.
2: Так и там очень многие зашлись. Да.
1: Слушай, ну, Гробман, ты знаешь, письмо прислал недавно.
2: Ага.
1: Причем что-то с ним стало такое, он уже даже не пишет от руки, все время печатает на машинке. Видно, вот у него глаза-то от водки не очень. И он, видно, вслепую научился на машинке печатать.
2: Ага.
1: И раньше писал хоть в прозе. А теперь, видно, что-то у него заклинило, и только стихами пишет письма.
2: Может, белыми?
1: Нет, не белыми, с такой хорошей рифмой, но, понимаешь, как-то советы странные он дает. Вот прислал советы от Гробмана, я хотела как раз, может быть, кто-то воспользуется. «Не курите сигареты, сигаретный вреден дым. Тем, кто курит очень много...» Тот, кто курит очень много. Извините, тут что-то неразборчиво он зачеркнул тут. Снова начну. Не курите сигареты. Сигаретный вреден дым. Тот, кто курит очень много, умирает молодым. И не пейте алкоголя. Вреден телу алкоголь. Тот, кто водку пьет стаканом, сводит жизнь свою на ноль. И не ешьте шоколада. Тот, кто любит шоколад, тот испортит зубы. Тот свои испортит зубы, опять неразборчиво, понимаешь, он как-то не смог мне, хоть на машинке, но неразборчиво.
2: Надо прислать новую ему.
1: Тот свои испортит зубы и внесет в себя разлад. Не летайте в самолетах, потому что самолет абсолютно непонятно.

по воздуху идет. И не надо плыть на лодке, доверять себя волне. Совершенно неизвестно, кто там кружит в глубине. И когда ночной порою сионист заглянет к вам, вы смотрите, не поддайтесь его ласковым словам. Он окрутит, он обманет, он в Израиль зазовет. И оттуда невозможен будет вам обратный ход. Так и сгинете навеки в чужедальней стороне и сомкнете ваши веки своей родины вовне.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну что, после советов Гробмана, видишь, он нам прислал такой музыкальный привет. Значит, он все-таки ностальгирует, видишь, как? С балалайками там. Он, кстати, купил себе балалайку большую дома. И дома он ее держит, такую, знаешь, большую, с тремя струнами. Ну, такая вот, человеческий рост.
2: Угу, да, да.
1: И не дает жене садиться за стол, ну, поесть, там, позавтракать, пообедать, пока она ему какую-то мелодию не сбацает на этой балалайке.
2: А у нее уже пальцы так все стесаны, да.
1: Нет, она никак не может научиться, так и ходит голодная. Представляешь, потом ходит по соседям там, жалуются на него и просят что-нибудь дать ей поесть.
2: Они обычно ей отливают в мисочку немножко кибуца, она его выпивает жадно за околицей и прямо назад в дом бежит, кого-то, дескать, голодная.
1: Да, да. Ну, а он этот... ее такой вот... хворостинка у него такая тоже, кстати. Кто-то прислал из России хворостинку такую. Угу. Вот. И он ей, значит, давай играй, а она памс-памс на балалайке. Никак. Он ее раз хворостинкой, два хворостинкой, а потом замучается и засыпает.
2: Да, изможденный. И тут-то и наступает для нее лафа, то есть когда она... Кстати, по-моему, у нее нет особого желания играть на этой вот...
1: Да, она мне говорила, что она скоро перепилит эти струны вообще, а он новых не найдет там в Израиле, потому что в Израиле не выпускают балалайчных струн.
2: Да, придется ему натягивать то верблюжьи жилы, так как верблюд там достаточно священное животное, он может за это схлопотать по мордосам.
1: Ну, ты знаешь, у него есть вот на данный момент, опять же, он мне сделал такую надпись по скриптам в письме, что у него появилась новая любимая песня. А поскольку все-таки он поэт, поэт он всегда в оппозиции к власти. И у него любимой песней не мог быть официальный гимн Израиля, а только неофициальный. Эта песня «Неофициальный гимн Израиля». Кстати, я тоже очень люблю. Да, ты тоже, в общем, ее очень тоже любишь. Нет, вернее, ты очень не любишь. Потому что у нас постоянно по радиоточке в армии ее крутили 3 раза в день.
2: И, кстати, перед утренней гимнастикой, перед вечерним помазом,
1: да,
2: постоянно ее гоняли.
1: Нет, ну я просто вот... А мне она нравилась, потому что как-то я чувствовала пиетет перед ней, потому что все-таки песня очень красивая, называется «Иерушалаим Шель Захав». То есть, напоминаю тебе, нас же там обучали чуть-чуть языку-то. Это,
2: ну,
1: значит,
2: да, да.
1: «Иерусалим весь золотой». Вот. И песня была написана на первый же день шестидневной войны. И на второй день шестидневной войны она звучала вообще по всем радиостанциям. Вот.
2: Да, вот уже на 7-й день ее распевало все население. Но на 8-й сразу они забыли почему-то. То есть как-то вот так. И сейчас опять заностальгировали, резко происходит за вот, значит, базитическое у них пропотевание в плане ностальгии. Они начинают снова оживать. И вот эта песня, на нее масса ремиксов там. То есть даже появились версии, там, деревянный Иерусалим, серебряный Иерусалим, пластилиновый Иерусалим и масса-масса всяческих кавер-версий этой песни. Но мы-то сейчас будем слушать оригинал.
1: Да, да.
2: Песня.

0: Эхо Москвы. 73,82 МГц.
1: И в Москве 35 минут второго. Подходит к концу наша встреча с писателем, поэтом, гражданином, да, товарищем Гробманом и с Лилией Вьюгиной, благодаря которой мы сегодня, вот, так сказать, вспомнили его стихи, вспомнили события не столь отдаленные и послушали, я считаю, достаточно интересную музыкальную композицию, состоящую из нескольких песен.
2: Да, сейчас мне нужно уходить, и я с вами прощаюсь. До свидания.
1: Да, Лиль, спасибо тебе. Посмотри, там еще внизу не стоит ли машина, там должны фуру нам подогнать. Да, сейчас разгрузим, сходим. И композиция, заключительная композиция этого обзора –

0: очередными тележками из супермаркета, надламываясь и переламываясь, приходит, а ее конь, так называемый, вот, лежит, упершись копытами в спинку дивана, ну, и глазами в столбик телевизора, и отдыхает. Пьет пиво, курит средние сигары из лаврового листа. Ну что, да, вспомнил, как они пахнут, да, понравилось. Это модный сейчас курительный момент. Вот, и она входит в комнату, ботинки грязные стоят, или сапоги лучше. Она понимает, сразу компьютер начинает работать, знаешь, как вот...
1: Ну, у Болеронов чешки, у, скажем, экскаваторщиков краги стоят, у юных вообще стоят, бывает, а вот у многих просто даже и уже проблемы и с этим, и она приходит, там вообще уже все... Представляешь, а ситуация-то у нее та же, она же с теми же тележками.
0: Все вроде... А мне представлять не надо. Я ради эксперимента женился последнее время и наблюдаю, как человек, который действительно находится... Я и наблюдатель, я и подопытный кролик в одном флаконе.
1: Ну, как... так бывает. Самый почтенный экспериментатор — это тот,
0: да,
1: который...
0: Да, все осы прививали себе. Сплит, да, кто-то, да, прививал, я знаю.
1: Один даже, я помню, срастил себя с обезьяной попросту. Пришел сам к себе обезьяну. Кстати, после этого, когда эксперимент удался, ну, вы помните, к нам приходили женщины в клинику со своей второй половиной, кто с пуделем, кто с баллонкой, и все говорили: пришейте меня к ней, я хочу, чтобы она, в общем-то, была со мной. И даже пару, по-моему, таких операций было произведено. Вот, но затем узнали, запретили. В общем, сейчас не хочется, конечно, о неприятном. Пришлось отдирать назад пуделя этого от нее. Слез было.
0: Не, ну это было. Было веяние такое, что на свете существуют две половинки, которых когда-то за грешность разделили.
1: Да.
0: И теперь все эти половинки блуждают в поисках друг друга. Одни в Евразии, другие в Северной Америке, третьи в Южной Африке. И им встретиться надо, наверное, на корабли все посадить и в одно место сплыться всем кораблям, чтобы произошло воссоединение тел. Потому что есть теория близости молекулярных тел. И когда это, ну, допустим, несколько километров, если все корабли света собрать со всеми людьми мира, и в одно место согнать, то вообще, говорят, можно создать такой энергетический столб, чтобы добраться до Бога. Вот, и пообщаться с ним уже на равных. Ну, в том смысле, что на одном полу, скажем так. Ну, это я специально объясняю доходчиво, чтобы не было излишних вопросов глупых каких-нибудь. Что значит там? То подумать, что вот таким столботворением людским можно приблизиться к Богу. И все побегут друг к другу сразу обниматься, толпиться, чтобы как-то более-менее стать богоподобными людьми.
1: Вот не кажется ли вам, что люди неосознанно, вот, собираясь в кучки, там, на демонстрациях, ведь есть же, например, люди, которые чуждаются всячески, избегают массовых там мероприятий, как-то посещения футбола или какого-нибудь там демонстрации. Да, есть люди, которые живут этим, просто не могут без массы никак. И вот, вот эта попытка их кучковаться, это и есть вот результат такого неосознанного желания вот именно вот вникнуть в этот столб, проникнуть.
0: Вот, кстати, о борьбе религий.
1: Да.
0: О борьбе религий. Вот эти столботворения бывают как с положительной энергией, стремящейся к Богу. Скажем, они там в церкви приходят, и у них как бы там не нужно иметь очень большую толпу, чтобы вознестись к Всевышнему. Там церковь построена так, что... Сама церковь создает некоторый фон энергетический, который, сливаясь с человеческим энергетическим фоном, дает очень многократное увеличение энергетического фона. И вот на всем этом фоне идет подъем
1: фона.
0: Да, энергетического. Вот. Но есть еще и зло в этом мире. Это мистер Сатана. со своими тремя шестерками во всю грудь, чтобы в сердце не стреляли. Вот. И вот этот парень, он придумал некое сооружение, чтобы приблизить к себе народ, это метро. Либо шахты, вот с шахтерами.
1: А также спелеолог.
0: Ну, вообще, это немножко чуть другое. Они все-таки борются с сатаной. Поэтому у них есть такое название. Еще есть диггеры.
1: Да.
0: Которые, ну, занимаются очищением канализационных истоков от всяких библиотек. Я не знаю, откуда там могут быть библиотеки. Потом достают всяких людей, упавших в люки. Ну, просто идут люди, падают, и потом их достают месяц через два, когда находят. Вот. И когда вся общность спускается в метро, идет ужасное столпотворение. Вы заметили, что это происходит именно утром и вечером? Вот в это время молекулярный состав Земли настолько жидкий, что можно проникнуть поближе к самому главному парню из подземелья и пообщаться. Поэтому вот существует мнение, сейчас диггеры совместно со спелеологи, да?
1: Да.
0: Вот. Вместе с ними они идут разведывательные работы в районе станции метро Киевская. Потому что в интернете проходили слухи, что там были обнаружены офисные, ну как это назвать, доказательства присутствия офиса сатанинской секты. Вот так вот. То есть была найдена мини-церквушка сатанинская. Вот. Были найдены переводы сатанинской Библии. Вот. И сейчас там идут тщательные раскопки по заданию УВД города Москвы. Потому что в последнее время участились набеги на кладбище Москвы. Вот. Там, значит, выпивают всю водку. И уносят цветы, а также соскабливают с памятников золотую краску. Вот очень серьезная, как это назвать?
1: Заявка.
0: Глумление. А, глумление, извините, над умершими.
1: Ну, ну, может, это просто, ну, хулиганство, может, это не связано как-то с...
0: Неважно, кем был человек, там, да, профессор, бандит, диггер или спелеолог, не знаю, чем мы к ним привязались, правда.
1: Ну, вы начали, я и поддержал.
0: Сейчас они сидят с пеленгатором где-нибудь тут недалеко и будут нашу станцию заваливать. Ну, вот, это, я, да, не закончил,
1: извините,
0: да?
1: Извините, конечно, да.
0: Ну, ладно, забыл я уже.
1: Зря вы так о женщинах. Не все же такие замужеством околдованные, просто женщины. Вот.
0: Не, ну это можно разговаривать. Можно разговаривать. Ведь женщинам неизвестно то, что последние научные открытия говорят, что женщины появились на свет только через 10 веков после мужчин.
1: А вот до того момента, каким образом происходило оплодотворение, кто оплодотворял кого...
0: И... Помните легенду?
1: Нет.
0: Нашли в капусте.
1: Да.
0: Вот, все объясняется. Тогда все было свято на земле, не было греха. Хотя можно и другую легенду к этому припаять, да, но тогда не было греха. Вот. И дети были все святыми, мужчинами. Они появлялись на свет из ничего. Но так как из ничего ничего не появляется, а энергия никуда не уходит и ниоткуда не появляется. Вот, поэтому мужчины были детьми Бога. Вот. И в один прекрасный момент все-таки Бог, он как профессор, он испытатель, он рационализатор, он конструктор, модельер и так далее. И вот он решил придумать нечто другое, но все-таки такое же, как мужчина. Ну, вот, чуть-чуть сказать, можно даже женщину назвать обратно мужчиной. Вот так. И послал он вот через где-то 10 веков на Землю женщину. И все, и что из этого получилось?
1: Получается.
0: Несчастье сплошное. Дожди пошли.
1: Вот.
0: Сорняк начал расти. Одни же бананы были. Да ягоды.
1: Вы сейчас несколько, наверное, обескуражили нашу постоянную радиослушательницу Ребро Геннадьевну Изы. Именно она выиграла горшок, слепленный с сотрудниками радиостанции совместно вчера. В общем-то, из, так сказать, всего, чего не попадя валяется в результате отхода в жизнедеятельности радиостанции. Кстати, Ребро Геннадьевну можете приезжать забирать. У нас был конкурс такой на тему имен. Откуда пошло какое имя? Вот... Ребро Геннадьевна, Геннадий Федорович Лизы, ее папа назвал в честь в честь того, той легенды, что, дескать, женщина создана из ребра мужчины, да, вот, и, в принципе, вот, Геннадий, он предложил папе именно ребра, Гена Изы, тогда еще молодой аспирант, он предложил вообще всех женщин вместо вот «Ж» писать «Р», что значит «ребро», собственно, и также вот и называть их не как там «уважаемые там, женщины», да, или там «места для беременных женщин», а так «места для беременных ребер». Вот, ну или просто там...
0: в принципе, да. Женщина – это обыкновенное слово. Как угодно, так и называй. Вообще, псевдонимов у женщин много.
1: Да, безусловно. Некоторые называют «любовь моя». Один у нас даже назвал свою дочку «принцесса». Представляешь? Принцесса Матвеевна Глым. Фамилия Глым. Слышал о ней?
0: Знаешь,
1: известная
0: трудно
1: балерина.
0: Мне сказать тебе на это что-то. Да. Вот о стихах, опять же.
1: Да. Кстати, я знаю, что вы теперь еще занимаетесь и пением. Может быть, вы исполните нам что-то в прямом эфире, какую-нибудь хорошую народную песню.
0: Значит, какую-нибудь хорошую. А если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Дело в том, что я теперь выехал из Подмосковья, и каждый вечер они мне дороги.
1: Ну вот, насчет женщин мы поговорили, насчет недоверия теперь, видимо, нужно. А вот, кстати, видишь, что миф о непорочном зачатии, кстати, фраза очень, как это называется, богохульная, о непорочном зачатии, был придуманным патентом. Ну вот вы поймите, что...
0: А это и патенты были придуманы потенциальными патентами.
1: Вот, тут, кстати, очень много приходит всяческих сообщений, вот касаемых вообще мифов и легенд. Вот, например, интересный вопрос. Почему у женщин волосяного покрова на теле в два раза меньше, чем у мужчин? Не значит ли это то, что у них есть нечто, чего нет у мужчин?
0: Но как у женщин, как и у мужчин, у них у всех друг против друга. Если поставить, то на каждое нечто каждый может ответить своим нечто.
1: А вот немножко поподробнее можно?
0: Развернуть это.
1: Да, разверните, пожалуйста.
0: Ну, допустим, мужчина может сказать, а у меня волосяной покров в два раза больше, чем у тебя. А женщина может сказать, ну, то же самое. Да, это клево, но я реже делаю эпиляцию.
1: Но тут есть другой момент, подождите. Ведь известна многочисленная работа ученых, тоже многочисленных, где доказано, что человек будущего, да, будет лишен всяческих рудиментарных отростков, коими, собственно, являются и волоса. Вот, собственно, аппендицит, припомню вам, также менисков у нее не будет, и ногтей. Вот.
0: Исходя... И соплей, наверное, не будет.
1: Безусловно. Вообще, как таковая слизистая оболочка не будет существовать, потому что внутри только будет, а снаружи...
0: А ты не боишься, что глаза, они же все-таки как-то смачиваются, можно будет глазные яблоки до дыры протирать?
1: Нет, там уже тоже все будет продумано, ведь сам моргательный...
0: Вот созданы приборы специальные или...
1: Да никакие не приборы, сам моргательный рефлекс, он сам по себе тоже рудиментарен. Вот, глаза будут прокручиваться вокруг своей оси, измазываться о внутренности головной коробки просто. То есть веки, как таковые, будут не нужны. А на ночь человек будущего будет прикрывать их просто ладонями.
0: А вот
1: На этот вопрос я тоже отвечу.
0: А что-нибудь решат с кровью? Совершат ли отсутствие?
1: Нет, это все останется.
0: Останется.
1: Безусловно. Все вот такие. Я имею в виду в основном внешние признаки. Внешние признаки.
0: Слезы вот эти. Слезы,
1: медузки. Сопли,
0: да.
1: Вот сопли это медузки. Медузки тоже лезть не будут и все так далее. Но мы сейчас о другом немножко. Также о волосах.
0: Кстати, медузки бывают разные.
1: А вот о сортах медузок что вы знаете?
0: Но они бывают зеленые, желтые, прозрачные.
1: Нет, это все неправильно. Это, кстати, один признак цветовой. А ведь есть же вкусовой признак.
0: Ну, вкусовой.
1: Размер.
0: Нет, они бывают сушеные еще, опять же.
1: Ну, сушеные медузки – это такой экстракт.
0: Медузки. А-ля вобла.
1: Да.
0: Под пиво вообще замечательно.
1: Кстати, очень сейчас в моде в Тайване именно сушеные медузки обезьянок. Под этот самый напиток. Мало кто из европейцев знает, что им подают.
0: А самыми крупными медузками являются медузки носорогов.
1: Да, да, безусловно.
0: Из нормального взрослого носорога можно выкачать килограмма 3 медузы.
1: Ну, в общем, да, если предварительно еще его поместить в какую-то пыльную такую обстановку, где он будет набирать, отфильтровывать, чтобы потом медуза вырабатывалась.
0: Даже вот на фермах, где занимаются отсосом медузок, существует, рядом выращивают табачные плантации,
1: да,
0: чтобы бегемоты чихали чаще.
1: Вообще-то медузосборники такие, так называемые. В принципе, люди, конечно, недооценивают в какой-то степени вот роль медузы, да, в их жизни.
0: Но вот. Я знаю, что соевые продукты на 5% состоят из медузок.
1: Ну, то безусловно, это 5% это оборона, какая мелочь. По идее, мы должны довести до 52% как минимум.
0: Ну, сейчас, я думаю, нужно...
1: Нет, вот люди... Вот, это же, в принципе, ну, чистейшей воды белок в какой-то степени.
0: С водой?
1: Да.
0: И вода и белок.
1: Он теряется, он уходит вообще в никуда.
0: То есть, да, каждую ночь в никуда уходит столько белка.
1: А каждое утро, когда они
0: и
1: выходят, изгоняют медуз мощными.
0: А некоторые да, днем его умудряются куда-нибудь засунуть.
1: Да. При этом мы проводили исследование вообще слюнных желез человека и пришли к выводу, что слюни кончаются. Ну, слюни – это так называемые тоже медузки, только другая разновидность. Вот те люди, которые много плюются на улицах, да, у них есть серьезный риск обесслюниться. Так их и зовут обесслюненные. И в последнее время вот на рубеже веков мы наблюдаем, часто валяются там сям обесслюненные, здоровые, распухшие языки торчат из их вот ртов, уже даже медуз там нет, уже все вышло.
0: Губы потрескавшиеся, да, пересохшие рты уже.
1: Вы если, кстати, увидите, я такое гуманное обращение сделал, уважаемые радиослушатели, если вы увидите вот такого обесслюненного, лежащего в общем-то где-то на скамейке или там около кабака, вы должны оказать ему первую медицинскую помощь. Для этого нужно подойти, разинуть ему, в общем-то, рот и плюнуть туда. Поделитесь с обесслюненным своей
0: медицинской. Да, знаешь, при нынешнем дефиците слюны делать такие методы не каждый захочет. Если есть лужа поблизости...
1: Ну, сейчас зима, снег нельзя сыпать людям в лицо, в горло.
0: Потому что есть можно носить с собой
1: Это уже
0: термос
1: очень,
0: с кипятком,
1: очень требовательный,
0: чтобы размораживать лужи.
1: Никто этим заниматься не будет.
0: Не, ну создана же специальная служба.
1: Вот служба и пусть занимается. А что вы простым людям об этом рассказываете?
0: Опять же, можно покупать незамерзающую жидкость для омывания стекол и тоже поливать людей.

0: Вот к теме волосов всяких и вообще кучеряшек и прочих рудиментов.
1: Кстати, надо разобраться, почему у одних волосы кудряются, а у других не кудряются.
0: Ну, видимо, дело в том, что в кудрявых больше воздуха зависает, нежели в гладких.
1: Значит, у тебя в бровях там воздушные потоки какие-то
0: ходят. Безусловно. И эти места, они, конечно же, не мерзнут. То есть, так же, как у бурки, у сивки, у вещей каурки. Да, ну вот, возвращаясь к волосам. То есть, считается, что... чем меньше рудиментарных отростков на тушке человека, тем он, значит, ближе к будущему. Исходя из этого, получается, что женщина, она все-таки ближе к человеку будущего по своему устройству, нежели...
1: Ну, если бы я был женщиной, я бы сейчас сказал, что да, это именно так, потому что Бог посмотрел на свое первое творение, учел недостатки, сделал женщину более красивой, менее волошенной, и более совершенный. Ну, да. Дело в том, что, в принципе, женщина на данном этапе нашей жизни — это уже завершенная модель человека. Ну, что нужно? То есть Богу надоело делать святых. То есть, ну, сколько можно заниматься деторождением самому, когда можно понаделать машин по производству человека. И что, для чего была и создана женщина? Мужчина, он, то есть, так как все это подгонялось под него, вот, был сначала орудием для этого. Но дело в том, что мужчины с каждым годом становятся ленивее и ленивее. Для этого придумали всякие банки по приему спермы, а потом раздачи их голодным женщинам. Ну, в плане голодным, желающих иметь детей. А желание иметь детей Богом закладывалось в женщину с самого начала. То есть, ну вот, как микросхема какая-то. Работает, выбрасывает 0,1, 0,1, 0,1, потом бах, хочу ребенка.
0: И все. 0,3 такое.
1: Да. Кодовое число — это 0,3. Вот. И в итоге получалось, что вот именно так мы сейчас и живем. То есть уже, если раньше женщина не могла себе позволить завести ребенка без мужчины, то вот уже сейчас мы можем наблюдать, особенно в развитой Европе, такие явления, когда женщина не нуждается в мужчине, он ей не нужен. И вот человечеству, особенно мужскому населению, грозит очень скорое вымирание. Вот, как, вот не нужна ветка дерева или десне зуб.
0: А кто же будет, собственно, защищать этот рубеж и строить, в общем-то, пирамиду?
1: Женщина. Сейчас же тенденция к усилению женщин происходит. Женщины в горящие избы ходят.
0: Коня, я знаю, топчут.
1: Да.
0: А вот скажите, вот такая ситуация. Как же, если верить вашим словам, то...
1: А вот недоверие закралось, да?
0: Да, да. Я, кстати, возвращаюсь к этому. Получается, что мы можем проследить вот это вот. То есть, если 10 веков мужчина жил без женщин, теперь наступает время женщин, значит, им вы тоже отмеряете 10 веков, потом снова будет мужчина с какого-то момента, судя по всему.
1: А это, знаешь, как говорится, Всевышний из нашей планеты играет в шахматы. Он делает ей ходы каждый раз новые, а Земля выкручивается, как экспериментальная платформа. Вот, то есть он сидит такой, ему в кайф там. Ну вот, крутится она, да? Крутится он потом так. Стоп, дай-ка я комету запущу. Ну и запускает комету, а наши там профессора думают, как бы, блин, поставить какие ракеты-носители на меридианах Земли и сдвинуть ее со своей линии движения вокруг Солнца, чтобы вот эта комета, которую там пустили у нас, в сторону пролетела. Или ну, вот фильмы даже были сняты, несколько штук одинаковых.
0: Ну, может быть, опять же, если верить вот в вашу теорию, это есть вот с точки зрения шахматиста, вот его партия, им разыграна. Есть гуманный акт по отношению к человечеству, то есть который пытается как-то выкрутиться от ожидаемых последствий его шахматной игры и тем самым совершенствует свои навыки, там, познание, прогресс, опять же. бубенный.
1: Ну вот шахматы все-таки такая достаточно равная игра. Там противник может мат поставить, и противнику можно мат поставить. Вот. А все-таки вот в этой игре между землей и Богом нет обратной связи. Только Бог может поставить мат.
0: Это безусловно. Я сейчас о другом говорю. Я говорю о его воздействии на жителей земли. О том, что вот эта сама игра может быть затеяна для того, чтобы стимулировать жителей земли.
1: Да, но это естественно. Мозг должен работать.
0: Да.
1: Если будет сидеть ребенок
0: перед... Сейчас. Мне надо. Кстати, вот сейчас пришло сообщение следующего плана. Дескать, а все-таки баба сидит на чайнике, а не чайник на ней. Но я хочу сказать, что мы вот в противовес вот бабе на чайнике изобрели, в общем-то, мужика на чайнике тоже, который как альтернатива может сажаться на чайник. Другое дело, что многие все-таки как-то в чем-то брезгуют им. Вот, хотя мужик такой ничего получился весь.
1: Но он же этот, норвег какой-то.
0: Норвег, естественно.
1: В юбке в такой клетчатке.
0: Да, чтобы сохранить, в общем-то, вот, всю вот эту подноготную, понимаешь ли, вот так что... Да, ну я вот вас перебил немножечко на тему, да.
1: Да, вот значит, вернемся
0: да.
1: к нашим детям. Вот да, как развивается мозг человеческий. Если посадить ребенка перед белой стеной, он сидит и видит один белый цвет. Белый цвет – это сочетание всех цветов радуги. Но он это сочетание пока не видит. Он начинает это сочетание различать только в тот момент, когда перед ним, допустим, начнет летать муха. Сначала он будет изучать линии полета ее.
0: То есть вы хотите сказать, что если вот постоянно ему показывать белое, то мозг не будет развиваться?
1: Нет, не будет, конечно.
0: Согласен.
1: А к чему там развиваться? Нет стремления. А вот, допустим, полет мухи, да?
0: Или, например, вот. Струйка желтой краски. Ну, маленькая такая, нет, не ну, то я сказал.
1: Да, ее можно рассмотреть как отток солнца.
0: Или приток солнца. В общем, или просто отток, или приток.
1: Не, если это фонтанчик желтой краски, то это приток. А если с потолка капает, то отток.
0: Согласен с вами. Кстати, вот таким образом, я извиняюсь, что вас перебиваю, мы проводили в нашем центре, вот где готовим, в общем-то, диверсантов и разных таких других людей, занимающихся подрывной деятельностью экономики других стран, мы готовили, ну, эксперименты делали, да? То есть сажали тоже человека с полностью очищенным сознанием перед белой сплошной поверхностью. И, значит, в одной комнате делали людей, у которых постепенно, начиная сверху, закрашивали черной краской, собственно, вот эту вот всю байду белую поверхность. А в другой комнате закрашивали снизу белой краской. Вот и в том, и в другом случае получались они... Люди с очень негативной такой психикой в результате, травмированы, скажем так, негативно. Но с одной стороны они были агрессивны, с другой стороны они были подавлено агрессивны. Соответственно, исходя из этого, мы могли формировать две бригады. Одни бригады по подчинению, другие бригады по идейным соображениям. Вот те, которых сверху закрашивали, они были бригады по подчинению. А те, которых снизу, по идейным соображениям. И они у нас были передовыми частями, именно они у нас в Алжире делали боевые действия в многих других горячих точках.
1: А вот по поводу стирания.
0: Да.
1: Стирания памяти, да? Сейчас, вот небольшой рекламный блок, сейчас один из медицинских институтов в целях рекламы, я не буду его называть, как он называется, вот, придумали способ защитить богатых людей, потому что это дорогая операция, от стирания их памяти. И за основу взяли... Вот помните, у всех были аудиокассеты когда-то дома. И у аудиокассеты есть предохранительная ямка с каждой стороны на торце кассеты. Ее выламывали, и уже стереть нельзя было кассету, если туда что-то не подпихнуть. Ну, обычно скотч или лейкопластырь. Туда подпихивали.
0: Или ногти вот состриженные пихали, да.
1: Да, вот. А чтобы не было возможности стереть память у человека, вырезают методом трепанации черепа. Диаметр или радиус, как это назвать. В общем, квадратный сантиметр черепа затылочной части. И этим самым, так, как бы это назвать, убирают момент, то есть убирают вот этот предохранитель. Да.
0: Ну, это как-то, по-моему, слабо в это верится все-таки.
1: Вот когда тебе сотрут память, вот тебе начнет вериться по-другому. Был у тебя счет валютный в банке, нормальный. Мерседес, Гелендваген. И все, и нет ничего. Знаешь, все переписали, а ты сидишь такой перед белой стеной.
0: Ну, кстати, тут я хочу вот о чем, какую тему-то затронуть. Дело в том, что все вот богатство, все там, то, что нажито, да, оно и ценно только до того момента, пока ты об этом помнишь. Если ты об этом не помнишь, ты, в общем-то, счастлив. Ну, представь себе, например, сейчас я вот тебе дам по бубну, и ты через 2 минуты забыл все свое прошлое и стал счастлив, потому что у тебя нет ни проблем, связанных со всей твоей вот прошедшей жизнью, да? Ну, вообще
1: кстати,
0: ничего.
1: Хорошее предложение,
0: то есть ты
1: надо
0: попросту,
1: попробовать.
0: Ты родился заново, ты вошел в этот мир снова сияющим пупсиком, понимаешь? Вот да, я твоя мамка, ты меня дико уважаешь, боишься, вот. Ну, потом
1: так,
0: я тебе говорю...
1: Так, а у тебя сиськи большие,
0: вообще? У меня одна старая.

0: Вот, и таким методом мы очень часто даем людям право родиться вновь, потому что, вот, я не знаю, как у тебя там, которые приходят память стирать, к нам наоборот приходят и...
1: Вживляют чужую память.
0: Нет, нет, наоборот, пытаются очистить свое сознание. Говорят, вот вы знаете, жизнь очень там, порой очень удачливые люди, удачные, большие начальники приходят и говорят,
1: тоже дорогая
0: там,
1: вещь,
0: помогите. Да, да что там, дубину просто, да, грамотно поставленная рука и место, по которому бьешь. Вот, и все практически. И вот, конечно, вроде бы и травма, да, вроде... амнезия, да, но с другой стороны человек в эти моменты счастлив. То есть главное в этот момент не допускать ему демонов из его прошлой жизни. То есть родных, близких, ошибка какая, что типа пытаются напомнить ему, как, каким он был, да, там, призывают к нему там друзей, которые ему втирают, типа, дескать, там, власть, там, ну, представь себе, например, сейчас придет к тебе сюда какая-то тетка здоровая, которую ты не знаешь, и будет говорить, дескать, вот, там, я, например, твоя тетя Маша, да, вот ты ее...
1: А если теща скажет?
0: Или, да, или теща, да, так любые какие-то... Вот, а ты не знаешь, что такое теща, ты же язык забыл. Ты, скажем так...
1: Есть выбор выучить какой-то другой язык.
0: Конечно. То есть в середине своей жизни ты получаешь право жить...
1: Вторая жизнь.
0: Да, да. Мало того, у нас некоторые вот уже и на пятую жизнь претендуют. То есть, бывало, приходит уже через две недели, говорит, хочу еще одну жизнь. Мы снова бац этой дубиной. Глядь, опять грудничок. И знаешь, они же ласковые такие в этот момент становятся. Вот что ребенок, ему шоколадку продели, так шоколадку понимает, стервец. Понимаешь, вот когда, то есть он видит, когда ему дают, на, он все-таки берет. Это к чему? К жадности, понимаешь, человеческой. Все забывает. Кроме
1: она
0: слова «дай».
1: Да.
0: Кроме слова «дай», да? Если ему скажешь сам, то «дай», да, «отдай», да? Не кулаком зажимает, падла. Понимаешь как? Вот. А после этого...
1: В челюсть можно ему дать, он отдаст.
0: Нет, он же уже травмирован, все.
1: Все, в челюсть не получается. Или там по челюсти бьют, чтобы память-то выбить. Именно информация о музыкальной паузе. Если оглянуться на... третью композицию назад от этой композиции, то в то время мы прослушали группу под названием «Ковенант». Вот. Если вы помните, в прошлом году был дебютный альбом группы «Ковенант», и писались они, начальная буква была «Си». Но ребята раскрутились, заработали денег, купили себе компьютер. И оказалось, что есть еще одна группа с таким же названием, но и играющая поп-мюзик. И страшным блэкерам стало стыдно ходить с таким названием, и они решили его переделать. Они поставили перед названием вот это вот трехбуквенное значение «The» или как там оно. И потом написали тот же «Ковенант», только через «К». Очень хорошая группа, очень известная в узких кругах молодежи. Вот. После нее звучала группа с очень красивым названием «Пикатум», тоже теперь известная в узких кругах молодежи. А после нее в данную минуту играет уже достаточно известная в узких кругах молодежи группа «In the Woods». Все это было в 99-м году. А следующим будет играть... Следующим будет играть известный шведский коллектив «Entombed». Уж о нем я не буду говорить. Песня будет звучать с последнего альбома.
0: Это еще я от себя добавлю. Все они, в общем-то, дети вот так называемой шведской семьи «Абба».

0: стало?
1: Конечно, и монголов тоже, заметьте, в Москве количество резко сократилось раньше.
0: А в Москве их в Красную книгу занесли, я слышал.
1: Безусловно, безусловно. Ведь,
0: и посольство закрыли.
1: Мало кто сейчас даже знает уже и помнит вообще, что такое вообще Монголия. Какие вот, кто сейчас знает, кто сейчас премьер-министр Монголии, какова сейчас ее внутренняя, внешняя
0: же
1: политика. И нет, Путин наш премьер-министр. Зачем ты скабрезничаешь?
0: А я его видел по телевидению в Монголии.
1: Нет, в том-то дело, что Монголию очень давно не показывают по телевизору. Обрати внимание. Может быть, вообще
0: нет,
1: уже страны такой.
0: В Монголии
1: нет.
0: Был и по телевидению видел.
1: А! А там, значит, все-таки провели телевидение теперь, да? Это радует, значит, все-таки.
0: Там поставили один большой телеэкран. Он где-то занимал. Он как футбольное поле. Ну, чтобы на всю Монголию было видно. Ну, зачем ставить много разных телевизоров? И ввели телевизионный налог. 1% заработной платы. Каждый монгольчанин должен отдать в бюджет страны за вот этот телевизор огромный. И он, его занесли в книгу рекордов Гиннесса как самый большой телевизор.
1: Ну да, достижение такое. В принципе, они известны чем? Это кожевники и кочевники. Вот оба на К, сокращенно КК, если целиком брать, КК мы. Сокращенно, в общем-то, кожевники, кочевники, монголы, опять же. Ну ладно, то есть об истории Монголии я вижу, что ты ничего толком не знаешь.
0: Ну почему? Я просто не готов к этой теме. Я поднял бы литературку-то. Если бы заранее было что-то оговорено. А то ты вот так вот позовешь и навязываешь мне всякие свои темочки.
1: Гибкость должна быть во всем. То есть я, например, знаю кое-что.
0: Я акробатикой в детстве не занимался.
1: Могу рассказать прямо вот, прям задавай любой вопрос по Монголии, я тебе с радостью отвечу. Я-то просто намекнул, что можете у меня спросить.
0: А какой Монголии?
1: Монголия, но в принципе есть такой ресторан недалеко, я открыл хорошую, такая скрытая реклама. Спасибо, что мне подыграл. Приходите к нам в Монголию.
0: Вот. А когда? Не, ну, приглашение прозвучало, я же не могу так просто.
1: Что, когда?
0: Когда приходить?
1: Куда?
0: А куда ты приглашал?
1: Кто приглашал?
0: Так, подожди, я же это не понимаю.

птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.

0: и я рад представить гостя в нашей студии. Это легендарный уже сейчас, ничего, что я так это как-то пафосно насчет легендарный, это, конечно, не всем нравится, то есть, но тем не менее, легендарный Дмитрий
1: Пожарский.
0: Да, здравствуй, здравствуй.
1: Мне просто приятно это слышать.
0: Безусловно, я же...
1: Вот, зачем? Я ни от кого это не буду скрывать.
0: Я, в принципе, обучен говорить приятные вещи людям. Мне, в общем-то, за это и платят. Большие бабки. Да, ну вот я о чем хотел тебя спросить, прежде чем мы начнем беседовать. Вопрос следующий. Вот тут один из наших радиослушателей прислал следующее письмо. Он говорит, я, говорит, варю сосиски, остается бульон. Его жалко выливать. Но все мы с этим сталкивались. Как-то, например, когда пельмеша варишь, тоже остается наваристой, достаточно жижка, утилизация которой, ну, требует определенных психических усилий. Вроде бы это и еда, а с другой стороны половинчатая такая. Да, вот. Есть ли у тебя какой-то рецепт утилизации подобного рода бульона?
1: Замечательный есть рецепт просто. Держите домашних животных, собак. Собачки с удовольствием такую наваристую жидкость, которая от сосисок остается. Она для них проходит как самый вкусный суп, если правильно его подать.
0: Но с другой стороны, вот если верить рекламным демонам, которые в изобилии вот сейчас показывают баллонок, алчно пожирающих катышки всякие вот фирменные, то вряд ли собаки будут есть вот человеческую пищу все-таки. Вообще вот тебя волнует вот этот вопрос, скажем так, о синтезировании постепенно всего живого. Ну, то есть, ведь собака, особенно охотничья собака, это существо, заведомо живущее в гармонии с природой. Она с измольства добывала себе, скажем так, корм своими собственными силами. И вдруг вот она живет дома, ее кормят какими-то катышками. То есть, как ты считаешь, вот это асинтезирование, оно является таким агрессивным действием со стороны человека по отношению к животным? Дескать, мы-то все синтетические, сами консервы жрем. Вот, нате, вам, падлу, тоже такой-то, такой расклад получаете, дескать, да? Либо это неосознанное такое вот действие, или все-таки месть со стороны человечества животному миру?
1: Ну, я не думаю, что это месть, во-первых. Я думаю, что животных, которых мы держим дома, они же созданы для этого, для того, чтобы их держать дома. Я их не воспринимаю как каких-то, как ты сказал, диких животных, которых приручил человек. Правильно я тебя понял, да? Ты это имел в виду? Мне кажется, большинство вот этих вот симпатичных собачек, они специально выведены для того, чтобы существовать в домашней среде. Они в другой просто и не выживут, мне кажется. Они в ней и не были никогда.
0: А вот,
1: поэтому это совершенно естественно, то, что они катушки должны есть, так же, как и люди. Мы же, а наша еда разве не из катушков состоит? Просто они более красиво поданы в виде какого-то печенья. Это тот же самый катушек, а вот, который пластмасса отдает, да?
0: Скажи, вот вообще такая, ну, это же проблема все-таки как-то создание синтетических животных. Она тебя как-то затрагивает. Ну, вот ты сейчас сказал, это правильная мысль, что человек старается окружить себя так красивыми вещами.
1: Игрушками.
0: Да? Вот, игрушками.
1: Живыми, да. Игрушками,
0: вот.
1: Конечно.
0: Вот мы приходим к главной теме нашей беседы – жажда опекунства. То есть это же не просто так.
1: Ну,
0: то есть, например, поди там тебя или меня, обними, здоровые ребята, наши тушки покрыты агрессивными татуировками, мы можем и в репу дать. А как же быть вот базетке, которой, например, дети от нее ушли уже давно, то есть поженились и ушли. Она заводит себе пуделину или какую-нибудь другую, значит, животину, чтобы ее лупить, правильно? Но это же ведь жажда опекунства может привести к чему? К чему? Ну, она может нас привести, спрашиваю я. И сам себе отвечаю. Может привести к созданию, скажем так, специально заказных клонированных детей и прочих каких-то уродцев, которые вот...
1: Ну, раз мы об этом уже говорим с тобой, значит, это когда-то случится. Я думаю, что это понятно.
0: Без
1: раз уже об этом заходит речь, и она уже не первый раз, наверное, заходит в этом мире. Значит, это когда-то это случится, но что мы можем сделать? Все, что мы видели, мы это видели же уже миллион раз во всяких фантастических фильмах или где-то читали, правда?
0: Ну,
1: так же, как когда-то мы про ковер-самолет читали, и это было сказкой. Сейчас никого не удивит самолетом. Так что это все оно будет, мы от этого никуда не можем деваться. раз мы сами это уже программируем себе в будущем.
0: Ну, может быть, тут все зависит, скажем так, вот воспитание там человека. Вот,
1: конечно, зависит от воспитания.
0: То есть есть же определенные категории людей, которые, ну, в крови у которых попросту нет вот жажды насилия и воздействия на мозги кого-то, кто рядом с тобой. Правда, почему-то люди обычно называют это равнодушием. То есть, дескать, говорят, ты равнодушный и не эмоциональный болван, не понимая, что вот неравнодушные и неэмоциональные люди — это есть суперлюди, люди будущего, люди сверхгуманные, то есть СГЛ сокращенно.
1: Ух, как интересно. Это я должен записать себе в свой словарь. СГЛ?
0: Да.
1: Отлично, отлично.
0: Ну, как ты считаешь?
1: Так я даже не знаю, что сказать. Как приятно вот прийти в студию на радиостанцию, где обычно задают вопросы, кто на каком инструменте играет или какие вы песни поете, и вдруг поговорить о чем-то интересном, о том, что мне так интересно и волнует меня. Здорово. И какое-то слово новое узнать, в свой активный словарь его включить, а?
0: А вот ты сейчас сказал про средства массовой информации. Вот действительно, когда приходишь куда-то на радиостанцию или в телевизионную программу, не дай бог вообще попасть в телевизионную программу, естественно, вот идут такие вопросы. Вот скажи, ты не пытался каким-то образом бороться с такими шаблонами? Ну, например, у тебя базетка на телевидении спрашивает: «Дима, а вот как тебе там у них?» Вот, а ты встаешь, бах, ей вторит, и говоришь: пошла отсюда, я сам буду вести программу, у меня есть что сказать людям, действительно. Вот, или ты как-то все-таки подстраиваешься под манеру ведущих этих программ, то есть когда они тебе задают базедовые вопросы, лишенные йода, то ты как-то придерживаешься жанра данной программы. Или пытаешься как-то там их переломить.
1: Я тебе отвечу очень просто. У меня еще не было так много встреч таких вот, чтобы я мог тебе сказать, что я в таком случае поступил так-то, а в этом по-другому. Но вот эта идея, вот вторая, мне очень понравилась. Но мне вовсе для этого не нужно вставать и митинговать. Я могу завести разговор в то русло, в которое нужно, с любым человеком. И это произойдет плавно и незаметно, и все от этого получат удовольствие. Так же, как и ты, понимаешь? Так же, как и ты. Я думаю, что если бы здесь сидел на моем месте кто-то другой, ты все равно бы нашел какой-то ключ к человеку и нашел бы, затронул бы какие-то струны, которые на самом деле живые струны, человеческие.
0: Я профессионал. Слушай, вот, но тем не менее, именно потому что я профессионал, я знаю, что, например, нашу с тобой вот беседу в данный момент слушают, конечно же, не только люди, вот, которые воспитаны на программе «Монморанси» и которые, скажем, читают хорошие книги, не смотрят телевидение, вот, а слушают хорошую музыку, действительно несущую какую-то ценность, вот, но и, скажем, люди, неискушенные в данных вопросах. Поэтому как-то их тоже надо порадовать. Все-таки они тратят электроэнергию. А я дико вообще волнуюсь, когда впустую уходят ресурсы. Именно поэтому я подрываю все автомобили фирмы «Москвич» на улицах, чтобы потом их сдавали в металлолом. И чтобы хорошие фирмы производили из них хорошие автомобили. Например, там BMW или, на худой случай, Volkswagen. Также и здесь. Когда впустую жгут электричество, для меня это, ну, физически силы из меня уходят. Поэтому я думаю, что мы их должны тоже порезвить все-таки. Вот потом базедовый вопрос, совершенно дебильный. Вообще, что у тебя нового? Вот чем ты живешь сейчас? Вот ты как-то на какое-то время пропал. Вот была группа «Черные кофы». Кстати, многие, я видел, даже в общественных местах написано было «Черное кофе». То есть, да, вот.
1: Про нас.
0: Да, ну, ага. Ну, я думаю, ну, кто еще будет про напиток, что ли, писать? Ага. Вот потом как-то все это у тебя прикрылось, ты пропал. Вот сейчас снова сидишь, здоровый, бодрый, веселый парень. Что, кстати, в наше время редкость, потому что людей сильно здорово ломает. Вот бывало, человек пропадает, потом приходит, на нем кожаные штанишки протертые с чужого плеча, он весь какой-то там где-то торчит в заднице забытый шприц, там еще что-то. Ну, беда полная. Вот тебе этого не скажешь. То есть, чем жил, чем дышал, чем сейчас живешь, чем дышишь. Ну, это я, чтобы их порадовать, может быть.
1: Да, но мы...
0: А потом мы снова вернемся к серьезной теме.
1: Отлично, отлично, да. Давай поговорим сейчас о чем-то таком, да, несерьезном. Да. Ну, мы движемся вперед. Мы никогда не останавливались в этом движении. Вот прошло еще 7 лет. Вообще, жизнь, она делится на 7-летки, на 12-летки. И, наверное, еще есть какие-то деления. Но я особенно прослеживаю вот 7-летние периоды в жизни и 12-летние. 12-летние, они более известны, наверное, всем, потому что это гороскоп. Это... лунный календарь. А вот 7-летние промежутки времени менее известны, хотя такая цикличность довольно сильна и наблюдается везде. Вот. И в данном случае последние 7 лет я и «Черный кофе» провели в Соединенных Штатах Америки. И провели не зря. Также радовались жизни, также впитывали в себя все хорошее и старались отдавать хорошее. И вот опять мы здесь с новыми силами. И группа тоже пережила свою вторую 7-летку. 7 лет мы работали здесь, как «Черный кофе», 7 лет там, и вот в этом году уже будет 15 лет. И мы начинаем новый 7-летний период вот со всем этим багажом и с такой радостью, с огромной, и всей этой доброй энергией вокруг нас.
0: А вот, слушай, а ты не боишься, что могут, ну, как это говорится, такое базедовое выражение у нас, помню, сходило, смести всех в общую кучу. Вот, и ты можешь тоже туда же попасть. Я поясню сейчас. Дело в том, что вот огромное количество людей в свое время как-то покинуло родные пенаты и гнезда. Вот, и сейчас вот эта волна возвращения. Ну, масса примеров. Вот парк Горького имени культуры, Шуфутбздинский. И как-то вот ты в этой волне воле-поневоле оказываешься. То есть, значит...
1: Ну, честно говоря, волны немножко разошлись. Когда Шуфутинский приехал сюда, я уехал туда. Это было в 92-м году.
0: Он вернулся уже. Я просто не слежу, я как-то я задаю вопросы.
1: Я как раз просто помню, что я приехал туда, а он оттуда уехал и начал работать здесь. Поэтому, опять же, цикличность. Опять мы вернулись на цикличность. Люди ездят туда-обратно, они живут, жизнь идет, она не останавливается, она там совсем другая, вообще ничего общего не имеющая с той, которая здесь.
0: Ну, тебя она не совсем, видимо, все-таки обрадовала, если ты снова здесь. Вот возьми, например, Шумова Вась, он живет там и весьма рад, судя по...
1: Я тоже рад был, когда жил там, я сейчас рад, что я живу опять здесь, это замечательно. Что у нас сложилось...
0: Нет, а почему? Почему
1: такая подожди, возможность да? пожить там, пожить здесь.
0: Нет, опять... Почему именно там и здесь, там и здесь?
1: А потому что клево.
0: А в Никарагу почему нет? Ну вот третье место там, здесь и еще там.
1: Ну
0: почему?
1: У меня чисто профессиональный интерес. Я же поехал в столицу рок-н-ролла, в Лос-Анджелес, где все происходит, где вся эта... настоящая тусовка, где все эти музыканты, где все вот это вот общение, понимаешь, когда человеку достаточно в глаза посмотреть ему, и мы понимаем друг друга. Это такой город, он имеет определенный смысл на земном шаре, наверное. А как иначе объяснить, если все туда стекается, в Лос-Анджелес? Весь мир там музыкальный и кино.
0: Кино, да, кино, да. Совершенно точно. Но вот не шокировало ли тебя там, ну, в какой-то степени, ведь, если так разобраться, все, что наши русские ребята знали об Америке, да, это кто там, Том Джонс, вот эта тетка адская, которая за время проживания в Рашке так и не выучила толком русского языка, вот эта красная волна-то, совершенно жуткое существо, но, тем не менее, ладно, и это была легенда, да, а люди, которые там оказывались в большинстве своем, возвращались все-таки шокированные какой-то окорочковостью сознания американских граждан, что вот, ну, ты говоришь рок-н-ролл, да, все это понятно, но я слышал такие мнения, сам я там не был. пока, да. Но тем не менее, вот такое мнение слышал, что это тоже своего рода элита, то есть по-настоящему свободные, отвязные люди там встречаются гораздо реже, чем у нас. Большинство же это жирные тетки в кроссовках и в шубах, в норковых, которым совершенно по барабану весь этот рок-н-ролл, который более даже мерзотный, нежели ну, ряд персонажей, которых мы можем встретить вот на наших улицах. Или все-таки ты сразу попал там в тусовку, которая вот была такая, ну, скажем так, в хорошем плане альтернативная. Я имею в виду по мозгам, по полету фантазии, по генерации идей.
1: Ну да, мне повезло, конечно, я попал в эту тусовку. Но на самом деле страны-то наши очень похожи. Очень похожи. Вообще вот по составу населения, по тому проценту людей, кто занимается в промышленности, в сфере обслуживания работает, по образу жизни, в конце концов. То есть вот Россия и Америка — самые близкие страны. Это совсем не то, что Европа, скажем, или там Африка, или Азия. Поэтому все, что ты вот назвал... Вот эти вот похожие черты о каких-то наших дамах и их дамах, которых не интересует рок-н-ролл. Конечно, конечно, там такие же люди, которые заняты какими-то своими мелкими проблемами, и их ничего не интересует.
0: Ну, вот, кстати, о кино вот хотелось. Вот как не посмотришь какой-нибудь фильм, снятый там. Что, неудобные, да, они?
1: Очень.
0: Ты хочешь другие там можешь одеть?
1: Нет, нормально.
0: Это просто мы говорим о носках. Дело в том, что всем нашим гостям и ведущим выдают носки теперь. Вот воскресные носки, так называемые подарочные. Да,
1: причем очень хорошие носки. Я не знаю, наверное, у вас спонсор какой-то богатый.
0: Безусловно, у нас спонсор Рафик Пантелеймон Вдул.
1: Ага.
0: Вот. Да, но слушай-ка, вот насчет кино. Так во всех кинофильмах показывают, он заходит там в кабак, да, в американский, там играет обязательно кантри. Обязательно. Вот какая-то тетка базитическая поет вот под гитару жуткую какую-то мелодию. Действительно ли это так вообще твое отношение к кантри?
1: Да,
0: я не приемлю, я не могу это слушать.
1: Конечно. Половина страны, может быть, даже чуть больше, слушает только кантри. Ну, как у нас. У нас же слушает больше половины страны частушки, вот, которые сейчас в стиле диско исполняют, или сейчас уже в стиле рэп их исполняют, да?
0: Ну, такой псевдо-рэп, да, но я понимаю.
1: Ну, это там это народная музыка кантри, здесь у нас народная музыка, вот русские народные частушки. Действительно, это так.
0: То есть блатняк такой, дескать, ну...
1: Да, конечно, это... И совершенно отдельно существует рок-н-ролл, то есть для других людей, кому он интересен. Это совершенно точно такое же разделение, как у нас. Я же говорил, что все точно так же происходит.
0: Основная,
1: почти вся страна, да, слушает вот эти вот кантри. Ну как, у нас же частушки слушают в основном, да?
0: Ну не то, что частушки, но такая народная...
1: Ну я это называю частушки.
0: Ну да, то есть народная музыка, она... Спасибо, Сергей. Тут мне просто передали чеки на получение... В общем, на 50% скидку при мойке автомобилей всех моих многочисленных. Я коллекционирую автомобили, это не секрет. Так вот, слушай-ка, я сегодня, значит, включаю эти самые диапроектор и наблюдаю, значит, какую-то репку, она ведет программу, в общем, про Америку как раз. И вот там где-то минут 20 от этой программы ушло у нее на то, что она рассказывает о гастролях. Вот в Америке какой-то русскоязычной срани, типа отбитые мошонки, там дрестящие и так далее. Уже они там все скачут, прыгают. Тут просто к нам и письма приходят. Я это неспроста вопрос задал. Сейчас я вот как люди, проживающиеся в Лос-Анджелесе, относятся к отечественным группам, в частности, Безделки, Дрестящие, Маша в Медведе. Вот,
1: там эти группы не знают просто. Туда это не доходит вообще.
0: Это хорошо.
1: Туда доходит какая-то ресторанная музыка, которая звучит в русских ресторанах. Но она отличается от того, что ты назвал всеми этими нехорошими словами.
0: Почему нехорошими? Ну, люди так назвались сами.
1: Да, туда это не доходит. Не потому, что там... нет потребности в ней. Там просто нет для этого аудитории, у людей нет для этого времени. Потому что эта музыка, это же музыка для подростков.
0: То есть мы можем таким образом заподозрить женщину, которая вот делала данную программу, о которой я выше рассказывал, в том, что это был платный репортаж попросту.
1: О, конечно.
0: Безусловно.
1: Можем заподозрить, мы можем кого угодно в чем.
0: Да, и собрать компромат на кого угодно. Да. Илья тут интересуется. Дмитрий, с кем из известных музыкантов вам там доводилось выступать и общаться лично?
1: Ну, много имен, чтобы прям перечислять.
0: Ну, правильно. Не стоит.
1: Да, давайте будем скромнее.
0: Да.
1: Я скажу, что со многими, да, приходилось. И мне приятно общаться. Так же, как с нашими вот ребятами. Мы же общаемся. Многие наши старые хорошие музыканты, мои друзья. И так же и там мы чувствуем друг друга. Это наша тусовка, это наше вот такое поле.
0: В принципе, я тоже сторонник покорения вот всяких туманных альбионов. В общем, в первую очередь посредством туризма, то есть финансовых влияний, когда я приезжаю туда и там, бренча многочисленными золотыми цепями, заказываю себе пельменей, то их приносят быстро. Это своего рода интервенция такая туристическая. И интервенция, конечно же, музыкальная. То есть мы должны побить их своей мощной культурой, согласитесь. Потому что, что дал в последнее время цивилизованный белокожий Запад миру? Ничего. А что дал чернокожий Запад миру? Музыку рэп, которая оказала дикое влияние на культуру, согласись. Вот.
1: Да.
0: А что наши дали?
1: Наши взяли.
0: Наши взяли, но до того они дали вот эту дикую энергетику. Что такое балалайка? Что такое вот частушка, о которой ты говорил? Это есть изначально рэп. Ну, согласись?
1: Конечно.
0: Вот оно откуда. Вот тут интересуется... Сейчас я скажу. Да. Кстати, вот тоже вопрос, данный. Америка породила культ Бивиса и Батхета. Понимаешь, как...
1: Это здесь она породила культ?
0: Да вообще, что значит культ Бивиса и Батхета?
1: В Америке такого культа нет, это, а здесь, я не знаю, есть?
0: Ну, надеюсь, что он будет. Я считаю, что это лучший мультфильм, который, причем, относится не только к Америке, а вообще ко всем базедовым в целом. Да, сейчас вот хотел немножечко в историю уйти. Уважаемый Дмитрий, скажите, пожалуйста, кто вы, собственно, такой? Не знаю, о чем задавать вам вопрос. Харрис интересуется. А я тогда вот... Потому что, ну, дело в том, что и молодое поколение, понимаешь...
1: А у нас наши радиослушатели — это в основном молодое поколение?
0: Ну вот, судя по Харрису, судя... Угу. Вот, хотя тут приходят и более умные вопросы, но я же их не зачитываю, понимаешь, да? Ну, чтобы не утруждать слушателей, да. Да, группа «Черный кофе». Я напоминаю, что у нас в гостях Дмитрий Варшавский, ее... командира. Она была создана в 1984 году, то есть приблизительно в год вашего рождения, дорогой Харрис. Инициаторами создания группы были Дмитрий Варшавский и Федор Васильев, в то время студенты Государственного музыкального училища имени братьев и сестер Гнесиных. После окончания музыкального училища в 1986 году группа начала успешную профессиональную концертную деятельность, но вас, видимо, от нее всячески, Харрис, ограждали. То есть я предлагаю наконец-то заслушать композицию, а ты давай вкратце объявляй, что мы будем сейчас слушать. У нас будет какой-то исторический это самый ракурс, или мы будем слушать последний?
1: Да, обязательно будет. А мы начнем просто с новой песни из последнего альбома. Песня называется «Где-то в слезах». А альбом, который недавно вышел, он называется «Пьяная луна».
0: Это круто.
1: Это круто. Ну что?

0: вот такая тут пришла телега мощная. Дмитрий, я старый поклонник вашего искусства. Вот это приятно, когда это искусство, а не творчество. Потому что творчество — это у людей, которые делают поделки. Например, как моя поделка. Я подарил Юрию Михайловичу Лужкову 2 года назад кремль из еловых шишек. И знаю, что он стоит у него дома. Это была поделка. А все, что связано с вечным, это искусство. Видишь, как тебя ценят? У меня к вам спасибо. Вопрос. Как родилась песня «Деревянные церкви Руси»?
1: Это моя любимая история, как родилась эта песня. Эта песня, если вы знаете, конечно, вы знаете, что это замечательные стихи. Я даже не берусь это назвать текстом. Эти замечательные стихи написал прекрасный наш русский поэт Саша Шаганов, Александр Шаганов. Написал он их очень давно, скажем так, ну лет 15 назад, наверное, я так думаю, когда он еще не был известным поэтом. И мне случилось, судьба подарила мне такой подарок, вот это знакомство с Сашей Шаганом как раз в тот период, когда мы начинали работать над новой программой для черного кофе. И Саша принес мне очень много хороших разных песен, песенных таких стихов, и предложил мне написать на них песни. Их было так много, и они все были очень милые, но, к сожалению, мне ничего не подошло. И когда мы с ним встретились через какое-то время, я вернул ему все это. Оставил, правда, себе парочку текстов, скажем так. Это именно песни были, которые он писал с целью, чтобы их исполняли на сцене для рок-групп. Он мыслил все вот эти стихи. Они мне не подошли. И я сказал, Саш, мне очень понравилось. Вот, да, может быть, я парочку оставлю, когда-нибудь напишу. Но вот пока ничего нам не подходит. Может быть, что-то еще есть. И он говорит, ну, есть одно стихотворение мое любимое, но из этого песни-то не получится, конечно. Я, говорит, просто это покажу, чтобы ты понял, что я все-таки, я не только песни пишу, я еще и стихи пишу, как поэт. И дает мне стихотворение, которое называется «Владимирская Русь». Ну, я сказал, Саша, ну что я могу сказать? Песню это уже готово. Я прочитал, пока я дочитал до конца эти стихи, уже в голове у меня звучала музыка. Вот так вот это неожиданно случилось. И началось наше такое триумфальное сотрудничество, когда мы стали создавать такие замечательные песни после этой, как «Леди осень», «Вольному воля», уже работая вместе.
0: Это называется, вот мы ученые, это называем обычно симбиоз. Да. Ну, сейчас мы ненадолго.
1: А, кстати, мы ее еще как раз послушаем, да, сейчас «Владимирскую Русь»?
0: Ну, номер. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Варшавский, лидер группы «Черный кофе». И мы периодически слушаем записи этой группы, сделанные вот в нынешнее время. И также отвечаем на ваши вопросы. Вот такой вопрос от Андрея. Правда ли, что большинство колоколов в русских православных церквях настроены в минорной тональности?
1: Ну, колокола, если мы говорим во множественном числе, это обычный звукоряд, как это можно воспринимать как музыкальный инструмент. И это зависит от того, кто на нем играет. Если человек... И, может быть, большинство произведений написано в миноре, которые звучат на колоколах. Я не знаю.
0: Ну, в принципе, это достаточно сложная профессия. Я вот наблюдал одного звонаря, который... Это же, во-первых, нужно обладать диким здоровьем, потому что не так просто забраться на колокольню. Достаточно тяжело. Плюс зимой вот...
1: Там ветер же, то есть,
0: ветер страшно. Жуткий, да. То есть это достаточно уважаемая
1: Руки
0: профессия.
1: Руки мерзнут, наверное, тоже.
0: конечно, безусловно. Вот,
1: варежки протираются насквозь.
0: Дико, дико. Вот, плюс все же тебя слушают, и не дай бог, какая лажа, это же все. Будешь злейший враг. Вот на юго-западной есть, на метро юго-западной есть замечательная церковь. Там совершенно уникальный звонарь. Я просто советую, если кто-то будет там рядом когда-то, то вот зайдите так послушать. То есть человек, ну что твой Ричи Блэкмор, просто вот так играет. Прям. Да, далее. Дмитрий, вы человек интеллигентный. Это я зачитываю все письма. Дмитрий, вы человек интеллигентный, в отличие от ведущего. Написали ли вы что-либо о пожилых с уважением волкогонов? Ну, о пожилых людях имеется в виду. Дело в том, что сейчас же проталкивается в общество все больше. Я считаю, справедливо это делается. Таких гуманистических идей, касающихся изменения отношений мощной, могучей, молодой части населения к детям, к пожилым людям. То есть, скажем так, о возбуждении, не то слово. Как же это сказать-то? Ну, ладно, так. О возбуждении, в общем-то, уважении к ним, любви, о сохранности их чести и достоинства. Есть ли какие-то песни о пожилых у тебя?
1: А у меня вообще сложно сказать, о ком песни. Они, если о людях, так они о всех людях. Но вообще я вот так смотрю на вот список песен, которые сегодня прозвучат. И они больше о мире, чем о пожилых людях или молодых людях.
0: Ну, мир это тоже не так уж и плохо. Слушай, скажи такую вещь. А вот чем ты вообще питался там? Ну, если не секрет, конечно. Дело в том, что я вынужден, видимо, пояснить, чем вызван такой странный вопрос. Вот у вьетнамцев очень хорошие есть обычаи не спрашивать, типа, привет, как дела, а спрашивать, дескать, что ты сегодня ел. То есть, если человек, значит, питался хорошо, то есть не какой-то там ряженкой и горбушкой черного хлеба, а, например, навернул цыпленка, запил его красным вином или бычковым пивком, там, да, то есть уже понятно, что его дела идут нормально. Вот. И в связи с этим по твоему меню мы сейчас определим, как, в общем-то, стоит ли нам вот со всей компанией туда выбираться на какой-то срок, там, ну, годиков на 5.
1: Для того, чтобы покушать как следует. Ну, в общем-то, может хватить и года, наверное.
0: Ну, вот основные это твои.
1: Но самая лучшая кухня — это японская кухня.
0: Да.
1: Конечно. Но японский ресторан хороший, это большая редкость даже в таком городе, как Лос-Анджелес, где все питаются в ресторанах. Поэтому на каждый день китайский ресторан — это отличное место для того, чтобы кушать каждый день. А по выходным можно выбраться и в любой другой, такой как итальянский, греческий. Опять же, японский.
0: Слушай-ка, вот почему такая странная вещь, я вот заметил. Опять же, по кинофильмам, я же все больше по кинофильмам. Вот я их без звука смотрю, и поэтому пояснений никаких не получаю. То есть, как диапроектор. Вот, как правило, если американские жители приходят вот в какой-то кабак свой, то они пьют пиво вот бутылочное. Это что, такой странный менталитет? Или они просто не понимают всего кайфа от бочкового пива, вот драфт? Называемого.
1: Они просто, наверное, даже и...
0: Ну, ты-то обратил внимание, ну, например, лондонские бабы, а да, я... они там бочковое пиво, все культурно, то есть ты приходишь, ну, это же целая культура, вот там, или Чехия та же, да, вот это же пивные туры, я же ну, фанат вот, пивных туров.
1: В так. Америке такой культуры просто нет, там пиво пьют просто как воду.
0: А вот есть ли там какая-нибудь вообще культура, на твой взгляд?
1: Вот.
0: Ну вот культура есть, вот есть ли вот, американская
1: там
0: культура?
1: Там есть величайшая культура под названием блюз или рок-н-ролл. Вот эта культура, которая просто движет всем современным музыкальным искусством, как мы решили сегодня выражаться, да? Культура блюза. Где еще так блюз играют, как в Америке?
0: Ну,
1: вот для меня это затмевает просто все. Потом там культура зарабатывания денег. Все очень культурно. И очень много зарабатывает.
0: Но блюз-то оно тоже как там не сразу воспринимали. То есть если пиво пили во все века, и начиная от политиков и кончая гангстерами, то я имею в виду не, скажем так, ну, вечное, понимаешь? Вечное, под словом, культура. Рок-н-ролл, он зародился там в 60-х.
1: А блюз в 30-х.
0: Блюз в 30-х.
1: Уже 70 лет. Столько же, чуть больше, чем Октябрьская революция. Нет, меньше.
0: Да, ну в 30-х, хорошо, в 30-х. А в 25-м они тоже пили такое же пиво из бутылок.
1: Это вот сложно.
0: Ну как можно
1: сказать.
0: Пить пиво из бутылок в кабаке? Кто мне объяснит? Объясните. То есть, ну вот давайте, вот, например, заходишь ты в кабак и видишь, что там не стоит эта байдага, из которой разливают пиво. Ты же как взрослый парень, уважающий, в общем-то, себя. Ты сразу развернешься, уйдешь и хлопнешь дверью, правильно? Ну это реакция совершенно естественная. Они же там сидят и пьют. Ну да, ладно, хорошо, я тебе больше скажу. Я тут недавно в кино был. Ну, ты так с удивлением, в кино я был тут недавно.
1: А это почему? Я в кино очень часто ходил там, а здесь еще нет.
0: Вот я, знаешь, сколько не был? Я лет 10 не был в кинотеатре.
1: Нет, там в кино все любят ходить, потому что сейчас стало выходить столько фильмов интересных.
0: И стерео.
1: Стеврио какое, стеврио, причем? О. Surrounding sound.
0: Вот.
1: Все дела.
0: Но меня публика удивила. Я ходил тут в кинотеатр, который вот рядом с театром эстрады. Фильм, ну, в общем, неважно, как, не помню, как он называется, какое-то странное там слово, типа Нидзе какой-то, только наоборот. В общем, меня удивила публика наша. То есть сидят молодые парни, девки, значит, пожирают алчный попкорн. Причем явно он им не нравится. То есть идет подражало вот такое дешевое, тупое. Вот, и смеются там, где не попади. Ну, то есть громко. Дескать, расслабься, это Америка, и так же гениально, как Битлз. Понимаешь, мне как-то стало грустно и неприятно. Мало того, ладно, это их личное дело. Пришли в кинотеатр, там, жрите эти ваши там, как хотите, смейтесь, да, ну, люди пришли отдыхать. Но я не понимаю, когда в хорошем заведении, где стоит стоечка, где тебе могут налить пенного, бочкового пива, люди берут бутылочное пиво у нас здесь, в Рашке, и пьют его. Дмитрий, поясните, пожалуйста, что это такое? Что это? О, нравы, что ли? Ну, что это за дела-то? Ну, как это можно? Ну, как?
1: Ну, как это
0: ну,
1: можно?
0: Ну, как это можно? Да, нет, ну, вот я как-то может.
1: Да, как такие вообще только фильмы можно показывать? Ниндзя, наоборот.
0: Вообще.
1: А как туда заходить вообще?
0: Как ты относишься к фильму «Большой Лебовский»?
1: Что это такое?
0: Я
1: это название
0: тоже не смотрел,
1: фильма?
0: Да, видимо, да.
1: Нет, я даже не слышал.
0: А как ты относишься к группам, это я уже к посланиям перешел, популярным в конце 80-х годов, таким как «Ария» и «Мастер»?
1: О, замечательно.
0: Ну, вы же, наверное, были так как-то тесно, в тесном контакте в плане.
1: Да, мы очень часто вместе работали, и тогда были такие замечательные фестивали, которые назывались «Монстры рока СССР». И вот мы все вместе собирались и играли на стадионах. Эти длиннющие концерты по 4-5 часов. Тогда это было здорово.
0: А вот что ты думаешь на ту тему, какой будет музыка 21 века? Дебильный вопрос, но тем не менее. Ведь такой, скажем так, стандартный хард-рок, хэви-метал, тяжелый рок-н-ролл. Он уже все как бы и помер.
1: Да он вообще давно уже, он и не родился-то толком.
0: Ну, в принципе, да. Вот. Но, тем не менее, вот как-то там ансамбль Aerosmith, в общем-то, уже конкретно отдает себя куда ни попади, то есть записывая сладостные баллады. Не говорю там о всяких скорпионцах и прочих немецких засранцах. Вот. Ну, кто остается верен еще? Это там вечная, я считаю, AC/DC, безусловно, вечная Rolling Stones. Но это другие направления.
1: Black Sabbath.
0: Ну, Black Sabbath, ну, старина Ози, он уже все.
1: А не Ози, Ози отдельно работает. Кстати, Ози огромной популярности пользуется в Штатах.
0: Да, ну...
1: А Black Sabbath отдельно работает тоже с таким... У них стабильный успех.
0: Сомневаюсь все-таки. Это то же самое, что вот там, например, возродить Запорожец автомобиль.
1: Ну, они ничего не возрождают, вот, эти группы. Другое дело, что как стиль, может быть, это кому-то неинтересно, но все вот эти группы великие, они сами по себе группы, без стиле. Это если мы будем вспоминать, как их тогда назвали, тяжелым роком или металлом. А сейчас-то это не важно, как их назвали. Каждая из этих великих групп, она существует сама по себе, как явление. Правильно? Хорошая,
0: ну, да, группа. Да, в принципе, да. Ну, я согласен, видимо.
1: А ты можешь и не соглашаться.
0: А, то есть мы не можем быть так.
1: Да, почему?
0: Давай тогда послушаем, если не против, телефонный звонок, да?
1: С удовольствием.
0: 203-19-22. Ваши вопросы, уважаемый Дмитрию. варшавскому. Поднимаю дуду. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: А вы волнуетесь, по-моему?
2: Здравствуйте, уважаемый. Да нет, я же уже вам говорил, это Михей Зеленоградский, что у меня просто голос такой специфический.
0: Ага.
2: И кажется, будто волнуюсь.
0: Ага.
2: Так, Дмитрий, будьте любезны, скажите, пожалуйста, пишутся ли русскими авторами песни на английском языке? И вот сейчас часто звучит такое мнение, что, в общем-то, английские песни, когда переводишь на русский язык, балдеешь от тупости текстов. А вот как, пользуются ли популярностью песни, написанные русскими авторами на английском языке, как в России, так и в Соединенных Штатах?
0: Спасибо тебе за такой хороший вопрос.
1: Ну, вообще, я, честно говоря, не знаю русских авторов, которые пишут песни на английском языке. И, соответственно...
0: Ты имеешь в виду вообще вот там или здесь?
1: Там.
0: Не, ну эти вот парк Горького, вот эти вот
1: имена. А, ну если говорить, ну.
0: Да масса, масса. Вот какие-то эти молодежные всякие эти вот, как их. Бздигуны-то разные, я уж не помню название, да огромное количество, то есть британский рок, или как это называется, British Rock, вот новая волна, вот это, был период года два назад, когда там на английском языке пел кому не попадя, как...
1: Ну, на американский рынок пока что ничего не пробилось, скажем так.
0: Вот не, а вот вроде говорят, парк Горького как что-то там лет тоже.
1: Парк Горького в свое время, да, выпустил там пластинку, но это было лет 10 назад.
0: То есть на волне как раз активация интереса к матрешкам, серпам, молотам и перестройкой.
1: Мне тяжело об этом говорить, потому что я там в то время не был. Мы здесь работали, а они первые поехали туда, это было году где-то в 88-м, и выпустили там пластинку.
0: Ну, вот у них же... Да, извини, что я перебиваю.
1: Нет, ты не перебиваешь, мы у нас же
0: просто
1: диалог.
0: Тут недавно по диапроектору показывали тот самый древний их клип, где они там вот скачут такие все бодрые, и вот у него там гитарка сделана в форме балалайки.
1: Я вот думал, это что... вот из той серии, 12 лет назад.
0: Вот я сделал из этого такое умозаключение, на каком гребне все это было. Но ты знаешь, я думал, что все это кончилось уже, использование всей этой символики попсовой такой дешевой. А нет, недавно включаю MTV, там базетка белобрысая, причем зачем-то себе в ноздрю вставило кольцо какое-то адское, дарит каким-то дебилам, непонятно кто вообще, что за люди, ушанки, понимаешь, ушанки дарят в наш век, типа вот вам подарок от русского MTV, там типа, какая-то бляха-муха на лбу этой ушанки, типа в форме там серпа или молот, или ну какой-то там этой самой непонятной-то. То есть люди продолжают, знаешь, на какой-то такой псевдорусской идее делать какие-то бабки себе и промоушен. Это же мерзости, на мой взгляд.
1: Я, честно говоря, этого не видел.
0: Ладно, ты вот что-то скажи. Ты скажи, когда, наконец, Брайан Ферри напишет песню на русском языке?
1: Я думаю, что работа над этим ведется, причем очень серьезная. Потому что... Да, я уже двоих продюсеров тут встречал, которые здесь. Один из них в деревню вообще выезжал с таким небольшим диктофончиком, что-то записывал. Второй и постоянно что-то в Ленинской библиотеке ковыряется, какие-то все время что-то там переписывает.
0: Странички выдирает, я знаю.
1: Да,
0: прячет в карман и выносит.
1: Уже это самое, поступила, да, информация?
0: Ну, а как еще?
1: Из соответствующих источников. Ну,
0: меня не пускают, меня, гражданина России, в Ленинскую библиотеку не пускают. Говорят, принесите справку медицинскую, молодой человек, что вы читать умеете. А его это иностранцы, понимаешь, буржуи тут...
1: Ну, он, наверное, принес справку, что не умеет читать. Нужно же или такую, или другую.
0: А, то есть, ну,
1: середины-то просто... быть не может.
0: Можно просто печать принести.
1: Вот, да. Если печать принести, это нужно, можно стать, наверное, тогда директором.
0: Да. Ну что, я предлагаю сейчас... Ну ладно, еще быстренько нужно ответить. Виталий тут интересуется, а как ты относишься к выступлениям курдов?
1: Я к выступлениям отношусь положительно, к положительным... выступлением. К отрицательным выступлениям я отношусь, соответственно, отрицательно.
0: Нет, ну вот смотри, то есть я немножко хочу так ближе к теме Виталия, видимо, вот что имеет в виду. То есть курдов обвиняют в международном терроризме и так далее, да, но получается 80% целого народа, пусть и малочисленного, террориста, вот То есть можем ли мы считать это все-таки национальным вопросом глобально, или переведем это на уровень такого именно терроризма с тобой?
1: Ты знаешь, я тебя хочу разочаровать, потому что я не знаком с этой ситуацией и ничего не могу сказать по этому поводу.
0: Ну что, сейчас мы ненадолго прервем наш разговор. После небольшой паузы продолжим. Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Варшавский.

0: И я предлагаю обратиться к ответам на вопросы, которые тут в изобилии к нам присылают, пишут, приходят люди на стены, где не попадя выкрикивают. Также сейчас начнем. Ну, такой базедовый вопрос. Дмитрий, что вам больше всего понравилось в США?
1: США.
0: Да. И что больше всего не понравилось?
2: Больше всего понравился блюз, а не понравилось кантри. Тебя порадовал этим ответом.
0: Конечно, конечно, безусловно. Это чужая музыка, ритмически чужая. Она не подходит под наш все-таки русский менталитет. Какое слово я выучил.
2: А блюз подходит?
0: Блюз, да, да, конечно, безусловно. И регги музыка подходит. Я больше чем уверен. Так, драгоценный Александр, не покидайте нас. Гость очень милый. Композиция «Русь трогает душу». Ольга Кирилловна. Ольга Кирилловна, хорошо, хоть другие части не трогает тело. Дмитрий, а каким способом вы боретесь с похмельем, интересуется Михаил. И сразу еще один вопрос тоже от Андрея. Он курит Беломор и интересуется, можно ли его купить, Беломор, в США? Или надо с собой везти?
2: С собой везти обязательно.
0: А там есть вообще папиросы, кстати, обычные?
2: Нет, папирос нет.
0: А во что же они штакетники бьют?
2: А нужно бумажки покупать. Везде бумажки продаются, и они заворачивают табачок.
0: То есть все-таки вот у них...
2: Да, папирос нет. Папиросы свои берите.
0: Да.
2: А что-то еще он спросил?
0: А с бадуна как у тебя как-то...
2: Если бадун, а значит... я не пью.
0: Вообще не пьешь?
2: Нет.
0: Правильно. Да. А как поживает господин Аване Мелик? Подожди-ка. Тут что-то столько, да. Мелик Пашаев.
2: О, понятия не имею.
0: Ну, ты же не знает, кто.
2: А я не знаю, кто это. Uh-huh. А, нет, Мелик, как, я знаю, кто это. Это был, в свое время это был наш менеджер, который...
0: Вспомнил.
2: В том смысле, я не знаю, чем он сейчас занимается. Раньше он занимался... концертной деятельности. Он был директором программы, в которой мы работали, и с которой мы проехали всю нашу страну. И занимались мы этим в течение полутора лет. Вот. В свое время.
0: Вот такое сообщение тут дам. Дмитрий, оказал ли на вас влияние Ронни Джеймс Дио? По-моему, у вас получается не хуже информация для ведущего. То есть для меня Тони Айоми ногой сыграет... Сейчас, извиняюсь, тут какие-то базедовые приходят сообщения, да.
2: Ну, это наши уже люди звонят, я понял.
0: Не, ну тут такая телега, сейчас тебя зачтут, поймешь, что не наши.
2: Не наши, нет.
0: Да, Тони Айоми ногой сыграет весь репертуар Rolling Stones, который толком мы играть не научились. И без подписи, заметь, человек осторожен, потому что знаешь, что срам будет колотить, когда повзрослеет, будет стыдно за сообщение. Так.
2: Не, ну на самом деле он это самое, это здорово, то, что ему нравится Томми Айоми. Значит, а я уж тогда расскажу, что случилось.
0: Давай, конечно.
2: Я вчера купил концерт Rolling Stones DVD, диск, и вот уже два дня его смотрю. Вот этот последний тур, к сожалению, я не попал, у меня в Москве не было, когда они здесь выступали. Хотя, пожалуй, 10 лет назад, пожалуй, я тоже прислал бы тебе вот такой вот сообщение, что Томми Айоми левой ногой сыграет Rolling Stones.
0: Видишь, как пословица же есть такая, быть...
2: На самом деле, не нужно это сравнивать вообще, Rolling Stones и
0: переставая быть к другим жестокими, быть молодыми, мы перестаем. Видишь, как ко мне жесток аноним. Аноним, смешное слово. Аноним ко мне жесток. Дмитрий, я тоже телегу читаю. Тебе не кажется, что легионы Алексей Булгаков давно заняли вашу экологическую нишу?
2: А что это такое?
0: Ну, это коллектив, ансамбль такой есть. Сейчас я вспомню, «Легион» называется.
2: А я не слышал.
0: И поет там парень такой голосистый. Ну, так у него... не слышал, да? Ну, это, видимо, можно. Какое-то новое поколение. Я, честно говоря, в данном жанре музыкальном тоже туго так...
2: Мне кажется, когда-то давно был какой-то коллектив под таким названием. Ну, вот давно, я имею в виду лет 15 назад.
0: Нет, по-моему, раньше. Совсем. По-моему, раньше. Хотя, может быть, ты и прав.
2: Ну, я не знаком.
0: Да, в общем, не разберемся мы с этим. Да, вот такой там вопрос. Дмитрий, что ты на досуге слушаешь из металлической музыки?
2: Да, кстати, там про Дио уже что-то было.
0: Про Дио,
2: и мы
0: да.
2: как-то не ответили. Я Дио слушаю. Я слушаю Black Sabbath с Дио. Дио — это один из немногих певцов в этом жанре, который своим уникальным пением продолжает радовать не только меня, но и огромные массы людей.
0: Вот я как-то...
2: Я должен поблагодарить. Кто-то же сказал, что у нас там это самое вроде не хуже получается.
0: Да, вот это в этом же, да, сказали.
2: Да, спасибо большое. Мы... Да, я чувствую, что мы параллельно работаем.

0: Нет, безусловно. А по-моему, он же должен вот-вот тут появиться, что-то такое.
1: Да, он... Ты знаешь, как приятно, что он как раз вот появляется за день того, как мы появимся. То есть не на разогреве, я так обращу внимание, а на подогреве. Он нас подогревает, он подогреет своим выступлением наше выступление, которое состоится на следующий день после его выступления. Слушай, правда, в другом зале, да? Ну, неважно.
0: А вот скажи такую вещь. Вот, скажем, Дан Маккаферти, когда они приезжали сюда, по-моему, 2 года назад, по-моему, выступали в пилоте, еще в пилоте старой формации. Человек, несмотря на свой такой достаточно преклонный возраст, как говорится, дал жару. Вот. Так же, как, например, там Джо Кокер до сих пор, да, там тот же Мик Джаггер, мною горячо любимый. Вот. А все-таки у Дио и у людей с аналогичными вокальными данными, мне кажется, вот век их музыки несколько короче. Но будет как-то странно, если человеку будет 60 лет, а он будет все-таки вот придерживаться такой манеры одеваться, такой манеры поведения на сцене и такой вокальной манеры. Ну, вот это мое субъективное, очень субъективное мнение, что все-таки Маккаферти и в 70 лет будет Маккаферти. А вот Дио в 70 лет, он уже вот не будет Дио. Вот этот какой-то такой академизм вокала.
1: Ах, ну, вот тебе академизм не нравится.
0: Ну,
1: понятно.
0: Да. Я, не то, что не нравится. Я как-то вот гротескность вот эту вот как-то, как в индийских фильмах у меня вот такой.
1: А ты сам подумай, что такое академизм? Академизм — это то, что выжило сквозь годы. Понимаешь? Она уже как раз доказала.
0: Не, ну может быть, холодный профессионализм. Вот,
1: Дио нельзя назвать холодным профессионалом. Его можно назвать самым горячим профессионалом. Ну, мы все время слушаем какую-то музыку, там слушаем, опять же, Black Sabbath с другими вокалистами, и мы всегда говорим: да, здорово, поэт, но Дио все равно лучше.
0: Не, ну да, безусловно. Но все-таки вот век как-то.
1: Мы, уже какую-то рекламную кампанию Дио делаем. Но это замечательно.
0: Я думаю, он приедет, отгрузит нам денег за это, безусловно. Наша запись мы ему пошлем.
1: Такому человеку приятно сделать.
0: Ну да, да, давай послушаем телефонный звонок 203-19-22. Мы с внимательно слушаем вас. Здравствуйте. Мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Вы очень волнуетесь. Сформулируйте ваши мысли и звоните. А то, конечно, это врасплох людей застает. Как раз и на том конце приятный мужской голос мой. То есть говорит: здравствуйте. Вы в прямом эфире. Ну, вы так не пугайтесь. Я добр. Алло, говорите.
2: Здравствуйте. Сергей Зеленоградский снова беспокоит. Во-первых, Александр, никогда вам комплиментов не делал. Очень за себя на это.
0: А я заметил это, потому что если бы вы сделали мне комплимент, то я бы запомнил это надолго.
2: Да,
0: мне...
2: у вас ужасно ненавязчивый, замечательный программ. Вот у вас в гостях как-то недавно был один человек с другой радиостанции.
0: Ага.
2: Вот я решил послушать его программу, и вдруг слышу вначале какой-то страшный скрежет, потом вопль, и дальше идет комментарий: не надо упрямиться, иначе мы вас будем немного беспокоить.
0: Ага.
2: И я уже сразу отключил эту программу, так думаю, еще и беспокоить тут меня будут.
0: Понятно.
2: Вот. Да, в чем заключается вопрос? А вот к вас когда-нибудь беспокоили поклонники, уважаемый Дмитрий и уважаемый Александр? И в чем это выражалось?
0: Спасибо. Ну, Дмитрий, давай ты, как у нас, как гость программы, тебе и слово.
1: Меня беспокоили. Очень приятно всегда беспокоили, вы знаете. Люди приезжали из далеких городов, очень из далеких городов, и добивались того, что они меня находили и встречались со мной лично, и я с ними разговаривал. И люди приходили действительно с серьезными жизненными вопросами. У многих так складывается, что когда у человека что-то в жизни происходит не так, как бы ему хотелось, он старается найти ответ где-то в музыке. И для кого-то случилось так, что они нашли ответ в моей музыке. Они хотели со мной лично встретиться, эти люди. Их очень много. Они этого добивались. И для меня это очень приятно, что я мог встретиться и как-то помочь, и объяснить, что происходит. Потому что...
0: Вот ты вот сразу видно добрый и некорыстный человек, потому что как ко мне, например, подходит за какой-то там консультацией, еще что-то. Я обычно говорю: пивом угости или там денег дай. Вот. Ну или в крайнем случае, если женщина, то говорю: массаж сделай.

0: Ну, я, видишь, я из более, видимо, молодой формации, поэтому мы, как говорится, молодое, нездоровое племя с алчным блеском в маленьких глазенках. Вот, как я, да. Так сейчас... Ой, ладно, тут идут вопросы, касающиеся стриптиза, этому немножечко попозже, ближе к вечеру. Но сейчас я некоторые музыкальные сентенции тут зачту. Значит, Дмитрий, как вы относитесь к Бонету, который спел на альбоме группы Rainbow в 79 году, а затем пел в группе Alcatraz? По-моему, тоже очень неплохой голос. И, в принципе, я согласен с тем, что Black Sabbath техничнее Rolling Stones, пишет Алексей. Как говорится, здание Киевского вокзала красивое, Алексей. Ну... Ансамбль Покровского танцует хорошо. Ну что же слабоумие это проявляется? Да, Алексей, молодой
1: давайте
0: парень.
1: Давайте уже музыку, да, не будем это делить. Да. Технично, более технично или менее технично.
0: Нет, ну вообще бред какой-то. Ладно, это я что-то не то зачитал, извини.
1: Да, мне так нравится этот альбом «Алькатрас» 83-го года. Это мой любимый альбом. Ой, это первый альбом, на котором играет мой друг Ингви Мальмстен. Гениальнейший гитарист, который опять сейчас, после такого сложного жизненного пути, опять сейчас вернулся на свою волну. И вот последний альбом, который он записал, опять показал, что он стоит очень многого.
0: Слушай, я, конечно, прошу прощения, я понимаю, что ты так относишься, но мне кажется, он скачок. Вот есть понятие музыкальный качок. Вот, ну, вот скажем, взять Фрэнка Заппу, это человек от Бога, это его прет. Мальмстен его не прет, он мог бы также лампочки вворачивать, мог бы там машины чинить, понимаешь, так же виртуозно. То есть это, ну, качок. Ну, прости, Дим, я, конечно, могу тебя обидеть, ну как-то...
1: Нет, ты меня нисколько не обидишь. У него вот эта виртуозность, у него-то от Бога как раз. Другое дело, что он не может, может быть, туда вложить достаточное количество мыслей.
0: Скандинав.
1: Там, и искусство,
0: он,
1: скажем.
0: Он скандинав, понимаешь? Скандинав в роке, Мальмстен. Скандинав.
1: Может быть, да. Ну ладно, искусства там не хватает, но вот этот...
0: Ну вообще, разве можно говорить что-то вот о гитарах вообще, ну, после Фрэнка Заппа? Ну, был Фрэнк Заппа, был, есть и будет, понимаешь? Ну,
1: значит, объясняю, сразу никто Фрэнка Заппа не будет слушать, так же, как и Роллинг Стоунс.
0: Да, ну да, да.
1: Сразу даже Black Sabbath никто не будет слушать.
0: Да, надо начинать с Андрея Губы.
1: С чего начинать? Тяжело. Ну, мы уже говорим с теми, кто уже слушает Black Sabbath. И уже раз кому-то не нравится Rolling Stones, это уже хорошо. Значит, он потом понравится.
0: Да.
1: Потому что это задевает. Это та музыка, которая задевает. Она мне раньше тоже не нравилась.
0: Активное там... неприятие — признак будущего поклонения.
1: Да, может быть, может быть. Но с Rolling Stones точно, это я гарантировать могу.
0: Ну, сейчас мы прервемся ненадолго, а затем продолжим нашу беседу. Uh-huh. И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Варшавским. Сейчас мы обратимся к зачтению ваших соцсетских посланий. Да, если ты не против, тут я отвечу Вишукоку. Вот он интересуется: Саня, сколько раз смотрел программу новостей по ТВ-6, не видел тебя на заднем плане. Тебя что, уволили? Дело в том, что я сейчас создаю занавесочный барельеф. То есть я вот то, что слева вы видите, выпуклости за ведущим, это я, меня поставили за штору просто временно, но я думаю появиться скоро опять. Ну, по крайней мере, частями я буду вылезать. Про одну часть тела, потом другую. Не все у нас с вами потеряно. Так, далее. Очень много приходит писем, касающихся именно музыкальных сентенций, там, и течений. Мы вроде договорились их не затрагивать, потому что...
1: Ну, в последний раз.
0: А?
1: В последний раз ответим.
0: Вопрос, касающийся группы УДО и ее вот солиста со странной фамилией.
1: Это вопрос о группе Accept, наверное, которая вчера выступала. Уда Ди Шнайдер, да?
0: Да, ну почему тут написано, что как... Там? А, вы, как вы относитесь к Удо Дирк Шнайдеру? То есть, видимо, его Удо зовут, что ли?
1: Да, его зовут Удо,
0: А еще была группа Удо.
1: Нет, я не знаю, это о группе Accept идет речь. Вот интересно, ты обрати внимание, что когда речь шла о Дио, никто не спрашивал, как я к нему отношусь. Ясно, как к нему все относятся. Вот откуда спрашивают, как?
0: А что, Accept смешной ансамбль?
1: Смешной, да. смешное.
0: Не вызывает отвращения.
1: Никакого.
0: Никакого.
1: Просто никакого. Это действительно так смешно, так гитарки там смешно жужжат.
0: Смешно.
1: Я слушал. Был даже один раз у них на концерте в таком маленьком клубе. Там был человек, может быть, 50.
0: Ну, это фэн-клуб или это же просто...
1: Наверное, фэн-клуб, да, потому что больше на них не собирается. Такой клуб...
0: То есть не модный ансамбль?
1: Клуб был небольшой, клуб был там человек, может быть, на 800, на 1000, но в зале было всего 50 человек. Но я пошел и ушел. А вот они вчера были на Горбушке, и я не пошел. Это вот я рассказал, как я отношусь.
0: Слушай, кстати, вот...
1: На гитарке так хорошо жужжали, вот особенно тогда, в начале 80-х.
0: Тут, кстати, насчет Горбушки вопрос такой был. Существует ли такого же плана рынок в Америке? Ну, как у нас Горбушка. Я, кстати, ни разу за всю свою жизнь не был на рынке этом. Представляешь? Вообще ни разу.
1: Мне тяжело сказать, существует ли он там.
0: Ну, толкучка попросту. Вот,
1: это где торгуют компакт-дисками,
0: да? Ну, и не только там, и шмотками, я так, насколько слышал, там, с шмотками, техникой.
1: О, в Америке есть то, что называется блошиный рынок. Uh-huh. Такое понятие. Вот, наверное, это то же самое. И вот там торгуют всем, чем угодно. Тем, чего нет в магазинах. Это огромные рынки, на которые люди собираются по воскресеньям, по-моему, или по субботам. В свободное от работы время. И что-то пытаются продать. Какие-то ножички они там делают или рюшечки. Ну, все что угодно.
0: Что-то ценное-то попадается там?
1: Я почти что туда не ходил. Я просто знаю, что очень многие там туда едут работать на субботу, воскресенье, отработав всю неделю где-то на американском заводе. Они в субботу едут, еще торгуют вот этими матрешечками. Ну, чем угодно, кто чем. Кто на что способен. Ну, и очень хорошо это продается, я так понимаю, что многие, в конце концов, увольняются с работы и работают уже только по субботам, воскресеньям на этих блошиных рынках. Но ассортимент товара другой, конечно, там нету компакт-дисков. Хотя компакт-диски тоже там есть, но не в таком количестве.
0: А винил ценится еще или?
1: Винил, да, есть очень много поклонников винила. И CD-плееры только самого последнего поколения могут конкурировать с винилом. Но все равно аналог есть аналог, аналоговое звучание. И на виниле до сих пор выходят самые лучшие записи, они... В том числе выходит и на виниле. Это маленькие записи, которые выходят маленькими тиражами, скажем, там 2000 пластинок.
0: Ну, вот такие, бля,
1: только для тех, кто...
0: Это много по нынешним временам.
1: Да.
0: Мне бы такой тираж. Ну, это да. Так. Слушай-ка, вот тут такой вопрос. Я думаю, что на него нужно ответить. Дмитрий, не знаете ли вы, сколько получает стриптизерша, работающая в ночных клубах Манхэттена? Сергей Иванович, кстати, интересуется.
1: Я не знаю, сколько в клубах Манхэттена. Но судя по тому, как они еле сводят концы с концами, я думаю, что... Примерно так же, как и все музыканты, которые живут в Лос-Анджелесе. Город, вообще Лос-Анджелес, там живут музыканты и стриптизерши. Основная масса населения. Вот. И живут как могут, кто как может. Ну, мы говорим о музыкантах, которые пытаются пробиться. Потому что все стриптизерши, я так понимаю, они... Для них же не является конечной целью стрип-бар. Они все пытаются, по крайней мере, в Голливуде, в Лос-Анджелесе, они хотят стать актрисами, и для них это я так...
0: Или сняться в сериале «Скорая помощь».
1: Ну, это уже значит стать звездой.
0: Ой, «Дежурная часть», или как он называется. Ну наверное, это конечная мысль, да. А не об этом. То есть,
1: Поэтому я не думаю, что там какие-то самые заработки.
0: Ну, может быть, за еду. Многие выступают, я знаю, за похлебку и за жилье.
1: Наверное, да. Я так специально этим не интересовался.
0: А пользуется ли популярностью там еще от рок-опера Вебера «Иисус Христос, суперзвезда»?
1: Я думаю, что она уже не идет. Идут кошки.
0: Угу.
1: Кошки постоянно идут. Каждый год они бывают представления. А по-моему, она сейчас, эта опера просто не ставится.
0: Ну, а записи там все эти вот имеются в виду, как... Ну, например, Боб Марли, вот, с легендой, когда она была записана, до сих пор люди раскупают, и очень хороший рейтинг.
1: В Штатах это не является такой культовой какой-то пластинкой. Вот это вот, Опера Вебера. Ее не всегда ты в магазинах найдешь. То есть так нужно еще поискать, если захочешь купить.
0: Угу. Я предлагаю опять же обратиться к непосредственному разговору с нашими уважаемыми. Телефон студии 203-19-22. Мы поднимаем телефонную трубку. Ваши вопросы Дмитрию Варшавскому. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Вот у меня здесь такая проблема. Как бы у меня возникло такое вот сомнение, скажем так, угу. Что вот на самом деле в вашей программе сейчас находится гость не Дмитрий, а солист группы «Мумисруль», как вы называете, Илья Лагутенко. Так ли это? Или вот на самом деле я ошибаюсь просто?
0: Ну, в принципе, наш гость хотя бы не гыкает. И одет не как дурилка картонная, а по-взрослому, в черной одежде. И выглядит взрослый.
2: Хорошо, спасибо большое. Тогда у меня вот второй вопрос также. Как ваш гость относится к творчеству такого вот певца и композитора, как Курт Кобейн? Кстати, был недавно юбилей его, 20 февраля. Вот, собственно, все.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Ой, я замечательно отношусь к его творчеству. Вообще, это является такой огромным, если это можно так назвать, культурным пластом вообще в Штатах творчества этого человека, до сих пор почитаемого. И я как раз приехал в то время, когда это только начиналось, в 92-м году. Это грандиозно, конечно, было.
0: Вот такой очень серьезный вопрос. Да,
1: на который мы ответили уже.
0: Нет, тут еще один. Да, Дмитрий. Ну, серьезный вопрос. Как вы относитесь к белым блюзовым вокалистам, пытающимся точно копировать черные манеры пения? Не кажется ли вам, что иногда они довольно точно снимают мелочи, на которые те просто не обращают внимания, наподобие неправильной постановки микрофона, забывая при этом о некоторых вещах более существенных, однако менее формулируемых. Кстати, вопрос от женщины пришел, Белания.
1: Ну, это...
0: Знаешь, как сформулирован там? Ты зацени. А?
1: Да, профессиональный так. Вопрос. Я сам часто очень обращаю на это внимание. Это касается не только белых вокалистов, а вообще очень часто музыканты многие улавливают только внешнюю часть и не улавливают основу вообще, для чего это делается, как бы значение, и воспроизводят именно вот эти внешние атрибуты.
0: Слушай, а вот скажи, вот такая традиция, но ты же тоже наверняка и в какой-то степени к этой традиции принадлежал и внес свою толику в ее развитие. Это вот волосяной потряс в момент выступления. Ведь это же тоже очень странное действие. Ну вот хард-рок, металлическое хэвью. Вот когда люди вот стоят гитарами вот так, вот это вот в дальнейшем перестебанное, обстебанное кем ни попадь движение. Но оно же было культовым. Вот согласись, было, что ведь было, тебя да. Не перло на него. Ну не перло, а ты же тоже где-то увидел и содрал. И дай думаешь, так же будут. Ну не перло. Ну вот скажи честно, вот сейчас скажи, не перло, потому что он противоестественно, играть неудобно. Но так делает кто-то, и значит, это тоже антураж.
1: Дело в том, что мы сейчас говорим о том, когда наша музыка была самой модной музыкой. И это было модно слышать такую музыку.
0: Ну да, да.
1: И если было тогда модно одевать такие ботинки, а сейчас модно другие одевать, то это было модно тогда становиться вот так вот линеечкой и трясти головами и гитарами. Это было просто модно.
0: Ну так искусство, оно же вечно.
1: Оно искусству это не повредило.
0: Ну, в принципе, да, в какой-то степени.
1: Это было очень весело, на самом деле. Это было весело.
0: А бывали ли травмы какие-то в момент выступлений? Ну вот сейчас же, вот, например, очень много популярных певцов и исполнителей бьются в подучей на сцене. Ну, имеется в виду, дескать, у них такой имидж, вот, да. Там расшибаются. И вот, а в то же время, вот, когда буйство на сцене, там запутался ногой в шнуре, бабах, упал там.
1: Но с нами такого просто не случалось.
0: Ну, то есть как-то...
1: Не путались как-то. Не было травм у нас.
0: Угу. Так, сейчас тут просто прям очень много. Так, ага. Ну, вот это тоже интересный, кстати, вопрос. Убирают ли улицы в Лос-Анджелесе или улицы такие же грязные, как и в Нью-Йорке? Интересуется житель Нью-Йорка Слава.
1: Лос-Анджелес очень чистый город по сравнению с Нью-Йорком. Но воздух там не очень хороший, потому что там очень много автомобилей.
0: А море там недалеко?
1: А это город на океане находится, Лос-Анджелес. Ну,
0: да. А вроде он же должен как-то...
1: Да, там...
0: Освежать. У них катализаторы во всех вот самых автомобилях стоят.
1: Нет, вроде. Да, конечно, это нельзя сравнить с тем, что здесь творится. Нет, конечно, там все нормально. Я говорю по сравнению с каким-нибудь, скажем, какой-нибудь деревней в каком-нибудь центральном штате, где вообще натуральная природа, там вообще натуральное хозяйство. По сравнению с этим, в Лос-Анджелесе экологическая ситуация чуть-чуть хуже. Но на самом деле воздух-то везде чистый.
0: А хулиганье там есть?
1: Хулиганье. Мне ну, не встречалось.
0: Тебе не лезли там?
1: Нет, ни разу.
0: То есть так все-таки город тихий, спокойный.
1: Ко мне и здесь никогда не лезли.
0: Хотел тупо пошутить, что все еще впереди, потом передумал. Ну что, телефонный звонок, давай послушаем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание попросту беспредельно к вам.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я вот просто хотел ответить недавно звонившему.
0: Ага.
3: Он задал Дмитрию вопрос о поклонниках. Вот, и Дмитрий ему ответил, но вопрос, в общем, на самом деле был адресован к вам двоим. Ну, я просто хотел немножко вас выручить, я понимаю, вам не с руки, вот, и ответить ему, что тут ситуация несколько обратная. Если к Дмитрию поклонники съезжаются с дальних городов, как он высказался, то тут немножко наоборот, и поклонники Александра, бывшие, они разъезжаются, наоборот, из Москвы как можно дальше. Вот, и, как правило, это происходит непосредственно либо после концерта, либо утречком после эфира они уже с чемоданами и собраны, в общем-то, спешат на вокзал.
0: Ну, причем, если даже вот поезда не идут, то они струятся по рельсам вот в направлении там куда-нибудь, куда попало, лишь бы вот из Москвы.
3: Вы правы. Главное, да. Чтобы не дышать вот с вами одним воздухом. И, кстати, это здорово влияет на удешевление вот рынка жилья в Москве.
0: Это во-первых. А во-вторых, могут наблюдать космонавты миграции потоков людей вот из центра, вот куда ни попадя. То есть и проверять свою мощную аппаратуру. Даже были дотации НАСА на закупку специального отслеживающего вот эти движения оборудования.
3: Вы абсолютно да. правы. То есть да. Вы вносите, естественно, в свою пользу. Вы нужны нам.
0: Спасибо.
3: Спасибо вам.
0: Вы меня любите. Спасибо. Они меня любят. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Тимон из Марина звонит.
0: Привет.
4: Я вот здесь к вам все на пейзер послал сообщение. Как... Вот.
0: Так спросить... у меня отобрали его давно. Я все выдумываю, что-то приходит. Все вопросы да. выдуманные ко
4: мне.
0: Я
4: хотел просто задать такой вопрос. Оттуда вот задам. Вот ваш гость, Дмитрий, у меня вот такой вопрос. А вот в Америке есть такие гениальные люди, как Александр Лаерский. Вот. Да, ну, в таком же...
1: Хавард Стерн. Да, знаете такого?
4: Нет, серьезно.
1: Нет?
4: Я.
1: Ну, как же...
4: Ну, понимаете, ну, меня просто... Нас же здесь... Это же нигде не рекламируют. Я вот на эту тему уже говорил в прошлой программе.
1: Там есть, но он один такой. Как Александр да. тоже у нас один такой, да, на да. всю страну?
0: А каждый человек один на всю страну.
1: Да, вот там такой есть, но он начал с радио. А, так я, значит, сейчас могу вообще твою карьеру тогда обрисовать.
0: Давай.
1: Александр, дальнейший.
4: Алло,
1: да.
4: А можно еще?
1: Ты можешь с нами находиться пока, а я буду сейчас рассказывать, а потом ты следующий вопрос задашь.
0: Давай, да.
1: Вот он начал так с радио. Вот такие беспредельные, непристойные передачи. Потом это закончилось тем, что ему дали, сделали свое ток-шоу телевизионное, которое выходило, по-моему, раз в день, часовое такое шоу на кабельном канале. И закончилось это тем, что он снимает многомиллионный голливудский фильм настоящий, где он в главной роли, и он просто становится символом Америки.
0: А потом в дальнейшем, это я уже могу предугадать, да. ее президентом.
1: Это мы не знаем. Вот на данном этапе вот только произошло тем, что он сейчас стал одним из популярнейших людей. То есть в элиту звезд входит. То есть вот это интересная тенденция. Начинал вот именно с того, чем мы сейчас с тобой занимаемся.
0: Да, да.
2: Вы хотите сказать то, что Александр тоже к этому придет?
1: А я не знаю.
0: Ну, безусловно, а чем мне заниматься в старости? Вот ты сам подумай. Вот
1: когда это я состар... от него зависит, конечно.
2: Да. То есть, например, еще, знаете, я, да. А вы знаете такую группу «Вопли видоплясы»? Это уже вопрос к Александру и к вам, Дмитрий.
0: Ну, безусловно.
2: А вам вообще нравится или как?
0: Ну, хороший ансамбль, прет их.
2: И вот я хочу, чтобы как-нибудь, может, к вам в эфир...
0: Они у нас были уже в эфире.
2: А, да, наверное, да. Пропустил, наверное.
0: Ну что ж, да. Ну, еще будут.
2: А-а-а.
0: Спасибо.
2: Ну ладно.
0: Спасибо.
2: До свидания.
0: До свидания. Я вообще ценю вот людей, которых прет. То есть они как-то у меня делятся, наверное, в искусстве. Людей, которых прет, и людей, которых не прет.
1: Ну, конечно.
0: Вот,
1: то, а как еще можно делить? Только так?
0: Безусловно.
1: А как ты своих иначе определишь?
0: Да. Вот. Ну что, еще звонок, да? Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание и так далее. Говорите.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Вот два вопроса. Я, видимо, что-то проехал.
0: Ага.
5: Вот. То вот вопрос, Дмитрий.
0: Вы говорите громче, пожалуйста, вас плохо слышно, дорогой друг.
5: Прошу прощения.
0: Ничего, ничего, ничего, не волнуйтесь.
5: А, спасибо. Да. Просто как-то это самое. Отдача идет.
0: Идет.
5: Приемника.
0: Да.
5: Вот, Дмитрию вопрос. Что унесло его в Лос-Анджелес?
0: Спасибо.
1: Мы с этого начали передачу сегодня, нет?
0: Ну, вроде бы да. Ну, можешь еще раз ответить.
1: Я еще раз отвечу. Меня унесла жажда ощущений. Я отвечу по-другому теперь. Я отвечал научно первый раз. Сейчас отвечу в свободной форме. Жажда горячих ощущений новых, которые я получил в полной мере. И вот приехал теперь делиться со всеми.
0: А где ты жил там?
1: Я жил в доме. Сначала жил в замке даже, правда. Вот. Потом жил в доме. В Лос-Анджелес.
0: Угу. Понятно. Не, ну я просто имел в виду, конечно, помещение.
1: Угу.
0: Да. На какой улице вы живете? Идиот, я живу в доме.
1: Нет, ну я жил... На какой улице? Я жил сначала в Беверли-Хиллз. А потом в Голливуде.
0: Ну как, там видел этих улыбкозубых? Дело в том, что это известно, что у всех практически улыбкозубых, у них вставные зубы вот эти белые, там стоит по 30 штук гринаута, чтобы целиком через...
1: Ну если свои, да, вывалились, конечно.
0: Да, да. Ну круто, да. Круто.
1: Ну не у всех.
0: Ну там, по-моему, вообще людей в наше время с нормальными зубами не осталось уже попросту. Но это неудивительно. Экология, продукты. Ведь раньше курица была не такой жесткости, как сейчас.
1: А ты знаешь, что мне кажется, это из-за стоматологии отечественной.
0: Ну,
1: потому что смысле? Отечественная стоматология, она просто выбивает зубы. Если вы когда-то попали на прием к врачу, к зубному...
0: Это все.
1: Это все. С этим, с теми зубами, которые он вам трогал, можете попрощаться. Вы их потеряете, к сожалению. Их очень трудно спасти. Но сейчас это сдвинулось, по-моему. Сейчас уже у них есть и компьютерная техника у стоматологов здесь, да?
0: Ну, вроде как, хотя я не хожу.
1: Ну, это довольно печально. Но дело в том, что там эту проблему давно решили. Там у многих, у большинства свои зубы.
0: Слушай, а как ты относишься вот к той теории, которую некоторые натуралисты, биологи, зоологи так активно, в общем-то, пропагандируют, что раньше у нашего далекого предка, у человека, было всего два зуба, верхний и нижний, то есть вот такие две дуги без этих межзубных промежутков, то есть были две сплошные такие... конструкции. Ну, там, мясо, чтобы не застревало.
1: Потом люди стали друг друга бить в зубы.
0: Нет, вот
1: они стали трескаться.
0: Говорят, что все дело было в том, что стали мягче продукты потребляемые. То есть не было необходимости в такой жесткой конструкции. Вот и зубы стали вот сами как-то...
1: Ну, потрескались они.
0: Ну, потрескались, да.
1: Я
0: да.
1: Думаю, что потрескались просто.
0: Ну, ты веришь в это или это все-таки какая-то утка научная?
1: А это ты, ну,
0: у птиц же тоже у них вот клюв, там у буренок разных тоже, по-моему, у них только нижние зубы, или у коней, у кого-то там верхних нет, то есть как-то все пристраиваются. А вот у человека, там у всяких, там у собак, у них вот такие. Ну, то есть, в принципе, все произошло, ну, логично же, да, вот верхний зуб и нижний.
1: Ты видишь в этом логику, да?
0: А?
1: Логика есть, это больше логика похоже есть, на, вот бегем, я... на бегемота, у которого билет, один, да, один клык, так... вот так, такая.
0: Или на носорога, у которого.
1: Вот, на носорога я имел в виду, да, у которого вот этот один.
0: Ну, он им пользуется, знаешь, иногда не совсем по назначению.
1: Это нужно изучить. Это для любовных игр. Я думаю, что тоже нужно изучение этой проблемы начать с носорогов.
0: Ага. А они дадут начать-то?
1: Это, я не знаю, будем у них спрашивать.
0: Давай следующий телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло. Вы волнуетесь, вы перезвоните, пожалуйста, а то вдруг с вами что-то случится и в суд опять подадут, потому что тут нам звонил один радиослушатель, так разволновался, что прям там и упал весь. И потом, представляешь, в суд подали, что, дескать, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Доброй ночи, господа.
0: Здравствуйте.
6: Саша.
0: Да.
6: Первый вопрос к вам.
0: Пожалуйста.
6: Дима, узнаваем после вот отсутствия?
0: Ну, конечно же, нет.
6: Нет, да?
0: Да. Безусловно, если бы я так встретил бы его, я бы не подумал, что это вот Дима Варшавский.
6: Просто я тут перебирала старые рок-журналы и вдруг увидела вот «Черный кофе», думаю, а где же «Черный кофе»-то у нас? И вдруг, бац, включаю приемник, а он тут.
0: Ну, я могу даже описать. Я вижу перед собой, скажем так, импозантного, уже не молодого человека в роликсе, в таком хорошем костюме дорогом, вот, с очень короткой стрижкой в очках с золотой оправой. То есть, вот, с сотовым телефоном в руке.
1: Этого нету.
0: Ладно,
1: предыдущего
0: тоже. Ты прячь.
6: Дим, я Саша не поверила.
1: А мне просто не нужно.
0: А зачем ты ключи от автомобиля на пальце вертишь все время?
1: А я приехал вообще не на автомобиле.
0: Ну да. А ключи-то должен зачем от автомобиля, а?
6: Дим.
1: Да.
6: А следующие 7 лет здесь будете?
1: Да, конечно, какая же.
6: Ну прекрасно, а то тут без вас столько дерьма всплывало.
1: Ну приходите обязательно к нам на концерт 6 марта в Меридиан.
6: Ну, постараюсь, буду.
1: Обязательно. 6 марта будет у нас первый концерт.
6: Спасибо.
0: 1999 года.
6: Повеселимся.
1: О, да, повеселимся мы по полной программе. Это я вам обещаю.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо за звонок.
0: До свидания. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Ага. Вот, Дмитрий, мы скоро с пацанами уезжаем в Америку. Не мог бы ты посоветовать, где можно в Америке подцепить крутых проституток с большими батонами? Леха Каховский интересуется.
1: Да, вот, наверное, я думаю, прямая дорога куда-то в Голливуд, где снимается кино.
0: А там вот стекаются все вот такие, да?
1: Да, а кто ж туда все стекаются? И вот там вся эта тусовка. Я думаю, что там вы, ребята, найдете то, что вы ищете.
0: Ну, а так тут, любят ли там нас?
1: Конечно, обожают. Это
0: хорошо.
1: Обожают.
0: А то сейчас так мало мест, где меня любят, например. Может быть, хоть туда податься. Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Вы очень волнуетесь, перезвоните, пожалуйста. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте, доброй ночи.
7: С вами говорит такой Сергей, мы вот смогли за полосу.
0: Понятно,
7: вот.
0: Только говорите
7: вот
0: громче.
7: Ваш разговор слышал насчет вот, знаешь, чего? Вот носорог там, да, вот, чтобы начать. Да. Думать, с чего начать, да? А лучше начать с зайца. У него же зайца-то зубы два ведь.
0: Да, два зуба точно, совершенно верно. Вот. Оба передние.
7: Правильно.
0: Понятно, спасибо.
1: Да,
0: спасибо, действительно.
1: Полезная информация, очень спасибо. Да.
0: Не, ну мы как-то, видишь, об этом не подумали, о братьях наших меньших зайцах, собственно. Вот. Тоже млекопитающие, кстати, тоже о двух ногах ходит вот так. Он же как ходит, заяц? На задних ногах, правильно? Это только люди, идиоты, думают в сказках, везде пишут, что он скочит там и прыгает. Или а домашние зайцы скочат и прыгают. А нормальный заяц листой, он ходит на двух ногах, что твой кенгуру. Так вот, продирается сквозь заросли, бывало. Куда ни попадя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наш...
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Александру Лаерскому можно вопрос задать?
0: Да.
8: Я, когда был еще «Не бей копытом», к сожалению, я не смог попасть на концерт к вам, когда вы выступали.
0: Да.
8: Но мне подарили кассету, и мне понравилась песня «Только ты».
9: Вот. Спасибо за остальные тоже песни. И такой вопрос. Сейчас вместо «Не бей копытом» Раменко стал клуб «Драйв». Но это не реклама. Угу. Вы там будете выступать?
0: Ну, видимо, в марте будем. Спасибо. Да, мы отдельно об этом сообщим. Вот интересный вопрос. То есть ответ. Или непонятно, что синтез. Да, ну, знаешь, сейчас зачитаю. Александр, посмотрите на себя в зеркало, и вы поймете, почему вас нигде в последнее время не любит Харрис. Я понял только из этой телеги, что почему вообще от меня прячут зеркала. Вот, то есть все-таки не любят, но хоть жалеют. Так, как известно...
1: Кстати, мы вот сейчас находимся здесь в студии, но я Сашу не вижу.
0: Безусловно. А никто не верит, что мы все сидим по разным комнатам. Вот все думают, что вот студия «Эхо Москвы» устроена так, что вот напротив сидят люди. То есть откуда-то это взяли. То есть все по разным комнатам. Гости, звукорежиссер отдельно сидит. Я вообще не скажу, где я сижу. То есть все важные причины.
1: А я когда-нибудь тебя увижу вообще?
0: Ну, я не знаю. Я, наверное, раньше уйду, Дим.
1: Ты раньше уйдешь, да? Хорошо.
0: Ну что, песня?
1: Песня.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня лидер группы «Черный кофе» Дмитрий Варшавский. И хотелось бы начать новый виток нашей программы с ответа на ваши сообщения, которые приходят. Вот интересное сообщение от Дениса. Почему одежду классифицируют на верхнюю и нижнюю, а не однодырочную? Например, перчатки, носки, трехдырочную, брюки и штаны, четырехдырочную, майки и футболки. Ну вот мы тут подумали, по идее, мы, конечно, не занимаемся там моделированием одежды уже давно, но Денис, тут может, опять же, на мой взгляд, возникнуть серьезная путаница с такими видами одежды, как наперсток, защищающий, вот, в общем-то, от укола в случае пошива иглой, там, лифчик. Потому что наперсток тоже получается однодырочный, да, но он не может считаться, там, скажем, нижней одеждой, как, впрочем, и верхней. Также и лифчик. То есть, например, если мы возьмем спортивный морской лифчик, который женщины одевают, чтобы вот в момент поворота паруса не выколоть глаза своим попутчикам и спутникам. Это вроде как верхняя одежда. Или там, например, лифчик, который они одевают на пляже. Там тоже не нижняя одежда. Потом так вот огульно говорит, например, двухдырочная. Будет некоторая непонятка. По-моему, я исчерпываю. Дадим так ответить.
1: Да, да, да.
0: Все-таки
1: да.
0: Мы можем, конечно, делить там, скажем, на двухдырочная верхняя одежда или там двухдырочная нижняя одежда. В этом какой-то определенный смысл есть.
2: Да, но если потом вдруг когда-то появится там 6, 7, 8 дырочная, то безусловно. Мы можем просто запутаться, в конце концов. И придется считать. А вот о петельке, если мы начнем считать для пуговиц.
0: О, да, это тоже, в принципе,
2: это держится. Такая путаница начнется.
0: Не, но если говорить о внедрении именно тельца вот в эту одежду, то, например, как мы будем считать обычные женские колготы? Вот это двухдырочные или однодырочные, или трехдырочные? Или трусцы те же. Ну, в принципе, трусцы трехдырочные. А вот колготы, у них же, где пятки, там дыр нет, знаешь, получается одна дырочная вроде.
2: Нет, пока они новые, а потом-то появляются.
0: Потом, да, вот этот момент износа одежды, да. То есть тоже количество дыр, оно может прибавляться
2: это
0: как-то.
2: Я думаю, что мы не будем переходить на эту классификацию.
0: Что-то, да, сложно.
2: Да, это очень сложно.
0: Сложно, не будем.
2: Вот мы уже потратили минут 5 на это обсуждение, и так они до чего не договорились. Представляешь, сколько можно это продолжать вообще бесконечно вот так вот.
0: Да. Вот теперь вопрос уже по музыке. Такой, скажите, пожалуйста, Дмитрий, почему в вашей песне «Звуки космоса» издание фирмы «Мелодия» вместо слов «Звуки космоса поймать пытаемся», в отличие от первоначального варианта, стоит какая-то... сейчас, секунду. Извиняюсь, просто приходит еще. Стоит какая-то чушь. Неужели правда, что эти слова кому-то не понравились из-за ассоциации с нелегальным прослушиванием советскими гражданами «Голоса Америки» и тому подобного? Опять же, вот Билани интересуется.
2: Там немножко была другая ситуация. Все очень у нас любили получать авторские гонорары.
0: Ну, я даже иногда получаю за других людей, бывало, по поддельным документам.
2: Да, в то время это был довольно такой серьезный источник дохода в те времена. И когда песни стали популярными, всем очень захотелось попасть в число авторов. И путем каких-то таких вот действий мне вот было навязано вот это вот изменение текста небольшое. Ну, под предлогом того, что якобы это нельзя петь. То есть текст был изменен, и просто говорили, ну, если мы не поменяем текст, мы не сможем поставить это на пластинку, а если мы не сможем поставить на пластинку, то эту песню никто не услышит. Почему бы нам вот не поменять? Или тогда что? Или тогда давайте не будем выпускать пластинку.
0: Можно было вместо вокальной партии наиграть, скажем, просто мелодию на гитаре. И выпустят как инструментальную пьесу.
2: Да, но тогда бы эти люди не попали в число авторов.
0: То есть они просто денег хотели, я догадался.
2: Да, поэтому если вы посмотрите, кто там автором слов написан, вот... А я не помню, кто это даже был. Изначально эта песня была с моим текстом и музыкой. Потом...
0: Так, даже они исправили одну, считай, фразу какую-то и стали авторами. Это такие ремикс.
2: Или со авторами даже. Я не помню. Нужно посмотреть, кто там написан. У нас, к сожалению, его здесь нет.
0: Это гадость какая, да?
2: Этой песни, да. Ну вот они... Если у вас есть эта пластиночка, посмотрите, вот кто себя написал автором там слов этой песни. Вот так вот они решили сделать в свое время.
0: Да, хитрые ребята. Вот такой вопрос. Дмитрий, встречались ли вы в Лос-Анджелесе с отцом круиза Матвеем Анечкиным?
2: Я не только с ним встречался, мы с ним работали. Очень весело работали и записали. Он был продюсером альбома «Пьяная луна», кстати, последнего альбома группы «Черный кофе». Матвей Анечкин является продюсером, и он также написал несколько текстов к песням, в том числе вот саму эту песню «Пьяная луна». Написал уважаемый Матвей Анечкин.
0: А чем он сам там занимается?
2: Надеюсь, он уже приехал сюда.
0: Тоже сюда приехал.
2: Да, он приехал сюда, а там он занимался тем, что он был продюсером группы «Черный кофе».
0: Mm-hmm.
2: Имеется в виду продюсером в студии. То есть он занимался такой творческой, довольно интересной работой. Мы с ним очень интересно творчески работаем. А сейчас он занимается здесь какой-то подобной деятельностью, да, тоже продюсерской.
0: Угу.
2: Но не с черным кофе больше, к сожалению.
0: Вот интересное сообщение. Саша, судя по голосу, у тебя в гостях находится Юрий Лоза. Почему ты зовешь его другим именем? Терентий прислал. Терентий, ну, честь тебе и хвала. Ты наконец-то первый человек, который догадался. Юр, нас с тобой рассекретили.
2: Да.
0: Но я все равно уж буду тебя звать Димой, ладно? Я уж привык за это время.
2: Ну, действительно, да. Действительно.
0: Вот Андрей интересуется, были ли у тебя проблемы с полицией там?
2: С полицией. Нет, никаких проблем с полицией не было.
0: То есть неужели там не за там избиение прохожих и ничего такого? Ты как бы за вырывание у женщин сумочек на мотоцикле? Как-то не как рокер, что-то как...
2: Как-то полиция ко мне отнеслась очень так благожелательно.
0: А правильно, что у них там обязательно, вот если, ну, они же с напарниками работают, один должен быть белый, другой черный?
2: Такая тенденция, может быть, и есть, но нельзя сказать, что это такое повальное увлечение. На самом деле им так проще работать, потому что этот аспект очень такой серьезный в Америке, вот эти черные и белые.
0: А тетки полицейские там
2: присутствуют? Да, присутствуют.
0: Ну, красивые так девки? Ну, прямо вот
2: Ну, если прям, то...
0: Понял. Ну, все, я понял. То есть Дима так скривился. Я понял.
2: А как ты мог видеть? Значит, у тебя камера стоит.
0: Нет,
2: ты меня видишь, значит.
0: Мне жестами показали сейчас. Ну, дескать, что не задавай этот вопрос, прибежал референт.
2: А, у тебя там кто-то прибегает. Я-то здесь вообще один нахожусь в комнате. Ко мне почему-то никто не прибегает.
0: А вот зеркало, которое напротив тебя, видишь, это же...
2: А, так и...
0: Тебя видят все вообще, весь Арбат. Там же линза стоит.
2: Все понятно.
0: Люди с биноклями стоят, разглядывают. Я же забыл тебя пред...
2: Это отлично. То есть, помимо того, что у нас радиоэфир идет, идет еще видео, какой-то эфир, где меня могут видеть. А слышать они могут, те, кто
0: нет,
2: видят?
0: Вот слышать,
2: а, они
0: нет.
2: Только видят,
0: то есть,
2: да?
0: Ты можешь жестами им там что-то показывать.
2: И они до сих пор смотрят, им еще интересно.
0: Ну, кто-то стоит там под окном, люди какие-то тусуются.
2: Ну, замечательно, здорово.
0: Ну, давай послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте.
1: У меня два вопроса будут к Дмитрию. Рад предложение такое к вам.
0: Да.
1: Дмитрий, такой вопрос первый. По поводу того, что такие досужие слухи ходят, что в Америке в рок-тусовке пробиться просто нельзя, если ты не американец. Там какие-то многоуровневые системы. И в лучшем случае, там, чтобы вот действительно что-то зарабатывать и каким-то образом себя проявлять, нужно быть или американцем, или уж очень каким-то там, знаете, завернувшимся. Потому как просто не пропускает такая дискриминация к европейцам, я уж не говорю про наших там музыкантов. Это вот первый вопрос. Второй, по поводу того, действительно ли американцы настолько дремучие, что они там вот представляют нас там в ушанках, там ходящих там с белым медведем в обнимку тут по улицам Москвы, что Россия там вообще там после распада СССР размером со Швейцарию где-то там находится, там недалеко от Грузии.
2: А нет, они так не представляют. А они даже не знают вообще, что это такое. Совершенно серьезно.
1: Да, а вот к Александру такой раз предложение. Спасибо вам, кстати, за прошлый концерт живой в субботу. Веселых картинок.
3: Да забудьте.
1: Да, очень было здорово. Вот такой раз предложение, так как концерт перебивался постоянно выпусками последних известий. Можно использовать этот ход, кстати, в концерте в живом. Представляете, вот так вот играете, вдруг на полузвуке все замирает, выходит человек и начинает читать последние известия, просто вообще не связанные с концертом, не с выступлением. Потом уходит, и все, снова концерт продолжается. И так несколько раз. Очень так было бы интересно.
3: Ну, вы знаете, я понял, спасибо.
1: Спасибо.
3: То есть просто я, Дима, отвечу немножко на этот вопрос. Дело в том, что мало кто из наших радиослушателей представляет себе вот систему радиовещания, вообще как это все происходит, в частности, у нас на радиостанции.
2: Сейчас прямой эфир? Или это запись?
3: Ну, во-первых, я хочу сказать, что никакого эфира вообще нет. Просто я как...
2: То есть мы сейчас просто с тобой разговариваем?
3: Да, ты находишься у меня дома, я играю в радио, я...
2: А это соседи твои по подъезду звонят?
3: Это я запись пускаю ногой, кнопку у меня. Ну, интересно ведь тебе, да?
2: Ну, просто весело. Так весело.
3: Я так развлекаюсь. Еще у меня раньше была игра в отдел кадров. Я собирал у всех, воровал трудовые книжки и вписывал им разные места работы, увольнял людей, там снова вписывал. Ну, то есть... Нет, вообще, на самом деле, если говорить это реально и серьезно, то наш эфир, он беспрерывен. То есть мы... Сидим вот с Димой, беседуем, мы совершенно не знаем, как на центральном командном пульте наши разговоры уберут, так скажем, фейдируют, и в какой момент там вставят новости или музыку. Вот. Потом уже, когда мы слушаем запись программы, мы удивляемся, что, дескать, только мы какую-то тему тут развили самую интересную, вдруг пошла музыка, или пошел выпуск, как вы его называете, последних известий. Вот. Дело все в том, что совершенно не скоординировано действие, скажем так, грандмастера нашего, сидящего вот в одной из комнат, и наша. То есть он, когда ему нужно, выключает, вставляет. Это может ставить там кусок другой радиостанции, где передача какая-то, на его взгляд, идет более интересная, чем наша. Ну и так далее. Может сам что-нибудь начать говорить или неожиданно петь. Вот. Поэтому от нас очень мало чего зависит. Ну, я сказал правду.
2: Ну, сказал.
3: Так и... да, слушай, а первый какой вопрос?
2: Первый вопрос действительно о том, как можно пробиться на американский рынок. Значит, уже и заработать там денег. Значит, если к этому относиться как к коммерции, то, наверное, можно пробиться одним путем. Если к этому относиться как к музыке, тогда другим путем. Ну, и тем, и другим, я думаю, что можно. И шансы у всех, на самом деле, одинаковые. Хотя американцам просто легче, потому что они там живут, потому что они знают свою публику лучше. Ведь как начинается популярность какого-то, будь то ни было, исполнителя или коллектива? Это, как правило, молодежная, тинейджерская среда.
3: Школа.
2: Школа, да. То есть ребята играют для своих.
3: Слушай, Дима, а вот я...
2: Потом вдруг это нравится соседней школе, другой школе, и вдруг вот они становятся звездами. И кто сумеет правильно этим воспользоваться, становится суперзвездами. Но таких...
3: Как машина времени.
2: Да. Таких очень мало, к сожалению.
3: Слушай, я слышал такую телегу, что вот на самом деле Бон Джови не умер. Это правда?
2: А кто это? А, это Бон Джови, это ансамбль или это...
3: Ну, который там у них пел.
2: А который пел? Не умер?
3: Говорят, нет.
2: А я даже не слышал, что про него говорят. А кто-то говорит?
3: Ну, вот я где-то краем уха в троллейбусе какая-то одна, другой базетки там что-то шептала.
2: А я даже не слышал.
3: Ну, ладно. Значит, да. Так. Так. Вот тут... Так, сейчас, извини, я просто... Да. Пользуются ли там популярностью наши часы и фотоаппараты?
2: Нет.
3: А раньше
2: ответ короткий.
3: Пользовались, помнишь?
2: Нет, не пользовались. Это всем казалось, что пользовались.
3: Ага.
2: И все везли туда, чтобы получить за них $3 или $5. И были счастливы, потому что тогда советским гражданам не давали вообще никаких денег, по-моему. Поэтому кто-то вез с собой эти часы, получал за них $5.
3: А золотишко как? Золотишко там в моде?
2: Думаю, что не в такой, как здесь.
3: Ну, понятно. То есть, потому что люди...
2: Сам металл не представляет ценности. Работа, да.
3: Mm-hmm. А где там можно купить, приобрести высококачественный порнофильм? Мишутка интересуется.
2: Ой, с этим хозяйством очень просто, потому что масса магазинов по всему городу. То есть этот бизнес огромный, на самом деле. Это огромнейший бизнес. Причем тоже весь бизнес, кстати, находится в Калифорнии, в Лос-Анджелесе тоже, который работает на всю Америку. По продаже там какие-то сумасшедшие тиражи, совершенно огромные доходы, чуть ли ну, сравнимые только с продажей каких-нибудь там супер-поп-звезд.
3: Слушай, ну там вроде какие-то и дикие цены на эту продукцию. Я вот знаю, тут приезжают к нам сюда вот американцы и скупают, тут дико вообще все метут, вот эти компакты болгарские поддельные, на самом деле. То есть, потому что тот же материал, в общем-то, но не $20 там, и даже не 10.
2: Ну, на самом деле, если мы говорим о музыке сейчас уже, да?
3: Ну, нет, а видео тоже, видео там, продукцию нашу тоже они тут сметают в немеренных количествах.
2: Ну, молодцы.
3: Молодцы, конечно. Молодцы. Наверное, там потом стирают дубляж, переводят на английский и продают в два раза дороже,
2: конечно,
3: чем купили там.
2: Конечно.
3: Там такой бизнес.
2: Да, подкладывают просто английский текст.
3: А как вот там вообще с пиратской продукцией, с музыкальной в частности?
2: А ее там просто нет.
3: А вот ты уверен в этом?
2: Ну,
3: ты,
2: да, то есть, уверен.
3: А здесь ты как-то пострадал от пиратов сам? Вражки.
2: Пиратов. Mm-hmm. Дело в том, что я в открытое море не выходил еще так, чтобы уж так вот совсем.
3: И... Ну, у тебя, знаешь, впереди еще это. Готовься к этому, да. Михаил тут интересует, действительно ли в Америке запрещены телефоны с определителем номера? Да, есть такая телега. Нет, хороший, хороший вопрос.
2: Нет, конечно, нет. Там только... Там по-другому. Там нужно этот сервис покупать. Если ты просто включить этот определитель, вот, который здесь, он просто не будет работать, а нужно купить этот сервис, он стоит там, я не знаю, $2 в месяц или $3 в месяц. Довольно дешевый, и тебе вот этот дисплей, на котором высвечивается mm-hmm. номер, дадут, по-моему, даже бесплатно привезут домой. И... Но за это нужно платить $2 или $3 в месяц. То есть бесплатно он просто не будет работать. Нужно, чтобы на станции подключили. Там немножко другая система телефона. У нас же механическая. Когда
3: да,
2: мы набираем...
3: Да, да.
2: Многие же не знают, наверное, этого, да? Как там вот эти бегут цепи, там, когда вот вы набираете телефон, вы слышите вот этот звук.
3: Щелчок.
2: И в этот момент на телефонной станции там огромные такие металлические конструкции начинают двигаться там. Почему иногда телефоны отключаются? Когда
3: или клинит их вот там.
2: Да, их клинит, и телефон бывает не работает. И идет слесарь
3: эти,
2: и да, берет вот, и топором ударяет, и телефон после этого работает.
3: Ну, кстати, там женщинам также выдают спирт технически на
2: протирку. Да, чтобы смазывать смазка, вот эти смазка, да, железки. Да. Вот в Америке этих железок нет, поэтому там все это... Они на этом наживаются за счет того, что это все через компьютер идет. Значит, хочешь определять номер, плати $3 в месяц. Да.
3: Вот такой вопрос. Тут подписан, кстати, Бивис и Батхед. Дима, можешь ли ты сняться в порнофильме?
2: Нет, не могу.
3: Не стал бы сняться? А если бы тебе сказали, да, сказали, вот большое количество денег тебе, Дим, ну снимись что-то с хорошей партнершей. Ну, сказали, ну ладно, сказали 50 штучек денег. Ну, за 50 тысяч долларов США с хорошей партнершей. Сними с
2: ним. А ты меня уговариваешь?
3: Нет, ну вот ему просто интересно. Ну, 60. Ну, снялся бы.
2: Да нет, ну, дело ж не в деньгах.
3: Да ладно, а за 100 как?
2: Дело в постановке вопроса.
3: Я же вопрос правильно поставил, с хорошей партнершей.
2: Вопрос не ты поставил, кто вопрос-то поставил?
3: Ну, я развил вопрос. Они поставили Бивис, с Баткетом поставили вопрос, а я развил.
2: Я люблю свою жену, я этого сделать не могу. Она, кстати, нас слушает сейчас.
3: Да? А, я понял, да. Ну, тогда ты мне вне эфира ответишь, кому встретимся, может, в коридоре.
2: Я тебе сразу отвечу.
3: Давай послушаем телефонный звонок, может, кто что-нибудь предложит. Здравствуйте, вы в прямом...
4: Доброй ночи еще раз. Михей Зеленоградский беспокоит.
3: Как же ты прорываешься-то? Я уж вроде...

0: Это вот первое. И второе, мне бы хотелось в раз предложение по этому поводу ввести. Совершенно управа 5-го района города Зеленоград совершенно неэкономно использует жилплощадь. Существует дом 1551 в 15-м микрорайоне Зеленограда. Там во втором подъезде на самом последнем этаже есть квартира 147, которая просто-напросто жутко освобождена уже в течение практически года. Вот, там жило очень интересное семейство, в общем-то, такие уникальные пупсики, принесшие некую музыкальную, да и прочую культуру, местные слои зеленоградские. Так вот, предложение такое, создать этой самой семейке музей-квартиру в этой самой квартире, но нет, как понимаете, денег. И вот в наше предложение звоните по телефону 500.
1: Нет, дорогой друг, телефона мы не даем в эфире.
0: Ладно, на пейджер я вам скину, вы могли бы посодействовать.
1: Нет. Дело в том, что спасибо за звонок. Я не буду своей квартирой распоряжаться и не позволю делать из нее никакой музей. Она принадлежит мне и только мне. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Добрый день.
1: Приветствую.
2: Ну, я хотел бы прежде всего напомнить Дмитрию, что десятилетие было знаменитого хита «Замыкая круг».
1: Угу.
2: Я тут наткнулся в «Джокере» на фотографию десятилетней давности. Там вот все ребята стоят. Алло.
3: Да, да, мы здесь.
1: Мы здесь, да.
2: Вы помните о такой песне?
3: Да, мы ее даже исполняли вот тут недавно. Было десятилетие программы «А».
2: Во-во-во.
3: И мы там ее исполняли. В программе «А». Может быть, вы этого не видели просто?
2: А можете что-нибудь вот по этому поводу рассказать? Ну, так сказать, история создания, вот, если можно.
3: Да, это...
2: В двух словах.
1: Это, спасибо, спасибо.
3: Эта песня, на самом деле, ей не 10 лет, а 11. Вот, но почему-то решили, кто-то решил, что давайте-ка скажем, что и 10, такая цифра вроде круглая, и вдруг стали отмечать. Вот, и последний раз вот мы ее исполнили в программе «А», это было 2 недели, может быть, назад. А идея создания песни принадлежит Крису Кельме, который собрал всех замечательных, в основном рок-исполнителей того времени. 11 лет назад это было, еще раз скажу, в 1987 году. В конце года мы ее записали, и первый раз она прозвучала в новогоднюю ночь с наступлением 1988 года. Так что, если умеете считать, ей 11 с небольшим лет.
1: Вот, да, пожалуй, хороший ответ. Хороший ответ. Вот сразу два вопроса. Сколько стоит Harley Davidson? Там, видимо, да? Самая потрепанная машина БУ, а также самая дорогая машина, например, марки Porsche или Pontiac, интересуется Михаил.
3: Ну, понятно. Насчет Harley Davidson, тут мне просто пришлось проконсультироваться вот в то время, когда ты задавал этот вопрос. У меня сидит рядом со мной человек, который самый главный по Харлей Дэвидсонам в нашей стране. Вот. Поэтому, если он захочет сказать что-то в эфире, то мы его попозже, может быть, подтянем к микрофону. А насчет машин я отвечу с удовольствием. А про какие машины был вопрос?
1: Про подержанную.
3: Подержанную машину можно купить и за $200, которая ездит, но это будет развалюха совсем. В принципе, цены такие же. Здесь, наверное, тоже можно купить за $200 машину.
1: Сейчас уже, да.
3: Которая еле едет, но едет, да?
1: Да.
3: Вот. А новые машины примерно стоят столько же, сколько и здесь. А.
1: То есть, в принципе, считаете, что мы уже
3: В этом смысле мы сравнялись, да.
1: А где лучше метро, вот интересуется Дмитрий?
3: В Лос-Анджелесе нет метро.
1: Вот так вот, Дмитрий.
3: Вот так вот, поэтому метро лучше здесь, потому что здесь оно есть.
1: Еще звоночек.
3: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего внимания.
4: Конечно, заслонился, господи, боже.
1: Нет, меня Саша просто зовут.
4: Нет, меня тоже, Александр.
1: А.
4: Я вот вам сбрасывал там на пейджер там насчет Дмитрия вопрос Дмитрию хотел задать.
1: Mm-hmm.
4: Пишет ли он английские песни, тексты на английском?
3: Да, я

0: пишу, и даже есть целый альбом.
1: А вот как он называется?
0: Он называется «Golden Lady». Если вы помните, эта песня именно на английском языке когда-то крутилась по телевидению, да, помните это?
1: Нет, я не помню.
0: Это было в 91-м году, и до сих пор иногда ее показывают. Она называется «Golden Lady». А в русском исполнении она называется «Леди Осень». И вот есть такой альбомчик, который вышел в свое время на виниле, на пластинке. Вышел он где-то году в 92-м. Он называется «Golden Lady». Он весь на английском языке. И все тексты эти я написал. То есть вот я ответил на ваши вопросы. Да, я пишу песню на английском языке.
2: Это вот «Golden Lady» — нездоровая ассоциация с однодырочным женским предметом одежды. Вот.
0: С колготками, да?
2: Да.
0: Ну вот, к сожалению... Тогда, к сожалению или к счастью, тогда такой ассоциации не было, когда эта песня была написана там 10 с лишним лет назад.
2: А ты бы стал писать рекламную песню какую-нибудь? Вот если бы тебе сказали, Дмитрий, вот, или сахара, или сняться, да, в рекламе там, например.
0: Как
2: или...
0: «Орбит без сахара», да, помните?
2: Не знаю, а есть такая реклама?
0: Да, кто-то поет, какая-то группа все время поет.
2: Знаю, мне присылали телегу, это самая группа «Сплюнь» из Зеленограда, по-моему, откуда-то.
0: Получается,
2: слушай,
0: это...
2: Слушай, так погоди, ты отвечай на вопрос.
0: А какой вопрос?
2: Ну, вот если бы тебе сказали, Дмитрий, ты должен сняться в рекламе, например, мужских подштанников.
0: Нет, смотри, такой, как,
2: вот ты начал, мужского нижнего
0: нет,
2: белья.
0: Нет, ты начал ты вообще спорнофильма.
2: Это не я, тут вопрос приходит. Я же тебе говорю сам. Да.
0: Ты сейчас, это, уже даже неинтересно после этого уже сейчас отвечать про подштанников.
2: Вообще,
0: если,
2: да.
0: Если мы тему даже порнофильма как-то это самое сразу...
2: Уже так, обсудили, а обсудили, тут, получается,
0: да,
2: снижаем
0: ну,
2: уровень.
0: Ну да, мы снижаем, то есть нужно дальше уже куда-то идти. Да.
2: Ага. Ну еще звонок, да, у нас тут есть сейчас еще время. Немножко потом, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Уважаемый.
2: Нет, у вас плохо получается. Потому что они бы не стали говорить «уважаемый». Они бы сказали «баклан» или еще что-то. И то, знаешь, такой вольный перевод. Этот пельмень, баклан, мне не очень, не очень. Вы уж ближе к оригиналу, лучше по-английски. Дима мне переведет, да, Дим?
0: С удовольствием.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр. Привет. Опять Димон из Марина.
2: Ага.
3: Вот.
2: Так ты только что звонил, про
3: да,
2: дом
3: вот
2: чего-то говорил.
3: Впервые так, ведь дважды смел. Я просто хотел такой вопрос задать. Вот с открытием MTV у нас в России наши группы появились все-таки, там их смотрят или... Там...
0: Нет, не появились.
3: Пока это... еще не дошло.
0: MTV, которое здесь смотрите, оно работает только на Россию.
2: Так же, как, кстати, вот
0: так же, как MTV, который в Америке работает только на Америку, MTV, который в Европе работает только на Европу, в Азии у них свое MTV. Это коммерческое мероприятие. Там крутят ту музыку, которая продается.
3: А вот знаете, всякие вот немецкие музыкальные программы, они, в принципе, показывают все. Там и американское, и...
0: Ну, конечно, все. Показывают то, что продается.
3: А мы, иначе, еще до этого не дураки, получается.
0: Я еще раз хочу сказать, это никакого отношения не имеет к искусству, это имеет отношение к торговле. Значит,
2: спасибо вам за вопрос.
0: Зарабатываются огромные деньги, и кто-то этим занимается, это огромный бизнес. И они решают, чем торговать, так как вот решают люди, какими колготками торговать, они решают, люди, которые занимаются этим бизнесом, они решают... какой музыкой торговать. И торгуют той, которая лучше продается. И поэтому это совершенно не имеет никакого отношения к искусству. И здесь продаются лучше одни колготки, а там другие. Также и музыка. Здесь одна продается, там другая. Но хорошая музыка, она всегда остается хорошей музыкой. И не имеет значения, продается она или нет.
2: Послушаем музычки.
0: С удовольствием.
2: Мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Варшавским. За время, которое мы тут отсутствовали. Мы пытались встретиться в дебрях коридоров. Как-то я вышел, и Дмитрий вышел, все вышли. Ну, так и не встретились. Кстати, я так и не понял этих ветвей, тут разветвления. Я думаю, может быть, после эфиру все-таки увидимся, да, как?
0: Да, но ты-то скорее в этих ветвях разберешься.
2: Да я выхожу все
0: время. Ты не первый раз тут, нет?
2: Второй вроде.
0: Второй, да?
2: Да, ну я все время вхожу, так через какую-то дверь меня проводят, как-то дальше. Мы, видимо, далеко мы друг от друга.
0: Ты уверен, что мы в одном здании, да?
2: Вот ты знаешь, об этом я не думал. Может, действительно. Тут же ветви такие. То есть в засаде же сидим. Так.
0: Да, так что наша встреча не за горами.
2: Что у нас тут еще? Не было ли у тебя проблем с Ку-клукс-кланом?
0: Ну, было. Меня приняли за негра.
2: Было дело?
0: Да, было дело. Но потом оказалось, что им показалось, увидели, что я белый.
2: И все извинились проблемы, и ушли.
0: Да, они сразу поняли, что я чужой. Они там в таких деревнях живут, в закрытых.
2: Ку-клукс-клановцы, да?
0: Да, и они меня увидели со спины.
2: Ага.
0: И видят, что не свой. А так как у меня волосы такого синего цвета были, сине-черного, я думаю, что это их сбило с толком. Но как только я обернулся, они очень направились.
2: А я вот один раз испугал хулиганов в Лондоне. Вот, я, значит, шел, у меня в руках была сворована из какого-то автобуса камера Betacam, под мышкой несколько видеокассет ночью. Вот, причем вот этот деловой район, типа Сити, вот, и вроде бы там ночью уже никто не заходит, заведений никаких нет, слышу, значит, сзади топот. И четыре каких-то подонка, вот они идут так за мной, я чувствую, значит, хотят у меня вот ограбить награбленное, то есть, ну... Типа, ну явно вот с плохими намерениями, понимаешь? Вот, а вот что мне было делать? Значит, с Betacam с этим не убежишь, он тяжелый, да, там кассету можно выронить. Вот я сделал такой жест очень красивый. Я остановился. Извиняюсь там перед теми людьми, которые сейчас пищу какую-то едят. Но я отхаркнулся и очень мощно сплюнул прям жирно так на асфальт, прям под ноги. И их действие, знаешь, какое? Они с криками «Help! Help!» убежали прямо в подворотню. Вот. То есть это действительно реальный случай. Вот я удивился. То есть у них, видимо, это не принято. И они подумали, что я еще больше хулиган и подонок, чем они. Но они, в принципе, правы, конечно. Что они там по мелочам работают. Да. Так, далее вопросы. Ну, нам тут как-то... Сейчас. Ага. Есть ли в Америке группировки?
0: Ну, конечно. Конечно, есть. Наверное, даже больше, чем здесь. Там группировки в каждой школе, по-моему.
2: То есть вот наркотиками торгуют везде? Или это все-таки продолжение холодной войны? Ну, вот у нас же пытаются создать образ американской школы классической, как такого гадюшника и вот рассадника наркомании, педерастии и так далее. Это реально или,
0: наверное,
2: или хвост холодной войны, сокращенно ХХВ?
0: Конечно, такие школы тоже есть. Все от района зависит. Там интересно, там же люди живут по районам, так сказать. То есть в каком районе ты живешь?
2: У нас же так жили, помнишь, когда? Вот как раз в году 85-м, по-моему, это было. Причем вот районы сперва были, типа, ты из какого... Сперва дома были. Ты из какого дома? Там, потом ты из какого район? Потом, типа, начались эти расклады. Значит, Люберцы, там, Москва, да, типа, там, вот. А у них, значит, видишь, то есть по уровню развития таких социальных отношений, да, они находятся, значит, где-то в нашем 83-м году до сих пор.
0: Ну, они там всегда, по-моему, и находились.
2: Слушай, а может быть, что-то мы не знаем. Может быть, мы же давно в школу
0: ходили. Ну, они выбирают районы. Здесь ты не можешь выбирать район, где вот ты вот родился, там и будешь жить. А там ты имеешь возможность переехать, когда тебе захочется, в любой другой район. Поэтому там есть свобода выбора. Нет, здесь же довольно сложно переехать.
2: Ну, сложно, документы вот плюс
0: куда-нибудь в Мытище.
2: Нет, ну, можно, но геморрой, конечно. Реально. Наверное, слушай, а вот я просто подумал о том, что мы, поскольку в школу давно не ходили, уже не знаю, может быть, сейчас опять вот это настало. То есть... Ну, мы же не знаем о взаимоотношениях современных вот школьников у нас здесь.
0: Конечно, нет.
2: То есть, давай, кстати, послушаем звонок. Может, ты что-нибудь расскажешь. Потому что, может быть, у них опять это пошло. Ты не из какой школы?
0: Интересно, да?
2: Ну, послушаем. Здравствуйте. Говорите.
4: Доброй ночи. Зеленоградский беспокоит.
2: Ну, как у тебя в школе-то?
4: Да, вроде нормально. 2 года назад как от нее избавился.
2: Ага, ну и какие там вот в школе были взаимоотношения между хулиганами?
4: Да как взаимоотношения между хулиганами? Хулиганов у нас было много. Сам, в общем-то, к их числу был причислен.
2: Ну, главный-то кто был там у вас?
4: Главный-то у нас там был Сергей.
2: Ага, ну вот он как это самое, весь район держал или только школу?
4: Что значит весь район держал или там школу у нас? Алло, это кто там говорит?
2: А это ваш друг там по параллельному телефону.
4: Да, вот чего хотел с вопрос какой-то.
5: Он тигр.
2: Ну вы не обращайте внимания, да.
5: Он тигр.
4: Да, слушайте, вот вопросик следующий. Как ваше отношение, уважаемый Дмитрий, к диджеям современных радиостанций? Вот этих российских. И к тому предложению... Ну,
2: наверное, не только российских, а вообще международных.
4: Да, и к тому предложению, что для того, чтобы избавить нас от вот этого фашизма, необходимы следующие меры.
5: Молодец, зеленоградский пидор.
4: Так, слушайте меня внимательно.
2: Да, мы слушаем.
4: Так вот, значит, следующее предложение. Раздать адреса этих квартир Мосводоканалу, где живут эти диджея, то, чтобы им ванны подавали с вода с повышенным содержанием йода. Это первый вопрос. И второй вопрос. Ваше отношение к графу Борису Николаевичу Хортице. Знакомы ли вы с ним? И как вы оцените его сегодняшнюю деятельность?
2: Понятно, спасибо. А насчет диджеев, то есть практически дня 3, по-моему, назад я по одной из радиостанций услышал совершенно уникальное выступление диджейки. Вот, и оно касалось погоды, то есть мудрейшая была сентенция, но на тему, то есть обычно как они говорят, что сейчас там такому-то певцу вторит такая-то певица, что любовь это все-таки прекрасное чувство. А тут она что-то такое ляпнула из серии, что и хотя у нас сейчас на улице осень, но не за горами зима, и мы скатаем снеговика и поставим песню, в общем, этого... Типа, снег кружится, летает, летает. Ну, в общем, переклинило у нее банки. Вот ты там наверняка же ездил, когда там тоже слушал мощные телеги тамошних тупиц. Вот, какие там у них манеры ведения? Там, наверное, это все еще более идиотические формы, то есть принимают. Или там нормальные люди работают все-таки на радиостанциях?
0: Да там особо мало кто так...
2: Не, ну как они гонят, вот что они там говорят? То есть тоже там ассоциации с погодой?
0: Не, ну там такая серьезка. Вообще нет, там бывает, да, что прикалывается очень даже так, это весело. Но все равно у них какая-то такая, знаешь, это серьезка все время проходит во всем. И все такие увлеченные чем-то, и у всех такие проблемы, и так им нравится их решать, эти проблемы, и обсуждать это.
2: Ну, а проблемы-то какие? Типа там...
0: Ну, которые они сами себе придумали, какие же еще. Да. Вот, они больше этим увлечены, придумыванием и обсуждением своих проблем.
2: Вот интересное сообщение от некоего Харриса. Александр, в вашей дикости я нисколько не сомневался. Харрис, ну каждый развлекается как может. Почему ты называешь диким то, что я вот из своего дома сделал радиостанцию? Или что у меня, например, 5-е колесо в моем автомобиле на крыше, чтобы я там в случае гололеда мог как-то... Это моя прихоть маленькая. То есть почему я сразу дикий? То, что я богаче и умнее тебя, это не значит, что я дикий. Понимаешь, я заработал на этот автомобиль, смог арендовать это помещение, украсть его под станцию, так что вот люди даже ведутся на это. Так что это не дикость. Но он, наверное, имел в виду, что, дескать, бал посреди этого, ну, как это называется, цитата. Помнишь, Гоголь или как его, Горький писал? Ну, кто-то на «Г» писал. Бар, бал посреди чумы, да? Вот это, наверное, имел в виду Харрис. Дай послушай, может, телефонный звонок, что ли?
0: О, давай, да.
2: Сейчас, что тут еще? Сейчас я... А, ну вот сперва такой вопрос, как это сказать, хронометражный. Хотели бы узнать у Димы и у всех гостей, сколько альбомов выпустила группа «Черный кофе» за всю историю своего существования. Я думаю, дай кто больше назовем. Ну тут же не только там, а у Димы и у всех гостей. Я считаю 8. Кто больше?
0: 8, почти, ты почти угадал. Я вот,
2: Ну, видимо, профессиональных, там, не каких-то там рабочих записей.
0: Нет, конечно, профессиональных. Мне тяжело сосчитать, но вышло, давай так говорить, на компакт-дисках сейчас есть 4 альбома. 4 альбома было издано на компакт-дисках, потом на виниле там есть некоторые альбомы, которые... Надо как-нибудь действительно сесть и сосчитать. Но где-то около всего у «Черного кофе» около 8, скажем так, 10 альбомов. Допустим, 2 последних альбома, они еще вообще не были изданы.
2: Кстати, это приятное же, наверное, чувство, когда вот выходит винил. Вот это одна из моих мечт, которые, к сожалению, уже никогда не сбудутся. Вот выпустить винил. То есть, знаешь, он уже был готов практически к изданию в 92-м году. И вот вышел компакт там первый, и винил стал нерентабельный. Знаешь, а это же вот иметь винил, это же очень круто.
0: Круто, да. Ну вот у меня тогда сколько, 5 винилов.
2: Это праздник, это кофе, да, да, ощущение совсем другое, нежели вот от этой пластмассовой блямбочки. Но все-таки, ну это опять же мое. А, вот, Александр, я имел в виду вашу выходку с хулиганами в Лондоне, но я не согласен с вами, что вы умнее меня, Харрис пишет. Харрис, ну а как бы вы на моем месте поступили? Я думаю, вы бы не догадались, вы бы не сбросили бы камеру эту сворованную, да, и начали бы убегать, или там пытаться с ними контакт наладить. Но я уверен, что вот, может быть, не то, что умнее, но я четко находчивее вас, потому что поступок был очень неординарный. Это нам принесли вареные яйца. Не будет никто? Нет. Будешь? Ну, сейчас.
0: Вам принесли его. Нам-то никто не принес ничего.
2: Ну что, тогда звоночек пока. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте.
6: Я вот хотел бы задать такой вопрос.
2: Да.
6: И заранее попросить прощения у Дмитрия вот за него. Значит, вопрос такой. Не кажется ли вам, что вот возрождение группы «Черный кофе» связано с таким медицинским термином, как реанимация? Не кажется ли вам, что вот все это как-то схоже, там, как несколько лет назад группа Sex Pistols, как вот эти вот старые пердуны такие собрались, значит, сыграли, папки забрали и отвалили.
0: А вам кажется?
6: Мне да.
2: Так нет, а простите, я вот, а вот это же круто, ну вот там вот Sex Pistols сделали. То есть это же уже само по себе, ну, такая реанимация, что люди собрали бабки. Это, ну...
6: Все правильно, но дело в том, что просто мне кажется, что вот, ну как Sex Pistols, то есть Sex Pistols, за Sex Pistols как бы будущего нет. Вот мне кажется, просто за «Черным кофе» тоже...
0: А вот за «Черным кофе» будущее. Хорошо, что кажется, кажется. Придите да посмотрите. Да, придите посмотрите. Спасибо за пожелание удачи. Этого у нас хватает. Придите, посмотрите просто.
2: Ты хорошо сказал. Спасибо за пожелание удачи. Этого у нас хватает. Это хорошая телега, я ее запомню обязательно. Тоже запишу. Видишь, как вот в результате нашего общения, сколько мы умного и интересного друг от друга понабрались. Вот смешное слово «поднабрался», еще смешное слово «наблатыкался». Я наблатыкался гвозди забивать. Круто, да? Ну, давай еще быстренько один звоночек телефонный, потом нам нужно будет, мне уже нужно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту. Алло.
7: Здравствуйте.
2: Привет.
7: Александр.
2: Да.
7: Я знаю, что вы занимаетесь водными процедурами.
2: Безусловно.
7: Пробегаете вокруг дома каждое утро.
2: Угу.
7: Но я хотел бы узнать, состояли бы вы в какой-нибудь секции, там, футбольной, хоккейной.
2: А, я понял, понял.
7: Чем вы занимаетесь? Посещаете ли стадионы?
2: Я, вы знаете, занимаюсь толканием ядра, дисков и вообще всяческих предметов тяжелых, но маленьких. Как-то грудников, в общем-то, выкидываю в окна из родительских домов. Ну, родителям, то есть у меня меткое метание. Это же праздник какой-то, когда вот такое происходит кидание, понимаете? Вот он летит и попадает прямо на руки своим родным.
7: А за кого вы болеете?
2: Вы имеете в виду вот из метателей дисков?
7: Да, да, да.
2: За Инессу Палагес. Это замечательная армянская кидательница дисков и кегель и прочих предметов, ну, таких вот, которые можно метать. Ну, вот.
7: Большое спасибо.
2: Пожалуйста. Вам спасибо. Вообще, я хочу сказать, что это, конечно, опасная очень работа, именно вот метание предметов, потому что мы все толкуны и кидание мечем одной рукой правой, поэтому вот, уважаемые гости, если вы меня увидите, то сразу узнаете по грандиозной правой руке и по маленькой левой. Ну что же, это я к Диме обращался. Дим, чтобы ты узнал меня тоже.
0: А, когда мы увидимся?
2: Когда увидимся, конечно. Да. У меня правая, она здоровая, а левая, она послабее, естественно. Я же правой кидаю все, что не попадя, куда попало. Ну что, сейчас прервемся и после небольшой паузы. Сейчас опять попытаемся встретиться. Выходи.
0: Ну давай. Давай. Пошли.

0: Тут в Москве, по крайней мере, огромное количество так называемых стихийных рынков возле метро и вообще в местах скопления людей. То есть торгуют бабушки прямо из мешков семечками, там с ящиков помидорчиками и так далее. Вот как обстоит дело с аналогичными мероприятиями на Диком Западе?
1: Там не только семечками торгуют. Семечками там торгуют прямо в порту с кораблей. А вообще вот так вот, рядом с метро, которого там нет, там торгуют вообще гитарами, я даже видел.
0: И там вот около остановок, там, да?
1: Драм-машинками.
0: Причем, вот я слышал, стоят удивительно низкие цены. К примеру, там какой-нибудь Алесис, там аж 16, уже
1: да,
0: вот
1: именно там,
0: долларов и 10 можно.
1: Конкретно я его видел за 15 долларов.
0: Ух ты, да.
1: На 48-й улице в Нью-Йорке.
0: А говорят еще, что уникально дешевые цены на гитары, что родной Стратокастер можно купить долларов за 30, такой подержанный.
1: Совсем уже подержанный.
0: Ну, такой ценный, да?
1: Ценный, что ли?
0: Ну, с рук, вот именно с рук.
1: Вот с рук-то. Да я думаю, что и так отдадут, еще доплатят тоже.
0: С рук и сак еще, смотри.
1: С рук и так.
0: Да. Слушай, ну понятно, а вот комиссионные магазины там существуют?
1: Комиссионных вообще масса там.
0: Ну, инструменты тоже продают.
1: Все, конечно, да, там на каждом углу они.
0: Ну ты привез оттуда инструмент, себе гитарку там, другую? Там еще
1: а
0: что-то.
1: Я... Оттуда... Ну, у меня давно... Я гитары давно собираю. Так что я там, конечно, свою коллекцию пополнил таким замечательным инструментом американского производства. Угу. Такими, как Телекастер.
0: Да, это хорошая фирма. Ну что, телефонный звонок, да? 203-19-22. Ваши вопросы Дмитрию Варшавскому. Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно. Вы в прямом эфире.
2: Здрасте.
0: Здравствуйте.
2: Вы не английский знаете?
0: С трудом.
2: Ну, здесь я с японского. Мы переводим на английский рассказ. И там подходит поговорка, я не знаю, то ли японская, или ирландская. Или хуй пополам, или пизда в дребезги. Как на английском мы сейчас запишем.
0: Ну, понятно. Вы знаете, на мой взгляд, вот у вас...
1: Смотри,
0: как...
1: человек испугался и трубку бросил.
0: Ну, такой пацан такой еще. То есть, на мой взгляд, вы либо мальчик с голосом старика, либо старик с мозгом мальчика. Вот это японская пословица, дорогой друг. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы по...
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Какое счастье.
0: Да ничего страшного.
3: Доброй ночи.
0: Да. Вы как-то нервничаете.
1: Воспользуйтесь правильно вашим счастьем.
0: Да.
3: Я нахожусь на работе и слушаю. Вообще, первый раз вас услышал. Очень понравилось. Вот. Большое спасибо. Я вообще-то люблю рок-музыку. И хотел бы сказать Диме, что он делает великое дело для всех. Для всех.
1: Спасибо большое. Мне очень приятно это слышать. Очень...
3: Вот. Я хотел бы несколько вопросов задать. Я знаю, что очень передача ограничена, поэтому скажите народу еще, когда будет у вас выступление в Меридиане еще раз.
1: 6 марта. 6 марта. Это в следующую субботу. Точно говорю.
3: Хорошо,
1: вот перед,
3: да?
1: Перед праздниками. 6 марта в субботу. Это ровно через неделю. Ну, сейчас уже воскресенье наступило. Вот,
3: да, понятно.
0: 1999 года.
1: В ДК Меридиан, проезд метро Калужская. Я четко выражаю.
3: Во сколько будет это?
1: А в 7 часов вечера.
3: Отлично.
1: Это будет первое выступление. Обязательно приходите.
3: Приедут.
1: Спасибо вам большое за то, что вы понимаете.
3: Я хотел задать вопросы.
1: Ну, пожалуйста, конечно.
3: Очень много про Америку, Россию вопросов у нас таких, да? Сопоставление, сравнений. Вот скажите, как вы отдыхали в Америке-то? Вы работали, зарабатывали деньги там, ну, крутились как-то. А как отдыхали-то? время было, как отдыхать?
0: Ой, интересный вопрос.
1: С отдыхом там намного проще, чем здесь. Сел в машину, и через полчаса ты отдыхаешь. Там, где тебе хочется. Хочешь на горных лыжах катайся, хочешь на лошадях, хочешь на американских горках, хочешь на лодке, плавай в каких-нибудь горных озерах. В Калифорнии это очень удобно. Все близко, все рядом. То есть полчаса максимум, там 45 минут на машине, ты выбираешься или в горы, или ну куда угодно. Природа замечательная. В этом плане, конечно, там здорово.
0: Это, наверное, приедается, и местные жители не пользуются этими благами всеми.
1: Кто может тут пользоваться, кто это ценит?
0: Ну, ясно. Еще звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Доброй ночи. Это Михей из Зеленоградска беспокоит. Во-первых, тому Сереге Харченко, это был все-таки он, который дозвонился параллельно со мной и начал меня оскорблять. Я ему хочу передать, что ему завтра уже не жить. Это первое. А второе, уважаемый Дмитрий, вы так и не ответили на вопрос, знаете ли вы, знакомы ли с Борисом Николаевичем Симоновым, ну, который основатель «Горбушки», какие у вас сейчас отношения к его нынешней деятельности. И второй такой вопросик. В последнее время, если у вас какие-нибудь музыкальные открытия, то есть какую-нибудь группу вы открыли, которую раньше не знали, а сейчас вот ее слушаете, она вам нравится?
0: Понятно, спасибо.
1: Ой, групп так много. Так, я даже не хочу вас пугать этими названиями сразу, потому что здесь просто вы потеряете время и не найдете этого. А насчет «Горбушки»? У меня никаких нет с «Горбушкой» отношений. И вот вы назвали фамилию какого-то человека. Я не знаю, кто это, я не знаком с ним.
0: Понятно.
1: Поэтому мы выступаем в «Меридиане».
0: Исчерпывающий достаточно ответ. Еще звонок, да? То есть воспользуемся. Вот у нас не так уж много времени осталось, поэтому нужно как можно больше... Слушать звонков. К тому же они такие интересные, все меня радуют. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи. Вот хотелось бы передать Дмитрию, так сказать, точнее не передать, а как бы вот поделиться с ним, что 10 лет или там 11 лет, когда услышал, вот был просто потрясен, так сказать, ну, голосом и звучанием группы, потому что до этого, конечно, вот, так сказать, такого звука, ну, такой динамики просто у нас, по-моему, не было. Вот. И вопрос у меня, значит, два вопроса. Первый вопрос, это вот слушают ли в Лос-Анджелесе такие старенькие американские группы, там, вот, типа Хендрикса, Дорс, Грэнд Фанк, Дженнис Джоплин.
1: Какой у вас замечательный вкус. Я просто аплодирую вашему вкусу. Конечно, это звезды номер один.
5: То есть до сих пор их...
1: Конечно.
5: Вот. И вот, значит, второй вопрос, ваше отношение вот к эгоистическим, так сказать, альбомам Блэкмора последним.
1: Ой, я, к сожалению, не слышал. Я слышал Rainbow альбом.
5: Rainbow, да, но он в таком
1: года,
5: традиционном, да, духе там, конечно, есть пару замечательных вещей, без сомнения.
1: Но мне очень понравился вот этот последний альбом Rainbow, замечательный. Я не слышал.
5: Мне тоже, да, особенно вот Григовская вот эта вариация, так сказать, бесподобный вот этот король Section.
0: Понятно.
5: Вот. А это акустический альбом, там стиль совершенно другой. И Стив Морс, как вот прижился, не прижился, мне, в принципе, показалось достаточно интересно.
1: Стив Морс, он очень популярен в Америке, как гитарист еще был до того, как он стал играть в Deep Purple.
5: Он с Кэмпом, по-моему, играл.
1: Я точно не знаю, с кем он играл, но его знают. Он именно популярен как гитарист. И я думаю, что именно поэтому они его пригласили в Deep Purple.
5: Ну, как он, по-вашему, он кашу не испортил?
1: А мне он не нравится. То, что он делал сам. Я очень мало знаком с его какими-то пластинками. Я просто слышал, как он играет, но... Хорошо играет, что говорить.
5: Понятно.
1: Да, спасибо, вот. В Deep Purple я не слышал его. Я этот альбом не слушал, где он играет. Потому что меня Deep Purple очень разочаровал всякими такими альбомами, как альбом, по-моему, 94-го года с Гилланом, да? Был такой?
5: Ну, с Гилланом после Slayers and Masters. Это 93-й.
1: Да, 93-й. Ужасный альбом.
5: Мне по звуку очень не понравилось.
1: Да, я про... Ну, мы говорим на одном языке, поэтому я просто не рискнул купить следующий альбом. Теперь
5: мне
1: после этого...
5: Perpendicular очень понравился. Вот какая-то у него вот, как бы реминисценция на эти четыре классических гилловских альбома вот начала 70-х. Даже до такой степени. То
1: это
5: есть,
1: о последнем
5: проходит.
1: Альбоме, да, говорите?
5: Это предпоследний. Uh-huh. Последняя бенда, но мне не очень. А вот Perpendicular, по-моему, очень неплохой альбом. Ну хорошо, спасибо все равно.
1: Спасибо вам большое. Спасибо большое.
0: Да, ну меня удивляет, что еще как-то сохранились такие люди, которые вот...
1: Которые музыку любят?
0: Весь этот патриархат, во-первых. Во-вторых, которые просто любят музыку.
1: Всегда есть люди, которые любят музыку, просто...
0: А вот тут это не испытываешь, например, скуки, вот
1: пожалуйста,
0: скуки, а прослушивание.
1: И это очень приятно, что они не ленятся и нам звонят, как правило. Да, вот, и этим людям более свойственно вот так вот слушать передачу, ну, не снимать трубку. Ну, вот последний звонок очень порадовал.
0: Ты не чувствуешь в последнее время, скажем так, приближение старости в лице вот ленности в плане восприятия музыки? Ну, то есть, что вот, например, ты сидишь и думаешь, мог бы поставить пластинку, послушать, да лень вставать. Вот не хочется. Вот такие моменты у тебя бывают?
1: Нет, такого у меня никогда не было.
0: Да ты скрываешь, наверняка было.
1: Дело в том, что я слушаю пластинки целыми днями.
0: Плюс вот у тебя там две стоят пластинки, ты их это, на диджейской байде это одна так, что ли?
1: Чуть-чуть побольше, чем две.
0: А, у тебя вот CD-чинжер.
1: Нет, у меня сингл как раз CD, а обычный CD-плеер, в который влезает только одна пластинка.
0: Трудно вот это туда-сюда вставлять, тяжело.
1: Да, но я не так часто их вставляю.
0: Это, знаешь, у меня был дружок знакомый, ему подарили компакт-проигрыватель, да? Вот, друзья, и туда вставили одну пластинку, ну, типа, как подарок.
1: И заклеили эпоксидной смолой.
0: Нет, ничего не заклеивали, он сам заклеился, то есть как к нему лет через пять пришли, он слушал эту пластинку, и когда ему спросили, что так, она тебе нравится, он типа, да нет, вроде выбора нет, и ему показали, что она вынимается, можно менять, он был в шоке просто, то есть он думал, что это просто играющий ящик. Вот такое было, действительно. А Дмитрий Ихмарин, у тебя послание такое. Как ты относишься к классической музыке? Интересный какой вопрос.
1: О, замечательно я отношусь.
0: Ну, кто ж признается, что он ее ненавидит? Согласен.
1: Я замечательно отношусь к классической музыке. Такое...
0: Вот такой.
1: А, ты имеешь, имеется в виду такая музыка симфоническая или какая-то струдная. В данном случае звучит средневековая, да, музыка Вивальди?
0: Да, певец такой.
1: До баховская, да, музыка у нас звучит? Или?
0: Ну как, до баховская. Три буквы «Д» стоит, соответственно.
1: Ну, Вивальди, я вижу. А, это Вивальди.
0: Антон его звали.
1: Антон, да.
0: Антон Вивальди, да. Ну нет, вообще классическая музыка хорошая. О, какие ваши домашние животные любимые?
1: Я думаю, что лемурчиков мы держали, вы знаете, да? Лемуры — это любимое животное в группе «Черный кофе».
0: Хорошее животное. Да. По крайней мере, не кошка, не собака, то есть что-то такое. 203-19-22. У вас есть еще время, чтобы спросить о чем-то Дмитрия Варшавского. Сейчас я тут посмотрю на секунду в окно, там как деревья там сейчас выкапывают, люди должны вывезти, новые привезти сейчас. Слушай, мне нужно пойти распорядиться, а то они их кладут корнями вниз. А ну, нужно наоборот, я просил кроной закапывать.
1: Никуда не годится. А сейчас они меня видят, эти люди?
0: Ну, ты знаешь, они спиной к тебе. Вот
1: через
0: я вижу.
1: Стекло.
0: Хотя я же не знаю, где ты-то находишься. Я-то их вижу.
1: Ты сказал, что я за стеклом.
0: Ну, ты-то за стеклом, ты, может быть, сидеть на другую сторону здания и выходить вообще.
1: На другую сторону стекла?
0: Ты вообще куда-то там. Может, вообще ты сверху меня, может, снизу. А у тебя вообще окна нет? Никаких окон, что ли?
1: Нет, у меня нет.
0: Прямо издевательство какое. Могли бы хоть нарисовать что-нибудь на стене? Там.
1: Нет, тут вот нарисовано, да.
0: А что нарисовано? Может, я как...
1: Окно, но оно нарисовано.
0: Где что нахуй? Давай так, я сейчас выйду в коридор, а ты стучи куда, не попадя. Я, может, по звуку услышу вот это.
1: Хорошо.
0: Давай. У нас нас остается совсем немного времени до момента прощания, скажем так, нас с Дмитрием Варшавским в эфире. Может быть, мы где-то встретимся в дебрях нашего бункера здесь. Вы можете звонить по телефону 203-1922 и задавать Диме ваши вопросы. Ну и также вот тут приходит и послание. Вот, например, Ван Бастон хочет узнать, какой вид спорта наиболее популярен среди белокожих американцев.
1: Баскетбол и американский футбол.
0: А вот это байда гольф.
1: Гольф — это для богатых. Там нужно пропуск купить на это поле. Он дорогой, по-моему, очень. Причем покупать его на год нужно, наверное. Или на три сразу вперед. Просто так не пустят.
0: А вот ты сам-то умеешь у него как?
1: В гольф?
0: Да.
1: На компьютере только. Я купил компьютер вот, новый, и там была вложена эта игра как раз в гольф.
0: Ну, это же вообще игра, на мой взгляд, рассчитана как раз на то, чтобы одновременно играть в такой ненапряжный, как бы вот, ну, вроде пределе. С другой стороны, дышишь воздухом.
1: Ну-ка, это больше культ, наверное, чем игра.
0: Ну, американский футбол, это вот когда вот они там толкаются.
1: Мы про гольф говорили?
0: Или? Нет, а про футбол я просто вот тоже так. У меня под утро всегда так скачет после того случая, особенно игла. Вот так делаю. Да, ты же меня не видишь, ты тут поясничаю. Конечно, рожи я корчу жуткие. Мне один раз показали, потом видеосъемку, вот как я в прямом эфире. Конечно, жуткое зрелище. Человек-студень, можете меня звать. То есть весь трясусь, я сам переживаю. Ну, вот американский футбол, это же травмирующая игра.
1: Ужас, да, такая игра.
0: А как же, они же очень...
1: Вот это американский образ жизни.
0: Да ладно, они, по-моему, должны заботиться о своих тушках, как это самое, что наша девица там краса, желтая коса там.
1: Ну, они так и делают.
0: Ну, а как же, это же мужской вид спорта-то. Американский футбол. И мне кажется, как раз у него чернокожие в основном там играют, нет?
1: Очень много и чернокожих, и белых тоже. Самый известный вот этот вот, который у них самый главный.
0: Тайсон.
1: Тайсон, по-моему, пребывает... В местах не столь отдаленных. Да? И тренируется в другой области сейчас. Вот, американский футбол — интересная штука.
0: Ты пробовал сам-то?
1: Нет, не довелось. Ты знаешь, это с детства нужно тренироваться. Так, наверное, уже.
0: А у нас, кстати, есть такая игра «Царь горы» называется. Помнишь?
1: Как
0: «Царь горы» такая игра.
1: Во-во-во, наверное, это очень похоже.
0: Мы тут иногда с коллегами играем. Вот кто останется царем горы, тот и главный на неделю.
1: Ясно. Это в вашем бункере?
0: Вот здесь, да. То есть хочешь вот с утра сегодня, в 6 утра финал будет. Хочешь, примешь участие, досидим. Тут прямо на Новом Арбате.
1: Сейчас
0: куче снега, которую за ночь сгребают, мы собираемся.
1: Если ты меня найдешь сегодня здесь.
0: Ну, я надеюсь, все-таки увидимся, конечно. Так, сейчас, что-то тут еще ко мне. Вот интересный вопрос. Вопрос, касающийся фильмов ужасов двух. Один называется... Дмитрий, как вот вы относитесь к таким фильмам, как первый фильм ужасов «Восставшие из ада» и второй «Старые песни о главном»?
1: Как первый называется?
0: «Восставший из ада».
1: «Восставший из ада». Я понял.
0: Ну, такой, где там такой перец ходил с проволокой на лице.
1: Ой, фильмы ужасов, как это интересно, да?
0: Конечно.
1: Ну, помнишь, когда видеомагнитофоны появились первые?
0: Видики.
1: Да, видики, да. Ага. Там были только фильмы ужасов.
0: Да, да, был
1: только,
0: период.
1: Да.
0: То есть, ну, детективы вот эти все потом стали там появляться.
1: Это позже, да. Но началось...
0: Первая волна ужаса, да.
1: Причем такие грязные такие про пиявок, которые из ванны начинали выползать. Всех
0: как раз появились вот грязные первые копии вот этого «Кошмар на улице Вязов».
1: Да.
0: Тоже где-то одновременно.
1: Да, этот фильм... Помню тоже, да. В Америке его до сих пор, кстати, показывают.
0: Ну а что, хороший
1: фильм. «Пятница
0: 13-я»,
1: да?
0: Нет.
1: Это,
0: подожди, «Кошмар на улице Вязов», это где парень такой с когтями на руке ходил. А «Пятница 13-я» это где
1: Крюгер.
0: Крюгер, классный. Классный,
1: да,
0: хороший.
1: Да, такой веселый парнишка.
0: Ну, то есть там до сих пор это у них?
1: А там, да, смешно.
0: А вот песни вот эти?
1: О старом?
0: Да.
1: Это Rolling Stones, мы же уже про них говорили.
0: Точно.
1: Или это Black Sabbath?
0: Не знаю.
1: Ну, мы начинали передачу с этого.
0: Ну да, у нас со уже повтор, повтор уже поставили.
1: Да.
0: Ну что, звонок-то давай, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Интересная тут передача тут у вас. Uh-huh. Вот я тут сам из Волгограда. Нас тут с декабря присоединили к «Эхо Москвы».
0: Uh-huh.
6: Интересная передача у вас. Я вот в молодости смотрел «Сегодня в мире», например, «Хлопкино путешествие». А ваша передача вот даже еще интереснее.
0: Понятно.
6: Я вот спросить чего хотел. Вот верно ли, ну вообще-то у меня два вопроса. Значит, первый, верно ли, что, значит, русские эмигранты настолько сильно придерживаются, ну, в порыве ностальгии различных традиций, иногда даже достаточно таких тупых, что это вот выходит за логические рамки. То есть, допустим, вот эмигранты первой волны, там, допустим, пытаются соблюдать патриархальные традиции, так что это, в общем-то, с законом даже конфликтует. Допустим, пытаются, значит, вот в городских квартирах, значит, выкладывать себе печки и их потом там топить. Естественно, потом дым надо куда-то девать, там дополнительные работы проводятся. Вот, ну, естественно, кто-то за эти работы деньги-то получает. Вот, а вот, допустим, иммигранты третьей волны, так сказать, там даже на Брайтоне вроде такой платные аттракционы по типу там очереди в советском гастрономии и так далее. Вот, а второй вопрос, значит, он относительно, значит, музыки. Значит, вот изначально рок-музыка развивалась по принципу повышения вокала. Ну, Дженнис Джоплин, там, Гиллан, там, Эрик Адамс, Хэллоуин, кстати, вот... Вы, Дмитрий, не обижайтесь, такое впечатление, что все-таки звукоизвлечение у вас на Хэллоуин больше похоже, чем на Дио. Ну да ладно, это к слову. Вот.
7: А потом... Я не обижаюсь.
6: Вот, но нет, действительно больше похоже, по крайней мере, если внимательно слушать. А, так вот, а потом вот Slayer, там, Дима Боргер, например, этот же вот, ну, совершенно, так сказать, безобразным оформлением вот последнего альбома, то есть там совершенно такая немузыкальная картинка, в общем-то, это безобразие просто. Вот, вот как вы считаете, это вот такой вот переход на другой, скажем так, в противоположную частотную область, то есть там в большую октаву и даже ниже, это с чем связано? С тем, что некий такой вот врап-раунд получается? То есть, дойдя до предела, значит, оно как бы в противоположную сторону устремляется. Или это связано, в общем-то, с какой-то черной стилистикой вот этой музыки?
0: Понятно, спасибо.
1: Скорее второе, вот, отвечая на последний вопрос. Скорее это связано с содержанием и с тем, что несет эта музыка, вот это вот перемещение в низкую октаву. По крайней мере, мне так показалось. Я думаю, что вам тоже показалось так же, судя по тому, как вы об этом сказали.
0: А что касается первого вопроса, вот ты знаешь, когда у меня спрашивают журналисты всякие, Саша, как ты заработал свой первый миллион долларов, вот, я честно говорю, что я в Нью-Йорке открыл именно для вот иммигрантов 3-5 поколений парк культуры и отдыха имени писателя Горького со всеми прибамбасами, то есть с чебуреками несвежими, то есть образца, заметьте, вот середины 70-х, начало 80-х годов, с гопниками, которые лупили вас вот за ваши же деньги, собственно. И хочу сказать, что где-то 2 месяца ездил вот этот вот мой парк Горького по всей Америке, насобирал денег. Потом санэпидемстанция, пожарники ополчились. Ну и плюс, конечно, общество защиты прав человека. Ну, тоже за побои там нанесенные. Но, тем не менее, успехом пользовался. Затем я пытался открывать частную платную тюрьму. Ну, ты знаешь это все, Дим, да?
1: Вот, да, конечно.
0: Как надо было крутиться. Вот, ну, вот это я к вопросу о том, что как-то нужно зарабатывать на ностальгии людей деньги еще.
1: Ну, почему бы не зарабатывать, решили некоторые люди.
0: Да.
1: И стали зарабатывать, и зарабатывают.
0: Свои первые миллионы.
1: Да.
0: Следующий звоночек.
1: Ну что ж, флаком руки, да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Александр, вам огромное спасибо за вашу программу.
0: Да забудьте.
7: Вот. А Дмитрий, у меня вопрос... Помните ли, ну, ваш самый первый магнит-альбом, по-моему, он назывался «Сначала о цене».
1: А, ну, конечно, конечно.
7: Вот. А не могли бы вы назвать музыкантов, с кем вы тогда это все записывали? Ну и плюс, если есть, конечно, какая-то фонограмма с этого альбома или хотя бы перезаписанная.
1: А, фонограмму сразу скажу, нету. Это, у меня здесь с собой. Вообще-то она есть, конечно, где-то у меня дома. А записывали с Федором Васильевым, мы записывали этот альбом. А, кстати, он тоже там поет несколько песен. Федор Васильев — это бас-гитарист «Черного кофе», с которым мы вот уже 15 лет вместе играем. Правда, пару лет он играл в «Круизе», где-то году 87-88. А до того и после... вот, мы работаем вместе. А, и барабанщик у нас тогда был Андрей Шатуновский, который сейчас играет у Аллы Пугачевой. Вот втроем мы записали этот альбом. Действительно, первый альбом был в 84-м году. Он был.
0: Как Motorhead, наверное, звучал альбом.
1: Он звучал как «Черный кофе».
0: Извиняюсь, не обижайся.
1: Нет, я не обижаюсь. Почему все думают, что я обижаюсь?
0: Нет, а просто всем нравится, как с какой интонацией ты говоришь эту фразу «я не обижаюсь».
1: Всем очень не нравится, а мне очень приятно, что вот все слушают, и кому-то кажется, что голос похож на Дио, кому-то кажется, что голос похож на Хэллоуин. Я только могу поблагодарить этих... слушатели просто за то, что они слушают, и у них это вызывает какие-то ассоциации интересные.
0: Слушай, а скажи, вот читают ли там люди книжки?
1: Ну, думаю, что да, так же, как здесь. Так, чуть-чуть, знаешь. Когда в метро едут. Правда, метро нету там в Лос-Анджелесе.
0: Ну, все равно они как бы играют в метро. Я слышал, лос-анджелецы играют в метро часто.
1: Вот, наверное, в этот момент они читают книжки.
0: Зачитываются, да. Ну что, еще звонок. У вас остается совсем уже немного времени, чтобы спросить о чем-то Дмитрия Варшавского в прямом прям-таки эфире. Здравствуйте, вашего...
8: Доброй ночи. Михей Зеленоградский беспокоит. Во-первых, будет ли переиздаваться альбом «Замечательный вольному воле»? Вот недавно заглавная песня буквально 10 минут назад у вас прозвучала. И второе, есть ли продолжение какого-то сотрудничества вашего с мадам М. Пушкиной?
0: Спасибо.
1: «Вольному воле» альбом на CD издан. Наверное, речь идет о том, что будет ли еще какой-то дополнительный тираж. Наверное, будет, потому что сейчас... то, что все, что было выпущено, оно все продано, в магазинах нет. Но я надеюсь, что фирма «Грамзаписи» как-то не будут спать и наполнят магазины товаром. Он уже есть на CD, этот альбом «Вольному воле». Наверное, если приложить какие-то усилия, можно его найти. Я думаю, что сейчас он появится, когда мы начнем много выступать, появляться... везде все люди от бизнеса, скажем так, которые зарабатывают на этом деньги, они сразу заполнят магазины этими альбомами. И второй вопрос был...
0: Насчет содружества с Маргаритой,
1: Пушкиной.
0: Как мы в унисон сказали. Круто.
1: Да. С Ритой, конечно.
0: А давай поставим, кстати, сейчас песенку, вот, которая является образцом вашего содружества с Маргаритой Пушкиной.
1: А мы ее уже ставили.
0: Нет, вот сейчас. Вот.
1: А, вот сейчас.
0: Да, то есть, по-моему, замечательный текст она написала для вас здесь.
1: Ну, давай. Называется «Калифорния».

И совсем уже близится к концу наша сегодняшняя беседа с Дмитрием Варшавским. У вас есть еще совсем немножечко времени, дабы вы вот успели задать ему ваши вопросы. Напоминаю, телефон студии 203-19-22. Здравствуйте.

0: музыкантах, а насчет того, что все ли выжато из музыки, музыка продолжается, она не закончилась, и ее выжимать не нужно, нужно просто ее слушать и любить.
1: И в крайнем случае еще у нас ведь останутся и танцы.
0: Конечно.
1: Если что, и когда закончатся танцы, то у нас просто останутся крики. А как кончатся крики, останутся жесты. Ну а если у нас не останется жестов, значит мы дохлые.
0: Тогда мы напишем слова к той песне, которая только что прозвучала.
1: Совершенно, совершенно точно, да. Вот, кстати, это говорит о том, что ты оптимист, видишь, а я вот под утро сдавать стал.
0: Держись, держись.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Господа.
1: О, знаете, это хорошее обращение, да.
2: Я звонил вам чуть раньше. Угу. Благодарил Диму очень за творчество. Я даже факс вам послал. Я хотел бы спросить у вас, Дмитрий, ваши планы на будущее? Вы все-таки вернулись на родину или нет?
0: Да, если отвечать на ваш вопрос, то да, вернулся. На самом деле-то никогда я не уезжал. Вот, и если так по большому счету говорить, это была такая затянувшаяся творческая командировка изначально. То есть я никогда не ехал в Америку как эмигрант. Никогда им не был, никогда им не стал. И не стану. Теперь уже это понятно, наверное, всем. Вот. А планы обширные, но 7 лет мы не выступали здесь. Мы проехали всю Америку с концертами. Мы записали там 3 альбома. 2 из них на русском языке, которые записаны для России специально. Вот один из них уже вышел. Другой, наверное, тоже скоро когда-нибудь появится. И мы сейчас будем выступать очень много. Очень много. Вот мы начинаем это движение по стране вот через неделю. 6 марта в Москве. В Меридиане, как мы уже сказали.
1: 1999 года.
0: Да. И продолжим его во всех городах, в которых мы уже были когда-то. И мы опять приедем, мы опять со всеми увидимся. Обязательно приходите к нам. Мы очень рады вас видеть. Я очень рад сегодня всех слышать. Спасибо вам большое за ваши теплые слова, за ваши звонки. Огромное спасибо.
1: Ну, тогда еще звонки. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание и так далее.
3: Здравствуйте. Альтернативное мнение можно?
1: Ну, конечно.
3: Вот я хочу, чтобы они у Шурика учились петь. Чего они паршивых американцев копируют? Им хоть по двадцатнику платили за каждый вечер? Пусть расскажут.
1: Спасибо.
0: А им это кому?
1: Ну, видимо, вот твоему
0: это коллективу. Это им. А кто платил?
1: Не знаю, но, видимо, может, публика. Ну, видимо, вопрос в том состоял. Вот ты сказал, что вы объездили всю Америку с концертами. Видимо, это такой в закамуфлированной форме такой был вопрос о гонораре.
0: А у Шурика нужно было учиться, да?
1: У Шурика.
0: А ты Шурика знаешь? Знаешь, ну познакомишь.
1: Ладно.
0: Вот, когда познакомишь, тогда мы решим. Может быть, действительно у Шурика есть чему поучиться. Смотря у какого Шурика. Я вот одного Шурика знаю, который поет ой-ой-ой.
1: А их много поющих Шуриков.
0: Ну вот один есть такой Шурик серьезный. Да, у Шурика хорошо. Ну, собственно говоря, я и учился у Шурика, как он сказал.
1: Еще вот. Звонок телефонный. Про гонорар ты, я так вижу, не хочешь отвечать.
0: Ой, про гонорар. Мы искусстве говорим или о бизнесе? Мы же когда-то в начале передачи четкую границу поставили, да? Что кто-то зарабатывает деньги, а кто-то занимается музыкой. Ну, вот у нас это совпадает. Мы занимаемся музыкой, да, за это платят. Ну, спасибо. Не платили бы, мы все равно занимались ей. Так и было раньше, 15 лет назад. Не
1: смотри,
0: платили.
1: А то вдруг услышат.
0: Что?
1: Ну, вдруг услышат.
0: Что платят?
1: Нет, имеется в виду, что не платили бы, ты сказал.

0: мы так и занимались. А мы подумали, занимались. Не будем платить, скажут. И
1: все, они не платили.
0: Да, следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны.
2: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Приветствуем вас.
2: Я знаю, что вы полны.
0: Полны.
2: Да. Итак, вопрос к Диме. С какой музыки, в общем-то, начинали свое творчество?
0: Имеется в виду, что он слушал?
2: Да, когда был маленький. Вот так вот.
0: Понятно. Ты извини, Дим, что я в третьем лице тебе сказал, но просто не видя тебя, я не могу говорить там как бы так.
1: Да,
0: вот,
1: это да. Совершенно нормально, да. Я слушал Led Zeppelin, а сейчас слушаю. Я слушал Джимми Хендрикса, и сейчас слушаю. Слушал Black Sabbath. И сейчас слушаю. А сейчас еще и Rolling Stones стал слушать.
0: О, это вот хорошо. Так.
1: Смотреть, точнее сказать, со вчерашнего дня.
0: Вот такое пришло сообщение. Саша, вы не просто сдали, а просто подобрели под утро. Или хотите баиньки? Ощущение такое, что в эфире просто другой человек. Но я
1: может,
0: думаю,
1: это я так пагубно влияю?
0: Нет, я тебе тоже открою секрет. Дело в том, что со мной тут присутствуют две женщины, одна из которых массирует мне спину. В общем-то, и периодически машет надо мной опахалой мощной, благовонной. А другая, вот, в общем-то, в ногах у меня, ну, не то, что вы подумали, все делает, а просто массирует мне пятки, потому что я, в общем-то, царь.
1: Понятно теперь, почему нас развели я разные кабинеты. Я уже понял, что я тебя сегодня точно уже не увижу. Так мы и будем в разных комнатах сидеть и переговариваться.
0: Ну, я могу помахать скипетрой.
1: С другой стороны, мы как бы в равных позициях находимся со всеми слушателями. Никто никого не видит, каждый сидит в своих четырех стенах.
0: Безусловно. Ну что, Дим, на этой, видимо, ноте-то мы и расшаркаемся, начнем друг друга искать.
1: Да, вперед.
0: Заключительная пьеса нашей вечеринки.
1: Ветер.
0: Пока. Счастливо. Ну, вернее, мы-то сейчас встретимся там, выходи.
3: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум», падла.

0: Эхо Москвы.
1: И в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. Как я уже сказал, речь у нас пойдет о системе интернет, но не только. И начнем мы, так сказать, нашу беседу с того, что, Андрей, я знаю, что при Институте базитологии вот буквально в прошлом месяце открыт новый филиал, который как бы носит какое-то название. Ну, я сейчас не могу его целиком привести, но типа того, что как бы влияние, в общем-то, средств массовой информации и компьютеризации, и также технического прогресса на, так сказать, приближение апокалипсиса. Насколько вот то, что я сказал, соответствует истине, и вот если можно поподробнее об этом институте.
2: Наш институт — это, в общем-то, как бы новая, новая ипостась нашего института базитологии, то есть институт всеведения, так называемый, и как таковой даже появился предмет для изучения всеведения. Все это связано, скорее всего, с грядущими апокалиптическими явлениями, которые так или иначе вот фигурируют в нашей жизни. То есть там библейские или же там какие-то надуманные другие. Короче, все виды, значит, конца света, они как бы нами теперь рассматривались в последнее время активно очень. И в результате вот выработался целый предмет для изучения. То есть вот причины и, так сказать, характер вот так называемого конца света или же вот конец сущности, которые грядут. То есть изучение вот этого состояния ожидания, что ли, конца света и напряженности, связанной с этим.
1: А вот тут сразу напрашивается такой же вопрос. Вот ты сказал, как бы ожидание вот наступления этого как бы момента. Да. Но хотелось бы вот узнать, а не будет ли в этом новом институте какого-то, может быть, отдельного какой-то кафедры по, так сказать, изучению и, так сказать, применению средств, которые способны как-то хотя бы оттянуть конец? Ну, я имею в виду конец, конца света, ничего другого тут нет. Или, и тут уж не говоря о том, чтобы вообще его каким-то образом предотвратить. Потому что, конечно, очень интересно заниматься исследованием явлений, которые рождаются, так сказать, в момент ожидания вот апокалипсиса, но как бы я знаю, что вот организовать какой-то институт, для этого нужны, в общем-то, крупные финансовые средства. Если они как бы поступили, то наверняка можно вот как бы отдельную кафедру сделать по предотвращению и оттягиванию. Ну, я бы ее так назвал. КПО. Кафедра предотвращения и оттягивания.
2: Ну, на самом деле, как бы тебе сказать, последовательно, если отвечать, то насчет средств. То есть общепринято такое понятие об любом исследовании, оно связывается, как правило, с экономическими затратами и так далее. В основном это мнение распространяется на современную науку, ну и науку собственно, то есть науку, научные знания с тех пор, как они стали, в общем-то, выделяться в отдельную, так сказать, отрасль, сразу потребовалось, собственно, финансирование вот этих мыслителей или деятелей вот интеллектуального труда. То есть в свое время разделились так группы людей на тех, кто, так сказать, работает безумно, кто умом и кто, в общем-то, распределяет средства между этими группами. На самом деле, так сказать, вот бескорыстное изучение или еще что-нибудь, оно не требует создания каких-то, ну, я не знаю, каких-то субстанций, которые бы требовали какого-то сложного материального воплощения, такие как институты там или тому подобные вещи. То есть на каком-то примитивном уровне, например, финансировать какие-то физические исследования, это, в общем-то, необходимо, но, например, например, это наука сама по себе, изучение материальных вещей, она, соответственно, и требует материальных затрат. А изучение философии, оно, в общем-то, ограничивается, так сказать, с человеческим разумом, и никакие формальности, в общем-то, в истинном стремлении к изучению там, каких-то предметов не требуется. То есть, наоборот, какое-либо финансирование извне, да или вообще вопрос финансирования ставит всегда под сомнение искренность этого знания.
1: Да, да, да. Это, кстати,
2: вот. И продажность, так, как следствие, в общем-то.
1: Поскольку результат может корректироваться тем, кто финансирует этот проект.
2: Да, разумеется.
1: Слушай, а вот здесь другой вопрос сразу напрашивается. Все наши радиослушатели сразу наверняка воскликнули в свои 5-5 голосов. Дескать, ага, вот тут-то мы и поняли, в чем зарыто животное, то есть собака. Результаты этих исследований, они ведь, по идее, никогда не могут быть опубликованы в Центре предотвращения паники среди населения, потому что как бы эти результаты, они будут нести в себе какие-то, скажем так, факты чисто статистики, но эта статистика, она будет показывать динамику, так сказать, роста вот этого градуса наклонного,
2: ты говоришь,
1: под который катится.
2: Как будто ты очень уже как-то погружен в наши вопросы и проблемы. На самом деле ты не совсем, в общем-то, еще в курсе. То есть ты так, в общем-то, в общих чертах знаешь, конечно, нашу деятельность. Но я тебе хочу сказать, что на самом деле здесь очень серьезный такой момент насчет предотвращения и, так сказать, вот информационной поддержки желающих, вот, которые хотят, в общем-то, каким-то образом получить информацию и как-то ее использовать. То есть, например, там, избежать там, например, конца света или еще что-нибудь подобное. На самом деле здесь вопрос заключается в том, что как качество информации и направленность ее, она связана с индивидуальностью как таковой. То есть, на самом деле, эти исследования доступны будут всем. Как бы, но вопрос заключается в том, что избежать каких-то сложных, например, фатальных явлений может всякий, но чисто, так сказать, на уровне понимания. То есть он получит достаточную информацию, которая предупредит его о том, что может произойти с человеком или с человечеством в общем. А остальное, как говорится, в его руках находится вся его дальнейшая, как бы, вот, пути его. То есть, как, например, это не похоже, например, на то, что если там предупредить кого-то о какой-то катастрофе, то человек как бы может ее избежать. Причем катастрофы и жертвы катастроф, как правило, явления непредсказуемые. И вот эта вот непредсказуемость, она и есть часть нашего вот особенности развития ментальной. То есть, вот, собственно, к чему пришло человечество, это, то есть, к развитию логического мышления, в общем-то, вот эта ступень развития, она как раз создала некоторые стереотипы у человечества в общем, которые, в общем-то, создают именно фатальность некоторых явлений, которые не свойственны, например, животному миру. То есть человек, в отличие от животного, не может избежать некоторых стихийных бедствий, то есть, например, землетрясений и наводнений.
1: Нет,
2: и тому подобное.
1: Животное как бы тоже может, но другое дело, что оно...
2: Что может? Нет, оно человек не может, имея в арсенале своем бесконечно множество научных всяких институтов и тому подобных вещей, которые как бы возвышают его над животным миром, над курицей то же самое. Но он не в состоянии действительно прогнозировать или предсказать вещи, которые для животного мира понятны как вообще...
1: Само собой.
2: Да, как само собой разумеется. То есть,
1: слушай, а вот не есть ли это...
2: блуждание, рукоблудие, то все вот это вот достижение, они имеют, так сказать, вот оборотные стороны, очень даже значительные, которые больше влияют ущербным образом на человечество. То есть, на самом деле, разработка и приумножение каких-то материальных, например, материальных каких-то вообще достояний или еще чего-нибудь, оно, так сказать, имеет очень серьезную проблему в, опять же, ну, элементарно возьмем в утилизации. То есть проблема, например, увеличения чего-нибудь никогда не предусматривает проблему утилизации. То есть вот даже элементарные такие вещи, они как бы... то есть человек покупается буквально на человечество, так скажем, регулируемой политикой. То есть, в общем-то, на самом деле человечество, поведение его манипулируется буквально там, так сказать, кучкой какой-то оголтелой политиков. Ну, как если брать по-крупному, да? То есть нам создают моду, вообще как-то идеологию какую-то формируют. То есть свобода здесь, конечно, зависит в большей мере от общественного состояния, сознания, а оно формируется, как правило, именно политической верхушкой. То есть вот здесь получается какой-то странный, в общем-то, парадокс, что у человечества как... так сказать, как масса, масса сознательных индивидуальностей находится на самом деле во власти группы. То есть вот это какое-то сознательное, что ли, участие может
1: быть,
2: в этом.
1: Может быть, ты знаешь, это связано с тем, так сказать, с утратой вжака. Как бы ведь все равно человек — это животное стадное. Ну,
2: почему
1: изначально
2: утраты? Оно...
1: А утраты именно индивидуального вжака. То есть, скажем, если мы все пойдем за Гитлером, к примеру, то это очень примитивный, так сказать, примитивный инстинкт. Это один вождь, это то же самое идолопоклонничество. А как бы ведь все любят выражать свое мнение, быть яркой индивидуальностью. И тем самым они уходят от поклонения не единому какому-то человеку, а подчиняться группе каких-то людей во всем, это как бы проще и оправдывает себя.
2: Ну, ты здесь как детализируешь, можно сказать. То есть вот в животном мире вообще вот эта форма вожак и стая, она почему-то считается нормальной, хотя там на уровне инфузории подобных явлений не бывает. Но и в животном мире существует без какой-то иерархическое существование, существует свободное животные, такие как орел, лев там и тому подобное.
1: Нет, ну, кстати, у орла тоже бывают вожаки. Вот тут недавно совершенно состоялся просмотр.
2: Ну, хорошо, давай тогда это мы потом отдельно рассмотрим.
1: Послушай, я вот какую хотел сейчас затронуть немножко тему действительно серьезную, эту тему, так сказать, роста какого-то производства чего-то и полное отсутствие заботы об утилизации.
2: Да.
1: Вот давай прикинем, поскольку человек все равно, все равно это животное, тут как бы животное есть. Это...
2: Нет, у него животное начало как раз деградировало очень сильно. Вот
1: То есть я как раз хотел к этому подвести. Вот смотри, даже птица та же самая. Она как постоянно чистит свое гнездо и не гадит в него, чтобы там была какая-то зона более-менее чистая. А человек, получается, несмотря на технический свой прогресс, еще что-то, он утратил это свойство. Ведь свойство, так сказать, утилизации, это на самом деле сродни, так сказать, вот инстинкту самосохранения, как ни странно.
2: Конечно.
1: А почему он утратил? В ходе чего? Вот ваш институт не проводил ли такие разработки?
2: Ну, это же, собственно, вопрос, ответ сам напрашивается. То есть уход от животного начала. То есть вот человек, как бы он не гордился собственной человечностью, на самом деле утеряв, так сказать, корни, связанные с животным началом, не развивая их, так сказать, в каком-то приемлемом русле, окончательно, в общем-то, погряз в логике и антилогике. То есть он на самом деле находится... Это все равно, что, так сказать, дать орудие труда какой-нибудь идиоту какому-нибудь. То есть это на самом деле получается, что когда мы ну, элементарные вещи непонятны в этом случае. То есть, производя что-то в большом количестве, в любом количестве, человек должен представлять себе хотя бы приблизительно, где он это расположит, и приблизительно, так сказать. То есть, творец должен быть полноценным творцом. То есть, творец, он должен быть созидателем от начала и до конца.
1: Ну, для примера можно, я тут, вот, может, да, быть, несколько, конечно, неудачный, но очень яркий. К примеру, например, если кто-то едет в вагоне метро, его вдруг потянуло в блёфту, то есть только самый идиот или самый уже, которому плохо, он там прямо в вагоне и наблюет. Все же бегут куда-то, ищут какое-то рациональное местечко для, так сказать, отходов своего желудка. Uh-huh. Вот. А уже при каком-то научном акте, когда ты создаешь, например, я не знаю, там какую-то там атомную бомбу, к примеру, то, естественно, если уж ты думаешь о последствиях своего блёва, то нужно думать и тем более о последствиях того, что ты изобретаешь, правильно?
2: Ну, разумеется. Мы даже... Вот если взять... Здесь мы взяли какие-то крайности, которые, в общем-то, объяснить просто так невозможно. А возьмем хотя бы там производство какой-нибудь элементарной вещи, которая является повседневной, которая должна утилизироваться. Возьмем пример вот хотя бы наш, любую человеческую среду обитания. Она вся обеспечена всеми нашими промышленными продуктами. Там легкой промышленности, начиная от тяжелой и заканчивая легкой, вообще всем чем угодно. Вот, значит, эта квартира как бы проекция, микромир, так сказать, нашего человечества с его производством и утилизацией. И скажи, вот, пожалуйста, сколько у нас в этой квартире, в нашей среде обитания предметов, которые рассчитаны на утилизацию, на рациональную утилизацию. Например, селяне, которые ближе к животному началу, они отходы все используют рационально. У человека, который урбанизирован, мусорное ведро, которое он, в общем-то, выбрасывает в мусор провод, все, он даже не думает, что дальше происходит. На самом деле, если его лишить этого мусоропровода, оставить, так сказать, вот, просто ему место, он это место загадит и превратит свое жилье в нежилое уже буквально там через какое-то время. То есть жить там невозможно. На самом деле человек производит, то есть он потребляет извне.
1: Послушай, но ведь проводились же такие эксперименты, вот, и они даже были засняты на пленку, мы неоднократно о них как бы рассказывали вскользь, но, может, сейчас стоит поплотнее этим заняться, когда целиком происходила заварка унитаза, вот, и как бы давалось на семью определенное количество живности, там, куры, козы, какие-то семена, одна комната, говорилось, вот там это под микрополе ваше, вот это как бы ваша планета, живите здесь и сами утилизируйте, значит, сперва они своими там фекалиями удобряли это поле, угу. Вот, затем постепенно получилось так, им оставили какие-то средства связи с внешним миром, потом постепенно папа занялся как бы выходом в интернет. Uh-huh. Вот, вместо того, чтобы заниматься проблемами утилизации отходов своего микромира. Вот, и как бы конечные кадры показывают уже в общем, совершенно непроглядную картинку. То есть где-то приблизительно это произошло то же самое, что с опарышами. То есть это даже не птица. То есть опущение этих людей произошло даже не до уровня птицы, пернатых или рыб, а до каких-то примитивных форм, которые, в общем-то, иной среды, кроме как вот смесь даже собственных фекалий и каких-то чужих, там, своих коз, животных, уже и не представляют.
2: Так что произошло-то, я не понял.
1: Они как бы целиком и полностью слились с козами, огородом и фекалиями. Ну, это стал один человек.
2: Да, но это похоже на какой-то вымысел.
1: Нет, есть видеосъемки. Uh-huh. Эксперимент.
2: Да, но...
1: Не, ну понятно, что это возьму... я сказал в переносном смысле, да. Не один, а как бы там сложно разобрать, кто из них поле, кто коза, кто папа. Но папа один остался с интернетом, но его в конце концов, в общем-то, загасили они. И, ну, как...
2: Ну, проблема-то, в общем-то, она остается. То есть, на самом деле, они могут проявить себя в иной форме. То есть, пока об этом речи не идет. То есть, вот, например, любое uh-huh. производство, оно пока что, ну, очень-очень косвенно касается, так сказать, процесса утилизации. То есть, на самом деле, человек заинтересованный, так, поскольку человек взял на себя смелость, так сказать, роль творца богоподобного, он, в общем-то, должен как-то продумать этот вопрос. То есть, например, создавая что-то, нужно думать о последствиях своего творчества. То есть, например, пока... То есть, производство наносит вред. Так, такой тезис. До тех пор, пока, в общем-то, не будет сбалансирована вот эта вот идея утилизации
1: того. С идеей создания.
2: Да.
1: Послушай, ну тут интересно вот привести статистику. Вот мы проводили статистические исследования, по которым выяснилось, что всего 8% всех, так сказать, материальных ресурсов планеты задействовано на утилизацию, так сказать, вот, результатов человеческой жизнедеятельности. Тогда как более 80% расходуются на как бы прогресс, да, науки и прочего. А всего 20
2: на беременных.
1: На
2: самом деле это ложная информация.
1: Возможно, есть, но...
2: Вот возьмем модель.
1: Фото?
2: Нет. Квартиру.
1: Квартиру, да.
2: Как,
1: да,
2: модель, да, человечества с его производством. Вот это мусорное ведро каким процентом по отношению
1: к объему всему,
2: да, является? Это вообще какая-то...
1: Ну, может быть, там общем, сотый процент. Да. Не сотый, конечно, но где-то там десятый процент.
2: Да. Причем это посредник. На самом деле, если...
1: Нет,
2: ну
1: здесь, понимаешь, в эти 8% входят как бы затраты, то есть ведь кто-то выносит это ведро, то есть сюда это плюс добавляется, так?
2: Да.
1: То есть кто-то там это ведро моет потом, то есть все вот эти средства, они у них получились 8%. Ну, накинули, естественно, чтобы, да, отмазаться, отмыть деньги, это все тоже вполне понятно. Ну, где-то, я думаю, в принципе, там процента 3 реально, вот это, наверное, реальные цифры все-таки. От 100, естественно.
2: Ну, в общем, да. И пока, вот я считаю, что неразумно, в общем-то, продолжать любое производство до тех пор, пока не будет сбалансирован вот этот вот процесс утилизации.
1: Поэтому, слушай, да, да. Тут есть еще один момент. Утилизация... Как бы вот я недаром привел эти проценты, да,
2: угу.
1: Вот они, эти проценты, учитывают только утилизацию промышленной, пищевой промышленности. Вот, но согласись, что существует еще, так сказать, продукция иного рода. Это продукция информационная, которая тоже как бы, как ни странно, должна подвергаться какой-то утилизации. Интеллектуальной продукции, то есть какие-то идеи. Вот если сейчас посмотреть, какое количество населения земного шара, какой, опять же, процент задействован, так сказать, на примитивной достаточно и непрестижной утилизации продуктов человеческой деятельности, а какой занимается, так сказать, созданием чего-то, мы увидим такой процент, что это официальная статистика. Всего 0,7% населения земного шара задействовано в утилизации промышленных и продовольственных отходов. Где-то около 40% населения
2: земного... Как 0,7? Это 0,7.
1: Ну вот такая статистика.
2: Нет,
1: населения. 40% задействованы в, так сказать, физическом труде по росту, по прогрессу производства. Около 20, тут, ну, с лишним процентов, это, так сказать, сотрудники умственного труда, работники. А остальные, понимаешь, оставшиеся 40%, они делятся на безработных, пенсионеров и, как ни странно, на журналистов и на людей, работающих, так скажем, в информационном бизнесе, за которыми тоже нужно производить какую-то утилизацию.
2: Вот по поводу информации. На самом деле сейчас как-то это рассматривается вопрос с точки зрения полезности. То есть так или иначе, значит, это вопрос... всегда, в общем-то, сбалансирован в пользу полезности. То есть вообще не рассматривается, так сказать, источник, вот как бы сказать, разрушительный, деструктивный. То есть вот
1: период. Сторона вот эта, деструктивная сторона, деструктивная. Потому что ведь информация, это, как ни странно, тоже материальная вещь. То есть да. Это то же самое, что антибиотики практически. И какое-то, скажем, какая-то информационная, скажем, серьезная компания, она может навредить гораздо больше, в том числе, кстати, экологии, нежели там, если мы сейчас подойдем вот с тобой и подожжем шинный завод.
2: Угу. Ну, на самом деле здесь информационное воздействие всегда рассматривается как-то, в общем-то, в ограниченной форме. А если возьмем любую проблему, какой, например, там моральное разложение, да? То есть, например, моральное разложение, оно связано, в общем-то, не с идеей духовного падения, а именно как бы с манипуляцией информационной.
1: То есть над индивидуумом произвели манипуляцию некоторые информационные структуры, как ни странно.
2: Да.
1: Причем в совокупности. Это может быть даже не направлено специально, что вот, дескать, давайте мы вам разложим, а просто, опять же, продукт неразумный, неразумного ведения информационной работы.
2: Да. Возьмем такие пороки, как, например, гермафродизм, к которому мы сейчас постепенно все приходим, да?
1: Причем то это визуально. Вот сейчас многие, например, извини, что я перебиваю.
2: Как визуально? Нет, это же органически уже.
1: Нет, органически. Я имею в виду, что многие наши радиослушатели сейчас типа скажут, ну вот, дескать, здрасте, посрамши, приехали. К чему вообще мы заговорили об этом явлении? А на самом деле я просто хочу навести на, так сказать, визуальный ряд, пожалуйста, включите телевизор, там высокие моды и все вот это прочее, посмотрите, определите, пожалуйста, вот по лицам,
2: ну,
1: которые камеры выхватывают, мужик-то или бабы-то. Правильно? Это очень сложно сделать.
2: Ну, на самом деле, здесь я не думаю, что среди слушателей, людей вообще нормальных, есть те, которым нужно доказывать, что сейчас, в общем-то, происходит усреднение полов. То есть это очевидно. То есть с начала века, по крайней мере, вот настоящего века 20-го, это очевидно просто происходит. Это усреднение, если рассматривать это в прогрессе, то можно себе предположить, что какой-то кризис в конце концов ожидается, или буквально, так сказать, усреднение пола и его рождение как таковое.
1: Послушай, а ведь есть такое как бы философское, знаешь, понятие, что, дескать, все идет по там якобы какой-то спирали.
2: Да,
1: вот спирали. Ты, я знаю, еще, так сказать, имеешь и историческое образование, как бы серьезное достаточно. Вот если проследить туда-назад, там, в прошлое, какие-то века, то ведь наверняка было уже такое явление, вот, так сказать, гермафродитизма общества. Я не знаю, а может, там при короле Людовике каком-нибудь, или при Генрихе, ну, как это у них принято у историков, вернее, у вас, у историков. Вот, как бы ты бы не мог провести аналогию с какими-то вот древними делами, ведь мы можем через них проследить, то есть следующий этап вот этой после гермафродизации древности, он как бы и есть микромодель того, что, может быть, ждет в ближайшее будущее вот современных населения.
2: На самом деле, я хочу сказать, что подобных явлений, существующих ныне, не было. То есть существовал гермафродизм в качестве моды, в качестве какого-то явления искусства или культуры, или же ну, какой-то ситуационный, абсолютно не связанный с какой-то эволюцией. Потому что сейчас гермафродизм приобретает эволюционную форму. Это намного серьезнее, чем, как, скажем, там, например, какое-нибудь культурное явление, там, какой-нибудь
1: подвязки, там, или
2: Амазонки,
1: что-то.
2: Например, остров, там, который, понятно, в общем-то, понятно. Или, там, например, какая-нибудь педерастия в Риме, там, в древнем, там, и тому подобное. То есть это совершенно какие-то культурные, какие-то небольшие слои, которые, в общем-то, не принадлежат к эволюции. ситуации. То есть это микромодель, конечно. Ну, то есть Рим, там, например, если взять микромодель, она имела свой восход и закат. Как раз на закате, может быть, и имел развитие, вот, например, гомосексуализм и там лесбиянство. Но на самом деле это очень микроскопическая модель. То есть если брать, конечно, какие-то тенденции, которые могли существовать в качестве, так сказать, вот предтечи или признаков, которые давали человечеству понять, что их ожидает в будущем, то, конечно, это были знаки. А, так сказать, эволюционного такого момента не было подобного теперешнего.
1: Баловство одно было.
2: Да, баловство.
1: Послушай, вот опять же я, так сказать, к статистике обращаюсь. Статистика гласит, что 80% значит, того, что сейчас происходит, тотальная гермафродизация общества и слияние полов, ложатся на чисто экологические причины загрязнения воздуха. А вот 20%, так сказать, ученые спорят, из-за чего это происходит. То есть, но как бы есть еще и ряд других причин. Я знаю, что у вашего института имеется свое мнение на, вот об этих причинах, не связанных с экологии. Понятное дело, что организм защищается, там, как бы невыгодно носить там между ног какой-то кусок мяса, и также невыгодно терять кровь во время месячных, поэтому природа старается это компенсировать, чтобы каким-то образом у человека оставалось у организма больше ресурсов на защиту от все более загрязненной окружающей среды. Но 20% вот эти остаются загадкой для многих.
2: Да, я могу это проинтерпретировать. Дело в том, что, например, как проблема экологии, на самом деле это надуманное, в общем-то, явление. И...
1: То есть под эти 80% списали еще много чего.
2: Да, на самом деле экология это, например, аналогично фашизму или каким-то национальным тенденциям там существующим в своей эпохе. То есть экология — это та же самая какая-то политическая авантюра. То есть это политическая авантюра, так скажем, под этим лозунгом много чего осуществляется. На самом деле это к человечеству, к его оздоровлению, к развитию его самосознания индивидуального не имеет никакого отношения, а наоборот как бы уводит. То есть я хочу сказать следующее. Информация. Информация вот является причиной, так сказать, распределения и качества информации. Оно является причиной вообще беды человечества в общем. Известно, значит, победа Логоса над Зевсом. Означает это следующее, что, в принципе, стремление к сознательному существованию, вернее, не сознательному, а ментальному существованию, интеллектуализация, она на самом деле уводит в такие дебри, что человек теряет постепенно смысл некоторых явлений и смысл вообще существования. Таким образом, он приобретает, там, например, логическую информацию о, там, например, тех или иных явлениях и как бы отрабатывает, то есть, понятие о мире. Например, он, имея экскурсию, так сказать, вот какую-нибудь экскурсию, там, например, по телевизору, он компенсирует стремление познать это органически, то есть познать это душой. То есть,
1: Извини, а вот здесь встает вопрос, что ведь, скажем, вот эта информация, которую он видит по телевизору, и которую там воспринимает чисто, как получается, через перископ другого какого-то персонажа. Вот насколько здесь опасна и негативна роль вот этого человека, который эту информацию выдает. С одной стороны, вроде бы чисто, опять же, экологически роль его благая, познакомить там с неведомыми странами, ну, к примеру, да, тех, кто не имеет возможности туда съездить самостоятельно и лично убедиться в их красоте. Но с другой стороны, как бы, в любом случае он фильтрует эту информацию, хочет он этого или не хочет, через как бы свои собственные мозжечки, почки там и прочие катышки. Вот. Насколько его роль негативна в этом или насколько она позитивна с твоей точки зрения?
2: Ну, здесь я отвечу так, что на самом деле оценивать, например, этого субъекта вообще не имеет смысла, потому что, оценивая, мы таким образом опять вернемся к тому, что мы сам принцип, смысл вот этого явления оставим в покое, и он уйдет от нас, как всегда там. То есть мы опять набросимся на какую-то жертву временную, найдем понятно, причину, да, придумаем какую-нибудь опять катастрофу, связанную с телевидением или с человеком, который нам презентует это шоу. На самом деле суть этого явления заключается в том, что это один из типов того, что уводит человека, так сказать, от органического восприятия, от гармоничного восприятия мира. То есть развивает логическую компоненту, оставляя, так сказать, недоразвитой душевную, то есть однобокое вот это логическое развитие, оно придает человеку как раз вот эти формы, то есть вот это, например, усреднение пола, оно, в общем-то, есть причина избытка вот этой логики, информации, интеллектуализации и всего подобного. То есть, на самом деле, декларируемые какие-то явления, они, в общем-то, человека побуждают жить материально по каким-то новым законам. То есть, например, приобретаются какие-то видимые свободы, видимый прогресс. На самом деле человеческий, в общем-то, хабитус изменяется. И поскольку знания, понимаешь, они доступны всем, независимо от пола, там, социального положения и так далее. Поэтому их воздействие на человечество в общем наиболее сильные, то есть сильнее, чем религии или еще что-нибудь. Потому что это направленная вещь. А, например, информация, информационное поле, оно неконтролируемое. То есть на информацию воспользоваться может кто угодно.
1: Ну тут подожди, тут, кстати, я вот предлагаю сразу непосредственно уже, поскольку у нас сегодняшняя программа подходит под лозунгом «Интернет как главная составляющая апокалипсиса», перейти к этому явлению. Потому что все-таки информацию телевизионную можно каким-то образом ограничить. Информацию, например, там даже обычного компьютера, какие-то дискетки, может мама прийти, там, я не знаю, выкинуть это все дискетки, повыкидывать у него, предположим. Вот, совсем другое дело интернет. Это совершенно независимое, как бы ни от каких там... даже на сегодняшний день, даже от силовых, насколько я знаю, структур, независящая совершенно информационная линия. То есть пока работает хоть один телефон, через этот канал может проходить какая-то информация. Вот, поэтому давай уже как бы на примере вот этого явления интернет говорить, то есть который дает доступ действительно к любой практически информации, начиная от медицинской и кончая о том, где вот можно катышков накидать и накатать.
2: Да, интернет, вот, собственно, это примитивная модель вот этого апокалипсиса, который связан, в общем-то, с развитием, с гиперразвитием, то есть с доминирующим, так сказать, выявленным таким вот основным компонентом логики. То есть это доступ к систематизированному полю знания. То есть на самом деле информация там накапливается, в общем-то, с неизмеримой скоростью. И, в общем-то, это является первым шагом к катастрофе. То есть, например, то информационное поле, которое, в общем-то, как бы существовало более-менее спонтанно, идя на поводу, там, так сказать, у каких-то технических особенностей, например, мод там или еще что-нибудь, они создавали, создание определенных информационных направлений, там, например, кино появилось там и так далее, все это, там, например, печатная продукция, потом листовки, вообще какие-то новые изобразительные формы, и в конце концов, значит, все это как-то находилось в слабых потоках. Общее же информационное поле, оно постоянно наращивается. Причем вот, например, исследования, макро- и микроисследования мира, они как бы создают ложное представление вернее, не ложное, а ненормальное представление. То есть, например, изучение микромира или макромира, которые в результате, например, в результате которого могут появляться продукты, так, например, как ядерное оружие и тому подобное, оно на самом деле не контролируется человеком, оно контролируется, в общем-то, либо группой людей, либо, которые, в свою очередь, опять же, контролируются политикой. То есть в результате получаем, что свободное информационное поле и пока что независимое там человеческое содружество, которое, в общем-то, держится там, в общем-то, на каких-то условностях. Дело в том, что это информационное поле наращивается с бешеным темпом. И интернет является, так сказать, первым шагом к систематизации этого, в общем, безграничного информационного поля.
1: Послушай, есть... извини, опять, что я перебиваю, но давай вот, может быть, немножко... Опять же, вот на примере интернета покажем, постараемся показать, какое воздействие это оказывает, скажем, на неустоявшуюся психику пупсика, который вот научился нажимать кнопки, способен воспринимать как губка информацию. Вот. И, к примеру, он сидит постоянно дома, у него нет потребности даже выходить на улицу, чтобы получать информацию там, потому что в его интернетовской этой примочке, в его сети сконцентрировано все, что, как ему кажется, ему нужно. И где-то это правда. Предположим, ему там по интернету придет описание, ну, к примеру, пера птицы.
2: Uh-huh.
1: Вот, то есть, вплоть, ну, все, структуру, все это такое самое, но, однако, ведь это будет все равно неполное описание, потому что по этой сети невозможно передать, к примеру, запах. Запах паленого пера. Ну, вот если птицу, например, жарить.
2: А представляешь, когда это будет возможно?
1: Да, это будет вообще... А знаешь, а может быть, это будет и к лучшему, потому что здесь пока у грудничка у него есть какие-то способности все равно и возможности, и он сам в своем мозгу, в своем воображении дорисовывает, например, запах этого пера, а это приведет...
2: Подожди, да. Значит, да. Давай пойдем по следующему пути.
1: Давай.
2: Мы получим запах и вообще образ почти реальный. Того же самого пера.
1: А откуда будет выходить запах этот?
2: Ну,
1: из какого-то технического устройства?
2: Да, все это технологически,
1: то есть синтезировать
2: это элементарно,
1: можно.
2: Это все решается. И, значит, что мы будем иметь? Мы будем иметь полную модель, так скажем, вплоть до осязания этого пера. Нужно ли нам будет органическое перо?
1: Нет, конечно.
2: Вот. То есть, когда встанет вопрос, нужны ли нам птицы или перья, мы все скажем, зачем они нужны, когда они у нас существуют в информационном нашем, в информационной базе. И также можно, так сказать, обойтись совсем чем угодно, вплоть до еды и подобных вещей. То есть, наркотики способны заменять человеку еду и систему питания. Хотя это синтезированный продукт, непонятно, каким образом он превращен, там, так сказать, в доступную вещь. Также, почему не может являться информацией, так сказать, источником вообще питания и какого-то заменителя эрзаца. Только
1: вполне
2: на
1: может,
2: этом
1: конечно,
2: же не можно нельзя существовать. То есть это может заменить какой-то период времени, может прожить человек, ну, так сказать, результат какой. Всякая синтетика, которая вводится и замещается в организме натуральный продукт, то есть, например, наркотик, он производит на свет, так сказать, уродов, то есть вот этих вот сублимационных уродов, так сказать, вот плодит, так сказать, вот продукт, плод нашего вот это отношение. То есть мы относимся к природе так, и она нам, в общем-то, возвращает это как в кривом зеркале.
1: Той же фишкой платит.
2: Да. Вот. То есть вот эта модель, то есть возможность, так сказать, иметь образы какие-нибудь, любые образы, они создадут ну, так сказать, создадут следующее мироощущение, что человек просто, ну, по крайней мере, душевной потребности не будет у него в том, чтобы он как-то получал органичное, гармоничное понимание о мире. То есть, представляешь, например, еще момент. Если ты, например, интерес проявляешь к противоположному полу, потому что ты не имеешь достаточной информации о нем, не потому, что ты имеешь душевные склонности, все говорят, там, любовь сложно там описать, а просто ты не имеешь понятия.
1: То есть это непознанный объект, конечно, привлекающий, да, однако, и тем, что, да, это источник наслаждения. Да.
2: То есть ты, у тебя знание о нем ограничивается предпубертатным периодом, то есть до подросткового возраста все, когда это особенно не различается по полу, не дифференцировано, ну, там какие-то элементарные вещи только. Когда же происходит созревание, в общем-то, на этом понимание и доверие разнополых, в общем-то, людей ограничивается. И остальное все, в общем-то, формирует сексуальную потребность. То есть потребность, в общем-то, в недостаток информации, он создает потребность. В общем-то, а представляешь, когда он будет иметь полную информацию, вплоть до, так сказать, осязания, запахов и всего прочего. То есть он компенсирует таким образом вообще потребность, так сказать, в изучении этого пола, что, собственно, является основным решающим моментом просто в регрессе, то есть в деградации. То есть отсутствие сексуальных побуждений, творческих побуждений, собственно, например, моделирование, какое-нибудь моделирование, например, объектов каких-нибудь, если оно доступно будет, вот на нашем примере, если возможно будет создать любой объект, так сказать, модель его, создание, оно, в общем-то, ограничивается тем, ну, создаст, в общем, следующую ситуацию, когда человек будет не заинтересован просто в создании, ну, в потребности натуральной. Mm-hmm. То есть, вот, приведет это, к, так сказать, к катастрофе и к концу света, так называемому.
1: Я предлагаю немножко отвлечься на музычку. Да. После этого мы продолжим наш разговор. И напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. Кстати, если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы к нашему гостю, вы так их формулируете почетче и звоните. В общем-то, я думаю, что у вас будет возможность пообщаться с Андреем Орловым.
0: Come together.

0: И, собственно, вот после такой музыкальной достаточно длительной паузы, я просто объяснюсь, мы, так сказать, решили, у нас тут на месте возник некоторый спор, мы решили его, так сказать, этот спор... В общем, мы изучили предмет нашего разговора, скажем так, а предмет нашего разговора — это интернет, как это мы называли, как главная составляющая грядущего апокалипсиса. И ты знаешь, мы с тобой закончили... Ты одевай наушники только. Мы с тобой закончили насчет того, что практически вот этот доступ неограниченный к информации любого толка практически лишает человека, особенно пупсика, так сказать, любого стимула как-то развиваться, то есть быть ближе, как говорится, к природе, правильно? Ну, вроде бы. Ну, это так, я очень кратко сформулировал для тех, кто только что включил приемники.
1: Лишает возможности?
0: Ну, не возможности, а желания даже, я бы сказал так. Ой, я ударился головой опять об эту планку, сказал, снимите отсюда эту планку. Да.
1: Ну, что с планки там?
0: Да вот тут постоянно на ней кто-то тут кнотоходцы какие-то вешают. Черт, что над головой не встать, не сесть неудобно. Так вот, я о чем подумал, что как бы действительно явление имеет какую-то опасность, стоит в себе явную. Но, ты знаешь, я вот подумал, что есть как бы два, на мой взгляд, серьезных сдерживающих фактора. Первый факт. Вот мы говорили о том, что в ближайшее время можно будет смоделировать там даже запах птицы и какие-то визуальные с ней контакты практически. Ну, то есть не визуальные, а я имею в виду физические. То есть там ощупь получить перьевых покровов, к примеру, да? Вот. Uh-huh. И таким образом настоящие птицы станут не нужны. Но также и с бабами. Мы уже тоже это обговорили. Вот. Но здесь... Два возражения. Не возражения, а два сдерживающих фактора, опять же. Первый — это характер. Так сказать, ну, по-другому скажем, индивидуальность каждого объекта. Ведь даже там, я не знаю, у любой самой глупой птицы, к примеру, есть свой определенный характер. Понимаешь, общение с птицей, оно еще дополняется этим характером. А характер — это, согласись, все-таки черта, скажем так, непосредственно живая, которую уже компьютеризировать, в общем-то, сложно. Вот. И второй фактор, который может сдержать вот этот... рост, так сказать, несанкционированной информации, это элементарные деньги. Потому что, так скажем, большинству населения, по крайней мере, нашей страны, еще не доступно просто пойти, купить компьютер, плюс оплатить какую-то плату, там, денег там, дать кому-то, чтобы тебя подключили к интернету.
1: Ну, на самом деле, все, что ты перечислил, это к философии этой мысли не относится. То есть, то, что ты сказал, это на самом деле...
0: Нет, я понимаю, я просто тут подошел несколько материалистически.
1: И... Ну, да. Дело в том, что в развитии этой проблемы как раз и задействованы силы материалистичные. Поэтому, если так, в общем-то, думать, то постепенно найдется какая-нибудь проблема, которую там будут решать каким-то образом. И, опять же, уведут нас от основной идеи. То есть идеи вот этого апокалиптичности, вот этого так, информационного.
0: Да, апокалиптичность, она присутствует, но согласись, что очень трудно, так сказать, сторонникам вот этого апокалипсиса, но сторонникам, которые, так сказать, сотрудничают с этим явлением неосознанно, как мы уже сказали, великие ученые, изобретая атомную бомбу, с трудом представляют себе последствия, да? Так же и здесь. У них вот есть, я говорю, два недостатка. Первый — это промышленное внедрение этих как бы вещей, оно немножко, как мне кажется, компенсирует вот эту опасность. И второе, опять же, ты согласен, что невозможно передать характер предмета, который целиком, так сказать, о котором целиком информирует вот эта сеть интернет.
1: Ну, вот ты, почему же интернет? Здесь идет речь о создании моделей и эрзацев, которые максимально приближают нас к понятию об объекте. И
0: да,
1: таким образом нарушает связь с так сказать, с природными свойствами. А то, что касается там каких-то деталей, в принципе, человек будет лишен достижения в этом с помощью информации сути вещи как таковой, то есть природной сути ее. И этим-то, в общем-то, и чревато вот эти вот, так сказать, эта информационность тем, что она в конце концов, она, возможно, создаст любые формы, так сказать, заместит полностью там образ, но, так сказать, не создаст природного контакта. То есть,
0: вот, да, да, да. А вот как

0: говоришь узнать, не узнать, давай уже рассуждать так о техническом прогрессе, как бы завершенном. То есть, когда он, можно сказать, вот как ты общаешься с женщиной, так же он может общаться. То есть, вот до такой степени, например, развития
1: вот
0: произойдет.
1: Здесь я с тобой вот как раз не соглашусь. Я это и пытался объяснить. Знакомы ли тебе... Нет, подожди, знакомы ли тебе, например, случаи, наверняка тебя тоже это иногда изумляло, когда ты, значит, в компании с какой-то женщиной, например, ничего особенного не сделал, ничего вообще особенного не сказал, ты даже мог просто молчать, сидеть и чувствовать себя удобно, и вдруг она типа вскакивает, вдруг ни с того ни с сего, обычно так говорится, в таких случаях моча в голову ударила, и начинает вдруг там либо кидаться в слезы, либо там как-то там выбегает на балкон, чтобы, дескать, там спрыгнуть, ну, да что угодно, или вдруг начинает беспричинно по-идиотски смеяться, понимаешь? То есть какие-то именно не прогнозированные и не вещи, которые невозможно, скажем так, смоделировать искусственно, понимаешь? То есть это должен быть сбой в программе.
0: Да
1: а
0: нет,
1: этот,
0: ну, ты опять же не о том. Я говорю о не характерной черте какой-то особи, которую моделирует, а говорю об качестве. О качестве презентации этой модели. То есть качество презентации может быть безгранично. То есть, ну, скажем так, пусть даже будет она ограничена какими-то теоретическими какими-то особенностями индивидуальности или еще что-нибудь такое. Но это в любом случае, если достигнут будет, например, уровень контакта, который заменит, так сказать, вот реальный объект, это уже на кого-то может повлиять ну, шокирующе. А если постепенно в это входить, то, как уже говорилось ранее, постепенное вот это вот развитие вот этих вот доступности вот этой информации сублимированной, она, ну, как бы приведет к тому, что просто произойдет как бы вырождение или регресс, так скажем.
1: Послушай, я
0: или
1: знаю,
0: катастрофа,
1: да.
0: Так скажем.
1: А может быть, кстати, вот это опять же катастрофа, это с точки зрения как бы человеческого индивидуума, может быть, катастрофа или регресс, это и есть, как бы так сказать, следующая ступень прогресса, которая закономерна.
0: Ну, здесь да, уже если рассматривать как бы совсем отвлеченные
1: точки, через лупу.
0: Точки, да, то есть философствовать, так сказать, находясь, опираясь там где-то о какие-то небылицы, то, конечно, рассматривать человечество в этом смысле, ну, закономерные концы, да, но просто характер этого, этой кончины, он очень интересен в этом смысле.
1: Вот, ты знаешь, известен такой печальный, может быть, случай, ну, как бы, может быть, он не печальный, но, так сказать, борцы-одиночки. Вот просто еще до того, как был организован ваш институт, эту опасность, которую несет информация, так сказать, проблему утилизации не только там продуктов физических, но и информационных, она волновала, как выяснилось, одиночек. Вот, в частности, Валентин Георгиевич Прорубь, так сказать, компьютерщик-одиночка, он, как бы, сейчас уже в местах далеких находится, но тем не менее он первый, видимо, как бы осознал, но очень гипертрофированно вот эту опасность, и в частности он восстал против интернета. Он занимался так тем, что всячески проникал туда и подтирал какие-то, на его взгляд, файлы наиболее, так сказать, ярко информативные и, так скажем, прикладные. В результате его за этим делом застали, выволокли за губу, ну и, в общем, дальнейшая судьба его плачевна. Вот как ваш институт в этом смысле считает? Вот такие как бы попытки проникнуть в сеть интернет с целью диверсии против самой этой идеи, они, так сказать, во благо цивилизации и развития как бы дальнейших гармоничных, я бы сказал, отношений человеческой особи с природой? Или они все-таки во вред и только на руку?
0: Вот ну так? Вот тебе, например, в вопросе об античности, например, возьмем тебе...
1: О греках.
0: Да, да, вот сильно занимает вопрос, или вообще возникал ли он, чем закусывал рабочий, который там, например, строил какую-то
1: пирамиду,
0: колонну, там, да. Вот, например, в Акрополе.
1: Ну, то я есть... как бы знаю ответ. Просто
0: нет, ну, когда ты смотришь на него, у тебя такого вопроса не возникает.

0: Возникал,
1: почему? Пап. Нет, как же возникал?
0: Нет, между прочим, давай говорить, да, так сказать, честно.
1: Честно, и, честно, вот, совершенно честно. Меня больше всего как раз волновали какие-то вот вопросы.
0: Хорошо, а ты, тебя вопрос волновал, какая там собака мимо пробегала?
1: Конечно, конечно, в том-то и дело,
0: ну,
1: что...
0: Слушай, у нас так не получится ничего, потому что здесь ты несешь чушь какую-то.
1: Нет, почему? Я говорю о том, что меня интересовало.
0: У нас перекрывает, в общем-то, вот эта информация об античном здание, она подробно и детально не рассматривает. Поэтому один человек, который там с файлами что-то делает, mm-hmm, он не имеет никакого абсолютно значения в этом, вот в процессе, так сказать, вот идеологического вообще выражения этой мысли.
1: Ну, а, скажем, ведь этот один человек, он может послужить, так скажем, флагом для, так сказать, сплочения вокруг него какой-нибудь, ну, назовем так, альтернативной антиинформационной сети. То есть
0: нет,
1: сначала
0: все
1: это...
0: эти герои, они смертны, они имеют свой человеческий облик, и не было еще в истории людей, помимо, пожалуй, Христа или еще кого-нибудь, так вот, чтобы серьезно очень повлиять на человечество. То есть не было таких героев или каких-то подобных субъектов, которые могли как-то отразиться на всем человечестве. То есть здесь я подвожу к тому, что чем информация и, в общем-то, ты говорил, там упоминал о возможности избежать этого. На самом деле, избежать какими-то методами, как, ну, в общем-то, чисто как бы человеческими такими вот нашими классическими общепринятыми.
1: Ножницами щелк-щелк,
0: да,
1: и все. Так, конечно,
0: то
1: да,
0: есть там в надежде на какую-то там неспосланную свыше там какую-то помощь там, да, ну, например, там, неважно, в надежде на что, оно как бы не оправдывает себя, потому что когда человек решает, пытается решить для себя вопрос таким образом, то он уходит, собственно, от решения и возлагает все на случай фатальности. Фаталь в этом случае, ну, как бы влияет отрицательно, то есть она как раз и подбирает его в этом состоянии. То есть здесь, скорее всего, просто понимание, так сказать, сути вот этого. А суть была заложена, пожалуй, в каких-то фундаментальных концепциях, которые были отражены там в морали. То есть в морали, в чистой морали, не то, что там, например, какие-то фарисейские там высказывания, там, идеологов некоторых, там, например, разночтение там в там каких-то библейских заповедей и всего остального, других отклонений, вот именно там ответвлений. То есть есть единые какие-то порывы души, которые формируются, так скажем, в какие-то фундаментальные заповеди, которые связано именно с душой человека. То, что, как бы сказать, сейчас находится под гнетом интеллекта или, так скажем, ну, скорее всего, именно интеллекта, то есть вот информационного вот этого депрессии. Как раз вот последовательность выполнения их, не выполнения, а понимание хотя бы их, она каким-то образом спасала людей от быстрой деградации. Потому что на самом деле эта информация, она, в общем-то, имеет свою, тоже свою, так сказать, контролируемую, что ли, жилу, так скажем, или направляющую, которая, в общем-то, всегда была, в общем-то, ну, доступна за счет вот как раз воздействия со стороны животного начала человека и со стороны, опять же, человеческой компоненты, но алогичной, то есть моральной. То есть человек был более психичен, более эмоционален в свое время. Сейчас он менее психичен и более все-таки интеллектуален. То есть вот, ну, вот эта не излишняя интеллектуальность, а, как бы сказать, доминирующая интеллектуальность над всем остальным, она как раз и приводит вот к созданию То есть проблем и моделей проблем именно уровня интеллектуального. То есть он создает и тут же их решает. Там создает и решает, причем это все накатывается как снежный ком. Здесь единственное, так сказать, вот если говорить примитивным языком о спасении каком-то, то это просто понимание того, что существует помимо логики еще душа существует. То есть вот эта борьба знания и интеллекта.
1: А вот если как бы избежание опять же этого и вот этого понимания постараться достичь путем, так скажем, дискредитации полной вот самой информационной идеи, ну, скажем, не перерезание ножницами щелк-щелк, а, скажем, вливание какой-то информации, которая, так сказать, подается весьма и весьма серьезно, но тем не менее является полным антагонизмом, каким-то, в общем-то, кошмаром, который реально, так сказать, интеллектуализируют, но при этом, так сказать, кромсуют ножницами душу.
0: Вот. Ну, ты вступишь в борьбу, так сказать, оружием, да. Опять же, именно вступишь в борьбу, которым, собственно, располагает твой противник, но более совершенным и более мощным. То есть здесь, как бы сказать, оно, в этом смысле победы или как-то... Вот,
1: не жди, дескать.
0: Да, победы не жди. То есть какие-то, например... Это, в общем, получается как бы... увлекательная такая литературная форма, там, герой борется с чем-то там.
1: Это форма открытых писем, ты хочешь сказать?
0: Не совсем. То есть вот вообще модель там героизма, она, ну, в патетике героической, она как-то имела под собой всегда какой-то смысл, а сейчас это превратилось чисто в какую-то утилитарщину, то есть именно, ну, именно в прикладной смысл из этого извлечен. Духовный смысл отсутствует, то есть доминирование, например, силы и грубой силы, это показатель того, что смысл героя как-то он совершенно извращен. То есть вот это вот доминирование материального, оно, конечно, как-то показательно в этом смысле.
1: Угу. Хорошо. Ну, а как тогда, по-твоему, вот существуют ли сейчас, скажем так, какие-то все-таки... Ну, понятно, там, если взять, я не знаю, какую-то страну, где там... живут папуасы, и там, в общем-то, происходит срыв бананов постоянно, и как бы не сеют особо люди. Вот. Эти регионы мы не трогаем, они девственно чистые, ну, а такие уголки сохранились. А вот как бы не пытался ли ваш институт каким-то образом хотя бы смоделировать и сформулировать описание человека, который, живя, так сказать, все-таки в современной цивилизации, вот у нас здесь, в Москве, остается целиком так закрыт для доступа в него информации. Ну, учитывая, что если этот человек, так сказать, не полный грудничок, там, и, так сказать, психически он нормален, то есть и не какой-то там, скажем, не злоупотребляет какими-то допингами или еще чем-то до, так сказать, полного уничтожения собственной личности, то есть и делает это осознанно. То есть вот он как-то, ну, так сказать, сохраняет свою девственную плеву, другими словами, информационную.
0: Ну, на самом деле, я считаю, что пока существует власть, это не призыв к анархии, а, ну, какая-то часть основная, в общем-то, влияющая на состояние Земли и мира, и человечества, она находится в руках, так сказать, власти, и поэтому... влияние. Ну, пока существует политика, пока существуют какие-то именно, ну, какие-то социальные формации, то до тех пор, ну, говорить о, как-то сказать, о особенности каких-то этнических групп, которые там отличаются по своей модели, даже, может быть, более человечны или более выживаемы, ну, смысла нет, потому что они находятся, как бы сказать, в одной лодке, то есть... Единственное, что их модель может являться образцом каким-то для, так сказать, какого-то для как бы переориентации или же изменения вот общей модели, так сказать, развития. Но это невозможно, потому что вот, например, доверие как бы к материальным достижениям настолько как-то уже материализовалось и настолько убедительно, потому что, производя материальные какие-то чудеса, в общем, человек начинает заблуждаться и верить в собственное величие. А когда у него буквально там болит зуб, он, в общем, ну, чувствует, что он мелочь на самом деле. Но с другой стороны, когда он там стреляет из пистолета, он как-то по-другому себя ощущает. То есть вот здесь вот эта борьба, она неуравновешена и в пользу все-таки человеческих амбиций склоняется. Поэтому человечество развивается по пути самоуничтожения.
1: А вот, кстати, это...
0: Один из путей — это вот как раз информационное самоуничтожение, так скажем.
1: Ты вот сейчас сказал очень правильную мысль насчет того, что как бы когда у человека болит зуб, то человек понимает свою полную, ну, не убогость, а как бы это сказать, незащищенность, что ли. Но с другой стороны, в данный момент, как бы, как ни странно, он оказывается за достаточно сильным щитом. То есть если у него там болит брюшко, например, то нет дела ни до какой вообще посторонней информации, кроме как до своего брюшка. Так вполне возможно, может быть, в какие-то пищи нужно добавлять какие-то штуки, от которых пучит, тем самым вот их пучит и отвлекает, например. Они как бы уже вот все в себе, вот они как бы наедине с собою, ну, в хорошем смысле, пучат брюшко, как ты считаешь? Это такой физиологический метод воздействия.
0: Ну, если все-таки, так сказать, вот я, ну... поддамся, так сказать, на твою провокацию, пойдем по пути борьбы, там, что добавить нужно или
1: нет,
0: что-то.
1: Нет, ну, я понимаю, что эта информация, в принципе, закрыта, и ты не имеешь права ее, но ведь наверняка в вашем институте есть какие-то, так сказать, сведения о борцах этих.
0: Можно, конечно, там, ядерные станции отключать, или бизонью дыру разорить так, чтобы, значит, все человечество бросилось на...
1: Залеп.
0: Да, на усилия все приложило. Может быть, их, так сказать, натолкнет это на мысль, что ресурсы-то, в общем-то, нужно куда-то в другом направлении использовать и так далее. Но это все, я говорю, это, в общем-то, не происходит на учение. То есть сколько происходило явлений, причем таких серьезных, ну, которые повлияли на
1: стимулировать как-то, казалось бы, да.
0: Да. Вот. Они, как бы сказать, они перерождались все равно и приходили в какую-то такую ровную и постепенную... Ну, в общем, как жизнь человека. В общем, процесс старения, он неизбежен, процесс смерти тоже неизбежен. Просто характер, вот как, например, геронтология изучает стариков, так, в принципе, интересно будет изучить просто конец света. Просто вот эта вот концепция, она, в общем-то, ну, вообще модель конца света, она не отработана и в основном такая вот апокалиптично-библейская, такая в средневековом таком духе, в босховском выдержана.
1: Но это она в сознании так выдержана. На самом деле реально-то она будет несколько, ясное дело, другой. То есть как бы здесь она такой литературный вариант вот этого конца, с позволения сказать, который как бы на самом деле тоже прошел через призму человеческого художественного восприятия. То есть человек адаптировал, как из серии типа «Собачка все понимает, только сказать не может. Давай-ка мы смоделируем удобную нам версию конца света». Конечно, по-моему, это полная глупость, потому что реально это все будет выглядеть совершенно не так.
0: Да.
1: Вот. А как? Ваш институт, кстати, двигается как-то вот в этом направлении?
0: Ну, наш разговор, собственно, был о чем?
1: Об апокалипсисе, да.
0: То есть одна из форм, например, представьте себе, насколько вот человек доверяет информации, то есть нас какое-то явление может взволновать. Даже вот по примитивному телевизору нас, например, волнует, что там происходит, например, там в Первомайском там или еще где-нибудь. Там
1: пугает даже многих.
0: Вот то напряжение, или во время путча взять, вот, например, путча, это эмоциональный стресс. А представь, что это, если учесть, что качество информации и ее воздействие было, ну, очень ограничено. То есть возьмем и скажем, что это приблизительно 1% от восприятия. А на самом деле, представь себе, что ты 100% чему-то доверяешь, там, например... тебе идет такая информация, что тебя вот-вот сейчас придавят там.
1: Для примера, это, например, вдруг по всем интернетам, по всем радиоточкам идет как сигнал о запущенной ядерной ракете. Да, да, летит, дескать.
0: Да. И вот этот шок,
1: подарок, дескать,
0: шок вот этот, который переживает один человек и все в совокупности, он создаст просто такое энергетическое поле, которое, ну, в общем, самоуничтожит. Ну, просто, например, страх, он передается. И таким образом можно, в общем-то, представить себе, что просто там, так сказать, инфаркт всех хватит или еще что-нибудь. Тем более, что учесть, вот, что качество и доверие к этой информации будет, ну, почти стопроцентное. То есть вот качество развития этой технологии, в общем-то, это дело, так сказать, параллельное, да, и дело времени.
1: Давай сейчас немножечко отвлечемся, после небольшой паузы продолжим наш разговор с этого же места.
0: Да.
2: Что такое за звуки, а?
3: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
1: И сегодня у нас в гостях базитолог Андрей Орлов. Речь у нас идет, так сказать, о таком явлении, как апокалипсис, и о средствах, которые, так сказать, неосознанно этот апокалипсис все больше, больше и быстрее придвигают к переносице. Так вот, ты, значит, так выступил тут на ту тему, что, дескать, такое инфарктное состояние населения, вернее, вот, так сказать, потребителей информации, связанное с какой-то дикой, страшной информацией о грядущем, например, ядерно-ракетном каком-нибудь там ударе, оно и есть, в общем-то, как бы... апокалипсис, ну, в принципе.
0: Ну, один из вариантов, да.
1: Да, то есть, значит, мы сейчас можем постараться все-таки дать приблизительно описание физического состояния, которое сродни апокалипсису. Вот как ты считаешь, состояние бодуна после длительного запоя, когда ты возвращаешься, это по-настоящему возвращаешься, то есть вот оно опять, вот опять эта дверь, вот опять эта улица, идет птица с куском сворованного бамбулки, да, вот опять там она тут, значит, сидит, вот там опять они в домино играют. Вот ты опять здесь, ты опять как бы вновь родился. Вот это состояние, оно как бы, на взгляд вашего института, вашей лаборатории, является ли как, в какой-то степени апокалипсисным?
0: Ну вот самое интересное отношение к таким состояниям. Дело в том, что животные такие состояния не переживают, а человеку такие состояния радости и компенсации, они даны, в общем-то, для какого-то осмысленного восприятия этого явления. То есть, на самом деле, можно регулярно, например, находиться в таких состояниях или периодически, но пока ты не извлечешь смысл, ты будешь в этом находиться бессознательно. И это является, в общем-то, тем самым пороком, который и будет вот, влиять на, так сказать, самоуничижение человека.
1: Угу. А вот если пучит, вот то что же, это такое?
0: Ну, в общем-то, это... рассматриваю. Тут как-то мы опускаемся до таких примеров, что, ну, это сигнал, так сказать, о употреблении внутрь чего-то, еды.
1: Некачественный.
0: Ну, то есть, когда ты связь начинаешь ощущать с вот состояние организма, связанного с желудком или с брюшной полостью и еды. То есть, когда ты, ну, переходишь в сознательный возраст. Да?
1: Да.
0: Значит, возьмем бессознательный возраст, когда ребенка, грудника то же самое мучает. Мать начинает хлопотать о нем. На самом деле, этот сигнал, в общем-то, ей дан, что она не так что-то делает.
1: Да. А она, кстати, еще вот обладает всегда в странной уверенности, что она очень нужна ребенку.
0: Нет, эта уверенность, в общем-то, не входит в рамку.
1: Да, ну просто это я так отвлеченно немножко сказал. Да.
0: Ну, то есть она рассматривает сигнал, что человек болен сам по себе. Угу. Редко она, значит, связывает это с собой. То есть на самом деле период зависимости ребенок все время сигнализирует о состоянии матери или там окружающих.
1: А скажи, пожалуйста, с точки зрения вот сотрудников вашего института, вот апокалипсис, так называемый, он затронет только людей, вот, или каким-то образом отразится на животных? Ну, понятное дело, что отразится там у коров, которые адаптированы целиком к совместному проживанию с людьми, там полопаются, вымя там от недойки, все это понятно. Но вот как бы в целом животный мир, он насколько сильно коснется его апокалипсис человечеству. Ну, если это апокалипсис, конечно, то есть это все же глупости думать, что апокалипсис, там, ядерная война, понятное дело, что это тоже одна из призм художественных, через которые пропущена информация, апокалипсис, он будет другой, как мы уже сказали. Вот, и, то есть это вовсе не будет таким вот уж прям концом света, скажем так, химическим или там каким-то ядерным.
0: Вот ты сейчас проиллюстрировал одну из причин этой апокалиптичности, когда человек начинает рассуждать о явлениях, которые, в общем-то, его не касаются. Да. Если человек, так сказать, человечество или человек ждет какая-то кончина, он, как правило, не рассуждает о том, что будет там существовать в организме, мире. Ну, то есть пока, как бы сказать, пока мы находимся в нынешнем состоянии, мы можем подобное рассуждение как-то иметь. Но когда, я еще раз повторю, то есть когда мы будем иметь доступ, избыточный доступ к информации, то есть когда на самом деле интерес ко всему отпадет, то есть,
1: ну да, да, да,
0: да, да, то есть здесь это ж вообще, так сказать, на низшей ступени интерес о том, что, собственно, может быть. Потом, кстати, еще один из вариантов сознательного внушения, так сказать, конца, то же самое. Например, через какой-нибудь вид информации. Например, появится ли какой-нибудь там, например, виртуальный мир, который там создаст псевдореальность, и ты в нем будешь как герой участвовать, и там, например, на тебя война будет, в программе ошибка, и герой как бы по заданной программе должен выживать, а ты подвергнешься убийству там, например. Вот. И там, например, сыграют все в эту игру. Ну, то есть вариантов, понятно, на самом деле много.
1: Это да, но все-таки виртуальный мир, как бы он подразумевает, все равно под собой какой-то и реальный мир, понимаешь ли. Вот мне интересно, ну, даже не то, что мне, конечно, тоже. Вот, ну, например, вот нашей постоянной радиослушатели Вере Ивановны Постниковой, я там очень интересуюсь, она вот тут живет на улице Флотска, она прямо спрашивает, какова будет судьба реального мира в случае, если, так сказать, в виртуальном мире случится апокалипсис.
0: Ну,
1: спрашивает нас Вера Ивановна.
0: Речь-то идет, в общем-то, о приближенном, то есть виртуальное, это условное, это сейчас существует такое название. Тот период, о котором мы рассуждаем, он, в общем-то, грани не будет между реальностью и псевдореальностью. Поэтому все вещи, происходящие в псевдореальности, они как бы отразятся на, ну, на реальном самочувствии, так скажем.
1: Да. Ты знаешь, вот проводились тоже, опять же, эксперименты, но они были не на таком серьезном уровне, как у вас. Все-таки у вас государственный институт вот, по, так сказать, изучению этого явления, опять же, одиночками. То есть попытка, так сказать, навязать виртуальную реальность представителям животного мира. Ну, так, например, вот, там птицам одевались какие-то микрошлемики на головы, где создавалась иллюзия полета и нападения на нее хищника, да? Там, значит, бычку там надевались все вот эти прибамбасы, и тоже, в общем, подключалась, значит, какая-то там телочка к нему, там, дескать, с выменем. Вот. И проводились наблюдения. Ты знаешь, практически в 95% из 100 животные никаким образом не воспринимали. То есть птица не начинала махать руками, она просто не воспринимала эту информацию. Вот.
0: Ты знаешь, здесь вот как-то, может быть, в качестве примера я тебе могу сказать следующее. Человек, например, какова разница будет между реальностью и псевдореальностью? Ну, то есть, это, например, да. Человек в военных условиях попал в плен, да?
4: Да.
0: Он находится за колючей проволокой. Вот, значит...
4: Или в яме.
0: Значит, там находится реальность, а здесь внутри псевдореальность. И, например, там людей убивают, там, например, его каких-нибудь там, ну, так сказать, собратьев там, или как-то вот соплеменников, так скажем, вот через одного. И в следующую очередь его. Насколько он будет верить в это? Ну, если у него все это на глазах происходит.
1: Я думаю, что это зависит, опять же, от индивидуальности,
0: ну,
1: и от возраста,
0: да,
1: кстати.
0: Да, да, да. Ну, если никакой авантюры здесь не будет примешано, в общем, очень сильно, да, он как-то на него может повлиять подобный приговор. То
1: знаешь,
0: что
1: я думаю,
0: сейчас там поставят к стенке.
1: Я
0: вот.
1: Думаю, что у него будет как бы очень так с быстрой амплитудой меняться два состояния. Одно — это глубокая вера в это, а другое — это как бы полное ощущение, что все это какой-то дурной сон. То есть именно вот та вот реальность какая-то виртуальная. То есть,
0: да нет, там, да. Эти виртуальные реальности здесь не упоминаются. Берется ситуация. И на самом деле она вообще не отличается. То есть человек действительно находится там вот фактически на одной и той же территории. Он понимает. Да. Просто он находится в другом состоянии. Вот. И все, что его отделяет от этого, и его судьба совершенно по-другому, соответственно, развивается. То есть, хотя, с другой стороны, его тоже могли точно так же насилию подвергнуть. Вот. Просто вот это вот разделение, весьма такое эфемерное разделение, оно, в общем-то, и будет существовать в тот период, о котором мы рассуждаем. То есть, на самом деле, человек не будет ощущать каких-то серьезных границ между там вымыслом и тем, что ему навязывают.
1: Так я вот сказал, как бы к животным применил это дело.
0: А,
1: то есть к тому, что как раз они, не то, что они там не чувствовали границы, они очень резко чувствовали. То есть вот она, эта птица, она прекрасно осознавала, что над ней производится насилие, не более того, что ей одели какую-то кастрюлю на голову, привязали какие-то датчики, она просто не воспринимала те образы, которые ей... вот, так сказать, навязывали информационно, понимаешь? То есть она не была готова просто физически к восприятию вот этой вещи. Но, с другой стороны, птица вряд ли поймет, если, например, у нее на глазах убить другую птицу. Вот мне кажется, они очень слабо себя дают отчет в том, что вот с их собратьем там приключилось что-то, там перья из него полетели. Ну, сколько раз наблюдали эти сцены, когда из стада голубей там один гибнет под машиной, к примеру. А реакция остальных, ну, не больше, чем если бы эта машина просто проехала близко к ним, понимаешь?
0: Да.
1: Вот как это объяснить? Может быть, стоит что-то там, инъекцию какую-то?
0: Опять же, эти принудительные меры.
1: А как быть? А как быть?
0: Развивается все самостоятельно, и просто мы можем видеть, ну, насколько, в общем-то, в животном мире никаких изменений серьезных не происходит. Если существуют какие-то человекозависимые животные, там домашние, так называемые.
1: Ну, искусственные.
0: Да, они как-то непосредственно связаны с человеком. А все, весь остальной животный мир, он живет по нормальным законам. Если им кто-то играет, то это только человек. Вот. Поэтому, я думаю, воплощение в животное, оно имеет какой-то определенный смысл, то есть отработку в этом состоянии там, в человеке.
1: А вот такого эксперимента еще не проводили, потому что общество защиты людей, оно запретило это. Ну, общество защиты животных все-таки дало свое добро, потому что эксперимент там с птицами, вот с, так сказать, с этой, как я уже говорил, с птицей, виртуальной реальность, даже книга такая была выпущена, она как бы особого вреда птице не нанесла. Вот, но не проводились эксперименты над, так скажем, человеком чистым информационно, то есть не брались какие-то насчет папуаса откуда-то, где вообще там растут бананы, и они не сеют, понимаешь, не сажался этот человек в, там, в виртуальное кресло, не надевался ему шлем, но это я так для доступности говорю, и не втиралась ему никакая вот эта информация. Есть ли у вашего института какие-нибудь предположения насчет того, что воспримет ли, так сказать, вот этот папуас эту информацию, или его мозг на самом деле тоже не готов к ней, несмотря на то, что это существо человеческое?
0: Не готов. То есть он вообще не воспринимает информацию для, ну, условно назовем, цивилизованное общество, обладающее вот своими ценностями, оно абсолютно недоступно, так сказать, для человека, живущего по законам природы. То есть они не ценят, в общем-то, те вещи, а у них оценка, ну, своеобразная, специфичная. То есть...
1: Ну вот если, например, одеть ему, опять же, шлем, я так пытаюсь все это привести к какому-то более такому...
0: Ну, существовал уже готовый пример, вот там староверов в Сибири нашли, показали телевизор. То есть у тебя какая реакция? Если ты покажешь этому человеку, который не видел телевизора, что он будет крайне удивлен и так далее, да? Испугается и залезет под тумбочку.
1: Нет, молиться начнет.
0: Да, или что-то такое. Ну, короче, как-то будет потрясен. На самом деле человек абсолютно равнодушно сказал, что это баловство все.
1: То есть, типа, прям вот как кошка воспринял. Это кошки тоже, они как бы... Но они иногда что-то бросаются, как у них чисто рефлекс на движение происходит.
0: Да. Ну, кошки к телевизору меньше даже интереса имеют, чем к какому-то подвижному предмету.
1: Да, но этот же человек, вот раз он сказал, что баловство, это все, значит, ему предварительно кто-то объяснил, дал вводный, дескать, смотри, это там телевизор. Он пока...
0: Представь вообще разницу между объяснением и воплощением этого объяснения.
1: А если, например, взять папуаса и ничего ему не объясняя, нацепить ему шлемак виртуальный, дать там виртуальное копье и включить бизонов, начнет ли он дергать и махать этим копьем?
0: Да.
1: А вот мне почему-то кажется, нет.
0: Мне кажется, что начнет. У него, в принципе, мышление, в общем-то, на самом деле у животных, они, некоторые животные обладают восприятием, например, черно-белым и чистообрезцами. То есть, например, они могут нападать...
1: То есть, может,
0: нападать,
1: птица и не дергалась, кстати,
0: они могут
1: в нем,
0: нападать,
1: да,
0: например, на тень. Ну, не тень, а чисто на контур, там, например. Если контур, например, включен вот в его это понимание, ужас, в жертву, там, значит, он нападает. Причем контур, это может быть неодушевлен. То есть есть такая группа животных, которые оценивают чисто вот там, например, по контуру. Некоторые,
1: движение,
0: там,
1: скажем,
0: да,
1: так, чего-то такого.
0: Вот. Там, например, некоторые чисто по эхограмме, там, например, воспринимают определенную длину волны на слух, так скажем. Хотя цвет, это, в общем, тоже цветовые волны. Ну, короче, ограниченный доступ, и обмануть здесь животное, в общем-то, очень просто. Поэтому их восприятие, оно, в общем-то, здесь не является показателем. То есть у того животного, у которого достаточно контурами, в общем-то, как-то его возбудить, не обязательно ему там одевать какие-то сложные приборы, которые будут моделировать там трехмерность.
1: То или достаточно
0: там,
1: просто,
0: да,
1: тень
0: достаточно
1: отбросить.
0: Просто из картонки вырезать тень, этот контур, и показать ему.
1: Послушай, но ведь существует это. Это не секрет. Сейчас как бы очень много людей, так называемых людей-терминаторов. Это такие, которые вот именно реагируют на контур. То есть кто-то не так посмотрел, он начинается производиться загиб пальцев и битье ботвы, предположим. То есть как бы в таком случае вот эти люди, они, в общем-то, и есть панацея от этого апокалипсиса. То есть, значит, все должны куда-то туда же переместиться. То есть, таким образом, получается, что сбежать от апокалипсиса можно, так сказать, просто примитивизировав свои вот чувства и восприятия, правильно? Ну, там, сделав все черно-белое зрение и реагируя на... контур.
0: Ну, это на самом деле признак зависимости большой. То есть здесь как бы очень общественное явление, так скажем. Да. Вот эта вот реакция, это очень общественное. Конечно, его нужно рассматривать именно как общественное явление. То есть, например, разъяснительную работу, если проводить, то надо человеку объяснить, что он находится на самом деле под гнетом условий, условностей и каких-то примитивных, в общем-то, реакций там. Ну, в основном амбициозность подобного плана, она связана, мешает, как правило, чисто вот с, как бы, существованием в определенной социальной формации. То есть человек там, проявляя себя так или иначе там, в какой-то среде, неважно, на что реагирует, он как бы демонстрирует, ну, что он зависим от среды. То есть,
1: вот... Послушай, ну вот ты говоришь ему там что-то объяснить, предположим, да? А как ты...
0: объяснить, а дать понять.
1: Да, но у него же в данном случае полный информационный панцирь. Это действительно факт. Но вот подойди, попробуй и скажи, скажем, человеку, что, дескать, слушай, ну вот некрасиво сейчас вставлять золотые зубы, к примеру, не модно там одевать большой там, значит, крест от колокольни, да, но это я образно там, не модно оформлять дембельский альбом в блестках, к примеру, да? Угу. Ты думаешь, что эту информацию от тебя выслушают с благодарностью? Нет, он тебя посмотрит как на дебила и скажет, да, пень ты, и все, вот так тебе скажут. Вот, это серьезный информационный панцирь. То есть у нас критерием, так сказать, разумного человека является, как ни странно, отсутствие информационного панциря. Потому что если я, например, тебе сейчас буду рассказывать об устройстве микрофона, ты, может быть, это будешь слушать, но только из вежливости, правильно?
0: Ну, здесь, если говорить о мерах воздействия, здесь необходима потребность и косвенное изложение. То есть у человека есть проблема, она, например, не модная, на твой взгляд. Это твой персональный взгляд. Пока он вреда обществу не наносит.
1: Ну, это я образно говорил. То есть в данном случае, вот ты-то говорил несколько о другом, когда вот имел в виду разъяснительную какую-то работу, правильно?
0: Да.
1: Ну вот, а это я как бы образно рассказал о том, что, то есть, это не нужно воспринимать так вот прям буквально, как ты это сделал.
0: Нет, есть... ну, хорошо это перевести на пример. То есть, кому досаждает, так сказать, эта группа? Или это социальная формация? Ну, кто так или иначе пострадал от них, кто испытывает зависть и кто неравнодушен? В общем, тот, кто находится в единой, на одном плоту с ними. То есть, кто, буквально говоря, ну, в общем-то, разделяет их, так сказать, сферу жизни и так далее. То есть, ты, на самом деле, просто с другого края, ну, то же самое.
1: Правильно.
0: То есть, да.
1: Правильно. Я предлагаю, так сказать, пообщаться с нашими уважаемыми радиослушателями. Если у вас какие-то вопросы появились по теме или, может быть, какие-то соображения, звоните по телефону 203-19-22, и базитолог Андрей Орлов, так сказать, выслушает вас, поможет советом. Если, например, вдруг там, у вас какая-то проблема там, или там у вашего подруги, там, друга, там, ну, в общем, у животного какого-нибудь тоже, вы прям звоните, не стесняйтесь, да. Если что, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: Спасибо большое вашей передаче. В общем, я давно слежу за вот тем, что вы делаете. Еще с тех времен, как ширился письменный стол.
1: Угу.
4: Вот. В общем, большое вам спасибо. Вот я хочу сказать немножко о интернете.
1: Давайте.
4: У меня, в общем, дома есть компьютер. Я, в общем, тоже лазю в интернет часто, и вот не могу как никак себе представить. Это как вот ребенок грудничковый, считывая файлы с интернета, вот, не будет воспринимать информацию.
1: В смысле, не будет?
4: Ну вот, то он есть же как... сидит за компьютером.
1: Так.
4: Он сидит не просто так.
1: Ну да, он ждет, и его мозг, естественно, впитывает как губка. А мы и не говорили, что он не будет.
0: Нет, это скорее речь шла о модели. На самом деле, представив эту технологию в развитии, ну, мы немного тут фантазируем или прогнозируем, как в общем,
1: и
0: угодно
1: то,
0: будет.
1: Да. Можно это сложить.
0: То есть, если сейчас для этого требуется как-то какие-то операции осуществлять, чтобы войти, то спустя некоторое время, ну, там, несколько лет, так скажем, вам будут навязывать это все дело, буквально будить по ночам и давать информацию вот любую, визуальную, там, какую-то тактильную. То есть вы будете ощущать там, с помощью сенсорных устройств. То есть,
1: даже не надо будет кнопки нажимать.
0: Да, речь шла не о том, что сейчас происходит. Сейчас это зачаточный уровень. Но просто это одна из моделей, так сказать, выборочного использования информации. То есть раньше это все довольно-таки серьезно контролировалось. То есть если вы, например, могли иметь доступ, то очень ограничено. Например, пользование библиотекой это очень сложно.
1: Да, да. Даже в Ленинскую до сих пор не всех пускают.
0: Да, да, да. Это очень напряженно. А такое информационное поле, как интернет, оно, например, доступно всем и, собственно, для
1: раздолья.
4: Нет, ну это понятно.
1: Да.
0: Да.
4: Вот. Вот мы как бы квинтэссенция умозрительных коллизий. Вот. Вот. Скажем, выражается в том, что я создал такую специальную науку, которая, в общем, ну, предыстория там достаточно простая. Вот вы знаете, да, трех богатырей?
1: Илью, там.
4: Илья Муромец, да.
1: И вот еще два там с ним братка,
4: Добрынь,
1: да.
4: Добрынь Никитич.
1: Добрынька. Кстати, вот метро его именем названо. Добрынинская.
4: Ну да, точно.
1: Да, да, знаем, конечно.
4: Именно вот, и как раз наука, это, в конечном итоге, ну вот развивается к апокалипсису. Ну вот, так и получается. Вот, вот все вот ведет к этому, и это достаточно понятно, всем, в общем-то, очевидно. Но никто вот не цепляется на это.
1: А, правильно, они все равно, вот, например, все, идут в институт, все, сдают экзамены.
4: Скорость, не знаю кто, и совершенно нет. Ну, никуда не двигаются, не понимают, они. Нужно все это почувствовать, прочувствовать, показать людям.
1: Да, да, вот, да. Спасибо вам за звонок и за ваше переживание за судьбу планеты. О, планеты всей. Действительно, кстати, парадоксально, ведь очень мало народу действительно задумывается. Слушай, я даже хочу сказать, об утилизации это никто не задумывается. Вот, вот он идет, например, там сожрал мороженое, эскимо, бумажку кинул, а ведь с этого и начинается. То есть это не проблема, там, скажем, там, не надо мусорить. Это все не в этом дело. Это дело гораздо глубже. Это даже не, так сказать...
0: Вот когда придет постепенно человек и производитель, и потребитель, к тому, что, так сказать, вот предвидя, что не будет отхода, то есть ни бумажки, ни борьба с урнами, потому что туда бомбы подкладывают и так далее. А когда он, производя продукт, уже будет знать, что он не вредит никому, вот тогда и будет, в общем-то, да,
1: гармония,
0: решение.
1: Более-менее решение.
0: Балансированное.
1: А скажи, вот какие-то сдвиги, вот ваш институт, я же знаю, он обладает достаточно большой информационной сетью, и вы постоянно отслеживаете какие-то новые там веяния в производстве. Вот какой-нибудь пример, может быть, какого-нибудь безотходного продукта у тебя сейчас найдется? Ну, хотя бы, чтобы как-то картинку эту безрадостную украсить бутоном герани.
0: Безотходного? Да. В основном произведенного человеком фактически нет.
1: То есть вы ничего не нашли?
0: Произведенные природой
1: практически
0: все приспособлено, да.
1: А вот расскажи, как объяснить, что человек, являясь частью природы, как ни странно, то есть получается, что человек – часть природы неотъемлемая. Он, значит, все продукция, произведенная им, это тоже как продукция природы. Вот не проследили ли вы все-таки ту точку, начиная с которой вот эта линия пошла резко под углом в 30 градусов?
0: Ну как же, она очевидна. То есть там вот, где разделяется животное и человеческое начало, там и пошло в кривь. То есть человек стал человеком, когда он стал себя мнить творцом. То есть когда он осознал свою человечность. не так вот, скажем, когда он стал изъяснять свои мысли, а когда он стал производить что-то.
1: Ты знаешь, это вот как раз, как ни странно, совпадает вот этот момент, согласись, что он немножко совпадает с тем временем, когда были кокошники. Вот эти кокошники напоминали нимбы. Нимбы, да. Прав.
0: Это когда появилось чувство стыда при испражнениях.
1: Вот а это тогда и появилось.
0: Нет, да. Животные не испытывают чувство стыда.
1: Нет, когда появились кокошники, тогда и началось
0: вот
1: чувство стыда.
0: С тех пор они перестали, значит, они все складывают. Они уже ничего не закапывают, они все складывают.
1: Да. Кстати, ты знаешь, я заметил серьезную опасность, так сказать, в животном мире эти отклонения. Я думаю, ты тоже. Есть, скажем, такое философское понятие. Я прошу прощения у наших радиослушателей за, может быть, такую немножко эпатирующую грубую фразу, но я вынужден ее сказать. Срущая овчарка. Как бы, если вы увидите именно породу этих собак в момент, так сказать, испражнений, когда она делает, вы обратите внимание на такое как бы отсутствующее выражение ее глаз, на этот хвост трубой, на монументальность позы, то есть видно, что животное находится, так сказать, в мире какой-то своей виртуальной реальности, я бы так это назвал. И следующий момент. Если вы в данный момент ее вот действия будете проходить мимо, она действительно устыдится. Она начнет одно из двух, либо на вас бросаться, дескать, вы ей мешаете, это, знаешь, ближе к природе, а другие прям начинают застенчиво так прятать голову меж ног, как-то там стараться вот уйти куда-то. То есть у них появляется тоже чувство стыда. Это...
0: Нет, это, скорее всего, какой-то эпизод, связанный, скорее всего, с влиянием человека.
1: Нет, есть... очень часто это наблюдается. Просто не экспериментировали. Это... То есть у собак
0: возьмем, к примеру, что ты говоришь, овчарка, имеется в виду, скорее всего, это порода. Порода, вывезенная человеком. То есть возьмем себе глобально, что она... как порода заложена в ней какой-то комплекс по этому поводу. Скорее всего, так. Ну, вот, без влияния это, человека
1: это
0: здесь
1: не обошлось. Производные человека, получается.
0: С другой стороны, кошки, они вообще это дело закапывают. Все
1: и очень стыдятся. Вот ты,
0: да не чувствуешь стыда. У них там какие-то механизмы работают, но одним словом они так себя ведут.
1: Слушай, а может быть это, знаешь, связано с чем? С полной беззащитностью тушки в этот момент?
0: Ну, кошки вообще, да, как-то всегда интерпретировались как самые близкие к колдовству и к магии, а испражнения всегда считались мумиями, в общем-то, воплощениями, собственно, их хозяина, то есть там, в том числе, любые выделения или предмет, принадлежащий к нему, являлись мумией, и с ними можно было, в общем-то, на них воздействовать, косвенно как бы на хозяина воздействует. Таким образом, вот племена, в свою очередь, формировались таким образом, чтобы, значит, не позволялось как бы, так сказать, в среде обитания испражнениями как-то там, ну, в общем-то, там...
1: Ну, мусорить,
0: да,
1: попросту
0: мусорить. Да. Приходилось как-то вот все это дело... скрывать.
1: Утилизировать. Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы и соображения вот, к Андрею Орлову. Только, пожалуйста, будьте, так сказать, более собраны в формулировке ваших мыслей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
5: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: У меня к вам такой вопрос. Я спортсмен, и мне приходится часто ездить по городам России нашей необъятной с командой. Я играю в хоккей. Вот. Постоянно я, кстати, ваш слушатель. И просто я обратил внимание на такую вещь. Может быть, это как-то связано с темой вашей сегодня программы. Что всюду, там, и в Стольной в нашей, там, в граде нашем, Стольном, дивном, и, ну, там, где-нибудь... там, на периферии глубокой, все что-то стали ходить в бушлатах таких кожаных. Вокруг шеи у них там меха такие. Значит, это когда холодно. Вот. И очень этим как бы гордятся.
1: Так.
5: И вот еще надевания шапок меховых.
1: Причем, знаете, извините, что я перебиваю, вот вы заметили, насчет меховых шапок эта тема отдельная. Если раньше были в моде лохматые,
5: да,
1: то
5: да,
1: сейчас гладкошерстные.
5: Да,
1: то
5: да,
1: есть, если ты оденешь лохматую шапку, на тебя из овчины какой-нибудь скажут, лох идет.
5: Лох.
1: Да, вот ее заметили.
5: Раньше в таких ходили всякие там дядьки у ларьков там в клешах.
1: Да.
5: Нечесанные, с баками с такими.
1: Да.
5: В такой шапке лохматой он обязательно.
1: Да, да, да, да.
5: И с майонезной банкой.
1: Почему?
5: Полной пива. Вот.
1: Нет, ну не с майонезной, а с литровой, как
5: ну,
1: правило.
5: Ну да, это если он там ее донесет. Ну вот такой вопрос, вот как это вообще, кто является законодателем этих мод, что ли, я вот не понимаю как-то.
1: Угу.
5: Почему вот все вот в этих ходят, вот в шапках там, куртках с пушниной вот с этой. Угу. Я вот центр даже, сегодня был в центре города, выбрался там с ребенком гулять, угу, вот та же картина.
1: То есть огромное количество народа,
5: да,
1: такого. Спасибо за вопрос.
5: Пожалуйста.
1: Ну вот, конечно, он немножко, может быть, вопрос не относится к нашей теме, хотя, с другой стороны, вот сближение человеческих особей, вот про плот у нас была речь, что, значит, эти на одной стороне плота, те на другой, а на самом деле происходит серьезное сближение людей через массу каких-то вещей. Сближение в данном случае может быть в плохом смысле, через музыку. То есть там есть же понятие убийцы детей, разные молодежные группы, которые вот ездят гастролировать, пляшут с девками. Как правило, это квартеты, собранные, в общем-то, с чисто коммерческой целью каких-нибудь молодых девочек или молодых мальчиков, которые... И сюда же можно отнести как будто эти норковые шапки, значит, китайские кроссовки и все такое прочее, что как вроде и дешево, и, с другой стороны, сердито. Но вот этот феномен, и, кстати, феномен развития именно шапок, он тоже обращал мое внимание на себя. Я вот недаром так, в общем-то, спохватился, что, дескать, действительно, ты, наверное, тоже заметил, раньше были лохматые в моде, сейчас, так сказать, так называемые киргизские. Вот эти шапки киргизские, их раньше носили в Киргизии, в Казахстане, в общем, люди, которые вот в тех регионах живут сейчас, это перекинулось сюда.
0: На самом деле, вот формирование моды, особенно в среднем классе, она, ну, в общем-то, очень сильно зависит от таких рациональных и утилитарных моментов. То есть, во-первых, доступность, во-вторых, рациональность. То есть, как правило, вещи, за которыми, в общем-то, не требуется особого ухода, и, с другой стороны, чтобы они были удобны, там, там так сказать, в давке, там, в какой-нибудь транспортной. Но сама тенденция, то есть, например, там... Она, как ни странно, имеет некоторые закономерности и связи. То есть, например, там... Я когда-то занимался этим вопросом, там уран как-то этим на это влияние оказывает, mm-hmm, вот. То есть цикличность ее, в общем-то, где-то года два такая серьезная цикличность, вот, вернее, не цикличность, а периодичность, вот. А, ну, более мелкие там какие-то изменения, они, в общем-то, мало влияют. Есть какие-то общие тенденции, например, то есть существовало период, там, например, ну, повторение, я помню, например, 85-й год, то есть по прогнозу где-то мод должна приобрести средневековый оттенок, то есть там в свое время появились какие-то подобные такие вот средневековым обуви, такой, знаешь, как бы полувсмятку, вот как раньше носили из кожи, mm-hmm, такие вот...
1: гамаш.
0: Ну, что-то, ну, да, похоже. И
1: типа
0: вообще...
1: этих, не Чебоксар, Чебоксар там это, город этот. Индусская, это индейская обувь, как она? А чё бы ты, в общем?
0: Нет, нет, нет. Это напоминало вот викторианскую эпоху, что-то такое, обувь такая вот была, как бы из кожи, вот ремесленники, mm-hmm, у них. И в этот же период, вот где-то 85-86, и обувь именно такой вид приобрела. Вот, причем очень похожий. Потом, значит, некоторые вещи вот очень сильно различаются просто по своему назначению. То есть там доминирование цветов, там, например, какие-то цвета ненормальные, там каких-то экзальтированных цветов был, там синий какой-нибудь неоновый такой вот цвет, там красный неоновый.
1: Серебристый вот был.
0: Да, какой-то с таким, с каким-то свободным кроем еще так для, видимо, для свободного перемещения. Но все это на самом деле некрасиво, ну, в смысле, далеко от какой-то классики, имеется в виду при привязанности, так сказать, к хабитусу, вот к анатомии человека. То есть, когда сильные отклонения, они заметны. В общем, например, там в стиле роколь, там, там, например, барокко, там, то есть, вот они как-то своей такой, в общем, дополнительными деталями бросалось в глаза все это. То есть, выделены какие-то особо наверченные модные вещи. Ну, то есть, там, какие-то ненормальные, там, абсолютно платья у женщин, там, и так далее.
1: С корсетами.
0: Да, и вот эти вот тенденции, они на самом деле имеют сейчас свою, ну, аналогичную цикличность, только у них за счет там развития технологий и так далее, то есть какие-то повторения элементов. То есть там, например, ну, например, что-то такое жабо на шее, и здесь, например, с шарфами эти начинают там, да?
1: Послушай, или еще что-нибудь. А там вот, извиняюсь, что так опять же перебиваю, но просто пока не ушла мысль, вот это компьютеризация, понимаешь, и полная информатизация, так сказать, общества и индивидуума, она, соответственно, должна как бы отразиться и, ну, на моде. Но с другой стороны, поскольку человеку ни до чего не будет дела, то как ты считаешь, как пойдет развитие вот одежного бизнеса, я имею в виду одежки,

0: А почему?
1: Ну, потому что у него все под рукой будет.
0: А что?
1: А за продуктами он сможет выйти и так.
0: Так подожди, а почему ты не считаешь, что компьютеры приобретут какой-нибудь вид там записной книжки, там, а по функциональным возможностям намного шире?
1: Думаю, вряд ли. Объясню, почему. Потому что, так сказать, записная книжка нужна человеку очень такому мобильному, который, так сказать, много и часто передвигается. А человек, который много и часто передвигается, постоянно познает мир. А если мир можно познавать, основываясь на информации, которая сама к тебе идет, то ему не нужно передвигаться. Поэтому да, такие компьютеры да, и не будут в обиходе.
0: Может, мода такая будет, что вот существовать такая согласен. Оболочка у каждого, согласен. Типа пузыря,
1: в который
0: презерватива.
1: Там
0: ты в нее заходишь, она свободно перемещается, ты можешь, выйдя куда-то вне дома, и, там не подвергнуться там, нападению со стороны гопников, там, например, потому что она будет достаточно так, защищенная.
1: Это один
0: и
1: из путей,
0: ты будешь
1: да.
0: все как бы да. видеть там и шляться вообще с утра до вечера где угодно. И это даже мода появится, вот болтаться в этих презервативах везде, знаешь, повсюду, в этих
1: просто.
0: Глобуляриях, да.
1: А это хорошо, я согласен, это один из путей развития моды, но тем не менее не нужно отрицать какой-то и другой стороны, неизвестно к чему это придет. Вполне возможно, хотя, опять же, вряд ли, я повторяю, вот основываясь на тех моих как-то
0: потому
1: изысков.
0: Что сама тенденция, понимаешь, должна вытеснить из коробки, потому что вот это началось после войны, когда всех загнали в типовые здания, вот, и, по-моему, кризис должен как-то уже преобразоваться, что ли, потому что сейчас только эти, ну, начали переосмысливать, появились какие-то новые варианты построек. И я думаю, просто сама тенденция моды будет развиваться таким образом, чтобы как-то реально вытеснить человека наружу и для этого создать условия. Не такие вот, например, псевдоусловия, типа там зонтик от солнца там и какой-нибудь там для пикника там холодильник, а именно такие вот, типа вот необычные вещи, которые там переместят тебя, так сказать, на волю. Угу. Вот.
1: Нет, ну вполне возможно. Вполне возможно, потому что действительно как бы просто отдельная, на мой взгляд, очень интересная, так сказать, тема для рассуждения, разговора и для анализа, кстати, это домашняя мода, то есть дома, ну, как мы ходим дома, понимаешь? Угу. Потому что шлепанцы, треники и что там еще? Вот это одна. А почему ты так сморщился? Вот это есть. Есть на коленках и на заднице висят штанцы, треники. Многие так и по городу ходят.
0: По-моему, когда человек одевается в это, когда он вечером или утром, он должен что-то ощущать, наверное.
1: Но тем не менее. Да, должен.
0: Ну вот что он свою полноценность или наоборот, он как-то должен же к этому относиться.
1: Должен. Вот это и есть тема для анализа.
0: Вот когда, например, женщина одевает так называемую домашнюю одежду, она же...
1: Давай
0: я
1: опишем ее.
0: Понимает, она же понимает, да. что она уже не женщина, она уже не сексуальный объект, она уже не интересная.
1: Послушай,
0: но почему она так делает? Неужели так ее там грузит вот эту вот...
1: Тут ты немножко, вот мне кажется, немножко ошибаешься с точки зрения ее восприятия,
0: да,
1: своего внешнего вида.
0: Я пытаюсь понять, что человек думает в этот момент.
1: Вот что он думает в этот момент. Я тебе рассказываю. Он в этот момент думает следующее. Я начну сверху, можно? Сверху.
0: Пожалуйста.
1: Значит, на голове у меня замечательный пучок с красивой заколкой. На мне одет замечательный свитер ярко-розового цвета, в котором выступает мое вымя. Этот свитер опускается чуть ниже ляжек, то есть туда ближе к коленям, для того, чтобы была маленькая интрига, чтобы как бы соседки Каева нашу ведро думали, а какие у нее на самом деле ляжки и ягодицы.
0: Нет, имеется в виду халат, вот, в котором в больнице ходят.
1: Ну,
0: вот.
1: Это совсем, ну, Андрей, ну, это все равно, что голым ходить. Ты же не бери извращение, я тебе говорю.
0: Нет,
1: наиболее...
0: Это, по-моему, самый массовый вид одежды.
1: Нет, я с тобой не согласен. Самый массовый вид одежды — это этот свитер чуть выше колен, треники и обязательно шлепанцы, обязательно с какой-нибудь прибамбаской. Либо это должен быть бантик, либо помпон, понимаешь? А это тоже красиво с ее
0: точки
1: зрения.
0: То есть это должно быть, с одной стороны, как бы сказать, очень рационально и не без доли кокетства, хочется сказать.
1: Конечно, безусловно.
0: А мужчина тогда это в штанах, в спортивных, что ли, да?
1: Ну вот здесь, понимаешь, мне очень сложно.

0: важно как-то определиться. С одной стороны, спортивные штаны наиболее ярко развитые униформы. Тут зависит от стоимости костюма.
1: Слушай,
0: от
1: бюджета, а если он вообще как-то вот, ну, если вообще брать семью как ячейку, по идее, там должна там процветать какая-то заинтересованность половая. То есть вот, а он там, например, валяется пассивно. Это же, в общем-то, сознательный ход там, что он устал там и так далее.
0: Вовсе не обязательно.
1: Но как он скорее демонстрирует всего таким образом, наоборот, как-то свою пассивность?
0: Это вот, понимаешь, тут несколько другая вещь. То есть тут в данном случае
1: а
0: чтобы...
1: женщина, наоборот, активность символизирует. Она вот ходит и бегает, кричит.
0: Вот, там, и здесь самое главное, что происходит в мозгу женщины при наблюдении ей вот с твоей точки пассивно лежащего. То есть пассивно лежащий, то он понимает, что я пассивно лежу. И, может быть, да, тем самым он сам хочет ей показать, что, дескать, я устал. Вот. Но она в этот момент может позволить...
1: А что устал? Нет, ну, мы должны рассматривать один контекст. Ну,
0: а какой он не был?
1: Что объединяет людей? Так условно назовем это...
0: Я тебе объясню, что объединяет. Каким бы ни был контекст, в ее голове, для нее, он в данном случае просто усталый, слегка сексуальный лев. О, вот да так. И чтобы он... Ну как,
1: давай возьмем исходную точку. Что людей объединяет? Что же загнало?
0: Подожди секунду, мне нужно сейчас выйти. На одну минуту. Сейчас.
1: Куда?
0: Ну тут зовут, в окне он. Я вот тут вернулся просто там, ну, ты видел, если бы я не вышел, то были бы, может быть, серьезные очень проблемы у нее, и как бы пришлось выйти. В гостях у нас базитолог Андрей Орлов, и я предлагаю вам задать ему какие-то вопросы по телефону 203-19-22. Только что мы обсудили одежду, и действительно, это так. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Александр, вот я бы хотел сначала вас поблагодарить за музыкальную паузу такую большую.
0: А, пустое, да что?
2: Из Чика Кореи, да.
0: А, да, вы любите этого композитора и певца, и танцора.
2: Ну, как танцор, да.
0: Танцор замечательный.
2: Как композитор отвратный.
0: Согласен. Но танцует сильно.
2: Сильно.
0: Да.
2: Вот, а вопрос следующий. Ну, размышление, может быть, такое.
0: Угу.
2: Вот я смотрю, у вас привязка к интернету довольно условная сегодня.
0: Ну, как условная?
2: Вы больше все о моде... Значит, о животных каких-то.
0: Угу.
2: Ну да ладно.
0: Не, ну, общем, вы можете направить нас на путь интернета истинный.
2: Да нет, ну просто на самом деле, если апокалипсис, значит, грядет, то он, видимо, не со стороны интернета будет исходить, а все-таки от того же телевидения там или того, что уже создано и много лет действует, так сказать, на умы.
0: Угу.
2: Поскольку, ну, мне кажется, что вот любое удовольствие в любые времена стоило довольно дорого. Поэтому на каком бы этапе человечество ни находилось в развитии, оно всегда будет за удовольствие хорошо, значит, брать большие деньги.
0: Ну, вот. А интернет – это что, не удовольствие, и деньги там завязаны?
2: Ну, правильно. Это,
0: так это следующий
2: не
0: всем шаг.
2: Это будет доступно.
1: А ну,
2: это...
1: У нас речь шла о системе логики информации, скорее. Вы просто, наверное, первую часть как-то пропустили слегка.
2: Да. Нет, я с самого начала буквально.
1: А, так мы говорили, в общем-то, интернет – это, в общем-то, одна, как бы сказать, из...
0: Причин, не причин, признаков, я бы сказал.
1: Это одна из форм доступа к полю информации. Свободного доступа. То есть все остальное до сих пор существующее является избирательным. И, в общем-то, то, что предлагают, весьма ограничено. То есть,
0: и все... проходит, извините, опять же, прошу прощения, что перебил, как мы уже говорили, через художественную призму тех, кто эту информацию дает, через того или иного журналиста. Да? Вот. А в интернете вы можете, например, залезть в брюшко там, к любому живому существу и посмотреть, где там желудок, где что-то. То есть информация, в принципе, не предвзятая. И, ну, наряду с какой-то художественной информацией, приукрашенной, есть информация совершенно, так сказать, чистая и холодная.
2: Ну, понятно. А вы сказали, что, допустим, дойдет до того, ну, вы, я понимаю, вы фантазируете, что можно будет съесть буквально там курицу, не вставая с дивана, там, подключив там датчики какие-то, да?
1: Да.
0: Да.
2: По-моему, это, не знаю, это... Какие-то фантазии беспредельные.
1: Ну, на самом
0: спасибо
1: деле,
0: вам
1: заменители
0: за звонок.
1: Существует масса. То есть, например, если существует тактика... На самом деле, идея, так сказать, вот создания эрзаца, она, в общем, всегда кажется там далекой от реальности. Но, например, вспомогательные средства, которые, в общем-то, доступны сейчас, они вполне позволяют, там, например, симулировать какие-то вещи, которые раньше казались там нереальными. То есть, например, ну, я не знаю, там, перемещаться в пространстве. Раньше представлялось это только как там левитирование. Сейчас это можно с помощью авиации делать. Ну и так
0: да,
1: далее.
0: Вообще, то есть если
1: косвенные так... вещи брать, то есть, которые мы... То есть, можно представить себе, что какие-то вещи, воздействующие на определенные коры головного мозга, там, например, с помощью или гормональные препараты, которые будут создавать иллюзии. То есть, например, использование каких-нибудь пустышек, так сказать, для создания вообще, в общем-то, приближенности к реальности. На самом деле...
0: Нет, прости, можно я немножко...
1: Мысль заключается в том, что вот идея сама, то есть доступ, а сам по себе уже сама... Ну,
0: техническое воплощение, да. Оно может быть следующим. К примеру, будет специальный жевательный джойстик, который нужно будет жевать, а посредством, так сказать, специальных каких-то воздействий на рецепторы лопасти рта будет создаваться тот или иной, скажем, искусственные какие-то вкусовые ощущения. К рукам будут подсоединены датчики с этой курицей. Ну, понимаете, о чем речь. А вы спросите, а как же насыщение? Да элементарно, там, скажем, внутривенное или как бы... То есть это вообще не проблема, потому что вот кормят даже через клизму борщом, да-да. Вот такие случаи зафиксированы. Поэтому техническое воплощение этого, оно как бы далеко не за горами. Нет, недалеко за горами. Нет, подожди, так тоже неправильно. В общем, оно тут, рядом, считай, за дверью.
1: Ну, сейчас проблемы в основном все всегда сводятся к идее, а технически, в общем, даже и не рассматриваются, потому что доступно, считаю, все.
0: То есть, знаешь, я о чем подумал, что, видимо, нужно просто отлавливать людей, которые генерируют идеи, и убивать.
1: Знаешь, в общем-то, вообще... со времен, так сказать, зарождения фантастики, вот эти вот вопросы реальности или нереальности, там, воплощения, того или иного, они, как бы сказать, на 100% уже отработаны и будут воплощены. То есть те вещи, над которыми ты задумываешься, они, так можно представить логику себе развития, что они будут воплощены. Потому что...
0: Да, потому что если в мысли это родилось, то воплотить это будет уже дело...
1: Такая взаимосвязь существует.
0: Да. Я предлагаю немножечко отвлечься от темы нашего разговора, затем мы продолжим.
3: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
4: Я очень часто... моего опоссума.
0: Да, действительно, вот, кстати, такое, знаешь, позитически нужно делать вступление обязательно, там, на пюпитре, там, махать этой самой, как его зовут-то, с палитрой, да. В общем, еще в те времена, когда творил замечательный танцор и певец Жюль Верн, всем казалось это бреднями, однако, вот, пожалуйста, плавают разные коры там под водой, так что, действительно, вот, мне кажется, знаешь, что... так сказать, неверие людей в возможность реализации каких-то самых, даже своих собственных сумасшедших идей подталкивает, в общем-то, их самих к апокалипсису. Что ты на это скажешь?
1: Нет. Насчет апокалипсиса я...
0: Загнул я, да? Понял.
1: Как-то однозначно выразился.
0: Ты одень эти, а то ты сам уже себя не слышишь сейчас.
1: Насчет логики просто. Вопрос. То есть... интеллектуальный, так сказать, как бы произойдет сам пожирание. Вот что хотел я сказать.
0: Ну, давай послушаем звоночки.
1: Давай.
0: Одевай. Вот это. Нет, не на это место. А, вот да, сюда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Я вот... Добрый вечер, да?
0: Добрый вечер.
2: Какой вечер?
0: Это утро. Неважно, да. Здравствуйте, вот. Да.
2: Мы тут с приятелем сидим вдвоем. На самом деле разговор точно об интернете начали чуть раньше, поверьте на слово. Вот. И тему разговора как бы немножко пораньше завершили, но сказали все то же самое. Вот. Просто я хотел спросить, насколько правомочен разговор об этом? Когда все равно это случится через какое-то время.
1: Нет, ну это да. Интересно просто как гипотеза, почему бы там не поделиться так футурологическими мыслями.
0: Нет, а здесь есть, понимаешь, свое зерно в вопросе нашего замечательного интернолога. Вот, дескать, например, он к чему это спросил-то? Он, дескать, упрекнул, что, мол, дескать, вот сколько там показывают по телевизору об авариях, а все равно не свершаются, а люди, типа, дескать, время отнимают. Вот. То есть мы же не предлагаем ничего рационального.
1: Нет, здесь,
0: взамен.
1: В общем,
0: это упрек,
1: почему?
0: Андрей,
1: я
0: это
1: предложил.
0: Упрек со стороны интернолога.
1: Дело в том, что как раз поиск и решения всегда проблемы, они находятся в плоскости создания самой проблемы. То есть, например, гипотеза, потом там, например, проблема, ее решение, оно всегда предусматривает в конечном результате еще проблему. То есть, так скажем, например, традиционная наука, она существует для того, чтобы сама себя содержать. То есть, создавая, так сказать, решая одну проблему, она создает еще парочку, чтобы, так сказать, оставаться при деле.
0: Чтобы, так сказать, кадры не сокращались.
1: Ну да.
0: Правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Я вот звонил,
0: да.
2: Тут вот сам перезвонок.
0: Угу.
2: Вот, вы знаете, я просто категорически не согласен. Вот не с этим, который сейчас был, а с предыдущим абонентом вашим.
0: Угу. А что он сказал, вот. Напомните, пожалуйста.
2: Нет, он просто говорил о том, что, в общем-то, всякие шапки, изменения одежды,
0: да, об одежде.
2: Они совершенно не имеют никакого отношения к интернету.
0: Не имеют. Это был отвлеченный ведь вопрос.
1: Имеют, имеют.
0: Имеют?
2: Имеют, причем прямое.
0: А вы только что сказали, что не имеют никакого отношения.
2: Нет, это не я сказал.
0: Я сказал, что ли? Вы хотите сказать, что я это
2: нет,
0: сказал?
2: Нет, предыдущий абонент.
0: А,
2: не
0: правильно.
2: Предыдущий, а предпредыдущий.
0: Правильно.
2: Ну вот. Все-таки как-никак можно все-таки подсчитать коэффициент корреляции между, скажем, изменением тех же самых шапок, вот, хождением в презервативах.
0: Угу.
2: Вот, в общем, изменив какие-то там музыки, еще чего-то.
0: Угу.
2: Вот. И потом все-таки мы с вами серьезные люди, да? И нужно как-то вот более обстоятельно подходить ко всем вопросам, к тем же самым шапкам, презервативам.
0: Угу.
2: Вот. Понимаете, да?
1: Да.
2: Вот, в общем, мое замечание такое.
1: Ну, давайте вот. Вы начните, мы продолжим мысль. Насчет серьезности просто хотелось бы уточнить.
2: Не, ну как-то нужно более обстоятельно говорить. Все-таки...
0: Ну, как пример, вот давайте, вот что бы вы хотели услышать, вот что вас мучает, что вас волнует? Вот, наверняка, что снится вам в ваших кошмарных снах?
1: Нет, зачем?
0: А, ну, вот,
1: просто
0: дальше.
1: Вот, если речь идет, так сказать, о главных уборах, так сказать, они же имеют две всего. Одно функциональное назначение, другое модное, да? Вот, третье сейчас...
2: Ну, во-первых, меняется как функциональный головной убор, потому что если люди будут сидеть, скажем, в доме или там в офисе в своем, за компьютером постоянно, или там не за компьютером, во что он превратится в будущее, может, это будет какой-то холодильник, перед которым будет сидеть и достать оттуда продукт, там уже будет стоять там монитор, клавиатура там внутри.
1: А я думаю так, что скоро компьютеры приобретут, так сказать, тип такого кожного, вообще, типа кожного покрова, то есть можно будет это надевать и чувствовать себя...
2: Да,
1: как
2: или,
1: бы...
2: скажем, пломбе в зубе, да?
1: Ну, это какой-то несколько, да, на какой-то похож на мультфильм про шпионов, там, в пломбе. Это... Ну, может быть, и так. Ну, короче, когда человек, так сказать, будет привязан к нему в буквальном смысле, то есть, когда он не будет зависеть, так сказать, от сети, там, электропитания и так далее, то есть, когда полностью подключен.
2: Там, да, конечно, солнечные батареи, там, понятно.
1: Да, а может, какие-то другие формы.
0: От ходьбы, например.
1: А, кстати, насчет энергии очень интересный вопрос.
0: Интересно.
1: Давно.
0: Спасибо вам за звонок.
2: Нет, я просто хотел спросить по поводу обстоятельств, как раз, например, поговорить конкретно о том, когда вот в институтах будет вводиться этот самый предмет.
0: Угу. Ну, предмет апокалипсисологии, что ли?
2: Да, конечно.
1: Понятно. Он, считать... он научный деятельность
2: это не же будет. Конец. Его, он для того и существует, чтобы его оттягивать, понимаете?
1: А, угу. Да.
0: Спасибо за вопрос. Действительно, почему бы вот вашему институту наука, в Думе не рассматривать?
1: Формальная наука, поскольку да. она там всегда, в общем-то, зависит от экономии, от вложений, от материальных, она никогда не будет рассматривать подобный вопрос.
0: Даже и не станет.
1: Вот. А с другой стороны, в общем-то, это, ну, удел был в основном теософов и философов, так скажем. Поскольку, например, рассматривать конец вещей и находясь, так сказать, в процессе их создания, смысла нет. То есть, да?
0: Да.
1: Зачем говорить там о развитии и зачатии, если готовишься к смерти? То есть, вот так вот такой...
0: Таким... Ну, разве чтобы оправдать свою бездеятельность.
1: Нет. Да. Это, ну, ну, пусть будет да. Я хотел сказать вообще о типах энергии. То есть, вот если в свое время там затрагивались рациональность, там, например, или последовательность мысли, то у меня в свое время существовали такие гипотезы, ну, причем она не безосновательная. В общем-то, эзотерически предполагаются, в общем, четыре основные стихии, там, ну, с несколькими колебаниями, то есть существует там пятая и, может быть, шестая. Ну, основные, в общем-то, они очевидны, там, в огонь, в воздух, земля и вода. Вот. До сих пор используются энергии, а причем земля и вода в эзотерике считаются негативные элементы. Вот. В общем, с доминирующими негативными. То есть в воде доминирует влажность, в земле холодность. А позитивные источники, позитивные элементы, это, соответственно, огонь и воздух. Вот. Ну, собственно, мысль такая существовала, что все источники энергии, которые до сих пор люди используют, все негативного происхождения. То есть начиная от угля, в общем, дерево тоже корнями своими питается из земли. И заканчивая ядерной энергией, которая вырабатывается тоже, в общем, из руды и так далее. То есть энергии позитивного плана, то есть такие, как, например, энергию там, воздуха, водорода или составных, там, азот, или там солнечных лучей, вообще не используются. То есть это... вернее, существует, но это очень недоразвито. Это какой-то процент, там, например, как, если говорилось о каких-то там ветряных мельницах или генераторах.
0: Их много стоит очень. Я просто к тому, что это ведь совмещение двух,
1: несистематичное, несистематичное употребление, во-первых. Во-вторых, она, да. сама научная мысль, она по этому пути не идет.
0: Не то идет. Есть, а почему? Идет,
1: ну, потому что чем глубже ты, так сказать, зарываешься в проблемах, тем больше у тебя работы будет. Соответственно, если ты используешь негативную энергию, ты используешь, ну, создаешь массу проблем.
0: Послушай, ну вот я почему зацепился за ветряные мельницы, что тут энергия воздуха да. и энергия дерева. Это компромисс между негативной энергией и энергией позитивной. В какой-то
1: энергия
0: степени.
1: Дерева, что ты имеешь?
0: Ну как, мельница из чего сделана? Ну, дерево,
1: нет,
0: я
1: это
0: условно.
1: Это уже не энергия, это, ну как бы сказать. Ну,
0: механизм, это, все равно да, это механизм. Задействовано. То есть,
1: нет, ну я не говорю, энергия что
0: энергия ветра тоже есть, значит, воздух, понимаешь?
1: Ну, понимаешь, мысль научная, энергетики, они, или кто там, в общем, работает над топливом и над энергоресурсами, они работают в направлении совершенно противоположном.
0: Да.
1: Они недрами пользуются, а не внешними источниками, которые по своей, так сказать, отдаче, они совершенно разные. То есть, например, люди, если брать по темпераменту, например, оптимисты, сангвиники, они все, в принципе, как бы позитивного происхождения, меланхолики, всякие там флегматики, параноики и прочее, то, что вот принято считать, угнетенные личности, все, в общем-то, принадлежат к иньской энергии, в общем, к женской стеме, ну, то есть вот к негативной энергии. Ну и, соответственно, отношение к ним. То есть всем нравятся сангвиники, никому не нравятся меланхолики. Ну, так, если брать вот примитивно, то есть само расположение, само природы. Оно располагает как бы к сангвинистическому, к позитивному. А спрашивается, почему научная мысль там работает в противоположном направлении? Только для того, чтобы кормить саму себя. То есть, например, использование там ресурсов земли
0: требует,
1: она порождает кучу проблем. Вот эти бомбочки валяются сейчас, они, конечно, как пугало, она хорошо работает, сдерживающий фактор, сколько уже войны не было, потому что, в общем, как сдерживающий фактор работы, нельзя жить на страхе, то есть у нас побуждение получается миролюбие такое вынужденное от страха, а не от, так сказать, доброго намерения, то есть получается, что мир держится на страхе, а не на, так сказать, не на позитивном понимании этого смысла.
5: Ну, а ты знаешь, а, кстати, это ведь вот страх, это, так сказать, привилегирующие чувства, с позволения сказать, в животном мире. Почему, например, нет, орел почему не нападет на агрессивного кролика, если кролик ляжет?
1: Ну, с чего ты взял, что если бы ты понимаешь, ну, страх,
5: а
1: это...
5: Он и есть главный сдерживающий фактор в случае какой-то агрессии, тем не менее. А ты думаешь, гуманизм?
1: Причем тут страх? Страх — это какая-то эмоциональная реакция защитная, которая, в общем-то, призвана, так сказать, просто, ну, в аварийном смысле сохранять жизнь.
5: Ну,
1: в общем,
5: опасение.
1: Как все остальное,
5: опасение.
1: Она не является основной. Основное — это работа сердца, позитивная, относится к солнцу, к позитивной энергии. Витальность, вообще жизнь — это тепло и теплое, влажное, подвижное. А мертвые, холодные и неподвижные. Вот страх, когда при чувстве страха каменеют там и так далее. То есть каменеют. Это негативный...
5: Послушай, а ну, у некоторых наоборот, некоторые обмякают. Я вот видел одну, то есть я типа на нее нашумел, она обмякла.
1: Ну,
5: это
1: вот
5: что хочешь сказать, что
1: это
5: исключение? Нет, обмякла прям. Не
1: что
5: воцепи...
1: обмякла?
5: Сам вся.
1: Что у нее обмякла?
5: Все обмякла.
1: Но она в таком состоянии жить может?
5: Ты
1: не
5: знаешь,
1: она...
5: ну, может быть, там
1: это
5: какой-то короткий,
1: состояние.
5: Аварийный, целиком согласен.
1: Ну вот.
5: То есть, да. Ну, давай следующий звонок. Или
1: давай.
5: У тебя как бы есть что
1: давай
5: еще?
1: Следующий.
5: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброе утро.
5: Доброе
6: я
5: утро.
6: Правильно понял, что основная идея заключается в том, что безграничное использование информации приведет к апокалипсису.
1: Совершенно правильно.
5: Правильно поняли.
6: Вот, но получается как, что сама суть развития же такая, что никто никогда не будет пользоваться безграничной информацией. Даже вот буквально на днях тоже интернет, американский суд постановил же провести чистки некоторых. То есть идея в том, что не будет такой ситуации, когда информация будет вся бесконтрольно доступна любому пожеланию человеку. Так же, как сейчас. Так же, как с теми же библиотеками. Ну, просто это приобретет какой-то другой уровень, но контроль какой-то он же все равно, безусловно, будет.
1: Ну, на самом
5: спасибо,
1: деле, мне
5: спасибо,
1: кажется, такие акции, как суд и вот вопросы контроля, они в качестве рекламы выступают. И
5: да,
1: здесь, скорее всего, работает как раз в пользу развития этой
5: сети.
1: Вообще этой сети. Потому что
5: знаешь...
1: всегда найдутся какие-нибудь варианты обходного пути. То есть, раз сама по себе принцип сам по себе паутины появился, то, ну, например, существуют контролирующие серверы. Там страна может там и закрыть доступ через свой официальный сервер. Но поскольку существует эфир как спутниковая связь, почему не, например, в конце концов появится какая-нибудь федерация свободных, так сказать, людей, которые просто на свои деньги отправят свой спутник, который вообще никем не будет контролироваться.
5: Будет целиком, да.
1: Вот. И в данном случае паутина будет работать уже бесконтрольно.
5: Да, здесь даже, понимаешь, деле... вот давай просто вот прям к событиям недавних.
1: Будет, будет даже вот, если это все ограничено телефонными линиями, то уже, в общем-то, есть возможность пользоваться там, например, если спутниковая антенна есть для телевидения, то же самое можно использовать и в качестве компьютерной связи. То есть здесь тенденция сама по себе, она развивается в степени свободы как раз. И вот это и является причиной безграничной возможности к доступу.
5: Ну вот смотри, вот радиоактивность радиослушатель сказал, дескать, такую фразу, что типа через суд какие-то ограничения. А вот смотри, я говорю, недавние события, там, по-моему, в Югославии, да, где закрыли там какие-то последние независимые станции, которые официально объявили, что мы, дескать, теперь будем вещать через интернет. Вот конкретный пример. А тут какой-то смешной суд, какое-то там ограничение. Тут все на уровне как бы вообще информации, которая не устраивает, так сказать, политическую правящую там партию целой страны. И то как бы по барабану всем. Так что нельзя себя тешить себя этим совершенно нельзя, я согласен.
1: Почему тешить? Человек может наоборот, он как бы переживает, что это дело как бы начнет развиваться, что начнет запрещать. На самом деле запретить это никто не может.
5: А мне кажется, почему он как раз... А может быть, кстати, и переживает, что, дескать, да.
1: Именно вот сейчас, когда у нас здесь как-то более-менее разобрались с режимом, с нашим прошлым, ну, сама ситуация сложилась так. Если бы, так сказать, режим сам не пришел в такое состояние, не сам, вернее, обстоятельства не сложились, то представляешь, при нынешней вероятности, вот, например, ну, связи и системы этой связи, то сколько бы он продержался, ну, не знаю, часы считанные.
5: Да. Слушай, а вот как бы такая мысль пришла в голову, что как бы уничтожение фирм, производителей компьютерной техники.
1: Любое действие, вот, да. Любое действие, оно, в принципе, оно развивать будет только эту жилу.
5: Вот какой монстр.
1: Да.
5: То есть, не вот ты, имею в виду интернет сам.
1: Эта история показала, что любые, в общем-то, например, ну, например, борьба Гитлера с большевизмом породила вообще распространение этого большевизма на Африку и так далее.
5: Ой,
1: то есть это вообще... Вот эти вот агрессивные меры, они очень популярны, но они имеют, так сказать, затяжной, да, ну, такой отсроченный, слегка депонированный, ну, такой, в общем-то, кинетическую отдачу приличную.
5: Следующий звоночек.
1: Да.
5: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Вот, такой вопрос у меня. Вот, если я, например, хочу стать базидологом.
5: Кем-кем?
7: Базидологом, профессионалом.
5: Не базидологом, для этого вам нужно хотя бы научиться правильно слово писать. Ну ничего, да, продолжайте.
7: Да, проблема у меня с этим. Ну, где мне надо учиться? Это первый вопрос.
5: И второй?
7: И второй вопрос. Вот если я уже живу в виртуальной реальности, то, что мне делать, во-первых, как мне выйти?
5: Из этой реальности, дескать. Да. Понятно. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну что же, вот, Андрей, первый вопрос непосредственно к тебе.
1: Если человек ищет выход, он...
5: Ты со второго начал, дескать. Ты со второго блюда начал.
1: Ну, это является одновременно и первым.
5: Тоже правильно.
1: Ну, то есть, если человек ищет выхода, он, по идее, так или иначе, находится в заинтересованном состоянии. То есть, вот, взять, например, там, к примеру, алкоголика, которого там это состояние гнетет. То есть, у него идея возникает выхода из этих состояний.
5: Поиск, человек в поиске находится.
1: Да, но он динамично все равно живет своей жизнью. Поэтому, в принципе, у каждого существуют там проблемы, ограниченные нашими возможностями и нашей материальной сущностью. Там, например, тело наше имеет ограничения. И, в принципе, вот самый экспансивный там время – это рост, период роста, то есть когда там организм растет, и, в общем, когда природа удовлетворяет себя, то есть там на уровне развития, ну, законченного развития, он приостанавливает этот рост. Вот. Также и со всеми остальными вопросами у нас в жизни. То есть они имеют начало развития и завершенность какую-то. Вот. Вот эти вот пути, там, вернее, там, попытки там, найти выход из положения всегда, они, как правило, ну, являются показателем динамичности состояния, что человек живет. Потому что когда находится выход, он выходит, и проблем не существует. Просто единственное, так сказать, вот просто большинство, в общем-то, находится в состоянии общения таким образом. То есть существует огромная армия там продавцов, покупателей, там психологов и их подопечных, там политиков и их, так сказать, вассалов. Так сказать, вообще, ну, то есть на каждой курице найдется петух, там, так скажем. То есть вот существует круговорот вот таких вот взаимосвязей. Поэтому наличие вопроса просто показывает всегда, что ну, существует жизнь, динамика существует.
5: Вот. Ну, а понимаешь, в чем дело? Что как бы вот ты сейчас, так сказал, дал знание человеку.
1: Да.
5: Да, но ты его, скажем так, в какой-то степени даже самортизировал, утешил. Вот. А это утешение, как бы не внушит ли оно ему пассивности какую-то, и тем самым не убьет ли его вот эту динамику наглухо? Вот о чем я сейчас подумал. Ну, дескать, ты ему сказал, у тебя все нормально, он перестанет искать, как говорится, выход, и с целиком смирится.
1: И найдет его.
5: Ну, будем в это верить.
1: Ну, то есть, когда вопроса не будет, соответственно, выходов не надо будет.
5: Правильно.
1: Ну,
5: как все
1: просто. Вопрос философии, конечно.
5: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
8: А я вот что подумал, да?
5: Угу.
8: А может, мы все уже давно в апокалипсисе пережили, может, мы все тухлые, а интернет — это возвращение к живому.
5: О, подход, спасибо. О, да. Еще какая мысль, прям. А, слушай, а мы же вот сказали, что любая мысль, так сказать, она всегда способна воплотиться. Вот он прав.
1: Да, мы идем, вот как бы сказать, с плюса, он с минуса. То есть, на самом деле, как негатив, позитив существует в мире, да? То есть человек может себя поставить, так сказать, ну, диаметрально в противоположную сторону. Ну, так сказать, нулевая точка, она от этого не изменится. Просто там в плюс 3, минус 3, там вот так, так сказать, вот.
5: Даже знаешь, это напоминает рыбацкую сеть. Больше улов будет.
1: Да. То есть сама по себе приставка, то есть вот там, например, с другой стороны, она просто символизирует какую-то тенденцию, например, к оригинальности там, или же наоборот. Ну, скорее всего, так, что противопоставление негативное там, или, ну, в общем, противопоставление какое-то, обратная сторона Луны, там, черное, белое и так далее. Вот.
5: Хвост, морда, опять
1: да.
5: же.
1: То есть, если человек понимает так, что мы уже пережили и возвращаемся, то есть мы шли как бы к нулю, а теперь пошли в минусовое уже отчисление. То есть 0, минус 1, минус 2.
5: Слушай,
1: минус 3.
5: Ну подожди, тогда с его точки зрения, с его позиции мы должны были когда-то пройти этот 0. То есть он-то возвращается к нулю из минусовой позиции, насколько
1: да.
5: я... То есть, значит, мы, к сожалению, ему этот вопрос не задали тогда, где был 0 вот, в его позиции.
1: Ну это не так важно.
5: Ну, почему? Может быть, это многим интересно.
1: А, ну да, потому то что... есть использовать как, в принципе, информацию
5: да.
1: о человеке, как, в общем-то, мерило, да?
5: Да, там, да, сказать, исключительно.
1: Как... Ну, в общем, да, это интересно. Ну, так получится какая-то теоретическая модель, такая нулевая точка какая-то с помощью вот, если это действительно так.
5: Мы же могли бы сопоставить что-то да. где-то как-то. Ну, увы, увы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
9: Алло.
5: Да-да-да.
9: Здравствуйте.
5: Здрасте.
9: Мне вот для рассудка вызвались про понятие.
5: Вы знаете, пожалуйста, вот чтобы было понятнее, немножечко отойдите от приемника с трубкой, потому что заводится.
9: А, вот так вот?
5: Да-да-да. И теперь говорите.
9: Вот. А скажите вот по поводу информации.
5: Да.
9: А тут в чем дело? В количестве или в качестве этой информации? Потому что информация бывает разная.
5: Угу.
9: Вот. Вот если там, допустим... Или дело, что если очень много этой информации...
1: Нет,
9: потому что с такими вещами надо, я чувствую, осторожно себя вести.
5: Спасибо, спасибо.
9: Вот, какие меры предосторожности? Ну, я понимаю, что всего от всего не застрахуешься, но хоть какие-то элементарные нормы безопасности же есть наверняка.
5: Спасибо, спасибо. Действительно, кстати, очень такой жизненный, потому что многие сейчас сидят и думают, вот они разговаривают, вроде там такой вот гость пришел, типа, дескать, ответственный, а как бы, может быть, он нам даст этот... фаллический предмет, который называется в сказках палочка-выручалочка. Вот давай что-нибудь изобрази.
1: Так вообще сам по себе вопрос, смотри, если существует информация, которая уже является частью, причем приемлемой частью, большинство, в общем-то, приняли ее как должное. То есть, ну, люди, в общем-то, так сказать, ну, социально развитые или там, так сказать, социально активные, вообще, так сказать, ну, вот, находящиеся в рамках, так сказать, политической жизни или какой-нибудь информационной структуры, сети, они либо пассивно, либо активно находятся в ней. Что касается контроля этого количества, или здесь, в общем-то, невозможно что-то предпринять, именно вот как у нас принято бороться там с чем-то, то есть мы пытаемся противодействовать или, например, хотя всегда существовали два вида воздействия, там, лечения, например, симпатии и антипатии, то есть, например, здесь имеется в виду, поскольку это влияние рассматривается как, например, как среда обитания, просто, например, в этой среде можно находиться бессознательно и другой момент там находиться сознательно, то есть когда речь шла о логике и о знании, то есть вот об интеллекте и знании, то есть когда голая информация, являющаяся, как бы сказать, уже, ну, в общем-то,
5: ну, как цифра назовем ее.
1: Цифра.
5: Пусть будет цифра. Ну, да, то есть это как бы цифра или по-другому спицы ее можно назвать.
1: Ну да, ну, например, в общем-то, можно из какофонии выделять там, так сказать, гармонический ряд какой-то. Да. Ну, это спица. Одно дело, да. Или возникает потребность такая. Ну, мне кажется, большинство людей современных, просто вот людей, которые там имеют понятие о, ну так, интеллектуалы, там, например, они, в принципе, очень сильно зависят просто от этого информационного поля, так или иначе. А, значит, превращать это в знание, это, в общем-то, удел людей, там, ну, так скажем, талантливых, одаренных. То есть, когда они, ну, например, буквально это выглядит так. Например, человек пассивный полностью информационно. Он, например, смотрит ящик, там, например, сериалы. Это просто показывает его качественное состояние жизни в этом поле. Например, человек, например, который как-то созидательным трудом каким-то занимается, он к этому почти не прибегает. Или какая-то вещь, которая там происходит, она может просто развить в нем какой-то импульс к идее, идею какую-нибудь или еще что-нибудь так. Вот. Второй вариант — это находиться, собственно, в качестве, ну, уже посредника в передаче этой информации. Ну, то есть, вот работники этой информационных агентств или пропагандирующие вообще подход. То есть,
5: журналисты, кстати.
1: Да, ну, журналисты.
5: Труженики перьев и диктофонов.
1: Да. Вот. В общем, переоценка. И здесь, в общем, тяжело, как-то сказать, защищаться или, ну, как бы сказать, фильтровать это. В принципе, единственное, так сказать, вот духовное начало, которое в человеке есть, и животное начало, оно является спасительным.
5: Вот то синтез есть этих двух начал, да, даже, как бы, удачный синтез. Потому что, к сожалению, вот самая главная беда человечества, это в том, что этот синтез, он присутствует, это духовное начало и животное, но вот их совмещение, оно не всегда концы с концами, то есть они сходятся не в очко, а в глаз, понимаешь, в чем проблема? Вот если оно сошлось по-грамотному, как бы, то здесь уже вырабатывается информационный иммунитет, а есть информационный, так сказать, спид.
1: Спид.
5: Во. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Алло.
5: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
11: Доброе утро уже.
5: Здравствуйте. Да.
11: Я вот хотел вопрос такой задать.
5: Угу.
11: У меня много знакомых, которые купив себе компьютер и получив возможность доступа в интернет, ушли в это дело с головой. То есть вот они как раз приблизили к тому состоянию, о котором вы говорили. Они вот забывают уже, что такое нормальная стрижка, что там есть ли там личная гигиена, там что там одежда какая-то хотя бы. Он не выходит.
0: Да, ну, понятно. И суть вот как бы.
11: И вот, да. Суть вопроса такая еще есть, как бы категория людей, это жертвы все виртуальной реальности, скажем так. Есть вот категория жертвы рекламы.
0: Есть.
11: Телевизионной.
0: Есть.
11: Например, вот соседка моя, она выписала себе пластыри там для похудания, облепилась ими, и я даже не могу поговорить с ней.
0: А у меня один товарищ, больше того, извините, что я так как бы беспардонно перебиваю вас, но тем не менее это к теме. Вроде бы нормальный парень, купил себе Аплекс, и теперь вот с ним даже, извиняюсь, в туалет ходит практически. То есть совсем с ума сошел. А был вроде такой, подавал надежды. Сообразительный был, смышленый.
11: Что, прям взрослый человек, да?
0: Ну, взрослый, то есть где-то там, по-моему, года 67-го рождения, и к тому же, назовем это так, преуспевающий бизнесмен.
11: То есть мужская
0: особь, да, ну попала здорово. При этом раньше, как бы, эта особь, она была, ну, скажем так, в какой-то постоянной оппозиции, вот общебазитическим таким средством массовой информации. И вдруг Натя заявляет мне такую вот, такое выступление передо мной исполняет. Я был крайне удивлен.
11: И она вам не предлагала попробовать?
0: Нет, я сразу сослался на то, что мне нужно поливать герань, и, в общем, положил трубку.
11: А вот суть вопроса моего.
0: Да.
11: Вам вот лично кто симпатичен больше? Этот вот вонючий компьютерщик или вот эта Клава, облепившая себя там этими памперсами, там, этими пластырями? И вот, Александр,
0: да.
11: Извините, вот у вас вроде скоро юбилейная передача 200-я.
0: Кстати, я посмотрел, это практически передача перед Новым годом, но я должен всех предупредить, кстати, спасибо. Да, спасибо вам за звонок.
11: Может быть, вы там про птиц расскажете, как поподробнее, такую большую передачу сделаете, поскольку это красная, так сказать,
0: да,
11: можно сказать, тема.
0: Понятно, спасибо.
11: До свидания.
0: Спасибо за звонок. Андрей, небольшую вводную суть. Дело в том, что, скорее всего, в следующий раз, как бы, наверное, программа «Монмаранси» не выйдет в силу того, что коллектив уезжает в поездку, там, в гастрольную. Вот. Но получится, что предновогодний выпуск, это будет, видимо, 199-й, а не юбилейный. Так что юбилейный будет уже в следующем году, если доживем. Вот. А что касается этого вопроса, видишь, наш радиослушатель так ассоциативно, я бы сказал, проследил, так сказать, пути твоей мысли, моей мысли, нашей, я бы сказал так, мысли, и вполне, на мой взгляд, достаточно обоснованно сравнил две категории, казалось бы, разные, но попавшие обе. Клаву в пластырях и компьютерщика. Ведь на самом деле в данном случае, как ни крути, а компьютерщик, который сидит у интернета, мало чем по своей сущности отличается от Клавы в пластырях. Что бы ты на это сказал?
1: Ну, если взять проблему, в общем-то, целиком, да, у каждого из них в отдельности, получится одна общая. То есть, например, у человека, который с компьютером занялся, он, в общем, предпочел, стиль самопрезентации подобный. На самом деле интернет, в общем, для скрытых эксгибиционистов очень хорошая вещь. То есть это как бы косвенный доступ, в общем-то, ну, как бы тебе сказать, общение, защищенное общение. То есть на самом деле оскорбить можно и через интернет, но это как бы
0: по морде,
1: да, получить тяжелее. То есть вот, например, те, кто склонны именно к такого рода вообще, например, поведению, или опасаются там вот подобных там вещей, или же, например, так скажем, ну, просто интерес какой-нибудь испытывают к, там, например, там, к подглядыванию или еще-нибудь такое.
0: То есть какие-то такое. Скрытые, я бы сказал, да. Как это сказать?
1: Скрытые формы, ну, может быть, и... Кстати, здесь может быть и наоборот, эксгибиционизм, то есть скрытый. То есть попытку там презентовать себя тоже таким образом, чтобы это... Ну, поскольку... Как бы у той, значит, дамы тоже, значит, проблем с этим образом.
5: Ну, явно, ну, то есть, да, там, то есть прям, налицо.
1: То в корне, мне кажется, здесь, в общем-то, похоже очень.
5: Ну, ты понимаешь, в чем дело?
1: Качественно, конечно, это различается.
5: Все-таки, а качество, мне кажется, различается в том, что как бы у пользователя вот интернетом и компьютером у него как-то, ну, запрос немножко выше, он о своей тушке заботится, как ни странно, меньше.
1: Ну, на самом деле, если брать уж совсем буквально, то для мужчин, так сказать, это второстепенным является.
5: А, кстати, вот мне интересно вот заметить, что практически за все время нашей беседы очень мало позвонило дам. Я бы сказал, вообще ни одна не позвонила. У меня такое ощущение, что большинство из них, подавляющее, даже не понимает, о чем идет речь, что такое интернет. Может быть, они, конечно, слышали где-то как-то, но очень сложно вообще встретить даму-компьютерщицу в полном смысле этого слова. Вот я даже помню сам, вот ты, когда вот делал замечательные обложки к моим, так сказать, произведениям аудио. Вот ты как-то говорил, что тебе приходилось работать с компьютерными дамами, которые там на верстке что-то сидели, и все, ужасался, дескать, ну что же это такое, что же это за глупое такое вымя. Вот, как ты считаешь, может быть, именно, так сказать, бабцы и спасут этот мир от апокалипсиса, поскольку не попадут на эти компьютерные штучки, а? В силу своего менталитета.
1: Ну, на самом деле, это дело не в компьютерах, сколько я тебе раз уже говорил, а в системе информации. Просто интернет — это иллюстрация. На самом деле, что касается дадам, то они сами себе хороши, то есть помимо там компьютера они, в общем-то, опасны. Ну, так скажем. Ну, являются тяжким испытанием для всего человечества.
5: Ну что же, и на
1: хотя
5: этой...
1: насчет верстки-то я, по-моему, не знаю, лучше не найдешь, чем женщина-оператора. Она тебе будет сидеть там, долбать сколько.
5: Ну, все равно, вот тебе не угодишь. Прям. Даже в роли, так сказать, верстательница, она, я помню, тебя здорово взбесила.
1: Ну, бывают накладки.
5: Да. И на этой ноте, я думаю, нам и пришла пора попрощаться с Андреем Орловым и со всеми вами, уважаемые геройские орлы. Я думаю, наша встреча с Андреем, так сказать, уже она не первая, но она и далеко не последняя. И, так сказать, мы неоднократно вернемся еще и к этой теме, и ко многим другим. Всем спасибо, всем до свидания. Все, как говорится, на горшочек и спать.

0: Уважаемый Гайгуль, мы с вами вот буквально вчера обсуждали вот эту проблему тяжести, которая всех их преследует, то есть душат тушки, так называемая ДТ, душечная тушковость, или тушечная душковость, ТД сокращенно. Вот, при этом проводимые нами анализы не показали наличие беременности, плодоносящести или каких-то, скажем, желудочно-мешочных аномалий. То есть все анализы были хорошие, мы их собрали, все, что они раскидали по дороге, отправили. Но по пути вроде бы произошло похищение. Вот мне бы хотелось знать, каковы сейчас результаты данной вот работы по их розыску. Вот. А также не могли ли, попросту говоря, вот эти анализы быть подложными, поддельными, потому что тяжесть-то она ощущалась. Мы же брали на руки их, и тискали, и мяли, они вроде как-то даже ну, как мертвые были, хотя все пульсировало.
1: Очень сложно сейчас все это сразу так сказать, потому что многие инкассаторские машины в связи с кризисом задействованы для перевозки анализов. Вы это совершенно справедливо подметили. Особенно тяжелые американские автомобили, типа Ford. Связано это прежде всего с тем, что нет работы. А инкассаторы — народ нервный. А в то же время анализы, как известно, очень быстро портятся. А современная банковская служба развитая способна доставить анализ в любую точку земного шара за 2-3 суток. Это, поэтому это переводит к перегрузам. Да? К перегрузам, да. И вот видите, катастрофы. Потому что невозможно загрузить самолет под завязку анализами. Куда же тогда топливо лить? Да. Вот. Ну, а они-то вот, что касается женщин, они, понимаете, да, у них тоже вот в связи с этим всем предпраздничным, они, как обычно, по традиции побежали на рынке. Вот. А пришлось вот этот вот вес компенсировать крупами. Если раньше покупали икру, то теперь покупают гречиху. Вот, а гречиха, она, сами понимаете...
0: Не проросшая порой бывает.
1: Да,
0: мы же с вами
1: запоры
0: обнаружили. Да, вот на,
1: кстати, называть запоры.
0: Сейчас идет же, вот, будьте здоровы, идет...
1: Спасибо.
0: Большая такая борьба, и уже ажиотаж поднялся у них, касающийся...
1: Псевдобеременность.
0: Да.
1: Мы имеем псевдобеременность. Это все от гречихи идет. Дело все в том, что гречиха, она же цветет в полях. Это общеизвестный факт. Тем более, что в основном на сегодняшний день в нашей стране гречиха цветет на полях-медоносах. То есть эти поля используются, будьте здоровы, попутно для производства меда. Вот. Дело в том, что пчела... не только, как по последним данным мы выяснили, она не только собирает взяток, она еще и откладывает грифелек. Вот именно в плод. Плод поступает в переработку и под видом дробленой крупы, в общем-то, продается покупателям. В силу сложившегося ажиотажа сейчас сметается все. Особенно велик спрос на гречиху. Вот. Употребив эту гречиху, мы имеем вот этих вот женщин с раздувшимися животами, которые обращаются. Ведь сейчас все женские консультации, ввиду их бесплатности, забиты псевдороженицами. Меня уже просто все замучили. Все звонят и говорят: «Защитите».
0: А скажите, пожалуйста, Гайгуль, вот эти грифельки, это ведь такая тема весьма интересная. Я знаю, что в 73-м, по-моему, году академик Ахмадуллин Борис...
1: Белл.
0: Да, Борис Моисеевич Ахмадуллин, он предлагал делать двойные или тройные грифельки в гречихе посредством подсадки к единственному настоящему...
1: Ос. Да. Оса, она, вопреки бытующему мнению, не только окладывает грифелек и не только вылакивает вот весь нектар, не принося пользу человеку, она еще убивает тех клопиков, которые питаются соками гречихи на цветке, принося тем самым пользу сельскому хозяйству. Мы энтомологи называем осу, собственно, санитаром гречихи. Вот, то есть, и на сегодняшний день осенний грифелек это наиболее ценный продукт в ювелирном производстве.
0: А вот голубой, который входит в другой цветовой спектр, я знаю, что они встречаются достаточно редко, и в основном в клеверных, все-таки гречишные, там пшеничные, они все-таки синие, вот розовые, и, по-моему, белый спектр, да, предпочитается?
1: Да,
0: голубой он ближе к белому спектру, но, тем не менее, вот ведь поле ты его все не обожнешь, его же все не обойдешь, то есть не
1: проверишь. Вы думаете, как шмель видит? Он же ведь клевер как находит? Исключительно по цвету, да.
0: Да.
1: А, потому что у него спектр восприятия цвета только сиреневый. Ведь вот сейчас пошел на АвтоВАЗе новый цвет, называется баклажан. И так вот были случаи в летний период, когда эти автомобили попросту облеплены были шмелями. Они путали их с клевером. В силу того, что клевер сейчас уже у нас не растет, вот, мы имеем просто массовые налеты шмелиных на вот автомобили. Поэтому автолюбители сейчас на волне подешевления автомобилей кинулись в магазины. Не берите вот эти цвет этой машины, просто вы в ближайшем сезоне летнем рискуете быть искусственными и стоптанными, в общем, шмелиной стаи.
0: А вот популяции вот шмелиных самих это как-то угрожает? Ведь бывало вывоза, то есть прямо вот такая вот мохнатость, она проезжала кольцо. Я помню, смывали шлангами сотрудники ГБД вот с синюшных машин данных животных просто.
1: Сам медведь по себе не опасен. Он живет, в общем, достаточно далеко от Москвы. Действительно, мохнатость медведя, она вызывает в народе древнюю такую страсти к себе. Недаром еще с древних пор медведя на базар на Руси всегда водили. Вот. И ничего в этом, собственно...
0: Будьте здоровы.
1: Странного-то я не вижу. Потому что невозможно же привезти ишака на базар. Что это будет?
0: Ну, как ишак на базаре.
1: Но медведь на базаре, он еще может останцеваться.
0: А ишак, он может, скажем, это пройтись и туда-сюда.
1: Ишак не ходит.
0: Даже это правильно, да.
1: Древняя восточная мудрость говорит, тяжелее сдвинуть ишака, чем гору.
0: А, кстати, о горах. Вот знаете ли вы, что сейчас подъем на гору стоит огромных денег, но тем не менее...

0: Ну, по зиме вообще извержений мы не наблюдаем.
1: А вот когда дрова, то есть ведь как-то их это куда-то может произойдет задымление и...
0: Нет, ну, дело в том, что еще мы спелеологи еще не видели ни одной пещеры, которая была бы закрыта с двух сторон. Что это такая за пещера, где один, извините, нет входа и нет выхода?
1: В Эстонии у вас есть такая пещера Ламитакисус.
0: Нет, мы эстонцы не имеем пещер. У нас существуют сланцы, и там прорытые просто выработки. То есть, опять же, прорытая выработка, она не может быть замкнутой, если бы только ее не завалили. Ну,
1: иногда там вот они прячутся и засыпают ее, то есть там всякие вот и животные.
0: Действительно, эстонский эпос Калевала пишет о завалившемся богатыре Хойгу. Это известный эстонский герой. И всех эстонских детей воспитывают на прообразе этого героя, который пожертвовал своей жизнью и не выпустил из пещеры саблезубого тигра, который не покусился на эту сторону. То есть он один пошел в пещеру, завалил ее, вот, и тем самым спас всю нацию Суоми от вот, вымирания.
1: А при этом, вы знаете, ведь до сих пор, до последнего момента, пока не были проведены вот эти замечательные раскопки, сейчас же освещенные в средствах массовой информации, ведь сам-то Хойгу, он был ростом вот, ну, небольшого, то есть даже по...
0: Действительно, потому что пещеры, вход, они вообще небольшие, как правило.
1: Да, то есть приходится прогибаться нормальным людям, а он смог там вот биться с ним и замахиваться.
0: В полный рост
1: это происходило. Ну, скажите, тем не менее, ведь в каждом эпосе есть свои герои, да? И вот я знаю, что в тбилисском эпосе есть такой герой Тифлис, вот, который по их эпосу победил всех. То есть он победил и Хойгу, и вот, в общем-то, массу других.
0: Рамзеса
1: затоптал всего. Вот. Ну и много.
0: Очень интересен эпосов. Вообще пример Рамзеса. Рамзес это, собственно говоря, азербайджанский эпос. Это герой азербайджанского эпоса. Вообще, работы Рамзеса были... Он был... В русском языке нет такого просто слова дословного.
1: Рамзес.
0: Да, он был коробочник. То есть он делал коробки все время. То причем есть разных делал, размеров и видов.
1: Продавать их он сам не имел, поскольку...
0: Нет, он только мог произвести коробки, да.
1: У него затем их отбирались, взамен ему давалась пища.
0: Да, вот, да.
1: И он делал дальше. А продавал другой человек, да. Так распределялся труд.
0: Да. Будьте того, здоровы. Кто продавал, его звали Маруф.
1: Да.
0: Да, вот. И, кстати будьте говоря, здоровы. Очень интересная параллель мы находим в арабском эпосе. Мы имеем Маруфа Башмачника.
1: Да.
0: И это вам еще одно яркий пример пересекания этих двух культур. Таких далеких, северного Азербайджана, с холодными зимами вот, и жаркой Персии.
1: Да, да, да. Вот Оля из Ханты-Мансийска прислала нам письмо следующего содержания. «После прослушивания ваших радиопередач у меня родилась тройня. Что делать?» Действительно, вот в Ханты-Мансийске сейчас достаточно серьезное у нас положение. И вот сам это Манс, тоже этнос, он по их этносу даже умер от того, что заледенел, а от голода, попросту говоря. Мы бы не хотели, что Полю ждали этого. Знаете, вы...
0: Ханти, они да. Более живучи. Дело в том, что вообще исторически Манс пришел с юга. Да. А хан был коренным жителем. Но
1: он был
0: за эти тысячелетия все переплелось. Вот, и образовалась единая этническая группа, которую мы с вами называем Ханты-Мансийском. И поэтому то, что народилось тройня, очень интересно было бы обследовать этническое происхождение
1: третьего,
0: каждого.
1: Третьего. Так,
0: да, особенности третьего. Кто из них, собственно, кто? Мы проводим такие исследования. Да,
1: вот. Ну, Оля, вы-то пришлите анализы все сюда, вот, к нам на радиостанцию.
0: Желательно банковской вот этой.
1: Банковской. Вы, безусловно, не впичешь на же коробках.
0: То есть, во-первых, вы сохраните рабочие места банковским белым воротничком.
1: А, об этом.
0: Вот, да. И плюс ко всему еще узнаете судьбу своего третьего.
1: А вот такие странные смешения, как-то вот там вот, когда они смешиваются, да, например, область постепенно перестает быть областью, сливается с центром, да, не может ли это привести к такой всемирной, на ваш взгляд, как таджикского аналитика, всемирной мегаполизации всех стран? Ну, то есть, к примеру, не будет уже там штата Мичиган, а у нас, скажем, Подольскую область, да?

0: А будет, так, к примеру, у нас одна Москва, там страна Москва, город.
1: Понимаете,
0: Москва,
1: пока
0: это, метро, кстати,
1: пока, которое, пока там, об этом говорить сложно, потому что мы ввели такой термин «подальчане», но сложно ввести термин «мичигане».
0: Сложно.
1: Вот когда мы снимем эти барьеры, тогда, конечно, будет проще.
0: Угу. Ну, а тем не менее, вот химический состав и вот выделяемых...
1: Кала? Разнообразен химический состав кала. Вы знаете, и подчас он не всегда находится в прямой зависимости с тем, что человек в данный период времени, исследуемый нами, принял внутрь. Были случаи, когда в кале мы находили частицы пыши, съеденные родителями этого человека.
0: Даже если человек уже совершенно взрослый, да, там в 40 лет.
1: Самый огромный временной разрыв, который мы на сегодняшний день наблюдаем, это разрыв в 74 года. То есть у исследуемого индивидуума у него возраст составлял 48 лет. Мы установили, что он был рожден 48 лет назад, а след пищи, который мы обнаружили в его анализе, он соответствовал приблизительно, отстоял от нас во времени на 74 года. Мы это выяснили по содержанию радионуклидов в том зернышке, которое мы обнаружили.
0: А вот никакой связи с животным миром не было ли обнаружено? Потому что я помню, что ваши последние исследования в районе города Сергиев Посад на полях показали, что очень у многих граждан как раз все это связано напрямую с пернатыми. Вот, а у пернатых, как ни странно, с людьми. То есть, видимо, происходит такое экологическое сближение вот этих разных популяций. И к чему оно все-таки может привести, вот на ваш взгляд, Гайгуля?
1: Вы знаете, вообще это, конечно, интересный вопрос. Дело в том, что, как вы правильно только что отметили, некоторые представители некоторых профессий очень напоминают животных. В этом контексте исследования профессиональных, так называемые профессиональные исследования кала мы проводим, и, как ни странно, таблица некоторых профессий напрямую перекликается с определенными видами животных и родами. Так, например, шахтер Средней Руси, который добывает бурый угол, шахта по производству которого как раз мы имеем в Сергиево-Посадском районе, его видовой химический состав, его испражнений приблизительно равен по количественному, как и по качественному соотношению, как вы не покажется странным, кенийской антилопе, которая именно только в кенийском заповеднике Нгоронгоро до сегодняшнего дня обитает. Так вот, несмотря на полную разницу потребляемых продуктов, химический состав, если его разложить на составляющие, на 99,8 совпадает.
0: А вот как вы относитесь к высказыванию известного туркменского аналитика, женщины-кала-аналитика Елизаветы Богатырь, которая, кстати, доказано, что в этой области именно кала-анализа женщины наиболее дают точный результат. Она обнаружила, что у туркменского оленя, который называется тундровый оленёк в простонародье, размером он чуть больше кошки, происходит сращивание вот как раз, ну, скажем так, исчезновение, попросту говоря, попы и превращение ее назад в анал. Тем самым, вроде бы, как бы он начинает приближаться снова туда. Вот.
1: Давайте с вами все-таки, чтобы было понятно всем, давайте разницу между такими понятиями, как попа и анал. Это разные совершенно выше. Как не покажется вам одинаковым, дело все в том, что попа – это как бы вогнутость, анал же предразумевает выпуклость. Так вот, у оленька, можно сказать, вот это вот выходное отверстие, оно напоминает сопло межконтинентальной баллистической ракеты.
0: По бокам у оленька находится в том числе, вот, простите, пожалуйста, уши, уважаемый Нагайгуль, но это когда он сидит, то есть он может сидеть практически на попе без всяких копыт. Мне принесли подарок. Спасибо. Замечательный подарок. Мужчины, который мне кого-то напоминает. Это, по-моему, один из уволенных. И без подписи. Спасибо.
1: Вы так не смотрите на эти подарки. Эти подарки, они могут быть со встроенными диктофонами. Сейчас вообще очень опасное время для подарки, поскольку многие сотрудники спецслужб сейчас остались не у дела, они в качестве хобби заходят слушают на всяческие вот, средства массовой информации, все на этой волне критики.
0: А вот скажите, все-таки, тем не менее, если, например, как-то обезопасить себя, свою семью, вот дом от случайных записывающих, прослушивающих устройств, какой лучше производить домочадцам шум?
1: Дельфина надо завести. Микродельфина. Есть особая порода дельфина, амазонский дельфин Малашенко, то есть по имени первого открывателя, да.
0: Георгий Малашенко, я знаю, что он зачем-то тоже полез в гору, где и замерз.
1: Да, и спас его, кстати, тот самый пресловутый дельфин.
0: Но уже мертвого.
1: Ну, сами понимаете, не всем удается выжить в суровых арктических условиях.
0: Да.
1: Вот, так вот, размер этого дельфина позволяет держать его, собственно говоря, у себя в ванне. Но самое интересное в нем то, что он наделен, как и все отряды китообразных, свойством к эхолоции. И, так вот, по поведению дельфина, с помощью пособия, которое мы издаем, вы можете определить наличие послушных устройств как у себя дома, так и в доме ваших друзей, соседей и так далее.
0: Вы знаете, кстати, вот если в магазинах, в зоомагазинах вы будете спрашивать данного дельфина, то полное его название — дельфин-коготок Малашенко. То есть запишите, пожалуйста, дельфин-коготок Малашенко.
1: Совершенно верно.
0: Он, конечно, стоит какое-то количество денег.
1: Но свое собственное, на собственной безопасности, в общем, никто не экономит. Вот посмотрите, у каждого сейчас маломальски политического лидера есть телохранители. А чем, собственно, простой гражданин нашей страны хуже?
0: Совершенно ничем.
1: Представьте себя с дельфином. Во-первых, несмотря на вид вашей одежды, вы будете всегда производить респектабельное впечатление. Вот. Вас не остановит патруль. И вообще вы будете себя чувствовать уверенно в любой ситуации.
0: Ну, тем не менее, вот, значит, раньше этот оленек сидел прямо на попе, мог сидеть, и сейчас...
1: Теперь он скатывается, вынужден лежать.
0: Падает.
1: Да.
0: Так это же может привести к полной аномалии в строении его тельца.
1: Дело в том, что уже у него атрофирован. Мы сейчас в данный момент, это как наиболее динамично эволюционирующее животное, мы его наблюдаем.
0: Да.
1: Вот, и выяснили, что седалищный нерв у него просто уже атрофируется.
0: Это хорошо. Это, кстати, хорошо.
1: То есть он выдерживает прямое попадание пули без внешней реакции. Адаптация. Если она в заднюю
0: адаптация,
1: часть.
0: Да. Вот, знаете, тут заходили и спрашивали о племени самоедов и что от них осталось. Вот. А также о карте, сделанной на ковре. Это, видимо, увидите по следам, по вашей книге, о раскопках, о результатах раскопок на Таймыре. Я знаю, вы нашли ковер и на нем загадочную карту страны, которой нет. Вот что сейчас производится, какие-то исследования?
1: Нет, понимаете, по последним исследованиям выяснили, что это не карта. Это просто узор, изображающий оленя. Дело в том, что мы исследовали этот ковер сантиметр за сантиметром. И когда, понимаете, рассматриваешь какую-то вещь под увеличительным стеклом, она всегда непонятно, что напоминает. Когда же мы осмотрели ковер в полном его размахе, выяснилось, что на ковре изображен олень. Просто обыкновенный северный олень, жующий мох ягел.
0: То есть пришлось разложить его достаточно серьезно, чтобы как-то взглянуть, как говорится, сверху.
1: Высоко. Пришлось задействовать вертолет для этих целей.
0: А достаточно высокохудожественное изображение, потому что я помню, я видел фрагменты, так сказать,
1: найденные. Вы знаете, это уникальное вообще изображение. Я впервые в жизни увидел ковер, вытканный одним цветом и с таким богатством красок.
0: А что касается племени самоедов?
1: Ну, как таковых самоедов на сегодняшний день осталось не так много.
0: Ну, я знаю, что около 50 человек
1: Кстати, интересно название самоеда.
0: Да.
1: Дело в том, что действительно, после ухода в мир иной одного из соплеменников, его сограждане, его соплеменники, собственно говоря, поедают его, оттуда и название. Вот. И дело в том, что это усложняет работу патологоанатомов. Ведь все мы патологоанатомы любим вскрыть представителей другой расы. Во-первых, чтобы удостовериться в ином строении черепа, надмыщелка верхней голени и остальных таких известных только нам патологоанатомов секретов. Вот. А самоеды как раз представляют наиболее интересный сейчас для нас объект изучения, поскольку мы практически не имеем натурного материала, поскольку они съедают, вход вообще идет все. У них вообще очень плохо с мясом там, у них в Кении. Вот. И все идет в дело. То есть кости вывариваются, дробятся, из них делается костная мука, и фактически в руках ученых на сегодняшний день имеется только одна кость. Это плюс на большого пальца.
0: А вот я же знаю, что в музее вот, города Ижевска вроде
1: кстати,
0: как
1: прошу прощения, ничего, я вас ничего, доперебью.
0: Конечно, да.
1: Знаете, каким образом попала к нам вот эта часть? Самоеда, вот этот вот плюс.
0: Да, хотелось бы.
1: Она
0: смотреть.
1: Застряла в зубе у вождя.
0: А,
1: так то есть мы выковырили его, у него заболел зуб, образовалась дырка, мы ее вызвали стоматолога и выковырили там кусок кости. И только подумал, вот поэтому вот...
0: А вот ведь получается, что у них медицина практически на примитивном уровне. Отсутствует, попросту говоря, да?
1: Присутствует знахари.
0: А скажите, вот что вы, политологи и экономисты, думаете о миграции стран и людей по дороге туда-сюда, соединяющей Ижевск и вот Бишкек? То есть ведь эти странные толпы, которые ходят навстречу, они даже вот вроде вместе...
1: Это путаница во времени, все объясняет. Дело в том, что раньше было единое советское время. Сейчас каждая страна, а на этой дороге, железную дорогу пересекать три страны, ввела свое регламент. Единое национальное время.
0: Да.
1: Так вот, могу вам сказать авторитетно, что мы, хронометристы, разделяем на сегодняшний день 4 времени, которые свойственны вот для этой железной дороги. Поезд, отправляясь из Бишкека в Ижевск, приходит на сутки раньше, чем он оттуда выходит.
0: И люди, естественно, пугаются, что их планы рухнут, бегут
1: просто
0: назад.
1: Просто путают люди, да. И
0: а вот те, этим... которые, знаешь, едут из Бишкека... Вот,
1: на день позже.
0: На день позже. А им-то что возвращаться? Чтобы как-то решить уже проблемы,
1: дело в том,
0: возникли.
1: Что багаж отправляется другим составом.
0: А, вот в чем проблема, безусловно.
1: Ну, и как... А пустым-то что в Бишкек ехать?
0: Ну, совершенно не зачем. Так что делать-то с этим?
1: Ну, в принципе, до весны мы доживем.
0: Ну, вы-то да, а они?
1: Ну, а они уже купили гречку.
0: А, так вот с грифельками которые.
1: Да, да. Угу. В принципе, надо запасаться. Не надо бояться быть смешным. Надо идти в ближайший магазин, покупать там все, что ест.
0: Ну, да, хотите, так он же ест. Может есть, и что попало, и вот даже... Это же практически сейчас не ограничение, вот ни вкусовых у них нету. Это он может есть и вот бумагу.
1: Плоды попало, это редкие плоды тропические.
0: Ну, тем не менее, вот если даже дашь ему, ты говоришь, потому что он позеленеет и придет с претензией, он скажет, дескать, вот...
1: Я бы порекомендовал запасаться авокадо. Они хранятся по полгода. Очень питательно. Одного плода в килокалории хватает приблизительно на один день.
0: А что касается вот риска возникновения после поедания авокадо целлюлита, стоматита и других таких цикающих болезней? Вот, вот,
1: нет, ну цинга, она
0: цинга,
1: не
0: да,
1: оставит.
0: Цинга, извините,
1: она минует
0: же.
1: Вас. Почему? Потому что...
0: Меня, да, я они-то вот как же.
1: В авокадзе содержится, в общем-то, порядка 7 основных витаминов, которые, отсутствие которых провоцирует заболевание.
0: Простите, гайгуль на перевозку. Вы забываете, что длительная перевозка выветривает их, и там остается, в общем-то, практически та же аскорбиновая кислота.
1: Мы, который... проктологи, вообще больше внимания уделяем не полости рта, а заднему проходу.
0: Понятно.
1: Понимаете, поэтому...
0: И какой риск может у них, вот что у них может возникнуть? То есть, как у оленька?
1: Надо счищать кожу. И никогда никакого риска.
2: Простите, тогда это же больно, но как вы можете такое говорить?
1: Кожу с плода авокадо.
0: А, извините, пожалуйста.
1: Кожу с плода авокадо, и тогда... Поверхность кишечника, а именно то, кишки, она будет спокойной и ровной.
0: А как бороться с вот... Все-таки хотелось в полость рта как-то вернуться, потому что...
1: Но мы, стоматологи, боремся с...
0: Будьте здоровы.
1: С цингой следующим образом. Хвойный настой.
0: Ну, дело в том, что сейчас практически все елки питаются водой из почвы,
1: да.
0: А в почву черт знает, что сливают.
1: Да.
0: Например, у нас тут проходила экскурсия школьников из Ханги, вот, и после этого они питаются вообще экзотическими фруктами. Вы знаете, это Африканская республика, в центре практически Алжира находится.
1: Вот. Самосайтное государство, да.
0: Да, и получилось, что после вот них там часть сосен и позасохла, и пожелтела, потому что, ну, действительно, данного вида химические составы на территории Средней России не,
1: просто не существует. Существует, да, да.
0: Не существует.
1: Да, ну, для жителя Москвы я порекомендую голубую ель. Вот вблизи Кремлевской стены много голубых елей. И мой взгляд на недавнее возгорание автомобиля 2140, оно как раз с этой позиции рассматривается, потому что человеку захотелось просто сорвать ели в предвидении холодных зим, чтобы не заболеть
0: цингой. Что-то уже не пустят это,
1: если. Да. Естественно, ему захотелось обогреться, потому что на улице сейчас уже, сами понимаете, в Москвиче печка очень плохая. И закоротила проводку, понимаете?
0: Что бывает, да, часто. Вот разнорабочий Гриша прислал следующую просьбу. Дайте, пожалуйста, установку ему на закрывание рта. Второй час он нас слушает и не может его закрыть. Я знаю, что вы, таймырские колдуны, в состоянии избавить себя человека от таких проблем. Итак, Гайгуль, мы слушаем установку для Гриши на закрытие рта от вас. Если музыка мешает, я выключу.
1: Или мы, сварщики, предпочитаем установки ТГ-87. Она наиболее полно отвечает, ну, то есть как по экономичности, в общем, так и по толщине шва.
0: Но она не гибкая же, простите, нельзя подлезть, ну, так шаровой.
1: Запросто. То есть все зависит от диаметра электрода.

0: Эти мощные аккорды открывают вторую часть нашей беседы с Гайгулем. И мы закончили вот на подлёдном лове, который грядет. И, в общем-то, будет сейчас высверливаться огромное количество лунок. Какие вы, вот санэпидемстанщики на Гайгульные, меры принимаете для того, чтобы рыбаки и рыбачихи, потому что и женщины сейчас увлекаются многие в связи с этим. Вот, и это, заметьте, не промысловый лов рыбы, до сих пор подлёдный лов остается, скажем так, неким спортивным развлечением, но есть опасность, что он перейдет в промысловый. Какие меры предосторожности вы предпринимаете? Может быть, методички выпускаются у вас? Чертежи.
1: Мы вообще санитарные врачи,
0: да,
1: всегда большое удивление уделяли большое внимание ткачихам. Потому что ткацкий труд – это наиболее ответственный труд среди женщин. Это, он занимает второе место в мире по укладыванию шпал. А в связи с остановкой большинства ткацких предприятий, многие ткачихи используют накопленные годами волокна для, как вы правильно заметили, рыбной ловли. Зачастую ткачихи, привыкшие к шуму, который окружает ее в цехах, сложно перестроиться. И она пытается смоделировать тот шум, к которому она привыкла, находясь на зимней рыбалке.
0: Но это же и не так плохо, в принципе.
1: Безусловно. Да. Ее активность на зимней рыбалке просто переключается на выбуривание лунок. И были случаи, что ткачихи окружали себя фигурной, собственно говоря, резьбой по льду. И кончалось это тем, что льдину отрывало. Вот, и большое количество ткачих, они были унесены в открытый океан. Дело не всегда кончается хорошо. Так вот, недавно утонуло два чукотских рыбака. Это было в Охотском море. Вот. Они, собственно, собрались в Америку под видом рыбалки, вот, без лесок. Вот.
0: Они их были женщины?
1: Нет. Вообще у коряков мало женщин.
0: Хотел бы остановиться вот на этих ткачихах. Дело в том, что такое бесконтрольное, скажем так, неистовое, не побоюсь этого слова, именно неистовое бурение лунок, может быть, оно связано с какими-то неприятностями в семье, или, например, я знаю, что многие...
1: С производственным процессом, по большей части. С неприятностями в семье ткачихи выражают несколько другим способом. Они, в отличие от своих мужей, ткачей, не идут на рыбалку, когда у них существуют неприятности в семье, а они занимаются ездой на велосипедах. Дело в том, что накопленные волокна за долгие годы работы на предприятиях они используют в качестве набивки для колес велосипеда и имеют тем самым просто непробиваемые скаты и испытывают своих двухколесных друзей на проходимость.
0: Ну вот скажите, эти же широченные шаровары, валенки зимние, в которых производится рыбная ловля, они же затрудняют походку и делают женщин, так скажем, несколько неуклюжими. Это же настоящие эмансипации. То есть
1: среди ткачих всегда символ сексуальности заключался в такой добротной большой женщине весом не менее 110-115 килограммов.
0: Угу.
1: Вот. В то же время как ткачи-мужчины зачастую худые, так сказать, щепетильные, ну и вообще не отличаются большой маскульной силой.
0: А вот скажите, ведь Филипп Дусько, который, насколько я знаю, в позапрошлогоднем, по-моему, сезоне повис на подмышках и провисел, так дожидаясь помощи, по-моему, несколько суток. Вот,
1: таким образом, великий кемеровский правозащитник пытался привлечь к себе внимание главы администрации области.
0: И получилось?
1: И это ему удалось, да. Это ему удалось. Дело в том, что он висел на самом высоком дереве, которое находится на окраине города Кемерово. Это дуб, которому на сегодняшний день 1802 года. То есть в позапрошлом году ему было ровно 1800 лет. И, то есть он под видом празднования 1800-летия дуба вот, в общем-то, взгромоздился на самую высь и отказался оттуда слезать. Тем самым он привлек к себе внимание правоохранительных органов, и мы, милиционеры, сработали, в общем-то, ну, как всегда, четко. Вот. И, ну и сами понимаете, приняли меры, ликвидировали нештатную ситуацию. Да.
0: А я знаю, что вам еще дали орден, вот лично вам, вот на Гайгу.
1: Ну, мы пожарники вообще всегда славились наградами. Ведь вы посмотрите, когда нас показывают в бушлатах, алюминиевых касках с забралами. Вот сегодня меня показывали в одной из телепрограмм. Я сегодня принимал участие в тушении пожара. Да, ну я уже обмылся.
0: Будьте здоровы.
1: Так вот, мы пожарники на боевом посту зачастую незаметны. У нас нет знаков различия. Мы не стремимся к лампасам на форме, на одежде. Но когда мы собираемся в узком кругу после работы, работа у нас, как вы понимаете, тяжелая, вот.
0: Будьте здоровы.
1: Всегда быть на боевой защите Родины. Ведь ракета должна быть пущена всегда цель по первому требованию.
0: Иначе зачем ее вообще запускать? То есть, называется, махать кулаками, когда не собираешься драться.
1: Конечно, мы ракетчики всегда стоим на страже.
0: И причем, вы знаете, вот чувствуешь себя ведь как-то надежно, когда рубежи вот сохранены, охранены. А вот скажите, вот эти вот мощные такие околыши в форме вот свиных ребрышек на золотых касках пожарников, вот они являются наградой или все-таки это, вот, ну, я имею в виду пожарные
1: каски? Это по
0: каски.
1: Количеству спасшихся.
0: Извините, пожарно-праздничный, парадный.
1: Да, это по количеству спасших людей. Вот сколько вы спасли людей, столько у вас околышей. У нас вот у одного, собственно говоря, откуда пошли иракезы? Это...
0: Будьте здоровы.
1: Достаточно, извините.
0: Ничего страшного.
1: Погода просто у вас в Тбилиси какая-то сегодня ветреная.
0: Да, это непривычно для наших мест. Но, тем не менее,
1: тут... Так вот, значит, дело в том, что эта традиция спасти из пожара девочку, она вообще в пожарных войсках очень давно. Еще с середины прошлого века, когда первый английский пожарник Джон Булл спас девочку по имени Кох, она была немка, вот, он ее спас, и, значит, его решили премировать, помимо денежной премии, еще вот внешним отличием в виде такого штырька на гребне каски.
0: Угу, вот, то есть это был временем, один штырек.
1: Да, и со временем, когда он спас уже 148-ю девушку из пожара, у него уже образовалось такой своего рода гребень на затылке, вот, ну, в смысле, на затылке фуражки.
0: Да.
1: Ну и современная молодежь, перенимая, как все вообще западное, в частности, английское, вот, ведь мы, англичане, стоим на передовых позициях современной науки и техники. Так вот, значит, перенимая наш английский опыт, современная молодежь использует это в своей внешности.
0: А скажите, вот, Гайгуль, наверняка многих наших радиослушателей озаботил такой подход. Вот, а вот, например, если вот мальчики, вот я знаю, был такой Мцыря.
1: Ну, мы поэты еще с середины прошлого века писали об этом странном дереве, которое растет на Кавказе. Вот, нынешние селекционеры отмечают это дерево. Да и мы, собственно говоря, художники, любим его нарисовать.
0: Ну, потому что оно, во-первых, в единственном экземпляре. То есть, как вы считаете, это дерево-мутант или дерево единственной своей популяции деревьев?
1: Да, дело в том, что в отличие от остальных деревьев, оно разрастается не вширь, а по диагонали.
0: Да.
1: Вот, и, то есть, современные изображения этого дерева, они по диагонали. Мы, геометры, находим, вставляем его во все учебники по геометрии, как яркий пример доказательства одной из теорем.
0: Безусловно. Какой, я думаю, мы не будем говорить, да, потому что наши радиослушатели и так знают. Вот Татьяна Буланова просила, чтобы я у вас узнал, сколько у вас комнат в квартире. Имеется в виду, наверное, пражская ваша квартира, безусловно. И о каких смешных случаях с вашими соседями. Вот о каких-нибудь. И также, кто такой Маслюк? Это, видимо, Вероника Маслюк. Имеется в виду Вероника Маслюк.
1: Да, она
0: это
1: среди...
0: ваша первая жена была, между тем.
1: Ну, вы знаете... Я не хочу сейчас говорить сейчас о своей личной жизни.
0: Нет, но если спрашивает вас Татьяна...
1: Нет, я не буду. А что касается...
0: Давайте я расскажу. Хорошо, Вероника Маслюк, она была...
1: Вика.
0: Ну, вы так называли ее, видимо, официально. Она же писала все время под псевдонимом Вероника Маслюк, я знаю.
1: Да.
0: Вот, ее вот эти брошюрки, которые в свое время назывались, так скажем, «Тоталитарные кирпичи», вот, потом...
1: «Белый негр» — это ее хит был.
0: «Белый негр», да. Это, кстати, там даже какой-то юмор у нее сквозил. Я, кстати, удивляюсь, как вы смогли прожить, вот вы, Гайгуль, с этой женщиной столько лет. Ведь она же обладала попросту каменным лицом. Она могла при игре в камень обыграть любого пионера попросту. А вы-то вроде подвижный, у вас мимика даже сейчас, как у Нагайгуля.
1: Ну, понимаете, я вообще человек разносторонний. И если захочу, могу жить даже со змеей.
0: То есть, а как же вы будете? Нет, нет, интересно мне.
1: Ну, вы же понимаете, для каждого существа у меня есть своя часть тела, которая наиболее в этом случае может быть мною лучше рассмотрена.
0: Угу.
1: Так, например, муху я рассматриваю пинцетом.
0: Ну, ее все рассматривают пинцетом. То есть я, например, тоже комаров.
1: А муха. Как вы рассматриваете слона? Вы зоолог.
0: Я рассматриваю посредством соломы.
1: Вот. А мы, проктологи, рассматриваем слона с помощью наших зеркал и ланцетов, которые, ну, правда, в более увеличенном виде. Вот. Но принцип тот же самый.
0: Ну,
1: то
0: извините,
1: есть
0: извините.
1: Никаких нестерилизованных солом и мы не применяем. Только чистые хирургические инструменты.
0: Вы, голландцы, тем не менее, обеспечены. Ваша наука и более оснащена, к сожалению. Я думаю, это временно. Но, тем не менее, знаю, что вот Веронике Маслюк мы рассказали. А вот сколько комнат у вас? Могу тоже
1: мы
0: я
1: строители
0: ответить?
1: Строим вообще типовые дома сейчас.
0: Три, две, пять, насколько я знаю, сейчас строится. Нет, если дом элитный, я знаю, что вы можете строить и по заказу.
1: По заказу мы можем построить все, что вы хотите. Вплоть даже до однокомнатного барака.
0: Потому что меньше нет смысла, просто меньше, чтобы комнат было. Вот,
1: просто крыша тогда не сядет.
0: Безусловно. Что, кстати, в последнее время случается, потому что подмывают почву.
1: Да.
0: Вот такое сообщение к вам. Как к признанному знатоку мировой истории известно, что в древних языках имели место такие чередования слов, как, например, ворота, врата, враг, ворог и так далее. Так, например, известно, что русское название города Праги пошло после того, как капсол Ивана Калиты, запутавшись в длинных полах боярского кафтана, растянулся о дворцовый порог на королевском приеме. Самые местные жители, как известно, называют этот город совершенно по-другому. В связи с этим большая просьба, объясните, пожалуй.
1: Мы, ткачи, когда ткем кафтан, в первую очередь обращаем внимание на узор. А, но в узоре есть такая сложность. Он не должен быть рельефным.
0: Ни в коем случае.
1: А на рубеже столетий добиться этого было крайне сложно. И поэтому при движении, особенно быстром, на коне, возникали случаи зацепа полами данной одежды за препятствие. И что, видимо, и послужило причиной того, что человек разбился насмерть. А поскольку в древности было, ну, путники как бы останавливались за какими-то естественными неровностями, то вот эта вот могила, высота которой, кстати, составляла приблизительно 5 метров по сегодняшним нашим данным, а вот высота холма, она служила пристанищем, вот постепенно она обрастала трактирами, слободами, посадами, и в конце концов вот мы имеем сейчас третье кольцо, да.
0: А вот, тем не менее, вы же знаете, что непосредственная связь камзола и шароваров, она вот была заключена в рельефности, то есть сперва были очень рельефные шаровары, которые прикрывали менее рельефным камзолом. Затем, когда камзол достигал совершенства, то его снимали и начинали работать на шарафарами. Отсюда и получился вот водолазный костюм. Вы как известный водолаз. Вы понимаете, что на самом деле плавать-то удобно в рельефном, потому что все рыбы, они
1: безусловно,
0: рельефные.
1: Безусловно.
0: Вот это стремление к гладкости, я не понимаю. Причем шаровары, камзол, откуда это пошло? Стремление все сгладить, все выбрить. Так настоящий водолаз, он должен быть рельефным, ошерстленным. Тогда, во-первых, он будет перемещаться быстрее, это факт, поскольку все его вот эти, значит, рельефности, ошерстленности будут ложиться по ходу его движения, плюс за него не будут цепляться всякие животные паразиты. Ну, то есть, конечно, будут, но это будет, по крайней мере,
1: естественно. Они будут ходить за ним стаями, да.
0: Да.
1: Как филолог я должен был бы к вам придраться, потому что, действительно, являясь почетным водолазом, я хотел бы заметить вам, что водолазы не плавают, они лазают под водой. И для этого у них на обуви мы, обувщики, сапожники, предусмотрели свинцовые подошвы, которые притягивают их к земле, с помощью которой они лазают по дну.
0: Кстати, извините, мы, экологи, испытываем к вам в связи с этим большую неприязнь, поскольку
1: эти подошвы... Действительно, много потоптали, да.
0: Это, во-первых. Во-вторых, эти подошвы одноразовые. одноразового использования, потому что, чтобы ему подняться, он должен, их отстегнуть и оставить. Да, они повсюду валяются. Вы, извиняюсь, вся Балтика у вас это вот...
1: Освинцовано, да. Зато это таким образом вы, экологи, должны нас, ядерщиков, уважать за то, что мы создаем такую вот свинцовую защиту дна от радиоактивного заражения. Ведь мы, подводники, плавая на наших лодках, можем иногда раз-другой сбросить в мировой океан зараженную, ну пусть и слабо, но все-таки радиоактивную воду. А вот эта вот прослойка из свинцовых подошв, которая нами обувщиками была предложена еще на рубеже столетия, она создает как раз вот ту как раз вот защитную прослойку, которая позволяет выжить такой редкой водоросли, как ламинарная желтуха.
0: Ага, ну в таком случае вы, жители приморских поселков и посадов, должны быть признательны и нам за то, что нам, ученым, биоученым, за то, что мы пытаемся каким-то образом покрыть все и свинцовой пленкой сверху, потому что, чтобы все это превратилось
1: в замкнутый контур. Конечно, вы, автолюбители, завалили все своими использованными аккумуляторами, их никаким образом не утилизируете, поэтому мы, инспектора ГИБДД, делаем замечания всем и каждому. И мы планируем сейчас с декабря месяца ввести номерной учет аккумуляторов, то есть будут выдаваться отдельные знаки на каждый аккумулятор.
0: Да, мы будем тоже выдавать, это я могу подтвердить. Потому что сливают куда ни попадя, и мы вот люковщики, то есть бывало находим все люки, которые вот лезем чистить, забиты аккумулятором, автопокрышкой и рычагом управления почему-то. Вот очень часто их сейчас выкидывают, потому что хрупкость повышена.
1: Мы, гинекологи, наблюдаем связь с повышенной сейчас активностью женщин в плане сексуальности, потому что мужчины более неадекватно отреагировали на кризис, который сейчас происходит в нашей стране. И у них снизилась попросту потенция. В то же время у женщин наблюдается некоторый рост. И поэтому мы...
0: Будьте здоровы.
1: Сексопатологи наблюдаем повышенное использование нештатных приборов в качестве фалоимитаторов. Туда подпадают такие приборы, как ручка переключения скоростей, скалка и так далее.
0: И ручка переключения тоже попадает. Вот тут спрашивают, кто у нас так искрометно импровизирует на фоне нашего разговора и просит передать благодарность нашему студийному пианисту. Я хочу сказать, что сам Нагайгули нарубает, потому что тем гостям студии, которые могут сами озвучить разговор с ведущим, мы, в общем-то, позволяем подсаживаться к нашему студийному роялю. Он не белого цвета, как вы подумали.
1: Мы, музыканты, иногда любим побаловаться.
0: Но вы, кстати, вот умеете и говорить, и играть одновременно. Это для нас, музыкантов, редкость большая.
1: Дело в том, что я слеп, и как у каждого человека, у которого отсутствует одно из органов чувств, у него развиты другие. То есть мне не нужны ноты, я чувствую клавиши.
0: Да, это видно. К тому же клавиши на нашем рояле мягкие, они обиты шерстью, поскольку бывали и травмы, потому что многие приводят с собой детей, те лезут, стучат, а вот после долгого...
1: Но мы, педиатры, не рекомендуем вообще приводить детей в студии, потому что, как вы, наверное, знаете, мы, рекламодатели, можем иногда поставить такую мерзкую рекламу, что любой ребенок, который увидит ее непосредственно в момент производства, просто может получить дефект речи.
0: Но мы-то, извините, телевизионщики должны на что-то жить, поэтому вынуждены размещать вашу рекламу. Вынуждены ее принимать. Так, значит, на что мы будем брать в аренду камеры, автомобили? Как мы будем делать сюжеты? И так мы сейчас сократили количество сюжетов. К нам постоянно звонят, говорят, приезжайте, снимите о нас, приезжайте, снимите. Если это не рекламный сюжет, как нам телевизионщикам выживать?
1: Мы же, радиорелейщики, не говорим вам, чтобы вы не передавали свою информацию. Мы не отказываем вам в эфирном времени. Мы только говорим о том, что дети в студии – это не место.
0: Ага, ну вот вы, политики, объявили, между прочим, нам войну недавно.
1: Безусловно. А мы, как журналисты, не могли на это не отреагировать.
0: И что вы собираетесь делать?
1: Ну, в первую очередь, мы, бумагопроизводители, планируем поднять цены.
0: О, это правильно.
1: На бумагу, чтобы, сами понимаете, каким-то образом компенсировать последствия того кризиса, который вы, экономисты, собственно говоря, учинили.
0: А вы знаете, что вот Сергей Братуха, великий экономист, он предложил, наоборот, снизить на все цены и снизить зарплату. То есть устранить кризис, так сказать, вы знаете, древнюю еврейско-эстонскую пословицу «клин вышибить клином». Да не обидите на меня, калининовчане, жители.
1: Этого. Мы банкиры против этого, потому что...
0: Вы олигархи.
1: Мы олигархи, как и вы банкиры, собственно говоря. Но. Почему против? Чем меньше денег, тем меньше их и у нас.
0: Да.
1: А мы, работники скромных типографий, тоже заинтересованы в том, чтобы увеличить производство своей продукции. Понимаете?
0: Нет, но подождите. Вот давайте, как политолог, вы скажите следующее. Вы не видите разве реальности вот в выходе из кризисной, сложившейся у нас в Эстонии и вообще по всей Прибалтике ситуации, вот не в повышении цены на доллар, а в понижении? Вот давайте так, если, например, сейчас пенсия будет минимальная, вернее, минимальный прожиточный уровень не 600 тысяч марок, как у нас это сейчас, да, а, скажем, будет 150. Вот, колбасу резко понизим. Вот, сделаем курс доллара насильственным путем, скажем, 1 рубль за доллар. Понимаете меня? Вот вы же как математик, вы же должны понимать.
1: Мы математики вообще за то, чтобы уменьшить порядок цифр. Это
0: мы
1: действительно
0: тоже,
1: правильно.
0: Безусловно.
1: Да.
0: Мы, кстати, студенты тоже ненавидим эти длинные какие-то цифры.
1: Да и нам киллером станет проще.
0: Да. Вот тут Иван Валенки прислал сообщение. Кто на болотистой поляне в Ивниках громко кричит «крак, крак, крак». Вот мы недавно, я знаю, с вами, с биологической, зоологической экспедицией ездили тут по полям. Но это зимой уже они не кричат.
1: Свищ краповатый. Это грызун.
0: Подробнее, да.
1: Грызун, обитающий на территории, в общем-то, на всей территории средней полосы России. Вот. Активен в половом отношении он с начала мая по конец июня.
0: То есть все лето.
1: И вот это время он издает такие звуки.
0: Да-да-да, совершенно верно.
1: Да,
0: причем
1: вот
0: четное количество
1: монок.
0: Звуков. Но вот если мы сейчас посмотрим, то тут Иван Валенки написал на своем послании 3 раза. Это просто свищ, потому что их 2 типа. Есть свищ и краповатый, он всегда дублирует, как вот сейчас вы манком сделали, так. Потом помолчит. Потом затихнет. Потом опять. А просто свищ, он может совершенно не прогнозирован. Может так, например. Вот. А есть еще свищок, который вообще молчит, и его никто не видел. Только находили дохлого.
1: Нет, но мы-то его видели.
0: Дохлого видели.
1: Дохлого.
0: Ну, видели.
1: Ну, вообще, мы, патологоанатомы, предпочитаем работать с неживыми существами.
0: Безусловно. Ну, что же, я предлагаю послушать немного вашей композиции. Вы, я знаю, привезли с собой ваш последний альбом. Слушаем с ним песню. Закончили играть-то?
1: Да, теперь я возьму гитару.

0: И тем временем вот передают мне кучу всяческих писем. Вот следующее пришло. Саша, вы обещали мне костюм химзащиты, шнурки, туалетную бумагу. Я пару недель назад заходил на 14 этаж. Очень милая барышня-референт обещала разобраться, но сказала, что в настоящее время ничего от Лаэртского нет. Подпись Юрий. Вы знаете, Юрий, я открою вам страшную тайну. Дело в том, что мы как раз эту милую барышню уволили, потому что все от Лаэртского она забирала себе и вот так типа, ну, не отдавала вам. Знаете, еще один я положу вот около лифт, давайте, на третьем этаже. Прямо слева. Он будет лежать в пустых таких ящиках. Я пока не знаю, какие найду. Вот, он будет лежать в них. Ну, вот сейчас придет наш Нагайгуль, потому что в данный момент он отсутствует, его пробило. Но это бывает. Знаете, у нас у гастритников часто это происходит. А вот пришел. Ну, как ваш гастрит, дорогой Гайгуль?
1: Ну, мы гастроэнтерологи вообще на собственные заболевания смотрим как на хорошую экспериментальную базу. И вот в данном случае я сейчас взял у себя анализ желчи. Вот сейчас мы давайте с вами его рассмотрим.
0: Давайте, да?
1: Сейчас вот он, сейчас. Вот посмотрите, вот здесь бутылочки, вот видите, как он?
0: Ну-ка. Ну, так,
1: ну, цвет пусть вас не смущает. Дело в том,
0: а почему столько газов в нем? Это что-то,
1: ну,
0: как-то...
1: Понимаете, дело в том, что мы, повара, иногда применяем в хлебопекарной промышленности соду.
0: Подождите, я сейчас попробую на запах, секунду. Ну, вы знаете, мы эксперты по запахам, можем сказать, что все-таки возраст сказывается.
1: Безусловно, безусловно. Мы, гарантологи, вообще выявили недавно такую интересную особенность. После 92 лет организм начинает
0: стареть.
1: Нет, а наоборот, омолаживаться.
0: А, извините.
1: То есть внешне это не проявляется, но анализ старика в возрасте 93 лет приблизительно соответствует анализу младенцев 16 месяцев.
0: Да.
1: Вот. А что касается груди, вот вы вот наверняка сейчас хотели спросить меня, что мы, мамологи, думаем о разбушевавшейся эпидемии мастита среди молодых мам.
0: Да, и не только мама, а и вот вообще среди молодых, в том числе и мужчины, ведь тоже начинают болеть маститом.
1: Да.
0: Про них так и говорят, нам маститый мужчина, подразумевая совершенно другое в реальной жизни.
1: Особенно в последнее время вот это заболевание...
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Оно распространилось на таких деятелей современной, как бы сказать, политики, как лидеры крупных фракций. И, в общем-то, слова маститый лидер, маститый ученый, они, в общем, то есть чем выше, как бы, прямая параллель здесь такая, чем выше статус человека в обществе, тем больше его подверженность заболеваниям маститом.
0: Безусловно. Еще нужно делать постоянный массаж себе всех желез, в том числе ягодичных.
1: Мы, массажисты, рекомендуем массаж лопаток производить самому себе. То есть перекрестный массаж лопаток.
0: Я могу вам сказать, что мы, вот рабочие, копающие траншеи, очень плохо реагируем, когда апеллируют словами «лопатка». Особенно ночами.
1: А мы, турбинисты, когда при нас упоминают слово «лопатка», начинаем думать о том, как улучшить ее форму.
0: Да, и это правильно. Вот тут заходил Гречка, хочет узнать следующее. Сейчас, подождите секунду. Что вам стоит подождать? Да. Чем ваше среднеазиатское мумифицирование отличается от нашего восточноевропейского? Я вот думаю, что вы все-таки даете по восточноевропейскому, потому что оно ваше, а наше — это среднеазиатское. Вы-то все-таки у нас заезжий, так скажем, фраерок.
1: Ну, что касается нас, исследователей жаргонов, то действительно, это слово пришло к нам из Англии.
0: Да.
1: Это связано всего-навсего с тем, что одно время для России, да и, впрочем, как и подчас и до сих пор, явления, которые образуются на Западе, они переносятся так или иначе на нашу жизнь.
0: И вы назад тоже переносите. Вот те, которые в нашей жизни на Запад. Потому что ведь известно, что мы какую-то коррекцию определенную производим. Достаточно вот посмотреть на их желание похудеть. Это все происходит от того, что мы заслали туда.
1: Смотрят на нас, да. Смотрят на нас.
0: А мы с вами худые ребята достаточно.
1: Безусловно.
0: Хотя вы на гайгуль.
1: Мы, диетологи, вообще разработали 7 видов диет, способствующих похуданию.
0: 6. 7-й не проверен. Это я вам говорю как
1: как счетовод-бухгалтер, да. Не, действительно, в бухгалтерии, бухгалтерии непроверенный итог – это не есть итог. Вы правы. Будьте здоровы, будьте здоровы. Что, что у вас?
0: Будьте здоровы. Нет, я просто нашел в вашей желчи камни. Да, ну так вот, далее. Вот...
1: Вот вам зубочистка. О, мы спасибо. Стоматологи всегда ее с собой носим.
0: Спасибо, спасибо. А тогда я пока поковыряю, а вы объясните. Под ногтями можно ей? Дело в том, что я только
1: Разломите ее на две части.
0: Хорошо, и тупым буду под ногтями. А можно потом я дам обгрызть эту Прохору?
1: Конечно.
0: Хорошо, вы великий гуманист. Вот вы ответьте Вике, как известный психолог, как бороться со сном, когда не хочется спать. Ну, минуя такие методы примитивные, как-то испивание кофе, пощипывание себя за всякие предметы и выход на балкон в голом виде.
1: Мы, революционеры, практикуем 3 вида борьбы.
0: Кричать лозунги, я знаю.
1: Первый метод борьбы, вы совершенно правы. Второй метод писать борьбы – захват вокзалов.
0: Ну, это опять же связано с холодом.
1: Безусловно.
0: Хотя
1: безусловно.
0: Можно, в принципе, можно, да.
1: Вот, потому что вокзалы во все времена являлись наиболее отапливаемыми помещениями. И мы теплоэнергетики
0: Мы сейчас рассматриваем вопрос, кстати, мы из станционной вокзальной милиции рассматриваем вопрос о том, чтобы вам, теплоэнергетикам, запретить их отапливать ночами, поскольку то набивается не весь кто, чтобы не ехать, а греться. И мы, железнодорожники, это тоже не одобряем.
1: А мы, председатели партии защиты бездомных животных, как раз выступаем за то, чтобы вы, теплоэнергетики, отапливали вокзалы, потому что туда сбивается большое количество бездомных собак и кошек.
0: А нам, кстати, теплоэнергетикам очень много должны денег связисты. И вот когда они вернут нам деньги, тогда им подключим свет.
1: В свою очередь, мы, связисты, можем предъявить претензии вам, журналистам, за то, что вы, получая большие гонорары от нас, банкиров, не хотите делиться с государством. А мы, представители налоговой службы, хотим заметить вам, что неуплата налогов – это преступление от государства. Вот недавно мы развесили плакаты по всем улицам нашего замечательного города Кутаиси, вот, с призывами о том, чтобы коренные кутаисцы заплатили все налоги, а иначе выплатить теплоэнергетики, отключите им горячую воду.
0: А мы, кстати, экологическая милиция города Кутаиси, хотим напомнить вам, что развешивание плакатов самостийных, где ни попадя, влечет за собой большие штрафы. Плюс женщины, которые расклеивают очень часто...
1: А мы, работники сберегательных касс, вообще хотим заметить вам, что уплата штрафов не входит в основные наши обязанности. Наша основная обязанность – это прием вкладов от клиентов. Рекламную деятельность по этому поводу мы всячески проводим. Мы нам навязали прием коммунальных платежей, поэтому вы, уважаемые радиослушатели, не обижайтесь за то, что мы взимаем 3% за комиссионные сборы, за те ваши коммунальные платежи, которые вы нам перечисляете.
0: А мы, кстати, простые налогоплательщики, выражаем вам недовольство тем, что нам приходится часами стоять вот в очередях в ваших сберкассах, чтобы каким-то образом оплатить квартплату, которую, кстати, вам же идет на ваше содержание. Вы должны приходить к нам домой. Вот другое дело, что я, как установщик кодовых замков, гарантирую, что я не буду их так часто чинить, если туда будут шляться всякие.
1: А я, как представитель флагмана современных профсоюзов, профсоюза уборщиц подъездов и работников, и помещений, связанных с сберегательными банками, хочу заметить, что вытаптывать грязь за вашими длинными очередями, которые вы выстраиваете, нам совершенно уже не к лицу. И мы требуем повышения заработной платы.
0: А я хочу сказать вам, как уборщик вообще, что вы отменили нам такую льготу, которая всегда была у российских дворников,

0: хорошо.
1: А мы, работники пляжа и спасатели, хотим заметить вам, что на всех у нас спасательных кругов не напасется, потому что вы, работники пенопластовой промышленности, не выполнили план заготовок в прошлом году.
2: А я хочу вам сказать, что зато у нас в Эстонии масса древесины, и мы гнем деревья и делаем из них спасательные круги. А если вы не хотите покупать у нас их хотя бы на 10% выше себестоимости, то мы, кровельщики и эстонцы, будем вынуждены прекратить вам поставки данных кругов и тоните. Есть у нас у филологов такая пословица: спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
1: Вот вас бы, украинцев, всех бы хорошо бы переселить на Камчатку, чтобы вы там поняли, что такое мороз 40 градусов. Потому что мы, жители Средней Азии, знаем, что такое цифра 40, только за знаком плюс. И мы можем соотносить плюс и минус. А вот вы, эстонцы, наделавши столько кругов, думаете, что вы защищены от мирового потопа. А я вам, как гидрограф, говорю, что нет. Потепление на 2 градуса вызовет затопление континентов.
2: А я вам хочу сказать, как геодезист, что Земля, она не во всех местах круглая. И вот эти вот холмы и рытвина, они сейчас имеют тенденцию перемещаться туда-сюда. То есть, например, мы вот как геонаблюдатели, как геологи независимые про зеленых, мы ходим туда-сюда и наблюдаем, что вот сегодня здесь был холм. Ну, я не имею в виду большой холм, понимаете, как вот ваш Памир среднерусский, да? Вот, а я имею в виду какой-нибудь маленький холмок, ну, как у нас в городе Таранту. Вот, он, знаешь, вчера был здесь, сегодня он сместился самопроизвольно, самостезийно, где-то на 5 сантиметров.
1: Только
2: миллиметров.
1: Извините нас.
2: Извините меня, математиков
1: нас.
2: Вас я обвинять не буду. Хотя вы, конечно, со своим педантизмом обществу уже вот начинаете доставать. Вот от вас, математиков, никакой пользы нет, согласитесь. Вот, вот вы сейчас математик, да, вот сидите, математик Гайгуль. Ну вот кто знает, вот кто такой Гайгуль, знают все. Математик Гайгуля никто не знает. Вы даже знаете, что я лазил, значит, смотрел, как старый интернетчик. Залезал в интернет, набираю Гайгуль, есть. Набираю математик Гайгуль, ни одного запроса. Конечно, вот, а этот вообще его надо расстрелять, к стенке поставить, ну, потому что он пудрит мозги.
1: Но вот мы, диктаторы, можем с вами не согласиться, потому что нас, диктаторов, на земном шаре не так уж и много.
2: Да, и вообще нам надо беречь.
1: Да, это на сегодняшний день самая редкая профессия. Нас осталось-то всего вот по пальцам моей руки, которые показывают вам Викторию, можно пересчитать.
2: А, вот... Нет, на это мы не будем отвечать. Про это тоже мы не будем говорить, это мы тоже пропустим. Магнитолу я у вас не вытаскивал, я не работаю на Курском вокзале, я все больше по барсеткам специалист, около каких-нибудь очень важных мест. Вот проснувшийся валик. Бывают же у людей имена. Вот вы, кстати, как филолог, что такое валик?
1: Валик – это, с точки зрения нас, фотографов, прибор для глянцевания.
2: А с точки зрения наш, маляров, можно и красить.
1: А дело в том, что мы, как работники мастерских по ремонту радиоаппаратуры, вообще не мыслим без этого устройства работу ни одного магнитофона.
2: И не только магнитофона. Вот мы, например, как асфальтоукладчики, тоже не можем себе представить, как можно без валика, правда, тяжелого.
1: А поди нам, металлургам, не задай размеры вала.
2: О, да, если нам, например, шлифовщикам не расточить его изнутри тоненько-тоненько, то что бы сделалось вообще с вашими цилиндрами и клапанами? Вот вы представьте себе.
1: Да, ну, мы диагностики...
2: В зазубренных и рытвенных. И все вот вы бы геодезисты бы с них бы снимали модель планеты Земля. Там уран можно добывать было бы внутри валов.
1: Мы, испытатели с ядерных полигонов, с вами не согласны по той простой причине, что не все современные бомбы являются урановыми.
2: Безусловно, существуют еще напалмовые. Я как главный специалист Пентагона это могу вам сказать совершенно четко. Мы проверяли их во Вьетнаме.
1: А я, как вьетнамский простой рабочий, могу вам сказать, что пострадал от вот этих вот ваших устройств, которые вы под видом гуманитарной помощи поставляли к нашу страну на рубеже 60-70-х годов. И я выражаю вам письменный протест.
2: А мы, как представители Красного Креста, заявляем, что громко достаточно с помощью устройств внешней связи кричали вам «спасайся, спасайся». Но вы все вот наоборот как-то лезли к ним. Вот. И я, кстати, хочу сказать, что мы даже пытались отгонять вас посредством пинков и бамбуковых палок. В результате чего вы обзывали нас

0: расистами. Но мы, как расисты, хотим сказать, что мы тоже имеем право на существование, как и диктаторы.
1: А мы, как отоларингологи, хотим заметить, что орать надо как можно тише. Любое слово, сказанное шепотом, выглядит намного более благозвучным. А это говорю вам я, как логопед.
0: Вот я, как рабочий передатчика, хочу сказать, что не могу я увеличить мощность его, я могу сделать тут погромче, но тут стоит компрессор, я как звукорежиссер хочу сказать, что он тоже отстроен в определенном режиме, поэтому ничего не получится. Вот, и, кстати, вы бы, Сергей, могли бы как-то сами позвонить и увеличить, позвоните на передатчик, и как радиослушатель, наконец, подействуйте, скажите, увеличите мощность, понимаете ли, вещания, вот. А в принципе, я как монополист считаю так, что лучшая конкуренция – это монополия. И мы должны вот одни только быть.
1: А я как председатель антимонопольного комитета могу заметить следующее, что на сегодняшний день не так уж много и монополистов. Все да. Они у нас на учете, все да. На всех составлены списки, все забиты в сети. Вот. А я как почтенный сетевик еще могу заметить, что наши сети самые лучшие. Недавно у них была поймана... Был пойман рекордный улов. Вот, он составил 120 тонн за один вылов.
0: А я хочу сказать, как простой житель Тропарева, что у нас уже случилось две аварии, в результате чего два дома остались без горячей воды, благодаря вашим теплосетям.
1: А мы, как представители государственной налоговой службы, не можем вам, теплоэнергетикам, не ответить следующее, что пока вы не будете топить, народ нам не принесет деньги. Пока мы не получим деньги, мы не сможем выплатить вам зарплату.
0: Мы, кстати, как и бизнесмены средней руки, хотим в свою очередь уверить вас, что при данной вот системе налогообложения мы не в состоянии будем вот кормить вас больше дешевыми пельменями и пивом.
1: А мы, как работники мастерских по шиномонтажу, можем заметить вам, что в современных условиях мы наиболее лучшим образом приспособлены к выживанию, потому что так или иначе к нам обращаются все представители вышеперечисленных профессий и родов деятельности, потому что так или иначе кому-то надо подлатать камеру на автомобиле, дубленку. Мы осуществляем, расширили сейчас сеть услуг своих, вы можете в каждой шиномонтаже обратиться сейчас, если у вас там надо перекрасить шубу, вот, сделать химическую завивку. Вот, то есть полный сервис услуг.
0: А мы, как дети, которые хотим заниматься фигурным катанием, требуем от вас более тщательной заливки катков во дворах и чтобы снесли все ракушки, потому что мы натыкаемся лобиками и ходим все со шрамами.
1: А мы, как работники холодильных установок, заметим вам, что холодильники в зимний период работают значительно хуже, поэтому мы рекомендуем вам оставлять их в зимний период почаще открытым.
0: А мы, как бывалые домохозяйки, предлагаем вам в это время вынимать все продукты и класть их на этот, на балкон.

0: замечательного все-таки Гайнагули Граити. Ну, я вот хотел сейчас, чтобы приходили очень много людей, задавали вопрос, вернее, просили, чтобы я ответил на них. Вот некто Долгач упрекнул меня, что я забыл упомянуть о вашей профессии музыканта, и как работодатель предлагает он нам 3 вакансии: повар, наводчик, волейболист. А еще лучше предлагает выйти вам на пенсию. Я хочу сказать, что я бы вот наводчиком, волейболистом бы стал с радостью, потому что действительно нужно обладать...
1: Я уже с поток лет уже как пенсионер уже... То есть у себя на родине я вообще считаюсь пенсионером, потому что у нас очень большие налоги.
0: Да, гораздо лучше быть на пенсии.
1: Да, выгоднее быть на пенсии, да.
0: Я тоже получаю и пенсию, плюс работу. А что касается вашей профессии музыканта, так мы же говорим, вот вы играете, и достаточно неплохо, это отметили очень много людей. Далее, вот такое сообщение от механиков из зоопарка, где в этом году небывалое поголовье толстолобиков. Дело в том, что там есть ряд водоемов, в которых действительно они вот плавают повсюду. Я вот думаю, что вы, как великий ихтиолог, наверное, что-нибудь можете прокомментировать.
1: Да, в общем-то, объясняем мы все это дело металлурги очень просто. Монеты, которые сейчас вот мы, работники монетного двора, чеканим, они используют в своем составе добавки кадмия. Дело в том, что мы, ихтиологи, давно заметили параллель содержания кадмия и поголовья толстолобиков. Да. А существует такая идиотская традиция. Мы, работники милиции отделения номер 11, который обслуживает зоопарк города Москвы, уже просто устали писать и делать замечания, привлекать к административной ответственности людей, которые бросают монетки, которые по установившейся традиции могут позволить вернуться им в это место еще раз. И вот тем самым мы, как бы, ихтиологи объясняем на сегодняшний день такое увеличенное поголовье толстолобик. То есть кадмий выше, толстолобик попер.
0: Но все-таки вот мы, как туристы, несколько находимся в недоумении. Вот касаемо вот этих ваших драконовских мер, когда вот мы пытаемся кинуть, нас хватают за руки и переворачивают, и чуть ли не надевают наручники. Поймите, что это прекрасная традиция. То же самое, что натирать коням.
1: Мы, оружейники, таким образом проверяем качество наших наручников. Ведь гораздо сложнее проверить их в боевой ситуации, когда они могут подвести. И все меры... Мы, технологи, принимаем к тому, чтобы наша продукция была как можно более прочной.
0: Андрюша Уткин просит вас, как музыковедов, объявить 3 призеров уругвайского хит-парада. Видимо, речь идет о последней неделе.
1: Последняя тройка, да. Да. Последняя верхняя тройка хит-парада города Уругвая, Смоленской области, выглядит так. Первое место занимает местная... рейв-группа «Клапан». То есть, ну, это молодежная группа, она играет в таком современном стиле, такой хип-хоп.
0: Мы, как прогрессивная молодежь, знаем эту группу.
1: Да, на втором месте Валерий Ландыш. Это певец, поющий в стиле русский шансон.
0: О, мы, как семидесятники, любим это направление.
1: Да, и третья группа занимает, как ни странно, арабская группа «Квота».
0: Мы, как смоленские цыгане, понимаем, в чем причина.
1: Да, потому что исторически вообще смоленщина, она близка вообще вот арабским территориям. Все это объясняем мы историографу тем, что Александр Македонский после похода на, собственно, Турцию, шел домой к себе в Македонию через вот как раз некоторые прилегающие к Смоленщине земли, в частности, вот Крым.
0: А поскольку шел, мы, как историки, утверждаем, не один день, и даже не 2 дня, и не месяц, а годы он шел, то, естественно...
1: Средняя скорость македонского нами, работниками ГИБДД, была установлена на где-то 1,5 километра в год.
0: Да. Так вот, и шел он, поэтому мы, как историки, утверждаем, что около 30 лет. За это время он успел сблизиться и сдружиться со многими смолянками, смолинянками. Ну, и не просто сдружиться, а, так сказать...
1: Вот, одно время мы работники туристических ферм, просто строили на этом бизнес. Поднимали большие деньги, да. То делали. Есть смолянки туда, вот, в Македонию, а мы македонцы, собственно говоря, в Смоленщину.
0: А мы, кстати, персонал, обслуживающий самолеты, все-таки требуем, чтобы зимой нам выдавали ушанки и теплую обувь, потому что часто бывает, что и подскользнешься с крыла, вот и...
1: А мы, гидравлики, требуем заменить гидравлическую жидкость в приводах на спиртосодержащую, потому что участили случаи отравления.
0: А давайте мы, как все-таки ведущие популярной
1: цели программы...
0: Хотим послушать, что хотят у нас спросить жители нашего дивного города. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Очень волнуется. Вы не волнуйтесь, вы, пожалуйста, говорите. Мы же не будем вас за ухо выводить или там еще что-то. Вы же далеко. Мы бы, конечно, как серьезные взрослые родители бы с радостью вывели, но поскольку вы далеко... Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это Владимир, хоккеист.
0: Привет, Владимир.
2: Ваш старый радиослушатель.
0: Да, возраст не красит никого. Это я вам говорю как пластический хирург.
2: Ага, понятно. А я вот как хоккеист хотел у вас спросить о пиве. Вот какие у вас любимые сорта?
0: Вы имеете в виду то есть вообще любимые или те, которые я могу себе вот по карману сейчас?
2: Ну, что-то среднее.
0: Не, ну как, Владимир, среднее...
2: То есть это по карману... Что лучше можно себе позволить?
0: А, вот на данный момент...
2: Вам, Александр, вопрос. И вашему гостю.
0: Ну, Нагайгуль его зовут. Вы познакомьтесь, кстати, Нагайгуль. Да, это Владимир. Вот... Владимир, это Нагайгуль.
2: Очень приятно.
1: Взаимно.
0: Спасибо.
1: Ну, я как пивовар могу ответить, что наиболее любимым сортом для пивовара, сортом пива является самое легкое в производстве. А самым легким в производстве пивом является пиво светлое. Оно состоит из двух компонентов. Вываренного зерна и солода. Все это смешивается и настаивается. И разливается в бутыли и продается. Очень любимый сорт. Приносит самую большую прибыль. Да.
0: Ну, кстати, еще можно его разбавлять. Но если вообще говорить...
1: Мы, пивовары, этим не занимаемся. Этим занимаемся мы, работники торговли.
0: Да, да. И мы, в общем-то...
1: Акула прилавка.
0: Да, а как, откуда вы знаете? Ну ладно, вот тут еще заходил. Не кажется ли вам, что точно так же, как и левретки, были получены путем бездумной селекции для удовлетворения извращенных потребностей дворян из благородных сторожевых псов, так и домашние кошки были искусно созданы из таких благородных животных, как тигр, ягуар, слон или пантера? Дима Боргер спрашивает. Вы как селекционеры, я думаю, что ответите, а я потом про пиво все.
1: Я как кошатница хочу вам сказать, что...
0: Как старая кошатница.
1: Как старая
0: кошатница
1: с опытом.
0: Никто не верит.
1: Как старая кошатница с опытом, я вам могу сказать, что изначально вообще была микрокошка. То есть ее размер был приблизительно с ладонь. В зависимости от места обитания, в частности, чем севернее, тем меньше было яест, она не так эволюционировала. А в африканских местах, то есть в местах с жарким климатом, эта кошка разрослась до ужасающих размеров. И сегодня она получила гордое имя «Тигр».
0: А я, как старый охотник, хочу рассказать о лосе, потому что предыдущий наш оппонент спрашивал о лосе. Дело в том, что ошибочно считается, что вот лось, он рождает маленького лосенка. Ничего подобного. Вот дело в том, что все вы знаете, что у лосей есть обычай скидывать рога в определенное время. Эти рога висят. Если их находят, то ничего не происходит. Их просто оставляют дома, они лежат как сувенир. Но на самом деле мы киномеханики, кинорежиссеры, снимающие живую природу, установили наблюдение за одними рогами. Обратили внимание, что с течением времени, если вот не найти эти рога и не взять их, как я уже сказал ранее, домой, вырастает сперва маленький лосик, а затем большой лось, в общем-то,
1: Ну,
0: а я, как Василий Песков, со своей точки зрения хочу заметить, что как ведущий программы «В мире животных» я частенько использую ваши сюжеты своей передачи почти бесплатно.
1: А вот грузинские шахматистки поддерживают нас во всех начинаниях.
0: Я как шахматист передовой. Хочу вам сказать, что женские шахматы...
1: Еще. Просто уже, по-моему, очень была хорошая мысль сама по себе.
0: Женские шахматы — это за ними будущее.
1: Ну, совершенно верно. Да здравствуют женские шахматы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я хочу выразить крайнее недовольство вашей программой. Это что вы тут говорите? Вы можете понять? Это просто какой-то разврат. А если нас слушают дорогая молодежь, это, мне кажется, очень неприлично с вашей стороны говорить о такой ерунде в прямом эфире.
1: Если вас слушает наша передовая молодежь, то это действительно может на нее вредно повлиять. А если она слушает на Гайгуле или меня, то эта молодежь будет ходить с просветленными глазами, и вам же первому, уважаемые, даст закурить, несмотря на ваш преклонный возраст. Поскольку, я так понял, это звонила все-таки женщина. Женщина-пенсионер.
0: Мы, как исследователи голосов, можем заметить, что голос женщины, в общем, очень легко отличить от голоса мужчины. И вот сейчас мы с вами могли на этом убедиться.
1: А мы, как вот дилетанты в данном вопросе, можем сказать, что мы просто, и отвернувшись даже, можем определить, женщина или мужчина идет сзади нас. Все зависит от того, какое время года, поскольку если, например, чистый асфальт, то у женщин цокает, а у мужчин шваркает. Если снег, то шваркает и у тех, и других. Но у одних чаще шваркает.
0: С прихлюпом.
1: И с прихлюпом бывает. Но бывает так, что у одних чаще, у других реже. Вот, как правило, у мужчин шваркает реже, а у женщин чаще.
0: Мы, следопыты, вообще самым высшим классом своей работы считаем отличение женского следа от мужского.
1: Вот тут спрашивают, когда наша программа будет наконец-то снабжена сурбопереводом. Вы знаете, давно уже у нас в окне стоит очаровательная голая женщина, которая для всех желающих, вот которые могут приехать на Новый Арбат с биноклями там, или из автомобилей, или как-то просто там посредством каких-то других оптических устройств наблюдать. И прекрасно, в общем-то, она с мимикой и с жестом. Повернись сюда, слышишь?
0: Кстати, я как контр-адмирал ввел сейчас на всех судах передачу с помощью флажковой отмашки всех сообщений.
1: А чего, кстати, одно время было запрещено, поскольку...
0: Безусловно, потому что сохранялось... Я как шифровальщик могу поведать сейчас о том, что сохранялось вообще тайно. И все сообщения кодировались, шифровались. И шифровальщик была одной из самых редких специальностей.
1: Да, поэтому дело в том, что о них заботились, и я как судовой медик просто хочу сказать, что мы запрещали им махать просто так. Дело в том, что ведь у них бывало как, что и среди ночи он вылезал и начинал вот этот бессмысленный махач, а нужно было только сигнализировать, как запускать или отпускать.
0: Я как председатель колхоза сталкивался с этим на гражданке. К нам в колхоз часто приходили люди с флота, мы набирали их, поскольку флот парни, они всегда были крепче, в общем-то, шире в плечах, уже в талии, вот, меньше ели. Я столкнулся с тем, что один из наборов просто поголовно занимался отмашкой во время полевых работ.
1: Во время сенокоса.
0: Не выполнили план, да.
1: Мы, кстати, как доярки можем уведомить вас, что они и в доярне тоже занимались отмашкой. И вот, причем отбили, в общем-то, все руки, а рога, и обо всякие перекладины, которым вы, кстати, архитекторы, снабдили наши доярни. Они нам мешают проходить к быкам, коровам, дабы производить доярство.
0: А я как архитектор хочу сказать вам, что при нынешних ценах на карандаши и грифели нам просто нечем вообще писать и проекты свои. Мы не можем рисовать те здания, которые мы хотим построить. Планов у нас громадье.
1: А мы, как сельские учителя, хотим заявить вам, что нам приходится вообще писать снегом сейчас на доске, пока он не стает, потому что такое, что мел, мы уже забыли.
0: А мы, как производители ламп накаливания,
1: Можем сказать, что в сельской здоровы. Местности, спасибо, в сельской местности мы отказываемся поставлять товар, потому что в последний раз с нами расплатились живой коровой. Дело в том, что у нас работают люди, ну, скажем так, умственного труда, и вид, собственно, бородатого существа вызвал некоторую панику в женском коллективе, пришлось вызывать орнитологов.
0: А мы, кстати, как диссиденты требуем, чтобы нам всем дали звание Героев России, поскольку мы внесли огромный вклад в ее культурно-историческое развитие.
1: А мы, как работники КГБ, всячески против этого протестуем. Почему? Потому что мы всю жизнь положили на то, чтобы вот эта вся контра была вычищена, выметена из страны каленым железом. А теперь она лезет со всех сторон. И мы, работники таможни, уже не знаем, какие заслоны нам еще придумать. Потому что в последний раз попугаев провезли просто в себе. Женщина провезла попугая в себе.
0: Попугаев или попугая?
1: Попугаев.
0: Мы, как гинекологи, выражаем вам недоверие, потому что в одну женщину влезет только один попугай породы кокоду по размеру.
1: А мы столкнулись, как грузчики аэропорта Шереметьево-2, с тем, что попугайчики были волнистыми, их было 17.
0: Мы как орнитологи просто... выражаем вам полное доверие. И, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Я хотел, как потребитель, у вас спросить у директоров спичечной фабрики. Скажите, почему ваши спички такого низкого качества? Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Мы, как лесники, хотим ответить вам, что какие удобрения мы внесли в почву, такая и деревья у нас выросла.
0: Безусловно. Я еще хочу сказать вам от имени дирекции леспромхоза, что вы, грибники, вот ходите и топчете, что ни попадя. Вытаптывая тем самым и зерновые, которые там
1: поросли. А нам, водителям-лесовозам, потом разгребай ваши консервные банки и вытаскивай их из протектора.
0: То есть, мы, кстати, как разработчики рисунка протектора, требуем сатисфакции денежной и публичного извинения по всем телеканалам и в прессе.
1: Мы, как производители насосов, с вами целиком полностью согласны.
0: Ура! Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, я хотела обратиться к вашему гостю. Он такой великий. Умный человек.
1: Я Гудвин.
5: Пусть как умный, великий сексопатолог скажет, как нам, женщинам, предохраняться от этих волнистых попугайчиков.
0: Это очень интересная тема, спасибо.
1: Ну, я как гинеколог могу вам сказать, что предохраняться, в принципе, не нужно. Птица сама не залетит. Существует, правда, в русской народной молве такое мнение: птица бьется в стекло, жди покойника. Так вот, когда птица проявляет заинтересованность
0: женщине
1: в залете в ваши гениталии, это говорит о предстоящем, сами понимаете,
0: пополнение потомства.
1: То.
0: Кстати,
1: то есть примета хорошая.
0: Я, как руководитель Центра по наблюдению и исследованию за аномальными явлениями на территории Российской Федерации, хочу сказать, что статистика весьма тревожна. Так уже вот сейчас, как только произошло похолодание, по Минской трассе мы наблюдали 5 случаев проникновения внутрь женщин, которые, извините, конечно, за такие, может быть, подробности, выходили из автомобиля, дабы справить нужду, а случается с ними это очень часто, обнаруживали внутри себя всяческих мелких грызунов и прочих животных, которые снуют туда-сюда в поисках тепла, и, естественно, любое какое-то более-менее тепло воспринимают просто как дом родной, как землянку партизанскую. Мы, как бывалые партизаны, знаем, что вот в наших землянках из гильзы все было сделано, а сейчас-то вот у вас-то нет из гильзы, поэтому, в общем-то, они там, бывало, поселятся, а потом-то там им и темени, и неудобства, вы приходите к нам как к хирургам. А я хочу вам сказать, как хирург, что подобного рода операции, они еще технологически не точно выверены. Поэтому, например, мы можем вам перетянуть чего угодно на что угодно, вот, а выгнать этих зверей мы...
1: Не удастся.
0: Да.
1: А мы, как работники 5-го батальона ГАИ, обслуживающего трассу Ростов-Жмеринка, хотим заметить, что в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий в связи с массовым приторможением автомобилей на обочинах дороги для удовлетворения женщинами естественных потребностей. Поэтому мы просим водителей, везущих женщин на боковых сиденьях, рассредотачиваться по проезжей части, не скапливаться вокруг предметов, стоящих вокруг дороги, как то деревья, столбы, а выбирать открытые пространства, чтобы не нарушать обзор с попутным водителем.
0: А я вот, как от лица водителей 15-го таксопарка, хочу обратиться ко всем женщинам, которые ездят вот в автомобилях, чтобы вы потом этими животными не сорили в салонах. Вот вы уж дождитесь, они вылезут сами, поскольку вот у нас уже находят очень многие после вас и хомячков, и каких-то других животных, которые от мороза совсем взбешенные.
1: А я как водитель мусоровоза, обслуживающего район Печатники 7, хочу вам сказать, что мне надоело вывозить трупы животных из контейнеров. Пожалуйста, пользуйтесь услугами станции по утилизации домашних питомцев.
0: А я как печник хочу вам сказать, что наша профессия вымирает, и вот если вы вызываете нас и звоните постоянно и говорите, придите, сложите мне печку в нашей домашней квартире, помните, что она вот вам в городских условиях не всегда нужна. Вот давайте оставим все-таки нас, печников, для тех, кому действительно эта печка нужна, для лесников, лесорубов и других налэ, которые называются.
1: Да.
0: Песня?
1: Да.

0: elevati al cielo, quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana.
1: Заиграл наша Гайгульна. Вот какую тему, уважаемые на Гайгуль, я хотел с вами затронуть. Сейчас наступают холода, и нас, ремонтников сантехнических сооружений, очень беспокоит то, что многие граждане кидают в свои белые ральфы. Я имею в виду, вы понимаете.
2: Раковины.
1: Да, что не попадет. Как-то мы, например, проводя очистные сооружения, находим там все, начиная от консервных банок, кончая дохлыми какими-то животными. Вот. И вы, как руководитель агитационной комиссии вот будущих выборов президентских, должны сказать какую-то фразу на эту тему, вот, чтобы, дескать, не кидали, заботились, или хотя бы назвать какие-то габариты предметов, которые доступны перевариванию канализационной системой нашего города Череповец, Челябинской, прочих ночи.
2: Ну, я могу сказать вам, как дизайнер, я вам могу сказать, что приблизительно размер прохождения вот того предмета, о котором вы упомянули, должен приблизительно соответствовать диаметру ушной.
1: Ушной.
2: Да.
1: Да.
2: При превышении диаметра лучше пользоваться окном. Это я вам говорю как остеклитель. Стекол у нас произведено много. При побоях тут же будет вставлено новое.
1: А вот я хочу спросить, этот изгиб, который идет... Вот,
2: сифон.
1: Да, вот он же все-таки принимает в себя вещи не такие длинные, как кажется визуально, потому что мы, инженеры, разрабатывали его, дабы он фильтровал.
2: Нет, но я же сейчас говорю о городских жителях. Я же все-таки представитель муниципалитета. А что касается взгляда представителя сельского совета на этот вопрос, то тут позиция моя будет гораздо интереснее. Дело все в том, что сельчане в последнее время, как я заметил, привыкли мерить все на коровье ухо.
1: Да.
2: Поскольку ухо, как и рог коровы, является заменяемым. То есть при клеймении оно отрастает, и клеймо постепенно зарастает. И принято говорить так, что вот куда повернешь, туда коровье ухо и вышло.
1: То есть, или вошло, да. Если повернуть другой стороной.
2: Безусловно.
1: Бывало, что они да и крутят куда ни попадя. Мы, как люди, изучающие старинные обряды и обычаи, понимаем иногда, почему вот вроде одна корова была, а копыт много. И ощущение такое, что животное вело себя беспокойно. Сначала у нас, зоологов, это тревожило. Мы думали, что это у нас в Лондоне снова падучие, снова нам, значит, наложат эмбарго на говядину, свинину и, в общем-то, другую там мясную продукцию, как-то сардельки, сосиски, говядину и свинину. Вот. Но выяснилось, что это селяне и посадские крутят эту корову с целью найти, куда она войдет и откуда выйдет. Потому что одним интересно, чтобы она вошла, другим интересно, чтобы она вышла. То есть люди очень противоречиво устроены. Это мы как философы знаем.
2: А мы, саровары, призываем вас, философов, больше потреблять наши продукции. Ведь такого вкусного сала вы не найдете ни в одной.
1: Ни в одной. А мы вот, Борисоглебские укладчики шпал, требуем, чтобы вы, когда проезжаете мимо, не плевались, потому что вот все это очень сейчас замерзает, и мы скользим, и иногда получаем травмы.
2: И ведь что самое интересное, мы, химики приоралья, тоже с вами целиком и полностью согласны, потому что вы, шпалоукладчики Самары, потребуете от нас создать состав, который бы не давал шпалам сгнить на протяжении 15 лет. А мы, нормировщики железнодорожных
1: Будьте
2: работ,
1: здоровы.
2: Все уже цифры, все глаза проглядели, чтобы увеличить вам расценки за квадратный метр. Но ничего у нас у счетоводов не получается.
1: Безусловно, потому что мы, изобретатели программ для всяческих бухгалтерских расчетов, вложили туда определенные моменты, которые ограничивают вашу беспредельную деятельность. Вот, кстати, спрашивают, когда мы пригласим в гости Базура Церетали, спрашивает Григорий. Я хочу сказать, что его надо приглашать ведь со всей семьей, поскольку у них принято соленье такое и так далее. А как же мы вот можем себе позволить, когда мы, обнищавшее население, сейчас мы не можем позволить себе никак этого.
2: Мы, семейные доктора, уже сейчас переходим на просто индивидуальные, потому что не в состоянии люди платить за всю семью сейчас.
1: Да, или говорим, приходите хотя бы раз в месяц там всей семьей, но раз в месяц по одному.
2: Вот а мы, селекционеры, предложили новый сорт гречихи, который представляет из себя ядро размером приблизительно в квадратный метр.
1: Да. Называется. Гя. Гигантская гречиха. Гя. Называется. Вот Сергей тут выпивает за наше здоровье, а может, не выпивает. Ну что же, я предлагаю послушать вам, что хотят спросить у вас, у нас, у Гайгулей, вот, наши радиослушатели. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Free for a full 30 days. Call the number shown on screen beside your national flag.
2: Мы знатоки английских понятно. Языков можем ответить вам только одной фразой. Do you speak English?
1: И еще одной хендыхоха фраза. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер, уважаемый.
1: Добрый вечер, уважаемый.
4: Вот у вас сегодня была затронута тема микрокотов. Вот, а я хотел бы вот что спросить. Года три назад вы разрабатывали тему микрокоников, которые жили в коробушках.
1: Угу.
4: Вот, и я хотел бы, ну это же, в общем, научная тема, и хотел бы узнать, как она развивается.
1: Угу.
4: Вот, а еще у меня такой второй вопрос есть. Вот, и не считаете ли вы, что, вот тут звонила дама вам, и что женщинам надо бояться не попугайчиков, а мышей. Ведь те женщины, которые не боятся мышей, мыши их кусают, и женщины умирают.
1: Угу, понятно. Мы вот, японцы, вообще испытываем тягу к микро и к уменьшению всего. То есть мы постепенно уменьшаем даже видеомагнитофоны. Ну, то есть начали с кассет, закончили видеомагнитофонами. И мы, японцы, очень любим все микро, поскольку у нас большое население, вот, и нам надо как-то располагаться. Поэтому, естественно, проблема микрокоников, как, в общем-то, микромух, микрофлоры и микрофауны, она весьма и весьма для нас злободневна. Мы надеемся в дальнейшем довести приплод нашего населения до 50% на душу за год, а вот уменьшить всю нашу флору и фауну японскую где-то, ну, процентов на 0,8, потому что надо как-то эти 50 прироста вместить, там, это самое. А что касается вот второго вопроса, это, видимо, к Нагайгулям.
2: Ну, вообще, конечно, в Антарктиде холодно. И да, действительно, да. Популяция пингвинов там увеличивается. Потому что пингвины, они свойственны с понижением температуры наращивать мышечную массу. И тут мы можем, как этнографы, мы можем противопоставить Японию и пингвинов.
1: Извините.
2: Ничего страшного, будьте здоровы. Так вот, действительно, и у тех есть желтые пятна. А мы, как астрономы, можем на это заметить, что и на Солнце есть желтые пятна.
1: А мы, как эпидемиологи, можем заметить, что вообще вот любое пожелтение – это первая сигнализация. Ну, не первая, конечно, для дилетанта первая сигнализация о том, что наступает определенная стадия болезни, называемый гепатит. Поэтому на вашем месте я бы...
2: А мы, как машинисты... больше грузных составов.
1: Будьте здоровы.
2: Байкало-Амурской магистрали можем сказать, что желтый свет является основным проходным сигналом на перегоне Тындаберкакыт.
1: Безусловно, но я как местный тырдыбыкыкынский хулиган хочу сказать, что все их пострелял из рогатки 2 дня назад. Вот. И мы, кстати, как хозяйство железной дороги тырдыбыкыкынской, не собираемся устанавливать больше желтые сигналы, поэтому вы, машинисты, ездите как хотите дальше. К тому же у вас ездит все в одну сторону, от Тырды в Бакыкынд. Вот из Бакыкында в Тырду либо езжайте на автомобиле УАЗик. Кстати, мы, как водители УАЗика, требуем, чтобы нам тоже дуги ставили и люки, потому что очень у нас некомфортно и ломается. Либо только вообще не ездите.
2: А мы, как летчики 7-й истребительной авиационной эскадрильи, требуем перехода на зимнюю резину с шипами, потому что невозможно садиться уже на обледленную полосу.
1: А мы, как люди, которые ухаживаем за состоянием взлетной полосы, хотим кинуть камень в ваш огород.
2: Мы, как работники приусадебных хозяйств, которые нам выделили вблизи аэродромной сети города Кубинка, вынуждены просто заниматься сельским хозяйством для того, чтобы поддержать как-то свое существование. Ведь вы, работники сберегательных банков, ни хрена нам не выдаете зарплату и пенсию.
1: А мы, кстати, вот как простые пенсионеры, требуем сатисфакции, и чтобы все, что нам вот недоплатили, чтобы это под 10% в месяц нам потом выплатили.
2: А я как сатисфакция не могу слышать, когда от меня чего-то требуют.
1: А я, кстати, как вот крепкий парень с золотой цепью, никогда и не требую.
2: А я сам ничего никому не даю.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси»

0: до чего только не доходят, в общем-то, реставраторы старых записей в своем мастерстве. Только вы что слышали голос, реставрированный голос юного совершенно Адольфа Гитлера. У нас в гостях Сергей Борисович Сид и, конечно же, сиамский близнец Энджелс и Торшин. Сегодня разговор у нас пойдет о знаниях на рубеже 2000-го десятилетия. И, в общем-то, мы постараемся, опять же, обратиться к вечному такому вопросу, касающемуся апокалипсиса или, попросту говоря, конца света. И, в общем-то, первый, видимо... для начала мы должны, видимо, сказать друг другу «здравствуйте». Здравствуйте, Сергей Борисович.
1: Здравствуйте. Добрый вечер
0: вам. Здравствуйте, вы, уважаемый Энджелс и Торшин. И первый вопрос, если позволите, Сергей Борисович, я все-таки задам Энджелу и Торшину. Дело в том, что он длительное время отсутствовал в нашей программе. Это было вызвано его попыткой пройти курс обучения в Государственном Московском университете имени изобретателя таблицы Менделеева господина Ломоносова. И, в общем-то, судя по вашему бледному виду, как-то у вас это немножко получилось плачевно. Мне бы хотелось знать, чем, во-первых, был вызван такой вот рефлекс в плане каких-то получения новых знаний и такая тяга к новым знаниям. К тому же я знаю, что вы сразу пошли не на первый куда-то курс, даже не на подготовительное отделение, а сразу в аспирантуру при Государственном университете. И все это дело продлилось 3 дня. Вот каковы выводы? Как сейчас обстоит ситуация со знанием вообще и силой? Да.
2: Дело в том, что как бы моя бесформенная тушка все время приводит ужас и недоумение у сограждан. И чтобы развеять это все, я должен их чем-то удивить. Но так как я не могу делать физические упражнения, не могу жонглировать, то мне остается только одно – блистать своим умом. Вот. Ну и пришлось как бы в довершение тех знаний, которые я получал в разных частях мира, пришлось еще окончить 3-дневный курса МГУ.
0: Вот. Ну что же, действительно, это хорошо. Ну, я предлагаю уже перейти к непосредственной теме нашей беседы. Тема нашей сегодняшней беседы – знания. И вот, Сергей Борисович, теперь вопрос, видимо, уже к вам. Во-первых, нужно немножко, прежде чем начать этот разговор, определиться вообще с терминами, да, что такое есть знание. И о каком именно знании мы будем говорить. Дело в том, что перед вами сейчас сидит, это я имею в виду себя, в общем-то, призер конкурса «Лыжня 98». Вот, я,
2: это вот по Дмитровскому шоссе бежали, а, да?
0: Да, перекрыли. Вот я бежал самый первый, это в склянках противоснежных и в петушке. Ну, ты видел,
2: да? Да. Вот. Сейчас гирьками. На лыжах у тебя гирьки.
0: Ну, это не гирьки, это были завязочки от шарфика, которые соскочили. Ну, не в этом смысле.
2: Гирьки 100-граммовые.
1: Вы коснулись этих как раз параметров тех, которые необходимы для вас. Ведь да, не да. было бы знаний, вы бы не стали призером.
0: Безусловно. Я, например, знал очень хорошо, чем мне нужно смазать лыжи, какие выбрать палки, как правильно встать на лыжню, каким образом кого-то толкнуть, чтобы он упал, что выпить перед этим и так далее. Скажем, знания североамериканских индейцев, касающихся борьбы с кобрами, разведения, в общем-то, костра и зажаривания пальцев слона, вот, это тоже своего рода знания, которые, например, совершенно чужды знаниям, скажем, языков программирования и так далее, да? Вот. Знания космонавта, технические знания космонавта вряд ли пригодятся, например, водолазу. А знания водолаза вряд ли пригодятся начинающей, извините, менструировать 19-летней девушке. Поэтому мы должны каким-то образом определиться, о каких именно знаниях пойдет сегодня у нас речь, или же мы будем обсуждать это глобально, понимаете, вот так глобально.
1: Вы правы. Вы знаете, вы затронули ту тему, которую необходимо более акцентировать. Ведь человек – это есть духовная сущность. Духовная сущность, вмещающая в себя все знания –

0: какие знания несет человек? Добро ли это идет или зло?
1: А, скажите,
0: положительные, скажите, да. Я извиняюсь, ничего, конечно,
1: это я извиняюсь,
0: положительный идет выброс энергии, либо отрицательный выброс энергии. Поэтому я хотел бы начать, вы затронули такую тему, которую я хотел бы начать словами небольшого стиха, посвященного не только моей любимой супруге, детям, но и всему человечеству. Стих называется «Пробуждение». Вы знаете все, что на рубеже сейчас конца нашего века, свидетелями которого мы стоим, идет увязка энергетических структур как столетий, десятилетий, так и двух тысячелетий. А ведь трактат «Энергия равна материи, равна энергии» цивилизации должен быть расшифрован. И человечество должно обратить на себя внимание. Если ныне живущее поколение, которое жило в 60-х годах, обратило внимание на сегодняшнее время, то действительно время убыстряет. Тогда нужно понять внутри, что же такое время. Поэтому я и хочу стихом немножко привести сознание в тот ритм человека, который необходим ему, чтобы у нас с вами построилась тема разговора. От открытия того сознания, которое должен пробудить человек, до приема знаний, которые действительно на рубеже передаются человечеству. Стихотворение так и называется «Пробуждение». «К земным понятиям вехи оставляя, явление века убыстряет бег и открывает глубину сознания, чтобы преобразовался человек, чтобы воспрянул духом и творением, раскрыв себя, вступил в неравный бой, как истинный спаситель на планете, зло победил, восстановив добро, чтобы планета, матушка-Земля, окрепла силой набирая, энергию свою распространяя, день ото дня творила чудеса, чтобы сады цвели, и песнь лилась, и грусть тоска исчезла на века. Везде, где был бы человек добра, любовь лилась, и милосердие лились звуки, чтобы желания человека и творенье соединились с замыслом Творца». Вы понимаете, если рассматривать более глубоко, тогда нужно вернуться к тем словам «знание». Что же такое знание?
1: А, ну вот здесь я, так сказать, прослушав это замечательное стихотворение, понял, что вас также, на вас, вернее, достаточно серьезно повлияло вот это время, которое в истории называется инквизицией, где, в общем-то, все знания человечества были направлены как раз с точки зрения современного человека на антигуманные какие-то, значит, действия, да? Вот. С точки зрения тамошних вот инквизиторов, опять же, они занимались тем, что боролись с дьяволом и с прочими делами, то есть эти пыточные их камеры, то есть предшественники СС и гестапо, с их точки зрения олицетворяло, скажем так, светлые силы. И вполне возможно, что, например, если мы возьмем, к примеру, Швейцарию 47-го года как скульптурку светлого времени, то вот инквизиция — это такая скульптурка темного времени. Вот получится такой чертик и божок. Один на одной полочке, другой на другой. То есть на всех же на нас отложился отпечаток. Значит, во-первых, инквизиция, во-вторых, монголо-татарские игры, когда они стрелами стреляли в девков в кокошниках. Девки, значит, водят хоровод вокруг костра, а тут выбегают, в общем-то, татарские эти жуткие люди и стреляют по девкам из луков совершенно галимо. То есть, естественно, тоже варварство. Но каждый был уверен в том, что его знание, как стрелять из лука, сложит на пользу его народу, его стране, значит, и всему человечеству.
0: Вот вы понимаете, вы затрагиваете те темы, которые сведено на употребление при внесении в мир ныне существующий и ранее существующий, хотя он и существует вместе с нами. Прошлое, настоящее, будущее, оно существует вместе с нами.

0: Но вы почему-то все время отождествляете с борьбой, стрельбой. Понимаете, а понятия те, которые вы затронули, знания, ведь вы, употребив те понятия, вы раскрываете знания, значит, вы окунулись в историю. А историю того государства, в котором живете, в российском государстве. Но если более глобальнее нам с вами рассматривать, понимаете, мы можем друг друга не понять. Ведь ныне существующее то, что есть... Это де юре является Россия, историческая Россия. Вы можете со мной спорить, понимаете? Вы можете со мной спорить, но я говорю вам, что де юре это историческая Россия, но не де факто.
1: Ну, я, пожалуй, соглашусь. То есть тогда мы должны с вами условиться, что, обсуждая, скажем так, временной континуум, мы не будем брать такое время, как, скажем, вчера, там, сегодня, завтра. Возьмем время всегда.
0: А время всегда, всегда, значит, оно должно перейти на понятие, что же такое время.
1: Вот, да.
0: Человек должен понять, из чего состоит время, что такое пространство. И чтобы понять, он должен внутри раскрыть себя. Ведь очень много в конце нынешнего десятилетия, и я благодарен тем людям, кто вникает вовнутрь себя, будет свое сознание, и передавая частички данного сознания, данные своих знаний, теребит другое. Человека сознания, пробуждая тем самым разум тот, который заложен от единого творения Творца.
1: А коррекция со стороны, скажем так, каких-то наружных, агрессивных вот явлений, ну, опять же, к примеру, вот влияние со стороны соседа, со стороны дамы с собачкой Тургеневской, да, или,
0: очень,
1: например... Да.
0: Вы правы. Коррекция та, которая вносится отрицательным деянием, она очень существенна. В нынешнее время вы затрагиваете тот параметр, что же мы несем своими деяниями.
1: Нет, мы это можем нести, в общем-то, самые, скажем так, светлые и добрые, но в таком случае, вот как только мы начинаем вот это выносить, назовем это корзинкой, да, корзинка с деянием, вот мы начинаем осуществлять вынос. В таком случае мы должны в любом случае содержимое этой корзинки тоже, в свою очередь, корректировать, учитывая внешние факторы, дабы все это не перевернулось, например, там не оказался желток снаружи скорлупы, а не наоборот. То есть мы-то с лучшими намерениями, дескать, а они, вот соседка, там, это Муму, там, они все пришли, там, Хрюша с Филей, там, какие-нибудь, все это перевернули, и получилось просто корзинка с агрессией. То есть люди накушались агрессией, и мы получилось в их глазах уже враги.
0: Ну, безусловно, нужно соотнестись. Чего мы хотели, что мы несли. Вы можете считать... внутри себя несущего добро, но со стороны партнера вашего вы несете зло. Вы привносите ему зло. Как найти тот критерий, который непосредственно определит, где же добро, а где зло? Понимаете? И что такое добро, и что такое зло? Как определить этот временной фактор? Что такое добро?
1: А давайте, если... давайте спросим, извините, что я вас перебил, вот зададим этот вопрос сиамскому близнецу Анжелсу Иторшину, как сегодняшнему нашему эксперту. Дело в том, что он тоже участвовал в этом вот, в лыжне 98, но прикатился последним, поскольку он на санях вез, так сказать, свою супругу новую. Вот, сзади себя это всех прослезило, все умилились, и сразу вот сосульки у них выросли, потом мы этих сосульчатых уже свезли, и сейчас уже оттаиваем. Но, тем не менее, скажите, пожалуйста, вот что с вашей точки зрения добро, а что зло? Вот именно с вашей, как сиамского близнеца. Только, пожалуйста, не теребите Торшина, потому что вот давайте только в этот раз без Торшина.
2: Ну, конечно, вопрос очень сложный. Это затрагивается, наверное, какие-нибудь вселенские энергетические тельца. Вот, ну, я считаю, вот, как человек, да, не как какой-нибудь ученый там и так далее. Добро – это когда ребенок, младенец с голубыми глазами смотрит в лицо своей мамы.
0: Ну, вы совершенно правы.
1: Да.
0: Ребенок, да, в детском возрасте. Но тогда нужно понять, понимаете, ведь почему-то называем ребенок и старика, имеющего детский возраст.
2: Ну, нет, старик-то он просто впадает в детство.
0: Почему он впадает в детство? Почему ребенок осуществляет данные деяния, которые несут добро? Если рассматривать, где же бессмертие, воплощение души, духовной сущности? Ведь, беря своего ребенка, нужно соотнестись, вы затрагиваете ту тему, которая она существенна, нужно соотнестись, что перед вами ваше кровное дитё на физическом плане. Да, вы дали совместно ему жизнь на физическом плане. В то же время кто-то, величайший из величайших, вселил туда душу.
1: Вот,
0: бессмертную
1: скажите,
0: душу, да, которая реинкарнировала.
1: Вот только эту тему я и хотел затронуть. Не
0: понимаете?
1: Кажется ли вам, Сергей Борисович, что в данном случае, например, когда появляется грудничок, вот, мы обычно доктора называем это пуповина перерезана, вот этот период. То есть мама в первую очередь испытывает жуткий испуг перед грудничком своим. То есть он угадывает все ее желания, и она сразу начинает своей материнской, вот, физиологической агрессией подавлять в нем какие-то древние инстинкты и знания, который он, в общем-то, не может высказать в силу слабенькой тушки. Но память его, она содержит, в общем-то, глубину мудрости всех предшествующих поколений. Затем так называемая базитическая внешняя среда из грудничка из этого выбивает постепенно эту память, загружает его, скажем, ну, опять же, к примеру, хрюшами, филями, сардельками, НТВ, Филиппом Киркориным, наконец. Вот. И к старости просто вот это резервуар, который, в общем-то, ну, резервуар, скажем так, для внешнего дерьма у человека, значит, в общем-то, заполняется целиком. И чувства все отключаются. То есть срабатывает мощнейший иммунитет, ну, как у ящерицы отторжения хвоста. И он опять впадает в старости, в младенчество. То есть исключительно из-за перегруза. Ведь бывают старики, которые до самой смерти, до 100 лет, очень бодрые, мощные. Но, как правило, это бывшие военные.
0: Но вы правы в своих рассуждениях и в построении в общей стратегической линии на земном плане. Но если смотреть вовнутрь, вы посмотрите вовнутрь сущности, находящейся в теле. Ведь она раскручивать обязана себя. Вы упоминаете память. Да. А всякий ли обращает внимание на отключение мозга своего, на память ту, которую рождает мысли, идеи. И если мы будем прислушиваться к детям, несущим истину в младенческом возрасте, а это есть задаток рождения мыслей и деяний его, это дитё мыслит так, как оно мыслило, как вы говорите, в прошлых жизнях. И оно будет, пробуждает себя. Нужно детям чаще давать самоутверждать себя в тех деяниях, которые они стремятся подражать взрослым и делать то добро несущее, которое видят окружающих их мам, пап, сестер, братьев.
1: Ну, вы знаете, если брать физиологический возраст, опять же, вот в данном случае сейчас наши радиослушатели могут подумать, что мы говорим там о детях, скажем, в физическом плане, да. Я, например, знавал грудничков и 60-летних, и 50-летних, то есть разум которых был очень слаб, и мы их часто видим по телевидению, их тоже показывают, в общем-то, они на улицах ходят иногда, вот в спортивных костюмах у вокзалов мы их периодически видим, с перстнями тоже видим, то есть наблюдаем постоянно. А с другой стороны, например, известен факт, что Эйнштейн не умел завязывать все шнурки. Вот, то есть такая необремененность какими-то внешними факторами. Может быть, он не мог там самостоятельно, скажем, производить акт дефекации, но это не мешало ему быть великим ученым. То есть какая-то полная изоляция от внешних так называемых базитических вот лучей, которые напускают социум, да, она и позволяет генерировать вот то, что вы говорите. То есть именно генерирует какие-то мысли, какие-то идеи. России. Поэтому грудничок — это что же? То есть тут нужно так...
0: Понимаете, я с вами полностью согласен. Понятие грудничка не значит младенческий тот, который 6-7. Грудничок можно по сознанию, по делам его. Ведь как записано, узнаете по делам его, деяниям его, кто это был. Понимаете? А чтобы творить добро, значит, нужно раскрыть себя, познать себя. Познать себя и окружающему миру, который вокруг тебя. А Россия сейчас это находится в самом... таком, как вам сказать, критической точке, которой нужна помощь.
1: А вот помощь от кого? Вот скажите, вот в принципе.
0: Я хотел бы так, я извиняюсь, конечно, я хотел бы опять вернуться к стихам небольшим, конечно, таким, конечно, которые приходят в в то время, когда сознание отдыхает от работы, но я, как вам сказать, оно работает. В то же время оно отдыхает от тех направлений, которые являются стратегическими направлениями, составляя знания те, которые необходимо принять человечество. Так я хотел бы прочитать четверостишье небольшое. «О человек, живя в разрухе и нищете, должен ты понять, чтоб выйти с хаоса опять, России матери ты должен свое добро духовное отдать. Тогда, мой добрый человек, зло и ложь на своем пути сметая, России добро предоставляя, свободным сам становишься вовек». Я как раз хотел бы подытожить к вашим словам тем, которые вы сказали, что же сделать человеку. Итак, мы с вами округлили то, как бы нам войти своим открытым сознанием в знания. А не находятся ли они у нас внутри? Те знания, которые мы на воплощении прошлых жизней имеем свой плацдарм, багаж тот, который отдельные лица, духовные сущности, которые воплощаются с миссией определенной на планету Земля в оказании помощи. Если рассматривать более стратегически и по вселенским понятиям, понимаете, то мы бессмертные.
1: Да, это
0: мы бессмертны, да, и если согласен. Рассматривать физический план и энергетический план, невидимый план, понимаете? Поэтому-то и каждый человек, вы возьмите каждого человека, он несет свою миссию. Извините, он должен выполнить, должен выполнить свое предназначение, должен наработать свою разумную планку настолько, насколько он ее закончил в прошлой жизни своей воплощение и должен ее переработать настолько, чтобы привнести больший всплеск положительной энергии, распространяясь тем самым на окружающий мир, то есть во Вселенную. Таким образом, мы с вами как раз и подходим к основам тех знаний, которые на рубеже 2000-летия переданы с приоритетом России, как государство, которое по замыслу Творца истинно является народным государством. Я повторяю, народным государством. Вы посмотрите, 1/6 суши объединяет многопевучесть народов. Здесь же не только многопевучесть народов, здесь уклад всех религий, даоизм, буддизм, католицизм, христианство, мусульманство. Вы понимаете? И все в себе вобрала Россия. Тогда нужно понять, кто же является мать Россия на планетарном уровне. Почему сейчас все мысли устремлены именно на оказание помощи России.
1: А, извините, не кажется ли вам, что вот мама-то, она как раз общая, вот, то есть, ну, нету, скажем, мамы у России, там, или у Швейцарии, а вот мама, она общая, просто она в зависимости от определенной болезни, определенного грудничка, там, скажем, у России высыпал сыпь, там, да, скажем, у Финляндии корь, она смотрит, корь тяжелее, и, типа, значит, мама должна, значит, как бы накормить и смазать зеленкой, в данном случае, грудничка Финляндию, там. Там, или там, например, не дай бог, какой-нибудь диатез случился там у Америки. Вот, она тогда вот туда идет.
0: Вы понимаете, если просмотреть, вы затрагиваете так из-под воль, подводите меня к обсуждению исторически сложившейся реалии в России. Вы действительно упоминаете, Россия, да, это мать, кормящая мать. Вы употребили Финляндию. А кто обращал внимание на то, что де-юре, законы исторической России никто не отменял. Запад, юристы это прекрасно знают. Понимаете? Значит, раз законы исторической России никто не отменял, и они существуют де-юре, но не де-факто, значит, Финляндия, это княжество...
1: Безусловно, это бесспорно.
0: Находящиеся в этом,
1: просто великий подарок был финскому народу от русского народа, вот такая вот как бы все, независимость.
0: Это, вы да. правы, вот эти все, если просматривать чисто юридически и приводить к канонам юридическим, мама действительно Россия всех кормила, всех теплом обогревала и вставала на защиту тех народов, которые были в меньшинстве, оказывая свою помощь.
1: Вы знаете, у меня к вам есть целых два вопроса. Значит, первый вопрос, это я себе позволю все-таки даже возражение. Вот несколько выше вы сказали, что мы все бессмертны. С точки зрения, скажем, физиологии, я с вами тут целиком соглашусь, но не с точки зрения вот той же энергетики, которую вы затронули. То есть есть...
0: Я с вами не согласен по поводу энергетики.
1: Но есть факты, которые доказывают резкий спад вот именно энергии из поколения в поколение у определенных индивидуумов. Вот у нас на обследовании много таких пациентов лежат. Пример, кстати, та же Америка.
0: Где... Так, минуточку. Да-да-да. Вы затрагиваете те вопросы, которые непосредственно касаются, как вам сказать, к лицу знаний.
1: Нет, ни в коем случае. Нет, давайте возьмем просто вот сравним, скажем, энергетику, ну, предположим, Джорджа Вашингтона, да, с энергетикой бабульки, которая вот уже совсем полуслепая, но едет на 600-м Мерседесе, и под мышкой у нее розовая собачка-баллонка. То есть вы не согласны разве со мной, что здесь в данном случае мы видим полную, ну, просто разрушение такое, да, деструкцию вот этой самой энергетики. Хотя есть, извините, мнение такое, что спецслужбы мамы, то есть спецслужбы мамы России заслали в Америку тех самых вот окорочков бройлерных, на которых вся Америка, в общем-то, и гармонизировалась, то есть полностью, скажем, стала попкорновой и этой самой, как это называется, извините, этого к сиамскому близнецу, как специалисту музыки девки поют, Spice Girls. Да. Вот, да, Spice Girls, к примеру, да, то есть мама, она как бы чувствует, что, дескать, там уже какие-то агрессии, у них начинается рост волос, обширный ребенок звереет. Оба им туда окорочков
0: неслось. Вы правильно подвели ход беседы к энергетическим понятиям. А я хотел бы спросить и радиослушателей, и академиков с аббревиатуры, так сказать, академических кавычек. Какова же все-таки энергетическая структура строения человека? Каков баланс энергетики человека? Каков баланс энергетики элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля в частности? Поэтому я, дорогие радиослушатели, как раз и хочу краткий произвести обзор тех знаний, которые на рубеже конца нынешнего века переданы. Данные знания, они составлены на основе основ мироздания Вселенной. Вы можете со мной спорить, вы можете направлять в радиостанцию
1: пушки, снаряды, фугасы,
0: телефонные звонки. Но я хочу...
1: Извините, я, кстати, напомню, да, еще посредством пейджера номер 956-32-32, абонент 109-279. Вы, кстати, можете на пейджер нам скидывать ваши мысли по поводу нашей беседы. А также вот мне интересно все-таки идеи насчет того, что с вашей точки зрения добро, а что с вашей точки зрения зло. Ну, вот мне бы хотелось собрать некоторую статистику все-таки, если
0: позволите. Мы как раз и коснемся того... порядка, что же такое добро, а что же такое зло. Да. Итак, я хотел бы побеседовать с дорогими радиослушателями не только на предмет общения с ними, как с физическими лицами, а на предмет общения с их сознанием. Я все-таки хочу поговорить как единые братья по разуму во Вселенной. С этой точки зрения я и хочу довести до радиослушателей краткий обзор тех направлений и знаний, которые составлены. Они полностью подготовлен большой пакет документов к регистрации авторского права на открытие с большим выходом пакетов документов технологической документации, основанной на основе этих знаний. И вкратце я хочу начать то, что же включает пакет данных, необходимых знаний.
1: Извините, да, но прежде я бы хотел опять, не подумайте только, что я придираюсь как-то к вашим словам, но тем не менее, вот вы сказали «братья по разуму», такое достаточно расхожее выражение, но с другой стороны ведь существует такая легенда, что как бы Господь специально людям дал разные языки, чтобы каким-то образом их племя вот разбить на части. Да, дескать, сразу идет фраза и телега такая с плакатом «разделяй власть» и так далее. Но есть другая теория, что, например, именно инопланетные цивилизации засылали свою агентуру вот в нашу галактику, и у них были мощные такие противодействия, ну, скажем, как, опять же, там ОСС, ОСД, как там УКГБ, там и там, скажем, какой-то там внешней разведки, да, в свое время. То есть каждый засылал своих агентов. Отсюда появилась негроидная раса с одной стороны, чукчи с другой, скажем, люди с белой кожей, с третьей. Получается, что, в общем-то, эти братья по разуму принадлежат, тем не менее, к разным совершенно ответвлениям, к разным государствам там, посему они вряд ли братья. То есть как же, например, вот брат мне, скажем, МС Хаммер же мне не брат.
0: Вы знаете, вы все, можно сказать, в одну тарелку сложили. Цвет сложили.
1: Язык в одну сложил, тарелку. Среду обитания.
0: Среду все, обитания. Все да. Сложили вовнутрь.
1: А потом раскидал. Понимаете, ложечками.
0: Сначала нужно, вы сложили, а теперь нужно раскидывать его. Да, да. Поочередно ложечками. Когда вы коснулись вопроса инопланетных цивилизаций, то я могу посвятить небольшой экскурс, сделать радиослушателям. В 1995 году... с 21 июня по 24 июня была совершена галактическая экспедиция галактики Млечного Пути, а в нее входят очень много созвездий, в частности, созвездие Голубых Весов с планеты Веста. Прилет экспедиции с разрешения Творца под руководством руководителя галактики Млечный Пути был прилет совершен в Москву в подтверждении единства разума во Вселенной, для подтверждения журналу «Разум и космос», в том отношении, что мы не одиноки во Вселенной.
1: Но вы помните, какая была после этого акция со стороны вот всяких служб безопасности, средств массовой информации, где все это выдавали за именно за попытку каким-то образом дискредитировать идею существования внепланетных цивилизаций, что, дескать, это все искусственно создано и так далее.
0: Вот это
1: все,
0: вы касаетесь каких вопросов?
1: Ну, касаемо прилетов? Вообще наличия факта вот именно этого прилета вот 21-24 июня. То есть было масса опровержений, причем находились люди, которые потом говорили, что это наш воздушный змей и так далее. чтобы каким-то образом...
0: А кто видел его?
1: Вот в том дело, что никто не видел, но все как-то слышали. И каждый пытался выдать это за свое, либо, например, говорить, я там был, я видел,
0: ведь как до оттуда... До сегодняшней поры, мало кто видел те фотографии, которые запечатлели именно встречу. Именно встречу, ту, которая необходима, где на снимках видны индивидуальные корабли инопланетные, те, которые используют для перелета. Встреча с женщиной-космоналкой, которую снимки все сохранились. Сохранились с разрешения Творца, потому что было обращение. Они не смыты. Как ни парадоксально, вы говорите, что спецслужбы работали в этом направлении, но я признателен и преклоняю свою голову перед деятельностью Зигеля, который скончался, очень жаль. Это человек тот, который действительно своим трудом приоткрывал сознание, не только приоткрыл свое сознание, а и старался пробудить сознание окружающего мира. Я имею в виду как человека, так и окружающий мир природы, чтобы люди посмотрели вокруг себя и увидели, что это реальный мир рядом с нами живет, что мы не одиноки во Вселенной. Понимаете? Поэтому, когда... настанет пора то, что сознание человека готово будет к встрече с другой цивилизацией, то прилет будет осуществлен. Какие бы препоны кто-то не строил. Ведь посмотрите, сколько сейчас снято с грифов секретно по инопланетным данным прилетам. Правильно? Я сам неоднократно видел, как очевидец данных аппаратов, понимаете, контакт имел, встречу имел, та, которая мне необходима, была в общении. Мне приятно общаться, понимаете, мне приятно и то, что переданы большие пожелания процветания планеты Земля и России в частности. О том, что цивилизация готова к оказанию помощи по всем направлениям науки, биологии, генетики, физики, химии для оздоровления климата на планетарном уровне. Понимаете, вы поднимаете те вопросы, которые касаются глобального пробуждения сознания. И когда человек поймет, что он не одинок во Вселенной, ведь мы должны не только сохранить свою квартиру в чистоте, в порядке, мы должны и улицу сохранить в чистоте, в порядке. Мы и планету должны сохранить не только на своей территории, я имею в виду как государство, но и в целом распространить свое добро, несущее от семьи на общем понятии семьи, находящейся на планете Земля. Вот эти задачи, те, которые я подвожу вас к осознанию тому, что же такое добро, что такое зло. И когда с академиками встречаешься и просматриваешь фотографии, которые отражают... Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И когда академику демонстрируешь и написал... три всего буквы «Бог». И когда поднесли прибор, то прибор зашкалил от энергии, несущейся от слова. Понимаете смысл, да, конечно, в чем я говорю? И когда просматриваешь фотографии, где мат, несущийся из уст человека, зарегистрирован на фотографии, то это темное облако, несущее. А когда слово «добро» идет, несущая в себе милосердие, любовь, доброту, оно светлого облика.
1: Но, с другой стороны, слово,
0: энергии.
1: Слово это, извините, всего лишь слово. В него можно вложить разный смысл, разную энергию. Можно тогда сказать, слово «Бог» очень зло, и будет все темно. А матерным словом можно пробудить в людях добро и помирить их.
0: Я с вами не согласен, но в том положении, что вы затрагиваете... Кого вы подразумеваете под словом «Бог»?
1: Вот это я и хотел сказать.
0: Кого?
1: Совершенно, совершенно точно разные.
0: Чисто вы, не касаясь к вам в личность и каждого радиослушателя, кого и как он представляет себя в обличии Бога? Кто для него является наивысшая, величайшая сущность, творец? Кто это? Человек сам разбирается внутри себя, кого он отождествляет с понятием Бога, понимаете? А раз он отождествляет себя, это безличностная, величайшая личность, то тогда и понятия у него совершенно другие. Ведь это все-таки творец, творение всего для него, понимаете? А раз он воспринимает так его, значит, он соотносит его с несущим добро, любовь и милосердие. И если бы люди чаще обращали внимание, я еще раз повторяю, на себя и снутри себя, на окружающий мир. Окружающий мир – это и муравьи, это и природа, это и люди, это и здания. Я прекрасно, понимаете, если вы разрешите на следующее собеседование, то, которое придет специалист, тот более, который по энергетике, той расскажет вам по энергетике зданий. Наука-то, которая идет. Но я хочу вернуть собеседованием, вернуться, что же за здание? Скомпонованы так простым земным языком сказать в пакете этих знаний.
1: Извините, еще извините, что я вас перебиваю, просто сразу, во-первых, много вопросов приходит на наш пейджер 956-32-32, абонент 109-279. Ну, сейчас я просто еще раз назову ваше имя, если позволите, спрашивают, кто у нас в гостях. У нас в гостях сегодня Сергей Борисович Сит, что означает «идущий впереди». И, собственно, вот беспокойство вызывает у наших радиослушателей ваше такое, ну, как бы утверждение, сказанное тоном успокаивающим, что, дескать, мы не едины во Вселенной. Я помню, ну, все имеют свои маленькие тайны. Я думаю, сиамский близнец не обидится, если я в данном случае раскрою его, как он плакал, тут его постигло, в общем, детство. Вот, тогда еще памперсов не было, ох, мы нахлопотались. И он плакал, говорил: «Саша, я боюсь, говорит, не ядерного взрыва, к примеру, а именно того, что мы не одиноки во Вселенной. Я хочу быть во Вселенной одиноким, и чтобы никто не оказывал мне ни помощи, никто мне не мешал». Вот такой, помнишь, у тебя был детский ужас жуткий?
2: Ну, как это не забыть? Тем более синдром боязни космических пришельцев после того, как я просмотрел сотни кинофильмов с фантастикой, типа «Чужие», «Крикуны» там и так далее.
1: Это самое, это как его фильм? Ну, этот тоже.
2: Ну, да. Вот по пальцам я понимаю, что за фильм, а сказать не могу.
1: Да я тоже. Действительно, понимаете, то есть человечество, живущее здесь, на Земле, для них вот эта фраза самая «мы не одиноки во Вселенной».
2: Люди, они трусы.
1: Несет, несет благо для одних, для других это несет, типа, знаете, «я не один в этом здании», думает он, и быстрее бежит за памперсом. Поэтому, в общем-то, не все, может быть, будет во благо, что, в общем-то, вот вы кажется, знаете, другой половине во благо, опять же.
0: Вы знаете, пусть дорогие радиослушатели не обижаются, мне очень приятно снять информацию было с пейджера, но если у меня такой в тон успокоительный, я хочу и беседовать с вами, дорогие радиослушатели, и с тем человеком, который дал информацию на пейджер, что у меня спокойный тон и ритм. Я и хочу видеть, я же и сказал, я беседую с вами не только как представляю рядом сидящего, но я и беседую с вашим сознанием, сознанием тем, что вы равны вместе со мной. Я хочу поделиться тем, чем я знаю, И мне приятно то, что и вы откликнулись, не спите в столь глубокий час и хотите узнать. А если бы вы достали бы книгу, где вы, наверное, помните, в 94-95 годах был Воронежский синдром посещения инопланетных цивилизаций. Да, да, но да. Это факт неоспоримый. И есть книги достоверующие. Когда,
1: мало того, я знаю очевидцев, реально, вот Екатерина Половинкина, в частности, как раз после этого случая она переехала в Москву, кстати, тоже синдром боязни, у нее на глазах это случилось, она продала там по дешевке практически квартиру, переместилась, вся долгое время работала в прачечной здесь, сменив там престижную работу, в общем-то, лаборанта в одном из этого нового, в Нововоронеже на станции она работала, вот, поэтому, в общем, тоже, видите, на нее это повлияло не очень хорошо. Но, знаете, еще вопрос следующий, тоже, опять же, на пейджер: не ведет ли единство разума во Вселенной к единству языка, а в частности к единому произношению буквы, спрашивает нас гражданин Сема.
0: Вы знаете, вы затрагиваете тот вопрос, ведь язык – это есть посыл энергии. Ведь это отождествление как от передатчика мысли, той, которая несет. А мысли безязыковые. Это мы установили на планетарном уровне тот язык, который находится сейчас. И в то же время ветви одна языка, она общая. И когда просматривали соотношение поступивших информации с разных государств, от контактов и очевидцев и посещений инопланетных цивилизаций, то преобладание идет старославянского языка во Вселенной. Ибо я вернусь к словам, затрагивающих нашу прекрасную Россию, которая многопевучая. Она сделана по образу Вселенной. Многопевучесть и много текучести религий собрано здесь. И культуры той, и ценности, которые составляют на планетарном уровне величайшую сокровищницу. Понимаете? И когда...
1: Вы знаете, извините, прошу прощения, давайте сейчас на 2 минуты прервемся. Просто меня тут зовут вниз, сейчас мы разгрузим и вернемся.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Борисович Сид, что означает «Идущий впереди», и сиамский близнец Энджел Суторшин. Речь идет у нас о знании на рубеже 2000-го десятилетия. И, в общем-то, в дальнейшем мы хотим перейти к заявлению, затронуть даже такую проблему, как-то апокалипсис. Это интересует всех. Я напоминаю вам, что посредством пейджера 956-32-32, абонент 109-279, вы можете информировать нас о ваших каких-то случаях или там, например, жаловаться нам на кого-то, на что-то. Мы обязательно разберемся, задавать вопросы тоже любые нам. А в дальнейшем мы начнем с вами беседу и в прямом эфире по телефону 203-19-22. Ну а сейчас, Сергей Борисович, я думаю, вот наконец пришло время ознакомиться с документацией.
1: Да, я, дорогие радиослушатели, хотел бы вкратце вас ознакомить, почему идет через радиостанцию «Эхо Москвы». Потому что, если рассматривать более стратегически и глобально, знания, находящиеся на территории любого государства, должны являться приоритетом данного государства, какие бы они ни были, на планетарном уровне, фундаментальные знания, те, которые... А вы, дорогие радиослушатели, выводы сделайте, каким богатством знаний на рубеже конца 20-го столетия обладает Россия, и что из себя представляют они. Я начну вкратце. Ввиду несоответствия российского законодательства, данный пакет знаний требует незамедлительного оказания помощи в регистрации авторского права на открытие данных знаний и на патентование технологий всех, которые выходят с пакета данных документов. Поэтому я попрошу вас, дорогие радиослушатели, более внимательно вникнуть в суть перечня знаний. Итак, составлена таблица «Энергетическое строение элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля, в частности». Таблица включает в себя высокий уровень энергии, где полностью рассчитана энергия протона, его баланс энергии – положительный заряд, отрицательный заряд, энергия нейтрона, его баланс энергии – положительный заряд, отрицательный заряд, энергия электронного облака, его баланс – положительный заряд, отрицательный заряд, баланс энергии ядра и в целом баланс энергии атома. Выведено и составлено истинное строение атома, ядра по балансу энергии. Таблица включает в себя низкий уровень энергии. Это энергия альфа-частиц, его баланс энергии положительный и отрицательный заряд. Почему я так называю баланс? Это общий баланс энергии элемента, где составляющие составляют положительный баланс и отрицательный баланс энергии. Энергия бета-частицы, ее баланс энергии положительный и отрицательный заряд. Энергия гамма-частицы, ее баланс энергии положительный и отрицательный заряд. И так по каждому элементу. Таблица включает в себя энергию чистоты, базирующиеся на 7 уровнях энергии, с балансом энергии положительного и отрицательного заряда, соответственно цветовой гаммы. Я начну так, как она идет, полностью от обратного: фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный, цвета с балансом их энергии положительного и отрицательного заряда. То есть, как видите вы, данная таблица, она, в общем-то, составлена на рубеже 95-96 годов. Открыто в связи с этим 17 новых элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля, которым по согласованию с Абсолютом присвоены наименования на планете Земля: солиум, рассений, романовид, пушкиний, целковид, чайковид, блаванит, сахаровид, королевий, гагаринит, эдхабловит, московит, армстронгий, ломоносовий, сведенборгий, галоэфамид и сит. Составлена таблица атомарно-молекулярного веса элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля. Она включает в себя атомарно-молекулярный вес протона, нейтрона, ядра, электронного облака, атома по каждому элементу. Это все исходя из основ мироздания Вселенной. Вы, наверное, хотите задать вопрос, откуда они получены и как произведены расчеты все. Книга жизни, которая находится на планете Земля, Библия, нужно глубже понять ее. Библия – это книга жизни. Там зашифрованы все знания, которые необходимо было человечеству раскрыть их. И только посвященные люди могут пользоваться кодом тем, которым дал основание раскрыть данные знания, подобрать, так сказать, ключик, чтобы вскрыть у себя в сознании те знания, которые заложены в прошлых воплощениях, и те, которые оказано доверие по передаче данных сокровенных знаний.
0: Извините, пожалуйста, Сергей Борисович, насчет Библии существует. Просто я, если позволите, по ходу буду некоторые какие-то моменты,
1: пожалуйста.
0: Вот, цепляют, как-то пытаться обсудить. Вот
1: существует... Да мы и должны беседовать, прерывисто, перескакивая, но мысль идет в одном и том же направлении.
0: Естественно. Вот что касаемо Библии, бытует мнение такое, что Библия в ее современном виде – это, в общем, достаточно мощная интерпретация основного источника и очень сильно цензурированная, постоянно дописанная, вот дописываемая и переписываемая, в общем-то, и так далее. Вот ваше мнение, потому что это совершенно...
1: Мое мнение, я, как вам сказать, когда-то со временем радиослушатели и поймут, но некоторые достаточно знают. Самая лучшая сейчас книга жизни, Библия по знаниям, это египетские иероглифы. Те знания, которые находятся в иероглифах и папирусах, в пирамидах. Именно там составлены истинные натуральные знания. Если рассматривать, вы правы, я с вами вполне согласен. Каждая эпоха, каждый человек под свое время вписывал в Библии то, что необходимо, куда повернуть сознание окружающих людей. Его. Поэтому интерпретация тех знаний первичных, которые была принята Моисею, а Библию нужно понимать это как знание, как моральный кодекс человека, разумного существа, находящегося на планете Земля, это эталон его поведения. И там были заложены те знания, которые в свою пору жрецы использовали своих интересов, и часть этих тайных книг была похищена, то каждый летописец в свою эпоху старался вспомнить, что ему передавали. И таким образом все сводилось к одному – к храму, к церкви. К понятию, что такое церковь, вы затрагиваете более глубокий вопрос, поэтому я не хочу, мы давайте в сегодняшнем собеседовании не будем примешивать религию к понятию библейскому. Для меня Библия – это книга жизни, книга знания.
0: Понимаете? Это совершенно верно, но здесь-то я как раз пытался затронуть тему не того, что как-то люди постепенно дополняли, скажем, эту Библию, основываясь на своем опыте, а, в общем-то, они, наоборот, ее корректировали, исходя из своих выгод. Скажем, взять Терентия Риаса, вот всего синей Библии, так называемой.
1: Вы знаете, я с вами вполне согласен, я... Наступит тот момент, а он уже наступил, когда Россия поднимется ото сна, понимаете? Когда знания те, которые были первоисточником знаний, они будут по праву принадлежать России. Именно как центру православия, того, которое объединяет все религии на своей территории. Понимаете? И те знания первичные, которые вы затронули, они появятся в России. И, дорогие радиослушатели, слушая меня, они, конечно, зададут вопрос, откуда такая уверенность в том, что... Да суть-то дело в том, что эта уверенность – это дорога жизни. Та, которая, наверное, оставлена в прошлой жизни там, где находились данные знания и были приостановлены. Значит, будут воплощены те, кто привнесет эти знания, и они воплощены. И они кропотливым своим трудом трудятся на благо России. И ведут, и наступит тот момент, так сказать, пиковой точки, когда данные знания должны всколыхнуть и войти в общее возрождение, ритм возрождения России на ее пьедестал почета, с находящимся полностью независимости, гордости за свое государство Россия, за восстановление справедливости. Понимаете, я тоже считаю себя в душе не только патриотом, я считаю себя и правопреемником исторической России, корней тех исторических, которые составили ценность. И считаю себя наследником в душе, понимаете. Мне не чуждо то, что творилось в 980 году, ранее, понимаете, в 1127 году ведь создавалась эпоха исторических явлений, энергетических тех, которые составили историю. И если посмотреть на нынешнее время, вы посмотрите, что творится вокруг. В России
0: извините,
1: нет.
0: А когда было по-другому? Давайте возьмем сейчас по телевизору.
1: Хорошо.
0: Идет прекрасный фильм, да, «17 мгновений весны». Там, например, тоже две справедливости. Например, у Бормана своя, у пастора Шлака своя. То есть вот когда мы говорим, опять же, слово «справедливость». Ведь справедливость, например, вот у сиамского близнеца своя, у вас своя, у меня своя. Даже втроем мы здесь рассматриваем слово «справедливость», как, то есть за ним кроются совершенно разные для нас вещи. Поэтому здесь...
1: Хорошо, вы затрагиваете вопрос. Вопрос тот, который касается объединения под понятием справедливость.
0: Да, вот это важно. То есть,
1: но я же специально назвал, чтобы вы затронули данный вопрос. Гордость, независимость и справедливость. Понимаете? Тогда я хочу спросить не только вас, а радиослушателей, почему же Россия до сей поры ходит в нищете и в разрухе?
0: А я
1: неужели
0: могу
1: мы...
0: Нет,
1: я...
0: могу
1: можно
0: объяснить?
1: Я да, продолжу конечно. Мысли?
0: Это вы вроде бы спросили, я сразу хотел по привычке ну, как-то ответить.
1: Да. Я извиняюсь, конечно.
0: Да, ничего.
1: По существу-то, понимаете, богатейшая страна с богатейшим культурным историческим наследием. И в то же время вы затрагиваете вопрос справедливости. Да, я за справедливость. Справедливость восстановления, вернуть ей богатство, принадлежащее исторической России, ее ценности, ее культурное наследие. Это и объединение народов. Внутри России, без распрей, понимаете? Это объединение народов вокруг России, я имею в виду внешних потенциальных партнеров, тех, которые справедливо относятся к восстановлению государственного строя, российского строя, так, чтобы Россия стала оплотом мира и как бы цементирующей силой противостояние злу. Я имел в виду это, справедливость, понимаете?
0: Понятно, понятно. Итак, смотрите, здесь мы сейчас, извините, приходим опять же к двум, скажем так, вещам. То есть движемся в двух направлениях от вот нашей основной точки, да, опоры. Значит, первое, если мы возьмем сейчас все население России и переселим его в квартиру, например, благополучных шведов, что мы получим? Будет ли там порядок в этой самой Швеции спустя 10 лет? Или же, например, тоже будут ходить, значит, женщины пожилые, и стучать ложками по кастрюлям, и в Швеции не останется ни древесины, ни угля. Как вы думаете?
1: Мое мнение, я думаю, и радиослушатели со мной будут согласны. Ведь богатства те, которые принадлежат России, огромны. Я имею в виду полосу, вывезенную до 17-го года, так называемые авуары России, размещенные в западных банках, в банках Франции, Японии, Англии, Германии, понимаете? Я имею в виду территориальные целостности. Я-то и хочу побеседовать с простым сознанием простого народа, ведь мы богаты. Ведь мы богаты, но мы не де юре, не де факто, не правопреемники и не наследники исторических корней России, законы которой не отменены.
0: А может быть, это происходит потому, что любое изобилие превращает, в общем-то, любую нацию в тех же шведов или вот в каких-то, опять же, там швейцарцев, которые вот ходят, и они даже, ну, не то, что они забыли, что такое ключ. Их прогресс уже не двигается. Автомобили у них, в общем-то, ездят хорошо, масло хорошее, и, в общем-то, ну, некуда больше двигаться. А тут постоянно как чукчи на стреме находятся, каким-то там холод, борьба с обстоятельствами, со стихиями, в конце концов, там, за целостность России или там за ее разделение, то есть мозг, интеллект в движении в каком-то. Иногда он, конечно, приходит в хаос.
1: Вы затрагиваете те параметры и даже употребляете и хаос. А в хаосе рождается как раз новое. Понимаете?
0: Да, конечно,
1: и Россия,
0: конечно,
1: пройдя период сейчас хаоса, как раз и возрождается. Постепенно она возрождается. Но я выражаю не только свою точку зрения. Понимаете? Мы не чувствуем изобилия. Российский народ...
0: Так, а это хорошо или сейчас, плохо, вот на ваш взгляд?
1: Сейчас,
0: вот, что мы не чувствуем изобилия?
1: Ведь нам не дано почувствовать сейчас изобилие того, о котором вы говорите. Интеллект, он собран в России. Высокий потенциальный научный интеллект, он собран в России. Понимаете? Богатства те, которые по праву принадлежат народу.

законы то, что Российская Федерация не есть Россия, понимаете? В то же время Россия, она де юре существует. Ее никто, законы исторической России, не отменил. Поэтому если сопоставлять все ветви, так сказать, энергетические явления, то все совместимо. Народ сам осознает, в каком государстве ему лучше жить, на каких законах конституционных ему строить свое будущее. Понимаете? Поэтому я хотел бы с дорогими радиослушателями продолжить экскурс в знания, но сразу же скажу, что наряду с данными знаниями написана огромная работа, программа возрождения России. Не та, что афишировалась. Должно работать сознание. Сознание каждого человека, и именно программа с каждым человеком возрождения России, это объединение народа внутри России. Вы посмотрите, сознание сейчас настолько пробужено, что люди после хаоса ищут, как организовать союз. Да не нужно организовывать союз. Есть Россия, единая, неделимая со всеми образованиями, государственными устройствами, которые ранее существовали в территориальной целостности исторической России, которые ныне сформировались. И именно предусматривая эти все параметры устройства нового формации государства, Россия предусмотрена с разделением законодательной, законодательно-исполнительной ветви власти, исполнительной ветви власти, постройство, устройство государства именно возродившегося государства с возвратом богатства и ценностей, с объединением всех народов в единую дружную семью. Не та, которая существовала в понятии бумажном эквиваленте, потому что сознание каждого после пройдя тяжких лишений, оно отождествлено сейчас самоосознанием своей деятельности, с изучением более на глубоком уровне внутреннего познания себя в данную трудную минуту. Понимаете? И вот эта программа, она вся расписана от и до и освящена Творцом. Поэтому-то я хочу, дорогие радиослушатели, продолжить экскурс. Все эти открытия были произведены в период 95-96 годов, о чем я ранее проинформировал вас по таблицам. Это дало основу для составления и вычисления таблицы волн и частот элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля. Расчеты таблицы волн и частот сред воздушно-атмосферной, водной, вакуумной. Данная таблица включает в себя 9 параметров. Сила заряда при импульсе, сила заряда в период 1 секунды, путь, пройденный частицей, выведена скорость света и частота света, длина волны, частота колебаний, путь, пройденный частицей при энергии со скоростью света, разница длина волны и разница частоты. Эта работа была закончена 5 марта 1997 года. Выведена в связи с этим константа времени и пространства, понятие основ мироздания Вселенной, где энергия есть основа всему проявленному и непроявленному. Исходя из основ мироздания, подготовлены расчеты и технологии по уничтожению радиоактивных отходов, распаду урана, плутония и других сверхрадиоактивных элементов и их использование без излучения в промышленности и транспорте. Технологии предусмотрено отвод отрицательной энергии от элемента с превращением этой части энергии в другой вид элемента, который необходим нам. Использование урана без излучения, то есть отрицательной энергии, дает возможность старым ныне существующим атомным станциям по производству энергии работать в безопасном режиме, экологически чистыми на использование тепла и положительного заряда. Написанные расчеты и технологии превращения сверхрадиоактивных отходов в другой вид элемента, составляющий золотой запас любого государства. Написанные расчеты и технологии производства нового типа двигателей

0: с использованием урана в транспорте, городском воздушном, где он представляет деревяшку. Безопасен другой химсостав. Новый тип двигателей с использованием энергии света. Использование урана как вида отопления. Произведены расчеты и технологии уничтожения химико-бактериологического оружия с превращением их в другой элемент, какой нам необходим. Составлена таблица энергии и звука элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля. Произведены расчеты сред энергии звука в воздушной, вакуумной, водной среды. Данная работа была закончена 27 июля 1997 года. Все это дало человечеству холодный синтез трансмутации элементов, где я имею право констатировать, дорогие радиослушатели, вам, он открыт, нет тупика, есть прямая дорога к свету, к сотрудничеству. Все это дает новое направление в научном и технологическом процессе эволюции человечества, его сознания и разума. Выведен баланс энергии света, производных солнц. Это дало повод для расчетов и производства энергостанции нового поколения и типа с использованием энергии света с колоссальной мощностью плазмы в миллиарды, сотни миллиардов киловатт-часов. Снять энергетический кризис, убрать и уничтожить радиоактивное и химико-бактериологическое оружие – главная задача нас, землян. Написаны расчеты и технологии уничтожения Чернобыльского котла, локализации излучения, создание энергетического мешка с выбросом излучения на 10 десятой степени в космос по согласованию с Абсолютом. Я имею в виду не тот энергетический мешок, который ученые Соединенных Штатов Америки бьются и делают расчеты захоронения. Нет. Здесь локализация его в особый энергетический мешок с выбросом в космос, разрешение Абсолюта. Вскрытие саркофага предусмотрено, уничтожение топлива с превращением его в другой элемент. Я обращаю, дорогие радиослушатели, ваше внимание на серьезность подхода в предоставлении знаний, которые окажут нам, землянам, существенную помощь в решении наболевших проблем. Огромные направления в области медицины и здравоохранения по изготовлению нового типа аппаратов с использованием энергомагнитодвижущей силы, препаратов, написанные расчеты и технология производства эликсира жизнедеятельности человека, что позволит человечеству омолодить организм и продлить жизненный уровень до 230 лет, избавиться от болезней, восполнить недостающий положительный баланс энергии. Произведены расчеты и технологии изготовления нового типа летательных аппаратов по принципу появления и исчезновения НЛО – объектов внеземного происхождения. Технологии предусмотрено использование этого типа аппаратов в индивидуальном общественном транспорте, а также создание межпланетных станций с использованием энергии света, галактических кораблей, позволяющих землянам осуществлять галактические экспедиции. Произведены расчеты системы построения миров и нашей Солнечной планетарной системы, где по каждой планете произведены расчеты по 32 параметрам, выведено вращение орбит внешних и внутренних, вращение нашего Солнца. Все расчеты произведены, исходя из основ мироздания с учетом баланса энергии. Это знание. Мироздание Вселенной. Составлены расчеты строения магнитной сетки планеты Земля, Вселенной, по всем параметрам, исходя из видимого и непроявленного мира. Закончена работа таблицы энергетическое и графическое строение дезоксирибонуклеиновой кислоты, так называемой ДНК на земном языке, нуклеотиды и их связь с полимеразом, то есть расшифрован генетический код царства минералов, что дало повод для дальнейшего составления таблиц по расшифровке генетического кода мира растительного, мира животного, мира человека. Я специально вам говорю это в том отношении генетического кода. Таблица на сегодняшний день по растительным структурам завершена, энергетическое строение мира деревьев – Затем растительный мир включает в себя мир покрова, травы, кустарники, лишайно-чешуйчатый мир растительных структур и растительные структуры невидимого мира горных пород. Таково энергетическое строение растительного мира. Мы не имеем права, дорогие радиослушатели, как и все земляне, кто слышит меня, использовать данные знания и открытия, предоставляемые цивилизацией, в интересах гонки вооружения, в интересах диктата, в интересах дестабилизации жизненного уровня на планете. Обращаюсь к вам, дорогие радиослушатели, как к истинным сторонникам сил света, как к прогрессивным жителям планеты Земля, кому дорог престиж России, эволюция разума во Вселенной, об оказании мне поддержки и помощи в регистрации авторских прав на открытие и приоритета данных знаний за Россией, так как в пакете знаний написано более 18 Нобелевских премий. Тогда я хочу, дорогие радиослушатели, чтобы сократить время на излишние звонки, если меня и слушают экстрасенсы, прошу не оперировать меня, 02-05-1946. Вы можете запросить информацию, а имя, отчество вы мое знаете. И тогда мы поговорим более открыто, кто с вами беседует.
1: Скажите, сейчас вот я думаю, прошло время так немножечко по пунктам, вот ваш пакет, ну, пункты, которые меня каким-то образом насторожили и зацепили. Ну, что касаемо деревьев, да, вот, в общем-то, по мнению многих ученых, в общем-то, деревья — это просто-напросто тоже травяной покров, то есть они все-таки относятся к траве просто великорослые. Имеются карликовые деревья, соответственно, то есть, ну, так, это уже все зависит.
0: Я вас понял, что вы хотите поговорить об этом. Ведь, понимая энергетическое структурное строение растительных структур, нужно понять, каков же баланс от изначального микро-микро до видимого.
1: То есть вы имеете в виду стадию семени и стадию дальше уже?
0: Я не беру семя. Я вам специально сказал от невидимого мира горных пород, первоосновы растительной жизни на планетах и во Вселенной, понимаете, до видимого, то, что мы видим. Ведь существует еще мир зонных растений, понимаете, где вы правильно употребили, почему карлики растут, каков баланс энергии его, почему в южных областях одни идет растение, в северных другое, восток содержит одно, запад другое, понимаете, важно в знаниях будут обозначена энергетика та, которая существует во Вселенной 122 элемента, понимаете. И 123-й элемент, он повторяется, это жидкий марганец. Жидкий марганец, который находится на планете Земля. В таком соотношении таблица-то и включает энергетическое строение. Для меня не существует понятия. Есть нумерация, та, которая идет в строгой последовательности основ мироздания. В строгом математическом расчете энергетики.
1: Понятно, понятно.
0: Но общего баланса...
1: Бог с ними, да, с деревьями, ладно,
0: нет,
1: я приблизительно понял.
0: Почему это... вы затронули тот вопрос, вы же говорите...
1: Так нет, ну касаемо распределения энергии, в общем-то, это, в общем, так и так, да.
0: Вы
1: да.
0: затронули растительный мир, а внутри, думаете, вот бы нам женьшень возродить бы.
1: Нет,
0: каков
1: ни в коем
0: потенциал
1: случае.
0: Энергетический
1: нет,
0: его?
1: Нет, нет, совершенно нет. Я просто...
0: Я хочу одно, чтобы ботаники и генетики использовали данные, предоставленные знания, на восполнение недостающей флоры и фауны, понимаете, как животного, так и растительного мира, тот, который необходим в воссоздании нового вида.
1: То есть попросту клонирование.
0: Вы касаетесь вопроса того, который обсуждается сейчас и довольно широко муссируется. Тогда я хотел бы тех специалистов, которые стремятся пробудить сознание в понятии клонирования, я хотел бы простым языком с ними, как партнер с партнерами и как коллега с коллегами, а я себя имею право считать, я хотел бы им подсказать, чтобы они обратили внимание, тот, кто клонирует, а правильно ли они поняли ДНК? Это раз.
1: Да, это меня тоже всегда волновало.
0: Второе. Каков же баланс энергии той клетки, которую они берут? Каков баланс энергии? На каком балансе они энергии его содержат? В какой среде он содержится, энергетической? Клетка – тот же разум, что и мы. Дорогие ученые, вы должны понять, металл, атом един в строении, в основах мироздания. Мы, как биологические существа, вмещаем в себя мир минералов, растительный мир, мир животный. И это все находится в нас по балансу энергетики. И не ваша заслуга в том, что атом, как разум сам, находит те цепочки и, беря баланс недостающей энергетики в той среде, в которой он находится, и выращивается то, что необходимо.
1: Понятно. Следующий момент, то есть о деревьях мы так закончили. Следующий момент, касаемый другого элемента. Вы сказали, что...
0: Вы знаете, шуткой можно, вы сказали о деревьях, мы закончили.
1: Не, ну мы их с ним вроде
0: начали. Так и напрашивается вопрос, дабы не мы.
1: Да, вот что касается, значит, другого элемента, который какой-то элемент перерабатывается в другой элемент, там составляющий основу золотого запаса других стран. К примеру, вот жидкий марганец, ну, попросту там марганцовку переработали, ну, так примитивно говоря, в золотишко.
0: Знаете,
1: там-то у них тоже происходит такая же разработка, а другая страна для них мы. Вот мы будем этими элементами в пинг-понг играть.
0: Нет, я с вами не согласен. Сознание ученых на планетарном уровне и боролось, и сейчас борется, понять, и оно пробуждено, сознание, что да, действительно, мир волн и частот существует. Так это теория или это основы мироздания Вселенной? Таково понятие ученых, которые говорят, да, волновая теория есть. Да я хочу и обратиться к дорогим радиослушателям, кто слушает столь поздний час. Еще раз заостряю внимание, что таблица волн и частот, она написана с разбивкой по 9 параметрам. Она предоставлена в тяжелом труду, где тело было разложено энергетически, в связи с тем, что была разная употреблена частота колебаний и длина волны, исходя от общего баланса высокой энергии до низкого уровня той энергии, которая называемая так энергия чистоты красного цвета. И у каждого несовместимость была частоты.
1: Вот нам на пейджер пришло сообщение, достаточно интересное, от человека по фамилии Александр Буйнов. Вот он интересуется, я так передам, в общем-то, своими словами, тут длинное сообщение. Вот эта теория вот волн и частот, не будет ли она являться вообще в реальной ситуации с волнами и частотами таким первым паровозом в области автомобилестроения? Может быть, такая уверенность в том, что эта теория, в общем-то, не является она просто основой, от которой нужно отталкиваться, чтобы в дальнейшем двигаться этим путем. Естественно, там, с вашей точки зрения, как вот разработчика, это...
0: Если, дорогой радиослушатель, очень приятно, что вы внимательно слушаете, я признателен вам, и преклоняюсь перед вами, перед вашим сознанием о том, что вы не спите в столь глубокую ночь и внимательно слушаете и будете свое сознание. Это я еще раз прошу, я не назвал и прошу не называть волновой теорией. Написана таблица, исходя из основ мироздания, таблица волны частот по каждому элементу и по средам. Это дало повод вам, вашим партнерам, вашим товарищам. Это фундаментальные знания, которые дают первооснову, и я в душе доволен о том, что вы на правильном пути поняли, что да, данная таблица – это холодный синтез трансмутации элементов, это новые автомобили. Это написано, я не употребляю, но скажу вам, что написано фотонное топливо для космических кораблей, для автомобиля. Написаны двигатели, я вам перечислял. Да, это двигатели, которые позволят автомобилю, обыкновенному в индивидуальном транспорте, подняться в воздух. Потому что понятие сил притяжения на планетарном уровне и понятие сил гравитации, они ясны, они выведены. Балансы энергии света, он выведен. Я благодарен высшему разуму. Я извиняюсь. Я благодарен и преклоняюсь перед высшим разумом, перед Творцом и Створцом за то, что он предоставил данные знания. Понимаете?
1: А скажи, пожалуйста, Сергей Борисович, вот что касается высшего разума, то есть я, например, сильно сомневаюсь, что вот окружающие нас средства коммуникации, передвижения, это, в общем-то, каким-то образом нравится высшему разуму. Не проще ли, наоборот, не продвигаться в качестве создания новых элементов, автомобилей, летающих и так далее, а вернуться к коняшкам? Там,
0: нет,
1: когда...
0: Я с вами в корне не согласен. Вы посмотрите... Каждый прилет будет сознание не только окружающих людей, которые вошли в контакт. Как же он передвигается? Жак Валле, я преклоняюсь перед его познаниями, те, которые он стремится в каждой точке, это французский ученый, который занимается уфологией, но я хотел бы ему подсказать... что то, что видели в Воронежском, Воронежской эпопее, я хотел бы подсказать, на бортах инопланетных кораблей стояла старославянская модификация буквы «Ж». Понимаете? Но, дорогой господин Жак Валле, вы опровергаете наличие данного буквы на кораблях, а я вам, как рядовой житель планеты Земля, подсказываю, что это знак наличия типа двигателя на летательном аппарате. В таком соотношении я имею возможность вам передать, что это тип двигателя. А обращаясь к радиослушателю Александру Буйнову, я еще раз говорю, что двигатели написаны с колоссальной мощностью.
1: Маркировка модификации.
0: Да, чтобы в космосе видели, что идет безъядерный тип двигателя.
1: Ну или, к примеру, как проблесковый маячок, дескать, из этой серии, если сравнить.
0: Да, он виден полностью.
1: А скажите, а вот приблизительно средняя стоимость вот такого устройства, если переводить его на, скажем, наши деньги. Ну, к примеру, приедет такой парень там это с гимнастом на проблесковом маячке с охранниками, достанет кучу денег или материальных ценностей, каких-то лесной ресурса, да, там лесные ресурсы женщин, там красивых супер-женщин и предложит обладателям данного механизма их, то вот приблизительно за какую сумму этот механизм может перейти в его пользование? Ну, даже, скажем, без права перемещения, а он туда там будет, например, водить супердевок, показывать им внутренности, вот, к примеру.
0: Вы хотите задать вопрос, какова же себестоимость?
1: Да, да, да, да, именно так.
0: А я хочу вас спросить, знания, они стоят средств?
1: Безусловно.
0: Стоят средств?
1: Да, конечно.
0: А для меня данные знания бесценные, понимаете? И куда они будут направлены? Ведь я какой год бьюсь, пробивая бюрократические механизмы России. Те чиновники госаппаратов, которые сидели в тот период партийного руководства, они и сейчас находятся в демократическом руководстве, понимаете? И бюрократическим механизмом патентования находится в их руках. И специальная была проведена акция отождествления авторского права на открытие как таковых в области науки. Их якобы не существует. И убрана данная статья с Конституции во вред престижа приоритета России. И я уже который год бьюсь, чтобы зарегистрировать приоритетное право России, понимаете, писал письмо в 96-м году в Совет Безопасности на имя Лебедя, где изложил краткий экскурс знаний. Написал письмо президенту Российской Федерации.
1: Лебедь, насколько я помню, обещал вот всеми этими вопросами заняться. Тогда еще он говорил, что мы будем разбираться, мы будем, и в результате такого потом и сняли.
0: Вы понимаете, отправлены письма были имя президента Российской
1: это
0: Федерации Ельцина.
1: Это бесполезно. Мы тоже посылали массу, и ни на одно не было ответа. Мы, в общем-то, это, по-моему, просто они до него даже не доходят. Я лично писал, и тоже никак.
0: Они не доходят. Поэтому я благодарен вам, что вы предоставили эфир прямого общения с радиослушателями. Я признателен еще, я говорю, я преклоняюсь перед Александром Буйновым о том, что он правильно понимает своим сознанием стратегические пути осуществления данных знаний.
1: Ну, нет, он, может быть, даже не совсем понимает, но находится интуитивно на правильном пути, потому что...
0: Да, я тогда должен поправить вас.
1: Да.
0: В том отношении вы употребили слово «интуитивно», а это высшее качество ныне живущих людей, шестое чувство, которое не пробуждено во многих людей.
1: В таком случае вы сейчас льстите сторонницам эмансипации, то есть, поскольку считают, что у женщин самая мощная, в общем-то, интуиция.
0: Исключено. Если вы смотрите на женщину как на биологический вид,
1: исключительно так,
0: то внутри вы должны понять, каково же сознание и какова духовная сущность находится в данном облике. Поэтому мой совет лучше будет, когда вы одновременно, видя и представляя биологическое, беседуете напрямую с сознанием.
1: Конечно, конечно.
0: Отбрасывая биологическое, мы едины. То, что знаю я должен донести партнерам, чтобы партнеры знали и владели и распространили те знания, которые необходимы. А я, в свою очередь, подчеркнуть крупицу, хотя бы одно зернышко того, чего я не знаю. И я, пользуясь случаем, я преклоняюсь перед племенем Дагонов, которое находится в изоляции, в жесткой изоляции на планетарном уровне, но обладает теми знаниями и основ мироздания, которые они владеют и привнесены им свыше, высшим разумом. Они из уст в уста передают и частично, не частично, понятие энергетического строения Вселенной они полностью владеют, понимаете?
1: Ну да,
0: и я преклоняюсь перед ними. И когда французские журналисты посещали данное племя, и ко мне попала выдержка после окончания статьи, после окончания работы в газете «Выдержка», то я признателен данному племени, что оно на планете сохраняет данные знания и старается распространить их своим языком.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим наш разговор с Сергеем Борисовичем Ситовым.

0: нас в гостях сегодня Сергей Борисович Сит. Речь у нас идет о знании. Кстати, мы с вами еще не затронули тему все-таки апокалипсиса и вообще, скажем так, конца света, с какой стороны, в общем-то, ее ждать вот этого самого конца. Вот, я, кстати, хочу еще сказать, что по телефону 203-19-22 вы сможете в ближайшее время задавать нашему гостю интересующие вас вопросы. Также можете присылать ваши вопросы на пейджер номер 956-32-32, абонент 109-279. Ну, так вот, прежде чем мы начнем прием телефонных звонков, все-таки обещанная тематика конца света. Хорошо ли это, во-первых, нужно разобраться? Может быть, это во благо будет?
1: Хорошо, у меня вопрос ясен. А я хотел бы начать с таких слов небольшого четверостишья, которое в минуты составление знаний приходит просто, вы знаете, как бы как отдушина отдыха мысли. Поэтому я хотел бы к дорогим радиослушателям обратиться с таким четверостишьем, чтобы продолжить тему, которую поднял с вопроса апокалипсиса. «О человек конца 20-го столетия, когда же вспомнишь ты Творца, великодушного Создателя Вселенной, иначе не избежать тебе бездарного конца, и ощутишь ты тяжкий грех падения». Чтобы не было этого, дорогие радиослушатели, вопрос-то мне очень приятен в том отношении, что это переплетается с тематикой обсуждения нашей с вами темы энергетического строения. Ведь я упомянул вам, если вы, насколько помните, что написана работа «Система построения миров и нашей солнечной планетарной системы». Тогда я хотел бы вопрос на вопросом ответить. А правильно ли земная наука трактует нам вращение планеты вокруг Солнца? Это раз. Второе. Правильно ли мы воспринимаем свое место во Вселенной? Третье. Что же мы несем, живя на планете Земля? Какова же сама баланс энергии планеты Земля? И что она из себя представляет? Весь спектр данных вопросов я хотел бы постепенно с вами обсудить и направить ваше сознание в то понятие, которое действительно составляет крупицу знаний.
0: Давайте вот немножечко остановимся вот на последней, на затронутой вами теме. Это баланс энергии на планете Земля, да? Вот, да. Например, бытует такое мнение, опять же, в ученых слоях, в широких слоях населения, что в последнее время вот этот баланс каким-то образом стабилизируется и держится в каком-то более-менее таком, ну, в нормальном состоянии, благодаря в основном животным, потому что вот как бы уже люди, они, в общем-то, все заражены, скажем так, энергией, которую им просто дают средства массовой информации, да, скажем, какие-то там жажда, сардели, к примеру, создание искусственных животных, как-то левретки, там, баллонки.
1: Вот, да. Я вас понял. Вопрос я ваш понял прекрасно. Я постараюсь сжато, где более обширно, если не наскучит радиослушателям прослушать данный экскурс. Во-первых, нужно разобраться, что же из себя представляет человеческий организм. Я говорил, говорю и буду говорить, что человек – это энергия, это генератор, преобразователь энергии. Исходя из основ мироздания во Вселенной, обязанности человека восполнить недостающий баланс энергии положительный. Значит, исходя из основ мироздания Вселенной, нашу Солнечную систему приняло построение 8 Солнц.
0: Да,
1: если принимать, не если, я убираю, я извиняюсь глубоко, дорогой Творец, приняв устрой, построение нашей Солнечной системы, где мы проживаем, 8 Солнц, они привнесли те основы мироздания, которые составляют единство во Вселенной. Наше Солнце составляет преобладание положительного заряда. Две трети части положительной энергии, одна треть отрицательной. В таком соотношении я вам раскрываю открытие знаний, которые лежат в данном для широкого вещания, что не существует в мире однополярности плюс и минус, а существует единство магнитодвижущей силы, две трети части плюса, одна третья часть минуса. И две трети части минуса, одна третья часть плюса. В таком соотношении две полусферы составляют единство магнитодвижущей части. И понятно, исходя из основ мироздания, наше Солнце, наш Бог Солнца, в иерархии, понимаете, он содержит две части положительного, одну треть отрицательной энергии. И мы все, наши планеты, как живые организмы, и мы, как существа духовные, находящиеся в данной Солнечной системе, мы восполняем баланс тот, который мы должны переработать. Отрицательную энергию в положительную. Значит, наше строение и планетарного уровня, и человеческого организма составляет минус две трети части отрицательной и плюс одну третью часть положительного баланса энергии. В целом это и составляет баланс ядра, который да, по переработке. И когда вы задаете мне вопрос, а что же делает человек, и выброс энергии идет от животных, либо от человека.
0: Нет, и так, от тех идет, естественно.
1: Совершенно верно. И минералы, и растительные, и животные, и человек. Но коль мы говорим о разумном существе человека, то коснемся человека. И когда просматривая, что он употребляет, и просматривая энергетику воды, она высчитана полностью вся и проведена технология, я вам объяснял, эликсир жизнедеятельности человека. Исходя из энергетики воды, то, что мы употребляем, ведь наши биологический скафандр, он составляет около 97,6-98,2% воды исключительно. Но вода – это отрицательный баланс энергии. Мы его должны, принимая вовнутрь, мы его перерабатываем. И на выходе, исходя да, из, позитив, школьных, да. из школьных знаний, снутри материи, внутри остается отрицательный, а наружу выталкиваем через поры положительный заряд энергии.
0: Да, да,
1: и
0: да.
1: так и работает и планета, и все находящиеся существа от творения Творца, которые он сотворил, все работают в данном режиме на восполнение положительного баланса энергии недостающего. Этим самым завязана единая энергомагнитодвижущая сила. И исходя из этого, тогда возникает вопрос, и я чувствую, Александр Буйнов слушает, как раз и это дает основу, чтобы земная наука наконец-то поняла, что силы протяжения, формулы, которые пользуются ученые, которые нас учили в институтах, в школах, она не соответствует истине.
0: Ни в коем
1: не может она в данном соотношении равняться силы притяжения М равно значит, М на R квадрате. Так выражают они, P равно силы притяжения равны произведению массы на радиус в квадрате. Нет такой формы.
0: Нет.
1: Пусть разберутся в форме той, почему тело, имеющее определенный радиус, вдруг имеет радиус квадрата. За счет какого баланса энергии? Значит, нужно вернуться к тем основам мироздания, которые я употребил. Составленный атомарно-молекулярный вес каждого элемента в соотносимости. Трактата «Энергия равна материи равна энергии». И, исходя только из основ мироздания, человечество поймет ценность данных знаний. Да, фундаментальность их основана. Как бы сейчас, как вам сказать, не бушевали те академики, которые носили академические звания, но наука-то в тупике.
0: В тупике. А, и кстати, беседуя... знаете, она же, извините, что вас перебивает, тупик-то в основном из-за проблем, как это ни странно, утилизации.
1: Знаний тех, да. Куда девать, понимаете?
0: Вот в том-то дело, куда девать, логично. Вот куда девать, это вопрос номер два.
1: И когда беседуешь с докторами, президентами и всевозможными, и прочее, и когда раскрываешь глаза, то мне в душе приятно через неделю, через две... Человек начинает понимать, это же все новое. Да, я же не отбрасываю старое. Я не употребляю вам, не теребя сознание в том, что приведена в соответствии таблица структуры строения элементов. Периодическая таблица структуры строения элементов, которая приведена в соответствии с основами мироздания. Ведь земная наука, до сей поры вы посмотрите, почему мы не сможем обезопасить атомные энергостанции наши. Да потому что земная наука не может понять, что отождествляя уран к 92-му по счету элементу, в нем находится 91 элемент на энергетическом балансе энергии. Я предостерегаю ученых и прошу, слушая данную передачу, обратить внимание на ценность данных знаний. Я готов к сотрудничеству. Готов к сотрудничеству. Готов раскрыть технологии, которые помогут использовать данные атомные энергостанции в нужном направлении, безопасном на планетарном уровне. Я готов включиться к выполнению программы, которой я признателен Юрию Михайловичу Лужкову, который... среди своих загруженных дел нашел время поездки в Мурманский регион, где сконцентрирован большой запас отходов радиоактивных, где я готов принять участие по утилизации атомных реакторов с превращением их в котельные и энергостанции нужного направления, безопасного, исходя из новой технологии.
0: Ну, что касается, да.
1: Спектр этих знаний, понимаете, так трудно пробить через брешь бюрократического механизма. Вы посмотрите, что делает Запад. Не успели в Цюрихе какой-то получить на центрофуге...
0: Физический коктейль мы его называем.
1: Да, я вообще, когда прошла сенсационное это, типа, открытие антиматерии. Дорогие ученые, не существует антиматерии. Есть свойства энергетические, как протона, нейтрона, электронного облака, принимать в основах мироздания энергомагнитодвижущей силы как положительный баланс энергии преобладающий, так и отрицательный баланс энергии. И когда ученые, воссоздавая вихревой поток, силы сцепления возрастают,
0: да.
1: Они не могут распад произвести. О каком получении антиматерии, когда силы сцепления
0: дестабилизируют сам процесс
1: этот, вовнутрь центра данной частички.
0: Вы понимаете, мне дает пафос не дает как-то, в общем-то, признаться вот в том, что вот и заведомо, вот, они же понимают где-то на 1/3 уже опыта, что он провалится, поскольку это очевидно, но они же не могут вернуть назад ни деньги, взятые на...
1: Но оправдание открытиями нужно затраты превознести. Конечно, конечно. Дескать, конечно. И дайте мы еще добьемся. Вот, вот, вот. Чего я хотел бы сказать? Поэтому Россия готова к сотрудничеству вместе с вами, дорогой центр Цюриха, ЦЕРНа. Мы готовы с вами к сотрудничеству по передаче знаний. Я готов к сотрудничеству к Нобелевским комитетам, предоставить знания на изучение, потому что это глобальные планетарные знания, которые должны быть предоставлены народам.
0: И но должны первые... быть, в общем-то, общественным достоянием своего рода.
1: Безусловно.
0: А скажите, Сергей Борисович, вот на пейджер нам пришло сообщение, касающееся, в общем-то, биологического скафандра. В последнее время в моде, скажем так, глумление над нашими биоскафандрами, их не берегут. Там на них наносят татуировки, прокалывают, в общем-то, разные части скафандра, да, делают какие-то неимоверные стрижки, наносят скафандру ушибы и повреждения. Вот на ваш взгляд, состояние скафандра, как оно, в общем-то, влияет на состояние начинки, то есть этого скафандра?
1: Я хотел бы обратить внимание с точки зрения энергетики. Вы затронули интересный вопрос, я никогда не обращал внимания. В то же время, какой иглой и каким пучком, если это лазерное идет нанесение, каким балансом энергии делается воздействие?
0: Вот это очень
1: на раскрытие
0: важно, да.
1: Пор. На раскрытие пор.
0: Значит, все-таки дает выход положительной энергии.
1: С одной стороны, да.
0: А с другой закупорка происходит.
1: С другой стороны, нанесение вреда, нарушение нейрососудов кровеносных, которые полностью производят лимфатические узлы. Тогда я ваше сознание обращаю в ракурс тот, который, почему же земная наука ни в одних своих трактатов, я сколько прочитал, не обратит внимания на то, что где же находится душа, где же находится баланс энергии человека, почему у мертвеца после кончины на третий день, когда по естественным канонам, которые по информации, по случаям, когда отходит душа выхода астрального тела энергетического из капсулы биологической, обеспечивается кровь. Кто-нибудь обращал, что она из ярко-красной превращается в бледно-бледно-розовую бесцветную жидкость? Почему?
0: Я в свое время в работе, когда работал в медицинских учреждениях, обратил внимание на это. Кстати, тут еще, понимаете, сильно вредит вот в области этих исследований людям тяга к взвешиванию. То есть вот мы тут пытались взвешивать там до и после, до, как вы говорите, кончины и после, чтобы определить, как бы, дескать, физический вес души. Вы знаете эти,
1: да, свои эксперименты? Я подскажу другой. Если бы земная наука до сей поры, до получения знаний, знала бы основы те, которые энергетики, каков же баланс энергетики человека и сколько атомов находится в линейном миллиметре. Какое же количество? Каково же истинный диаметр частички? Атома.
0: При этом, кстати, мы уже нам не нужно, в общем-то, исследовать массу человека, мы ее просто не берем как единицу.
1: Поэтому
0: избавляемся
1: в
0: логично,
1: ответ,
0: да,
1: на Александра Буйнова, который задает вопрос, это же в принципе все фундаментально меняет.
0: Конечно.
1: Да,
0: конечно.
1: Это, дорогой Александр, если вы нас слышите, это в корне все принципиально. Вы будете свидетелем, что наука примет данные знания, что они будут зарегистрированы, что учебники будут поменены. Все, это веление, да, времени, то, которое нельзя отклонить, а их необходимо наряду со старым плацдармом. Мы же не отклоняем старое. наоборот, смесь старых знаний с новым направлением.
0: Ну, даже не смесь, создаст, а учет какой-то, ну, да, в общем, пропорциональный создать, коктейль, да, я бы сказал.
1: Создать те направления, которые более безопасны, более выгодны и приемлемы, и первостепенны в данном направлении по осуществлению знаний.
0: Давайте, Сергей Борисович, перейдем к прослушиванию телефонных звонков.
1: Пожалуйста.
0: Уважаемые, 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас Сергей Борисович Сит. Вы можете задавать ему ваши вопросы. И мы начинаем прием ваших телефонных звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста. Да-да-да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Говорите только погромче, иначе придется вас не очень
2: дать. Как его зовут?
0: В смысле, кого?
2: Ну вот, коллегу.
0: Нашего гостя, да?
2: А.
0: Сергей Борисович.
2: А, Сергей. Вот, а вы Библию читали, да?
1: Алло. Да, безусловно. И с кем я беседую?
2: А, Савелий меня зовут.
1: Саид?
2: А вот как вы поняли, когда ученики у него спросили у Христа, значит, ну, покажи, говорит, нам своего отца, и нам довольно будет. Ну, потому что он говорил, что скоро я к отцу иду, там, туда-сюда, потом вернусь там как-то. Вот. А он говорит, ну как же так, вот столько времени я нахожусь с вами, и вы говорите, что вы не видели моего отца.
0: Спасибо, так. Спасибо.
1: Я вопрос ваш понял, поэтому я и Саид, да?
0: Да.
1: Поэтому я и мне приятно с вами беседовать. Вы загляните вовнутрь себя. Вы вспомните свои лучшие времена, свои лучшие времена на чувственном уровне. И вы поймете тогда, где же ваша частичка будоражения вашего сознания была приятной радости и отождествления, как вам сказать, с райским понятием радости. То, которое это, среди горестных ваших побуждений, которые вы прошли своей дорогой, минуты радости у вас были те, которые вы сами внутри себя поймете.
0: Эйфория, и ведь, так называемая, собственно.
1: И ведь вы правильный вопрос задали тот, который, где же отец и кто создал? Тогда я вам скажу, да, я читал, не только читал, но и читаю. Читаю, внутрь смотрю смысла в каждом слове, ибо слово несущее – это энергия. И какое слово отождествляет, либо направленное на слово милосердие, любовь и несущее людям добро, либо слово, несущее на употребление зла. Понимаете, для меня, как живущего на территории России, для меня все равны. Понимаете, я и понимаю в своем понятии, в глубоком в иерархии понятия и сына Магомета, Аллаха, понимаете, Амира Амана из весь мира. Для меня все равны. Это высокие духовные сущности, несущие знания на тот период, которые они проживали в физическом теле и которые воссоздали эталон жизни для будущих поколений. Я с вами признателен в том отношении, что вы спросили вопрос, когда он задал Иисус Христос, как же так, вы не поняли, спрашиваете отца, беседовали. Да он в каждом из нас. А я в ответ хочу на то, что вы задали мне, прочитать небольшое, не касающееся к вас. Я вижу, вы внутри духовно сопереживаемый человек.
0: Да, я тоже просто заметил, что Саид так трепетный.
1: Я просто хочу, чтобы другие радиослушатели внимательно послушали, когда почувствуешь ты боли, когда коснется тебе горе, то обращайся ты к воле и вспоминаешь Бога. чтоб помощь была мгновенной от Создателя Вселенной. А верен ли ты ему? Что доброго ты сделал, что обращаешься к нему? И вспоминаешь его лишь тогда, когда у тебя болит голова. О, лицемер, лицемер, скинь с лица маску и загляни вовнутрь, и ты почувствуешь Господню ласку, ведь Он с тобой, внутри тебя. Чтоб помощь от Него была всегда, посеять вокруг себя ты должен семена добра. Я думаю, Саид, вы удовлетворены.
0: Если, кстати, Саид,
1: с промптным ответом тем, которые
0: вы ответили. Если Саид как-то что-то не понял, то другими словами, как бы, я могу объяснить более достойно и недостойно.